0: Федерации вооруженные силы ведут зачистку освобожденного Светогорска от ВСУ в Донецкой Народной Республике. И сразу возникает вопрос. Дмитрий Андреевич, раньше мы прекрасно наблюдали, помнили вот эту позицию Киева по потерянным населенным пунктам. Сначала оправдывались. Ну вот, вот эти все стадии от отрицания до конечного принятия. Но последнее время как будто они в целом сдачу населенного пункта не признают и в целом стараются эти вещи не комментировать. Вот действительно ли оно так? И подходя к Славянско-Краматорской агломерации, будет ли Киев, на ваш взгляд, умышленно замалчивать эту историю, вне зависимости от того, какие там сейчас идут дела?
1: Давайте будем пользоваться логикой. Давайте. И буквально недавно, когда уже стало всем очевидно, что прилеты вот, баллистических ракет ВКС РФ вообще никто и никак особо не перехватывает, даже над Киевом, просто отказались от публикации данных о прилетах. И аргументировали это тем, а зачем, чтобы настроение портилось, ну, толку-то с того, что мы будем писать, что мы ничего не перехватили. И здесь, на самом-то деле, шаблонная история, когда у русской армии есть продвижение, закрепление даже на территории, что немаловажно, потому что продвижение и закрепление — это два вот, разных понятия. И вот даже когда уже закрепление прошло, уже это отдельные подразделения, которые непосредственно этим занимаются. Даже вот после этого процесса они продолжают отрицать. У них еще пол Константиновки под их контролем на самом-то деле находится. То есть если просто их всерьез воспринимать, действительно, это уже, вот, мягко говоря, дезинформация. И, конечно, обусловлено это в первую очередь тем, что они не хотят каким-то образом показывать, что на самом-то деле ситуация на фронте у них каждый день просто очень и очень плохая, потому что, очевидно, недавно еще режим Зеленского заявлял, что у них, значит, 40 дней для того, чтобы, значит, заставить Российскую Федерацию, значит, что-то там сделать. В итоге 40 дней прошло. Вот. Ну, а, собственно, труп украинской государственности так и не воскрес. И в этом плане, конечно, это все очень серьезно ложится также сейчас на успехи русской армии. И, конечно, нужно им какое-то время вот максимально отрицать успехи русской армии, видимо, для того, чтобы докладывать своим хозяевам наверх в Лондон и в Вашингтон о том, что они еще профпригодны. И не нужно вот сейчас активно двигать смену гауляйтера, потому что, очевидно, пана Федорова не случайно так активно сейчас пиарят, и уже даже вот для того, чтобы аргументировать, почему его банды ТЦКшников режима Зеленского не ловят, как обычного смертного гражданина Украины, вот. А он, как мы знаем, сейчас числится в некой грантоедской организации, которая получает гранты с западных посольств, а кто числится в этих организациях, их нельзя бандам ТЦКшников трогать, потому что это отдельный указ, и, собственно, эти же неприкасаемые люди, потому что это кадровая база оккупационной фактически вот натовской машины. И для того, чтобы он просто не был грантоедом вот в грантовской организации, его сейчас нарядили, что он якобы с директором Палантира чуть ли не там какую-то компанию по дронам создает, хотя по факту очевидно абсолютно всем, что натовские политтехнологи просто сейчас вот делают ему такую удобную позицию для того, чтобы он не позиционировался как некий вот грантоед-СЗЧшник.
0: То есть говоря на киевских друзьях, спонсорах, партнерах, тут любой можно синоним подобрать, продавать положение дел на фронте уже не получается. Ну, помните раньше, снарядите, значит, нас под контрнаступ. Ну, ну много было, согласитесь, вот таких вот вещей, завязанных на фронте.
1: Безусловно, и сейчас такие тоже моменты присутствуют, потому что и на Краснолиманском направлении сейчас все пушечное мясо, которое покупает Пентагон в Бразилии, в Мексике, в Колумбии. Сейчас все это дело вот отправляют именно на вот краснолиманское направление для того, чтобы там, так сказать, организовать некие такие вот контрнаступательные действия, которые вот затормозили бы вот нашей армии вот процессы, которые там сейчас проводятся. И, безусловно, вот попытки регулярно ходить в различные контратаки, это, на самом-то деле, сейчас это основная тактика режима Зеленского. Такая же ситуация и в районе Степногорска, потому что там также вот уже, надо сказать, частная военная компания ВСУ спалила огромное количество вот пушечного мяса и техники, вот, и все равно получается, вот там эти действия подобного рода вот мини-контратаки проходят регулярно. И вот при, вот, опять же, очень тяжелой ситуации в малом небе, потому что дронов огромное количество, все это, конечно, вот затормаживает процесс вот сейчас продвижения русской армии. Но, тем не менее, если мы возьмем просто темп, который вот уже на протяжении нескольких месяцев точно реализуется, то буквально в сутки 1-2-3 поселка в любом случае освобождается, плюс, опять же, улучшение тактических позиций на ряде направлений. Поэтому, очевидно, сейчас сдержать русскую армию не получается. И поэтому даже сейчас, уже когда пришло понимание, что русскую армию остановить контрнаступами особо не получится, уже все-таки сейчас думают натовские наемники переходить просто в глухую тотальную оборону и таким образом вот максимально беречь купленный США и Британия и вот пушечный ресурс, потому что объективно темпы расходования пушечного мяса с такими вот мини-контрнаступами, он, естественно, огромный, ну а, собственно, ловля людей бандами ТЦКшников, которых лишили всех прав и базовых, так сказать, прав человека, вот, на остатках Украины, этих людей, очевидно, не хватает, и сейчас это понимание также есть не только в Киеве, а и, конечно, и в Вашингтоне, и в Лондоне.
0: Для Зеленского лично, вот для его президентского кресла, что важнее, фронт, патриоты для Киева или попытка хоть как-то ответить на успехи российской армии, но мы видим вот это его заявление, которое Владимир Владимирович Путин охарактеризовал как заявку на государственный терроризм, но вот это его 6-минутное заявление с перекрытием неба над Российской Федерацией.
1: Ну, здесь нужно все-таки понимать базовые вещи. Главное для Зеленского — это натовские штыки на Украине. Это конкретно ЧВК ВСУ. Это вот ключевое, что нужно для того, чтобы он там держался у корыта. И если вот дальше идти по этому направлению, то, безусловно, вот все это дело, оно требует денег. Помимо того, что деньги нужны на содержание натовской частной военной компании ВСУ, конечно, деньги нужны также и на содержание вот госаппарата. Это прокуроры, судьи, полицаи, ТЦКшники и прочие-прочие персонажи. Их очень много. Естественно, дыры в бюджете нужно чем-то закрывать. Поэтому прокси-война против России, она, естественно, финансируется фактически всеми странами НАТО. Некоторые даже в НАТО не входят, такие там, как Канада, или Австралия, или Япония. Но, тем не менее, даже эти страны, которые по факту находятся под оккупацией также вот Британии и США, они тоже вынуждены со своих бюджетов покрывать дыры в бюджете режима Зеленского. Причем, казалось бы, де юре это разные абсолютно субъекты, но, тем не менее, вот это все присутствует в полной мере. Поэтому, если мы просто будем вот смотреть в корень, очевидно, для режима Зеленского самое главное — это финансирование вот остатков вот Украины как вот государства, чтобы оно хотя бы эфемерно походило хоть как-то вот в эту сторону. Ну и чтобы финансирование натовской ЧВК ВСУ никуда не прекращалось, потому что если эти вот два параметра исчезают, тогда вот несколько дней и все эти мифы про украинскую государственность моментально развеиваются.
0: А Зеленский и все аппаратчики могут сдать Киев, учитывая, что обсуждается сейчас и даже, возможно, признание его прифронтовым регионом? Ну, во всяком случае, разговоры об этом ведутся.
1: Дело в том, что Зеленский и аппаратчики этого априори не могут сделать, потому что это не их, на самом-то деле, компетенция. Потому что есть натовская частная военная компания ВСУ. Кто платит, тот и заказывает музыку. Собственник натовской частной военной компании ВСУ явно не Зеленский. Он менеджер, он говорящая голова, он спикер, но не больше. спикер вот в такой структуре, он не может принимать решения, которые там касаются там вывода натовска ЧВК ВСУ вот с какого-то участка фронта или там со всего фронта, или о самороспуске, например, решения. Это в любом случае должен принимать именно хозяин. Именно поэтому не случайно Владимир Владимирович ведет переговоры с Трампом по мирному треку, потому что с Зеленским или с прочими шестерками это просто бессмысленно делать.
0: Так, ну, вот, наверное, и складывается такое впечатление у обывателя Британии или в Лондоне или в Вашингтоне. Разве не наплевать, где будет вот это правительство, в изгнании оно или в Киеве? Или все-таки важно вот это присутствие, чтобы общественность не тормошить? Ну, потому что сдача столицы все равно это очень серьезный удар. И репутационный, и во всех смыслах.
1: Дело в том, что здесь все-таки нужно ориентироваться в первую очередь на частную собственность, потому что для западного мирка процессы на Украине – это борьба за активы, потому что они на протяжении десятилетий политикой экспансионизма продвигались, захватывали фактически эту территорию. В их понимании они захватили это все их собственность, земля, недра и все, что там можно из этой территории выжить, они воспринимают как свою частную собственность. А любое продвижение русской армии они воспринимают как отъем у них частной собственности. И поэтому ни в коем случае они себе не видят ситуацию, когда, например, там Киевская область или там Днепропетровская область просто раз и ушли. Они это воспринимают как удар конкретно по их активам, потому что все это дело они себе уже в рамках так называемого международного права записали в частную собственность. И не случайно же Трамп там заставил даже это сделать публично, чтобы украинские недра просто даже через ратификацию, через Верховную Раду все это прошло, чтобы ни у кого не было сомнений, что это частная собственность США. То, что там она называется Украиной, ну и что? В принципе, называйтесь как хотите, все равно вот у нас документы и у нас вооруженные силы, и мы это, собственно, будем использовать как актив. Вот такая позиция западных стран. И это просто надо понимать четко, что мы имеем дело с вот именно таким подходом. И, конечно, вот нам он неприемлем. И то, что они себе записали в частную собственность, это наша родина, это наша земля, которая не продается, это не товар. Но вот с этой суровой реальностью вот они столкнулись и сейчас пытаются любыми средствами вот максимально вот застолбить за собой территории и минимизировать свои потери.
0: На Украине в то же время паника. Ну, по крайней мере, в интернете вокруг наших реактивных дронов и в целом то, как сейчас они маневрируют, вызывает там очень такие бурные эмоции в комментариях, ну и это признают украинские и военные эксперты, и сами военные, говоря о том, что нет управы на эти самые дроны, они перегружают ПВО, которого и так в целом не сказать, что много сегодня в Киеве, и это позволяет ВКС РФ работать практически бесперебойно сутки напролет. Как вы считаете, может ли вообще что-то сейчас изменить положение текущих дел? Потому что, видимо, одних патриотов тут не наберешься, не напасешься.
1: Я думаю, что не хватает и обычных ракет. И в этом плане это определенная такая вот патовая ситуация, потому что если брать, например, какие-то супер дешевые варианты, каким образом можно сбивать вот подобного рода реактивные цели, тут уже испытывали различные параметры, например, та же ракета неуправляемая «Гидра», аналог вот нашего «Нурса», но вот с учетом ее модификации, головки самонаведения, эту ракету неуправляемую, ее переделывают и адаптируют под перехват целей. Но, тем не менее, как практика показала, даже вот эти ракеты «Гидра», которых много на складах американских, потому что в период холодной войны такого вооружения, что у нас «Нурсов», что вот западного мира вот этих ракет «Гидра», их очень много. Но цели настолько быстро летят, что головки самонаведения и вот мощь этой ракеты, ну, недостаточно для того, чтобы перехватывать подобного рода историю. Сейчас пытаются эту историю обойти также увеличением скорости натовских дронов-перехватчиков, но этого тоже они достичь не могут, и они признают, что у них были планы, каким образом увеличить скорость своих дронов-перехватчиков хотя бы там до

0: она может развиваться в абсолютно разных ракурсах, а с учетом того, что сейчас параллельно с этим еще и у нас развивается своя вот группировка спутников связи «Рассвет», это уже вызывает дополнительный повод для паники, потому что вот эти реактивные вот наши дроны «Герань», там 3, 4, 5, они уже в очень ближайшей перспективе могут обладать вот уже спутниковой связью, и по видеоканалу можно дрон прямо четко заводить в цель, как, собственно, натовские наемники делают это с помощью старлингов. Mm-hmm. И они понимают, насколько с учетом масштабов нашей промышленности это может нести угрозу. Поэтому мы видим последние несколько месяцев регулярные попытки натовской частной военной компании ВСУ хоть каким-то образом выбить мощности по производству вот ракет «Союз», различные mm-hmm. вот предприятия, которые делают спутники или которые делают двигатели для ракет «Союз», которые выводят на орбиту наши спутники, вот хоть как-то вывести это из строя, потому что для них это критически важная история, потому что при наличии вот подобного рода спутниковой системы связи это кардинально изменит вообще ситуацию на поле боя. Тут, конечно, можно еще добавить про наши станции РЭП, которые уже научились глушить спутники Starlink, то есть ослеплять их фактически mm-hmm. на определенном участке фронта, чтобы вот блокировать связь. Сейчас эти системы работают на ключевых направлениях и показали себя настолько хорошо, что уже, опять же, по официальным сообщениям, которые уже фигурировали, данные системы пошли в серию. А это означает, что их характеристики будут сейчас очень серьезно расти. И, безусловно, это прям радует.
1: Ну, то есть Киеву остается заниматься террором. Ну, условно, да. Вот, знаете, после заявления Зеленского о гражданской авиации, и на Украине-то не все его поддержали. Ну, даже там посчитали это переходом, ну, всех линий. Тут не то, что красных, а всех моральных, человеческих и прочих. Вот это, вот чем вызван вот этот шаг его, вот эта попытка припугнуть международные авиакомпании, чтобы не летали над Россией?
0: Нужно признать, что все-таки это не его решение. Это решение, которое продиктовано все-таки хозяевами. Это и Вашингтон, и Лондон. И подобного рода угрозы, они звучат как некий такой этап эскалации, который закладывался блоком НАТО в противостояние и прокси-войну против России. Поэтому несложно догадаться, что над территорией России не летают авиакомпании стран НАТО. Зато летают китайские, турецкие авиакомпании и много какие еще. То есть, по факту, вот подобного рода эскалация, она направлена в первую очередь на эти компании. Ну и, собственно, с учетом того, что все прекрасно понимают, что Соединенные Штаты и далее по списку, они могут себе без каких-либо зазрений совести убить, например, там вот 170 детей, вот как в Иране, в Минабе. Вот, могут себе позволить убить, например, женскую волейбольную команду вот, своим новейшим оружием, которое еще на вооружении даже в армии США не стоит, но они его вот таким образом тестируют. То есть, если они могут проводить геноцид палестинцев в секторе Газа, и им с военной точки зрения никто ничего не может сделать уже который год. То есть, при таком подходе, конечно, цивилизованные страны, они смотрят на вот подобного рода угрозы и понимают, что если вот гауляйтер Украины это озвучил, значит, это официальная политика по умолчанию США, Британии и Евросоюза. Потому что обратите внимание, что ни США, ни в Британии, ни в еврозоне не сказали: «Эй, ты что делаешь? Mm-hmm. Так нельзя». Промолчали. А это молчание, это по факту молчаливое согласие на вот эту политику, когда режим Зеленского обозначает, что мы будем сбивать гражданские самолеты, если у нас получится это сделать. То есть, безусловно, это де-факто международный терроризм. И за этим международным терроризмом, вот при таком молчаливом согласии, несложно догадаться, кто стоит. Это, конечно же, Трамп, британский монарх, и Урсула фон дер Ляйен, как королева Евросоюза, потому что де-факто суверенитета у стран Евросоюза, как мы видим на практике, очевидно, нет.
1: Ну, то есть Запад может себе позволить и своих же убивать.

0: Ну, понятно, что есть там китайские, турецкие и прочие авиалинии.
1: Не, ну,
0: там же и летают и европейцы, и американцы, и британцы в Россию. Или те, кто посещают Россию для Запада, не свои. Вот это что же, понимаете?
2: Они нелояльные люди. И, собственно, для меня тоже, например, дикость, когда вот режим Нетаньяху в секторе Газа уничтожает семитский народ, палестинский. Ну, да. Потому что, казалось бы, это одна кровь, но, тем не менее, вот режимники Нетаньяху методично, вот армией, бомбардировками, и вот прям под ноль сносят целые там деревни и города, причем не имея какого-то военного смысла в этих действиях. То есть политика просто заключается в том, что нужно уничтожить абсолютно все жилье, всю инфраструктуру, чтобы людям было невозможно там жить. То есть это официальная, по сути, позиция, которую декларирует вот типа государство. Просто это на самом-то деле на голову не налазит, но, тем не менее, это реалии 21 века. Поэтому, очевидно, сейчас все-таки мир давно поделился на вот цивилизованное человечество и вот ту силу, которая сейчас является в мире самым настоящим террористом, агрессором. И мы это видим на практике, потому что, согласитесь, если, например, Зеленский, который получает сотни миллиардов долларов от США, от Британии, от еврозоны, заявляет, что мы будем сбивать пассажирские самолеты, которые в рамках международного права в том числе являются неприкасаемой историей. Если вот такие заявления есть, а его за эти заявления поощряют и продолжают ему давать деньги, оружие и так далее, тогда получается не только Зеленский террорист, получается террористы все те, кто ему организовывают вот такую деятельность, потому что без США, Британии и стран Евросоюза он бы физически не дорос до таких вот террористических масштабов, которые мы наблюдаем. И здесь, конечно, нужно все-таки не забывать о том, что ответственность за вот эти все террористические действия режима Зеленского, причем это касается и ударов по различным школам и так далее, она лежит конкретно не только на нем, а и конкретно на тех, кто его финансирует.

0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
2: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
3: Я сейчас должен вам по бокалу удалить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
3: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор, и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
3: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
4: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
5: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Узнать за 90 секунд. Самые ценные марки выделяются из общей массы каким-либо браком или отклонением, которые измеряются миллионами долларов. Рекордсменом по дороговизне стала почтовая марка номиналом 1 цент, напечатанная в 1856 году в колонии Британская Гвиана. Она выпадает из общего ряда. Ее ценность в том, что напечатана марка была в единственном экземпляре и продана на аукционе Сотбис за 9,5 миллионов долларов. В 1918 году в США с помощью почтовой марки решили отрекламировать новую услугу – авиапочту. В центр композиции поместили самолет. Но так торопились, что в первой партии тиража в станок самолет вставили в перевернутом виде. Вовремя спохватились, но сотня марок успела уйти в народ. Уже через пару десятилетий за редкими экземплярами началась настоящая охота. А недавно один из них был продан за 2 с лишним миллиона долларов. Самую дорогостоящую марку Советского Союза в 2008 году неизвестный купил почти за 800 тысяч долларов. Она была выпущена на нестандартной, очень плотной бумаге в 1932 году и приурочена к достижениям отечественного филателизма. До наших дней дожил только один экземпляр, за который истовые коллекционеры готовы отвалить целое состояние, если нынешний владелец согласится продать.

0: устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20:00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Четко, понятно с Дмитрием Васильцом.
2: Вы слушаете радио «Спутник». Кто только настроился на нужную волну или подключился к онлайн-трансляции, здравствуйте. Программа «Четко понятно», вторая ее половина. Напоминаю, в студии автор, политический общественный деятель Дмитрий Василец. Дмитрий Андреевич, вот такой вопрос вам задам на знание истории. На каком языке говорили в Киевской Руси? Вот мне, честно говоря, страшно такие темы с вами обсуждать, особенно когда слышишь словосочетание «тысячелетняя история Украины», но, тем не менее, школьников на Украине этим пичкают. Давайте разбираться.
3: Ну, действительно, вот поражает порой масштаб натовской пропаганды, который сейчас там культивируется, потому что действительно назвать древнерусский язык древнеукраинским, это, знаете, все-таки порой задумываешься, действительно, не случайно слово «Украина», а слово «украсть». И вот корень все-таки. И вот насколько все-таки богатый русский язык, который даже в самом названии вот натовской колонии обозначает конкретно алгоритм действий в отношении всего, что связано с нашей древней историей тысячелетней, если не сказать больше. И вот в этом отношении примечательно, что сейчас языковой вопрос действительно для вот натовских оккупантов он стоит приоритетом. Причем они стараются реализовать свою вот такую вот дискриминационную политику в отношении русского языка, по сути, с самого вот начала существования Украины как государства, то есть после распада Советского Союза. Тогда было очевидно для них очень благоприятное время, и вот наполнив своей агентурой высшие эшелоны власти на Украине, они, конечно, начали реализовать эту политику, и поэтому, например, буквально сразу вот в большинстве регионов после распада Союза просто отменили русский язык. Причем на Украине большинство людей говорит и думает по-русски, причем даже сейчас. И вот, например, когда у меня была школа, это и Черкасская область, и Киев, то у меня не было вообще русского языка. То есть, понимаете, я говорю, думаю, по-русски, но в школе не преподавали. То есть, по факту, когда вот я школу окончил, я грамотно писать на русском просто не умел, потому что у меня этого языка не было, и мне приходилось вот заниматься самообучением. То есть, это, конечно, ситуация дикая, потому что для нас, для русских людей, вот такие ограничения на родной язык, это действительно вот, ну, вызывало вопросы и негодование по этому поводу. Единственное, что точно спасало, так это то, что если все-таки вот есть русскоязычный в любой среде, какая бы она ни была, то по факту вот все-таки и садики, и школы, они перестраивались больше под русский язык, нежели вот под украинский. И, кстати, вот различные омбудсмены режима Зеленского признают, что сейчас у них началась очень серьезная проблема, потому что, когда начались боевые действия на Востоке, очень многие русскоязычные эмигрировали, получается, в западные области, и дети пошли в садики, в школы. И таким образом, получается, если в садик там или в школу попадает русскоязычный ребенок, то он автоматически переводит на русский язык все окружение, что бы ни делали воспитатели.
2: Кстати, а воспитатели, вот как они вот все понимают, и учителя, но вынуждены как бы вот по условной линии партии.
3: По воспитателям В любом случае, там каждый случай нужно отдельно разбирать, с учетом, опять же, отклонений психологических и вот того формата, как человек подстраивается под фактически вот режим натовской оккупации. Но если просто это отставить на второй план, а это можно отставить в этом случае на второй план. Я просто помню себя, когда вот в Черкасской области там в основном была украиноязычная среда. Ну, каким-то образом меня перестроить на украинский язык у них за все эти годы так и не получилось. Вот. А если я уже этот путь на себе прошел, я понимаю прекрасно, с какой проблемой сейчас столкнулись все вот эти вот родители за украинский язык, потому что они сейчас берутся за голову и не могут понять, почему даже Львов, Ивано-Франковск и Тернополь постепенно русифицируются. Потому что как-никак много детей приехало вот в эти регионы, пошло в школы, в садики, и теперь они не знают, что с этим делать. При этом здесь, конечно, вот вся эта дискриминация – это явление абсолютно позорное. И, безусловно, после прихода русской армии к границам Польши вся эта ситуация в любом случае вернется на круги своя. Как в нормальных цивилизованных странах все это вот будет формироваться, и особенно с учетом того, что вот интеграция вот остатков Украины в Россию, это, очевидно, приоритет народа на Украине, который там остался, с учетом, опять же, вот максимально позитивного будущего. И я, как представитель политической партии «Держава», и, в принципе, как представитель движения «Держава», мы выступаем конкретно за то, чтобы вся территория, она, естественно, приняла вот правильное решение и вот полностью интегрировалась в Россию таким образом, чтобы вот историческая справедливость и, собственно, объективная реальность, чтобы они наконец сошлись, и мы уже тогда могли действительно иметь серьезный такой стабильный мир на десятилетия вперед, без каких-либо эксцессов, которые нам готовят западные страны. И вот здесь особо хотел бы обратить внимание на тактику, потому что англосаксы, они достаточно шаблонные ребята на самом-то деле, потому что если брать вот украинский язык, то он практически там на 70% русский, и 30% это там венгерские, польские слова там и далее по списку. И за вот эти там 30 с копейками вот лет так называемой незалежности, по факту, несколько раз проводилась так называемая языковая реформа, когда количество слов, которые вот отличались бы от русского, оно чтобы увеличивалось, а чтобы база, которая вот русскоязычных слов, она вот сокращалась. И получается, что на Украине это сразу начали реализовывать, и буквально при Зеленском еще одну языковую реформу внедрили. Вот, эфир теперь у них называется «Этер», ну и далее по списку. И вот интересно, что, например, даже в Корее, когда американцы оккупировали часть Кореи и захватили фактически в заложники часть корейского народа, это сейчас Южная Корея, вот, то получается первым делом, что они сделали, это языковая реформа. И теперь получается буквально вот там условно там 50-70 лет прошло, и с КНДР уже граждане не особо понимают, что в Южной Корее люди говорят, потому что языковая реформа, она фактически вот заставила мутировать язык до такого формата, чтобы он был непонятен. Такая же история даже вот, например, в Таджикистане. Потому что после распада Советского Союза, как-никак, влияние западных спецслужб и, собственно, у них в любом случае неограниченный финансовый ресурс. А, к сожалению, чиновники сильно любят деньги. Вот это, знаете, интернациональная такая черта чиновников. И вот даже, например, если сейчас вот граждане Таджикистана, которые вот живут в России, они сейчас приезжают в Таджикистан, они включают телевизор и не могут понять, что они там говорят. Потому что язык, с учетом вот этой языковой реформы, он видоизменился, и это уже не совсем вот этот язык, это уже совершенно другой. И вот, вот это различие, чтобы точно было не похоже вот как на русский язык, оно как бы присутствует во многих вот таких вот вариациях, когда фактически людей вот так вот делят. В Узбекистане такая же ситуация, и если, я думаю... В этом направлении вот планирую провести такую определенную работу для того, чтобы вот эти языковые реформы и их суть прям показать, как это происходит. Я думаю, что это очень такая вот интересная тема, на которой можно четко увидеть, как разобщают народы фактически. И вроде казалось бы, вот... таджики один народ, а сейчас фактически их уже, можно сказать, вот на языковом таком вот поприще разъединяют, потому что как это так, он приезжает к себе на родину и уже не может понять, о чем, собственно, там речь идет. Поэтому, конечно, за всем этим в любом случае стоят большие деньги и желание вот фактически оккупировать эти территории, то есть по принципу «разделяй и властвуй».
2: Да, причем подают это все так, знаете, безобидно, тем более сегодня конечно, в эпоху конечно. Интернета, ну что же вы, наоборот, если не знаешь новомодное слово, ну значит ты отсталый от вот великого глобального мира, ну это все понятно. А вот сильно сегодня на Украине проявляется тут и диалект, ну и в целом понимание украинцами друг друга в зависимости от того, восток это или запад?
3: Но дело в том, что русские понимают все, и, и украинские на Украине тоже понимают все. Поэтому там каких-то вот противоречий в этом плане нет. Единственное, что сейчас украинский язык максимально стараются через силу навязать, но, собственно, вот каждое действие рождает противодействие, причем в этом случае противодействие настолько жесткое, что оно даже может превысить силу действия.
2: Да, вот эти скандалы мы все прекрасно видим с музыкантами, просто с деятелями, у которых есть хоть какой-то блог, не дай бог, на Украине
3: нет, кто-то начнет говорить. Уже да, дошло до того, что даже вот некие вот известные вот артисты уже начинают говорить, нет, подождите, мы уже, говорит, наигрались в патриотизм, хватит, мы уже не будем вот уподобляться вот прочим там, кто прогибается под режим Зеленского и, знаете, вот вести свою деятельность на украинском языке. То есть по факту сейчас просто все вот эти действия, все вот эти репрессии, они могут сыграть очень злую шутку с натовскими вот политтехнологами, которые все это дело инициируют и внедряют с помощью своего неограниченного финансового и информационного ресурса. И вот полагаю все-таки, что окончательная ситуация вот придет к своему логическому завершению, конечно, только тогда, когда наша армия подойдет к границам Польши. Это, я уверен, что произойдет в ближайшем будущем.
2: Кстати, насчет артистов. Я слышал на такое распространенное мнение на Украине. Они, значит, свой репертуар очень стараются исполнять на украинском, но все там новые песни и выступления за рубежом стараются, да, на русскоязычную аудиторию направлять. Вот действительно так вот. Сложно артистам продвигать песни на украинском языке, в отличие от русского. Ну, тут, наверное, ответ очевиден достаточно.
3: Безусловно, потому что количество вот аудитории на украинском языке, оно несопоставимо мало, нежели вот аудитория, которая русскоязычная. Поэтому в любом случае здесь приоритет понятен.
2: Ну, понятно, патриотизм он такой очень. От времени к времени, от обстоятельства к обстоятельствам. Разберем еще одну тему. Она сегодня тоже гремела по и телеграм-каналам, по средствам массовой информации. Называют это так, если уж совсем упрощать, разборкой между ГУР и СБУ. Случилось это в Киеве ночью и продолжалось вплоть до утра, говорят, было. И перестрелка в том числе, считают это вот такими разборкой спецслужб, но столько там уже противоречивых сообщений, уже даже до нашего ФСБ дошло. Давайте разберем тоже ситуацию, Дмитрий Андреевич. Что произошло?
3: Дело в том, что ни для кого не секрет, что на Украине мошеннические колл-центры, они крышуются.
2: Так.
3: И есть две основных преступные группировки, которые крышуют эти мошеннические колл-центры. Одна группировка – это служба безопасности Зеленского, которая СБУ называется, по недоразумению до сих пор, потому что я не понимаю, при чем там Украина. Угу. Вот, Украину давным-давно они уже, собственно, продали. А вот вторая группировка – это Главное управление разведки натовской частной военной компании ВСУ. То есть эта группировка, она тоже достаточно такая серьезная и вот имеет прямые взаимодействия с различными вот западными структурами разведывательными и диверсионными, террористическими, потому что, как практика показывает, западные спецслужбы — это все-таки вот диверсионно-террористическая деятельность или организация террористических группировок — это их профиль. А все остальное это по умолчанию. И вот в этом отношении все-таки произошел достаточно серьезный конфликт. Кормовая база сокращается, и конкуренция вот этих двух группировок за оставшийся ресурс в виде вот этих мошеннических колл-центров, она усиливается. А с учетом того, что там на самом-то деле очень и очень серьезный поток денег, то это привело к подобного рода разборкам.
2: А виноваты русские, как всегда.
3: Ну и, безусловно, чтобы каким-то образом эту ситуацию нивелировать, будут рассказывать за ФСБ, за марсиан, за вот Путина, как обычно. Вот, ну, в общем, как любят на той стороне все это делать. Но по факту тут от перемены мест слагаемых сумма не меняется, потому что это как были криминальными бандитскими разборками, так и не остались криминальными бандитскими разборками. Единственное, что от себя могу добавить, так это то, что вот в этих всех разборках лично я болею за обе команды. И я очень желаю им вот максимально рубиться между собой, чтобы они вот побольше стреляли, и чтобы вот ликвидированных боевиков было не один, вот как сегодня, еще там двоих подстрелили, это 300-е, а чтобы там вот по 10, по 15, по 100, и желательно, чтобы там такие серьезные боестолкновения были, желательно, конечно, чтобы они проходили не в Киеве, потому что, чтобы мирные жители не попадали под случайный там огонь, все-таки, чтобы они где-нибудь это делали вот далековато от мирных жителей, но, тем не менее, здесь вот очевидно, что эта история вот пускай себе развивается, причем на максимумах. И тут еще важно добавить, что мошеннические колл-центры, которые на Украине сформировались, это тоже на самом-то деле уникальное явление для военной науки. Потому что вот мало кто воспринимает мошеннические колл-центры как часть военных подразделений блока НАТО. А зря. Потому что изначально вот подобного рода мошеннические структуры создавались при полной поддержке вот СБУ и ГУР, которые де-факто являются украинскими филиалами ЦРУ, МИ-6, МОСАДа и далее по списку. То есть логично предположить, что если это структуры спецслужб, у которых задача грабить граждан России и вызывать тем самым недовольство. Причем, обратите внимание, что вот этих мошеннических колл-центров, если, например, они кого-то обманули, а человек хочет вернуть каким-то образом сумму, ему, естественно, сразу же мошеннический колл-центр сбрасывает какую-то задачу. Иди что-нибудь там где-то забери, подожги, кому-нибудь подожги, подложи взрывчатку, подожги что-нибудь, и мы тебе тогда вернем. То есть, по факту, мы просто четко видим, что натовские спецслужбы через мошеннические колл-центры проводят диверсии на территории Российской Федерации. Отсюда логический вывод, что мошеннические колл-центры – это инфраструктура, фактически военная, блока НАТО. И эту структуру они создавали долгие годы, и крышевание на Украине вот этих мошеннических колл-центров – это конкретный яркий признак того, что эти структуры, они четко заточены были под нанесение ударов по Российской Федерации, не прямых, но с точки зрения грабежа, диверсий, там, терактов и так далее, это вот максимально то, где эти мошеннические вот колл-центры, как военное подразделение блока НАТО, себя реализовали.
2: Ну, часть гибридной войны.
3: При этом вот тут еще стоит добавить, что вот эти военные подразделения администрировались, конечно, через СБУ и ГУР. И с учетом того, что наши вот отечественные банки сейчас максимально подняли уровень защиты и отработали массу инструментария для того, чтобы обнулить возможности мошеннических колл-центров, воровать деньги у граждан России стало значительно сложнее. И получается, все эти колл-центры, они постепенно начали перепрофилироваться под Евросоюз, под Соединенные Штаты, под Канаду, прекрасно, под Британию. И последний год официально эти все параметры ж несложно как бы вот перепроверить в интернете. Уже начали возмущаться в еврозоне, в Британии, в Канаде, в Штатах о том, что уровень мошеннических вот этих вот атак, он стал просто катастрофическим. И здесь, получается, идет какой расклад? В мошеннических колл-центрах не работают штатные военные блока НАТО. Работают конкретно наемные люди, которых вот, агитируют на эти мошеннические действия с учетом ряда параметров. И поэтому этим людям абсолютно без разницы, кого грабить. Будь это гражданин России, угу, вот, Америки, там, Франции или Британии. И поэтому вот, с учетом языковых возможностей искусственного интеллекта и так далее, который может в режиме реального времени переводить на любой язык, собственно, даже вот диалог, то таким образом получается, что эти мошеннические колл-центры начали конкретно вот, бить по тем странам, которые по факту их создали. И КПД, получается, против России, оно падает, и этот инструмент начинает бить, получается, по хозяевам.
2: Ну, тут...
3: И вот и поэтому из Лондона и Вашингтона прилетело указание о том, что все, теперь уже закрываем колл-центры, потому что вот эти все мошенники начинают уже атаковать нас. Вот, а закрыть это не так просто, как кажется, потому что эта вся вот система из коррупционеров, крышевания бандитизма, она достаточно большая. Режим Зеленского уже вышел в публичное поле и заявил, что даже отдельный закон по, значит, запрету от колл-центров уже будут вводить, но по факту, знаете, вот уже ящик Пандоры открыт, и теперь эти колл-центры просто, они сейчас разбегутся по квартирам, и вот уже крышевать их будет значительно сложнее, их уже будет сложнее каким-то образом заблокировать, потому что люди привыкли к потоку вот мошеннических денег, и их сейчас отучить от этого очень проблематично. И получается, несложно догадаться, что все эти мошенники сейчас больше будут профилироваться по тем странам, где гораздо проще вот, провести мошенническую схему. А значит, конкретно по странам, у которых в наличии много денег, и это страны НАТО.
2: И мало безопасности. Ну, Зеленский тут, ну, конечно же, и вы сказали, да так очень благородно про вот эту отдельную регуляторику заявил. Ну, благородно в кавычках, конечно. А вот пока мы с вами ведем этот эфир, вышло очередное вот эти его, как это, дневниковые записи Зеленского. Он назвал эту ситуацию, разборку СБУ и ГУР, абсолютно позорной. Пообещал кадровые решения, поэтому, ну, все будет четко, Дмитрий Андреевич. Ну, вот посмотрел, понял, все, рассудил. И вот еще одно тут тоже отдельное заявление в своем вечернем обращении. Первые авиакомпании отказываются от выполнения рейсов в российские аэропорты. Ну, что-то незаметно, честно говоря, но, тем не менее, вот ляпнул, надо линию выдерживать, по всей видимости. Вот вопрос только доколе.
3: Полагаю все-таки, что с учетом развития вот, прокси-войны, очевидно, западные страны не хотят мирно каким-то образом садиться за стол переговоров и обсуждать базовые параметры мирного сосуществования, потому что ни для кого же не секрет, что изначально Владимир Владимирович обозначил, что вот, безопасность стран НАТО, она не должна вот, происходить за счет России. И это базовый критерий. Поэтому в любом случае с Украины нужно будет западным странам убираться в прямом смысле этого слова. Сейчас пока они делают все для того, чтобы так не случилось. воспринимая это все просто как свои активы, которые, вот, которыми они могут управлять как своей частной собственностью. Но полагаю все-таки, что с учетом процессов, которые уже запущены, все-таки есть очень большой риск, что все это может перерасти в очень-очень большую войну, которая вряд ли для них закончится так, как они себе это планируют, потому что наличие ядерного оружия у сторон, оно действительно очень многое меняет, и нужно с учетом данного параметра по-другому смотреть на мир, а не так линейно, как это делают персонажи Скалец и Эпштейн.
2: А лучше всего трезво. Дмитрий Василец, Денис Воробьев были для вас. Всего доброго, до свидания.

0: начинаем.
1: Зарядка с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Товарооборот России со странами ШОС. Контекст. Свыше 400 миллиардов долларов в год. Такой колоссальной суммой измеряются торговые отношения Российской Федерации с государствами, входящими в Шанхайскую организацию сотрудничества. Подавляющее большинство контрактов на закупки и поставки продукции заключаются в национальной валюте. Об этом заявил Владимир Путин на саммите организации в Бишкеке. ШОС сегодня – признанный центр силы и экономического роста. Это 36 миллионов квадратных километров территории планеты, 45% ее населения и около четверти мирового ВВП. Президент России провел встречи с Си Цзиньпином и Нарендрой Моди. С индийским премьером речь шла о мирных путях завершения конфликта на Украине и развитии всесторонних связей Москвы и Нью-Дели. Председателю КНР Путин предложил сделать безвизовый режим между странами бессрочным. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, взаимодействие в ШОС построено на взаимном уважении, а не по правилам босса и подчиненных вассалов. Такой формат импонирует и уже присоединившимся странам, и тем, кто только планирует это сделать. Сегодня в организацию входит 10 государств.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 часа утра, в Улан-Удэ 9, в Астане 6. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Москва готова рассмотреть запрос на агреман для нового посла США в России. Министр обороны Эстонии подал в отставку на фоне скандала с закупкой боеприпасов для Украины. Израиль готов вывести палестинцев из Газы. Подробности далее. Москва готова рассмотреть запрос на агреман для нового посла США в России. Об этом заявила в интервью РИА Новости официальный представитель нашего МИДа Мария Захарова на полях Восточного экономического форума. Предыдущим послом США в Москве и первой женщиной во главе американской дипмиссии в России была Лин Трейси. Она заняла этот пост в январе 2023 года, а завершила свою работу 27 июня прошлого года. Прокурорские проверки на Дальнем Востоке в текущем году помогли погасить задолженности заказчиков бизнес-проектов почти на 7 миллиардов рублей. Об этом сообщил генпрокурор России Александр Гуцин. Он отметил, что, к сожалению, долги публичных заказчиков существенно выросли. Причина, как правило, связана с нарушениями бюджетного планирования. Невыполнение западными странами условий зерновой сделки в отношении России приводит к росту стоимости продовольствия для 160 стран, куда Россия поставляет свою продукцию. Об этом рассказал в кулуарах Восточного экономического форума глава Россельхозбанка Борис Листов. По словам Листова, различные факторы, включая ограничения при прохождении платежей за продовольствие, будут иметь долгосрочные последствия для глобальной продовольственной системы. Глава банка отметил, что для многих стран российские поставки являются критически важными, а по итогам прошлого года Россия поставила на внешние рынки более 80 миллионов тонн продукции АПК. Министр обороны Эстонии Хану Певкур подал в отставку на фоне скандала с закупкой боеприпасов для Украины. Об этом он заявил в эфире эстонской телерадиокомпании. Скандал разразился, когда стало известно, что республика планировала закупить для Украины боеприпасы и выплатила 70 миллионов евро в качестве предоплаты индийской компании. Однако Таллин так и не получил обещанного вооружения. Инцидент расследуется, а Певкур заявил, что ему придется взять на себя всю ответственность и покинуть должность. Число поступивших на бюджетные и платные места в российские вузы в рамках приемной кампании текущего года уже превысило 1 000 000 человек. Об этом сообщили РИА Новости в Миноборнауки. В министерстве уточнили, что больше всего студентов зачислены на программы бакалавриата. Кроме того, в рамках пилотного проекта по апробации новой модели высшего образования, который реализуется в 17 российских университетах, на программы базового высшего образования поступили свыше 44 тысяч человек, а на специализированное высшее образование более 13 тысяч. Израиль готов вывести палестинцев из Газы, если другие страны будут готовы их принять. Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац. Соглашение о прекращении войны в секторе Газа было достигнуто 9 октября прошлого года при посредничестве Египта, США, Катара и Турции. Оно предусматривало в том числе поэтапный вывод израильских сил. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Русланом Осташко.
2: Все верно, друзья. Это вечер на «Радио Спутник». Политический аналитик и журналист Руслан Осташко в студии.
3: Привет, привет.
2: Приветствуем
3: всем.
2: Всех. Руслан, салют.
3: Мы заодно проверим, будут ли нам звонить, даже когда мы тему не обозначили.
2: Ну, а почему нет?
3: Почему? Потому что мы же всегда говорим, что главные наши темы определяются вами, наши уважаемые радиослушатели. И если мы сейчас запланировали одно обсуждать, а вы нам позвоните и скажете, так, все это фигня, давайте обсуждать другое, это, мы будем обсуждать другое.
2: Но, тем не менее, тему зададим.
3: Да, вначале, конечно, зададим.
2: Обязательно. Заявление Владимира Владимировича.
3: Вчерашнее.
2: Да, я смотрел, как коллеги-журналисты и так, знаешь, поностальгировал вот с этими ожиданиями по несколько часов.
3: Я тебе скажу себе по секрету, мы вчера в эфире ждали, мы были готовы, вот в районе 6-7-8 вечера уже готовы были, что может что-то начаться. А началось все в районе 10, да, если не ошибаюсь?
2: Да, еще и Песков, знаешь, так сказал, вы можете идти спать. Скоро все начнется. Но пока поспите, но мы-то знаем, что нет.
3: Ну, по местному времени все поздно началось.
2: По местному поздно, да. Но тем не менее, заявление содержательное. Люди ждали, потому что накануне было сразу несколько событий серьезных. Это и провокация в аэропорту Лейпцига.
3: Ну, провокация была месяц назад, результаты этой провокации.
2: Да, результаты, да. Обвинения. Последствия, да, и вот этот, наверное, выходка Зеленского, потому что я не знаю, как это по-другому, да, характеризовать, вот о таком закрытии.
3: Мы сейчас будем перечислять вчерашние главные заявления Владимира Путина, но хотим, чтобы вы нам позвонили и сказали, что для вас из вчерашних заявлений было наиболее важным, наиболее, как вы считаете, главным, на что нам стоит обратить внимание и почему. Естественно, все обсуждают заявление Зеленского и ответ нашего президента, но давай еще напомним, что он еще говорил. О, нам уже звонят,
2: мы даже тему не объявили. Здравствуйте, вы в эфире.
4: Здравствуйте, Олег.
2: Олег, здрасте, да, мы вас слышим.
4: Да, как раз
3: вот самое демократичное радио, звонят, еще вопросы не задали, нам это нравится.
4: Вопрос же был же вопрос по вчерашней пресс-конференции, да, пресс-подходу президента в Киргизии, да?
3: Да.
4: И, конечно, были очень важные и серьезные заявления. И вот журналистка действительно задала вопрос по поводу там политической, да, инфраструктуры Украины. Вот. И просто вопрос в том, что ведь часть все-таки вот этой верхушки украинского режима, она, ну, мне кажется, субъективно, что не нужна для переговоров, проще говоря. Там, не знаю, СБУ, Поклад или такие националисты, как Прокопенко и Белецкий, может быть, даже и Дропатый, Хмара выходец из СБУ. Вот, то есть определенная часть абсолютно, ну, мне кажется, бесполезна для переговоров.
3: То есть вас больше всего возбудил, ну, в смысле, в хорошем смысле этого слова, эмоционально вопрос про поводу того, почему мы не уничтожаем верхушку. Кстати, я тоже хотел эту тему поднять.
4: Просто 4,5 года – это серьезный срок, и ни один из этой пресловутой укронацистской верхушки не был ликвидирован. Ни один. Поэтому еще раз, все эти Поклады, Хмары, Буданов, опять же, он же официально террористом числится в России.
3: Да.
4: К тому же все эти вот Белецкие,
3: Прокопенки. И президент подчеркнул в очередной раз, что с террористами он переговоров не ведет.
4: Да, ну, как бы не ведет, и пока мы их не уничтожаем одновременно, и не ведем, и не уничтожаем. Но вести, наверное, все равно какие-то переговоры будут вестись. Но вот это вопрос в том, что дожидаться, пока наши самолеты начнут сбиваться, вот в этом проблема. А так, да, там было про успешное наступление сказано, это все положительные моменты.
3: Вот за что я обожаю нашу публику. Спасибо вам большое, наших слушателей. Просто за что обожаю. Я эту тему хотел поднять, знаешь, как десерт уже такой. Угу. Потому что мне очень понравилось, как вчера отвечал наш президент. А прямо иногда не отвечал и уходил от ответа на вопрос демонстративно по поводу ударов по Британии, например. Да.
2: Да. Очень изящно.
3: Очень изящно и красиво. Тайна, да. И этот ответ, он гораздо более содержательный, чем если бы он объяснял по пальцам первое, второе, третье. Потому что он вроде как ушел от ответа, но ответил на вопрос. На самом деле в Британии сегодня там паника, истерика, социальные сети троллят местное правительство. Если интересно, сегодня тоже обсудим. Но я вот эту тему с ответом нашего президента по поводу, почему не уничтожается верхушка, хотел оставить напоследок, потому что это единственное, с чем я бы мог поспорить с нашим президентом. Ну, пока как поспорить? Высказать свою позицию и, возможно, с ним не согласиться. То есть это нормально, когда у президента есть позиция, а у тебя может быть альтернативное мнение, потому что это единственное, в чем мы разошлись с ним в понимании.
2: Ну, а ты как считаешь, мы же обсуждали не раз. Ну, убери ты Зеленского, да. Ну, смотри, ничего не изменит, давай.
3: Мы, во-первых, предугадали его ответ. Это первый вопрос на эту тему и первый прямой ответ нашего президента, почему не уничтожается верхушка. Правда же? Так. До этого он не отвечал. Мы уже здесь объясняли и рассказывали, что для того, чтобы велись переговоры и для того, чтобы шла работа, в том числе по обмену пленными. Без верхушки действующей это сделать невозможно. Но, как правильно заметил наш радиослушатель, но оставьте вы, сам президент говорил, что срок Зеленского завершился, он нелегитимный президент по всем нормам украинского права. Там есть законный представитель, председатель Верховной Рады.
2: Так там же тоже полномочия уже истекли, разве нет?
3: Истекли, но там есть, по крайней мере, процедуры, которые позволяют его легитимизировать, в отличие от Зеленского. У него закончился срок, все, он завершил свою деятельность. А те завершают только, когда следующий созыв вступает в силу. То есть там нюансы именно, как, как у нас в Думе, пока новый созыв не вступил, ты выполняешь роль и обязанности депутата. Ты все равно во власти, даже если сроки перенесены. Там есть такая как бы нюанс юридический. Зачем оставлять террориста-экстремиста Буданова в живых? Там вот эти хмары и так далее. И наш радиослушатель в этом совершенно прав. Президент на этот вопрос не ответил. Я примерно понимаю, почему он это делает. Так. Но у меня своя позиция. Все равно. Но опять же, давай... Он говорит, чтобы было кому там подписывать, грубо говоря, капитуляцию. Правда? Но не Гитлер же подписывал капитуляцию в 45-м. И если бы была возможность Гитлера уничтожить в 41-м, его бы уничтожили, не задумываясь. Кому подписать капитуляцию найдется. И вот это, наверное, и это позитивная новость, потому что это единственное, в чем еще можно подискутировать. Потому что все остальные ответы, на мой субъективный взгляд, ну, были максимально убедительными, особенно ответ про Великобританию. Давай еще раз напомним номер телефона. И мы так и не зачитали все главные заявления вчерашние.
2: +7 495 95 95 912. +7 495 95 95 912. А вот знаешь, я хотел бы тебе вопрос задать. А может быть такой Зеленский пока еще выгоден, потому что ну, как знаешь, как про Байдена говорили. Слушай, предсказуем, понятна тактика, но в то же время, понимаешь, убери ты верхушку, а ты как бы оппозиции на Украине нет, кто придет? Поставят военного, там, я не знаю, жесткого, вытянут кого-нибудь, там, я не знаю, из Британии, того же Залужного. Я не знаю, тут может да быть вообще, все что угодно произойти.
3: Зеленский,
2: не укрепит
3: Зеленский,
2: ли
3: неважно.
2: Это позиции?
3: Зеленского можно не трогать. Нельзя не трогать тех, кто реально управляет боевым действием.
2: Ну, да.
3: Террориста-экстремиста Буданова, Залужного, когда он был, Дропатова, Сырского. Этих нужно уничтожать в первую очередь. Зеленский может оставаться. Мы ему можем позволить жить. Но он должен бояться. А проблема в том, что сегодня он не боится. Он публично выходит на заранее анонсированные государственные мероприятия на улице в Киеве по захоронениям.
2: Угу.
3: Все, ну, этих останков.
2: Да, да.
3: Трупы перевезли и заново хоронили этих нациков. Мы знаем, где это будет происходить. Он не боится выходить на улицу. Условие, при котором Зеленский остается живым, лично меня удовлетворит одно. Он живой, он типа управляет, но он безумно боится. Пока он не боится, это наше упущение. Он должен бояться. Если он живет, он должен бояться. Либо он не должен жить.
2: А европейцы должны бояться?
3: Да.
2: Когда они на День независимости прилетают?
3: Да. Должны бояться. Я надеюсь, скоро начнут бояться. Вчера же мы ударили, или позавчера, по-моему, по депо большому в Киеве, железнодорожному. Мы пока не бьем по вокзалу. Потому что вокзалом в Киеве, опять же, я бы ударил. Но, опять же, я не у власти. Я могу высказывать только свое субъективное мнение. Иногда даже спорить с президентом. Но я примерно понимаю, почему не бьют. Пользуются гражданские люди вокзалом в большом количестве.
2: Ну,
3: и мы даем возможность киевлянам и тем, кто сейчас находится в Киеве, выехать из столицы Украины.
2: Людмила пишет, и я понимаю ее вопрос, почему нельзя признать Зеленского террористом и экстремистом? Это вот, наверное, продолжает.
3: Потому что юридически мы не сможем вести переговоры даже через посредников.
2: Да.
3: Ну, в смысле, наверное, неформальные, закрытые какие-то переговоры могут быть, но мы не сможем их никогда официально признать. А мы все-таки почему-то еще надеемся с ними какие-то бумаги подписывать. Поэтому его не признают. И важный момент, что непосредственно влияет на принятие решения этого, мы не сможем вести переговоры по линии обмена военнопленными. А нам, наших ребят, нужно оттуда вытаскивать и возвращать домой. Для этого нужны официальные каналы коммуникации с Министерством обороны, который подчиняется Зеленскому. Поэтому, к сожалению, вот по такой причине.
2: Давай по заявлениям. Ну, про специальную военную операцию сначала. Ну, мобилизация. Вот тоже, понимаешь, периодически разгоняют, как только, знаешь, вот какое-то затишье. Надо и там на Западе, на Украине или какой-нибудь оппозиции разгонять, что вот, есть данные, есть разведка. Потом выходит Владимир Владимирович.
3: Мне нравится,
2: в очередной
3: что,
2: раз
3: смотри,
2: говорит, да.
3: Никогда еще президент не заявлял прямую о мобилизации, опять же. Будет или не будет. А всегда за него это делал Дмитрий Песков, да. Медведев, депутаты от Комитета обороны, наши политики самого разного уровня. Президент не высказывался. И наш народ, он прекрасно понимает, что пока папа не скажет, то значит всякое может быть. Он сказал. Он взял на себя ответственность, и значит после этого, ну, у лично у меня сомнений вообще никаких нет. Если знаешь, там даже, ну, даже если ты объективно понимаешь, что для того, чтобы провести мобилизацию, нужно вооружить людей, обучить людей, экипировать людей, разместить их на полигонах, в воинских частях, организовать логистику. Это долго, а самое главное, неэффективно в современной войне. В современной войне, особенно на ЛБС, решают дроны.
2: Да.
3: Проблем, как я понимаю, с операторами дронов, они есть, как бы всегда хочется больше, но они не такие, чтобы ради этого проводить мобилизацию. На текущий момент это решается вопросом добровольцев и контрактников. Они приходят, контракты заключаются. Поэтому он сейчас взял на себя ответственность и подтвердил, да, мобилизации после выборов не будет. И если я раньше понимал, что в этом нет никакой необходимости, ну, знаешь, она такая чертовщинка проскакивала иногда в мыслях, а вдруг нас все обманывают, а вдруг все-таки где-то готовится. Я спрашивал огромное количество людей на эту тему, и у всех было и ровно 50 на 50 эксперты очень высокого уровня разделились. Одни говорили, точно будет, другие говорили, точно не будет. И вот когда ты это еще слушаешь, у тебя все мысли, хочешь ты или не хочешь. Информационное воздействие противника идет. Оно массированное, оно большое, оно влияет на умы наших людей. Хотим мы того или не хотим. Президент взял на себя ответственность, заявил. Мы теперь можем выдохнуть и успокоиться. И планировать свою жизнь с пониманием того, что после выборов мобилизации не будет.
2: Мне кажется, Зеленский тут даже молодец. Он помогает нам набирать добровольцев. Потому что, ну, понимаешь, когда вот такие заявления звучат, ну, вот мы много красной линии обсуждаем, но, понимаешь, гражданский самолет, угроза гражданскому авиасообщению, это даже не вопрос красных линий. И закономерно, понимаешь, вот эта ненависть к Зеленскому, к тому режиму, который на Украине, я разделяю это с соотечественниками нашими, понимаешь, вот как бы это еще больше подстегивает.
3: Кстати, давай еще конкретизируем вопрос нашим радиослушателям, чтобы вы нам позвонили по поводу мобилизации. Вот меня президент окончательно, не то чтобы убедил, а прям вот мои предположения подтвердил, я теперь вообще не буду даже в мыслях дергаться, рыпаться, потому что президент взял на себя ответственность. Вас его заявление о том, что мобилизации не будет, убедило в этом окончательно? Или все-таки есть еще какие-то сомнения? Плюс 7-495-95-95-912. Прямо сейчас звоните нам и рассказывайте. А я объясню, вот ты очень правильно подметила по поводу того, что Зеленский помогает нам с тем, чтобы добровольцы шли и подписывали контракт. Я на этих выходных выступал в Ржеве. Город, с которым мы дружим, город воинской славы, где чтят и помнят подвиг наших ребят. И вот мне глава города Роман Крылов честно сказал, говорит, ты понимаешь, у нас добровольцы идут волнами. Я говорю, что это означает? Говорит, происходит какое-то событие, где-то прилетело, где-то погибли люди. И к нам сразу приходят люди. Он говорит, причем у нас в городе есть производство, люди идут с производства с хорошей заработной платой. Больше тех денег, которые предлагают в армии. В армии сейчас там минимальный контракт, по-моему, 215 тысяч в месяц у рядового. Что-то около этих сумм. Он говорит, ребята приходят больше, с больших зарплат. И идут они не за деньгами. Они идут, потому что чувствуют необходимость восстановить справедливость. И вот информационные потоки, которые идут, на них влияют в регионах, вот даже недалеко от Москвы, и очень сильно влияют.
2: Звонок в студию. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста.
5: Здравствуйте, уважаемые ведущие.
3: Здравствуйте.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У меня такое вот предложение отменить хождение доллара и евро внутри нашей страны. У меня такое ощущение, чем раньше мы отменим их, тем лучше. И наши враги не...
3: Так, пропали вы куда-то.
2: Но мысль хотя бы понятна.
3: Ну, мысль понятна. Да. Отказаться от доллара. Все за. И так президент об этом. И мы отказываемся. Проблема в другом. Когда мы что-то покупаем за границей, иногда просят... Иногда. Уже реже, но иногда просят расплачиваться в долларах. И когда нам это надо, и другого поставщика нет, нам все-таки иногда нужно этой валютой пользоваться. Но курс на дедолларизацию, он вообще придуман в нашей стране, активно реализовывается в нашей стране, и во многом из-за этого курса мы сейчас имеем те проблемы, которые имеем. Потому что вот это все подковерные игры с Украиной, с Арменией, там, с Европой, еще до Байдена Америка начала затевать

0: свою систему расчетов создать, как но тогда Трамп ждут... отреагировал, стопроцентные пошлины, да. А классно, что всем было пофигу, абсолютно.
1: Абсолютно, но от БРИКСа все ждали валюты единой БРИКС, пока о единой общей валюте стран БРИКС не говорится, пока мы пользуемся национальными валютами. Это неплохо.
0: Но перейти в нацрасчеты, да, тут как
1: это
0: бы
1: неплохо, это уже... это уже серьезно. Но следующим шагом, если мы создадим валюту альтернативную, евро и доллару, прежде всего доллару, например, в рамках БРИКС для наших внутренних расчетов, это похоронит доллар. Но пока, еще раз говорю, похоронить доллар можно. И сделать это относительно несложно. Американцы, конечно, будут сопротивляться, но это будет относительно несложно сделать. Против этого почти все. Потому что заденет всех. Мировой экономический финансовый кризис при крахе доллара затронет абсолютно все страны, и нас в том числе. Будет короткое время, плохо всем. Нам чуть меньше, Китаю чуть больше, еще раз повторю, Европе сильно больше. Но заденет всех. И вот никто не хочет этой турбулентности. Все хотят медленно, плавно, постепенно соскочить с иглы доллара. Но пока не получается.
0: Да, и при этом остаются еще наши продажи немного, но в Европу по энергоносителям, там расчеты в валюте, поэтому не хочется вредить нашим, в первую очередь, нашим экспортерам. Поэтому тут надо по-человечески, ну, как бы, понимаешь, вот так вот, не с нас сколько.
1: В какой валюте весь параллельный импорт закупает? Ну, я там не Китай беру, да, не автомобиль, там все в юанях, и там прямая конвертация рубли в юани. А вот Объединенные Арабские Эмираты, оттуда ввозится, это опять же ни для кого не секрет, огромное количество техники. Вот наши телефоны, ноутбуки, они в основном едут оттуда. Угу. Там не принимают рубль.
0: Да,
1: Там есть инструменты обмена, но платят там не в рублях.
0: Да. Звонок в студию, здравствуйте, вы в эфире.
2: Здравствуйте, меня зовут Андрей, постараюсь сказать.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Реклама. Я хотел выразить свое мнение по поводу того, что почему верхушку не убирают.
1: Давайте.
2: Просто чтобы Зеленского, этого упыря, не попытались сделать героем, мучеником, понимаете? Если он, в принципе, никому не нужен, реально.
1: Есть такая версия, просто, да, и она рабочая.
2: Чтобы мученика не сделали.
1: Есть такая версия, она рабочая, да. Есть люди, которые считают, что если Зеленского уничтожить, то его, в том числе и Европа, и, возможно, Соединенные Штаты Америки вознесут и скажут, ну вот видите, он пострадал за правое дело, он не отступил. Спасибо.
0: Спасибо большое.
1: Это очень интересная, хорошая мысль, да, и она ничем не бьется. Ну потому что для того, чтобы этот аргумент побить, его нужно проверить. Для того, чтобы это его факт. Проверить, это нужно совершить. Потому что все остальное — это теоретизирование вокруг этой темы. Но совершенно верно, этот аргумент нашим президентам, я уверен, учитывается.
0: Мне, знаешь, какое заявление, вот так вот, если понравилось больше или меньше, вот самое такое яркое, опять же, на фоне всей вот этой, знаешь, информационной кампании, мол, президент не знает, что происходит в зоне спецоперации. Об этом тоже регулярно пишут, говорят, у него там, значит, все рисуют, и он не обладает информацией. Владимир Владимирович тут тоже вполне четко, ясно, недвусмысленно ответил, процитирую, я получаю информацию о ходе СВО от разных ведомств, картина складывается достаточно объективная. Потому что манипуляции, ну, согласись, тоже, они постоянно.
1: Давай объективно скажем, рисуют все и любому руководителю. По любой абсолютно тематике. Абсолютно по любой тематике. Особенно те, кто справляется хуже всех, они стараются рисовать, чтобы они на бумаге выглядели лучше всех. Мы не исключение. Наши военачальники не исключение. Тоже пытаются рисовать. Именно поэтому наш президент периодически звонит напрямую командирам на местах. Именно поэтому наш президент периодически встречается с руководством армейским. С губернаторами приграничных регионов.
0: С военкорами.
1: С военкорами. С Минобороны с военкорами вообще периодически. У них прям целенаправленные встречи. Поверьте мне, если раньше они были относительно публичными, и была информация о том, когда встретились, с кем, о чем говорили, сейчас эти встречи проходят, как правило, не публично, не потому что ни о чем не говорят, а наоборот. Потому что говорят о том, о чем врагу не хотелось бы, чтобы он узнал. Потому что там правду матку рубят и рассказывают, где мы реально продвинулись, где мы нарисовали взятие какого-нибудь населенного пункта, чего по факту могло и не быть, где реальные успехи, исходя из этого, докладывается президенту. Еще раз говорю, президент напрямую общается и с людьми, и с губернаторами, и с военными. Поэтому, да, где-то привирают, но...

0: Это везде. Нет ни одной страны, ну, конечно, где бы этого не происходило. И там, думаете, с той стороны не привирают. Но лучшее качество нашего президента заключается в том, что он диверсифицирует информацию, которая к нему приходит, и получает ее из разных источников. И у него есть возможность сравнивать одну информацию с другой информацией и принимать решение. Это не значит, что вся информация, которая приходит к нему, объективна. Конечно же, нет. Она приходит разная. Но он умеет фильтровать. И как мы видим по решениям, которые принимаются, фильтрует он ее достаточно грамотно и четко.
1: Любые военные объекты на Украине — наша законная цель. Британские, какие угодно. Кстати, когда стали наносить интенсивные удары по складам, там же была, ну, откровенно, тряска на Украине, да, вокруг западных компаний.
0: Да.
1: И что раньше не трогали. И раньше не трогали, да. А сейчас, извините, ну, ни под давков, ни прикрытия этими самыми компаниями.
0: А вот давай эту тему оставим это на следующие полчаса, потому что скоро нам нужно будет прерваться, и попросим вас и наши радиослушатели звонить, потому что мне вот, например, кажется, что заявление нашего президента по поводу легитимных военных целей на территории Украины, в том числе и британских, и ответ о том, что это военная тайна, нужно ли наносить удары по самой Великобритании, указывает на то, что решение о том, что мы будем наносить удары за пределами Украины по странам блока НАТО, принято и будет реализовано этой осенью. Я вот так бы даже обострил эту тему.

Великая, драматическая, родная, русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник».

0: Духовный путь может начаться с одного вопроса.
1: Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
2: Доброе утро, отец Павел.
3: Я в эфире, да?
4: Меня зовут Золотый.
2: Меня зовут Анна.
5: У меня есть к вам небольшой вопрос.
6: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий. Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс 7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Узнать за 90 секунд.
7: Когда говорят о миллиардерах, в подавляющем большинстве случаев фигурируют мужские имена. В списке самых богатых людей планеты есть, впрочем, и женщины. Как правило, наследницы крупнейших бизнес-империй, созданных представителями предыдущего поколения. Родившаяся в Массачусетсе в 1834 году Хэтти Грин всего добилась сама. Времена тогда были жесткими, а она оказалась дамой с железным характером и стала самой богатой женщиной Америки. Сейчас ее состояние оценили бы в 6 миллиардов долларов, что неплохо даже для наших времен. Грин занималась недвижимостью, инвестировала в железные дороги и шахты, давала деньги под проценты, приобретала многочисленные ипотечные кредиты. Власти Нью-Йорка несколько раз обращались к ней за займами, чтобы удержать город на плаву. Особенно во время паники 1907 года, вызванной падением биржи и стремительным финансовым кризисом. Современники вспоминали ее как большую скромницу. Но никто так и не узнает, была ли скромность чертой характера или продуманным ходом в бизнесе. Но одно известно точно. Хэтти умело пользовалась любой ситуацией и превращала каждый вложенный цент в прибыль. Она получила прозвище «Ведьма с Уолл-стрит» за любовь к черной одежде.
0: С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник».
8: Вам удобно?
9: Ну да.
8: Лампа не слишком светит в лицо?
9: Нет.
8: Камера не смущает?
9: Вовсе нет.
8: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Вечер на радио «Спутник» с Русланом Осташко.
10: Вечер на радио «Спутник» продолжается. Кто только настроился на нужную волну. Здравствуйте, друзья. Руслан Осташко, Денис Воробьев в студии. Продолжаем. Расходятся на цитаты сейчас заявления американского президента Трампа. Путин и Зеленский должны прекратить эту войну. Но мы, собственно, говорим то же самое. тут, я думаю, наши позиции сходятся. Также американский президент заявил, что знаком с примерами насильственной мобилизации на Украине. Ну, посмотрим, что скажет еще.
3: Нет, пока, давайте так. Давление на обе стороны конфликта, и на нас, и на Зеленского, сейчас идет со стороны американцев. На нас тоже давят. Но на нас давят уже привычно. Мы к этому привыкли. И санкции, и разговоры, и обещания Трампа. И при Трампе, и при Байдене мы уже к этому привыкли. Зеленский сейчас столкнулся с новой политической реальностью. На него начинают давить. Европа чуть поменьше, но тоже давит. Трамп побольше, и вот эти заявления, они в этом направлении.
10: Но с другой стороны...
3: Вытков и Кушнер прилетели?
10: Нет. Почему? Во-первых, не прилетели, а во-вторых, почему тогда никто не отреагировал на вчерашнее заявление Зеленского?
3: Две причины.
10: Да.
3: Первая причина в том, что это заявление под собой ничего не имеет, к нему не отнеслись серьезно. Ну, в том плане, что дроны как летели, так и летят. Американцы и европейцы точно знают, сколько у Зеленского дронов. Мы можем не знать, они точно знают. Если они не реагировали, то не будет какого-то резкого скачка. То есть раньше летело 200 дронов, завтра полетит 2000. Этого точно не будет. 220 может полететь, 250 может полететь, даже 300 не полетит. Ну, это условная цифра, если было 200. Это первая причина. Они точно знают, поэтому Зеленский просто передернул реальность. Ну, вот она есть, реальность, какая она есть, он просто решил на ней немножко попиариться. Так иногда бывает и даже иногда получается. А в этот раз не очень. И вторая причина, потому что, а что они могут сделать? Американские и европейские самолеты на территории России не летают. И если надо было ждать какой-либо реакции со стороны иностранных государств, то со стороны тех стран, которые летают над территорией России в нашем воздушном пространстве. Турки. И турки реагировали. Сегодня были задержки большого количества рейсов турецких авиакомпаний. А вокруг этой темы очень много было хайпа, причем совершенно безосновательного, где связывали с тем, что турки чуть ли не отменяют полет в Россию. Этого не произошло. Они выступили с официальным заявлением, и это было связано с тем, что в некоторых российских аэропортах вводился план «Ковер» традиционно. Просто связали это со вчерашним заявлением, совместили две совершенно разные новости в одну и выдали. И китайцы должны были реагировать, и, возможно, Эмираты, чьи авиакомпании летают в воздушном пространстве России. Но так как Зеленский четко дал понять, что летают, угроза будет всего, прежде всего исходить в Москве и Санкт-Петербургу, то, наверное, посчитали, что для них эти направления не такие приоритетные. Китай пользуется нашим воздушным пространством достаточно активно, получает конкурентные преимущества по сравнению с западными авиакомпаниями, которые вынуждены нас облетать, а, соответственно, плечо доставки увеличивается, стоимость доставки увеличивается, они проигрывают конкуренцию китайским авиакомпаниям, но всех остальных это особо сильно не касается.
10: Давай придумаем вопрос на вторую половину программы.
3: А вот сейчас наши слушатели предложат вопрос.
10: Здравствуйте, вы в эфире, представьте, пожалуйста.
4: Сологин Владимир, город Волжский.
10: Здравствуйте, Владимир.
4: Поднятый вопрос, имеющий гуманитарное такое значение по поводу героизации, если ликвидировать вот эту вот компашку негодяев, захвативших власть в Киеве. Вот, это правильно поставлено, что ликвидировать их не имеет смысла. Другое дело, когда привести их в частичную нежизнеспособность, это будет гораздо более воспитательно. В том
3: как
4: числе,
3: вы предлагаете это сделать?
4: Государевых деятелей. Ну, я думаю, спецслужбы всегда поймут, как это сделать.
3: Мы не понимаем. Вот мы же эти вопросы обсуждаем в обществе. Ну, то есть, грубо говоря, живы, но там без рук, без ног, невозможно передвигаться. К сожалению, ракетными ударами невозможно это гарантировать.
10: Тут точечно исполнить, да.
3: Да.
4: Да.
3: Это хорошее решение, но ракетными ударами и дронами это невозможно реализовать. А проведение каких-то спецопераций диверсионного характера, такая тоже рискованная вещь. Мы наших людей бы подставляли под риск.
4: Понятно. Ну, как говорится, государству решать, государству виднее.
3: Мы это обсуждаем. Спасибо большое.
10: Спасибо за звонок.
3: Это была бы идеальная схема.
10: А мне вот интересно, у слушателей узнать, если вот, понимаешь, такую черту Украина переходит, И Дмитрий Анатольевич Медведев тут сказал, что...
3: Если сбивают наш самолет,
10: если сбивают самолет, да,
3: я
10: ответ себя не заставит там долго
3: ждать. Я сейчас скажу страшную вещь. Так. Я сам ее боюсь искренне, потому что это люди.
10: Безусловно.
3: Но если они это сделают, и они подобьют какой-нибудь наш самолет, что приведет к жертвам, от них отвернутся все. Это та причина, по которой мы не используем ядерное оружие. Потому что есть Китай, есть Индия, потому что применение ядерного оружия — это перераспределение слишком больших процессов в мире, которые затронет и Китай, и Индию, и в вопросах безопасности, и в вопросах экологии, и в вопросах миграции, и в вопросах экономики. Очень много вопросов. Поэтому, когда нам объясняют, почему мы не применяем ядерное оружие, потому что есть понимание, что наши партнеры этого не поймут, я это ставлю, ну, чуть ли не на первое место. Пока нет угрозы существования нашего государства реального, как государства не отдельных частей нашей страны, ну, типа Херсонской области, uh-huh. Херсона, Запорожья, которые по конституции наши, то я допускаю эту версию. В их случае не о ядерном оружии идет речь. Ну, как бы о ядерном речь в виде грязной бомбы. Они ее тоже не применяют uh-huh. именно по этой причине, но и могли бы. И если они решатся на подбитие самолета, они, от них отвернется весь мир.
10: Но сейчас разве это не происходит? Когда вводят ковер,
3: нет.
10: Когда дроны летят каждый день.
3: Нет. Пока, слава богу, не было инцидентов, чтобы погибли.
10: Да, и чтобы их не было.
3: И чтобы их не было. И я надеюсь, что та сторона это понимает. И именно поэтому не было реакции Трампа. И про Европу молчу.
10: Но, кстати, других стран, а вот реакция понимают, Китая что... есть. Я ее озвучу специально. Mm. Пекин призвал к сдержанности после слов президента mm-hmm. Украины Зеленского об угрозе для гражданских самолетов в небе над Россией. Это я цитирую по РИА Новостям.
3: Это очень жесткая цитата. Для Китая, для Си Цзиньпина...
10: От официального представителя МИДа.
3: Это очень жесткая реакция. Китай всегда очень аккуратно и не реагирует. Это в подтверждение тех слов, о которых я говорю. От них отвернутся все. Давай тоже не будем из Китая делать святую страну. Они тоже зарабатывают на этом деньги. И хоть есть официальное решение правительства Китая запретить поставку товаров двойного назначения и в Россию, и на Украину, Украина, да и мы тоже, обходными путями это получаем. Запчасти, комплектующие для дронов, и правительство Китая смотрит на это сквозь пальцы. То есть формально они себя очистили, и они здесь ни при чем. Но при этом де-факто они позволяют своим компаниям на этом зарабатывать. И компаниям, и посредникам. Обвинять их в том, что они хотят зарабатывать на конфликте, сложно, потому что на этом конфликте зарабатывают все, кроме воюющих сторон, кроме русских людей, которые убивают друг друга. Но зарабатывают реально все. Поэтому если Китай отрежет возможность после инцидента получать Украине комплектующие для дронов, это будет серьезнейший удар по их ВПК.
10: Опубликованные Украиной документы об опасности воздушного пространства Российской Федерации не имеют юридической силы. Это уже заявление нашей Росавиации. И еще смотрю по Трампу. Значит, Трамп заявил, что готов провести встречу с Путиным, когда стороны будут готовы заключить мирное соглашение по Украине. Наверное, Анкорич показал, да, что вот встречаться, чтобы встречаться, смысла нет, потому что канал связи, но он теперь есть в виде Кушнера, в виде Уитков.
3: И канал связи есть, и встречаться, да. Ради встречаться президент наш никогда не будет. Зеленским будут встречаться только для подписания как акта безоговорочной капитуляции. В Москве мы его готовы встретить в любой момент с распростертыми объятиями, с красной ковровой дорожкой в сторону камеры, хочется верить. Но я думаю, что не прилетит он, не отважится и не приедет ни при каких обстоятельствах. Пока, по крайней мере, пока.
10: Бери наушники, будем принимать звонок в студию. Здравствуйте, вы в эфире.
5: Алло.
10: Да, здравствуйте. Да, мы вас слышим, здрасте.
5: О, спасибо, что дозвонился. Ростов, Виктор звать, сразу говорит, старшина запаса, Советский Союз. Патриот России.
3: Служу Отечеству, да?
5: Да, в данный момент нахожусь в Джанкой.
3: Угу, север Крыма.
5: На фуре.
3: Угу. На фуре вы сейчас?
5: Полное. Что-что?
3: На фуре?
5: Да, стою, а больше негде.
3: Все, рассказывайте. Вот, вы, это очень важный звонок и по нашей
5: я
3: основной теме,
5: понимаю,
3: и по трассе Новороссия, и по дронам, которые там летают.
5: Да, совершенно верно. Три дня назад залетел мне этот идиот, не взорвался, в центр фуры.
3: Угу.
5: Центр. Я ввожу охлажденку с Ростова на Симферополь.
3: Угу.
5: Плах, Великобритания, новенький. Вызывал саперов в Мелитопольском районе. Ну, слава богу, не взорвался, все достали, ребята, молодцы. Вот, то есть все дела знаю. Но я слушал, как вы за ликвидацию Зеленского. Вот мое мнение. Не надо нам, чтобы там где-то завалило кого-то плитами, не надо. Мое мнение в свое время, да, Басаев, Хатаб, их ликвидировали, наши спецслужбы. Вот ликвидировать нужно тех, кто там, Яценюк этот лопоухий, потом Турчинов, где они есть. Вот ликвидируйте там. А Зеленского, мое мнение, поставить живого на колени на Красной площади перед флагом России и вызвать всех натовских репортеров. Вот так. Не надо его завалить где-то. Не надо.
3: Ну, такая версия, такой подход тоже есть,
5: это
3: потому что кому-то
5: версия.
3: Надо... Да, и она имеет место быть, это и очень многие с вами согласятся.
5: Ну да, там скажут, мы завалили где-то его там. Не надо. Вы ликвидируете тех, кто уехал, а их на Украине нету. Вот там ликвидируйте.
3: Чтобы не чувствовали, что могут уехать в безопасность.
5: Да. Что мы... Нет, чтобы народ России понимал, что у нас внешняя контрразведка работает и так далее. А этого не надо. Привезите его на Красную площадь. Ведь американцы, я не против, я патриот России. Ну, забрали президента вместе с женой. Ну, забрали же.
3: Забрали. Расскажите нам, ваша позиция понятна.
5: Вы бы что
3: лично ему в глаза сказали?
5: Поставьте перед флагом России.
3: Вы бы Зеленскому в глаза что сказали на Красной площади?
5: Честно сказать, я казак донской. Я бы его в рабство забрал.
10: Подбирая выражение, здесь сложно,
3: да,
10: я понимаю.
3: Я понимаю. Тем более донским казакам.
5: Ну, вот так, да.
3: Расскажите про трассу Новороссия.
10: Единственное, позвольте выразить искреннее уважение и благодарность за вашу работу и за позицию. Да.
5: Братцы, я вас слушаю всегда, потому что то ни связи нету, то это Вести ФМ, спутники, всегда слушаю. Новороссия. Ну, я понимаю Сережу Михеева там и так далее. Но я не видел ни одного репортера на Новороссии. Ну, не видел. А фуры горят каждый день. И туда, и оттуда еду. Каждый день. Чайка взлетает, я уже реагирую. Вот. Сегодня Сальдо докладывал. Угу. Гуманитарная колонна. Никто не говорил ни по радио, ни по телевидению. Гуманитарную колонну разбили. Первую машину и последнюю. Классика. И потом все остальные. Можете посмотреть. Никто не говорил. Гуманитарную колонну разбили. На Херсон ехала. Гражданская.
3: Можно вопрос вашей личной мотивации? Вы очень правильные вещи рассказываете, мы поэтому всегда в эфире эту тему обсуждаем.
5: Я
3: уточню вопрос, не в том, что страх, не страх, а действительно ли сейчас сложно найти водителей, которые готовы ехать по этому маршруту?
5: Я вам расскажу, дают серьезные деньги, но только говорят Симферополь, все, никто не едет. Нет, когда доложили Верховному, что да, Новороссия под полным контролем Министерства обороны. Да. Но нам, честно сказать, да, в каждой лесополосе огневая точка. Я ж вижу. Вот. Но нам не полный контроль нужен. Нам нужна безопасность.
3: Угу.
5: И честно сказать, ну, я не стесняюсь ни себя, ни своего телефона, ничего. Вот, да, лесополоса сеткой накрыта, пулемет стволом вниз, и он сидит в телефоне. Ну, я вам говорю, как есть. Сидит в телефоне. Ну, беспилотник же не будет свистеть. Брат, я лечу. Давай, стреляй. Я вам говорю, как есть.
10: За это телефоны всегда было.
3: А можно еще, можете не отвечать на мой вопрос, он будет, наверное, не совсем корректный с журналистской точки зрения, но он, правда, интересный, мы эту тему обсуждали. Говорят, что я ни в коем случае не уверен, что никакими деньгами невозможно оценить риск водителя, который везет фуру по трассе Новороссия, но суммы, которые называют сейчас, это около 1 000 000 рублей за один рейс.
5: Нет.
3: Меньше?
5: Может быть, бочка, ну, топливо. Ну, это в один край дорога.
3: Да.
5: Может быть, да. Но я мясо охлажденку вожу. Угу. Никаких миллионов тут речи нету. Ну, я уже пуганный и так далее, 90-е годы прошел. Ну, волка бояться в лес не ходить, чтобы вы поняли.
3: И еще вот вопрос один тоже есть. Вы, очень спасибо вам за то, что вы так искренне и честно отвечаете. А, правда ли, что нет ни одного водителя, который бы сделал больше одного рейса, который бы не сталкивался с дронами? Все столкнулись уже.
5: Ну, я вам говорю, вот залетел, я уже после этого два рейса сделал.
3: И среди ваших знакомых залетают ко всем, да?
5: Да, он уже не выбирает.
3: Ну да.
5: Ночью мы не ездим, ночью птички не летают.
3: Да. Mm-hmm.
5: Но они... А получился, 2 секунды, получился объезд, то есть перед Мелитополем взорвали там что-то это, и нам объезд туда, к морю.
3: Mm-hmm.
5: То есть смысл какой? Замедляешь ход, все, жди. Я на Mercedes Actros у меня 100-110. Серьезно говорю. 100-110.
3: А правда, что камеры до сих пор с трассы Новороссии присылают штрафы, даже когда от дронов уходят?
5: Нет.
3: Отключили?
5: Нет,
3: о,
5: нет.
3: Спасибо.
6: Дождались, да.
5: И сплошную пересекает. Даже есть Геничинск. Геничинск. Ну, вот этот, скажите, переезд там. Все это знают.
3: Угу.
5: Переезд.
3: Да.
5: Он всегда горит красным. Железнодорожный.
3: Угу.
5: Пролетаешь. Все пролетаешь на красный. Ну, влево-право посмотрел, пролетаешь. Сплошная, пересекай. Бойцы и военные говорят, никаких штрафов, ничего. Фура должна лететь.
3: Слава Богу,
5: я ребятам, этим белорусам подсказываю. Ну, новые идут китайцы. Он 90, он привязанный. Ребята, сюда ездите, отвязывайте машины. Ну, чтоб шел ты как положено.
3: Что значит отвязывайте машины?
5: Ну, чтоб больше 100 нашла. А привязана 90, больше не едет.
3: То есть нужно, ну, прочиповать машину, да?
5: Да. Угу. Этим диагноз отвязывает ее, и все. Нужно шуровать.
3: Это спасает.
5: И гайцы это говорят, и военные. Блокпост пролетаешь, никаких стопов, пошел. Любое замедление — это процент попадания.
3: А еще, да, может быть, вот я хочу верить, что вот эти наши подробные разговоры о проблематике, открытые совершенно и честно, они влияют на принятие решений там наверху. Ну, например, то, что штрафы отменили, а раньше они были, но объективно.
6: Ну, буквально, нам, да, пару недель
3: люди
6: назад еще было,
3: рассказывали.
6: Да.
3: Сейчас стоите на въезд в Крым, я так понимаю, насколько корректно...
5: Нет, я выгрузился, я перед Джанкоем, тут одна стоянка осталась, все.
3: Вы на стоянке, все. Пункты пропуска, насколько оперативно работают?
5: Пока нет, ПВО везде есть, ну, пока тишина.
3: Не-не, насколько быстро проверяют, потому что это же тоже риск, когда вы скапливаетесь на пункте пропуска в Джанкое.
5: Не, это на пункте пропуска. Там, если вдруг ракетная опасность, мы проходим даже без досмотра.
3: Все тоже. Супер. Вот. Это то, что хотелось услышать. Потому что если есть ракетная опасность, то все открывается и всех пропускают.
5: Все. И пошел. Без рентгена, без ничего.
3: Отлично.
5: Пошел. А если это, то ну ничего сложного нету. Рентген проходишь, ну, сканер.
3: Да.
5: Паспорт показал, тебя проверили. А если я мясо вожу, выходит в погонах, ветврач, в алюминиевых погонах, короче. Ну, они меня уже знают. Ветеринарке показал, то есть я ничего такого плохого не везу на полуостров. И все, он их сфотографировал, номер машины, ветеринарки. И я спокойно, все железно, все прекрасно. И все под минусом, все холодное, все, товар капитальный.
3: Я снабжаю
5: полуостров.
3: Спасибо вам за это. У меня семья живет в Крыму, и для меня это вообще больная тема, поэтому так внимательно и подробно все расспрашиваю.
5: Товар вожу.
3: Да, я понимаю, да. А тоже слухи в социальных сетях ходят, и только у вас это можно спросить напрямую, были ли попытки, не знаю, каких-то вымогательств, взятки на пунктах пропуска?
5: Значит, нет. Было такое, в Красногвардейской есть такое, это перед Симферополем. Там магазин запчасти такой невзрачный. Ну, тогда еще не было этих полетов, поняли, да?
3: До лета этого года.
5: В том году.
3: Да-да-да.
5: Подходит шикарный такой, ну, как сказать, ну, легковой автомобиль. Ну, и типа, что тут стоим? Ну, и, вот, чтобы вы поняли, Верховный раздал паспорта практически всем, да?
3: Да.
5: Российские.
3: Да.
5: Но под подушкой, чтобы вы поняли, за что говорю, под подушкой лежит.
3: Украинский.
5: Есть такие, и которые наблюдают, когда техника есть, и никуда от этого не денешься. Их нужно вычислять. Прям есть, я вам говорю, есть.
10: Проблемы какие-то остаются, но вот мы поэтому здесь все и собрались, вот до этого говорили, да, про камеры, про штрафы.
5: Я согласен, я же говорю, я патриот России, да. Ну, проблемы, ну, честно сказать, Бердянск, кольцо. Транспортники стоят. Ну вот зачем вы стоите? Они днем стоят, вечером нету, все прячутся. Я иной раз останавливаюсь, иной раз нет. Ну вот проблемы какие? Зачем вы тут стоите? Нам нельзя останавливаться вообще фуром. Стоят 3-4 человека, махают. Ну, транспортники. Что
3: на кольце такого? Куда все... долетают дроны? Имеется в виду.
5: А там уже побили их машины. На самом кольце? На самом кольце, да. Вот зачем вы стоите? У меня есть знакомые, штаб Южного Федерального. Я же этого не делаю. Ну, что вы там махаете? Ну, вы понимаете, что они махают?
3: Ну,
5: понимаете?
3: Понятие. И понимаем то, о чем вы намекаете, и понимаем, что у них тоже есть работа проверять. Но вы правы в том, что выберите места для пунктов досмотра менее опасные.
5: Ну, нельзя нам останавливаться. Что вы махаете?
3: Вы же едете, тем более, около Мариуполя поставьте.
5: У меня на стекле наклейка. На стекле РВСН. Я служил там, в Беларуси. Ну, кто уже знает, о, здоровый, махай, езжай. А кто махает, стой.
3: Что можете посоветовать тем водителям, которые сейчас думают, выходить на трассу на эту или не выходить?
5: Многие спрашивают, как ты ездишь, как что? А говорю, вот залетел. Ну, знаете, что я отвечаю, честно сказать?
3: Говорите.
5: Позвони Зеленскому, что ты у меня спрашиваешь?
3: Позвони Зеленскому, что у меня
10: спрашиваешь? Вот из раза в раз, из передач в передач мы всегда ценим оптимизм еще, слушатели. Вот это вообще, это, конечно, вы такие вещи рассказываете.
3: Спасибо.
5: Спокойно.
3: Спасибо.
10: Вам искренне низкий поклон.
3: Хорошей дороги и, дай бог, без прилетов. И спасибо за ту работу, которую вы делаете, потому что никакими деньгами, которые сейчас получают наши водители, которые возят продукты, топливо по трассе Новороссия, не оценивается тот риск, которому они подвергаются. Потому что, к сожалению, уже есть и раненые водители, и погибшие водители, и машин сколько попорчено, а это все-таки имущество, а это, как правило, малый бизнес, для которого машина, возможно, и единственная, там парки небольшие. Но то, что есть позитивные сдвиги, вот о которых он рассказал, что камеры отключили, что гаишники, кроме вот этого кольца на Бердянске, адекватно относятся ко всему, что пункты пропуска в Крым и из Крыма в случае ракетной опасности открываются и всех пропускают, это не может не радовать.
10: Значит, собираемся мы тут с тобой не зря.
3: Не зря.
10: Абсолютно.
3: Не зря. Мы не стесняемся поднимать острые темы и озвучивать проблемы.
10: Ну, на сегодня будем прощаться.
3: На сегодня,
10: увидимся через неделю, друзья. Спасибо вам, всего доброго, до свидания.
3: Пока-пока.

0: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
1: А где тут бродит жираф на озере Чат?
2: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
3: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». Сокращение ледяного покрова Гренландии. Контекст. Омываемый Атлантическим и Северным ледовитым океанами остров уникален. 80% его территории покрыто ледниковым слоем. Это второй по величине ледяной массив на планете после Антарктиды. Ученые констатируют, уже 3 десятилетия подряд он сокращается. Раньше явление было амплитудным. Прирост чередовался с уменьшением. Теперь динамика только отрицательная. Если переводить в цифры, то Гренландия потеряла около 173 миллиардов тонн льда. Экологи считают, что человечество получает климатический сигнал. Таяние льдов – свидетельство глобальных изменений. Средняя температура Земли с начала 20 века увеличилась больше, чем на 1 градус Цельсия. Тенденция сохраняется. Причем в Арктике теплеет в 3 раза быстрее, чем в среднем по планете. Последствия глобального потепления хорошо известны. Повышение уровня мирового океана, истощение запасов пресной воды, рост количества экстремальных погодных явлений. Как итог, возможное разрушение экосистемы Земли и гибель целых видов. Таяние льдов в Гренландии интересно для ученых из другой точки зрения. Под ледяным панцирем острова скрыты горные массивы, сопоставимые с Альпами.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 5 часов утра, в Самаре и Ереване 6. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Россия не хочет быть зависима от доброго расположения бывших западных партнеров, заявил Сергей Лавров. Москва назвала задержание судна «Грёс Гидромета» Норвегии нарушением международного права. Генпрокурор предложил ввести мораторий на проверки бизнеса, пострадавшего от атак ВСУ. Подробности далее. Россия не хочет быть зависима от доброго расположения бывших западных партнеров. Об этом сообщил глава МИДа России Сергей Лавров на Восточном экономическом форуме. Он отметил, что Москва открыта контактам со всеми, кто хочет отложить извращенную политику и сконцентрироваться на интересах в экономике. При этом Россия не хочет отгораживаться от Европы. Это она отгородилась от России, подчеркнул министр. Министр России по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков назвал нарушением международного права задержание Норвегии судна «Росгидромета» профессор Молчанов на Шпицбергене. По словам министра, российские юристы будут оспаривать решение о задержании судна. Норвежская полиция арестовала профессора Молчанова по ордеру суда, выданного по заявлению украинской компании «Нафтогаз». Судно находится в порту Баренцбург на Шпицбергене. Замглавы МИД России Александр Грушко заявил в беседе с РИА Новости, что если страны Евротройки Германия, Франция, Британия пойдут на какие-либо острые формы дипломатического противостояния, Москва им ответит. Отвечая на вопрос о том, не рассматривается ли на фоне агрессивного поведения стран Евротройки в отношении России возможность понижения с ними дипотношений, он указал, что в принципе Москва не выбирала такую тактику ведения дипконтактов. Комментируя верный вызов российских послов из за инцидента с дроном в аэропорту Лейпцига, дипломат назвал это проявлением блоковой солидарности с нулевым содержанием. Генпрокурор России Александр Гуцан предложил в следующем году объявить мораторий на проведение проверок бизнеса, который понес ущерб от атак ВСУ. Он назвал это одним из эффективных инструментов поддержки малого и среднего бизнеса. Кроме того, генпрокурор предложил предоставить бизнесу отсрочку по уплате обязательных платежей и представлению налоговой отчетности, а также установить льготный период погашения заемных средств без ухудшения кредитной истории. России удалось найти новых технологических партнеров для всех 13 автозаводов, оставленных иностранными производителями, и сохранить контроль над площадками за российскими бенефициарами. Об этом сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов на Восточном экономическом форуме. Он отметил, что все технологии и права на конструкторскую документацию, созданные на новых российских предприятиях, останутся в стране. Ранее на этой неделе первый вице-премьер Денис Мантуров на совещании у главы правительства сообщал, что правительство России выполнило задачу сохранения автозаводов и инженерных компетенций, поставленную ему после 2022 года. Еще больше новостей, а также фото и видеоподробности значимых событий, которые происходят в России и в мире, есть в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Холмогорская резьба.
2: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Радио Спутник». Холмогорская резьба в нашем эфире. Публицист, член Союза писателей России, автор программы Егор Холмогоров.
3: Здравствуйте, Егор Станиславович. Здравствуйте. Да, здравствуйте, Денис. Здравствуйте, дорогие слушатели.
2: С дел международных, пожалуй, да, начнем уже по старой доброй традиции. И, честно говоря, непонятно вот это... Позвольте, да, слово произнести. Выходка Зеленского... Да и немцев тоже, честно говоря, вокруг этого инцидента с дроном и аэропортом в Лейпциге. Но как украинский нелегитимный президент эту историю подхватил, Очень вовремя, и это заметили даже сами украинские источники. Но это выглядит, извините, как сказал Владимир Владимирович, заявка на государственный террор.
3: Не, ну давайте смотреть правде в глаза. Зеленский сейчас уже делает выходки, загнанный в угол крыс. Потому что уже российские атаки на критическую инфраструктуру Украины идут ежедневно. Uh-huh. То есть, если раньше, мы помним, были, скажем так, неделя, не было никаких акций с нашей стороны, потом налетели. Люди это излагали так, что типа вот накапливают дроны, накапливают ракеты uh-huh. и так далее. То есть была такая популярная теория. Теперь выяснилось, что ничего накапливать не надо, что у нас достаточно дронов и ракет для ежедневных ударов по территории всей Украины. И, между прочим, это уже видно, что это сказывается на, скажем, интенсивности украинских ударов. То есть многие регионы российские, скажем, тот же Крым, вздохнули заметно свободнее, чем это было еще недавно. Это сказывается на внутриполитическом как бы положении и на нервах, что называется, граждан Украины, и уже у Зеленского ощущение, что под ним начинает гореть. Вот, это сказывается на всевозможных историях, вот как бы много спорят в интернете, есть, скажем, пустые полки на Украине или нет. Mm-hmm. Вот там кто-то опубликовали, причем в разных совершенно украинских областях, пустые полки. Другие начали говорить, что вот, это наш самообман, то есть это мы опять как бы играем в эти разговоры, что Украина замерзнет и развалится и так далее. А кто-то начал ссылаться на то, что да, там у каждого есть бабушка на селе там, с салом, с яблоком.
2: Ну, давайте далее. Будем честны, а кто начал разгонять телеканал «Киев-24»?
3: Ну, совершенно верно, да, что, во-первых, это украинская чистая история, и это разгоняется, конечно, иногда, когда Украина разгоняет какие-то подобные истории, то говорят, что это все разгоняется, как бы, типа, они притворяются слабыми для того, чтобы, как бы, улучшить свое стратегическое положение. Но никто в здравом уме не притворяется слабым, рассказывая своему населению, что вот у нас пустые полки в магазинах. Так просто не бывает, потому что это такой как бы сразу заряд паники. Вот. А все разговоры про то, что вот обойдемся на бабушкином сале, ну, во-первых, крупный город, мегаполисы не могут выжить на бабушкином сале. Все равно мегаполисы, они зависят от снабжения достаточно крупными товарными сетями. И, соответственно, если им придется переходить на подножный корм, это значит просто разъезд из этих мегаполисов, как было, скажем, у нас во время гражданской войны, когда из Петербурга, Петрограда уехало огромное количество людей, а те, которые не уехали, пожалели, потому что там был огромный голод, там была огромная смертность. Mm-hmm. Вот. А из Москвы, из всех других, все, кто мог, старались уехать на село. То есть это совершенно другая стратегическая ситуация для Украины, в принципе. И как бы положение серьезное, потому что уже посчитали, опять же, украинские источники, что Украина вынесла, грубо говоря, там, не знаю, 3 миллиона квадратных метров площадей, складских площадей в России. Что-то порядка 2 или 3%. Угу. Россия тоже вынесла 3 миллиона, даже, может быть, чуть поменьше складских помещений Украины. Только это 34% от общих их складских помещений. То есть нам ничего не помешает за ближайшие 2-3 месяца вынести 100%.
2: И заметьте, нет вот этих разговоров про как же зарубежные компании, уже нет вот этих неподдавков.
3: Совершенно верно, никаких подгодовков нету. То есть, грубо говоря, проблема в следующем. Россия большая и, что называется, физически толстая страна. Украина страна небольшая, и никогда даже в лучшие свои времена у нее не было такого количества экономического жира. То есть здесь работает принцип, что пока толстый сохнет, тонкий сдохнет. И вот Зеленский вообще, как бы, ну, многие в июне говорили, что вот стратегия Украины, как бы она направлена там, на то, чтобы сотрясти Россию. Сотрясти России не удалось. Сотрясти Украину удалось. То есть реально все то, что он сейчас говорит, это крики действительно загнаны в угол крысы. Загнаны в угол крысы, напомню, может быть достаточно опасно. Вот. Но единственное, что остается, это ее забивать. Вот. У меня в жизни было пара неприятных опытов, когда мне приходилось забивать шваброй загнанную в угол крысу. Вот. Это очень неприятное занятие, но очень необходимое, и у тебя других вариантов уже нет. Ну и, соответственно, переход к угрозам на тему нашего авиасообщения, это уже фактически последний аргумент. Это очень опасный для Зеленского последний аргумент. Почему? Потому что до сих пор, как бы вот в этом противостоянии, ну, существовало, по большому счету, действительно одно крупное табу. Не было реальных атак на аэропорты, не было реальных атак на авиасообщения. Вот. И, соответственно, если, ну, скажем так, мы вспомним регулярные наши претензии, в том числе к нашему руководству, делает Украина что-то ужасное, и мы патетически спрашиваем где-нибудь в блогах или где-нибудь еще. Но это что, не красная линия? Это что, не красная линия? Ну вот можно быть 100% уверенными, что история с авиасообщением – это для нашего руководства действительно красная линия. То есть это действительно некое неформальное джентльменское правило, которое соблюдалось Украиной даже в самые тяжелые времена. Если она выйдет из вот этого крашного, из этого ограничения, то это значит, что слетят огромное количество неформальных ограничений с нашей стороны. Вот как Владимир Владимирович вчера сказал, что типа мы не атакуем тамошнее руководство, потому что надо будет
4: с кем-то договариваться.
3: Да. Ну, вполне могут перейти к режиму, что ну, с этими ты уже не договоришься точно, потому что они действуют по беспределу. То есть фактически вот сейчас Зеленский этими угрозами начинает играть собственной жизнью, жизнью украинских элит, как бы, что называется, центром Киева, потому что мы пока, конечно, смотрим видео этих ударов по Киеву, по складским помещениям и так далее. Ну, как бы тот, кто знает географию Киева, он понимает, что пока достается в основном левобережью, пригородами и так далее. Что называется, правительственному кварталу очень еще далеко, то есть там люди живут как будто в Москве. Вот.
4: Ну, там, кстати, одна из украинских волонтеров написала, говорит, все, теперь уже времена... когда можно было пить лавандовый раф в центре Киева,
3: заканчиваются. И зато начинаются перестрелки. Была смешная же новость сегодняшняя, СБУ против ГУР. Причем это же была не просто СБУ против ГУР. Кто там были на стороне ГУР? Это были наши изменники Родины. Вот эти представители этого террористического движения РДК. Угу. То есть это на них по каким-то причинам напали СБУшники и хорошо их постреляли. Ну, как бы говорится, здесь, что называется, удача погибшей, здоровье погибшим, удачи всем сторонам и так далее. Чем больше они этих изменников постреляют, тем, конечно, объективно говоря, лучше. Но, то есть, к чему это я все говорю? Потому что действительно эти угрозы, это, ну, фактически расписка Зеленского в том, что его, как бы, великий план инфраструктурного наступления на Россию потерпел полный крах, и ему уже приходится вот прибегать к чисто террористическим угрозам, методам и так далее. Вот. Его при этом действительно стараются всячески поддержать немцы, но при этом, что характерно, что вот Германия, использовав вот эту вот истерику вокруг Лейпцига, непонятно чей бы дрон и так далее, вот, обещает Зеленскому какие-то ракеты «Ирис», которые она, возможно, и так бы поставила, но при этом в целом, собравшись министры обороны ЕС, они... так и не приняли определенного решения, например, по поводу передачи списанных ракет Украине. То есть там ни патриотов, ни что-то еще в ближайшее время, видимо, Зеленский не получит. И на самом деле в этом смысле нам нужно ни в коем случае не комплексовать по поводу того, что нас обвиняют в каких-то угрозах немецкому аэропорту и так далее. Наоборот, мне кажется, что нам нужно создавать больше таких угроз по всей Европе. Для чего? Для того, чтобы европейские политики, у них было бы, у них постоянно стоял бы выбор. А вот мы отдадим Украине эти ракеты или что-то еще, а вдруг они реально нам понадобятся? Вдруг они нам реально понадобятся для самозащиты? То есть, грубо говоря, мы, конечно, что называется, не стремимся нападать на Евросоюз, у нас нет такой задачи, нам незачем это делать и так далее. Но при этом ни в коем случае нельзя им давать расслабиться. Ни в коем случае они не должны почувствовать, что вот Россия реально не представляет им никакой угрозы. Потому что в этом случае они начнут действительно передавать Украине все, опустошая свои арсеналы под ноль. Этого ни в коем случае нельзя допустить. Пусть боятся, пусть крепят свою оборону, а не оборону Украины. Тут, по счастью, еще очередное обострение между Америкой и Ираном. То есть еще менее вероятно, что американцы сейчас будут рваться передавать Зеленскому патриоты. Вот. Но чем больше будет сейчас для так называемых друзей Украины, уже раньше они называли коалицией желающих, что-то уже и термин этот куда-то пропал.
4: Уже не желают.
3: Да, уже, видимо, не желают. Вот. Чтобы они постоянно ощущали угрозу себе, а не только Украине.
4: Ну, слушайте, Владимир Владимирович тоже вчера достаточно четко и недвусмысленно ответил. Это секрет, военная тайна. Вот и все. И спите спокойно. Поэтому тут как бы все понятно. Мы-то с вами можем долго рассуждать, но там виднее. Единственное, вот знаете, что не совсем понятно, вот говоря и возвращаясь к заявлению Зеленского, но все-таки прямого авиасообщения между Россией и Европой нет. Ну, соответственно, мы это прекрасно знаем. Но это не значит, что те же европейцы, американцы, да кто угодно, друзья в кавычках Украины, не посещают Россию. Да нет, конечно, но они посещают теми же там, турецкими авиалиниями. Но даже если ты совершаешь террор в отношении гражданского авиалайнера, но это же не значит, что он полностью будет состоять из россиян. А это уже сразу автоматически переводит государство в нерукопожатное. Потому что гибнут люди разных стран.
3: Ну, конечно, Зеленский исходит из того, что ему все простят. Но... Вот. То есть, что, грубо говоря, что если кто-то из там жителей Европы, а их действительно довольно много, я, скажем, этим летом в Петербурге встречал полно выходцев явно там из Италии, Испании, вот, скажем, из южноевропейских стран в тот же Петербург летает очень много. Вот. Он рассчитывает, конечно, на то, что его простят в этом смысле. Но я думаю, что в целом, вот эта угроза, это скорее именно, что называется, шоу. Это скорее все-таки театр и так далее. Потому что, ну, действительно, Украина сбила самолет с людьми. Ну, понимаете, это может иметь такие каскадообразные последствия, в том числе и у нас внутри страны. Потому что, понимаете, вот сегодня, там вчера Владимир Владимирович подчеркнул, что вот все эти разгоны темы про мобилизацию, это как бы фейк, это раскачивание ситуации у нас и так далее. Вот, но вы понимаете, что если они что-нибудь сделают с самолетом, будет огромное количество людей, которые будут сами требовать этой мобилизации. Что потому что давайте вот уже этих тварей тогда добивать. То есть, я не думаю, что Зеленский и его окружение, которых их можно как угодно характеризовать, но это точно уже не мальчики. Это люди, которые занимаются вот всем этим своим военно-террористическим бизнесом уже 5 лет. Вот, они на нем собаку съели, у них огромный опыт. Они понимают, что им с рук в России не сойдет. Вот это точно.
4: Но, с другой стороны, рассасываются они потихоньку по миру. Ну, вот знаете, на примере Федорова, до этого Залужного, вот это вызывает тоже вопросы.
3: Ну,
4: тоже вопрос
3: да,
4: справедливости.
3: Но это
4: да,
3: такие, это как сказать, далеко, это да. Такие стервятники, которые ждут того момента, когда можно будет уже поклевать политический труп Зеленского и на нем что-то сварить. Потому что Федоров теперь превратился в, можно сказать, российского военного пропагандиста номер один. Потому что то, как он говорит о том, что Украина проигрывает войну, ну, у нас, если кто-нибудь там, не знаю, на Соловьев Лайв скажет что-то такое, ему не поверят. Вот, скажут, ну, ты мужик, ну, ты, мы все понимаем, ну, Соловей Генштаба, как бы, ну, имей совесть. Вот, а Федоров это все говорит открыто в ежедневном режиме. Так что...
4: Еще и в День независимости Украины, там да. Вот этот первый раз прозвучало громко.
3: Да, так что они клюют Зеленского хорошо. Ну, понятное дело, что это ни в коем случае нельзя расслабляться. Ни в коем случае нам нельзя впадать, конечно, в какое-то триумфальное настроение. А почему? Потому что чем известна как бы стратегия и тактика Украины? Они все время придумывают какую-нибудь новую неконвенциональную гадость, которая, по крайней мере, определенное замешательство на первые дни, на первые недели у нас всегда вызывает. То есть всегда

0: такой силы, что эта штука может стать уже для текущей Украины последней.
1: Солидарен, да. Перейдем к следующей теме. Мне сразу вспоминается, знаете, фраза «Мы люди исполнительные». И люди ответственны, поэтому, честно говоря, вот это огромное количество шуточных видеороликов с домашней птицей в МФЦ, а там некоторые курицы и в чепчиках, и как только люди, знаете, вот эту историю не восприняли. Но, тем не менее, по факту, что изменилось? У нас законодательство по регистрации хозяйств, и люди, ну, то есть это дошло не только до крупных хозяйств, а банально, знаете, до бабушек из деревень, которым пришлось вот этим заниматься. Егор Станиславович, как это можно назвать?
0: Знаете, ну, это какая-то, во-первых, это очень серьезная ошибка наших законодателей. То есть, как я понимаю, а то, услышав сейчас вот нашего спикера Вячеслава Володина, они начали ее осознавать, но непонятно, почему они это не осознали в тот момент, когда они приняли этот странный, абсурдный закон. Угу. Потому что действительно, ну, массированная регистрация всей живности, во-первых, ну, это действительно создает вот тот самый эффект, который мы сейчас видим с курицами в МФЦ. Вот. И я считаю, что люди делают правильно, что когда есть абсурдная, идиотская, вот запретительная инициатива, нужно, да, вот
1: на ее... абсурд отвечать да, абсурдом.
0: На абсурд отвечать абсурдом. Что называется, вот всему этому запретунству нужно давать как бы в такое, что называется, мягкое легальное сопротивление. Потому что иначе, видимо, у нас чиновники не понимают. Во-вторых, ну, скажем так, поскольку это задевает в основном старшее поколение, это старшее поколение, оно жило в эпоху как бы странных советских порядков. Многие помнят еще, скажем, хрущевскую борьбу с подсобными хозяйствами и так далее. И у людей возникает очень нехорошее дежавю. Угу. Потому что как что-то начинают пересчитывать, регистрировать и так далее... Люди что ждут первым делом? Что сейчас на следующем этапе начнут отнимать, запрещать, резать, пускать под нож и так далее. То есть это дополнительная мина под социальную стабильность в принципе. То, о чем вот мне, к сожалению, мне совершенно это не нравится, приходится говорить постоянно последние полтора года. Вот это наше странное административное запретомание, которое началось где-то вот в начале 2025-го, она ведет в условиях, ну и без того воюющей, без того переживающей массу трудностей и вызовов страны, когда там то и бензина не хватает, то по Вайлдберрис прилетело, то что-то еще, дополнительную тревожность, совершенно ненужную. Совершенно излишнюю, подрывающую просто доверие к власти. Зачем вот это, в принципе, делать? Вот. А потому что люди начинают ждать, что будет дальше. Там, не начнут ли также привязываться там, к плодовым деревьям, потом потребуют все яблоки на дерево пересчитать и так далее. То есть это здесь же фонит так до конца и непроясненная история с Новосибирской областью, mm-hmm. когда был массовый забой коров. То есть люди думают о том, что вот они сейчас зарегистрируют курицу, а потом ее придут забивать и так далее.
1: Так причем, если вот хоть что-то меняется... Нужно ведь повторно приходить.
0: Совершенно верно.
1: Курицу на суп пустил, надо
0: это какие-то... Да, совершенно верно. То есть это бесконечный, совершенно абсурдный, ну, просто напросто уже фактически цирк. То есть это не нужно нашему государству, это не нужно народу и так далее. Единственное, кого как бы подозревают, это агрохолдинги, что они якобы заинтересованы. Ну, пусть оправдываются.
2: Холмогорская резьба. Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
3: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
2: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
3: Очень

0: Рад вас видеть, категорически вас приветствую.
1: Симметрично, Михаил Леонидович.
2: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
0: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
2: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
2: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Будущее наступает.
3: Будущее за антропоморфными роботами.
4: Роботизация будет идти очень быстро.
2: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
5: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
6: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
2: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
7: Это можно тиражировать уже куда угодно.
2: Как подготовиться к восстанию машин?
8: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
2: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
9: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
2: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
10: Нас впереди ждет очень веселое время.

0: приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
2: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
4: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
5: Да.
4: А переоценивали?
5: Вряд ли.
4: Сколько друзей вы потеряли?
5: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
4: Часто ли ты ошибаешься?
5: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
4: Чему главному тебя научили твои дети?
6: Тому, что взрослый человек может расти.
0: Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
7: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
7: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
7: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
7: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
8: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
9: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
10: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
11: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
11: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
11: Это факт, с которым, не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Экономика должна быть экономной. Хозяйство вестись хозяйственно. А деньги идти к деньгам. Простые истины сложной науки. Об управлении ограниченными ресурсами и неограниченными потребностями. В программе экономиста Михаила Делягина. По понедельникам в 16:00 на радио «Спутник». Холмогорская резьба.
12: Это «Радио Спутник». Холмогорская резьба продолжается, вторая ее половина. Все, кто только подключились к нашей трансляции, настроились на нужную волну, здравствуйте. Напоминаю, в студии публицист, член Союза писателей России Егор Холмогоров. Но мы продолжаем куриный скандал обсуждать. Все-таки позицию Вячеслава Володина нужно объективности ради озвучить. Я процитирую. «Необходимо создавать условия для развития личных подсобных хозяйств, а не под эгидой контроля и борьбы за санитарное благополучие принимать решения, которые правильно было предварительно обсудить с сельскими жителями, депутатами, экспертами, после чего посмотреть, надо ли принимать такие решения».
13: Совершенно верно. Я полностью согласен. Вообще, вот эта история, она предельно несвоевременная. Она предельно несвоевременная, в частности, в вопросах, в интересах нашей продовольственной безопасности. Потому что на сегодняшний момент об этом говорят очень многие, или, между прочим, об этом говорят очень многие чиновники. Неофициально, конечно, в частных разговорах, но говорят, что у нас слишком большое засилье централизованных агрохолдингов. У нас фактически вся страна зависит в плане продовольствия на конечном перечне предприятий. Иногда это огромные предприятия, но, как мы видели по истории с нашими маркетплейсами, огромное в нашей нынешней, и с нефтяными заводами, кстати, огромное в нашей сегодняшней ситуации – это источник опасности, это источник угрозы. Это не удобнее, легче, как бы, и больше. Это угроза катастрофы, что называется, по одному щелчку. То есть наша продовольственная безопасность должна быть предельно распределена. У нас огромные потери, потому что в последние 20 лет агрохолдинги вели очень большое наступление на мелкие и средние хозяйства производителей. То есть у них колоссальные лоббистские возможности. Они могут всегда сказать, вот мы даем качество, давайте подстраивайте под нас, скажем, санитарные нормы, подстраивайте под нас потребительские стандарты и так далее. И так делалось. И в результате, скажем, и фермеры, и даже средние производители просто вылетали с рынка, потому что они не могли физически соответствовать этим подстроенным под агрохолдинги нормам. И в результате сейчас вот, если у нас вот эти вот как бы продовольственные монополии, не дай бог обвалятся, у нас не будет вот этой вот истории, которой так хвастаются украинцы, что типа у каждой бабушки по салу. Вот у нас уже и по курочке далеко не у каждой бабушки. Вот. А и в этой ситуации еще и устраивает, ну, по крайней мере, психологическое наступление, потому что людям, ну, тяжело заводить, что называется, еще больше кур в ситуации, когда от них требуют регистрации документов, а весь документооборот, в частности, электронный, при этом усложняется. Я тут выяснил, что уже невозможно вот так просто, скажем, взять и перевыпустить электронную подпись на ИП, никуда не приходя. Надо где-то еще какую-то биометрию оформить и так далее. То есть все становится сложнее, а не проще. И в этой ситуации, конечно, это просто все нужно немедленно отменять. То есть нужно действительно вот ровно то, что сказал Володин. Нужен огромный пакет там законов и подзаконных актов, и административных распоряжений и так далее, чтобы как можно большее количество домохозяйств заводило животных, разводило всевозможные полезные растения, увеличивало у себя какие-нибудь огородные посевные площади и так далее. Чтобы действительно в случае каких-то экстремальных угроз, а нельзя забывать о том, что все-таки конфликт с Украиной – это не единственная наша стратегическая опасность на ближайшие десятилетия. То есть нам постоянно, скажем, те же натовцы, по крайней мере, их европейская часть регулярно грозит кулаком.
12: То есть, что угодно, и климатические факторы.
13: Совершенно верно. Совершенно верно. То есть нам нужна, как нам нужна диверсификация производства в нефтяной сфере, так нам нужна диверсификация производства в сфере продовольствия. И все, что этому не способствует, оно должно быть исключено. Вот все вот эти вот административные запреты, рогатки и так далее должны быть сняты. Да, есть определенные эпидемиологические проблемы, но, знаете, как-то до этого мы десятилетиями жили с угрозой все тех же проблем, и что-то все-таки не вымерли. Так что, наверное, вот такая вот гиперопека в данном случае, она идет только во вред.
12: Ну, знаете, вот эту историю мы с вами зафиксируем. Это вот то, что называется из долгоиграющих. И да. Как-нибудь вернемся, да. И обязательно надо вот это вспомнить, вернуться, посмотреть, действительно, потому что к словам господина Володина прислушиваются, будем честны, да, поэтому и действия, я думаю, увидим соответствующие. Следующая тема, она, я уверен, вы в курсе происходящего в Марьино. Там, да, психически больной мужчина напал на прихожан храма и был убит. Стрелка задержали, но по факту несколько человек пострадали. Что это за история, Егор
13: Станиславович? Ну, а здесь что главное проговорить? Вот, и не думаю, что на ней нужно очень долго останавливаться, но важно, поскольку на сегодняшний момент, как я прочел в новостях, не собираются привлекать к ответственности вот этого мужчину, который применил травмат для защиты других. То есть, видимо, в данном случае общее понимание, что он действовал в интересах общественной безопасности, оно победило любовь наших силовых структур к тому, чтобы прессовать оборону, всех самооборонщиков и так далее. То есть за этого человека почему мы переживали? Потому что ему могли вполне сказать, ну тебе же опасности не было. Вот рядом с тобою сумасшедший убивает фактически фельдшера, но тебе-то опасности не было. Так зачем ты тогда, что называется, так резко действовал, мог бы, не знаю, там подбежать и сказать это самое, остановись,
12: дождаться, пока тебе не заедут лопаты.
13: Да, совершенно верно, совершенно верно. Вот надо нам четко и в законе, и в правоприменительной практике прописывать, что если человек защищает других людей, то это та же самая самооборона. Это коллективная самооборона общества. Что если есть, ну, очевидная, явная опасность, а здесь, ну, как бы опасность стопроцентно очевидная была. Женщина в тяжелом состоянии сейчас в больнице находится. Человеку на твоих глазах, и ты можешь что-то сделать, то ты сделай. Что скорее наоборот. Я бы ужесточал бы случаи, что когда люди могли помочь, а не помогли в этой ситуации, я бы к ним бы приходил с вопросом о том, нет ли тут состава оставления в опасности. То есть, грубо говоря, нам нужно поощрять коллективную самооборону и, ну, наоборот, препятствовать равнодушию, препятствовать безразличию, когда людей действительно оставляют без защиты. Что лучше ошибиться в защите, чем ошибиться, как бы, в равнодушии.
12: Ну, знаете, вот по собственному примеру, проходил медицинские курсы, а по их окончании инструкторы говорили, да, это необходимые навыки, но будьте предельно осторожны в гражданской жизни, ну, проходил я их для роли военного корреспондента, потому что... Если вы хоть что-то сделаете не так, как установлено строгим регламентом, то вы можете быть ответственны. И если бабушка вдруг на улице почувствует себя плохо и скажет, внучок, дай таблеточку, она у меня в сумке, и ты эту таблеточку из своих рук дашь, и не дай бог случится трагедия, кто будет виноват? Ты будешь виноват. И поэтому вот здесь, и многие поэтому, понимаете, боятся брать на себя эту ответственность.
13: Ну вот банально. Совершенно верно. То есть нам нужна, ну просто как бы, в принципе, психологическая перестройка общества. Потому что у нас очень низкий, к сожалению, сейчас уровень взаимопомощи и взаимозащиты. Что действительно люди проходят, предпочитают не связываться, придумывают иногда себе какие-то предлоги. Да, наверное, это пьяный свалился и так далее. Вот нужно нам здесь ну, коренной производить психологический перелом. И он, конечно, невозможен без государства, потому что на сегодняшний момент у нас государство, к сожалению, выступает как инстанция, репрессирующая самооборону, что еще несколько лет назад приходилось с боем отбивать, скажем, людей, которые защищали в совершенно очевидных ситуациях. Ну, помните, несколько лет назад была история, как сторож детского учреждения, я забыл, что это был детский сад или интернат, или что-то еще в том же духе, просто остановил вломившегося туда неадеквата, и его пришлось довольно долго с большой общественной кампанией вынимать из СИЗО, вынимать из каких-то теплых лап людей, которые предпочли бы на него оформить уголовное дело. Вот. То есть сейчас вот в этой истории, в Мариинской, вроде бы все закончилось благополучно, как бы никаких претензий к тому, кто применил это оружие, не было. А действительно, ну, ситуация была чрезвычайна. Но надо, чтобы это становилось нормой.
14: Да, и тут, понимаете, вот еще это вопрос же гласности, потому что сама вся тема очень большая. Я вот помню, один из таких сюжетов был, и прозвали его «Кохамский стрелок». Мужчина защищался, когда несколько десятков человек напали на дом, на семью. Он открыл дверь, чтобы как-то, знаете, словесно решить конфликт, получил пулю в живот, и только после этого взял из сейфа на оружие, в результате чего там погиб человек, еще несколько, если не ошибаюсь, были ранены. Но несколько... И сам сдался полиции в результате.
13: Да.
14: Несколько лет ушло на то, чтобы... Но в конечном итоге, Егор Станиславович, добиться оправдательного приговора.
13: Да, но несколько но лет тоже, жизни потеряно.
14: Но тоже, да, это, знаете, там, я не знаю, все пороги отбивать, там, я не знаю, в Московском следственном комитете, да, чтобы там к журналистам ходить, и эту проблему всячески...
13: К сожалению, это проблема. Вот у меня сейчас тоже достаточно близкий человек столкнулся с угрозами в рамках, видимо, бытового конфликта. И, ну, честно, все представители как бы силовых структур отвечают плюс-минус одно и то же, что называется. Как убьют, приходите. Если не хотите, чтобы убили, уезжайте. И все в том же духе. То есть, к сожалению, наша система настроена вот так.
14: Ой, Егор Станиславович, с этой темы аккуратненько мы уходим, и прежде чем я озвучу результаты опроса в ЦИОМ, я вас спрошу, что для вас главный символ современной России? Какая вот ассоциация, мысль, что такое, может быть, сразу у вас приходит на ум, когда мы вот слышим слово «Россия», Егор Станиславович?
13: Ну, знаете, у меня какая-то такая вот...
14: Или многогранный образ.
13: Многогранная, да, действительно, конструкция от храма Христа Спасителя до современного боевого дрона, ракеты и так далее. Вот. От Достоевского до Дмитрия Донского. Вот. Ну, мне просто сложно. Почему? Потому что я человек, который очень много этим занимается. То есть я могу прочесть там длинную лекцию как бы о символах России, официальных и неофициальных. Как бы мало кто, например, знает. Вот у нас некоторое время назад лидер Компартии оскорблял публично наш государственный герб. Вот. Я рассказывал про то, что как прекрасен серп и молот и так далее. А вообще, например, двуглавый орел, его история — это 4000 лет. 6000 лет. То есть впервые вот этот вот символ, он появился, скажем, в древнем Шумере. Вот. Угу. Он был символом такого городского божества Нгирсу. Вот. Оттуда он перебрался в Малую Азию к хеттам. Очень активно его использовал империя хеттов. Вот, он там практически всюду был. Он задержался в Малой Азии, и род палеологов, византийских императоров, выходцы именно из Малой Азии, стал его использовать как свой личный герб. И вот этот личный герб, он перешел на Русь при Иване III в связи с браком с Софьей Палеолог. То есть нашему гербу 6000 лет. Вот. Он фактически уходит к началу истории человеческой цивилизации. А люди этого чаще всего не знают. То есть в лучшем случае знают византийскую часть предыстории, а предыдущие... А, да, еще между шумерами и, собственно, хеттами его перенесли ассирийские торговцы. То есть вот такая вот Шумер, Ассирия, хетты, Византия... Россия.
14: Признаться,
13: вот
14: я вот... не всю цепочку знаю.
13: Ну, совершенно верно. То есть мы вот как-то очень мало такими вещами интересуемся. То есть в этом смысле, да, нам нужен хорошее и понимание своих символов, и расширение самого спектра этих символов.
14: Но тем не менее, да, вот, наверное, было бы странно обозначить какой-то один. Ну, то есть вот как
13: конечно,
14: раз ввиду...
13: Конечно, такого, да. Потому что, скажем, в культуре это одно. А вот этот вот опрос, о котором мы, собственно, говорим, там вперемешку Достоевский, Пушкин, Толстой, ледоколы, балалайка и так далее. Я очень удивился, почему в ЦИОМ, потому что они составили закрытый там список позиций, из которых надо выбирать, не включил Крымский мост, при том, что это, несомненно, символ современной России, потому что мы его построили.
14: Да.
13: Построили на глазах у всех. Я еще вспоминаю в 2016 году, как я приезжал в Керчь и прям ходил специально слушать вот этот звук забиваемых свай. Это было невероятное вот такое вот музыкальное чувство. А потом не так много времени прошло, и уже впервые по этому мосту проехался. И мост, заметьте, все, несмотря на всю вражескую злобу, несмотря на все попытки подрыва и так далее, стоит, и я уверен, будет стоять. Вот, то есть у нас таких символов, безусловно, много. Но меня, конечно, радует то, что наши граждане все-таки героев русской культуры ставят, несомненно, на такое великое, на первое место. Я считаю, что нам нужно, несомненно, популяризовать героев нашей культуры. Когда у нас, кстати, идет вопрос о деньгах, вот, поскольку наш Центробанк немножко завел в кризис наши нынешние купюры, они там запретили на них кресты, храмы, придумали эту абсурдную идею по купюре на федеральный округ и так далее. Ну, совершенно глупая, мне кажется, идея, потому что нам надо объединять страну, а не ее разделять как бы вот на символическом уровне. Вот, звучит идея, скажем, звучит постоянная идея, помещать великих русских людей. При этом, как бы многие говорят, что вот будет много политических споров, у нас не политических героев хватит на всю линейку. Там Пушкин, Достоевский, Менделеев, Гагарин и так далее. Мы всю, весь купюрный ряд заполним не политическими героями полностью, подчистую. То есть я очень горжусь. И, кстати говоря, вот если говорить о героях, вот только что у меня вышла книжка вот, о Достоевском. Обязательно ее найдите и почитайте. Она короткая, ясная, четкая. Вы будете знать и биографию Достоевского, и смысл его основных произведений, и многое чего о нем узнаете, чего никогда не знали, скорее всего. Вот. Но за некоторые символы было обидно. Например, за балалайку. Как-то вот так вот мы взяли вот это вот насмешливое такое вот русофобненское отношение к балалайке, к вот этим вот всем шуточкам, матрешка-балалайка, как бы такой вот низкий стиль, и в результате чего типа получилось, что балалайка у нас значительная часть народа не гордится.
14: Ну, потому что где балалайка, там и водка. Вот,
13: но,
14: это тот
13: вот,
14: же самый, да,
13: на
14: ряд,
13: самом
14: да.
13: деле, но это на самом деле незнание собственной культуры.
14: Да.
13: До советской эпохи, вот начало 20 века в России, это было мощнейшее развитие балалайки как инструмента. Были настоящие виртуозы-исполнители, были целые оркестры. А массово дети учились играть на балалайках. Вот знаете, вот в американском фильме «Доктор Живаго» там начинается с того, что мать оставляет Юре балалайку. И все думают, что вот, это вот американская клюква, это их представление о русских, ничего подобного. Действительно, в этот момент очень большое количество детей, причем не только как бы из крестьян и рабочих, из всех классов, училось играть на балалайке, и действительно это был реально виртуозный музыкальный инструмент. То, что у нас постепенно это деградировало и превратилось что-либо в какой-то опереточный ансамбль песни и пляски, либо там вот в этот вот образ Шарикова в фильме «Собачье сердце» или что-то такое, это ненормально. Это ненормально. То есть мы как бы некий элемент нашей культуры, ну, может быть, не самый первостепенный, но достаточно важный, характерно ассоциирующийся действительно с русской культурой музыкальный инструмент, сами вот подвергли такой насмешливой стигматизации. За счет чего? За счет того, что... оно вошло в канон таких западных представлений о России. Ну, то есть мы вот сами вот устроили себе вот этот вот, помните, наверное, Арбат 90-х, вот все эти бесконечные матрешки дурацкие, и все эти ушанки и так далее. Вот мы сами набрали вот этот набор.
14: Я, к сожалению, по архивным кадрам не жил я в 90-х.
13: Ну, слушайте, но там и в 2000-е оставалось.
14: Да, но при этом вот, и я прекрасно помню, меня обучал гитаре мой преподаватель, он был балалайщик. Но и очень сильно это, понимаете, угнетало, потому что не было уже отдельной дисциплины в музыкальных школах балалайки, но осталось гитары. Ну вот,
13: ну, вот так понимаете, вот но это обидно. Это на самом деле обидно. У меня отец прекрасно играет и на шестиструнной, и на семиструнной гитаре, и на балалайке. Вот. И действительно вот очень обидно то, что мы как-то это вот все высмеяли, забыли, недооценили, и я думаю, что вот так же, как у нас, скажем, вернулся кокошник в обиход, вернулась косоворотка в обиход. Я думаю, что нормально, если, скажем, наши дети через 10-20 лет тоже начнут учиться на балалайке, а не только на фортепиано.
14: А либералы говорят, что и балалайка, и кокошник — это вообще, это не наше. Это все тоже, это завезли, придумали,
13: слушайте, это
14: украли.
13: Это просто клеветнические выдумки.
14: За этим сейчас, это, конечно, смешно уже наблюдать. Выдумки. Егор Холмогоров, Денис Воробьев были для вас. Всего доброго. До свидания.
13: Спасибо.
0: Холмогорская резьба. В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Лауреата Нобелевской премии по физике профессора Джеффри Хинтона называют крестным отцом искусственного интеллекта. Он длительное время занимался развитием технологий глубокого обучения нейронных сетей, которые легли в основу современного генеративного разума. Недавно Хинтон неожиданно заявил, что развитие сверхразумного ИИ может привести к полному уничтожению человечества. Ученый констатировал, что машины уже превосходят людей во многих задачах. И это может иметь последствия, описанные в самых мрачных антиутопиях. Впрочем, Джеффри Хинтон предложил противоядие. По его мнению, настало время для принципиально новых подходов. В модели искусственного интеллекта необходимо встраивать материнские инстинкты. Именно они помешают ИИ навредить человеку и привести к гибели популяции. Без механизмов заботы и ответственности, заложенных природой в настоящих матерей, представляющих человеческий род, нейросети превратятся в источник постоянной угрозы. Именно материнские качества, по мнению авторитетного ученого,
15: должны стать базой для разработок новых продвинутых ИИ-систем. Однако пока никто не понимает, как реализовать такую концепцию на практике.
0: От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник».
15: Постановление об учете животных. Контекст. Неоднозначное отношение фермеров и обычных жителей к введенной обязанности регистрировать домашних и сельскохозяйственных питомцев вызвало реакцию в парламенте. Вячеслав Володин призвал правительство скорректировать постановление, а в Россельхознадзоре посоветовали владельцам птиц и кроликов не приносить их в отделение МФЦ. Ранее фермеры устроили соответствующий флешмоб и стали массово размещать ролики в соцсетях с саркастическими комментариями. Это стало креативным ответом на введенную для владельцев личного подсобного хозяйства, у которых больше 10 кур, уток или гусей, обязанность регистрировать поголовье в системе Хариот. Согласно новым правилам, отдельный паспорт каждой курицы не нужен. Пока их записывают группой, поголовью присваивают общий номер, а на птичнике размещают спецтабличку. Как отметили в Россельхознадзоре, если индеек или кроликов меньше десятка, поставить их на учет необходимо позже, до 1 сентября 2029 года. По словам представителя Госдумы, депутатам в этой связи поступает множество жалоб. Любые решения в сфере санитарного благополучия, отметил Володин, должны предварительно обсуждаться с сельскими жителями, специалистами и парламентариями.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Шесть утра в российской столице, столько же в Петербурге и Минске. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Запад хочет разбить ОСЕАН и подорвать его принципы. Ареал обитания амурского тигра охватывает территории 4 регионов России. США потребовали от других стран немедленно прекратить торговлю с Ираном. Подробности далее. Запад хочет разбить ОСЕАН и подорвать его принципы. Ради этого он создает блоковые форматы по типу АУКУС. Об этом сообщил глава МИДа России Сергей Лавров на Восточном экономическом форуме. Говоря об АУКУС, в который входят США, Великобритания и Австралия, министр напомнил о программе создания атомных подводных лодок для Австралии с использованием американских и британских технологий и отметил, что деятельность этого объединения не вполне вписывается в нормы и стандарты МАГАТЭ. 5 ключевых задач стоит перед Минтрансом России для расширения навигации на Дальнем Востоке и повышения ее эффективности. Об этом сообщил замглавы ведомства Александр Пашивай на площадке Восточного экономического форума. Среди них создание новых терминалов и работа над мультимодальными центрами, которые показывают свою высокую эффективность. По словам Пашивая, сейчас в России создано 5 таких площадок в европейской части страны. Замглавы ведомства подчеркнул, что создание таких центров будет развиваться и на Дальнем Востоке. Пашивай отметил, что и транзитный потенциал Амурско-Ленского бассейна также находится в приоритете. Производство германиевого и бериллиевого концентратов уже налажено на Дальнем Востоке. В перспективе планируется построить горнообогатительный комбинат по вольфраму. Об этом заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов в рамках Восточного экономического форума. Он добавил, что в секторе цветных металлов реализован проект добычи меди. Также рассматривается возможность освоения еще одного такого месторождения и строительства медкомбината по олову и комбината для добычи золота. Ареал обитания амурского тигра охватывает территории 4 регионов России – Приморского и Хабаровского краев, а также Еврейской автономной области и Амурской области. Об этом рассказал в интервью РИА Новости министр юстиции, председатель наблюдательного совета Центра «Амурский тигр» Константин Чуйченко. Он напомнил, что последний полномасштабный учет тигров проводился в 2022 году, и на сегодняшний день амурских тигров в России насчитывается не менее 750. Чуйченко подчеркнул, что в Еврейской автономной области сейчас обитают примерно 20 тигров, и восстановить там популяцию удалось буквально недавно. США через свои посольства потребовали от других стран немедленно прекратить торговлю с Ираном, а также выявить и пресечь любую деятельность, способную сорвать план американского президента по усилению экономического давления на Тегеран. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники. За несоблюдение этого требования последуют санкции и отсечение от долларовой системы для всех, кто продолжит вести дела с Тегераном, следует из материала. Отмечается, что особые указания получили американские посольства в Абу-Даби, Маскате, Гонконге, Дохе, Лондоне, Берлине и нескольких столицах Центральной Азии. Еще больше новостей, а также фото и видеоподробности значимых событий, которые происходят в России и в мире, есть в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Радио Спутник». У микрофона ведущий Денис Воробьев. В ближайшие минуты, а то и секунды, к нам подключится наш гость. Ну а тема, с которой мы начнем, очень дискуссионная. Ровно 30 лет назад, 2 сентября 1996 года, в нашей стране провели последнюю смертную казнь. Как и с кем это было, я не возьму на себя ответственность вам рассказывать, потому что данные разнятся, но важно другое. Действительно, за 30 лет к дискуссии о снятии моратория на смертную казнь общественность, депутаты, журналисты возвращаются регулярно. Но юридически сейчас сразу два моратория на на смертную казнь. Один на ее назначение, другой на исполнение этой самой смертной казни. Давайте разбираться. На прямой связи со студией блогер Денис Шалют. Рад приветствовать, Денис.
3: Здравствуйте. Спасибо, что пригласили. Меня слышно?
2: Да, я вас слышу прекрасно. Надеюсь, вы меня тоже. Рад приветствовать. Да, тогда начнем нашу дискуссию. О смертной казни будем с вами говорить. Ну, по крайней мере, с этого начнем наш с вами большой эфир. Денис, на ваш взгляд, а есть ли сегодня смысл, смысл моральный, смысл юридический возвращаться к этой очень большой, очень противоречивой теме об отмене или, наоборот, продолжении действия моратория на смертную казнь?
3: Скажем так, я очень сильно жесткий противник смертной казни. Я объясню, почему. Потому что до тех пор, пока существует хотя бы доля вероятности, даже мизерный процент, пускай это будет там 0,1%, 0,01%, 0,001% на то, что человек был невиновен, а ему признали высшую меру наказания, и это категорически неприемлемо, потому что жизнь — это самое ценное, что у нас есть, и даже ставить ее под угрозу в любом формате, неважно, какой будет исход, это неправильно, при том категорически.
2: Но я думаю, при этом вы же понимаете, почему эти дискуссии, особенно в последние годы, активизировались. Понятно, внешние вызовы. Есть те, кто предпринимает попытку совершения терактов. Я здесь не пытаюсь занять чью-то сторону, но надо нам все рассмотреть.
3: Есть террористы, есть люди, которые, как нам многим показалось, действительно заслуживают высшей меры. Но дело в том, что если мы ведем прецеденты, факт того, что смертная казнь — это приемлемо, то, соответственно, дальше это пойдет не только за террористов, куда-то еще выйдет. Поднимутся вопросы, а кто еще заслуживает высшей меры. И то есть это окошко Эвертона, его нельзя даже маленько приоткрывать. То есть все-таки мы должны оставаться мало того, что юридически правовым государством, так еще и самым гуманным государством, насколько это возможно в сегодняшних реалиях.
2: Здесь, да, позиция ваша понятна, я за нее вас благодарю. Но говоря о терроризме, активно сейчас обсуждаются и заявления нелегитимного украинского президента Зеленского. В частности, тот выступил с большим тоже таким заявлением, который выложил у себя на своих ресурсах, предложил, скажем так, закрыть небо в России. И, будем откровенны, это прямая угроза гражданскому авиасообщению. Владимир Владимирович Путин назвал эти угрозы гостерроризмом. И, на ваш взгляд, чем это вызвано? Подхватил, условно, события в Лейпциге или это вот такое самодурство? Как это можно охарактеризовать?
3: Я не знаю, вы, может быть, видели, не видели. Буквально сегодня утром была публикация его выступления. И то, в каком состоянии был, я не специалист, конечно, по видео это определить невозможно. И украинцы в комментариях пишут, что он, скорее всего, был просто очень сильно уставший и утомленный. Но, как по мне, он был мало того, что под чем-то в опьянении, алкогольном, наркотическом, об этом могут говорить только какие-то специалисты или эксперты в этих вопросах, но он определенно был и выглядел категорически внешне нездоровым. И решение, которое он принял, озвучить, это неадекватное решение во многом. И даже проблема, в чем? То, что у этого человека, как и у многих представителей правящей верхушки на Украине, у них отсутствует даже, базовые причинно-следственные связи. Они не думают на шаг вперед и о том, а что будет дальше. Давайте даже приведем небольшие параллели. Они решили, давайте-ка мы будем бить по морским судам Российской Федерации в море. Какой итог? У них перестали функционировать порты. Портовая инфраструктура, то есть она более недоступна. Решили, бить по НПЗ. Но на сегодняшний день на Украине у нас не то, что НПЗ, а там даже автозаправочная станция, это довольно большая такая проблема, и бог бы с ним, с бензином, его привозят из Евросоюза, и даже перевозить его сейчас по стране довольно сложно, а куда его выгрузить, откуда, как заправить машину, то есть напрямую из канистра заправлять, что ли, Далее, решили бить по Валбересу или Озону. Результат какой? Хотели подорвать экономику России. В итоге новая почта почти полностью перестала существовать. Логистические центры на Украине разрушены. В магазинах отсутствуют базовые продукты питания. У людей истерия. Они скупают то, что есть. Остатки пытаются как-то запастись. Окей, ладно, хорошо. Далее Зеленский объявляет, сейчас мы будем 40 дней Россию принуждать к миру вот, в рамках нашего вот этого терроризма условного. Да, и будем просто вот, наносить удары без остановок. Вот 40 дней будем принуждать к миру. Что происходит последнюю неделю? Последнюю неделю Россия изменила тактику. Удары наносятся нон-стоп, с минимальными перерывами. ПВО у них не справляется. Летят не просто дроны, да, а дроны реактивные, которые мало того, что в большом количестве, без остановок, ПВО перегружены, так еще их сбить, в принципе, фактически невозможно, потому что обычные ловушки для дронов, они с этим не справляются. Это невозможно. Ракеты-патриоты, которые им поставили, да, это все было разнесено в щепки, потому что, ну, они додумали все это сложить на одном складе под Киевом. У них ПВО, в принципе, сейчас отсутствует как таковое. Вот к чему они ведут. К чему приведет попытки атак на гражданскую инфраструктуру нашего аэропорта. Я вот видео буквально сегодня записывал, выкладывал. Меня поправили. То, что ну, не будет авиасообщения на Украине, не будет аэропортов, а у них авиасообщения-то уже как бы и нету. Да? Ну, подумали наперед, как бы такие, а что нам за это будет? А у нас и так авиасообщения отсутствуют. Да? Ну, как бы есть энергетическая инфраструктура. И как бы эта энергетическая инфраструктура, ну, руки у России будут развязаны, она будет ликвидирована. Блин, я не знаю, чем они думают. Впереди зима, причинно-следственные связи, подумать наперед, как-то оценить свои силы не способны.
2: Ну, слушайте, я смотрю, вот это его высказывание, высказывание и заявление вызвало очень такую противоречивую реакцию и на Украине. Запад как-то пока помалкивает, но, слушайте, не обязательно же, сегодня эту тему тоже обсуждали, не обязательно самолет будет полностью, да, с россиянами на борту. Ну, извините, европейцы как летали, так и летают в Россию. И понятно, что, да, это может быть тот же самый самолет турецкий или какой-либо еще, но разве это не вызовет гнев у тех же самых соседей? Или соседи будут терпеть и подобные выходки?
3: Ну, если мы берем турков, да, то у них это сейчас вызвало страх во многом, да, то есть как бы приостановлено либо отменено 77 рейсов, к сожалению, либо к счастью. Но этот вопрос будет решенный, да, то есть логистика перестроится, будет совершена, ну, будут приняты адекватные меры, и все это восстановится, как оно обычно и бывает в России, все восстанавливается всегда и каждый раз.
2: Давайте я сразу поправлю, потому что очень многие СМИ сегодня эту историю разгоняли. Был официальный ответ авиакомпании, это вызвано техническими причинами, уже, соответственно, с завтрашнего дня будут возобновлены все регулярные рейсы. Да.
3: Уже урегулировали, уже это была ошибка. То есть, видите, как все замечательно сложилось. То есть, как бы, ну, естественно, на самолете могут быть гражданские лица, в том числе из других стран. Как бы из стран СНГ, из Европы. Русские, ни для кого не секрет, спокойно летают в Америку и в Европу, да, то есть нас там ждут с распростертыми объятиями наших туристов, и оттуда к нам прилетают ровно так же. Где гарантия, что гражданин Соединенных Штатов Америки не пострадает во время какого-нибудь удара по нашему аэропорту, да? Но это объективно, это просто... Просто-напросто терроризм в чистом виде, и за него будет адекватный ответ.
2: Вот, учитывая все то, что вы уже озвучили, НПЗ, кстати, на Украине вынесли еще в 23-м году, потому что, да, многие, знаете, задавались вопросами в 26-м, а почему мы не бьем? Да потому что не осталось там ничего. Да. Это важно тоже помнить. Я смотрю, от Зеленского как раз требует решений. Ну и я даже могу понять эту общественность, мол, почему Украина не может никаким больше образом, даже берясь за терроризм, никакого ущерба России не нанести в стратегическом плане, потому что, ну, понятно, переживания у всех возникают сиюминутные. Но, тем не менее, я так полагаю, вариантов для ответа, который бы успокоил людей, военных в том числе, в целом аппарат Зеленского, возможностей все меньше, да, становится инструментов давления?
3: Так объективно, как бы у них инструментов не то, что меньше, они у них, можно сказать, что отсутствуют, потому что как бы все карты, которые они могли разыграть, они уже разыграли, и такое ощущение, что действительно уже все близко к финалу, да, и Зеленский хочет зафиналить, я не знаю, по всей видимости, либо страну, либо самого себя уже к концу этого года, к этой зиме, потому что его действия, они ведут, ну, просто, ну, прямиком в ад, как говорится, да, то есть как бы, ну, а куда еще, то есть... спорные решения у него, мягко говоря.
2: А вы думаете, какая зима будет на Украине? Вот, знаете, я сейчас читаю там, но важно понимать, это не официальное сообщение, это высказывание блогеров военных на Украине, которые у себя там в чатах пишут, они очень сильно переживают, что Россия вот-вот начнет по мостам в Киеве наносить удары, но это сейчас активно разгоняется тоже.
3: Ну, на текущий момент, то есть, видите, Украина же повышает градус эскалации раз за разом, что-то новенькое для себя открывает. И, соответственно, Россия открывает для Украины тоже новые горизонты. То, что смотрите, как мы можем вам ответить, а мы и туда не отвечали, да. У вас вариантов все меньше, а у нас вариантов довольно большое количество. Это у нас и мосты, это у нас и энергетическая инфраструктура, это у нас и дамбы, которые там все еще стоят, да. То есть вариантов огромное множество, но Россия по разным соображениям, в том числе и гуманным, все же старается обходить эти вещи стороной, то есть оставляет этот промежуточек для ответа на новую эскалацию. А там как бы куда еще больше России ответить, варианты есть, безусловно. А вот куда Украине ударить по России, тут уже сложнее.
2: Но становится, если с Украиной относительно понятно вот этот ее самоубийственный курс, что с Европой, в частности, да, вот про Германию тоже поговорим. Тут, конечно, шедевральный диалог получился. МИД нашей страны вызвал временного поверенного в делах ФРГ, и журналисты решили задать ему такой очень аккуратный вопрос. Тот, значит, отвечает: Россия разрушила все дипломатические мосты. Журналист в ответ парирует: но ведь это вы консульство Российской Федерации закрыли. Он, не намереваясь отвечать, захлопнул дверь автомобиля и поехал. Слушайте, вот когда настолько все... Ну, вот даже мне, и как журналисту, и как простому обывателю, кажется настолько простым, почему они этого курса придерживаются до сих пор?
3: Дело в том, что Европа, как в целом, имеется в виду весь Евросоюз, это очень большая бюрократическая машина, которая не может очень резко развернуться, даже когда уже осознала, что идет не туда. Курс есть, и они его придерживаются, и неважно, что этот курс ведет их на дно. И то есть вот это вот... Черствость, затклость, да, то есть многие ругают наши какие-то аппараты за несвоевременность принятия каких-то решений, но у нас намного быстрее принимается решение, намного оперативнее идет реакция и ответы на внешние вызовы. В Европе с этим намного сложнее. Да что говорить, они в Германии до сих пор почтой обычно пользуются, чтобы отправить какие-то важные документы или сообщения, то есть электронные варианты для них это какой-то космос, недостижимый уровень прогресса на неизведанном уровне, на уровне фантастики, то есть чего говорить о том, что резко оперативно изменить свой курс. Нет, так не получится. То есть у них, чтобы курс изменился, у них должна смениться правящая верхушка, либо Зеленский, я не знаю. Ну, вот он должен, наверное, по самолету ударить, где будут лететь, в том числе европейские граждане, да, а потом сказать, что это так было нужно, а они потом что будут делать? Ну, наверное, причмокивать будут в свое удовольствие. То есть не знаю я.
2: Да, и госуслуги не показывайте Европе.
3: Ни там, в коем случае.
2: Там точно, да. И робокурьеров, которые по Москве вальяжно доставляют еду, и не только. Но слушайте, вот и эти заявления того же там главы МИД Польши, закрывать российские консульства, сокращать число дипломатов. Слушайте, вот на фоне тем более прошедшего саммита ШОС это выглядит... Ну, откровенно глупо, вроде бы политики, да, Европа, которая всегда была таким незыблемым столпом демократии, специально так, знаете, высокопарно говорю, которая должна была нас, необразованных, этому всему научить, а что видим в итоге? Неужели нет вот этого понимания, что экономике плохо, политика в кризисе, или это уже, в принципе, никого не интересует?
3: Я думаю, сейчас они, точнее не так, не они, а Украина европейских лидеров познакомила с понятием коррупции, с понятием легких денег, которые зарабатываются на войне. Я думаю, у них просто-напросто сменился маленько фокус внимания с каких-то гражданских вещей, каких-то инициатив, с того всего великого, с чего Европа начиналась и на чем Европа держалась, сместился фокус внимания куда-то в эгоцентричную историю, в то, чтобы обеспечить какое-то свое более комфортное существование. Если мы возьмем даже вот момент с ШОС, да, ну, это вообще на самом деле отдельная история, невероятная, потрясающая, потому что фокус внимания в мире, он сейчас на самом деле туда прикован. И прикован не только как бы у европейцев, да, там, украинцев, русских, а в том числе и у американцев, да, потому что перспективы этой организации, ну, они на самом деле... очень огромная, очень огромная. Они этого либо не осознают в Европе, либо пытаются это отрицать, либо пытаются сохранить мину при плохой игре какую-то более-менее приемлемую. То есть их поведение, правда, я не совсем не до конца понимаю, потому что по-хорошему нужно, наоборот, выстраивать дипломатические каналы и как-то пытаться вклиниваться в этот новый тренд, который разворачивает всю экономику мира в сторону Азии, а они остаются где-то на задворках.
2: А вот хочу ваше такое личное, частное мнение услышать. Ну, предположим, вот эти политики уйдут. Придут другие, там, я не знаю, праваки, которые, там, не, я не знаю, АДГ в Германии, там, Ле Пен во Франции, которые скажут, мы Россию воспринимаем не как союзника, не как врага. Ну, вот там на примере того же Орбана, скажем, в Венгрии, хотя мы знаем, какая сейчас политика у Венгрии после прихода Мадьяра, но тем не менее. А вот если они решат, что нужно поднимать экономику, нужно закупать российский газ, и в целом как-то, ну, в общем, хотя бы диалог построить. На ваш взгляд, каким должен быть ответ, какой должна быть реакция с нашей стороны, понимая, что мы и рынки перестроили, логистику перестроили, и в целом достаточно комфортно себя чувствуем в союзничестве с другими государствами?
3: Тут все довольно просто. Я думаю, стоит придерживаться позиции, которую озвучил наш президент, да, то, что не мы с ними разорвали отношения, а они с нами отношения разорвали. То есть, как бы не мы прекратили сотрудничество, а это было исключительно их решение в одностороннем порядке. Россия это открыта ко всему и ко всем. Вопрос только в том, какие условия будут, в случае, если они захотят заново сотрудничать, да, и какие интересы свои России озвучат в этом плане.
2: Ну, вот еще примечательно, это вот я вспоминал сегодня главу МИД Польши. Он, кстати, еще добавляет к своей речи введение биометрии для россиян, настаивает на этих биометрических паспортах. Ну, вот, на ваш взгляд, понимая, что еще и Европа действительно зависит от туристов и наших туристов, несмотря на все вызовы, отсутствие прямого авиасообщения и прочего.

0: Европейцы в этом плане пытаются продвинуть биометрию у себя, потому что биометрия это в России для русских и для всех остальных она существует. У нас все это функционирует довольно успешно, и даже оплата на кассе улыбка осуществляется. Даже если у тебя с собой никаких ни документов нет, ни карт, ничего, ничего, даже денег нет. Просто улыбнулся, а у тебя там банки сами разберутся, как бы биометрия функционирует довольно успешно, тем более в Москве. Вот. А то, что они вот хотят ввести биометрию для граждан России, ну, я думаю, это у них не более чем эксперимент, который они пытаются продвинуть для своего населения, потому что у них население к этому относится с явным отторжением, как минимум, потому что у них сейчас большую часть решений принимают приезжие, мигранты, а мигрантам не очень выгодно, чтобы биометрия была введена, потому что они себя ведут, мягко говоря, вне закона и позволяют себе слишком много. Да, и зачем вешать на себя маячок, который будет помогать им отслеживать их правонарушения, ну, как бы, наверное, они против этого выступают. А через какую-то призму, что давайте-ка мы сейчас на русских это попробуем ввести, а потом ведем это на всех остальных, ну, вполне возможно, что они придерживаются именно такой политики. Потому что отдельно чисто для русских проводить биометрию, я не думаю, что им это интересно, это, скорее всего, какая-то такая более политическая история для внутреннего рынка.
1: Ну, слушайте, сейчас так все складывается с мигрантами, понимая там вот этот случай в испанской Сеуте, такое впечатление, будто ну, вот этот принцип открытых границ в Евросоюзе недолго ему осталось, как считаете?
0: Я думаю, принцип открытых границ сохранится по той простой причине, то, что население Европы рожает очень мало, а население там нужно в любом количестве и абсолютно в любом качестве, к сожалению, таковы реалии политики. Европа, которую мы знали, скажем, лет 15 назад, такой Европы больше не будет. Европа будет совершенно другой. И как бы давайте даже посмотрим на в Лондоне, если не ошибаюсь, да, или ну, где-то вот в Англии у нас происходит такая история, что вся правящая верхушка, она вся состоит из мигрантов, то есть мэр, заместители, начальники полиции. И там даже, знаете, пошли такие диалоги. А давайте-ка мы будем сворачивать либо уменьшать количество британских флагов на улице, потому что это беспокоит и заставляет нервничать некоторое население. Живя в Лондоне, да, в Великобритании, то есть такие диалоги поднимаются. Ну, собственно, понятно, к чему идет. Это такая картина, на самом деле, по всей Европе. Да? То есть как бы Рождество-то они... Но раз говорят, давайте мы не будем праздновать Рождество, потому что это расстраивает наших приезжих мигрантов. То есть они с этого курса не свернут, им нравится, им нужно население, просто-напросто качество от населения. Ну, такое, какое есть, а свои не рожают. А свои не рожают, соответственно, нужно привозить, иначе, собственно, и стран не будет. Ну, они просто вымрут, вариантов других нету.
1: Да, должности занимают иногда язык, а не знают. Ну, вот это, конечно,
0: это,
1: тоже...
0: Да. Есть нюансы, есть нюансы.
1: Я, кстати, в подтверждение ваших слов, у меня хорошая знакомая в Германии уже больше 10 лет живет, вот насчет Рождества подтверждаю. Говорит, если будешь отмечать очень демонстративно, или, не дай бог, у окна елку поставишь, тебе штраф прилетит. Ну, причем штраф такой достаточно внушительный, ну, чтобы не оскорбить нищие чувства. Ну, вот это так вот, знаете, лишний раз задуматься. Скажем так. Да. Но тем не менее, что еще интересного? 11 стран Евросоюза хотят облегчить принятие внешнеполитических решений. Мы говорим про право вето, потому что, ну, будем откровенны, многие страны Евросоюза чувствуют себя не очень от принимаемых решений в Брюсселе. Тут сразу и Словакия вспоминается, которая до сих пор не знает, что делать без российских энергоносителей, судится, но тут понятно, как бы, влияние Брюсселя и где самый гуманный суд. На ваш взгляд, насколько вот Брюссель сегодня становится такой очень тиранической структурой? Как бы сложно тут слова правильные подбирать, но вот именно так это сейчас и выглядит, когда вот есть одно мнение, и оно правильное.
0: Вот это как раз-таки, знаете, теряется единство в Евросоюзе, теряется единство в Европе, теряется вот эта вот коллективная поддержка друг друга, слишком много разногласий, но при этом нужно сделать видимость, что они едины, они непобедимы. У меня другой вопрос. Хорошо, вот вы примете какой-то закон ограниченным количеством стран, представителей на тех, кто скажет против какое-то слово, на них, собственно, на их мнение вы закроете глаза, а как вы потом обяжете эти страны, которые за это не голосовали, собственно, исполнять те или иные законы, которые вы принимаете? То есть будет ли это корректно? Это же не единогласно. Получается, внутри Евросоюза будет принуждение каких-то стран к совершению действий, ну, в которых...

идут вразрез с интересами этих самых стран и их граждан. То есть мне в целом импонирует политика некоторых стран, в том числе в Евросоюзе, да, потому что они все равно, несмотря на общую атмосферу, они сохраняют интерес своих стран и как бы действуют не в каких-то там прозападных или пророссийских интересах, они действуют исходя из своих интересов, исходя из здравой логики. И это мне очень сильно нравится. Но такие страны пытаются подавлять. И вот, собственно, а что будет? Вот подавили, а как вы их заставите прислушаться и действовать в ваших интересах?

В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнарович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным.

0: заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
1: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
1: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
1: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Пациент Борис Дже. Истероидный тип личности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы геополитике?
2: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад неблагонадежным для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: Песочный интерес. Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
2: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: Песочный интерес. Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
2: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник». Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
3: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
3: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах.
4: Возвращаемся в эфир. Кто только настроился на нужную волну или подключился к онлайн-трансляции, здравствуйте. Напоминаю, на прямой связи со студией блогер Денис Шалюта. Денис, продолжай. Да. Что-то я все реже вижу сообщения, точнее, вообще их не вижу, о том, что Европа хочет занять свое место за столом переговоров. Как-то этот трек, в принципе, последний месяц вот он ушел с повестки, но российско-американский вот этот трек общения, коммуникации продолжается. Тут и президент страны высказался, Уитков и Кушнер всегда желанные гости в России, Москва с удовольствием с ними работает, и Мария Владимировна Захарова говорила, что по линии МИДа тоже контакты есть между министрами иностранных дел двух стран. Можно ли это считать некой такой, ну, дипломатической промежуточной победой, учитывая, что Европа вот так оголтела, больше не заявляет о себе?
5: Так дело в том, что Европе дали понять, что их за столом не ждут. Их макнули и русские, и азиатские партнеры, и в том числе американцы. Просто поставили их на место со словами, что, ну, ребята, вы тут в диалоге особого участия не принимаете. При этом сами Соединенные Штаты Америки в лице Дональда Трампа, ну, последнее настроение, то, что как бы то, что происходит на Украине, его это не особо не волнует, и в целом Владимиру Путину полностью доверяет во всех вопросах. И пускай они, собственно, там сами дальше разбираются, а его больше волнует то, что происходит на сегодняшний день где-то в Иране, да? То есть, ну, там как-то фокус интересов у него более приоритетный, туда смещенный.
4: Собственно, поэтому... Да, простите, перебил.
5: Да, поэтому говорю, тут ничего удивительного, то, что Европу маленечко отстранили, им просто не с кем общаться.
4: Здесь примечательно, вот когда встретились министры финансов, Скотт Бессент и Антон Силуанов, сразу как-то, вот знаете, главные инсайды, они всегда в первую очередь на Украине. Они, значит, знают все детали разговора, кто, значит, в Москву прилетает, кто с кем общается. И, естественно, вот еще, знаете, диалог не закончился, они уже все детали его содержания знают. И тоже пытались выставить вот этот диалог между главами Минфинов двух стран с такой очень негативной стороны, но, по всей видимости, мы видим последствия иного характера. Вот глава Минфина США заявил следующее. Атаки Киева на объекты российской энергоинфраструктуры ведут к росту мировых цен на топливо. Ну, так вот, очень аккуратная формулировка, но с явным посылом. Здесь, как считаете, получается у нас, ну, сверить часы и допускать правильное высказывание как реакцию на действия Киева?
5: Я думаю, более чем. То есть, как бы, действия России в последнее время, то есть, раз за разом мы убеждаемся, что политика, которую придерживается и наш МИД, и наш президент, она ведет к конкретным результатам, несмотря на все потуги и попытки выставить перемогу там, где ее нет, со стороны украинских соседей. Да? То есть, как бы, как показывает практика, Россия движется вперед, и путь, который мы избрали, да, он, собственно, победный, и в конечном итоге всегда все завершается очень даже хорошо.
4: Но расслабляться тоже это преждевременно было бы неправильным решением. Вопрос защиты наших объектов критической инфраструктуры, он сейчас тоже стоит на повестке, очень остро, надо сказать. Денис Мантуров в рамках Восточного экономического форума сказал, что несколько предприятий могут перейти под временное управление. Об этом тоже указ президента соответствующий мы обсуждали в эфирах неоднократно. На ваш взгляд, насколько сегодня мы не... Тут вопрос, защищены или не защищены, это одно. Другое, как сегодня противостоять вот таким вызовам в виде беспилотников, ракет и прочего, если мы говорим про НПЗ и прочие важные предприятия?
5: Так, дело в том, что тут же история довольно понятная и прозрачная, да, и вот этот указ, подписанный президентом 604, да, он сейчас конкретно определяет политику, а нашим компаниям, глобальным, большому бизнесу, да, неоднократно же говорили о том, что, ребят, ну, ситуация такая непростая, вы как бы тоже хоть немножко шевелитесь, хоть немножко что-то делаете, да, потому что, ну, там, защиту, сеточки, еще что-нибудь, какие-то базовые вещи, вам попробуйте, организуйте. А у нас как получается? Прилетело, они такие, а дайте нам денег. Хорошо, мы вам денег дадим, а где гарантия, что вы эти деньги реализуете или просто не, куда-нибудь не потратите в левые места? Ну, как бы, если хотите помощи от государства, хорошо, давайте мы поставим свое управление, наше управление встанет, проконтролирует, если вы сами не способны, вы заранее ничего не сделали, объекты инфраструктуры, которые пострадали, вы сами не восстанавливаете, говорите, хорошо, пострадали, дайте денег, сами делать ничего не будем, и чтобы это не случилось, тоже ничего не делали. Рассчитывали, получается, заранее на то, что государство придет и порешает вопросы. Не вопрос, государство придет и порешает вопросы, но только под тщательным контролем этого самого государства, то есть, как бы, придет внешнее управление, придет Росимущество, возьмет под контроль, под управление, полностью проведет ревизию всего, что есть, привлекут финансирование, все восстановится, все будет работать замечательно, а потом, когда уже боевые действия закончатся, когда ситуация изменится, ну, вероятно, к вам ваше имущество вернется, да, которое вы, собственно, взяли и таким вот бездарным образом, ну, извините, пожалуйста, за бедность речи, да, хотел высказаться.
4: Тут я эмоции понимаю, да. Но там очень аккуратно это все регламентируется, кстати говоря. Собственник остается собственником. Там тоже очень все разграничено, четко, понятно, и, в общем-то, вопросов не остается. Но знаете, тут в чем не то чтобы проблема, а, возможно, неточность. Вот у нас есть регламенты там тоже пожарной безопасности. На любом предприятии уже всем сколько лет известно, как это делается. Есть проверки и прочее. Они нужно ли создавать отдельный регламент? Я понимаю, что это требует ресурсы, бюрократического в том числе. Ну вот, от беспилотников, от этих аппаратов, от ракет. Вот вы говорите, там, сеточку, еще что-то. Ну, рэп, я так полагаю, да, себе далеко не каждый может позволить. И там свои ограничения. Но ту же сеточку поставить, это нужно соответствовать той же самой, тому же самому регламенту о пожарной безопасности. То есть, может быть, отсутствие вот этого единого свода правил для предприятий как-то тормозило наших, я не пытаюсь их защитить, но владельцев объектов инфраструктуры.
5: Возможно, тормозило, но в таком случае у меня вопрос, почему в Дубайских Эмиратах, да, где вот там видео скидывают, где автобус едет на фоне МПЗ, я так понимаю, да, который сеточкой закрыт, почему их это не тормозило? Ну, вот такой вопрос. А почему у них ничего не прилетало? Есть только потенциальная угроза, и они за пару месяцев раз и соорудили вот такую вот конструкцию, и никто никому ничего не помешал, и все придумали, и регламенты были соображены. А у нас, извините, пожалуйста, на 5-м году боевых действий, где у нас прилетает уже не первый день, ну, как-то какие-то регламенты понадобились. А может, все-таки стоит маленько пошевелиться, там, с Министерством обороны связаться каким-то образом, да? То есть,
4: да, ну пока гром не грянет, ну вы что? Что же это касается любого человека, предпринимателя или, не знаю, обычного там, я не знаю, человека до зарплаты, трудяги. Понимаете, вот это все так. Пока, значит, я не знаю, пусть у соседа все полыхает синим пламенем. Но вот это, к сожалению, да, главное, что у меня все хорошо. Но вот хочется верить, что общественное мышление в этом плане перестроилось все-таки за 5-то лет. Отчасти в любом случае, но, видимо, есть еще над чем работать. Если про бизнес будем говорить, потому что вот именно общество все-таки, оно действительно перестроилось, тут стоит отдать должное.
5: Совершенно верно, то есть, но пока до коммерсантов дойдет то, что нужно как-то думать наперед, думать о себе, думать об окружающих, думать о людях, которые у тебя работают, но тут, соответственно, бизнесу надо как-то перестраивать свое мышление в более социальную сторону.
4: Да, мы тут, знаете, сейчас обсуждаем такие вещи, как маркировку птиц в домашнем хозяйстве. Но я думаю, вы тоже, да. Это вот две, понимаете, как будто параллельные вселенные. С одной стороны, коммерсанты должны думать над тем, как защитить предприятие от дронов, а с другой стороны, россияне бабульки куриц несут в МФЦ. Ну, слушайте, это, конечно, очень поразительная история.
5: Это из крайности в крайность, это типичная Россия, да, то есть как бы...
4: Наблюдали, да, за этой темой? Прокомментируйте.
5: Я наслышан по этой теме, честно говоря, я в нее не углублялся, и я не совсем даже понимаю смысла вот этих бабушек и с маркировкой куриц. То есть я понимаю вопрос, когда вот настал момент, если мы окунемся маленько назад, когда была история со скотом в Сибири, в том числе, когда вот этот забой был, было... Интересная история, где тетушка пришла и говорит, то есть, а у меня тут, извините, пожалуйста, там сотню единиц скота или сколько там, пришли и забили. Извините, пожалуйста, у тебя сотни единиц скота без присмотра, не маркированная, просто непонятно где, без каких-то опознавательных знаков, характеристик и просто находится на свободном выгуле, да, но вы зайдите на какое-то полноценное взрослое предприятие, где люди работают так, как положено работать, там ты просто так не зайдешь туда, где стоит большое поголовье, потому что это стоит больших денег, и за этим как бы следить. И то есть тут опять же вот из крайности в крайность, да, то есть как бы нужно маркировать, нужно следить, нужно вакцинировать. И вот окунаясь в историю с курицами, да, но это уже из крайности в крайность. То есть там огромное поголовье и огромные деньги и здоровье людей, которые окружают, а тут как бы десяток куриц, ну кому эти курицы, извините, пожалуйста, нужны, они несут яйца на одно подсобное хозяйство, зачем их маркировать? То есть опять же вот момент из крайности в крайности, поэтому где-то я признаю, что это надо и так должно быть, да, а вот где-то, ну, по-моему, немножко перестарались. И вот что касается курицы, маркировки от 10 штук и выше, если я не ошибаюсь, да, да, то есть, ну, тут да, как да. Перебор.
4: Ну, а если хоть какое-то малейшее изменение, снова надо ведь ножками топать, да. Сказать, что вот, там, гости приезжали дорогие, ну, одну курицу там на суп пустили. что тоже, знаете, выглядит очень...
5: В леса залезла, внук приехал, как бы собака сорвалась с цепи. Вот все, уже маркировать не надо. То есть, а потом раз пошла, докупила, у соседей забрала десяток. Вот, пожалуйста, опять надо. Ну, это глупость чистой воды.
4: Да, ну, хорошо, что у нас, кстати, к таким вещам с юмором относятся. И, знаете, и чепчики надевают. На отдельных, да, там куры, петухов с ним приходят, это, конечно, отдельная история. Но посмеялись, ладно. Знаете, вот продолжая вот эту сложную, серьезную, но нужную тему с защитой предприятий, вот, понимаете, вот здесь нет ли таких соответствующих подводных камней, когда предприниматели могут просто ведь расслабиться. Ну вот придет государство, ничего страшного, мы не будем там тратить деньги, мы не будем из своего кошелька платить, чтобы эти самые сетки установить. Ведь придет государство, мы останемся собственниками, они, во-первых, нас вложатся и защитят, и вернут. Вот тут вот как вы считаете?
5: Так вот, как раз-таки тут у нас основная собака и зарыта в России. Да. Собственники и бизнес очень сильно расслаблены, потому что знают, что государство придет, и государство порешает. Так было очень долгое время, да, то есть как бы все жили в очень сильно тепличных условиях на сегодняшний день. И с этой точки зрения я бы все-таки, наверное, перерассмотрел вот этот законопроект и указ президента 604-й, немножко его дополнил, о том, что под какую историю государство пришло, взяло в управление и потом все исправило. То есть, видите, пожалуйста, если поражение объекта было более 70%, и собственникам было сделано ничего, а государство должно прийти, взять под свой контроль, восстановить и сделать так, чтобы это все работало, функционировало и приносило прибыль, и выполняло интересы, ну, интересы государства, выполняло свою деятельность, это, между прочим, федеральные объекты, да, то как бы, а точно ли собственником должен остаться человек, который довел вот до этого 70% разрушения, да, или все-таки государство пришло и просто все восстановило, все сделало, все починило, и все-таки должно уйти в полное управление государством, да, а собственнику в процентном соотношении должен отойти какой-то процент, который, соответственно, ну, будет удовлетворять его нужды, но все-таки объект должен перейти под контроль государства в полной мере. Это, может быть, хоть как-то подстегнет собственников шевелиться, потому что будут риски, что если они не справятся, придет государство и, собственно, заберет и возьмет под свой контроль, а они просто будут получать какие-то дивиденды в небольшом количестве, но в более лучшем качестве, потому что управлять будет государство.
4: Да, вот хорошо, что мы эту тему тоже осветили. Тут Новак тоже интересно высказался позитивно. Поставки топлива на внутренний рынок с российских НПЗ, вышедших из ремонта, выросли на этой неделе. Денис, вы же блогер из Сибири. Как дела с топливом? Расскажите.
5: Слушайте, мне вот любят в комментариях писать то, что топлива нету, ничего нету. Но я вот как бы в Красноярск недавно ездил. Из Красноярска вернулся, уехал в Новосибирск. Как бы что туда на машине, что обратно на машине. Как бы, извините, пожалуйста, ни на медведях, ни на осетрах я добираюсь вплавь да по реке. А, собственно, все на автомобиле, туда-сюда езжу. Да, безусловно, местами, то есть... Где-то лучше, где-то хуже. На сегодняшний день, скажем, если мы возьмем город Новосибирск, там очереди присутствуют, но топливо есть. Если при этом, когда мы выезжаем на федеральную трассу, ну, вот я выехал, да, в Новосибирске я не заправился. Я выехал, проехал буквально 30 километров от города, спокойно встал, без очереди заехал, полный бак, поехал дальше до города Кемерово. Красноярский в этом плане намного проще, да, то есть где-то ценничек может повыше, чем в Кемерово, но при этом можно без проблем заехать, заправиться. В городе Кемерово до недавнего времени, в принципе, даже сняли ограничения на заправки автомобилей, то есть заезжаешь, заправляешься, цена при этом не меняется, газпромовская заправка, какие цены были, такие и остались. Сейчас очереди чуть выросли, да, но, опять же, по ходу обстоятельства так поменялись. Но при этом бензин в доступе, он есть, все, как правило, заправляясь ночью, потому что я работаю, бывает, до 5-6 утра, по дороге домой спокойно заехал, там как раз машина заехала, АЗС заправила, я спокойно без очереди заехал, машину заправил, у меня полный бак, я на неделю, мне хватит, то есть я в этом плане особо не ощущаю. Очереди, да, присутствуют, но, собственно, в такое время живем. Но бензин есть. Самое главное, что бензин есть, и при этом цена, опять же, «Газпром» 67 рублей 95, то есть как бы все замечательно.
4: Да, и тут, знаете, конечно, пытались всячески информационно, ну, как-то перехватить эту повестку, говорить о том, что вот, значит, российский рынок в основном сегодня, да, автовладельцы на китайцах, китайцы, значит, на наш там какой Евро-3 не переваривают. И вот, значит, ладно, один день они заправляются, два дня, но через неделю точно будет там автомобильный коллапс, все эти китайцы полетят. Но вот знаете, я не знаю, как у вас автомобиль, но вот что-то, знаете, больше таких предположений я не вижу в интернете. Я полагаю, вы тоже.
5: У меня автомобиль китайский, так что, не знаю, заправляюсь нормально, не знаю, Евро-3, не Евро-3, я не разбираюсь. Я зашел, заправился, 95-й залил, поехал дальше. То есть вроде все нормально ездит.
4: Не брезгует самое главное. Да,
5: ну, абсолютно, да.
4: Но, кстати, вот именно с точки зрения информационной, мы же помним, как разгоняли и любили пользоваться вот этими видеороликами, в том числе с паникующими россиянами. Такие тоже были, есть, будут, особенно те, кто стараются быть, простите, не в теме, но они понимают, нужно заправить машину, а там очередь на несколько часов, нужно эмоциональное видео в запрещенных грамм выложить, а потом быть выставленной на смех противникам по всем этим чатам и каналам. Вот информационно, как себя ощущает Россия сегодня? Как считаете?
5: Честно, это неизбежно, что люди пытаются поймать дешевый хайп на каких-то проблемах, но дело в том, что вот они соберут этот миллион просмотров, соберут цитируемость, да. Ну, давайте будем честны и объективны, на вот такого рода проблемах, да, на очереди на заправку еще никто знаменитым не стал. То, что ты выложил, да, вот это видео, посмотрел, там тебе миллион человек. Ну, как бы, и какой тебе профит это дало? Да, по сути, никакого. По сути, ты просто выставил посмешищем себя, свою страну, своих друзей, соседей, то есть сделал минус государству, информационно кого-то расстроил. Ну и зачем? Какую цель ты, конечно, в итоге достиг? То есть, ну, просто дешевый хайп ради хайпа, без какого-то результата, конечно, в итоге. Но зачем это делается, я не понимаю, как до некоторых людей это донести. Тоже я не совсем до меня доходит, потому что людей много, мнения абсолютно разные. Кто-то считает это нормальным, но не знаю. Неправильно.
4: Да. Помните, в 22-м году, ну и многие говорили, я даже отчасти солидарен, что информационно мы, не скажу слово, уступали, не нравится мне это, но противостояли очень серьезной команде. Команда из украинского ЦИПСО, из западных медиатехнологов и прочих-прочих. Пугалок было много. И, значит, крах экономики прогнозировали, и, значит, ужас, это все было. Сейчас, по состоянию на 26-й год, как будто пугалки закончились.
5: Пугалки не закончились. Люди стали более стрессоустойчивыми. Вот. То есть люди научились фильтровать и воспринимать информацию, потому что без остановок пугать невозможно. То есть, как бы, ну и плюс ко всему, наша тоже машина информационная, она более-менее научилась работать, оперативно отвечать на входящие вызовы. То есть тут тоже нужно отдать должное. Но, тем не менее, все равно нет-нет, а какие-то вещи проскальзывают.
4: Ой, да, мне сразу вспоминается вот этот новый СММщик в Министерство обороны Российской Федерации. И работу оценили очень хорошо, там и просмотры, и реакции, и видно, что люди поприветствовали. Ну, безусловно, отчасти, возможно, даже комичные какие-то картинки, но без перехода, без, вот знаете, какой-то аморальщины вообще ни в коем случае. И это очень классный разрез по сравнению с тем, как свою компанию выстраивает Киев. И Запад в том числе. Вот вы и как блогер в том числе как-то, может быть, сравнивали, смотрели лично, может, как-то какое-то вот мнение у вас сформировано на этот счет?
5: Есть такая политика в медиасреде: 80% негатива или 70% негатива, 30% позитива. Дело в том, что на негативе легче собирать аудиторию, легче собирать просмотры, легче вирусить и продвигать публикации. Скажем так, на Западе и на Украине в частности, они в принципе сейчас танцуют 100% негатива, 0% позитива. И этот негатив, он в разных формах, да, и как правило, все плохо у России, смотрите, как у них стало еще хуже. Ну, как бы, и от этого они танцуют, и этим они в основном занимаются. Но это неправильно категорически, потому что, ну, такая политика, она приводит к дофаминовому истощению зрителя, и просто-напросто любые ваши дальше новые потоки, они должны быть все выше, больше, ярче, выше градус, все сильнее, сильнее, сильнее. Это вот как с политикой Зеленского, да? То есть давайте мы НПЗ, Валберис, сейчас давайте вот будем аэропортом угрожать, да? То есть поднимаем, поднимаем, поднимаем градус, потому что сделать что-то меньше, это уже все, это уже не вставит никого, и все скажут, ну и что? Никакой реакции.
4: Что еще примечательно, мы обсуждали сегодня историю с Германией, вот тоже информационные ленты передают заявление главы МИД Германии Йохана Вадефуля. Он сообщает следующее: Евросоюз в ближайшие недели планирует дополнительно внести в санкционные списки большое число лиц после инцидента с дроном. И на ваш взгляд, история с санкциями, санкционными списками, она тоже превратилась вот в некую такую рутину для Брюсселя, от которой, ну вот отказаться уже было бы странно, потому что обвинят в каком-нибудь пророссийском курсе, но и смысла-то от них не особо-то много.
5: Смысла нет. Оно уже не приносит никакого профита, этого уже никто не боится, на это уже никто не обращает внимания. Плюс ко всему, насколько я не ошибаюсь, дрон-то на самом деле украинский, если я читал об этом, вроде как информация была. Но тем не менее, виноваты русские, и как бы это не то, чтобы уже не имеет смысла, это не то, чтобы вот они, да, действительно, они идут по накатанной дороге, но это уже не несет вообще никакой ценности за собой. То есть это не несет ни угрозы, ни веса, ни значения. Это, я думаю, даже люди, которые это делают, они уже сами понимают, что, ну, они занимаются абсолютно бесполезными вещами. То есть, ну, друзья, Россия – это страна, против которой введено санкции столько, сколько в мире. Ни против одной страны в жизни не вводилось санкции, но при этом русские ездят спокойно по всему миру. Наша экономика продолжает стоять и чувствует себя более-менее нормально. Ну, даже местами комфортно, развиваются даже перспективы какие-то. Мы инвестируем в огромные проекты, в том числе и с Индией, да, и с Китаем, с Турцией, с Казахстаном. Реализуем огромные фундаментальные вещи. У нас в стране происходят научные разработки, то есть как бы не стоим на месте, все движется вперед. И как бы вот на сегодняшний день даже до смешного доходит, да, вот в городе Красноярске был, запускают производство алюминия чистейшее, которого нет аналога в мире в принципе. То есть, ну, этого в мире нету. Это делается в России в условиях жесточайших санкций, когда против нас введено все, что только можно вести. Ну, друзья, мы единственная страна в мире, которая полностью от самого начала и до самого конца способна создавать самолеты. Ну, как бы, к чему нам ваши вот эти санкции? То есть вы можете их вводить сколько угодно, но они не работают. Либо работают, но походу работают не так, как вы планировали изначально.
4: Ну, а какая тряска вокруг низкоорбитальных спутников российских? Что-то тоже смеялись сначала, это... сейчас все.
5: Ну, а потом смотрите, оно работает, оно передает, а сейчас запустят еще это, что у России свой Starlink появился, да? То есть, а почему так? А из-за чего? А, ну, как бы очень много такой истории интересной, что в России развивается, и с чем никто ничего поделать не может.
4: Вот знаете, Меркель, мудрейшая женщина все-таки, понимая все происходящее, она назвала абсурдом возможность стать президентом ФРГ. И даже СМИ цитируют небольшой фрагментик. «В жизни есть много других прекрасных вещей, которыми можно заняться». Вот ее слова да в уши тем, кто, собственно, сейчас у руля европейской политики. Денис, спасибо вам огромнейшее за этот эфир. Был рад. Денис Шлюта был в эфире «Радио Спутник». Всего доброго вам. До свидания.

0: У каждого героя свой подвиг, свой голос, свое послание домой. Музыкальные приветы от бойцов из зоны специальной военной операции передаем в программе «Позывной спутник» на волнах полевой почты. Узнать за 90 секунд. Когда гитлеровская Германия была повержена, советско-американские отношения вроде бы находились на подъеме. Встреча на Эльбе, объятия политиков, слова о дружбе и союзничестве. Но противостояние с СССР уже вызревало в лондонских и вашингтонских кабинетах. За год до знаменитой фултонской речи Черчилля, давшей старт холодной войне, весной 1945-го был подготовлен план союзников по возможному вооруженному противостоянию с Советским Союзом. В Кремле это прекрасно понимали и предпринимали контрмеры. Группа советских пионеров в качестве жеста дружбы преподнесла американскому послу в Москве Уильяму Гарриману вырезанную вручную из ценных пород дерева копию большой печати США. Дипломату поделка настолько понравилась, что он повесил ее в своем кабинете. За 7 следующих лет в этом помещении успели поработать еще 3 посла. А печать висела в полной неприкосновенности, став неотъемлемой частью интерьера. Какова же была ярость американских спецслужб, обнаруживших в ней в начале 1950-х хитрого «жучка», использовавшегося для разведывательной деятельности на высочайшем для тех лет техническом уровне. Конструктор «Трояна» Лев Термен за это и другие шпионские устройства тихо и без шумихи был удостоен сталинской премии.
1: Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Спутник». Разберемся.
3: В Москве 7 утра, в Перми 9:00, в Улан-Удэ полдень. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Молчание об украинских атаках на мирное население – это соучастие терроризму, считают в российском МИДе. Новую схему по изъятию замороженных российских активов дипломаты объявили воровством. В Минздраве рассказали о мерах для демографического роста в России. Подробности далее. Молчание международных организаций после терактов киевского режима неприлично и граничит с участием. Об этом заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что говорить про ОБСЕ в этом контексте уже давно неинтересно, потому что институты этой структуры увидали на протяжении длительного времени и теперь находятся в абсолютной дисфункции. Дипломат подчеркнул, что основной целью ударов ВСУ по рейсовому автобусу в ЛНР, по Краснодару и Старобельску стали дети, а отсутствие реакции на эти действия неприемлемо. В России договоренности считаются святыми, в то время как на Западе перечеркивают даже письменные обязательства, заявил глава МИД России Сергей Лавров в рамках лектория Российского общества знания на полях Восточного экономического форума. Министр напомнил, что в 1999 году на саммите ОБСЕ была подписана декларация, где записано, что безопасность неделима и ни одна организация не может претендовать на доминирование. Он также отметил, что российская сторона до сих пор не получила ясности по многочисленным делам, которые послужили поводом для новых антироссийских кампаний и санкций. Новая схема по изъятию российских активов, обсуждаемая в ЕС, это воровство, заявил на полях Восточного экономического форума замглавы МИД нашей страны Александр Грушко. В обращении к журналистам он назвал действия Евросоюза грабежом и беззаконием. Напомню, издание Euractiv ранее сообщило, что в ЕС предложили вывести замороженные российские активы из бельгийского депозитария Euroclear. Их предполагается перевести в новую структуру, чтобы преодолеть возражения Бельгии против использования этих средств для финансирования Украины. России и Китаю нужно повышать уровень информированности деловых кругов об имеющихся инвест-возможностях. Нужно обеспечивать поддержку и продвижение проектов и искать новые пути для их финансирования, заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров. Он добавил, что России и Китаю также необходимо сосредоточиться на постоянном мониторинге и адресной поддержке проектов Российско-Китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству. Кроме того, по словам чиновника, российская сторона предложила более интенсивно проводить работу по презентации перспективных проектов для китайского бизнеса. Доступность медицинской помощи, развитие детского здравоохранения, женских консультаций, повышение доступности процедуры ЭКО являются главными мерами, которые предусмотрены Минздравом для повышения демографических показателей в России. Об этом сообщил РИА Новости первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко. Он также добавил, что на данный момент по стране реализовано 230 тысяч результатов программы модернизации первичного звена, построено более 6 тысяч объектов здравоохранения. Парад к 81-летию окончания Второй мировой войны и победы над Японией прошел на Сахалине. Об этом сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко. Он рассказал, что впервые на торжествах 3 сентября появились точные копии боевых знамен войсковых частей и соединений, принимавших участие в Южно-Сахалинской наступательной и Курильско-десантной операциях. Их изготовили по инициативе сахалинского филиала Российского военно-исторического общества. В параде приняли участие военнослужащие, ветераны СВО и представители силовых ведомств. Оставайтесь на волнах радио «Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
2: Вы слушаете радио «Спутник». Экспрессо.
4: 7 часов 4 минуты. В эфире радио «Спутник», утреннее шоу «Экспресса». Артем Муратов, Игорь Пименов и Константин Придыбайло в студии. Календарь перевернули.
5: Опа! Сразу с этого. Вот сразу с этого надо было начать.
6: Ну, доброе утро.
5: И снова 3 сентября. Доброе утро.
4: 3 сентября. День прощания.
5: Что?
4: День, когда рябины. Да. Костры рябины.
5: Я календарь. Вот все полчаса давайте вот так вот
4: давай
5: сейчас проведем.
4: И снова 3 сентября. Как вы относитесь?
5: Как? С белой завистью. Ведь человек зарабатывает много денег.
4: На одной песне.
5: На одной песне. Некоторые мечтают только об этом. Альбомы пишут. А человек просто одну песню спел благодаря Игорю Николаеву, Игорю Крутому. И вот эта троица сейчас пожинает плоды.
4: Игорь, и ты как?
6: У меня у друга, у Сережки Миленина сегодня день рождения.
4: Да?
6: Да, поэтому для меня 3 сентября — это день рождения друга.
4: Я считаю, что 3 сентября должен быть как-то отмечен в производственном календаре Российской Федерации.
5: Сокращенный день предлагаешь
4: делать? Да. Кто будет поджигать костры рябин, если не мы?
5: А кто будет переворачивать календари?
4: Конечно, это нужно как минимум сократить рабочий день, чтобы люди успели все это сделать.
5: Вы представляете, производство календарей, оно бы остановилось, если бы не Шуфутинский. Ведь покупают календари ради 3 сентября, чтобы перевернуть календарь.
4: Одни блогеры вон кассу делают, они 2 сентября как ненормально.
6: Рилсы снять.
4: Да, да, да, они же как бешеные 2 сентября бегут в магазин и скупают календари, чтобы вот этот вот видосик снять. А знаете, что у американцев есть свой тоже, своя песня и про сентябрьский день, но не про 3.
5: Нет.
4: Не знаете такое? У них есть песня, называется «Сентябрь», и там есть строчка «Ты помнишь 21-ю ночь сентября?»
6: А, сентябрь.
4: Да, да, да. Она
6: у меня звонок такой. Огонь, земля, вода, группа, да?
4: Да, да, да.
5: Земля, ветер, огонь.
4: Земля, ветер, огонь, да. В 78-м году это была песня написана. Она сейчас во многих фильмах, сериалах
5: используется. Да нет, Шуфутинский круче.
6: 3 сентября.
5: Календарь перевернул.
4: Да.
5: Блин, классно.
4: Ну что, ладно, отбивка к новостям, поехали. Ну, вообще, история этой песни хорошая, да? В 93-м году песня получилась.
6: Кстати, он же тоже приехал с эмиграции, с Америки. Может, он подслушал эту песню?
5: Да, он вообще не... Он просто исполнитель. А Игорь Крутой и Игорь Николаев написали. Вообще, если говорить об истории мемности этой песни, то 15 лет прошло. На МДК вот был такой...
4: Паблик. Ну, да, до сих паблик пор есть.
5: До сих пор есть, да. Там появилось, и там все это раскрутилось. Вот 15 лет прошло, можно сказать.
6: Кстати, для него это пророческая дата. У него спустя 3 года ровно, как он исполнил эту песню, у него внук в 3 сентября родился.
4: А, серьезно?
6: Да, так что для него это прям крутая дата.
5: Это вообще... Просто столько заряд. Вы представляете, 3 сентября вся семья Шуфутинских начинает икать. Очень сильно. Кто-то вспоминает.
4: А представьте, вот как вселенная все-таки запрограммирована, да? То есть вот он пел про 3 сентября, и 3 сентября у него стал праздник.
6: Мне кажется, в этот день они все как вот... Мы ждем аванс. Что придет сообщение, вся семья такая: о-о, наконец-то, дедушка Миша.
4: Тут нам напоминают, что есть еще песни, вот «Ротару», «Вот и лето прошло».
5: Кстати, оно прошло 3 дня назад.
4: Да. Словно и не бывало. Да.
5: Не актуально.
4: Не актуально, да. Уже 31-го, можно было августа ее петь. Ну, кстати, я напевал ее. А так, что у нас интересного по новостям? Ну, немножко так перчинки политики добавим в сегодняшнее утро. Конечно, не обошла новость всех россиян. Я думаю, многие это слышали, что в Германии решили закрыть русский дом в Берлине. Это наша гуманитарная миссия. И вот только что Сергей Лавров во Владивостоке заявил, что будут закрыты отделения института Гёте. Ну, как бы один-один, око за око, как говорится. Институт Гёте многие слышали, но, в общем и целом, мало кто понимает, чем он занимается, но основная его задача — это курсы по немецкому, пропаганда немецкого языка, немецкой культуры. Там же, кстати, можно было сдавать вот эти экзамены, которые подтверждают знания немецкого, и ты там можешь, например, уехать в Германию и чем-то заниматься профессионально. В общем, 1-1. Что будет с генконсульством Германии в Санкт-Петербурге? Большой вопрос, потому что вчера обсуждали, что у нас же закрывают консульство, и мы должны закрыть консульство. Но, не знаю, пока замминистра Грушко только заявил о том, что такая мера может быть принята, но официально ничего не подтвердили. Ну вот, нехорошо, когда гуманитарные эти темы закрывают.
5: Угу. Надо идти дальше, закрывать пивнухи немецкие. Нет?
4: А у нас
5: много?
4: А ты
5: что-то задумался?
6: А вот на это не решится никто.
5: На это никто не решится. А вот закрываем.
4: Ну, у нас-то пивнух немецких много, и итальянских у нас. У нас куча ресторанов недружественных, скажем так, стран. А представьте, русский ресторан где-нибудь сейчас, не знаю, там, в Берлине. Есть русский ресторан в Берлине?
5: Они все равно так вкусно не готовят, как здесь. Да, по-моему, есть. Да, везде есть русские рестораны, это точно.
4: Не, ну пивнухи точно трогать не надо. Рестораны тоже.
6: Я вообще видел новость, что пиво Гиннес стоит в России дешевле, чем в Европе.
4: А знаешь почему? Потому что пиво Гиннес производилось в России, по-моему, в Калуге, что ли, по прям лицензии вот этого бренда. Так. То есть один в один все было точно так же. Но когда ввели санкции, люди, которые производили это пиво, ушли, а технология осталась. И все, и это пиво, произведенное в России, оно как бы... Оно, ну, кто-то говорит, эксперт, знаете, есть такие ценители пива,
5: да, да,
4: которые...
5: Сомелье.
4: Вот здесь вот нотки немножко кардамона не хватает. Вот это не настоящий Гиннес. А все осталось, поэтому у нас производят Гиннес практически один в один, как у них там, но дешевле выходит.
6: Просчитались, но где?
4: Да.
5: Да, не такая ситуация, как с бензином. Пиво в достатке есть, конечно.
4: Так, с бензином, кстати, вот в Москве, по крайней мере, более-менее стало.
5: Я проезжал заправку, не было очереди.
4: Да, да. И есть бензин. У меня возле дома прям заправка, почти из окна видно, была очередь. А сейчас нет. Но вообще я против того, чтобы вот шли такие гуманитарные войны. Ну, обмен культурой и взаимодействие культуры, ну это же хорошо.
5: Это очень хорошо. И когда это поймется, ну, тогда мы и обрадуемся. И еще раз соберемся и скажем: о, хорошо, что образумились.
4: Это да. Тем более, ну, немецкий язык и вообще немецкая культура в истории России очень много повлияла. Извините, Екатерина II, это кто у нас была? Величайшая императрица русская. А корни-то у нее там это немножко на немецком говорят. Но в Германии не все так гладко. У них, в принципе, как и у нас, один народ, можно сказать. У них большой дефицит кадров в полиции, как и у нас.
5: Угу.
4: Что далеко ходить?
5: Так там я даже слышал, что кто-то даже не сдает экзамены на то, чтобы работать там. Они просто не знают.
4: Берут.
5: Они не знают языка, ну, на 100%.
4: Да. Бывает такое. Ну, У нас тоже не хватает полицейских,
6: будет,
4: к сожалению.
6: Будет пантомимная полиция, они будут пальцами показывать. В крокодила будут играть просто с преступниками. Стой.
5: А у нас не хватает, говоришь, полицейских?
4: Да, да, да.
5: Не знаю. Это что? Официальная статистика?
4: Официально, что, типа, да, у нас недобор.
5: Хватает, недобор.
4: Недобор, причем серьезный, по всей стране.
5: Угу.
4: Ну, я не знаю, в первую очередь говорят, что зарплаты низкие, здесь я согласен. А с другой стороны, ну, я хотел быть, ну, тогда еще милиционером.
5: Угу.
4: Но не, вот как, ну, не таким вот патрульным. Я хотел детективом там расследовать вот это вот все.
6: Эркюль Пуаро.
4: Да, Шерлок Холмс, вот это по-русски.
5: Да.
4: А вы что, никто не хотел из вас быть милиционером?
6: Да, наверное, все хотели.
5: Да, прямо в детстве. Вот я до сих пор.
4: Хочу, да?
5: До сих пор хочу.
4: А подождите, а помните, были вот эти наборы полицейских с наручниками, с пистолетом, со свистком?
6: Я помню, что была полицейская академия по телеку. Я смотрел, вот такой, блин, классно.
5: Вот тогда был бум.
6: Как Махоуни, прикольно
5: быть. Вот тогда
6: был
5: бум, и все пошли учиться на полицейских.
6: Да, а потом еще и «Убойная сила», «Улица разбитых фонарей». Все, и ты такой, ты Дукалис маленький в душе.
5: Это, кстати, прикольный, ну, по-западному скажу, лайфхак. Просто, если хотите добор где-нибудь, вот просто создавайте сериалы и фильмы, чтобы воодушевить. Но не так, как с Колобком, конечно, история. Тут наоборот все произошло как-то.
4: И сразу, знаешь, статистика, желание стать пекарем у людей упало, да?
5: Недобор пекарей!
4: В колледжах. А вообще у нас, кстати, много классных, как говорят, ментовских сериалов сейчас. Ну вот смотрите, ну возьмем, вот «Майор Гром» вообще снят для молодежи по комиксам.
5: По комиксам.
4: Класс, там прикольный персонаж, кто он? Полицейский. Потом очень классный вот детективный сериал русский, тоже про полицейского, «Хрустальный» называется.
5: Я не видел.
4: Что, посмотри. Он как раз-таки...
5: А там нет перед «Хрустальным» гусь?
4: Нет, нет, нет, я тоже люблю «Гусь Хрустальный».
5: Сериал о городе.
4: Но там снято как раз-таки вот то, что мы буквально только что перед эфиром обсуждали, про такой, знаешь, серый... такой прибрежный город, угу. Когда вроде бы там из-за ветров и природы все такое невзрачно, серо, и сериал очень классный, и очень прям там история. «Хрустальный», всем советую, посмотрите, поставьте.
5: Вообще это все влияет же на массу. Вот слово «пацана», да. Ну, как стрельнул, так...
6: Сейчас вторую часть снимают.
5: Еще вторую часть.
6: Да.
4: Ну, точно?
6: Угу. Ее сначала запретили.
4: Как это запретили? Вот. Не могли запретить.
6: Запретили, почитали сценарий, сказали, мы на это деньги выделять не будем. Сейчас нашли частных инвесторов, я слышал, и все-таки снимают.
4: А, то есть вторую часть будет не Институт развития интернета снимать. Ну, видимо, жестко там, значит, что-то будет.
5: Интересно. Ну, я к тому, что это влияет на массы, и хулиганов стало больше в какой-то момент по статистике. И обращения в полицию.
6: Хотя куда еще больше.
5: Вот, поэтому снимите какой-нибудь про полицейский сериал, и я к этому. Очень хороший надо снять.
4: Да, много.
6: Про доноров можно снять сериал, чтобы все такие,
5: пойду кровь сдавать.
4: Про доноров.
5: Брошу пить.
6: Что-нибудь полезное.
4: А мне еще понравился сериал «Дневник волонтера».
5: Очень классный. Я слышал об этом.
4: Да. Не дневник, а плейлист. Плейлист волонтера.
5: Да. Там,
4: да, там как, по-моему, господи, кто же там снялся, это тоже известный.
6: И там Шуфутинский 3 сентября должен быть трек.
4: Не, плейлист волонтера, там Иван Янковский, вот наша юная молодая звезда. Очень классный тоже сериал. Про поисковиков. Вот тоже такая проблема. У нас, к сожалению, пропадают люди. Сейчас грибной сезон, между прочим.
6: Тут Лиза Алерт.
4: Да, вот эти все проекты. Да, кстати, грибной сезон, и, ребята, будьте осторожны, когда идете в лес, есть там разного рода рекомендации, что нужно сделать, и особенно за старшим поколением, присмотрите, вот плейлист волонтера тоже популяризировала, и, ребята, у меня есть знакомые, которые работают вот в этих проектах, поисковых активисты, они говорят, прям вал был, когда, ну, начинались какие-то, ну, очередные поиски, огромное количество, во-первых, подписчиков пришло на эти проекты, ну, типа вот Лиза Алерт и прочее. А во-вторых, когда там, ну, пропадали дети, ну, бывало, да, у нас, к сожалению, в стране, и в разы увеличилось количество волонтеров, которые там шли в лес, которые прочесывали это, и это очень классно сработало.
5: Да, мы вот классный совет дали. Снимите классный сериал про полицейских, опять-таки, призываю, и будет добор.
4: Да. Что еще из интересного в мире-то происходит? Дональд Трамп, мне кажется, у него нет никакого потолка в его безумии. Монетный двор США выпустит в продажу коллекционную золотую монету с, внимание, чем? Конечно.
5: Ну, понятное дело, с изображением самого Дональда Трампа.
4: Ну что, как вам?
6: Да прикольно. $1 же там, да?
4: Да, продажа монет уже вот-вот должна стартовать. Коллекционеры смогут приобрести всего 100 монет за $154.5. Это 100 монет, да. Получается, на, ну, сама монетка, ее номинал 1 бакс.
6: То есть $1 стоит $154?
4: Не-не-не, $100 $154. То есть одна монетка стоит полтора... $1.5, да.
5: Но он все-таки классный этот бизнесмен. Все-таки классный. Все продает. Бесспорно. Вообще все продает.
4: Но вообще, вот я дочитываю, смотрите, оказывается, Трамп стал первым за последние 150 лет человеком, чье изображение появится еще и на американской банкноте при жизни. С 1866 года было ограничение на печать людей на банкнотах, на, на купюрах. Ну, мне кажется, это... Я не знаю, это проявление чего? Это...
6: Нарциссизма.
4: Нарцисс, думаешь?
6: Я думаю, когда Трамп уйдет с поста, то и купюры, и монеты изымут быстро. Потому что, ну, это очень странно. Это...
5: Но пока он вот пользуется моментом. Пока, блин, да. Я президент, надо натекать на что-нибудь.
6: Мне кажется, он понимает, что он на хайпе не вечно, и вот он хайпует
5: максимально.
6: Сколько у меня
5: осталось? Пару месяцев. Поехали.
6: Монеты.
5: Монеты. Что?
4: Что, так, от чего еще не
6: майки,
4: добрался?
6: Татуировки со мной.
5: Переименуем Тихий океан в Дональдский.
4: Дональдский океан, да-да. Ну, мне кажется, он нет такой сферы, докуда Дональд Трамп не дотянулся. Вот просто.
6: Да, уже в футбол дотянулся даже.
4: Он в футболе был.
6: Отменяем монеты, красные карточки.
4: Там, вот ты говоришь, там, кепки, майки, это было еще в первую его кампанию. Там носки, у меня есть носки, кстати, с Трампом.
6: У меня дома майка фирменная. С Трампом есть.
4: Да,
6: о, мне видишь? Подарили.
4: Трамписты тут сели, присели.
6: Yeah.
4: Вот. А ты за это, за демократов, что ли, Артем?
6: Или за республиканцев?
5: Я притих тут, а? Я до сих пор в голове просто у меня песня 3 сентября, я даже об этом не думаю.
4: До сих пор календарь переворачиваешь. Что еще из интересного? К нашим темам предлагаю перейти. Тут, оказывается, вот мы говорим, нужно там полицейских добирать, чтобы... фильмы хорошие снимать и так далее. А тут пишут новости, что, оказывается, работодатели готовы доплачивать за знание китайского языка. Это будет заметным конкурентным преимуществом на российском рынке, особенно в IT-сфере, управлении, логистике, продажах и так далее. То есть плюс к зарплате.
5: Доплачивать сколько? Примерно хотя бы.
4: А каждая компания по-разному.
5: Угу. Тогда всем не хао. Это сколько? Вот насколько я наговорил сейчас? Сколько мне надо приплюсовать к зарплате?
4: 30 копеек.
5: 30 копеек. Еще раз нихао. Что я еще знаю?
6: Доллар трамповский можно.
4: Я сгоню с козырей. Джеки Чан.
5: Джеки Чан?
4: Да, все. Джеки Чан китаец. Джеки Чан китаец.
5: Согласен.
4: Вот Си Цзиньпин классный мужик. Вот все. Когда в бухгалтерию, друзья?
5: На самом деле надо... Уже внедряют же классы в школах. Вот я дочь повел.
4: А я хотел сказать, вот у вас же дети есть. Что там с китайским делаете?
5: Я ничего не сделал, но я, оказывается, узнал, когда только 1 сентября повел дочь в школу, в первый класс она у меня пошла, я узнал, что есть профильный класс с китайским языком.
4: Отдал ее?
5: Целый класс... Нет, не отдал. Уже не успели. Да и не знаю, отдал
6: типа
5: бы в принципе.
6: Типа как факультатив?
5: Да, вот просто класс, который вот с китайским языком. Я не знаю, как это факультатив.
4: У них, наверное, будет китайский язык.
6: Я слышал, что арабский сейчас вводят в школе. И он будет как второй вместо английского. Вот про китайский я не слышал.
4: Это вообще китайский спецкласс получается.
5: А арабский вместо английского — это не только у нас, это и в Англии тоже уже.
4: А вы знаете, кстати говоря...
6: Официальный.
4: Это не прикол, но вот опубликовали недавно статистику. Самое популярное имя новорожденных в Британии — это Мохаммед, да.
5: И не только, кстати, там.
4: Не только там.
6: По всей Европе, да.
4: Да, в Франции, в Италии. А в Польше имя, помнишь, да?
6: Ян.
4: Хорошо, что не Руслан. Вот это было бы, конечно, смешно. В общем, вы не готовы, да, пока детей в китайский погружать?
6: Ну, у меня маленькие, пока им пока бы русский выучить.
5: А потом о китайском говорить. На самом деле, это интересно, но я об этом вот больше вот интересно, дальше у меня не заходила мысль. Интересно.
4: А я расскажу историю. У нас есть такой замечательный проект государственный, называется «Открытое образование». Есть сайт openedu, ну типа education, openedu.ru. Там абсолютно бесплатно можно зарегистрироваться, и там выкладывают курсы со своими преподавателями ведущие вузы страны, начиная там от МГУ, заканчивая там разными техническими, типа там Томский есть у нас классный вуз, там Новосибирский и так далее. И там ты можешь выбрать любое направление, которое тебе нравится, просто для общего развития. А если хочешь там получить диплом,

0: Вообще, в чем идея как раз-таки, и почему Китай стал великим много-много лет, десятков лет назад? Потому что удалось объединить вот как раз вот все эти языки, все эти разные течения удалось объединить. Но я честно считаю, что вот если бы у меня были дети, которые вот-вот пойдут в школу, я бы на китайский хорошо...
1: Но это перспективно, как минимум.
0: Посмотрел.
2: У меня есть пример личный. В общем, мы были семьей в Иордании и познакомились с девушкой, она русская. Вышла замуж за чилийца, и они живут в Сирии. Ну, тогда жили. Вот. Он работает в посольстве, и они переехали через границу в Иордании. У нее девочка. Ее звали Маруся. Это прям полное имя. Она сказала, в паспорте написано Маруся.
0: Прикольно.
2: Ей 6 лет, она знает 5 языков. Потому что они ездят по странам постоянно и учат. И она настолько вот необычная девочка. То есть вот я слышу, как она общается, и я понимаю, что у нее мыслительные процессы совсем другие.
0: Но да. У нее там нейронные связи, если у меня две извилины, то у нее вот так вот.
2: Да, это правда потрясающе наблюдать за ней было. То есть она очень быстро вот переключается, обмозговывается, говорит отцу на одном языке, матери на другом. Это,
1: ну, у меня племянница тоже три языка знает. Вообще, да, в детстве нужно. Три, да. Финский, русский и немецкий.
0: А вот как это сделать? Ну вот как ребенка заставить знать три языка? То есть мне нужно, что
1: просто. Там у нее отец немец, живут они в Финляндии, но она сама русская. Вот видишь, и вот таких три составляющих.
2: Мне кажется, детей даже заставлять не надо. Они же хотят. Вот ты им что-то показываешь, они такие, о, и начнут повторять.
0: Uh-huh. То есть вы мне предлагаете жену китаянку найти, чтобы мои дети знали и китайский, и русский отлично.
1: Мы тебе предлагаем стать Бенджамином Баттоном, чтобы ты стал ребенком и выучил все языки.
0: Но это, к сожалению, невозможно. Но жена китаянка — это ближе к реальности.
2: Это интересно. Это можно в Благовещенск переехать.
0: А там, знаете, что сейчас же говорят, что безвизовый режим продлится вообще до бесконечности.
2: Это будет класс.
0: И между Благовещенском и Хэйхэ построят канатную дорогу над мостом вот этим.
1: Там будет 3 минуты где-то, по-моему, да?
0: Да.
1: Где-то пути. Потому что я был в Благовещенске несколько раз. Я просто вот так вот махал людям, а они мне махают в ответ. И вот так я с биноклем стоял, там очень часто так бывает, что на набережной некоторые люди с биноклем высматривают, что-то там такое яркое вот у Китая, там опять что-то повесили, они какие-то салюты там пускают. И они тоже с биноклем стояли, и мы вот так вот друг другу махали. Для меня это было просто...
0: С плакатом можно выйти тогда.
1: Да-да-да.
0: Привет, привет.
1: Вот река тебя просто разделяет одна.
0: Ладно, друзья, быстрое время пролетело первой части «Экспресса». Подпишитесь пока на «Радио Спутник», «Телеграм» и «Макс». И я, кстати, скажу, что мы ждем выступления Владимира Путина на Восточном экономическом форуме. По графику оно должно начаться сразу после «Экспресса», но вы-то знаете. Но, по крайней мере, точно услышите его в эфире «Радио Спутник». А «Экспресс» вернется после новостей и рекламы.

0: Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник».
2: Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваше мнение.
3: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента «Лайф». На ней все держится. Духовный путь может начаться с одного вопроса.
4: Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
5: Доброе утро, отец Павел.
6: Я в эфире, да?
7: Меня зовут Владей.
5: Меня зовут Анна.
8: У меня есть к вам небольшой вопрос.
9: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальном.

0: «Вечер» на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии военно-политический обозреватель Михаил Ануфриенко. После 18 часов. Не пропустите. Есть что сказать? Говорите. Плюс 7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
1: В студии Денис Захаров. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин встретился с лидером Индонезии Прабово Субианто на полях Восточного экономического форума во Владивостоке, передает корреспондент РИА Новости. Это уже второй визит индонезийского главы в Россию в этом году. Его страна на сегодня один из ключевых партнеров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Путин напомнил, что экономические отношения двух государств динамично развиваются. В прошлом году товарооборот между ними увеличился на 12%. Введение Армении визового режима для граждан России станет шагом, направленным не против Москвы, а против самого Еревана, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на Восточном экономическом форуме. Она подчеркнула, что это решение затронет в том числе граждан России, у которых большое число родственников проживает в Армении. Соглашение о создании крупнейшего в России производственного комплекса подписали на Восточном экономическом форуме. Об этом сообщила пресс-служба аппарата вице-премьера Юрия Трутнева. На предприятиях будут выпускать СВЧ-компоненты и фотоэлектрические преобразователи на основе арсенида и нитрита галлия. Первое направление рассчитано на изготовление более 5 миллионов микросхем в год. Ежегодный выпуск космических фотоэлектрических преобразователей составит до 500 тысяч изделий. Президент США Дональд Трамп в четверг проведет закрытое совещание с разведкой на фоне возобновления взаимных ударов с Ираном и ужесточения американских санкций в отношении Исламской Республики. Президент заслушает доклад разведки. Как и прежде, журналистов не допустят на мероприятие. Напомню, в ночь на среду США нанесли новые серию массовых ударов по объектам в Иране, в том числе поразив 2 государственных танкера. Иран в ответ запустил ракеты и беспилотники по американским военным объектам в ряде стран Ближнего Востока. «Росатом» ведет изыскательские работы на месте будущего центра ядерных исследований во Вьетнаме, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев. Ранее Россия и Вьетнам подписали меморандум о взаимопонимании по плану строительства Центра ядерной науки и технологий на юге Вьетнама. Ключевым объектом центра станет исследовательский реактор. Сбербанк позитивно оценивает меры поддержки властей в отношении маркетплейсов и селлеров. Он будет помогать Wildberries и Озон, чтобы сохранить их устойчивость. Об этом заявил глава банка Герман Греф на пресс-конференции с журналистами в рамках Восточного экономического форума. Речь идет о реструктуризации, удлинении сроков кредитов, снижении стоимости различных продуктов для тех, кто пострадал, подчеркнул он. В таких ситуациях людям надо помогать, заключил глава Сбербанка. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
2: Эспрессо.
3: Всем доброе утро. Продолжается в эфире радио «Спутник Экспресс». Артем Муратов, Игорь Пименов, Константин Придыбайло. Перевернули уже 7 часов и 33 минуты назад календарь. 3 сентября сегодня.
4: Угу. А что ты так грустно об этом говоришь? Это 3 сентября, день прощания. Вот я читаю комментарии. Потом доллары с Трампом станут раритетом и очень много смайликов.
3: Да, для коллекционеров это, конечно, прям вау. Это тема.
4: Ну да, надо успевать.
3: Это правда.
5: Кажется, что Байден пособие получал в этих долларах.
3: Тут спрашивает Антон, а Владимир Владимирович перед выступлением будет переворачивать календарь? Если Владимир Владимирович захочет, никто календарь не перевернет.
4: Шутицкий приедет, сам перевернет.
5: А он перевернул уже чуть раньше, у них же там раньше наступило, 3 сентября.
3: У них 3 сентября, у них уже заканчивается 3 сентября, у них уже, считай, сколько, 3:30 вообще. Во Владивостоке. Про русские давайте поговорим, раз мы так про китайские много рассказывали. Тут появились топ-40 слов, шорт-лист, как говорят, короткий лист, если уж избавляться от англицизмов, претендентов на победу в слове года. Как вы думаете, какие слова, вот на ваш взгляд?
5: Раньше была премия «Песня года», сейчас «Слово года».
3: Не, ну, на самом деле, «Слово года» многие подводят итог. Да. Институт русского языка именно Пушкина, главный, да, у нас, который по-русскому. Там МГУ, МГИМО, все они объединяются и выбирают «Слово года».
4: Вот. Six-seven, одним словом.
3: Есть такое.
4: Есть, серьезно? Ничего
3: есть.
4: Себе, попал.
3: Да,
4: просто
3: давай.
4: Пальцем
3: в бинго, в бинго.
5: Нишевый, да, наверное?
4: Нишевый,
5: будет.
4: Да.
3: Так, нишевый. Есть, попал. Еще.
5: Как столько одному сейчас просто.
3: Да, да, да.
5: Зумер.
3: Так, зумер. Бебеп нету.
4: Нет, это в прошлом году было, или позапрошлом даже уже.
3: Артем, варианты.
4: Варианты. Слушай, какое еще вот слово-то такое?
3: Давай, вспоминай. Цвет цифрового рубля подсказываю.
4: А, не розовый, а как же он?
3: А,
4: да,
3: с розоватым
4: оттенком.
3: Фукси? Нет, нет. У него еще название с гормоном как будто бы связано.
4: С гормоном?
3: Дофамин.
4: Дофамин.
3: Дофаминовый. Игорь, давай, последний еще.
4: Митя дофамин.
3: Что может быть словом года?
4: Года.
3: С нейросетью связано, что каждый может теперь создать собственный сайт.
5: Нейрослоп?
3: О, и это тоже есть практически. Брейнрот. Но есть другое. Вот именно когда ты хочешь свое приложение создать. С настроением связано. Настроение плюс программирование.
5: Сверхамбициозность.
3: О, вайб что?
4: Вайб.
3: Кодинг.
4: Вайб-кодинг.
3: Вот. Вот.
4: Ничего себе.
3: Еще в этих в этом списке шорт-листа есть белые списки. Логично, да? Бензин, слово года, может быть. Блокировка, беспилотник, дрон, Wildberries. Причем в написании латиницей. Выгорание.
4: Выгорание?
3: Да. А есть еще такое слово, оно как раз-таки от зумеров пришло. Газ.
4: Но
3: газ. Это не,
5: не,
3: газ, не
5: придумали.
4: Типа
5: да.
4: Газ в пол, давай, давай, ты типа, сделаешь.
3: Да, вот типа газ, вот? Да. Я газую, как машина. Вот
4: ага,
3: это вот.
4: Ага.
3: Потом, ну, дофамин я уже говорил. Макс, как мессенджер.
4: Угу.
3: Лор. Ну, лор не врач, а лор это как вот зумеры говорят. Типа, не, атмосфера, аура.
4: Лор? Это не... атмосфера?
5: Я сейчас
3: лор.
5: Удивлен.
3: Лор.
4: Оториноларинголог — это атмосфера.
3: Нет, с врачами это не имеет значения. Типа лор, вот знаешь, лор — радиоспутник. Вот это когда есть 20 часов серьезных эфиров и один не очень, это экспресса.
4: Как мы сюда зашли вообще? Лор — это не врач, Макс — это не имя, а мессенджер уже.
3: Да-да-да.
4: Все, вот уже все меняется.
5: О, времена он рав.
3: А, кстати, о, видишь, нейрослоп, да, тоже есть. Есть еще нейрослоп и брейнрот. Ну, они, в принципе, вместе.
5: А армудский там нету слова? Потому что, по-моему, очень часто я его вижу.
4: Да, его переименовали в трамповский.
3: Трамповский,
5: точно, да.
3: Six-seven, да. Red flag, да.
4: О, red flag.
5: Green flag.
3: А вот green flag нет. Пухосос. Может быть.
4: О, это вот этот мем.
3: Да,
4: честно, я думал, это реально есть такое. Пухосос.
3: Многие подумали. Нишевые, само собой, есть. И из таких интересных я вот вижу Prompt и, конечно же, Prime Era.
5: Да. Prompt?
3: Prompt.
5: Вернулось слово.
4: Опять с ИИ связано.
3: С ИИ, да.
4: Prompt задаешь, знаешь. Mm-hmm. Будь экскурсоводом. Где я иду? И он тебе рассказывает. Ты идешь в Шереметьево, потому что локация только в Шереметьево.
3: И Prime Era, вот это. Prime Era.
4: Угу.
3: Тоже модно стало. Prime Era, там, такого-то, такого-то.
4: Классно.
3: Вы за какое слово голосуете?
4: Ай, 6-7 это слишком... Ну, у меня двое детей, может быть, поэтому для меня 6-7 это просто какое-то слово паразит. Вот одним
3: вот,
4: словом.
3: Вот оно объясни мне, вот когда они его употребляют, дети?
5: Всегда.
4: Да, во-первых, это всегда. Ну, это уже уходит. Все, это уже не так хайпово, как было раньше. Да. Но 6-7, они... это что-то среднее, знаешь, не десяточка. И не единичка. Да, соу-соу, 6-7. Вот такое значение.
3: Серьезно?
4: Да.
3: То есть,
4: 6-7.
3: Типа, как твое настроение? Это такое 6-7. Типа, средненько, да?
4: В принципе, я так это понял, когда мне объяснял сын. Может, я его не так понял. Ну да, ребята, вот такие вот себе 6-7.
3: А я думал, это, ну, какой-то прям смысл есть, глубинный.
4: Никаких глубинных смыслов.
3: А это, оказывается, типа, среднее значение.
4: Это поколение альфа. Какие глубинные смыслы?
5: Раньше дети читали взрослую литературу, пытались разобраться, что за слова, искали в словарях, чтобы быть умными, как взрослые. А теперь мы пытаемся изучить язык детей.
3: Но это тоже нормально, кстати, когда мы не понимаем следующее поколение.
5: Все это, чтобы разговаривать на одном языке. На русском.
4: На русском.
3: А вы знаете, что 6-7-то это русский артист придумал?
5: Ну, Казань.
4: Он, да, он просто использовал этот мем. Это вообще изначально мем.
3: Ну да.
5: Да, он быстро подсуетился.
3: Но вот этот трек, вот, который 6-7, это вот наш товарищ сделал.
5: Да.
3: Что, кстати, про детей начали говорить. Тут педиатры пришли к выводу, что рождение первого ребенка в 30 лет стало нормой. Раньше оптимальным для рождения первого ребенка считался возраст от 20 до 25 лет. Сейчас же эти сроки сдвинулись. Причем россиянки стали больше заботиться о своем здоровье и соблюдают все чаще рекомендации врачей, нежели раньше. Ну, видимо, потому что вот сознательнее стали подходить к этому.
4: Да нормально, мы и на пенсию будем уходить в 100 лет скоро. Это же нормально. Мы же увеличиваем жизнь свою.
5: Кто-то так... в 70 рожать будет.
4: Кто-то в 70.
3: А вспомните, вы помните, да, как подслушали разговор Си Цзиньпиня и Владимира Путина?
4: Да.
3: У многих на Западе как бы кое-что сжалось, когда китайские лидеры с российским шли здесь вот недалеко от нас, да, возле Кремля, и говорят, ну что там, до 125 лет мы же скоро, да, будем жить. И все, и на Западе, ё-моё, еще столько лет их терпеть, Путина и Си Цзиньпина. А посмотрите у них там все, Байден-то вообще сдулся, кстати, жалко. Вот как бы не ржал над Байденом, ну жалко стало. Уже официально говорят, у него там все, деменция.
4: Ну вообще, если в продолжении темы, и не о Байдене говорить, а вот в продолжении темы новости, да, вот...
3: Про 30 лет.
4: Да-да-да, про 30 лет. У меня первый ребенок появился, по-моему, в 28. 28 мне было.
3: Ну почти.
4: Или 27. Как бы я это понимаю. И пока ты там сейчас расшатаешься с этим карьерным ростом и так далее, когда ты встанешь на ноги. Раньше же не об этом думали. Раньше быстрее бы родить уже. А сейчас так, надо родить, но в каких-то условиях. Ну, было бы все логично.
3: А нет, а раньше-то условия были. Раньше жизнь понятнее была. Ну вот смотрите, вот отмотаем, да, там на 50 лет назад.
4: Когда в квартире 8 человек живет, теща, тесть.
5: Мне кажется, раньше было время, когда даже не думали.
3: 70-е
5: рожали и не думали.
3: Не жили. А потому что, понятно же, я вот, изучая как бы историю Советского Союза, я для себя выработал такой образ, что в Советском Союзе жизнь человека была похожа на трамвай.
4: Угу.
3: Вот если интересно. Ты выполняешь определенные правила, то есть, допустим, ты там среднестатистический там, мальчик, ну, мы же мальчики сидим тут, ты хорошо учишься в школе. Не отличник, не супер там, капец, и не двоечник, ты такой хорошист. Потом ты поступаешь там, в университет на хорошую какую-то специальность, рабочую, может быть, ну, как инженерную, еще какую-то. Ты хорошо учишься в университете, не выпендриваясь и не двоечником. Потом тебя, допустим, распределяют. То есть ты там идешь на завод, на предприятие, неважно, завод это или какое-то другое. Ты хорошо работаешь, не выпендриваешься и, опять же, не лажаешь. То у тебя есть там, тебе дают там от завода комнату сначала, потом ты встречаешь там заводчанку, вы там женитесь, вам дают уже семейное общежитие.
5: Карьера Димы Горина.
3: Потом, да, потом ты как бы развиваешься, ты работаешь на этом предприятии, ты не бегаешь куда-то, ты не ищешь новую работу. Ты просто в рамках этого предприятия, работая там в определенном графике, не выпендриваясь и не лажая, ты так или иначе чуть-чуть идешь по карьерной лестнице.
5: Понятная жизнь.
3: Да, потом понятно, что там в каком-то возрасте тебе дают квартиру, или ты там как-то кооперативную нам мучаешь. Копишь на «Жигули», покупаешь «Жигули», потом вам дают участок.
5: Оглядишь 6... «Волгу».
3: 6... Оглядишь... 6 соток дают потом. Где-то недалеко от города, где ты живешь и работаешь. Детей тебе в детский садик устраивают. По-любому бесплатные детские садики были. То есть жизнь была максимально понятной. То, что ты рожаешь ну, там, со своей женой там, 25, 23, 24, это было нормально. Потому что ты понимаешь, твоя жизнь расписана на годы вперед. Если ты не выпендриваешься и не лажаешь.
4: А вот выпендриваешься, это что ты имеешь в виду?
3: Ну, есть же люди с выдающимися способностями. Uh-huh. Ну, то есть не то, что ты там как бы корону надел и ходишь, потолки царапаешь. Ну, есть же люди просто более талантливые, чем там я.
4: Есть.
3: Да, и вот они выпендриваются.
4: Топудово есть.
3: Вот, и они, да, там быстрее по карьерной лестнице идут. Может, кто-то там по политической, да.
5: Хочу быть певцом.
3: Вот. То есть вот тогда
4: Киркоров было... в советское время выпендривался, вот интересно.
3: Таким, как Киркоров в советское время, знаешь, за выпендривание статья грозила, понимаешь? If you know what I mean.
4: Согласен, я понимаю, о чем ты говоришь, да. Уже все наперед было расписано, и все были уверены в завтрашнем дне.
5: А сейчас сюрприз.
4: Сейчас сюрпризики, да.
3: А сейчас, да. Ну и люди тоже, знаешь, желание найти где получше. Вот есть уже много людей, вот у меня есть знакомые, которые реально работают на реальных заводах. И угу. Вот они не дергаются. Вот они говорят, да мне на заводе хорошо.
4: Да, все у меня тоже такие, у всех такие знакомые.
3: Все, кажется, понятно. Есть. А есть такие, у которых шило в одном месте. Он тут поработал, ему там что-то не нравится. Тут поработал, ему опять что-то не нравится.
4: Это ты про зумера говоришь какого-то?
3: Нет, вот наш ровесник, миллениал. Я говорю, господи, да успокойся. Это хорошая работа, нормальный график. Начальник даже не придурок. Нет, вот я вот хочу. И что ты хочешь? И поэтому и он в итоге... Ни женат, ни детей, ничего, как и я.
4: И такие знакомые тоже есть.
5: Ну вот раньше люди работали в одном месте, это было хорошо. Кто прыгал с места на место, это было не очень. А сейчас наоборот, если ты долго на одном месте, что с тобой не так? Угу. А? Угу. Засиделся ты.
4: Как мы все тут расписали? Мы, оказывается, все понимаем с вами. Мы
5: как
4: поняли,
5: собаки.
4: В чем дело. Мы поняли.
5: Все понимаем, но...
3: Да. Друзья, у нас, кстати, я напомню, у нас тут просто в студии появилась картинка с Восточного экономического форума. Напомню, что скоро ждем выступления Владимира Путина, президента России. Можно будет услышать на радио «Спутник» по графику начала выступления через 15 минут, но, ну, само собой, там большой форум, все вовремя не садятся, как человек, который бывал на многих таких форумах. Скорее всего, что-то чуть-чуть задержится, но, как минимум, после 8 утра точно президента России можно будет услышать на радио «Спутник». Что, пойдем дальше? Что у нас Давай. Еще интересного? А, новость, которая меня вообще выбила из колеи, в прямом смысле. Статистику привели, и оказывается, что самые опасные водители на дорогах — это козероги и раки.
4: Это прям реальный факт, да?
3: Да, просто
4: это по статистике. Вот
3: страховая компания просто проанализировала, кто чаще был виновен в ДТП. И нашли, что козероги на первом месте, раки с небольшим отставанием на втором, львы на третьем. Мне как раку очень обидно.
4: Так, ребята, кто сейчас едет за рулем? Слушайте нас внимательно. Если вы рак или козерог, вот сейчас очень внимательно, пожалуйста, посмотрите. Быстренько по зеркалам посмотрите, сбавьте скорость. По зеркалам. Все нормально? Едем дальше.
3: Вот Игорь дал, да, совет хороший. Тормозите, я не сейчас
4: тормозите.
3: И там раз, да, и собрали паровозик из 8 козерогов.
4: Слушай, интересная статистика, реально.
5: Я видел эту новость, у меня жена козерог, она водит. Я ей сказал, как вы думаете, что она мне парировала?
3: Нет.
5: Она говорит, так это мы невиновны, это нас подрезают. Угу. И поэтому мы попадаем в ДТП. В статистике-то не отражается, кто виновен.
4: Угу. Не, ну я так понимаю, страховая это вела какую-то статистику, какие-то да. Страховщики. Ну,
5: да, страховщики. Туда же два водителя попадают, получается.
3: Есть же виноватый, а есть невиновный. Вот. И страховые, они же общаются друг с другом. Получается, если вот я, например, я как рак, допустим, не дай бог, конечно, стал виновен, то, но у меня все застраховано. Я въехал в тебя, например. То,
5: а я без машины.
3: Ну, допустим.
5: Я тоже застрахован.
3: Но, допустим, въехал, то твоя страховая у моей запрашивает бабки. И моя такая, кто там опять? Господи, опять эти козероги, раки.
4: Опять?
5: Да. А кто самые, ну...
3: Самые безопасные.
4: Водители, да. Есть такая статистика?
3: Есть.
4: Скорпионы, хоть бы скорпионы.
3: К сожалению, да.
4: Да?
3: Стрельцы и скорпионы. О-о-о-о. Самые безопасные водители. Ты скорпион?
4: Да.
3: Ужас какой.
4: А и в меня въехал в козерог недавно. Прям. Я просто еду во дворе, я во дворе еду и за машиной. Она останавливается и начинает просто назад сдавать. И в бампер мне въехала. На мой вопрос, а зачем так вы сделали? Она такая, а я хотела припарковаться. Просто вслепую. А там местечко было, задом надо было сдать. Ну, короче. Да, привет козерогам и ракам. Будьте осторожны, пожалуйста.
3: А зачем вы меня въехали? Я просто козерог.
4: Я просто козерог. Что за вопрос глупый?
3: Что еще из интересного? Вьетнам топ-3 направления возглавил у российских туристов на осень, обогнал Таиланд и Эмираты. Ах, завидую людям.
4: Ну, вообще, говорят, что там можно дешево зубы полечить. Может
5: во быть, Вьетнаме?
4: Да, может быть, такая замануха сработала.
3: Во Вьетнаме? Ну,
5: вообще там, да, я слышал, все дешево.
4: Да, поэтому... пока да.
3: Во Вьетнаме зубы лечить не страшно?
4: Нет, ты посмотри.
3: Они вот звездочкой намажут
4: ролики. И все. Нет, такие же стоматологии, с таким же прекрасным оборудованием и специалистами. И вот они заманивают тем, что намного дешевле во Вьетнаме вылечить зубы, чем в России. Ты еще и кайфанешь, отдохнешь, типа. Вот, но, возможно, меня ввели в заблуждение, но я таких роликов видел достаточно много.
3: Мне кажется, там во Вьетнаме, ну, они реально тебе возьмут эту легендарную звездочку, так по десне поводят и скажут, все, свободен, вылечили.
4: Слушай, у нас тоже такие заведения есть здесь.
3: Ну, в Москве их больше, я думаю,
4: да,
3: нежели во Вьетнаме даже. Что еще интересного тут у нас происходит? Назвали три привычки, которые превращают смартфон просто в рассадник микробов. Давайте.
4: Любая, мне кажется,
3: привычка. Варианты есть?
4: Ну, давайте не будем откладывать. Мы же все про туалет подумали, правильно? Да. Все же в туалет ходят со смартфонами.
5: Это... Потом нога затекает. Это оттуда как контуженный выходит.
4: Ученые нашли причину, почему затекают ноги.
3: Потому что есть такая тема. Еще вторая история. Во время приготовления еды попадают всякие жиры и прочее, что кормит микроорганизмы. Ну и есть за столом тоже не очень хорошо. А еще мы держим где телефоны, как правило? Ну, мужчины.
4: В карманах.
3: Да, а там тепленько, там хорошо.
4: Иногда потненько.
5: Ворсинки.
4: То, что нужно для микробов.
3: Кстати, значит, получается, телефоны женщин, они почище. Они их в сумках носят в основном.
5: Получается, уже большие молодцы. Это вот кто с барсетками ходит до сих пор.
3: Да.
5: А вот все хорошо.
3: И с чехлами, которые вот прям так, знаешь... Книжка, чехол есть такие. Я не дорос еще, правда, по возрасту.
4: А есть же такие чехлы-стерилизаторы. Ну, как бы такие с этим
3: ну, каким-то излучением. Да, есть такая тоже тема.
4: Есть такие чехлы. А вообще женщины чаще всего на... Вот я замечаю, я не знаю, может быть, нет. Просто на каких-то этих... На веревочках носят.
3: Да, тоже. Это тренд такой.
4: Проветривают.
5: У них все на веревочках.
4: Все на веревочках.
3: Кстати, про женщин на веревочках. Вы, ребят, конечно, женаты, поэтому эту новость прочту я. 1 сентября многие мамы повели своих детей в школу. И я скажу так.
4: Веревочки, я понял.
3: Многие мамы выглядели таким образом, что как будто бы они не в школу и вели не детей. И здесь интернет разделился на две части. Первое. Во-первых, ну, как бы, нужно ли маме надевать костюм школьницы, когда она ведет сына или дочку в школу?
5: Но если она не закончила 8 класс и ушла, то...
3: Восьмиклассница. Вот. Второе. Действительно ли, люди задумались, нужно ли вводить теперь дресс-код для родителей в школу?
4: Ну, это вообще...
3: Ну, ты по тонкому
5: тоже сейчас найдёшь.
3: И ты тоже.
4: Но вы же замечали, что, допустим, в общественных местах, в аэропорте, да, или в аэропорту, как правильно говорится, люди очень красиво одеты бывают.
3: Да.
4: Это общественное место. Это для них повод показать себя. Так вот, 1 сентября, это же такое же общественное место.
3: И мама надевает костюм школьницы.
4: А если мама одиночки, то, ну, это как бы крючочек, чтобы поймать рыбку, так сказать.
3: Кого? Папу-одиночку.
4: Папу-одиночку.
5: Может, она 7 лет ждала этого момента, когда она может выйти, наконец-то показать себя.
3: Угу. Ну, просто
5: как еще с детьми ты покажешь?
3: Ну, смотрите, ведь у детей есть школьная форма, а родительская форма? Как насчет этого? Вот честно и реально, я очень много... Я очень много фотографий мамочек посмотрел, которые вели детей в школу в этом году. Я возмущен.
5: Ты не возмущен, я видел, там уже и дети на шпильках ходят. На 1 сентября я видел, была фотография, где две девочки шли, у них вот высоченная вот эта вот платформа.
4: А давайте, я так скажу, во всем нужна мера. Мера во всем нужна.
3: А давайте спросим наших слушателей, вот действительно, нужна ли определенная мера, не знаю, вот реально дресс-код для родителей, потому что... Опять же, родители выпендриваются. Вот почему форму вводили, я помню, 20 лет назад. Плюс 7-495-95-95-91-2. Телефон прямого эфира «Радио Спутник». Плюс 7-495-95-95-91-2. У вас есть уникальная возможность дозвониться, а потом друзьям говорить: «Я на радио выступал перед Путиным».
4: На разогреве.
3: На разогреве был, да. Потому что, почему вводили 20 лет назад школьную форму? Потому что расслоение было достаточно серьезное общество. И были ультрабогатые дети, и просто богатые, ну, дети богатых родителей. А были там и средненькие, и похуже, и выглядели по-разному, и одевались. И это был повод такой дискриминации. А что, а родители чем хуже? Я предлагаю дресс-код для родителей на все школьные праздники. Точка.
5: Ты представляешь, на рынке все скупают для детей на 1 сентября одежду, еще и для себя будут скупать.
4: Ну, это да. Хорошая бизнес-идея. Открой магазин.
3: Магазин дресс-кода для родителей. Не знаю, мне кажется, должна быть действительно какая-то грань.
4: Ну, это внутри нужно самому понимать. Это прямо от воспитания зависит. Я тоже видел вот эти видео и фото, когда...
3: По тонкому льду для жены сейчас ходишь.
4: Да-да-да. И это удивительно было, конечно. Я иногда думал, что это да нет, это нейронка. Да не может быть так, мама, вот одеться на 1 сентября с дочерью прийти.
3: Седлекс 87 пишет. Вчера видел эти фотки в телеге. Скажу так, мое почтение мамкам. Даже неловко на работе стало, но очень понравилось. А у нас есть звонок. Доброе утро, вы в эфире.
2: Доброе утро, Санкт-Петербург, Ирина.
3: Ирина, здравствуйте, мы ждали ваш звонок.
2: Да, вот я знаю, что вы ждали, поэтому я вот к вам прорвалась. Я, понимаете, я не за дресс-код, я за просто правила приличия. Потому что мы бьемся с детьми за то, чтобы они ходили ни с голыми пупками. А вот сегодня, например, у нас собрание родительское вот в школе, и я уверена, что у нас будут родители и с пупками, и с татухами открытыми, и ходят они с, я не знаю, с какими сережками, и бог знает, они в чем приходят. Вот была линейка, родители стояли, и в люрексе платья в пол, понимаете, как будто мы пришли в ресторан какой-то, и стояли в колготках в сеточку, и стояли они вот с голыми пупками, и это бог знает что, поэтому... Чтобы что-то требовать от детей, давайте начнем с себя, с родителей. Если родители будут выглядеть у нас прилично, как в офисе каком-то, да, хорошем, то и дети будут тоже ходить в школу не в худи и не с синими волосами, да, с которыми мы тоже в школе бьемся, а будут прилично выглядеть. Поэтому я за правила приличия. Вот сегодня будет родительское собрание, и я в своем классе тоже буду говорить о том, что, товарищи родители, все начинается с семьи. И начните, пожалуйста, с себя. Вот я за это.
3: Ирина, спасибо большое, спасибо, что дозвонились, спасибо, что слушаете, потому что, когда я говорю что-то про школу, всегда жду звонка от Ирины. Ирина у нас в школе в Санкт-Петербурге работает замдиректора. Вот, видишь?
4: Ничего себе. Вообще правильные слова. Нужно начинать с себя и быть примером для детей. С этим все, мне кажется, согласны. Но пупок — это еще не самое страшное. Это не то, что... Не самое страшное, что можно оголить, так скажем.
3: В этом плане. Так что... Да, ну, на самом деле, у нас тут много комментариев, конечно, мужчины порадовали глаз, пишут, видел
4: так,
3: фото.
4: Да, мужики активизировались, да, так, да, мужики, да. Стоп, стоять, все нормально, да. Если серьезно, то реально, ну, я тоже посоветую фото. Да, это прикольно, это красиво, но я бы не хотел, чтобы мои дети реально посмотрели на маму, которая вообще практически вся раздета.
5: Им же потом еще объяснить надо, почему она так пришла, да, да, почему, да, тебе вот так нельзя.
4: Вот, это же надо объяснять.
3: А вот Ирина-то про это и говорит. Ладно, друзья, экспресс пролетел очень быстро. Ах, завтра вернемся. Артем Муратов, Игорь Пименов, Константин Придыбайло были в эфире. Я напомню, что совсем скоро может Владимир Путин ворваться в эфир «Радио Спутник».

0: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
1: А где тут бродит жираф на озере Чад?
2: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
3: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». Мы всегда стремимся к максимуму и теперь стали на шаг ближе. Переходите в «Макс» и подписывайтесь на наш канал. Радио, нижнее подчеркивание, «Спутник».
4: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
3: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 8 утра, в Новосибирске полдень, во Владивостоке 3 часа дня. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Россия и Индонезия провели переговоры на высшем уровне. Российским предприятиям, пострадавшим от атак беспилотников, будут помогать по-разному. Министр спорта раскрыл подробности допуска российских лыжников к международным соревнованиям. Подробности далее. Президент России Владимир Путин отметил совместную работу России и Индонезии по ряду направлений, в том числе в сельском хозяйстве, судостроении и атомной энергетике. Заявления прозвучали после переговоров с лидером Индонезии на полях Восточного экономического форума. Президент России выразил уверенность, что встреча во Владивостоке придаст импульс развитию отношений двух стран. Он напомнил, что это уже вторые переговоры на высшем уровне в этом году. Кроме того, российский лидер отметил соглашение о зоне свободной торговли между Индонезией и ЕАЭС, а также дружеские отношения Москвы и Джакарты в рамках АСЕАН и на других международных площадках, включая ООН. Российские власти будут отдельно по каждой отрасли определять меры поддержки для пострадавших от атак предприятий. Об этом заявил журналистам первый вице-премьер России Денис Мантуров. Так или иначе, многие из них получат отсрочку по налогам и страховым взносам. Также приостанавливаются налоговые проверки и проверки правильности исчисления и уплаты взносов. Поддержку окажут юрлицам и индивидуальным предпринимателям, сумма понесенного ущерба которых превышает 5% годового дохода. Новые санкции ЕС против России лишь негативно повлияют на его экономику, заявил на полях Восточного экономического форума замглавы МИД нашей страны Александр Грушко. Он подчеркнул, что любые рестрикции не изменят нынешнее положение вещей. Напомню, ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС готовит антироссийские персональные санкции против 1600 адресатов. Декларация о нейтральности для российских лыжников должна быть нейтральной и не содержать положений, связанных с осуждением России или специальной военной операции. Об этом министр спорта России Михаил Дегтярев заявил журналистам в рамках Восточного экономического форума. По словам чиновника, российская сторона поддержит спортсменов, которые захотят выступать в международных соревнованиях. Напомню, накануне чиновник заявил, что ФИС решила допустить российских лыжников к международным турнирам в нейтральном статусе с предстоящего сезона. Дегтярев назвал этот допуск шагом к возвращению на международную арену под российским флагом. Медведь убил двух женщин, собиравших грибы в тайге в Красноярском крае. Об этом сообщает Главное следственное управление при СК региона. Заявлением о пропаже в правоохранительные органы обратились родственники. Девушки перестали выходить на связь еще 31 августа. Их тела нашли всего в 3 километрах от собственных домов. Китай к 2030 году планирует довести общий объем спортивной индустрии до 1 триллиона долларов, заявил руководитель Главного государственного управления КНР по делам физической культуры и спорта Гао Джидань. Он подчеркнул, что власти КНР намерены совершенствовать современную систему спортивной индустрии, содействовать развитию фитнес-индустрии и индустрии отдыха, а также создавать ряд технологически передовых спортивных продуктов и содействовать комплексному развитию торговли, туризма, культуры, спорта и здравоохранения. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Мы продолжаем следить за развитием событий.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Радио «Спутник» в эфире. Меня зовут Алексей Красильников. Я приветствую всех наших слушателей, наших зрителей, наших подписчиков. Макс-канал, радио нижнее подчеркивание «Спутник». Ни в коем случае не забывайте. 3 сентября не только тот день, когда обязательно необходимо заниматься переворачиванием календаря. Это еще и просто большой, значимый и важный день, потому что проходит Восточный экономический форум. Проходит он в несколько дней, но к 3 числу особенное отношение. Владимир Путин, пленарное заседание. И, естественно, мои коллеги в прямом эфире Александр Кузьмак, Данил Залюбовский. Коллеги, привет!
3: Здравствуй, Алексей. Привет тебе. Привет, Москва. Привет из Владивостока, с территории Дальневосточного федерального государственного университета. У кого доброе утро, у кого и добрый день. Здесь очень жарко. Ну, вот вообще этот день был в информационном смысле очень жаркий, а сейчас еще и, пожалуй, первый день вот здесь, в Владивостоке, когда и реально стало очень жарко. Сейчас выглянуло солнце, ушли облака, и стало прям по-настоящему жарко. Здесь лето продолжается, календарь не надо переворачивать.
4: Хотя, к слову, обещали же нам дожди. И вот как только Владимир Владимирович приехал, все, как будто руками разогнал все тучи, и вот, пожалуйста.
3: Да. Что касается самого пленарного заседания, оно еще не началось, и пока мы ждем его начала, оно несколько сдвигается по времени, насколько мы пока точно сказать не можем, но тем не менее можем сказать о том, что иначе все потихонечку двигается в этом направлении. Я имею в виду и люди, которые двигаются непосредственно к залу заседаний, ну и непосредственно просто по смыслу Восточного экономического форума все двигается к этой главной цели, к главному событию.
2: Коллеги, а вот разрешите такой момент уточнить? Понятное дело, другие коллеги, разные медиа сыпят очень громкими, очень яркими заголовками в отношении того, как все проходит. Я вот, например, видел заголовок про огнедышащих драконов и танцы с роботами. Расскажите, пожалуйста, у вас с чем, как ассоциируется форум? Понятное дело, что прежде всего с серьезной работой, но вместе с тем.
3: Да, ну, да, ответим так. Значит, что касается драконов, роботов, подводных лодок, что там у нас еще там?
4: Ну, очень разные были. Да. Меха, животные самые различные, да. Разнообразные. Конечно, этнические символы, традиционные мотивы. Вот, наверное, это все ассоциируется у меня в первую очередь, так как Александр, я, насколько знаю, Александр не успел полноценно вкусить вот то, что называется улица Дальнего Востока, где 11
3: вкусил.
2: Я не верю, что Александр не успел.
3: Я полноценно успел вкусить, тем более, что там рыбный рынок, кстати говоря, открыт для посетителей этой самой улицы регионов Дальнего Востока, так что там есть что вкусить даже в прямом смысле. Но регионы, действительно, каждый представляет свой павильон. Павильон очень живописный, очень яркий, и должен сказать, что помимо самих павильонов, очень много посвящено народному творчеству. Там огромное количество коллективов разных, современных, поющих рок-музыку разных лет, причем иногда и под симфонические оркестры. Там и народные танцы, там и всевозможные костюмы. То есть все это действительно присутствует. И очень интересные экспозиции, на которых есть все. Начиная от скульптур, каких-то, вот, например, экспозиции, там, связанные с Байкалом, которые так или иначе ориентируют людей на посещение Байкала. А там вообще, ну, просто вся флора и фауна, ну,
4: начиная, да, с реального, действительного скелета мамонта, например, завершая вот той самой...
3: Осталось только сказать живого.
4: Ну, уже, к сожалению, нет. Вот, заканчивая той самой подводной лодкой, да, и стендом Камчатского края, который меня лично поразил больше всего. Так что и огнедышащие драконы, и роботы, и не только хочется продолжить.
3: Кстати, да, ну, впрочем, я немножко забегу вперед, просто скажу о том, что вполне возможно о Камчатском крае мы еще в этом часе поговорим. Более подробно.
2: Я подумал о Камчатском крабе, но о нем тоже можно поговорить. Данил, я прошу прощения, к Саше личный вопрос. Один из мотивов форума, один из тезисов ключевых, собственно, жизнь, работа, как развитие на Дальнем Востоке. Не возникло мысли вот все бросить, уехать и вот влиться как раз-таки поближе к Камчатскому крабу и Камчатскому краю?
4: Кстати, да, Саша, ответь.
3: Ты знаешь, а ответ мой будет несколько, может быть, неожиданным. В том смысле, что вообще будет вот второй визит во Владивосток, ровно через год после первого моего посещения форума. Я должен сказать, что этот город в себя влюбляет. И я абсолютно серьезно. Он настолько, в нем столько русского, в самом хорошем смысле, кроме названия острова, город настолько дружелюбный, настолько теплый, настолько с достоинством, настолько это какой-то вот город русских моряков, это город русских людей. В нем очень приятно, очень комфортно жить, по крайней мере, находиться. Ну, жить я в нем не жил, но так или иначе. Поэтому насчет жить в Владивостоке, скорее, конечно же, нет, но просто потому, что родина моя в другом месте, а вот что касается родины, в смысле там, где я родился, родной город, там, где ты сейчас находишься. А вот что касается бывать здесь, ездить сюда, и не только во Владивосток, но и в другие города, в тот же Хабаровск, в тот же Благовещенск, в тот же Петропавловск-Камчатский, Сахалин, Якутия, столько интересных мест, и каждый раз ты понимаешь, что в эти места надо не просто ехать, их надо видеть, потому что это действительно того стоит.
4: Ну, к слову, Саша, я тут подтверждаю твои слова, потому что ты действительно не лукавишь. Мы ехали из аэропорта, и я видел, и я слышал, как Александр высказывался действительно действительно, ну, чуть ли не пел, наверное, и восхищался, по крайней мере, природой Владивостока. И вот по пути до острова Русский ты даже пару фотографий, по-моему, сделал в наслаждении.
2: Да. Ну, мало кто знает, но Александр, в принципе, на работе и занимается в основном тем, что поет, восхищается, делает фотографии.
3: И за это
2: его любим,
3: да.
2: И ценим, конечно же. Данил, вот я понимаю, что сейчас прозвучу как вот такой очень далеко находящийся москвич, но тем не менее, тебе вопрос уже вот непосредственно как жителю, ну, региона в целом, наверное. Вот насколько то, что на форуме присутствует, это, ну, картинка, так должно быть. И город, и место, и, в принципе, регион преображается под важное, значимое мероприятие. Грубо говоря, что из этого останется потом? Вот опять же, по предыдущим форумам, которые, ну, сколько уже, больше 10 лет проходят.
4: Здесь большой-большой вопрос и у нас всегда возникает, да, потому что форум форуму рознь, и очень важно, что для дальневосточников остается в результате, что мы видим. И даже сегодня, вот, точнее, вчера, 2 сентября, у нас уже есть ряд тех же самых подписанных соглашений, которые не просто подписаны «давайте» из разряда «давайте взаимодействовать», «давайте о чем-то договариваться». Нет, это конкретная передача того же самого МРТ-аппарата в Хабаровск. Да, я сейчас уже не называю, не буду задерживать, да, эфирное время, конкретные какие компании и так далее. Не нужно нам это. А те же самые подписания соглашений по поводу фуникулерного моста из Благовещенска в Хэйхэ напрямую. Конкретные даты, да, там май 2027 года. Из таких моментов складывается, собственно говоря, вся дальнейшая инфраструктурная во многом жизнь и будущая инфраструктурная Дальнего Востока. И действительно, когда мы ехали, вот вспоминая всю эту поездку из аэропорта, действительно не раз звучала фраза: «Так тут 10 лет назад не было половины того, о чем мы сейчас говорим на Восточном экономическом форуме». И это дает такую теплую надежду и взгляд в будущее, потому что я уже приводил этот пример в одном из эфиров: когда лягушку окунаешь в кипяток сразу, она выпрыгивает. Если лягушку положить в обычную холодную воду и постепенно ее нагревать, она не сможет выбраться. И вот здесь ощущение, что многие дальневосточники просто замылились у них глаза, и они не чувствуют это того преображения, да, которое дает, и вот это совершенство, которое дают подобные, например, Восточный экономический форум или идущий следом российско-китайский форум.
3: Я вижу,
4: форум.
3: Алексей улыбается, я тоже думаю, кто здесь лягушка в этой конкретной метафоре, да. Но так или иначе могу сказать, что год назад, например, разговоры, например, о Северном морском пути, это были, в общем, разговоры еще тогда. А сейчас мы видим, что он работает. И сейчас мы уже видим, что по нему пошли корабли. То есть, ну, это просто как примеры. Таких примеров достаточно много, когда вот ты через год приезжаешь на то же самое событие и понимаешь, что много изменилось за этот год, действительно. Ну, и мне кажется, вот отвечая на твой вопрос, что многие люди здесь, во Владивостоке, до конца еще не осознают того, что этот регион становится не просто важным, он вполне возможно будет ключевым вообще в России через какое-то время. Гораздо важнее, чем европейская часть.
2: Да, это нужно как-то, знаете, осознать, что ли, переварить, опять же, раз у нас уж такие пошли кулинарные и прочие аллегории и сравнения. А вот в том смысле, вот опять же, несколько заголовков проходили и, собственно, заявляли некоторые из событий. Это присутствие лидеров других стран, я так понял, опять же, из заголовков, из того, что показывают Индонезия, Монголия, Мьянма, Китай. Монголия вообще моя любимая страна, очень часто ее упоминаю вот как бы вскользь, как нечто нейтральное. На самом деле страну ни в коей мере недооценивать не стоит. Вот международный аспект насколько ощущается? То есть ориентированность не только на то, что, ребят, мы Дальний Восток должны для себя в первую очередь развивать, но и вот это вот вовлечение какое-то со стороны. Я уж не знаю, может быть, инвестиционное, может быть, туристическое, в конце концов, почему нет, может быть, какое-то еще.
3: Да, я обязательно отвечу, сейчас на твой вопрос. Я же не зря говорил про Камчатку, потому что сейчас у нас продолжение нашего эфира будет еще интереснее, потому что сейчас вот прямо-таки непосредственно мы в эфире как раз и продолжим разговор про Камчатку, потому что к нам в эфир присоединяется губернатор Камчатского края Владимир Викторович Солодов, с которым мы сейчас и продолжим разговор вот на эту самую тему, и в том числе, может быть, где-то частично и кулинарную тоже. Владимир Викторович, здравствуйте, рад вас видеть. Я просто каюсь, скажу о том, что мы виделись вчера на очень интересном мероприятии, связанном с, опять-таки, с Камчаткой. И поэтому спасибо. Можем продолжить разговор теперь уже в студии «Радио Спутник». Владимир Викторович, здравствуйте, спасибо, что пришли.
4: Добрый день.
2: Добрый день.
3: Давайте так, да, поскольку мы теперь, да, еще и с московской студией связаны, Алексей Красильников, мой коллега, вот вы видите тоже на экране, продолжим свой разговор, который был начат накануне, да. Продолжим вот в каком контексте. Я так на секундочку просто быстро погружу всех наших зрителей и слушателей в то, что происходило. Дело в том, что был снят фильм киностудии Горького, игровой фильм, который будет посвящен серфингу и будет посвящен серфингу на Камчатке. Причем это такой фильм, который призван очень многим целям служить, и в том числе одна из главных целей — это популяризация региона. Все, здесь я замолкаю и передаю вам слово.
4: На самом деле очень приятно, что Камчатке такое внимание уделяется, как и всему Дальнему Востоку. Камчатка просто яркий представитель. Я иногда в неформальном таком кругу говорю, что Камчатка — это Дальний Восток в квадрате, потому что весь Дальний Восток у нас красивый, удаленный, очень богатый природными ресурсами, а Камчатка среди Дальнего Востока еще более удаленная, еще более богатая природными ресурсами, еще более красивая. Вот, поэтому, конечно, это приятно. Ну и вот действительно мы в последние годы видим большой интерес со стороны культуры, кинематографа. У нас два полнометражных игровых фильма были сняты за последние два года. Вчера был предпремьерный показ фильма «Большая волна». Не буду спойлеры рассказывать, чтобы интереснее было посмотреть зрителям уже в кинотеатрах. В следующем году он в прокат пойдет. Но скажу, что это очень яркая, позитивная картина, которая... Мне самое главное, что она просто передает вот этот заряд энергии Камчатки и настраивает на то, как можно Камчатке проникнуться, влюбиться и строить свою жизнь. Или просто приезжать с удовольствием на Камчатку и как позитивно это, этим воспользоваться. Второй фильм тоже про позитив, тоже про Камчатку и про воспитательный мотив. Он такой еще более детский. Первый молодежный, второй там на детскую аудиторию. Вот, называется «Снежная восьмерка», про наших замечательных каюров, выдающихся людей, которые продолжают традиционные виды деятельности камчадалов, коренных жителей Камчатки. В частности, это ездовое собаководство. У нас проходит большая гонка Беринги, тысячи с лишним километров по заснеженной тундре.
3: Но для вас это немного, мне кажется.
4: Для нас немного, если ты едешь на машине, а еще лучше летишь на вертолете. А вот когда ты едешь на собачьей упряжке, то я могу сказать, что это очень много. Я ездил только на гораздо более скромное расстояние, но, конечно, это выдающиеся люди, это настоящие герои. А когда ты смотришь, что это в том числе совсем молодые девчонки проходят, 18-20 лет, тысячи километров, полный месяц в пути с собаками. А когда ты на собачью упряжку, вот как сами каюры передают, ты должен быть лидером. Собаки не должны сомневаться в твоих командах и должны тебя признавать как лидера. Вот ты должен быть лидером этой упряжки, этой самой снежной восьмерки, и через с ними мчаться сквозь заснеженную тундру. Этому посвящен второй фильм, поэтому очень рад, что привлекает внимание режиссеров и кинематографистов, и надеемся, таких картин.
3: Обращаюсь сейчас к Алексею и к себе самому. Алексей, если есть вопросы,
2: конечно,
3: да, можем их по очереди с тобой даже задавать. Давай начнем с Москвы, да, а потом я продолжу.
2: Владимир Викторович, во-первых, действительно, спасибо огромное, что пришли к нам в эфир, непосредственно в прямой эфир. Вот вы упомянули кинофильмы. Они, правда, достаточно, как минимум, информационно освещаются, продвигаются, то есть люди об этом узнают. Есть вот это, ну, условно, что ли, из уст в уста как-то просить, потому что, пожалуйста, передается информация о том, что на Камчатке можно съездить, там можно посерфить, можно чем-то позаниматься. Вы ощущаете себя, вот, ну, как сказать, представителем, лидером региона, вот, к которому такое внимание, повышенное внимание, это же одновременно еще и ответственность огромная. К тому, что люди приедут, ну, тут нужно, как сказать, чтобы комар ничего нигде никак не подточил. И в этом смысле какой спектр еще вариантов, еще возможностей продвинуть, рассказать о регионе, в хорошем смысле слова разрекламировать, промоутировать, продвинуть? Потому что, ну, сегодня мало создать продукт. Важно его объяснить, почему его нужно купить. И вам в этом смысле, как, опять же, лидеру региона, наверное, ну, вот кто, как не вы, знает об этом все.
4: Ну, вы правы, но Камчатка — это яркий регион, и он не нуждается в рекламе, как я иногда говорю, хотя на самом деле в рекламе нуждаются все. Просто, к счастью, нас природа настолько часто снабжает событиями, как хорошими, так и тревожными, что, наверное, вы согласитесь, что Камчатка один из тех регионов, которые чаще других в информационном пространстве мелькают. Меня, когда спрашивают журналисты иногда, правда, что сейчас на Камчатке извергается вулкан? Я говорю, может, меня даже не спрашивать. В любой день вы можете писать, на Камчатке извергается вулкан, потому что он всегда извергается. У нас то землетрясения, то снегопады, то красивейшая природа, то медведи на рыбалке, то какой-нибудь тайфун пришел, то наоборот у нас замечательный какой-нибудь результат по нашей промышленности. Вот я поделюсь замечательным результатом, который мы с гордостью презентуем здесь, на ВЭФе. Мы открыли лучший парк на Дальнем Востоке. Он находится на Камчатке. Он небольшой, не самый большой, но он самый продуманный и на высоком уровне реализован.
3: У нас парк природный, парк развлечений,
4: городе,
3: какой парк?
4: Парк в городе, для детей. А. Там основная задумка, что в небольшом пространстве сделан ландшафтный дизайн, и по нему размещены небольшие скульптуры животных, которые выполнены на натуральную величину, чтобы дети могли себя соотнести с животными, со зверями, которых можно встретить на Камчатке. Лось, он большой, выше тебя. Утка маленькая, суслик там совсем маленький, соболь, вот он такого размера. И это очень интересный квест для детей, найти животных среди холмов и ландшафта. А с другой стороны, это познавательно, и вот он переполнен детьми, молодежью с утра до ночи. И вот это пример того, когда Камчатка не только дикой нетронутой природой хвастается, но и тем, что создано руками человека.
3: Ну вот, коль же скоро мы об этом говорим, Владимир Викторович, тут, конечно, теперь хочется и более серьезные, да, проблемы Камчатки затронуть, поскольку она, в общем, регион, который, наверное, дай бог, будет избалован вниманием, будет избалован и туристами, тем более, что вот вы когда рассказывали про собачьи упряжки, мне прям захотелось, там надо по рассказам Джека Лондона фильмы снимать, прям вот про золотую лихорадку, вот про это все, потому что, в общем, очень схожие регионы по сути своей с Аляской. А у меня вопросы относительно инфраструктурного характера, конечно, поскольку везде Дальний Восток сейчас, и когда мы о нем говорим, с разными лидерами разных регионов, с людьми, которые приезжают из крупных инвестиционных структур, инвестировать в Камчатку или говорить об инвестициях, которые там в долгосрочном каком-то плане. Все говорят об инфраструктуре. Начиная от дорог, заканчивая электроэнергией и всем прочим. Болевые точки, понятно, что они остаются. Но как решаются эти вопросы? То есть, ну, немножко про динамику, потому что год назад мы с вами в этой студии разговаривали здесь, и поэтому интересно, что изменилось.
4: Ну, если ранжировать инфраструктуру, я бы на первый план поставил транспортную доступность, транспортную инфраструктуру, потому что мы полуостров, но остров в логистическом смысле. В этом смысле, ну, напомню, что у нас запустился новый аэропорт, самый красивый в России, могу бороться за это звание, отстаивать его. И он действительно необычный архитектурный, это произведение архитектуры. Но этого мало, нужно сейчас летать, поэтому мы в этом году, вот буквально на полях ВЭФ, будем открывать международный терминал, а в октябре полетим в Китай. Первый китайский рейс у нас возобновится после 10-летнего перерыва из Петропавловска-Камчатского. Очень востребованная штука, как и у наших, так и у китайцев. Следующий шаг, конечно, это транспортная доступность по России. И если с Москвой, я могу честно сказать, проблем нет, и на самом деле только слова благодарности за поддержку правительства России, Аэрофлота, то проблема есть по Дальнему Востоку. Полететь из Петропавловска в Владивосток стоит в 3 раза дороже, чем в Москву. И, конечно, нам нужно с этим решение находить здесь и повышать интенсивность перелетов, то, что мы здесь обсуждаем на полях ВЭФ. Нужно в первую очередь, здесь это средняя авиация, скорее повышать интенсивность перелетов и доступность, потому что сейчас овербукинг и все борта забиты. А дальше вопрос малой авиации, вы совершенно правильно говорите, и опять ВЭФ дает хороший повод. Ил-114-300, новый самолет, который презентован здесь. Самолет качественный, хороший, удобный и, самое главное, соответствующий особенностям компании.

0: самолеты нужны. Мы сейчас летаем на Ан-26 и Як-40, которые в прямом смысле слова довольно, довольно взрослые машины. Да. Вот. Поэтому это следующий шаг. Дальше инфраструктура, дороги. Активно развиваются, и у нас идет движение, федеральная трасса в хорошем состоянии, она привела к тому, что Елизаво и Петропавловск, по сути, превратились в единую агломерацию, и новое. Мы строим дороги не только к населенным пунктам, но и к местам туристического привлечения. И мне важно, чтобы к ним был доступ у наших жителей, у жителей Камчатки, чтобы... Они были включены вот в то, чем гордится вся страна, ради чего стремится, и жители могли легко, каждодневно приехать на Халактырский пляж, поэтому мы до океана дорогу сделали, съездить на перевал, поэтому к Вилючинскому перевалу строим дорогу, на Зеленовские озерки, в место, где уникальная термальная вода. И это три дороги, две из которых мы построили, третью завершаем на перевал, которая будет завершена. Ну и, конечно, дополнение это модернизация морского сообщения. Все грузы к нам приходят морем, и здесь требуются серьезные стратегические инвестиции в наш порт. Мы вот здесь обсуждаем привлечение стратегического инвестора. Напомню, Петропавловск – самый северный незамерзающий порт на Севморпути. И это уникальное преимущество, которое мы должны использовать. Как минимум два проекта сейчас уже в стадии реализации. Первый – перевалка сжиженного природного газа. Второй сейчас прорабатывается нефтеперегрузка еще севернее в районе Корфа. Ну и, конечно, модернизация основного порта Петропавловск-Камчатского и развитие смежных отраслей, из которых первое – судоремонт, которые нам предстоит еще развивать.
1: Владимир Викторович, 2,5 минутки у нас остается до новостей, придется прерваться. Я хотел бы, знаете, какой момент спросить? Вот вы очень правильно прям вот на опыте пробиваете вопросы и идеи, которые хочется озвучить. А насколько охотно на Камчатку приезжают, ну уж извините, селебрити, известные люди, популярные люди? Для чего? Ну, чтобы люди на Камчатке поняли, что вот известные артисты, я не знаю, там, кто еще может быть, певцы, музыканты или кто бы то ни было, это и для них тоже. И причем вот чтобы выступить где-то еще. У меня знакомый подкастер в Петропавловске-Камчатском работает, периодически приглашает, ну вот, как минимум стендаперов. Поэтому немножечко от него наслышан. Расскажите, пожалуйста, в этом смысле, насколько регион привлекателен. И вот действительно, вы очень хорошее сравнение сказали. Так-то это Камчатка, это полуостров, а по факту это остров.
0: Ну, здесь точно проблем нет. Я, наверное, не буду конкретные фамилии называть, но я могу сказать, что ведущие музыканты, наш самый знаменитый джазмен, без фамилии все и так знают кто, ведущие актеры, руководители театров топовых, самых топовых, приезжают, знаете, я как такой, может быть, в полушуточную сферу, хотя это абсолютно правда. Как-то в аэропорту стою, я люблю с людьми иногда поговорить, просто по пути, еще что-то. Пассажиры, вы откуда? Я из Москвы. Зачем лететь? А вы знаете, я прилетела на спектакль Евгения Миронова. Потому что он дает спектакль на Камчатке, и попасть на спектакль Евгения Миронова на Камчатке проще, чем в Москве. Чистая я специально правда. Прилетел на Камчатку, заодно там поезжу по Камчатке, но основная цель – приехать на спектакль, который наш
2: лайфхак такой.
0: Выдающийся артист, это в прошлом году было. Вот, нашим замечательным артистам, деятелям культуры большое спасибо за это. Но и вы правы, что это и продвижение региона, и пример, потому что он заражает и заряжает остальных вот этим желанием приехать на Дальний Восток.
2: Владимир Викторович, хотел спросить, такой вопрос в данном случае служебного характера.
1: Прошу прощения.
2: Да, у нас минута. Вот я хотел спросить, продолжим ли мы разговор после новостей? Будет ли у вас такая возможность? Или нужно уже двигаться дальше?
0: Нет, к сожалению, да. Вот. Приглашаю всех на Камчатку. Продолжим разговор на Камчатке.
2: Тогда остается только поблагодарить вас за то, что вы нашли время прийти
1: спасибо
2: к нам в
1: огромное.
2: Прямой эфир «Радио Спутник». Владимир Викторович Солодов, губернатор Камчатки, был у нас в эфире. Спасибо огромное. Мы с Алексеем, да, видимо, тоже временно прощаемся.
1: Исключительно на несколько минут реклам новости. Александр Кузьмак, непосредственно Дальнего Востока. Алексей Красильников, непосредственно из Москвы. И действительно, через пару минут обязательно продолжим. Но сначала выпуск новостей на «Радио Спутник».

Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию, и

0: чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства, искусство изящных пикировок и точных попаданий в цель. Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».
1: Я есть тот самый Вячеслав Манучаров.
0: Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
2: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
3: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
4: Тупо не хотят работать.
5: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно. Пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
6: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
6: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
7: В студии Денис Захаров. Здравствуйте. Сотрудничество с Россией в морской сфере и развитие взаимосвязанности имеют большое значение для Индонезии. Об этом заявил президент республики Прабово Субианто на переговорах с президентом нашей страны Владимиром Путиным. По его словам, участие Индонезии в Восточном экономическом форуме открывает большие возможности для укрепления взаимодействия в регионе. Субианто также заявил, что Джакарта намерена развивать взаимодействие с Москвой в различных сферах в общих интересах двух стран. Он подчеркнул, что Россия является важным партнером Индонезии, а отношения двух стран имеют глубокие исторические корни. Участие маленьких экономик в Евразийском экономическом союзе дает очень большой эффект. За время членства в объединении ВВП Армении и Киргизии выросли почти в 3 раза, заявил вице-премьер России Алексей Аверчук на полях Восточного экономического форума. Возможности государств в организации, среди прочего, подразумевают создание рабочих мест и конкурентных преимуществ на рынках стран-участниц, подчеркнул чиновник. Терроризм сегодня стал транснациональным явлением. Реальная борьба с этим злом возможна только сообща, едиными международными антитеррористическими фронтами, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По словам законодателя, День солидарности в борьбе с терроризмом, который отмечается сегодня, это одна из важнейших памятных дат России. Она символизирует единство государства и общества в противостоянии насилию и противоправным действиям. Она подчеркнула, что Российская Федерация делает все возможное для профилактики терроризма. Позиции России усилились в вопросе строительства новых крупных атомных электростанций в Турции. Произошло это на фоне публичного заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о сотрудничестве в энергетической сфере с нашей страной, пишет газета «Айдинилинк». По данным журналистов, Турция планирует построить в Синопе и Фракии по 4 энергоблока после ввода в эксплуатацию АЭС «Акую». Она построена российскими специалистами. Последние годы Турция рассматривала для этих проектов сотрудничество не только с Россией, но и с США, Канадой, Францией, Южной Кореей и Китаем. Однако окончательного соглашения с кем-либо из потенциальных партнеров пока не заключено. Первая ракетка мира, белорусская Арина Соболенко, обыграла россиянку Полину Яценко во втором раунде открытого чемпионата США, который проходит на кортах Нью-Йорка. Встреча завершилась победой Соболенко со счетом 6-1-6-1. Теннисистки провели на корте 54 минуты. В третьем круге белорусская сыграет с представительницей Узбекистана Камилой Рахимовой. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Мы продолжаем следить за развитием событий.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
8: Радио «Спутник» продолжает свою работу, как и продолжает свою работу Восточный экономический форум в студии Московской. Алексей Красильников, всем добрый день, доброе утро, кому-то уже вечер. В студии на Дальнем Востоке коллеги Александр Кузьмак и Данил Залюбовский. Коллеги, привет-привет.
9: Добрый день всем, да, продолжаем.
8: Такой момент хотел еще тоже уточнить, может быть, немножечко нейтральный. Но вот действительно, как губернатор Камчатского края Владимир Солодов упомянул в первой части этого часа, ну да, нормально, так можно сказать, что мало кто на самом деле может осознать вот расстояние, которое существует на Дальнем Востоке. И в этом смысле очень многое, связанное с Дальним Востоком, оно вот поражает именно какими-то своими габаритами. Условно говоря, вот Владимир Путин осмотрел газовоз Петр Столыпин, который строится. И вот, Саш, мне кажется, ты оценишь тоже, как человек, который про спорт знает абсолютно все. Вот это сравнение, что на нем могут поместиться 3 футбольных поля, а это один корабль. Вот этот вот масштаб, вот эти, не знаю, объемы, габариты. Данил, наверное, тебе, может быть, попривычнее как-то это может быть. Но вот в целом, насколько это отражается, осознается, понимается участниками, гостями форума, да и в целом вот со стороны.
9: Ну, давай, раз ты меня первого спросил, да, я тогда отвечу на твой вопрос своим образом. Когда летишь на Дальний Восток из Москвы, летишь, пока карта в самолете, да, показывается на этих активных экранах, и ты видишь, где ты летишь, и вот в какой-то момент времени поднимаешь голову, смотришь, о, Хабаровск, ну, это уже близко, да, сейчас, ну, уже совсем немного осталось. А понимаешь, на самом деле, что это не немного, что это еще больше часа лететь от Хабаровска до Владивостока, хотя кажется для человека, живущего в европейской части, что Хабаровск Владивосток где-то рядом. Они рядом с точки зрения нас, москвичей, да? А на самом деле они не очень рядом. И расстояние на Дальнем Востоке, что на Камчатке, что в Приморье, что в других регионах, они, в общем, очень значительные. И вот это ощущение того, что ты пролетел 8 часов 7 тысяч километров, ты по-прежнему в России, это по-прежнему твоя страна, оно совершенно неповторимое. Вот для всех тех, кто когда-нибудь еще не побывал, но побывает на Дальнем Востоке.
10: Но здесь я, наверное, приземлюсь и расскажу не про самолеты, а про автомобили, скорее всего, потому что был у меня в жизни опыт несколько раз, когда мне приходилось человека, который, ну, может быть, с Урала, не совсем там из центральной России, да, но приходилось мне его довозить из города в город. В частности, Хабаровск-Владивосток, Хабаровск-Благовещенск. Это, ну, в среднем 10-12 часов езды. И вот тогда для меня это совершенно обычный маршрут, который я периодически, ежегодно совершал в едином лице, да, я сам ездил и без проблем с этим справлялся, и ничему не удивлялся. А как раз-таки коллега мой, да, мой друг, которого я вез. Вот у него действительно глаза округлились, потому что он, во-первых, не понимал, ну, почему так мало населенных пунктов за 10 часов он видит, а если и видит, то почему они в таком отдалении находятся друг от друга. Понятное дело, что там заправкам он не удивлялся, но удивлялся тому, насколько живописная эта дорога, буквально списанная с полотна какого-нибудь художника, ну, не импрессиониста, но вполне себе такого, ну, может, даже Айвазовского. Давайте настолько, да, забросим удочку. Вот это мне впечатление до сих пор сохранилось у меня внутри, впечатление другого человека, который действительно не привык к таким большим расстояниям и далеким маршрутам.
8: Разрешите, я немножечко сейчас такого, в плохого полицейского сыграю, потому что, ну вот правда, mm-hmm. этот момент очень часто упоминается в разных странах, на разных мероприятиях. Вот действительно есть фронт, есть локомотив региона, есть город или область, вот который тащит вперед, которому много внимания. А вот те самые небольшие населенные пункты, про которые, кстати, только что сказали, и в некоторых из которых, кстати, будет развиваться, по-моему, с прошлого года же запущена программа, как сказать, развития, обновления и строительства опорных аэродромов, аэропортов. Но вот им, может быть, внимания-то не очень остается. Вот насколько получается, опять же, по вашим ощущениям, Саш, по твоим, вот человек, который приезжает раз в год, просто прям как на вахту, Данил, как человек, который непосредственно там проживает поближе и, в принципе, больше знаком, вот насколько, правда, хватает внимания увидеть не только, собственно, ну, Владивосток, понятно, все уже, мне кажется, даже кто там не был, уже прекрасно и прочитал, и посмотрел, и отслушал, естественно, в эфире «Радио Спутник», но и другим населенным пунктам поменьше, где, ну, вопросы сохраняются, где достаточно много нерешенных тоже.
9: Ты понимаешь, с какой стороны подходить к ответу на этот вопрос? Если подходить со стороны, например, туристической, вот чисто познавательные, да, чтобы узнать историю Дальнего Востока. Одна история. Если с экономической точки зрения, это другая история, потому что это зависит от того, какие предприятия открываются, где какой город и населенный пункт важен с точки зрения экономики Дальнего
8: Саша,
9: Востока.
8: Саша, извини, пожалуйста, перебью. Я бы здесь даже добавил третий момент. Социальное все-таки момент, потому что экономика прекрасна, государство прекрасно, но все же должно быть для людей.
9: Вот ты им как раз языка снял, потому что третий вариант – это инфраструктурный вариант, вот с которого, конечно, и надо начинать разговор о маленьких населенных пунктах. Потому что для того, чтобы в эти населенные пункты или небольшие, не только на территории Приморья, например, или Хабаровского края, или других регионов, но даже в европейской части России, для того, чтобы привлечь туда туристов, экономику и все прочее, сначала, кстати, на этом форуме этот вопрос в разных интервью поднимается регулярно. Сначала нужно построить инфраструктуру, сначала туда нужно провести газ, сначала туда нужно провести электричество,
8: для тех, кто живет, которых необходимо. Кто проживает, не только для
9: туристов,
8: в первую
9: очередь. Это первое. Второе, это сделать для бизнеса, потому что бизнес, приходящий на пустое место, он не привлекает инвесторов. То есть и сами инвесторы не приходят на пустое место. Сначала нужно создать систему, которая даст возможность впоследствии туда прийти бизнесу с деньгами. А систему эту создает государство. И, конечно, когда мы говорим о региональных каких-то проектах, ну, разумеется, где-то они меньше, где-то больше, где-то это делается быстрее, где-то медленнее, но так или иначе, это основная задача государства, и об этом, кстати, многие в этом и в наших эфирах говорили регулярно.
11: Ну, здесь я всецело поддерживаю, но я бы хотел один оттенок важный добавить. Возможно, он прозвучит как крамольная какая-то вещь, но у нас города, я бы не сказал, что крупнейшие города Дальнего Востока, такие как вот перечисленные уже сегодня Хабаровск, Владивосток, Благовещенск, они, во-первых, даже не миллионники. То есть они еще не дотягивают даже до миллионника, а предложение уже переваливает. И ситуация, когда из маленьких сел, деревень, люди, само собой, автоматически начинают тянуться к городской жизни, потому что в первую очередь на Дальнем Востоке именно там начинается вся вот эта инвестиционная дорожка, весь этот путь для бизнеса, вся инфраструктурная решимость. И это абсолютно нормально. То есть когда у нас, ну, к сожалению, действительно существуют места, где людей все остается меньше, отдельная история про малочисленные коренные народы и их поддержку, которую мы тоже не раз поднимали. Но я просто хочу обозначить, еще раз подчеркнуть, что это абсолютно нормально, что в первую очередь развиваются города, и в первую очередь вот эти столпы, о которых знают теперь в Центральной России, и попрошу заметить, о Благовещенске том же, да, еще 5 лет назад, когда я спрашивал у ребят из Москвы и так далее, они тоже не особо-то говорили, хотя стоит заметить, что это буквально единственное место в мире, где соседняя страна через реку находится в меньше километра. Сейчас об этом говорят. Сейчас говорят о ценностях. Добрый друг. Вот. Вот этот оттенок я бы хотел очень сильно акцентировать и добавить.
8: А вот можно сюда немножечко такого, ну, полуюмористического, что ли, добавить? Мне кажется, замечательный пример с Благовещенском, потому что очень многие, я уверен, может быть, и город не слышали, и не знают, хотя там люди живут, и хоккейная команда играет неплохо временами. Но вот это все-таки мемная картинка, да? Благовещенск 20 лет назад, Благовещенск сегодня. Хе-хе, 20 лет назад, хе-хе, сегодня. И мало кто знает, что на самом-то деле, что за вот этим фасадом в хе-хе, ну как бы тоже деревня, ты извините, деревня как была, так и осталась. Вот это соседство с Китаем, оно как ощущается? Не гнетет ли? Нет ли ощущения, что ну вот как-то, ну как там вот через реку-то вот, а у нас тут вот, даже слов не хватает, у меня словарный запас резко кончился.
11: Наверное, здесь я на правах человека, конечно, родившегося, конечно, там и проживший. Вот здесь ощущение, на самом деле, когда я переехал, на данный момент я живу в Хабаровске, и когда я переехал в Хабаровск, когда я путешествовал в какое-то время по России, я удивлялся, что тех же самых наших добрых друзей китайцев и китайских рынков, да, не так много оказывается. Ты просто привыкаешь к этому. Это не ощущается как... Это даже не ощущается как конкуренция. И вот в этом, да, в этих смешных картинках, в этом меме, если сейчас приехать и сфотографировать ту же набережную со стороны Хэйхэ, очень сильно, ну, мягко говоря, Хэйхэ с тех пор на самом деле не сдвинулся. Он просто, может быть, починил какие-нибудь фасадные вещи, да, которые совсем заметны, но нового ничего уникального не появилось. Набережная Благовещенска преобразилась кардинально. И это еще не конец. И когда ты растешь в этой среде, вот на вторую часть, да, вопроса, ты этого не замечаешь. Это же такие же люди, просто из другой страны. Они, и ты прекрасно общаешься с ними, и они прекрасно из уважения к твоей стране изучают язык, они с тобой пытаются разговаривать на твоем родном языке, потому что со своим уставом в чужой монастырь не лезут. И ты позже уже удивляешься, а почему так не везде? Ну, понятное дело, что это у меня такое отношение, потому что для некоторых это, наверное, выглядит как какая-то эксклюзивность.
8: Еще тогда вопрос вот подобного рода, касающийся и относящийся к вниманию стороны центра. Очень часто такое бывает, что вот в регионах есть такое ощущение, ну, мы далеко, до нас внимание не обязательно дойдет, а дойдет, ну, что-нибудь придумаем, что-нибудь расскажем. Саш, вот тебе тоже, как человеку, который приезжает, опять же, как на вахту, вот эту Восточный экономический форум, ну, Данил, тоже как человек, который непосредственно регион наблюдает, курирует от радио «Спутник», назовем это своими словами, есть ли ощущение, что внимание постоянное, что отсидеться у какого-нибудь чиновника не получится, отсидеться в смысле где-нибудь в тени, что любая какая-то попытка порешать все вот как вот, ну, все по-нашему не получится, что внимание будет, и если что, ну, отвечать-то придется серьезно.
9: Ну, для меня, поскольку я в данном случае не курирую, а только приезжаю там с инспекциями, да?
8: Инспекция, отлично, еще лучше.
9: Да-да-да. Вот, раз в год. Я могу сказать, что в данном случае вот это понимание того обстоятельства, что Дальний Восток — это не просто регион, который, ну, скажем так, на который обратили внимание, как ты сказал. Это регион, это вот пока, ну, так устроен, наверное, в каком-то смысле наш человек, русский человек, он пока не увидит, не поверит. Это вот та ситуация, когда я, зная от огромного числа экономистов, государственных деятелей о том, какое внимание уже уделяется Дальнему Востоку, я понимаю, что с ним будет через 10 лет. Это можно брать, так сказать, на примере, там, например, Сочи или других городов в России, в которые в какой-то момент пошли, потекли инвестиции по разным поводам. Здесь этот повод более чем геополитически важный, он глобальный, этот повод, потому что он дает России колоссальные стратегические преимущества. Но, естественно, люди, пока они не увидят полностью готовые дороги, полностью, так скажем, отремонтированные магазины, гостиницы, кинотеатры и так далее, вот, и многое другое, туристическую инфраструктуру и всякую прочую, они, конечно, этого не ощутят в полной мере. Они этого заслуживают, безусловно, потому что мне вот сегодня, например, один из местных жителей рассказывал о том, что еще каких-то 20 лет назад в Владивостоке не было нормальной канализации. А сейчас, ну, как бы, да, ситуация сильно поменялась, да, и не только с канализацией, но и со всем остальным. Ровно то же самое можно сказать и про все остальные сферы деятельности, жизнедеятельности дальневосточных городов и регионов. Они не просто меняются, даже через год видно, как изменялся, как меняется город. А мы по дистанции увидим это там лет через 5, через 7, там, может быть, через 10, это будет видно очень.
11: Ну и помножено это все на все-таки добрую треть нашей страны. Это действительно, вот возвращаясь к нашему, Саш, с тобой диалогу, когда и я, будучи дальневосточником, да, резонно, по-моему, заявлял, а почему тогда мы не можем сделать вот эту вещь? Почему мы на данный момент не можем обеспечить дальневосточный отдельный логистический центр, да, который будет базироваться где-нибудь конкретно за Уральскими горами, да, в нашей стороне? И так далее, и так далее. Но тут вопрос времени. И как мы видим, вот еще раз апеллируя к этим 10-20 годам, вообще с нулевых начиная, мы видим, насколько растет интерес, насколько растут, очень важно, федеральные деньги и бюджеты, да, которые текут как раз-таки к нам. И нас в этом, кстати, часто обвиняют за это, потому что, мол, вот на Дальний Восток, ну, посмотрите, вечер, да, сколько туда денег сейчас вваливается. Так для этого и вваливается, чтобы распределиться и равномерно распределить эти возможности инфраструктурные и как раз-таки те самые социальные, да, успехи и положительные стороны, которые в итоге сведутся к девизу ВЭФа, да, Дальний Восток на благо людей.
9: Мне очень понравилась метафора, вот сегодня она в одном из моих разговоров появилась с одним из экспертов, который приходил в нашу студию, он, по-моему, эфир этот будет чуть-чуть позднее, но так или иначе. Владивосток, если Россию сравнить с кораблем, Владивосток становится носом корабля. То есть это не просто форпост, а это именно корабль развернулся в другую сторону. Вот что важно понимать. То есть это вот это, наверное, самое главное, ключевое, когда ты приезжаешь в Владивосток и понимаешь, что это не просто очередной регион, Ну, я говорю про Владивосток, в данном случае имею в виду весь Дальний Восток, конечно. Это не просто очередной регион, на который, до которого доходят федеральные деньги, программы, инвесторы и так далее. Это тот регион, который будет определять развитие России. Вот, наверное, так вот даже, ни много ни мало.
8: А вот немножечко и в развитии того, о чем вы сейчас рассказали, и опять же, возвращаясь к темам, к мероприятиям, к событиям, форуму, к деньгам, которые на форум приезжают и которые форум привлекает. Сохраняется ли ощущение, что вот Дальний Восток, ну, это какая-то диковинка? Это что, вот, что-то вот такое чудное? Потому что, опять же, вот посмотрите...
9: Можно я отвечу?
8: Да, сразу.
9: У меня просто... Да, потому что у меня есть одна история, она потрясающая. Она короткая очень, я должен ее рассказать в эфире. Вам понравится. И тем более вам, как журналистам, понравится. Я сегодня, придя на завтрак в нашем кампусе, вот в этом, значит, там замечательные студенты, которые в этом кампусе живут, обслуживают журналистов и готовят еду и все такое. И вот журналисты выстроились в очередь, поскольку только что открылась столовая. И в этот момент девушка поднимает глаза на эту очередь и говорит: «Уважаемая очередь». Когда она так обратилась к людям, стоящим в очереди, для меня это было просто... Мне хотелось ее обнять просто в этот момент. Я думал, она скажет: уважаемые господа, уважаемые товарищи. Это было так мило. Это в этом было столько, с одной стороны, достоинства, с другой стороны, никакого вот ни рыболепия, ни чего-то еще. Это было как-то очень красиво. Уважаемая очередь. Она обратилась сразу ко всем. И вот в этом шарм Дальнего Востока для меня, как для человека, который любит красивый русский язык. Извините.
8: Не-не-не, все прекрасно. Это как раз оно и есть. Дело в том, что вот на самом деле, вот для человека со стороны, для человека, который вот рассматривает, допустим, вариант съездить, я уж не знаю, насколько, на культурное мероприятие или на туристическое, но это будет действительно что-то вот из разряда того, что мне придется полностью изменить свой взгляд на окружающее, вообще все что угодно, как я там перестроюсь, как я там вообще настроюсь. Вот этот момент есть. Ну, правда, к разным регионам такое можно применить, но, наверное, к Дальнему Востоку. Опять же, это очень страшное обобщение, потому что, ну, Дальний Восток, кстати, Дальнему Востоку рознь. Но что это Россия, да. И это прекрасное сравнение с носом корабля, что в каких-то моментах это действительно передовая часть этого огромного механизма. Данил, вот
11: здесь...
8: Прошу.
11: Я хотел дополнить, мне кажется, здесь даже не совсем целесообразно говорить о Дальнем Востоке в целом как о диковинке. В этом и прелесть в целом нашей страны. Для нас ровно такая же диковинка, вот для дальневосточников, которые всю жизнь здесь живут, и Московская область. И Поволжье, и Кавказ. Ровно такая же диковинка. И в этом огромное преимущество вот этого необъятного, того самого, раз уж мы за метафору эту зацепились, корабля. Да, куда ни разверни этот нос, там везде абсолютно будет что посмотреть, чему удивиться и чем гордиться. И вот, возвращаясь к первой части, да, нашего эфира про улицы Дальнего Востока, в этом, по-моему, впервые вот в таком, наверное, средоточии они демонстрируют свое одновременно единство, да, за счет традиционных ценностей, вместе с тем, насколько же разносторонняя у нас только в рамках Дальнего Востока и 11 этих регионов жизнь.
9: Вот, Леш, поэтому... нет у жителей Дальнего Востока великодержавного шовинизма. Есть просто великодержавное чувство. Поэтому они не готовы, вот видишь, пока говорить, что вот так прямо в превосходных степенях, они аккуратно всю Россию сразу как бы заключают вот, ну, как бы в этот образ. А на самом деле они лидеры, просто об этом они еще не знают.
8: А вот сейчас, кстати...
11: Просто мы мягко молчим, да. Видишь?
8: Вот сейчас ролик показали, опять же, в зале, где пройдет пленарное заседание, если я правильно понимаю. И там последние реплики, если я правильно усмотрел, что Дальний Восток — это душа России. Вот это ощущается? О, да. Это так? Это оно?
9: Мне, да, мне нравится. Мне очень нравится это сравнение. Она сейчас здесь, это правда. Вот,
8: Саша,
9: это вот ощущение того, что
8: сейчас
9: все по-другому.
8: Прозвучало так, что будто бы во время форума. Или сейчас ты имеешь в виду вот в эту вот микроэпоху?
9: Сейчас, потому что я сейчас здесь. Вот, не потому что форум,
8: Александр Кузьмак,
9: а потому что
8: душа,
9: я здесь это чувствую.
8: Спутник возит с собой в чемоданчике.
9: Нет, это не в этом смысле. Я имею в виду, я здесь, Саша. И я это здесь сейчас так ощущаю, конечно.
8: Данил, вот тоже,
11: но
8: вот это сравнение.
11: Нам... Да. Я понимаю, но я так понимаю, я здесь очень мягко все выражаю, без каких-то резких речей, но нам не хочется, и спрашивать нужно в первую очередь у гостей. Как будто душа душа. Я-то могу вам расписать вот все, что угодно сейчас, и как я себя чувствую, какие мы дальневосточники добрые, открытые, и с чистым сердцем, и, боже мой, приходите, приезжайте, приезжайте, но это не будет стоить ломаного гроша, если об этом не будут говорить гости, которые приезжают. А на ВЭФ более 70, насколько я помню, стран-участников. Вот если они говорят о том, что, боже мой, какой гостеприимный форум, как все замечательно организовано, как все интересно исследовать, вот тогда мы можем говорить о какой бы то ни было душе, которая проявляется через вот это гостеприимство и безусловную доброту.
8: А вот опять же, возвращаясь к чему-то вот этому большому российскому глобальному, Данил, тоже больше к тебе вопрос, но Саш тоже как гость, как человек, который там наблюдает, естественно, опять же, в рамках своей обязательной инспекции. Ощущение, что Дальний Восток...
9: Ария московского гостя.
8: Да. Что Дальний Восток, может быть, не совсем вот представлен на каком-то большом вот этом огромном российском пространстве. Я уж не знаю, как здесь сказать. Опять же, спортсмены, артисты, музыканты, хотя Дальний Восток давал прекрасное, огромное количество замечательных людей.
9: А еще бойцы
8: СВО. Вот это, к этому я хотел даже отдельно, хотел перейти даже отдельно. Вот в этом смысле ощущение не то, чтобы, да, мы тоже Россия, но и в том смысле, что мы вот ведем Россию не только вот потому, что форум, потому что душа, а еще и потому, что вон, вон и вон.
11: Здесь, мне кажется, не хватает нашим дальневосточникам, просто не хватает как будто вот такого хорошего, здорового пиара. Потому что
8: к
11: для
8: этому
11: меня,
8: вопрос,
11: например,
8: Данил, именно.
11: Удивительно было узнавать, что некоторые люди на самом деле родом с Дальнего Востока. В той или иной степени они каким-то образом к нему причастны. Я не буду сейчас перечислять этих людей, вот, но тем не менее, для меня было удивительно. И здесь не хватает, наверное, может быть, нам просто хочется их видеть чаще. Вот потому что, когда приезжает к нам, если уж трогать пока культурную, да, часть, артисты там на концерты и так далее, приезжает тот, кто когда-то был, да, сказывался тепло о Дальнем Востоке, либо когда-то жил на Дальнем Востоке, это особое отношение. Это раскупаются билеты мгновенно, мне кажется. Вот. А по части второй, по части, да, как раз-таки наших ребят, которые сейчас защищают и границы, и вообще национальную безопасность обеспечивает Российская Федерация. Это отдельная история, и, наверное, вот особенно в Хабаровске, ну, на данный момент я могу отвечать только за Хабаровск, потому что с 22-го года я нахожусь там и живу там. Вот здесь, конечно, это отдельная история по тому, каким образом это поддерживается, по тому, как мы, например, и правительство, и государственные институты поддерживают наших ребят, как народ откликается на это все. Это отдельная история. Я не хочу сейчас никого обижать, но здесь огромная гордость. Я не видел, по крайней мере, такой самоотдачи, самоотверженности при поддержке, например, наших дальневосточников на передовой.
8: Я вот именно к этому хотел отдельно немножечко подвести, потому что это очень-очень старинная традиция именно русского государства, когда представители одного региона, города, поселения защищали границы абсолютно в другом месте. Это очень древняя традиция. Это в советские времена было, это в имперские времена было, это еще раньше было. И вот сейчас я как раз к этому отдельно хотел подвести. А если я сейчас правильно вижу, как раз Владимир Путин выходит на сцену в зале, собственно, где будет проходить пленарное заседание. И, наверное, будем как раз-таки и переключаться непосредственно на трансляцию. Спасибо огромное коллегам. Александр Кузьмак, Данил Залюбовский работают от радио «Спутник» на Дальнем Востоке. Алексей Красильников зовут меня. Я так понимаю, мы сейчас предложим уже вам непосредственно трансляцию с места действия.
12: Ну что ж, дамы и господа, добрый день. Рад всех приветствовать на пленарной сессии Восточного экономического форума. Знаете, у нас так принято в РБК, мы традиционно начинаем с цифр, с конкретных фактов или новостей. Цифр сегодня, я уверен, будет много, поэтому я нашел, когда готовился к форуму, одну достаточно интересную новость, которая, я уверен, для собравшихся уже, в принципе, не новость. На этих выходных в аэропорту Владивостока совершил посадку новый Ил-114-300. 6000 километров он преодолел, вот насколько я вижу, самый длинный перегон в его биографии. И он сюда прилетел вполне себе с конкретной целью заменить Ан-24, Ан-26, которые дальневосточников, если мне память не изменяет, возят аж 60-х или даже 70-х годов, не помню точно. И мне кажется, что это сообщение, оно может быть такой достаточно интересной метафорой для того, что происходит на Дальнем Востоке в целом, метафорой обновления экономического роста. По росту инвестиций, я думаю, с этим все хорошо знакомы, по росту инвестиций промышленного производства Дальний Восток почти на треть обгоняет территорию России в целом, среднероссийские показатели. Но это результат, безусловно, которым нужно гордиться, но это результат, который был достигнут благодаря предприятиям, проектам, которые были запущены еще 10 лет назад, может быть, раньше даже. И по большому счету они уже работают, они в такой достаточно зрелой фазе находятся. И тот вопрос, который люди себе задают в рамках этого форума, какие новые проекты взлетят, заработают и обеспечат рост как Дальнего Востока, так и всей российской экономики. Сегодня мы как раз об этом и поговорим. Какие проекты это будут, как мы будем сотрудничать на Дальнем Востоке и не только. Владимир Владимирович, вам слово.

0: Уважаемые друзья, дамы и господа, уважаемый господин Прабува Субьянта, уважаемый господин Мичрал, уважаемый господин Ньоусо и уважаемый господин Дин Сяосян. Друзья, я приветствую участников и гостей 11-го Восточного экономического форума. Это деловое мероприятие традиционно собирает в столице Приморья руководителей бизнеса, специалистов, экспертов из десятков стран мира, прежде всего, конечно, из Азиатско-Тихоокеанского региона, который является мощным центром роста, задает темпы развития всей глобальной экономики. Россия – активный участник инвестиционного и торгового сотрудничества в АТР. Мы на равных взаимодействуем с партнерами, с ведущими интеграционными объединениями региона. Наша стратегическая линия заключается в том, чтобы Дальний Восток был территорией сотрудничества и динамичных изменений в экономике и инфраструктуре, в развитии технологий и подготовке кадров, и, конечно же, в социальной сфере. На это нацелены наши проекты и программы, инструменты поддержки деловых и общественных инициатив. Отмечу, что за 11 лет в дальневосточные регионы России привлечено около 25 триллионов рублей капитальных вложений. Динамика инвестиционной активности, рост промышленности, строительство здесь стабильно превышают среднероссийские темпы. В результате валовой региональный продукт Дальнего Востока за 11 лет увеличился более чем в 3 раза. Это очень хороший темп. За этими цифрами показатели большое число современных предприятий, инфраструктурных и энергетических проектов, которые уже запущены и работают, включая портовые терминалы и железнодорожные линии. Такие индустриальные гиганты, как судостроительный комплекс «Звезда», вот я там побывал вчера, вы знаете, честно, впечатляет. Я помню, как это все начиналось. И было непросто, но это результат. Просто реально хороший результат. Высокотехнологичное, мощное, современное производство. В первую очередь Амурского газоперерабатывающего завода, мирового класса и уровня предприятий, газохимического комбината и так далее. На Дальнем Востоке создаются новые эффективные рабочие места, которые прямо влияют на увеличение доходов граждан, на состояние рынка труда. А доходы граждан здесь чуть повыше. Правда, и жизнь здесь подороже, но доходы повыше. Еще 20 лет назад уровень безработицы в Дальневосточном федеральном округе составлял около 8%, тогда как по России в целом был на процент ниже. Давали о себе знать последствия 90-х годов, когда в регионе было трудно найти перспективную, хорошо оплачиваемую работу, особенно для молодых людей. За прошедшее время безработица на Дальнем Востоке снизилась в 4 раза. В текущем году она составляет 2,2%, то есть как и в среднем по стране. Такой показатель безработицы рекордно низкий для региона. Вот для справки могу еще сказать, исторически наибольший уровень безработицы был отмечен в 1998 году на Дальнем Востоке. 16,4%. По сравнению с этими значениями, к настоящему времени уровень безработицы на Дальнем Востоке снизился в 7,5 раз. Практически во всех дальневосточных субъектах Федерации отмечается высокая экономическая активность. Особенно это заметно по деятельности малого и среднего бизнеса, где заняты примерно треть работающих граждан. Хороший показатель. О чем это говорит? О том, что Дальний Восток России находится на подъеме. Бизнес-предприниматели видят перспективы для развития и расширения своего дела. А граждане понимают, что их знания, компетенции востребованы, могут принести ощутимый результат и для региона, и для страны в целом, и для конкретных людей. Повторю, динамика основных макропоказателей Дальнего Востока превышает среднероссийские значения. Именно к этому мы и стремились, когда объявляли развитие региона стратегическим приоритетом России на весь 21 век. И это наш общий успех. Это реальный результат. Текущий итог системных усилий органов власти, бизнеса, предпринимателей и, конечно, прежде всего, всех дальневосточников. Хочу поблагодарить каждого, кто внес и продолжает вносить вклад в эту большую работу, такую значимую для нашей страны. Мы высоко ценим и участие зарубежных партнеров, инвесторов, которые вкладывают капиталы, технологии в проекты развития, причем не только на Дальнем Востоке и в Арктике, но и по всей России. Сегодня можно уверенно сказать, прочный фундамент для опережающего роста Дальнего Востока создан. Существенно выросли его ресурсные, промышленные, логистические возможности. Теперь, опираясь на эту основу, мы переходим к следующему этапу, к реализации обновленной стратегии развития Дальнего Востока, Дальневосточного федерального округа, рассчитанной на предстоящие 10 лет до 2036 года. Ключевая задача – поддержание набранных высоких темпов развития, запуск в регионе новых инвестиционных циклов. Кардинально необходимо нарастить вложения по трем ключевым направлениям. Первое – это промышленные, инфраструктурные, туристические, креативные и другие проекты, которые ориентированы на внутренний спрос, на повышение емкости национального российского рынка, а также на растущий спрос азиатского региона в целом. Второе. Привлечение средств в инновационные компании, в развитие инфраструктуры цифровой, платформенной экономики, а также фронтальное внедрение технологий, включая искусственный интеллект, биотехнологии, новую энергетику и другие перспективные сферы. Причем на базе самого передового в стране регулирования. Ну и третье – это базовый приоритет – новые вложения в образование и здравоохранение, в инфраструктуру, культуру и спорт, в развитие городов, поселков и сельских территорий на основе продуманных мастер-планов, формирование комфортной, современной, благоустроенной среды для жизни, для работы и отдыха. Это не пустые слова. Мы прекрасно отдаем отчет себе в том, что для того, чтобы развивать все эти индустрии, все эти инновационные проекты двигать, нужны люди, а современные, хорошо образованные люди не будут жить в условиях, которые не соответствуют их представлениям о высоком стандарте. Для реализации всех этих планов нужны смелые, новаторские решения и гибкие подходы, в том числе в обновлении нормативно-правовой базы, в улучшении условий для работы бизнеса. На Дальнем Востоке, а также в Арктике уже успешно опробована система преференциальных режимов. Это территория опережающего развития, свободный порт Владивосток, специальный административный район на острове Русский и особый налоговый режим на Курильских островах. С помощью этих инструментов уже удалось привлечь 1 000 000 000 рублей инвестиций и создать 200 тысяч новых рабочих мест. С учетом полученного опыта мы запускаем беспрецедентную по масштабам, по своему охвату систему поддержки бизнеса. Уже с 1 января будущего года на всем, теперь уже на всем Дальнем Востоке и в Арктике начнет действовать единый преференциальный режим. Его идея в том, чтобы инструменты поддержки были не привязаны к какой-то конкретной особой зоне или ТОРу, территории опережающего развития, а тонко, эффективно настроены именно на виды деятельности по всему дальневосточному региону, то есть для инвестиционного проекта в любой точке Дальнего Востока и Арктики. Появится и свое так называемое меню льгот. Весь набор доступных механизмов, включая пониженные страховые взносы, налоговые и таможенные преференции, помощь с подведением инфраструктуры, строительством производственных объектов и так далее. При этом для нынешних резидентов ТОРов и свободного порта Владивосток действующие льготы, конечно же, сохранятся в полном объеме. В этой связи обращаю внимание правительства. Как уже действующие, так и новые федеральные, региональные и отраслевые
1: преференции должны дополнять, а не противоречить друг другу, чтобы бизнес, который обращается за льготами, не сталкивался с рисками двойного налогообложения или разных доначислений. Прошу соответствующим образом отладить правовую базу. Важно и дальше создавать удобные, предсказуемые условия для инвесторов, опираясь на запросы предпринимателей и потребности регионов, исходя из национальных интересов России. В этой связи хочу дать своего рода пас новому созыву Государственной Думы Российской Федерации, который будет избран уже скоро, в сентябре. Рассчитываю на активную позицию депутатов, их плодотворную законодательную работу по улучшению делового климата. И здесь же подчеркну еще одну очень важную вещь. Условия, которые формируются для развития бизнеса на Дальнем Востоке и в Российской Арктике, как уже сказал, беспрецедентные. Причем не только для нашей страны, но и в сравнении со многими соседними государствами АТР, с которых мы, собственно говоря, и брали пример, когда начинали эту работу на Дальнем Востоке. Однако налоговые и таможенные льготы, инфраструктурная поддержка – это далеко не все, что государство может и должно сделать для стимулирования деловой активности. Нужно также последовательно убирать бюрократические барьеры для предпринимателей, снижать административную нагрузку. Нельзя даже бессмысленно вводить налоговые льготы и одновременно, что называется, закручивать гайки в виде дополнительных проверок избыточного контроля и надзора. Я говорю именно избыточного. В этом случае общий эффект для развития экономики, для самочувствия бизнеса будет слабым, а то и вовсе нулевым. Полагаю, что коллеги из профильных министерств и ведомств услышат этот посыл и соответствующим образом продолжат настраивать свою работу. Будут активнее использовать рискоориентированный подход, цифровые решения, искусственный интеллект, интернет вещей и другие инновации в контрольной сфере. Правовая база для этого существует. Теперь подробнее о некоторых ключевых направлениях и проектах развития экономики Дальнего Востока и Арктики. Для индустриального роста, для формирования высокотехнологичных отраслей будущего нам нужно укреплять основу, ресурсную базу. Так, расширение геологоразведки на востоке и севере России, ввод в строй новых минерально-сырьевых центров дают отдачу уже сегодня. Осваивается крупнейшее в стране месторождение меди – Удакан в Забайкалье, а также самое большое месторождение коксующегося угля – Эльга в Якутии. Работает крупное производство цинкового и свинцового сырья в Бурятии, озерный ГОК. И еще целый ряд комплексов мирового класса по добыче железных, медных, золотых руд. Мы продолжим развивать добычу полезных ископаемых на востоке и севере страны, включая нефть, газ, уголь, золото, редкоземельные металлы. Конечно, с использованием чистых технологий, как это уже реализуется на целом ряде наших предприятий. При этом хочу акцентировать внимание. Добываемые ресурсы должны все в большей степени перерабатываться на месте, именно здесь, на Дальнем Востоке и в Арктике. Речь идет о металлургических, газо- и нефтехимических предприятиях, о выпуске удобрений и так далее, чтобы именно здесь, в дальневосточных и арктических субъектах Федерации формировались цепочки добавленной стоимости, открывались рабочие места, росли доходы региональных и муниципальных бюджетов. Нам также предстоит увеличивать мощности высокотехнологичных отраслей. На это будем делать упор. Имею в виду суда и авиастроение. Я уже вот об этом упоминал. Робототехнику, разумеется, и электронику, машиностроение, космическую индустрию, которая развивается здесь активно. Вот мы построили космодром Восточный, кадры нужны, здесь их будем готовить. Фармацевтика, конечно. Дополнительный импульс должны получить и такие традиционно важные направления региона, как лесной и агропромышленные комплексы, вылов морских ресурсов и развитие аквакультуры. Для инвесторов в такие проекты, для тех, кто открывает новые предприятия на Дальнем Востоке и в Арктике, важно обеспечить устойчивый сбыт продукции. Для этого, в том числе, должен быть использован инструмент офсетных контрактов. Он развивается при поддержке Веба. Речь о том, что бизнесу, который вкладывается в новое производство, гарантируется досрочный спрос на продукцию со стороны государства, регионов, муниципалитетов. Мы вчера с коллегами на совещании, которое предшествует обычно форуму, это тоже обсуждали. И строительство новых предприятий, и модернизацию действующих производств нужно вести на основе высоких экологических стандартов и самых современных передовых технологий. Дальний Восток России, наша Арктика, должны быть пространством смелой инженерной мысли, где от зарождения идеи до ее практического воплощения проходит минимум времени. Мы с вами находимся на острове Русский, где работает инновационный научно-технологический центр. Один из целой сети подобных комплексов в нашей стране. Его профиль – это прикладные решения в сфере информационных и биотехнологий, биомедицины, других направлений. Важно создавать условия для привлечения в подобные научные центры университета Дальнего Востока как российских специалистов, так и иностранных ученых, инженеров, наших друзей, включая выделение жилья, подъемных средств, помощь членам семьи. И прошу правительства подумать об отдельной программе на этот счет. Для более широкого применения современных технологий в экономике, социальной сфере, в государственном управлении с 1 января следующего года на Дальнем Востоке должен быть запущен особый правовой режим. Его суть в быстрой, беспрепятственной обкатке новейших технологий. Например, беспилотников в сельском хозяйстве, промышленных роботов, телемедицины или искусственного интеллекта для медицинского заключения. Обращаю внимание, коллег, нужно сделать так, чтобы тестировать технологические решения, применять их в реальной жизни – было максимально удобно, без хождения по кабинетам и множества согласований. И, конечно, здесь важна обратная связь от инновационных компаний. Как они считают, что мешает внедрению новых технологий, что нужно поправить в регуляторике. Уважаемые коллеги, это важная вещь, то, о чем я сейчас сказал. Проблем много. Вот использование беспилотников, я имею в виду не военное применение, а в народном хозяйстве. Регуляторика сложная. Здесь огромное пространство. Здесь проще все это сделать. И нужно, чтобы Дальний Восток стал таким регионом обкатки новых решений. Добавлю, что с 1 октября вступит в силу новый федеральный закон. Он позволит пока в формате эксперимента активнее использовать платформенные решения для закупок в регионах и на местах. Это касается не только Дальнего Востока и Арктики, но и всех субъектов Федерации. Их образовательные учреждения, детские сады, школы, колледжи смогут приобретать товары напрямую, что называется, с полки отечественных маркетплейсов. Здесь вот российские коллеги знают, что такое наша нормативная база при закупке даже карандашей в школе. Да? С одной стороны, все эти законодательные нормы предусмотрены для того, чтобы обеспечить прозрачность, для того, чтобы избавиться от коррупции и так далее, и тому подобное. Вы же знаете, дорогие друзья, что это часто связано и с определенными сложностями и ограничениями. Вот мы хотим попробовать здесь провести такую небольшую микрореформу, которая позволила бы многим нашим учреждениям напрямую закупать то, что им нужно, без всяких проволочек. И если это делать через маркетплейсы, то это, конечно, минимизирует вообще всякие риски, связанные с возможной микрокоррупцией, даже микрокоррупцией. Надеюсь, это заработает, и мы сможем это использовать потом и по всей стране. Такой подход призван сделать закупки быстрее, дешевле и удобнее с точки зрения логистики. Кроме того, он упростит на отношение заказчиков и поставщиков товаров, уберет лишних посредников. Далее. Ключевой фактор технологического, территориального развития, промышленного роста – это снабжение электроэнергией. Коллеги из правительства и регионов уже провели большую, сложную работу. учли много факторов, состыковали планы отраслей и подготовили комплексную программу развития энергетики Дальнего Востока до 2050 года. Ее задача – нарастить энергетические мощности с опорой на экологически чистую генерацию, повысить темпы газификации дальневосточных регионов. Отдельные эффективные решения предусмотрены для энергоснабжения отдаленных территорий. Так, новые объекты генерации должны появиться в арктической зоне, включая малые атомные станции, которые не имеют аналогов в мире. Кстати, атомной энергетике отводится важная роль в развитии цифровой, платформенной экономики, включая инструменты искусственного интеллекта, а также центры хранения и обработки данных. Планы по размещению таких центров в Арктике и на Дальнем Востоке у нас есть, и они уже реализуются. И будем только наращивать работу на этом направлении. Есть здесь ключевой вопрос. Это безопасность и высокая скорость передачи информации. Для этого мы развиваем сеть квантовых коммуникаций, где головной компанией выступают российские железные дороги. Они давно начали эту работу и ведут ее успешно. На сегодня протяженность магистральной квантовой сети в России уже превышает 7800 километров. Она объединяет 27 субъектов Федерации, в том числе 13 городов-миллионников. Обращаю внимание правительства и коллег в РЖД. К 30-му году квантовые коммуникации нужно протянуть до Дальнего Востока, до всех его региональных столиц, и тем самым включить их в контур скоростного обмена информацией и данными. Современная, надежная инфраструктура – это основа новой пространственной модели Дальнего Востока и Арктики. Она позволит укрепить связи российских компаний как между собой, так и с партнерами на внешних рынках из Азиатско-Тихоокеанского региона. Мы будем расширять возможности логистических узлов и транспортных коммуникаций. Так уже увеличивается провозная способность железных дорог БАМа и Транссиба. Модернизируются портовые, складские, трансграничные объекты. Важнейшей инициативой, которая призвана сшить логистическое пространство дальневосточных и арктических регионов, должен стать комплексный план развития Арктики и трансарктического транспортного коридора. Он рассчитан до 2050 года и описывает, какие проекты, в каких отраслях и направлениях будут нами запущены. Прошу коллег оперативно завершить доработку комплексного плана и приступить к его реализации. Отдельно скажу о развитии трансарктического транспортного коридора, который проходит от Санкт-Петербурга и Мурманска через Северный морской путь до Владивостока и далее в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В сегодняшней непростой ситуации в мире, в условиях рисков для глобального судоходства и торговли, он призван обеспечить гибкость и безопасность международных поставок, открыть новые возможности для транзитных и каботажных перевозок для бесперебойного северного завода в арктические регионы Российской Федерации. Мы ставим перед собой цель сделать навигацию по маршруту круглогодичной. Для этого строим ледоколы и суда ледового класса, сервисный и спасательный флот, наращиваем спутниковую группировку и укрепляем порты, включая Диксон, Певек, Тикси, Архангельск и Сабетта. Работа идет практически по всем этим направлениям. В этой связи отмечу знаковое событие, которое состоится уже скоро. На одном из наших крупнейших арктических проектов «Восток Ойл» в Красноярском крае будет запущен магистральный нефтепровод к новому терминалу «Бухты Север», а также будет отгружена первая нефть. Она отправится покупателям по нашим заполярным морским трассам. Мы также планируем интегрировать арктические морские терминалы с железнодорожными и внутренними водными путями, чтобы постепенно сюда подключились грузопотоки из Центральной России, Урала, Сибири. И, конечно, чтобы поставлялись импортные товары. Так, совсем недавно, в августе, через российскую Арктику прошел первый контейнеровоз из Китайской Народной Республики в Мурманск. И мы с другими партнерами планируем продолжить эту работу в самое ближайшее время. В целом, ожидаем, что к концу текущего десятилетия объем перевозок по трансарктическому коридору составит не менее 70 миллионов тонн в год. То есть вырастет как минимум вдвое от нынешнего уровня. Понятно, что крупные инфраструктурные, логистические проекты требуют масштабных инвестиций.

Стандарт государственного партнерства. Он подготовлен при участии Внешэкономбанка России и вступил в силу с 1 сентября. Здесь задача стандарта – более грамотно распределить риски и нарастить эффективность, отдачу от вложений в инфраструктуру. Кроме того, для привлечения так называемых «длинных денег» в проекты государственно-частного партнерства разработана модель их долгосрочного финансирования. Прежде всего, за счет выпуска концессионных облигаций. Прошу коллег отслеживать, как будет работать эта модель на практике и при необходимости донастроить ее. Хотел бы сегодня сказать и о транспорте будущего, который особенно востребован в Арктике и на Дальнем Востоке. Речь идет об автономных, беспилотных системах для наземных, морских, воздушных перевозок, включая отдаленные, труднодоступные районы. С развитием беспилотной авиации, такой же оживленной транспортной артерии, для, как железнодорожные дороги, железные дороги и водные пути, становится небо на малых высотах. И уже сейчас необходимо задавать стандарты автономных перевозок гражданских грузов с помощью дронов. Подходы к формированию такой, по сути, низковысотной логистики в экономике будет отрабатываться в рамках специального проекта. Его участниками станут Минтранс, отечественная компания ГЛОНАСС и наши китайские друзья. Старт этой совместной работе был дан сегодня на полях форума, насколько мне известно. Безусловно, одновременно надо гармонизировать правила полетов беспилотных автономных систем, формировать новые трансграничные маршруты со странами АТР, БРИКС, АЭС, ЕАЭС. И здесь мы открыты для взаимодействия со всеми нашими партнерами. Уважаемые коллеги, Дальний Восток и Арктика – это территория динамичных изменений не только в экономике, логистике и технологическом развитии. Наша важнейшая задача – обеспечить условия для комфортной жизни людей, как в крупных промышленных центрах, региональных столицах, так и в малых городах, на селе. Последовательно формировать современную инфраструктуру, строить новые дороги, школы, больницы, культурные и спортивные объекты, благоустраивать парки и набережные. Все вместе. Это формирует единое пространство для жизни и отдыха семьи, для открытия способностей детей и молодежи, для самореализации граждан самых разных поколений россиян. В 22 дальневосточных городах и агломерациях разработаны мастер-планы. Еще 15 таких стратегических документов составлены для арктических опорных населенных пунктов. И такие планы задают общую логику развития городов и территорий, определяют, какой должна стать их социальная жизнь, экономика, какие рабочие места будут здесь создаваться. Мастер-планы подготовлены с учетом мнения жителей, при участии экономистов, архитекторов, урбанистов, демографов и других специалистов. Это сложный, но абсолютно правильный, необходимый подход. Ведь только так, объединив усилия, компетенции разных специалистов, опираясь на запросы самих людей, можно эффективно развивать сеть поликлиник и больниц, школ и детских садов, модернизировать систему общественного транспорта и жилищно-коммунального хозяйства, поддерживать малый и средний бизнес, решать экологические проблемы. Более 400 объектов дальневосточных и арктических мастер-планов проектируются и строятся. Около 300 объектов уже введены в эксплуатацию, включая новые аэропорты в Магадане, например, в Благовещенске и Петропавловск-Камчатском, 15 поликлиник и больниц, в том числе во Владивостоке, в Нерюнгри, более 90 школ и детских садов, появились новые уютные парки и места отдыха, такие как набережная в Комсомольске-на-Амуре, парки «Маяк» в Магадане и «Багульник» в Тынде. Отдельно отмечу, что в рамках мастер-планов в Якутске открылся современный онкоцентр, а в Улан-Удэ – передовой центр ядерной медицины. Теперь жители этих городов и регионов могут получить качественную специализированную помощь или пройти медицинское обследование дома, чего раньше
не было, и нужно было ехать на эти обследования в Москву, Петербург или, скажем,

0: другие мегаполисы, Новосибирск, например. Отрадно, что по данным опросов более половины жителей городов и агломераций, где действуют мастер-планы, отмечают изменения в лучшую сторону. То есть положительно оценивают проводимую работу. И вот такая обратная связь всегда должна быть. Обращаю на это внимание своих коллег из регионов, из правительства Российской Федерации, из муниципалитетов. Именно оценки людей нужно учитывать в расчете индекса качества жизни при анализе того, насколько успешно планируются и развиваются города и в целом населенные пункты. К 2030 году предстоит разработать не менее 200 мастер-планов по всей территории Российской Федерации. И для их реализации, конечно, необходим прочный правовой фундамент. Я сказал, 200 планов – это много или мало? Постепенно будем наращивать. Вот сейчас вот 22 плюс 15 – будет 200. И дальше будем двигаться. И то, что сделано до сих пор, говорит о том, что мы на правильном пути, мы добиваемся тех целей, которые ставим перед собой. Ну и дальше будем двигаться в таком же режиме. Законопроект о мастер-планировании, который ждут и регионы, и бизнес, и эксперты, находятся, что называется, на финишной прямой. Рассчитываю, что он будет принят обеими палатами Федерального собрания до конца текущего года. Вместе с тем, нужно предложить специальные решения для развития малых городов, поселков и сел, где нет пока мастер-планов. Здесь нам можно применить цифровые инструменты, программные продукты, в том числе с использованием искусственного интеллекта. Возвращаясь к дальневосточным и арктическим мастер-планам, отмечу, что мы обязательно продолжим их реализацию. При этом предлагаю подумать о дополнительных источниках их финансирования. Так, в ближайшие 4 года регионам Дальнего Востока и Арктики предстоит вернуть в федеральный бюджет 53 миллиарда рублей. Речь идет о погашении инфраструктурных казначейских кредитов. В целом по стране уже принято решение по реинвестированию таких погашаемых кредитов. Я прошу правительство Российской Федерации рассмотреть вариант, когда Дальний Восток и Арктика смогут направить эти средства в инфраструктурные проекты именно своих мастер-планов. То есть вложить в развитие городов и территорий, в повышение качества жизни граждан именно здесь, на Дальнем Востоке и в Арктике. Кроме того, для финансирования мастер-планов необходимо задействовать ресурс институтов развития, например, облигационные займы обществ проектного финансирования Дом РФ. Это в том числе важно для стимулирования жилищного строительства. За последние 6 лет, кстати, ввод жилья на Дальнем Востоке и в Арктике увеличился примерно вдвое. В прошлом году он составил 5,3 миллиона квадратных метров. Здесь, конечно, помогли специальные ипотечные программы со ставкой в 2%. Сегодня каждая вторая квартира в новостройках региона покупается с этим льготным кредитом. Каждая вторая квартира. Безусловно, это мера, которая стимулирует жилищное строительство в регионе. А всего с его помощью жилищные условия уже улучшили 220 тысяч семей. Решение жилищного вопроса играет весомую роль для демографии. В Дальневосточном федеральном округе работают дополнительные меры поддержки рождаемости. В их числе единовременная выплата на первенца в размере 2 прожиточных минимумов, а также региональный материнский капитал при рождении 2-го ребенка. Он составляет 30% федерального материнского капитала. Это хорошая поддержка. Хочу поблагодарить за это своих коллег в регионах. Кроме того, при рождении 3-го ребенка федеральные выплаты в 450 тысяч рублей в большинстве дальневосточных регионов добавляется еще 550 тысяч. Таким образом, в общей сумме получается 1 миллион рублей, которые можно направить на погашение ипотеки. И надо сказать, что это работает. Предлагаю продлить действие повышенной выплаты при рождении 3-го ребенка в дальневосточных регионах до 2030 года. Что еще хотел бы отметить? Благодаря мастер-планам в дальневосточных и арктических городах получают развитие так называемые креативные, творческие индустрии. Например, мультипликация, кинематография, ювелирное дело, традиционные ремесла с местным колоритом, региональной спецификой. Создается уникальный продукт, который пользуется спросом, в том числе и у наших зарубежных друзей. Так в Якутске работает креативный кластер «Квартал труда». Аналогичные объекты возводятся в Улан-Удэ, Благовещенске, Владивостоке. В Хабаровске заложен технопарк «Амур». Обсуждается концепция креативного кластера «Анадырь». Ну вот вчера мне некоторые коллеги рассказывали о подобных планах. Речь идет о настоящих точках притяжения небольшого, но очень перспективного бизнеса. И мы будем помогать креативным индустриям Дальнего Востока и Арктики масштабировать свои начинания. Для этого сформируем целую экосистему поддержки, включая производственные помещения, финансовые инструменты, каналы сотрудничества с иностранными партнерами и платформы для межкультурного диалога, например, такие как «Душа России». Есть такой проект. Еще одна притягательная отрасль, в основе которой местная идентичность и неповторимость, это, конечно, туризм. Каждый десятый проект, который реализуется сегодня при господдержке на Дальнем Востоке и в Арктике, носит как раз туристический характер. Уже заключено более 400 соглашений по строительству горнолыжных центров, отелей, баз отдыха и глэмпингов. Создаются круглогодичные курорты, такие как Байкальская гавань в Бурятии и морской курорт в Приморском крае. Строится туристический парк «Три вулкана» на Камчатке. Скоро откроется первый на Дальнем Востоке круглогодичный горнолыжный комплекс в Арсеньеве. Уверен, при системной работе, при системном подходе, который мы реализуем сейчас, такие проекты будут только возрастать числом. Их будет все больше и больше. А природу Дальнего Востока и Арктики, их моря, заповедники и национальные парки смогут увидеть и посетить множество туристов, как из России, так и из других стран. Здесь есть что посмотреть. Уникальный абсолютно край, уникальная природа. В этой связи отдельная тема, важная для сбережения здоровья граждан, для экологического благополучия и сохранения природы. Вот сама по себе эта тема является для нас тоже одним из приоритетов. Как уже сказал, мы будем следить за соблюдением высоких экологических требований и стандартов при строительстве инфраструктуры и промышленных предприятий, освоении новых месторождений. Намерены и дальше снижать вредные выбросы в индустриальных центрах Дальнего Востока. Продолжится генеральная уборка Арктики, вывоз старой техники, всякого хлама, накопившегося за прошлое десятилетие, расчистка накопленных промышленных отходов и свалок. Будем уделять особое внимание защите чувствительных экосистем, таких как озеро Байкал, наших великих дальневосточных рек Амур, Лена, а также сохранению амурского тигра, дальневосточного леопарда и других редких животных, как уникального природного богатства в регионе и всей страны. Вот я недавно был здесь, спасибо губернатору, организовал здесь пару дней. Но, знаете, не могу не поделиться. На машине ехали по лесу, выходит тигр, идет прямо перед машиной, хвостиком махает, никуда не уходит. Хозяин тайги. Да, было очень любопытно посмотреть на все богатство этих мест. Уважаемые друзья, масштабные стратегические планы, которые мы реализуем на Дальнем Востоке и в Арктике, конечно, опираются на высокую деловую активность, на искренний интерес бизнеса, в том числе иностранного, к тем огромным, без всякого преувеличения, огромным возможностям, которые открывают наши дальневосточные и северные регионы. Проведение Восточного экономического форума подтверждает такой интерес и желание деловых кругов запускать инвестиционные проекты, претворять в жизнь перспективные, выгодные инициативы. Только в прошлом году на полях форума было подписано более 300 соглашений в разных отраслях. на общую сумму свыше 6 триллионов рублей. Уверен, что и нынешний форум внесет свой вклад в устойчивое, долгосрочное развитие Дальнего Востока и Арктики, в повышение качества жизни людей, в укрепление международного сотрудничества и взаимного доверия. Позвольте пожелать участникам и гостям форума успехов и всего самого доброго. Благодарю за внимание.
1: Владимир Владимирович, ну пока готовят следующее выступление, позвольте я вам все-таки несколько вопросов, вот буквально по мотивам того, о чем вы только что сказали, задам. Меры поддержки Дальнего Востока, они показали свою эффективность, это вы исчерпывающе об этом рассказали. Собственно, спорить здесь абсолютно не с чем. Стратегия развития региона также понятна, ясна, но дело, как всегда, в ресурсе, а ресурс... Ну, штука сложная, времена у нас тоже непростые достаточно, и бюджетная ситуация тоже непростая. Дефицит федерального бюджета вплотную приблизился, там, коллеги в зале, конечно, меня могут поправить, к 7 триллионам рублей, по итогам года может перевалить, опять же, если память не изменяет, за 3,8% федерального бюджета. Некоторые эксперты, ну, в том числе у нас в эфирах, говорят о том, что и за 10 триллионов можем перевалить. А роль государственных средств в развитии региона, она крайне важна. У нас есть соответствующий ресурс для того, чтобы поддерживать уровень инвестиций в регион?
0: Самое важное – это не государственные инвестиции, не государственные ресурсы, а частные инвестиции. А задача государства здесь заключается в том, чтобы создать условия для этого инвестирования. Инвестиции у нас в последнее время действительно снизились в силу целого ряда причин, в том числе и в первую очередь из-за сознательно проводимой политики регулятора Центрального банка и правительства Российской Федерации. Целью является подавление инфляции. Мы не могли допустить никакого гиперсплеска. Такая угроза была. Сейчас инфляция у нас в годовом выражении 6,3%. Цель достигается. Здесь важно не переохладить экономику. Мы это прекрасно понимаем. С первых шагов, когда мы начинали эту работу, мы это знали, действовали. Разные мнения существуют на этот счет. Кто-то говорит, что пора уже начинать новый цикл. Пора делать, ну, придать нашей экономической политике больше динамики и так далее. Ну, об этом с экспертами можно говорить бесконечно, но наша главная задача – это создать условия для частного инвестирования. Ну, а что касается дефицита, профицита, это все такие волнами идет. Был и профицит, и тоже мы говорили, надо создать условия для частного инвестирования. Сейчас дефицит. Ну, я уверен, что постепенно, решая прежде всего задачу сохранения здоровой макроэкономики, мы все эти вопросы решим.
1: Правильно я вас понимаю, что нынешний уровень дефицита, он комфортен для российской экономики, и пока речь не идет...
0: Извините, еще раз. Сначала фразу повторите, пожалуйста.
1: Правильно я вас понимаю, что нынешний уровень дефицита федерального бюджета для российской экономики в моменте сейчас комфортен, и речь об урезании тех или иных мер поддержки, самых разных. Мы говорим не только про Дальний Восток, мы говорим про поддержку бизнеса, малого, среднего, строительство инфраструктуры. Вот речь, например, давно достаточно идет о строительстве моста на Сахалин. Я понимаю, он региону необходим, он однажды будет построен, тут все понятно. Но, может быть, вот сейчас не время? Может быть, надо начать немножко экономить? Чуть больше, спасибо.
0: Ну, надо не то чтобы экономить, надо рационально расходовать, определять приоритеты. Вы сейчас упомянули о дефиците. Да, дефицит есть, но он не критичный. Если иметь в виду, что у нас один из самых низких показателей долга государственного в мире, то ничего критичного здесь нет. Мы стараемся действовать аккуратно и не перегружать финансовую систему, особенно частные банки, заимствованиями со стороны государства. Потому что тогда бизнесу меньше достанется. Ну, здесь нужна тонкая политика, мы ее стараемся проводить. И в целом я считаю, что и правительству, и Центральному банку в целом удается пока проходить между Сциллой и Харибдой, и это приведет к тем ожидаемым эффектам, о которых мы говорили в самом начале, начиная этот процесс вот, 1,5-2 года назад.
1: Мы обязательно вернемся к разговору о частных инвестициях, о вообще источниках инвестирования. Обязательно поговорим о перезапуске инвестиционного цикла, который вы проанонсировали. Но сейчас я хотел бы предоставить слово нашим гостям и пригласить к выступлению президента Республики Индонезия Прабова Субианта. Господин Прабова Субианта, прошу вас.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu. Salam kebajikan rahayu. Your Excellency, President Vladimir, Russian Federation, Excellencies, Heads of State and Government, His Excellency, Prime Minister of Mongolia, Mr. Uchral, His Excellency First Vice President of the Republic of the Union of Myanmar, Mr. Nyo Saw, His Excellency Vice Premier of the State Council of the People's Republic of China, His Excellency Mr. Ding Zhixian.
1: Дамы и господа, прежде всего, я хотел бы выразить признательность президенту Путину, правительству Российской Федерации и фонду «Росконгресс» за честь, оказанную мне, и приглашение присутствовать и выступить на этом форуме. Господин президент, буквально, кажется, вчера, в июне прошлого года, вы приглашали меня выступить на Петербургском международном экономическом форуме, ПМФ. И тогда я назвал Петербургский форум сердцем формирующейся многополярной экономики. А вот здесь, во Владивостоке, мы находимся у Тихоокеанских ворот. Я стал президентом Индонезии, страны с населением 290 миллионов человек, почти два года тому назад. Вместе с тем, я уже второй раз в этом году приезжаю в Российскую Федерацию. И на самом деле, это пятый раз с момента моего прихода на пост президента я встречаюсь лично с президентом Путиным. И я очень надеюсь, что я смогу отплатить тем же гостеприимством Российской Федерации и приветствовать президента Путина и многих из вас, коллеги, в Индонезии. Сегодня я, уважаемые делегаты и участники 11-го Восточного экономического форума, я постараюсь объяснить вам, почему Индонезия, расположенная между Индийским и Тихим океанами, стремится выстроить прочный мост на Дальний Восток России и к Евразийскому экономическому союзу. Российский Дальний Восток и Индонезия огромны. Для того, чтобы долететь из одной точки в другую наших территорий, требуются часы. Мы знаем, что иногда столица кажется очень далекой от тех, кто живет на границе страны. Но Владивосток для меня, до моего дома, очень близок. Тот же самый океан, Тихий океан, омывает и берега Российской Федерации, и берега Индонезии. Тихий океан не разделяет нас, он соединяет нас. Это не стена между нами. Он должен стать магистралью, соединяющей экономики наших стран. Ваше превосходительство. Тема нашего форума в этом году — это Дальний Восток, развитие на благо людей. Должен сказать вам, что это не только тема, которая присутствует на Дальнем Востоке России. Это тот мандат, который поручен мне от имени народа Индонезии. В прошлом году в Санкт-Петербурге я объяснял экономическую философию Индонезии так. Это реализм, прагматизм и стремление обеспечить максимального блага для максимального числа получателей. Мы приветствуем предпринимательский дух, творчество, инновации, но вместе с тем мы считаем, что правительство обязано защищать слабых. Государство должно управлять ресурсами страны эффективно, должно бороться с коррупцией и должно инвестировать таким образом, чтобы удовлетворять долгосрочные потребности народа Индонезии. Вот что нужно для блага народа Индонезии. Самое большое благо, которое идет максимальному числу получателей. Развитие не должно идти на пользу меньшинству. Развитие необходимо измерять за обеденным столом обычных граждан. Нужно понимать, получает ли ребенок питательную пищу, может ли фермер получить удобрения и продать продукцию по справедливой цене, может ли семья жить в приличном доме, может ли молодой человек найти хорошую работу. И, наконец, можно ли довести электричество до каждого дома в каждой деревне? Все эти блага в Индонезии предоставляются бесплатно. Мы обеспечиваем питательной пищей всех наших детей и беременных женщин бесплатно. Мы стараемся обеспечить продовольственную и энергетическую безопасность. Именно поэтому мы активизируем процесс индустриализации, так чтобы наши природные ресурсы могли обеспечить должное развитие и хорошую работу всем. Поэтому мы стремимся обеспечить более высокий темп экономического роста. Не просто рост ради роста, но рост, которые позволят миллионам людей избавиться от бедности и вести достойную жизнь. Наш форум фактически задает тот же самый фундаментальный вопрос, который мой народ задает мне, а именно, как огромное богатство региона можно перевести в хорошую жизнь людей, которые населяют этот регион? Безусловно, наши экономики не идентичны. Но именно поэтому мы можем очень успешно взаимодействовать, работать вместе. У России есть зерно, удобрения, энергоносители, современные достижения в сфере инженерного дела. У нас есть рыбные ресурсы, продовольственные товары, потребительские товары, молодые рабочие руки и доступ к 650 миллионам жителей АСЕАН. Взаимодействие между нами может стать основой для длительной эффективной торговли. Результаты уже ощутимы. В прошлом году, в 2025 году, объем двусторонней торговли достиг 5 миллиардов долларов США. Это рост почти на 22% в сравнении с ситуацией год до этого, в 2024 году. И рост на 34% в сравнении с 2023 годом. Вот эти достижения — лишь начало. Это отнюдь не потолок наших возможностей. И в рамках нашего форума я предлагаю, чтобы Индонезия и Россия четко поставили перед собой смелую задачу, а именно удвоить объем нашей торговли в течение первого периода формирования и пересмотра свободной торговли между Индонезией и Россией. Данная работа будет подкрепляться ожидаемым вступлением в силу в начале 2027 года соглашения о свободной торговле между Индонезией и ЕАЭС. Все это обеспечит более тесные деловые связи между нашими бизнес-сообществами. Для индонезийских компаний мы считаем, что наша страна — это естественная точка доступа к АСЕАНу. Это крупнейший рынок, где формируется целый ряд связей между экономиками соответствующего региона. Наш регион, безусловно, испытывает конфликты, напряженность. У нас есть много различий, но вместе с тем наши лидеры понимают и признают, что бедность, ограниченный доступ к здравоохранению и образованию, низкое качество инфраструктуры все это требует решать очень масштабные проблемы. Поэтому члены АСЕАН выбирают не конфронтацию, а консультации, сотрудничество, а не разделение. На протяжении почти 60 лет этот выбор дал дивиденды мира. Фермеры могут возделывать землю, заводы работают, корабли перевозят грузы, дети ходят в школу, семьи планируют свое будущее. Сейчас Индонезия приглашает Российскую Федерацию и всех членов ЕАЭС увеличить эти дивиденды мира, связав более тесно Евразию и Индонезию. Соглашение о свободной торговле между Индонезией и ЕАЭС было подписано 25 декабря 2025 года в Санкт-Петербурге. Оно было подписано Индонезией, а также Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Кыргызстаном, Российской Федерацией, а также Евразийской экономической комиссией. Это соглашение требует от моей страны, от этих пяти стран, сократить уровень пошлин на более чем 11 тысяч позиций товаров. Индонезия завершила процесс парламентского утверждения этого соглашения, и в прошлом июле я, как президент, ратифицировал это соглашение. Хочу сказать совершенно четко и ясно. Индонезия хочет, чтобы это соглашение работало, чтобы оно вступило в силу как можно скорее, как только это позволит процесс ратификации. Я призываю все страны, члены ЕАЭС, завершить свои внутренние процедуры как можно скорее, так чтобы могли воспользоваться положением этого соглашения как можно скорее. Это соглашение служит элементом архитектуры торговли по линии юг-юг. Оно открывает рынки для индонезийских производителей и евразийских производителей. Они получают доступ к более чем 200 миллионам потребителей в Индонезии. Деловая делегация из Индонезии присутствует на этом форуме. И в заключение, хочу подчеркнуть, что они занимаются поиском партнеров, определением механизмов осуществления платежей и решением других вопросов. Как только будет решен вопрос с тарифами, я думаю, уже к тому времени должны быть готовы и маршруты, и товары. Данный форум должен стать точкой запуска этого процесса. Деловые делегации России и Индонезии активно работают в самых разных направлениях, и каждый визит наших производителей способствует формированию доверия, установлению связей, отношений. За время, прошедшее с встречи в Санкт-Петербурге, мы добились многого, и нам необходимо перевести наши личные доверительные отношения в доверие между нашими институтами. Необходимо наладить надежные системы оплаты, эффективные системы логистики, которые будут действовать даже когда официальные лица, стоявшие у истоков, уйдут со своих постов. Я полагаю, что в рамках этого форума мы сможем сформировать механизм обеспечения прямого сообщения между Индонезией и Владивостоком. Речь идет о морских перевозках, обеспечив необходимое страхование морских грузов. И давайте быть максимально практичными и в отношении людей. Прямое воздушное сообщение позволит россиянам посетить Индонезию, а индонезийцам познакомиться с потрясающим российским Дальним Востоком. Корабли будут возить товары, а самолеты будут возить дружбу. Ваше превосходительство, наше сотрудничество может иметь гораздо больший объем, чем просто торговля товарами. С точки зрения энергетики, мы приветствуем сотрудничество с Россией, поскольку здесь речь идет о повышении эффективности разведки, добычи и переработки нефти. Мы приветствуем инвестиции, в том числе и в создание умных сетей, в системы, обеспечивающие мирное использование атома, а также в возобновляемые источники энергии. Причем работа должна вестись согласно самым высоким стандартам безопасности. Что касается продовольственной безопасности, мы работаем с Россией в части сельскохозяйственных технологий. Речь идет о селекции семян и сельскохозяйственных животных. Речь идет о переработке сельхозпродукции и совместном производстве удобрений. Я считаю, что мы должны получить добавленную ценность вместе. Индонезия приветствует сотрудничество в сфере переработки и в сфере производства повседневных товаров, таких как продовольствие, одежда, мебель, фармацевтические препараты и потребительская электроника. Мы также приветствуем сотрудничество между Россией и Индонезией в области космоса, в сфере высшего образования, в сфере транспорта. Я напрямую говорю российским компаниям: приходите, приезжайте к нам в Индонезию, работайте с нами. производите вместе с нами. Давайте вместе создавать ценность. И это позволит Индонезии, повторюсь, выйти на более широкие рынки Евразии, евразийским производителям на рынке Азии. Суверенный фонд Индонезии располагает активами под управлением порядка 1 триллиона долларов США. Я считаю, что он должен служить мостом, где стратегические и деловые интересы Индонезии и России будут совпадать. Фонд прямых инвестиций России, РФПИ, также может принять участие в поиске интересных проектов, перспективных проектов. Уважаемые участники, мы встречаемся в очень непростое время. Сегодня торговля зачастую используется в качестве оружия. Мы видим, как меняются маршруты доставки товаров из-за подозрений. И поскольку мир сейчас довольно фрагментирован, любой мост, который мы построим в сфере продовольствия, торговли, энергетики, образования, будут служить очень важным практическим достижением. Для устойчивости нам необходимо иметь не одну, а несколько систем. Нельзя полагаться только на единственную финансовую архитектуру, которая существует в мире, потому что если эта система прекратит работу, то нужно иметь другую, которая сможет обеспечить перемещение средств и товаров. В отсутствие надежных систем оплаты и расчетов сама по себе торговля может быть парализована. Речь не о том, чтобы заменить одну систему другой. Речь о том, чтобы обеспечить возможность функционирования другой финансовой системы параллельно с существующими механизмами, так чтобы обеспечить непрерывность и уверенность в области международной торговли. Внешняя политика Индонезии характеризуется активностью, и она свободна. Мы готовы вносить активный вклад в дело мира. В прошлом году на ПМФ я сказал вам, Индонезия не хочет присоединиться к какому-либо военному альянсу, но мы готовы присоединяться к экономическому альянсу. И договор о свободной торговле с ЕАЭС — это как раз пример этого. Это не альянс с кем бы то ни было, это партнерство, направленное на достижение процветания каждого. Индонезия смотрит и на восток, и на запад, и на север, и на юг, ища там надежных партнеров. Для нас 1000 друзей — это мало, а один враг — слишком много. Мы приезжали в Санкт-Петербург, чтобы завязать дружеские отношения. Теперь мы приезжаем во Владивосток, чтобы перевести наши дружеские отношения в прагматичные результаты. Глобальный юг — это не новый блок. Это сообщество справедливости, справедливого распределения процветания и возможности возвысить свой голос в этих интересах. Мы четко заявляем, что Индонезия готова поддержать любые искренние усилия, направленные на достижение долговечного мира. Индонезия и Россия многие десятилетия были друзьями. Индонезия помнит ту поддержку, которую тогда ей оказывал Советский Союз в первые годы нашего существования в качестве независимого государства. Мы выучили уроки истории, мы помним ее, и мы никогда не забудем наших друзей. Но дружба не может опираться лишь на прошлое. Наше поколение должно найти в себе смелость, чтобы написать новую главу. Давайте будем действовать как равные, как независимые партнеры в интересах наших стран. И пусть Результаты нашей работы измеряются тем, что мы можем обеспечить для наших народов. Мир неразрывен с развитием. Голод, безработица, несправедливость, унижение – все это продукты конфликта. И здесь мы видим, что Дальний Восток дает возможность странам накормить своих детей. Торговые связи в Азиатско-Тихоокеанском регионе способны внести существенный вклад в достижение мира. Суверенитет обеспечивает мир, а мир обеспечивает развитие. Причем развитие идет во благо людям, что обеспечивает долговечность мира. Именно поэтому тема нашего форума не просто экономический девиз. Фактически, это доктрина обеспечения безопасности. Уважаемые участники, ваше превосходительство, я понимаю, что в России есть поговорка «один в поле не воин». Действительно, в одиночку не победить. У нас в Индонезии есть похожая поговорка, она звучит так, на бахаса. Любая тяжкая ноша становится легче, если несешь ее вместе. Да, мы говорим на разных языках, но у нас одна и та же древняя мудрость, которую завещали нам наши предки. Поэтому все, что мы будем говорить... Все, о чем мы будем говорить, платежные системы, тарифы, проекты в сфере промышленности, все это существует лишь с одной целью. Для того, чтобы рыбак в Индонезии и судостроитель в России могли посмотреть на своих детей и быть убежденными в том, что завтра для них будет лучше, чем сегодня. Молодежь иногда спрашивает, а какому блоку мы принадлежим? Они не будут нас об этом спрашивать. Они будут спрашивать нас, а что мы сделали для их будущего? Так давайте же построим, выстроим вот эти прямые связи и по морю, и по воздуху. Давайте заставим это соглашение о свободной торговле работать с первого дня. Давайте удвоим объем нашей торговли. Давайте производить продовольствие, удобрения, энергоносители, медицинские препараты, технологии. Давайте делать все это вместе. Пусть наши фонды суверенного благосостояния профинансируют вместе стратегические проекты. И давайте обеспечим, что любое соглашение, которое будет объявлено во Владивостоке, даст результат. Результат, который наши люди смогут увидеть, ощутить. В период, когда многие другие строят стены, мы строим мосты. И пусть про наше поколение скажут, в сложное время они выбрали сотрудничество, развитие на благо своих народов. Мы выбрали самое большое благо, которое должно поступить максимальному числу его получателей. Поэтому мы должны стремиться к формированию долгосрочного мира и процветания. Большое спасибо за внимание. Да пребудет со всеми нами мир.
2: Господин президент, пожалуйста, будьте добры, наденьте переводческое устройство. Не знаю, как это обозвать правильно сейчас. У меня есть несколько вопросов к вам. Господин президент, во-первых, спасибо огромное за такое поэтическое, образное выступление, за знание российского фольклора, пословиц, поговорок. История действительно важная, об налаживании мостов, но, извините, я все-таки про конкретику, и выступление ваше также было вполне себе конкретное. Есть конкретные предложения, за которые большое спасибо. Вот соглашение о свободной торговле СИС, которое вы подписали в декабре, если мне память не изменяет, прошлого года, подписали ни для кого в зале, я думаю, это не секрет, под растущим давлением Вашингтона. Оно-то, в общем-то, и призвано увеличить, насколько я знаю, свободную торговлю, торговлю между Россией, между Индонезией в два раза. Но в связи с этим у меня вопрос. Как вы ищете баланс и находите этот баланс? С одной стороны, между обязательствами перед своими западными партнерами, а с другой стороны, относительно углубления взаимодействия с Россией, с евразийским пространством и так далее. И на какой уровень интеграции с Россией вы рассчитываете все-таки? Вот вы вспоминали про транзакции, говорили о том, что торговля может использоваться как оружие, нельзя полагаться на одну финансовую систему. Мы планируем переходить на расчеты в национальных валютах, менять подходы к расчетам в целом. Что еще? Спасибо.
1: Благодарю вас. Индонезия всегда была очень открытой. Десятилетиями мы были открытой. В своей политике мы заявляли, что мы хотим выстраивать лучшие отношения со всеми странами, со всеми великими державами. Ну, согласно нашей традиции, мы страна, которая относится к лагерю неприсоединившихся стран. Мы не вступаем в военные альянсы, как я уже сказал. Мы уважаем другие страны. Мы также независимы в экономическом плане. Мы хотим работать со всеми нашими друзьями. Мы хотим работать со всеми странами. И с самого первого дня мы открыто об этом заявляем в ходе любых переговоров с любыми нашими партнерами. Все они об этом прекрасно знают. Мы предлагаем справедливые условия торговли. Поэтому мы не видим каких-либо серьезных реальных проблем для нас. Но, как я уже сказал, поскольку мы открыты, все знают, все стороны знают, что мы не будем работать с какой-то одной группой действия против интересов другой группы. Мы будем относиться ко всем, кто придет к нам, равно, одинаково. Мы одинаково будем относиться ко всем, повторяю, кто будет работать с Индонезией. Мы ведем переговоры, мы никому не хотим угрожать. Вот в чем заключается наша позиция. И, как я уже сказал, наши отношения с Россией уже сформированы очень давно и имеют длительную историю. И мы очень открыты, повторяю. Когда мы были слабы, когда мы были юны, когда мы только получили независимость, стали республикой, никто о нас особо не думал. И тогда Советский Союз поддержал нас. Да, они помогли нам. Советский Союз помог нам, когда, повторяю, мы были очень слабы. Все это известно. Всем известна история. И мы не стыдимся этой истории. Спасибо.
3: Большое спасибо. Большое спасибо.
4: Перед тем, как войти в этот зал, мы с коллегами сидели в так называемом накопителе, обменивались мнениями о том, что, как мы и что будем здесь говорить. Я рассказывал про Дальний Восток дополнительно. Обратил внимание на что? Да, конечно, есть такие гиганты, как Китайская Народная Республика, как Индия, 1,5 миллиарда человек, 1,3 миллиарда. Но обращаю ваше внимание, Индонезия не только самая крупная страна с самым большим исламским населением, но вообще одна из самых крупных стран мира. Почти 300 миллионов человек, понимаете? Но кто бы какую политику где бы в мире ни проводил, всегда будут вынуждены с этим считаться.
2: Владимир Владимирович, а позвольте я вам тогда несколько вопросов про как раз демографию задам. Хорошо, демография, разумеется, Дальнего Востока, но можем расширить, разумеется, и на всю страну, неотъемлемой частью которой Дальний Восток и является. Но Дальний Восток один из лидеров последние годы, так лидер, как макрорегион в России по объему инвестиций. Строится новое жилье. развиваются города, растет уровень жизни. Ну, можно долго достаточно перечислять, вы об этом достаточно детально также сказали. Коэффициент рождаемости выше, чем в среднем по стране, опять же, если мне память не изменяет. Но при этом население региона не растет все-таки. По некоторым данным сокращается. Не знаю, насколько им можно доверять, но такое мнение есть. Почему все-таки экономический рост, почему объем инвестиций и так далее в демографию, в рост населения не транслируется? Что с этим делать? Спасибо.
4: Вы же сейчас только что сказали, что здесь рост населения выше, чем по стране. Значит, все-таки транслируется. А как же? Это первое. Второе. Вообще в постиндустриальном мире везде происходит одно и то же. Просто везде одно и то же. Нам, конечно, недостаточно такого уровня рождаемости, который мы сейчас имеем. Но если вы говорите о регионе, где мы находимся, но мы не в самом худшем положении. Вы знаете, что в Южной Корее 0,7. Понимаете? Больше, чем в два раза. Меньше, чем у нас. В Японии примерно такой же на уровень рождаемости. Но это совсем не значит, что мы должны ориентироваться на это. Мы должны ориентироваться на лучшие показатели. И мы стремимся к этому. Повторяю еще раз, и вы это подтвердили, это объективная вещь. Здесь не намного, но все-таки рейтинг рождаемости выше. И мы должны сделать так, чтобы в стране в целом было... как минимум, как на Дальнем Востоке, а на Дальнем Востоке еще выше. На это нацелена целая программа поддержки детства, семьи. Я сейчас не буду перечислять все эти инструменты поддержки. Некоторые я назвал, и они здесь больше, чем в целом по стране. Я тоже об этом говорил. Но это одна составляющая, поддержка семьи непосредственно. А вторая – это создание условий для развития экономики, уровня жизни в целом. И об этом тоже было сказано. А именно, вот одна из трех составляющих развития Дальнего Востока – это укрепление социальной сферы. Вот этих опорных пунктов 22, плюс еще 15, и затем 200 городов. Мы будем делать упор на это, создавать условия для жизни. Надеюсь, что это все вместе со здравоохранением, с образованием, все это вместе с хорошим уровнем заработной платы даст нам искомый результат. У нас в середине 2000-х годов мы добились этого перелома. У нас был заметный подъем. Значит, у нас есть опыт, и мы его обязательно повторим.
2: Короткий совсем вопрос, Владимир Владимирович. Знаете, это боль общая и журналистов, и экономистов, исследователей, статистов и так далее. Данные по рождаемости с 25 года, они закрыты. Мы понимаем, идет СВО, мы понимаем, существует огромное количество вызовов. И нашими противниками эта информация, ну, в целом о том, что происходит с демографией, может быть использована против нас. Но рождаемость-то, это действительно угроза национальной безопасности?
4: Так оно и есть, мы так к этому и относимся. Ну, СВО, конечно, как-то влияет, но дело не в СВО. Ведь в той же Японии нет никакого СВО, и в Южной Корее нет, а рождаемость меньше, чем у нас. Поэтому, да, конечно, мы должны обращать внимание на все факторы, но это, наверное, все-таки не основной. Основной – это то, что я сказал, создание необходимых условий, особенно создание стимулов для семей, для молодых женщин. У нас первый ребенок начал появляться, как в Западной Европе. Женщина первого ребенка, значит, считает возможным и целесообразным где-то иметь в 29 лет уже. Ну, а пока одного ребенка подняли на ноги, до второго же руки не доходят. Понимаете, поэтому здесь очень многое нужно сделать в сознании, в общественном сознании, во всей политике государства, информационной политике и так далее. Это очень большой сложный комплекс вопросов. Демография – это вообще такая, это что-то на грани науки и искусства. Поэтому, чтобы определить все эти такие точки знаковые и эффективные, нужно, конечно, все вместе поработать. Но вот мы же с вами хорошо знаем, в постиндустриальном обществе уровень рождаемости низкий, а в странах с относительно бедным населением высокий. Ну и чего? Где ответ? Прямого ответа Пока, к сожалению, нет. Но мы должны стремиться не назад, а вперед, и будем делать все для того, чтобы этот рейтинг был выше. Это вызов для нас, один из самых главных. Будем над этим работать, конечно.
2: Получается, на Дальнем Востоке люди более склонны к искусству, если здесь опережающие темпы возобновления населения. Друзья, давайте продолжим. Я бы хотел передать слово премьер-министру Монголии, господину Ням Асарын Очрал. Прошу вас к сцене.

0: Ирэх мөндөд Орсын Холбооны улсын ерөнхийлөгч Ноён Владимир Владимирович Путин.
1: Уважаемый президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Уважаемые главы государств и правительств, уважаемые делегаты, дамы и господа. Прежде всего, хочу от имени монгольского народа сердечно приветствовать вас и пожелать вам всем благополучия и всего самого наилучшего. Рад участвовать в ежегодном Восточном экономическом форуме, который проходит на Дальнем Востоке, занимающем особое место в Азиатско-Тихоокеанском регионе, являющем одним из новых центров мирового экономического роста. Выражаю искреннюю благодарность вам, уважаемый Владимир Владимирович Путин, за приглашение Монголии принять участие в столь авторитетном форуме. Проведение нынешнего форума под содержательным девизом «Дальний Восток. Развитие во благо людей» является ярким выражением того, что конечная цель развития – это человек, его достойная жизнь и возможности для будущего. Для нас развитие – это не просто рост экономических показателей, а процесс повышения качества жизни каждого гражданина. Укрепление веры молодого поколения в свое будущее, упрочнение взаимопонимания и доверия между странами. Поэтому расширение сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, транспорта и логистики, энергетики, технологий и человеческого развития, а также дальнейшее укрепление экономической связи в регионе мы считаем нашими общими интересами. Дамы и господа, сегодня международные отношения и мировая экономическая среда переживают более сложные и насыщенные вызовами времена, чем когда-либо прежде. Колебания цен, сбои в цепочках поставок, трудности в транспортной логистике, изменения в системах расчетов. Все это становится новыми вызовами для достойного развития государства. Такое время нам следует не подчеркивать наши различия, а находить общие интересы, укреплять сотрудничество на основе взаимного доверия и равноправия. Монголы издавна говорят: единство – сила. Сегодня эта мудрая мысль обретает еще большую ценность в отношениях между государствами и народами. Если мы будем уважать наши разговоры и дорожить общими интересами, наши совместные усилия
2: внесут достойный вклад в укрепление мира и устойчивое развитие региона. Монголия последовательно придерживается миролюбивой, открытой, независимой и многовекторной внешней политики и считает, что сотрудничество, основанное на уважении суверенитета и независимости стран, является важным условием для достижения мира и устойчивого развития в регионе. Опираясь на свое уникальное географическое положение, природные богатства, молодые и талантливые кадры, Монголия активно участвует в региональной экономической интеграции и поставили цель стать важным транспортно-логистическим, энергетическим, торговым и инвестиционным узлом региона.
1: Устойчивый экономический рост нашей страны наряду с продвижением крупных стратегических проектов и проектов станет основой для повышения производительности в экспорте и производстве и сфере услуг, а также реального доведения плодов экономического роста до рабочих мест, доходов семей, бизнес-возможностей и качества жизни граждан. Монголия определила человеческое развитие одной из главных целей своей долгосрочной политики развития. И через программу действий правительства реализует политику, направленную на создание условий для здоровой и долгой жизни граждан, получение качественного образования, достойного труда, создание безопасной и комфортной среды для проживания. Дамы и господа, прочным фундаментом благополучия человека, развития бизнеса и творческих инициатив является экономическая свобода. Без устранения бюрократизма, дублирующих регуляций,

для его среды, защита интересов инвесторов, создание условий для разрешения споров в международном арбитраже, расширение возможностей привлечения инвестиций на фондовый рынок, поэтапное снижение ограничений на иностранные инвестиции в некоторых отраслях. Считаю это ярким свидетельством стремления Монголии сделать свою экономику более открытой, конкурентоспособной и привлекательной для инвестиций. В то же время мы считаем неопределимой частью политики человеческого развития освоение молодым поколением навыков искусственного интеллекта, передовых технологий, инноваций и инженерного дела. Перед нами открываются огромные возможности для расширения обмена молодыми специалистами, учеными и последователями Дальнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона, совместной подготовки кадров, необходимых для будущих сфер развития, зеленых технологий, промышленности, транспортной логистики и сельского хозяйства. Уважаемые дамы и господа, Монголия дорожит и развивает отношения всеобъемлющего стратегического партнерства со своими вечными соседями Россией и Китаем. Последовательное расширение взаимовыгодного трехстороннего сотрудничества является одним из приоритетных направлений внешней политики Монголии. Продвижение проектов экономического коридора Монголия-Россия-Китай, улучшение условий трансграничной торговли и транспортной логистики, повышение взаимосвязанности инфраструктуры является важным шагом в укреплении экономической взаимозависимости региона. Модернизация центрального железнодорожного коридора, сеть автомобильных дорог, соединяющая три страны, трансграничная транспортная инфраструктура, увеличение пропускной способности пунктов пропуска, цифровизация таможенной операции – все это создаст реальные возможности для роста товарооборота, снижения сроков и затрат на перевозки, повышение надежности цепочек поставок. Монголы говорят, в дальнем пути нужен товарищ. Сегодня пути развития стран точно так же все больше требуют сотрудничества, взаимного доверия и добрососедских отношений. Каждая соединяющая нас железная дорога, автомобильная трасса и каждый энергетический или торговый коридор должны быть не просто каналами для пропуска товаров, а мостами, связывающими взаимное доверие, совместное развитие и дружбу народов. Проект поставок российского природного газа в Китай через территорию Монголии открывает новые стратегические возможности для экономического сотрудничества трех стран и имеет все шансы стать проектом, создающим долгосрочную взаимную выгоду в области энергетики, транспорта, инфраструктуры, инвестиций и подготовки профессиональных кадров. Мы намерены продвигать этот и другие крупные проекты на принципах взаимной выгоды, экономической эффективности и долгосрочного устойчивого. Вместе с тем, расширение торгового экономического сотрудничества между Монголией и Евразийским экономическим союзом и его государственным членом имеет важное значение для выхода монгольских производителей и экспортеров на новые рынки, расширение ассортимента экспорта и развитие производства с добавленной стоимостью. Мы уверены, что дальнейшее совершенствование механизмов трех сторон сотрудничества и реализация проектов экономического проекта, обогащение новым содержанием сотрудничества в области трансграничной торговли, транспортной логистики, энергетики, зеленого развития, инноваций, цифрового перехода внесет реальный вклад в устойчивое развитие евразийского региона. Уважаемые дамы и господа, такие общие вызовы, как изменение климата, опустынивание, деградация земель, продовольственная и водная безопасность не ограничиваются государственными границами. Поэтому считаю, что взаимный обмен опытом и знанием в области экологически чистых технологий, возобновляемой энергетики, ответственного и эффективного использования природных ресурсов и совместные действия в региональном масштабе являются нашей общей обязанностью. Монголия реализует такие общенациональные движения, как «Миллиардер ЕФ», «Продовольственная революция», «Белое золото» и расширяет международное и региональное сотрудничество в деле борьбы с опустынием и деградацией земель, формирования устойчивой продовольственной системы. Приятно отметить, что всего несколько дней назад мы успешно провели у себя дома 17-ю конференцию страны. Конвенции ООН по борьбе с опустынием КОП-17. Для нас особенно важно, что эта конференция стала площадкой для открытого обсуждения на международном уровне вопросы сопряжения экономического роста с экологическим балансом, продовольственной безопасностью и качеством жизни. Это полный созвучен нашей идеи развития во имя человека. Уважаемый президент Владимир Владимирович Путин, уважаемые дамы и господа, 11-й Восточный экономический форум становится важной площадкой, открывающей новые возможности для получения
Человек,

устойчивого развития экономического сотрудничества не только на Дальнем, но и в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на огромном евразийском пространстве. Хочется пожелать, чтобы каждая обсуждаемая здесь инициатива, проект и решение приносили реальную пользу жизни города, укрепляли взаимное доверие между странами, были направлены на долгосрочное и устойчивое сотрудничество. Монголия всегда готова внести свой вклад в такое сотрудничество. Монголы издавна говорят, у соседей и помыслы едины. В этой мудрости заключена и ценность отношений монгольского и российских народов, которые веками живут рядом, дорожат добрососедскими обычаями и взаимным уважением. Мы должны еще больше укрепить это бесценное наследие доверия, дружбы и взаимного уважения, и передавать его будущим поколениям. Уважаемый Владимир Владимирович, позвольте еще раз выразить вам искреннюю благодарность за приглашение Монголии принять участие в Восточном экономическом союзе и за теплый прием и гостеприимство. Желаю вам и всему российскому народу здоровья, счастья, процветания и всего самого наилучшего. Пусть традиционные дружественные отношения и добрососедское взаимодоверие монгольского и российских народов крепнут из поколения в поколение. Сотрудничество двух стран расширяется и приносит благополучие в жизни граждан. Желаю больших успехов в работе 11-го Восточного экономического форума. Благодарю за внимание.

0: Господин премьер-министр, прошу вас надеть наушник. Буквально один вопрос. Один вопрос, который также касается будущего отношений наших двух стран, будущего, уверен, и блестящего. Давайте поговорим тоже о конкретике. 22 июля вступило в силу временное соглашение, временное торговое соглашение с Евразийским экономическим союзом. Вы первые результаты работы уже видите. Понятно, что мало прошло времени, но все-таки и на какой уровень интеграции, работы, дальнейшего сотрудничества как с ЕАЭС, так и с Россией рассчитывайте в ближайшие годы. Спасибо.
1: Считаю, что с вступлением в силу временного торгового соглашения между Монголией и ЕАЭС откроются новые возможности для нашего торгово-экономического сотрудничества. И это позволит нам вывести его на новый уровень. Вместе с тем, эффект от соглашения будет проявляться не столько посредственно и масштабно в краткосрочной перспективе, а сколько постепенно и поэтапно будет становиться ощутимым в течение определенного периода времени. А что касается первых результатов соглашения, то уже в определенной степени наблюдаются позитивные изменения, такие как снижение тарифов, повышение гибкости таможенных процедур и сокращение торговых издержек. В частности, прослеживается тенденция к расширению экспортных возможностей для продукции животноводства, шерсти и кашемира, а также продовольственных товаров, отдельных видов продукции легкой промышленности. Наряду с этим более для представителей бизнеса открываются более четкие и предсказуемые условия доступа на рынки, которые будут способствовать увеличению объемов торговли. С точки зрения дальнейших перспектив, углубление сотрудничества с Евразийским экономическим союзом позволит, во-первых, расширить экспортные возможности за счет увеличения масштабов доступного рынка, а во-вторых, улучшить транспортную, транзитную и логистическую взаимосвязанность, что может способствовать укреплению региональных позиций Монголии. В-третьих, это окажет содействие обеспечению стабильности поставок энергоресурсов, топлива и отдельных видов промышленного сырья. В-четвертых, появится больше возможностей для инвестирования и реализации совместных проектов в сфере перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства и инфраструктуры. Можно сказать, что временное торговое соглашение для Монголии является не столько источником резких и значительных изменений в краткосрочной перспективе, сколько базовым условием для расширения экономического сотрудничества в средней и долгосрочной перспективе. Поэтому, на наш взгляд, данное соглашение следует рассматривать не только как инструмент развития торговли, но и как стратегическую возможность для наращивания экспортного потенциала, совершенствования стандартов и санитарно-карантинного регулирования, модернизации логистической инфраструктуры и более активного участия Монголии в региональной экономической интеграции. По нашим расчетам ожидается, что реализация данного соглашения позволит увеличить ВВП Монголии на 0,2%, а объем инвестиций на 2,57%, а объем экспорта Монголии в страны Евразийского экономического союза на более чем 24%. Особенно имеются значительные возможности для реализации взаимовыгодных совместных проектов в таких сферах, как энергетика, горнодобывающая промышленность, железнодорожный транспорт, транспорт и логистика, сельское хозяйство, охрана окружающей среды и промышленность. В то же время перспективными представляются транспортные, транзитные и логистические проекты.
0: Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Владимир Владимирович, позвольте вам тоже несколько вопросов. Продолжаем говорить о людей, хоть и начали тоже с макроэкономики. И предлагаю поговорить о привлекательности жизни на Дальнем Востоке. Я вот себе здесь записал, что вы когда говорили об уровне жизни, о доходах населения, которые растут опережающими темпами, растут очень прилично, вы оговорились, но и жизнь подороже. Цитата. Я понимаю, всех цифр в голове удержать нельзя, но все-таки есть вот предположение, мы сейчас в сторону от макроэкономики уйдем, сколько килограмм яблок где-нибудь может стоить на Камчатке?
2: Это важные показатели, сколько стоит килограмм яблок, но важнее другое. Как сделать так, чтобы уравнять уровень и стоимость жизни в разных регионах Российской Федерации. Мы к этому и стремимся. В этом, собственно говоря, и заключается наша цель. Чтобы доходы всех граждан, а главное, возможность пользоваться всеми благами цивилизации, в том числе и с точки зрения экономики, были равными, повторяю, для всех семей, для всех граждан Российской Федерации. А здесь есть свои проблемы, которые не позволяют пока выйти на этот показатель. Какие проблемы? Логистика. Сюда далеко везти, значит, дорого. Здесь не хватает транспортных возможностей, имея в виду авиацию. Здесь не хватает еще и даже возможности железной дороги. Поэтому мы так активно работаем над проектом расширения так называемого Восточного коридора, расширения возможностей БАМа и Транссиба. Мы должны здесь больше уделить внимание, значит, сети аэропортов и так далее. Мы должны здесь построить новые энергетические мощности для того, чтобы здесь энергетика была дешевле. Здесь нужно развивать тепличное хозяйство. Если будет дешевле электричество, будут дешевле продукты. Вот над чем мы должны думать. А сравнить там, сколько килограмм яблок стоит здесь или, скажем, в Ростове. Наверное, в Ростове подешевле, потому что там легче производить. И везти никуда не надо, съесть, если на месте. Но у нас и яблок-то в целом не хватает. Надо над этим подумать и как следует поработать бы.
0: Все-таки хотел бы еще раз уточнить. Выровнять цены на Дальнем Востоке с центральной, например, России, не будем про Ростов, там с яблоками всегда все хорошо, и с бахчевыми и так далее. Путем развития логистики в моменте можно? Путем обеспечения электроэнергии. Про электроэнергию также отдельно поговорим. Или когда у тебя в регионе 300 тысяч человек, но экономическая логика, она диктует цены.
2: Конечно, можно и нужно. Мы к этому и стремимся. Вы сказали про яблоки. А спросите про рыбу и морепродукты. Здесь они в большем объеме и дешевле, чем в среднем по России. Это просто особенности регионов Российской Федерации. Напоминаю, что у нас самая большая в мире территория, самая большая, больше России в мире по территории стран не существует. И логистика, транспортное сообщение очень важны. Вот я говорил в своем выступлении о том, что нужно современные средства использовать, в том числе и беспилотие. Да? И здесь мы будем проводить вот этот эксперимент. Надеюсь, что и это тоже даст свой позитивный результат. Мы думаем об этом и предлагаем решение. Но посмотрим, как это все будет развиваться. Скажем, расширение восточного полигона железных дорог, так называемых, конечно, это требует десятков миллиардов привлечения инвестиций, это требует времени, это долгосрочный проект. Нам досталось многое из того, что было сделано в прежние, еще в советские времена. Мы должны это улучшить, развивать, но и свои решения предлагать. И я еще только что об этом сказал. А что касается энергетики, здесь тоже будем действовать по-современному. Мы не только... Здесь много задач. Очень много. Нужно создавать новую генерацию. Мы говорили вчера с коллегами, гидрогенерацию надо создавать, солнечную энергетику, ветровую энергетику, атомную энергетику, в том числе и крупные блоки строить, и малые мощности. Кстати говоря, вот на севере у нас появилась первая плавучая малой мощности атомная электростанция. Мы сейчас уже занимаемся строительством дополнительных электростанций такой малой мощности. Кстати, единственная страна в мире, по-моему, до сих пор Россия, которая не просто говорит о необходимости и возможности развития малой атомной энергетики, но делает это. Ведь кроме нас никто не делает. Нашим, возможно, партнерам и клиентам предлагаются различные варианты. Но сами для себя никто пока на атомных блоках малой мощности не использует, не построил. А мы строим. И здесь используем, на Дальнем Востоке. Впервые в мире работает эффективно. Будем это все делать вместе. Это комплексная, большая комплексная работа. Мы ее начали, уверен, будем действовать так же энергично, как это было в самом начале.
0: Спасибо. Но вот эта работа, которая ведется, действительно колоссальная работа по развитию российской энергетики на Дальнем Востоке, не только там, она все-таки достаточно, на ваш взгляд, для того, чтобы избежать в будущем энергодефицитов. Они не иллюзорны, там по разным подсчетам есть, там, к 30-му году можем иметь энергодефицит в районе 14 гигаватт, 15 и так далее и тому подобное.
2: Это вопрос своевременности инвестиций, перераспределения в известной степени вот этих мощностей по стране. Здесь несколько вариантов решения. Можно перекладывать стоимость электроэнергии со всей страны для того, чтобы сделать подешевле здесь, на Дальнем Востоке. И мы так и делаем, потому что другого пути сейчас пути не существует. Но самое главное – строить здесь. Ну, я перечислил возможные варианты генерации, но есть еще одна составляющая – это электросетевой комплекс. Это тоже отдельная большая работа, связанная с поддержкой соответствующих сетевых компаний, и региональных, и нашей самой большой сетевой компании. Все это закладывается, заложено в наши планы, все, над всем работаем, и уверен, результат будет.
0: Спасибо, Владимир Владимирович. Я хочу передать слово члену постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, заместителю премьера Государственного совета Китайской Народной Республики, господину Дин Сюисяну. Прошу вас, вам слово.

уважаемый президент Путин, уважаемые гости, дамы и господа, друзья! Рад вновь прибыть во Владивосток для участия в 11-м Восточном экономическом форуме. Пользуясь случаем, от имени правительства Китая выражаю сердечное поздравление с открытием форума. Восточный экономический форум – это ведущая платформа для совместного планирования сотрудничества и продвижения развития. По приглашению президента Путина, председатель Си Цзиньпин дважды принимал участие в форуме и выступал с большой речью. Комплексно излагал позиции Китая по развитию регионального сотрудничества в Северо-Восточной Азии, что получило широкий отклик международного сообщества. На полях 4-го Восточного экономического форума в 2018 году председатель Си Цзиньпин предложил рука об руку укреплять сотрудничество в целях содействия миру, стабильности, развитию, процветанию, подчеркнув, что мирная, доверительная, сплоченная и стабильная Северо-Восточная Азия отвечает интересам всех стран и чаяниям международного сообщества. Для меня было большой честью выслушать его речи на церемонии открытия пленарного заседания 6-го Восточного экономического форума. Председатель Си Цзиньпин отметил, что региональное сотрудничество в Северо-Восточной Азии сталкивается не только с серьезными вызовами, но и важными возможностями. Он призвал исходить из тенденции развития как в регионе, так и во всем мире, прилагать консолидированные усилия ради всеобщего развития в сложный период. Все это определяет ориентиры для продвижения регионального сотрудничества. За последние годы под стратегическим руководством председателя Си Цзиньпина и президента Путина плодотворные результаты дает международное сотрудничество наших стран, включая формат Северо-Восток Китая и Дальний Восток России. Китай прочно занимает место крупнейшего торговля партнера Дальнего Востока России. Высокотехнологичная продукция Китая будет с широкой популярностью среди российских потребителей, и российская высококачественная сельскохозяйственная продукция появляется на столах китайских потребителей, что радуются народы наших стран. Китай активно поддерживает строительство зоны опережающего развития и свободного порта Владивостока. Количество резидентов здесь составляет около 100, а сумма инвестиций – 10 миллиардов 800 миллионов долларов США. Это позволяет создать почти 10 тысяч рабочих мест и принести ощутимые экономические выгоды. Активизируется реализация ключевых совместных проектов, стабильно фокусируется нефтепровод Китай-России, газопровод по восточному маршруту и другие выстроенные проекты. Упорядочно продвигается строительство газопровода по дальневосточному маршруту, ускоренно разворачивается сотрудничество по совместному развитию северо-морского пути, что помогает эффективно повышать благосостояние народов. Взаимный безвизовый режим способствует бурному развитию пассажирских и грузовых перевозок в пунктах пропуска. Стремительно развиваются бизнес-модели на основе сценарного подхода, как трансграничный туризм, развитие туризм и потребление в сфере культуры и спорта. Взаимные позиции наших граждан становятся все проще и чаще. Чувство счастья и удовлетворения непрерывно повышается. В этом году отмечается 30-летие установления стратегического взаимодействия и партнерства между Китаем и Россией, а 25-летие годовщины подписания договора о дружбе и сотрудничестве. По итогам состоявшейся встречи председателя Си Цзиньпина и президента Путина, в текущем году намечены ориентиры как для углубления китайско-российских отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху, так и для укрепления всего комплекса сотрудничества между двумя странами. Китайская страна готова с российской страной полностью реализовать важные договоренности между главами государств, обеспечивать дальнейшее наращивание регионального сотрудничества на более высоком уровне, чтобы придать новый импульс здоровому и стабильному развитию китайско-российских отношений. Дамы и господа, друзья, местные жители являются важными участниками и непосредственно получают выгоды от того, как развивается регион.
В этом году девиз форума «Тайный Восток. Развитие во благо людей» отражает надежды российской страны на дальнейшее обеспечение и улучшение благосостояния процесса развития Тайного Востока. Компартия Китая неуклонно придерживается человекоцентричной концепции развития и рассматривает реализацию стремления народа к прекрасной жизни как неизменную цель работы. Поэтому мы высоко оцениваем девиз форума. В 15-летней программе Китая концепция «народ превыше всего» была зафиксирована как один из базовых принципов социально-экономического развития. В новом походе, в новую эпоху, мы обращаем повышенное внимание на обеспечение и улучшение народного благосостояния в процессе развития, чтобы больше плоды китайской модернизации стали справедливо доступными для всего народа. Только что президент Путин в своем выступлении представил главные тезисы о содействии социально-экономическому развитию Дальнего Востока. По мере успешной реализации стратегии развития Дальнего Востока постоянно улучшаются условия для развития региона, включая отраслевую составляющую специалистов, а также это будет представлять новые возможности для регионального сотрудничества, а также улучшение благосостояния народов обеих стран. Здесь я хотел бы поделиться следующими видениями. Первое. Содействовать общедоступному и инклюзивному развитию в целях принесения больше выгоды нашим народам. Удовлетворенность, поддержка и одобрение жителей – это важная задача развития регионального сотрудничества, а также ключевой фактор укрепления внутренних драйверов развития. Китайская сторона готова с российской стороной дальше углублять сотрудничество по сопряжению совместного строительства Оно-Бой-Саного пути и развития Евразийского экономического союза, углублять стыковку возрождения Северо-Восточного Китая со стратегией развития Дальнего Востока России, интенсивно работать над вложением как в материальные активы, так и в человеческие, чтобы народы наших стран получили больше выгод от развития и возрождения. Важно использовать преимущества Дальнего Востока в сфере географического положения и ресурсов, фокусировать внимание на значимых проектах в приоритетных направлениях, обеспечивать стабильное функционирование энергетических магистралей и в интересах укрепления экономической базы для повышения благосостояния народа. Следует ориентироваться на нужды населения, усилить взаимную поддержку между регионами, планировать развитие специализированных отраслей экономики, поддерживать приграничную торговлю для местного населения, развертывать ряд практических проектов с быстрой окупаемостью, обеспечивать широкое участие местных жителей в процессе развития и получения выгод от него. Второе. Создать благоприятную деловую среду и облегчать деятельность всех видов субъектов экономики. Комфорт бизнес – это самый главный запрос для инвесторов и важных показателей экономической мягкой силы региона. Китайская сторона готова совместно с российской стороной надлежащим образом реализовать новую редакцию плана китайско-российского инвестиционного сотрудничества и обновленное соглашение между Китаем и Россией о поощрении в взаимной защите инвестиций, своевременно оказывая содействие предприятиям в решении актуальных вопросов. Мы также приветствуем российские предприятия активно осваивать китайский рынок с помощью белорусской зоны свободной торговли и комплексной бундовой зоны. Мы также поддерживаем ведение бизнеса большими китайскими компаниями для Дальнего Востока, опираясь на ликонную политику российской стороны в рамках зоны опережающего развития свободного порта Владивостока. Рассчитываем на сохранение последовательности и стабильности проводимой политики на новые ликонные и благосостоянные условия, на защиту законных прав и интересов субъектов рынка и создание благоприятных условий для китайских компаний. Третье. Уплотнять дружественные обмены, укреплять основы душевного сближения наших народов. Дружба народов – это прочная основа для межгосударственного сотрудничества, это ключевая сила для мира и развития. Согласно недавно
проводившемуся опросу в ЦИОМ, более 90% граждан России положительно оценивают китайско-российские отношения. Китайская сторона готова совместно с российской стороной углублять обмены и сотрудничество в сферах культуры, туризм, образования, спорта, молодежи. Продолжать традиционную дружбу народов двух стран и укреплять их взаимопонимание в процессе дружественных обменов. В настоящее время важно фокусировать внимание на проведении мероприятий в рамках годов китайско-российского сотрудничества в области образования, содействовать плотному взаимодействию между вузами и научно-исследовательскими учреждениями, активизировать молодежные обмены в цели подготовки больших строителей и преемников вековой дружбы между Китаем и Россией. Четвертое – защищать мир и стабильность в регионе, строить прекрасный дом для народов. Мир и спокойствие – это общее чаяние и базовая составляющая благосостояния народных масс. Северо-восток Китая и Дальний Восток России объединены общими горами и реками. Наша общая граница протяженностью свыше 4000 километров связывает две страны как пояс вечного мира и дружбы. Это и есть важная опора для развития и возрождения наших стран. Китай всегда как созидатель и сторонник вносит вклад в дела мира в регионе. Мы готовы с партнерами укреплять контакты и взаимодействие, соблюдать цели Устава ООН, защищать международную справедливость, противодействовать попыткам оспаривать итоги Второй мировой войны и послевоенный миропорядок, чтобы рука об руку строить добрососедский, доверительный и спокойный регион. Дамы и господа, друзья, текущий год знаменует начало реализации 15-й пятилетки. Несмотря на сложную и суровную внешнюю обстановку, экономика Китая сохраняет в целом устойчивость, обретает новые движущие силы и оптимизированную структуру, демонстрирует высокую стрессоустойчивость и мощную жизненную силу. В первом полугодии ВВП Китая увеличился на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Его темп роста продолжает занимать ведущее место среди главных экономик мира, что заложило прочную основу для достижения намеченных показателей экономического роста на год. Особенно ценно то, что добавленная стоимость в крупномасштабном высокотехнологичном производстве и производстве цифровых продуктов составляет 13,3% и 12,3% соответственно. Вклад новых движущих сил, включая высокотехнологичное производство, цифровую и интеллектуальную экономику и современную индустрию, обслуживание в рост экономики превысило 40%. И эти силы от дня становятся ключевым драйвером развития экономики. Постепенно укрепляется фундаментальная тенденция к долгосрочному развитию китайской экономики. Сохраняется достаточный простор для реализации макроэкономической политики. Мы уверены и способны обеспечить стабильное и здоровое развитие экономики и положить хорошее начало реализации 15-й пятилетки. Китай непоколебимо расширяет открытость внешнему миру на высоком уровне. Как бы ни изменилась внешняя обстановка, двери Китая будут распахиваться только шире. Мы приветствуем предприятия разных стран и дальше инвестировать в экономику Китая и активно работать в Китае, осуществлять собственное развитие с помощью участия в китайской модернизации и тем самым вносить больше вклад в развитие стабильности во всем мире. В завершение желаю плодотворной работы всем участникам. Благодарю за внимание.

0: Господин Дин Суэсян, прошу, возьмите наушник. Китай, как известно, является председательствующей экономикой в этом году, в 2026-м, на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Можете рассказать о том, как протекает этот год, какие мероприятия уже организованы, о первых результатах, ну и об ожидаемых результатах вот этого вот саммитного цикла? Спасибо.
1: Спасибо. В этом году в Китае проходит саммит АТС в третий раз. Мы готовы со всеми сторонами вокруг девиза строительства сообщества АТР для совместного процветания. Определять направление сотрудничества и объединить усилия для развития АТР. Предстоящая неофициальная встреча лидеров АТС в ноябре в Шэньчжэне – это важнейшая кульминация в рамках председательства Китая в АТС. Мы искренне приветствуем и ожидаем участия президента Путина, а также президента Индонезии Прабова в саммит, в официальной встрече. Что касается главных ожидаемых результатов данной неофициальной встречи лидеров, мы сейчас активно работаем над этим направлением. Рассчитываю на достижение договоренности в трех направлениях. Первое – это в области строительства зоны свободной торговли в АТР. Важно в гибком и практичном ключе развивать сотрудничество, координировать разные способы свободной торговли, чтобы формировать схему региональной торговли высокого стандарта. Второе – это в сфере региональной взаимосвязанности. Мы готовы в дальнейшем найти большие точки соприкосновения, плотно работать над повышением уровня взаимосвязанности как в сфере инфраструктуры, так и в измерении правил и стандартизации и душевного сближения народов. Третье – это в сфере, для нас очень интересная тема, это в области цифровой и интеллектуальной трансформации. Следует содействовать развитию искусственного интеллекта по правильному и благородному направлению, культивировать новые драйверы инновационного развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Спасибо. Спасибо.
0: Большое спасибо, Владимир Владимирович. Позвольте, коль уж мы про саммит АТЭС завели разговор, я ненадолго уведу нашу беседу, с вашего позволения, в сторону. А потом мы вернемся опять к экономике, к перезапуску экономического цикла и так далее. Вот этой ночью, ну или, я не знаю, утром по Москве президент Соединенных Штатов господин Трамп сказал, что готов с вами встретиться, например, на саммите АТЭС, но только в случае, если будет согласована мирная сделка по Украине. Параллельно вы до этого говорили, что переговорный процесс, мирный процесс по факту заморожен. Я даже не буду вспоминать про Духан Кориджу, его, кажется, уже окончательно похоронили. Я не знаю, согласны вы с этим или нет. Но вот кулуарно это обсуждается именно в такой форме. Да? Российские активы по всему миру под ударом, даже профессор Молчанов, судно, да, Русгидромет, кажется, мирное судно было задержано и так далее. На ваш взгляд, сохраняется ли хотя бы минимальная перспектива мирных переговоров, конструктивных мирных переговоров, не пустых, по украинскому конфликту в настоящее время? Потому что американская сторона, кажется, говорит, мы готовы, но только вот после того, как все будет уже согласовано кем-то и как будто бы без их участия. Господин Бессон тоже сказал, мы готовы к экономическому сотрудничеству, но только после того, как договоримся, как вы там договоритесь по Украине. Возможно что-то сейчас в моменте? Спасибо.
2: А разве это не правильный подход? Я считаю, что правильный. договориться между собой должны прежде всего Россия и Украина. А все остальные страны готовы поддержать и помочь. И не только Соединенные Штаты, но и здесь присутствующие страны. Китайская Народная Республика, например, постоянно тоже обращает на это внимание и всячески способствует тому, чтобы проблема была решена, и прежде всего мирными средствами. И представитель Си Цзиньпинь, когда мы с ним встречаемся, тоже постоянно поднимает этот вопрос. Но все-таки, в конце концов, и прежде всего, эту проблему должны решить вовлеченные в конфликт страны. Это Россия и Украина. Это подход правильный. Но мы благодарны всем, кто пытается внести свой вклад в урегулирование этого вопроса. Есть ли шансы? На мой взгляд, да, они есть. А то, что вы обратили внимание на захват гражданских судов, на удары по гражданским торговым судам, это, а тем более вот мы сейчас услышали об угрозах атак на гражданские воздушные суда, это, конечно, проявление государственного терроризма. И это осложняет, безусловно, осложняет возможности проведения двусторонних мирных переговоров. Кстати говоря, те, кто отмалчивается, те, кто не обращает на это внимания, имея в виду прежде всего западных союзников Украины, становятся соучастниками международного терроризма. Ну, а как же? Ну, а как же это по-другому? Это же невозможно. По-другому это невозможно трактовать. Что касается наших контактов с американской администрацией, то они продолжаются. Мы в контакте с американской администрацией. И сейчас в контакте до сих пор. И, надеюсь, эти контакты будут продолжаться. Мы за восстановление отношений с Соединенными Штатами в полноформатном режиме. Но это не только от нас зависит, это зависит от американской стороны. Но президент Трамп, насколько я понимаю, чувствует и вижу, настроен на такую позитивную, конструктивную работу. Вот все уже знают о контактах по линии спецслужб, по линии тех представителей администрации, которых назначает президент Трамп для продолжения диалога с Россией. Все это работает. Надеюсь, в конце концов, и приведет к положительному результату. У нас много друзей в Соединенных Штатах. Вот один из них в этом зале, господин Стивен Сигал. Прошу любить и жаловать. Лучший посланец мира. Хорошо известен не только как актер во всем мире, но и как большой друг России у нас в стране.
0: Я, господин Сигал, ни разу не встречал в Соединенных Штатах, а вот на Дальнем Востоке, в частности, во Владивостоке, который год уже подряд, и это стабильная часть, разумеется, нашего форума. Вы ранее говорили о том, что также сохраняются контакты на Украине у вас. Насколько они конструктивны? Насколько они также ведут к завершению конфликта, к перспективному мирному соглашению?
2: Вы знаете, насколько они ведут к мирному соглашению, мне сейчас трудно сказать, имея в виду те заявления, которые мы слышали в последнее время со стороны первых лиц Украины. Но контакты действительно имеются, они продолжаются прямо вот в текущем режиме, тоже по линии специальных служб прежде всего.
0: Спасибо большое. Вице-президент Республики Союз Мьянма Ньоу Со с нами сегодня. Прошу вам слово.

Ваше превосходительство, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Ваше превосходительство, президент Республики Индии Прабху Субьянту. Ваше превосходительство, премьер-министр Учран Нянсан. Ваше превосходительство, господин Тин Шуньшан. Уважаемые дамы и господа, приветствую вас. Для меня Палешая Часть и Радость участвовать в пленарном заседании Одиннадцатого Восточного экономического форума. Прежде всего, хочу выразить искреннюю благодарность президенту Путину, правительству России и оргкомитету форума. Вы создали по-настоящему важную платформу для диалога, сотрудничества и развития наших стран. Восточный экономический форум стал важнейшей площадкой для экономического сотрудничества, инвестиций, инноваций и межрегиональных связей в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В условиях глобальных перемен именно этот форум дает мощный импульс для укрепления партнерства и поиска новых путей устойчивого развития. Тема нынешнего форума – Дальний Восток, развитие на благо народа, отражает главную мысль развития региона, должно служить интересам людей и важную роль в этом играет сотрудничество между Дальним Востоком и нашими странами. Уважаемый президент России и наш президент Мьями Уме Онлайн недавно провели встречу благодаря мудрому руководству обоих лидеров. Мы добились значимых результатов, укрепили взаимное доверие, дружбу и сотрудничество. Мы продолжим последовательно воплощать в жизни договоренности, достигнутые в ходе переговоров в Кремле. Уважаемые дамы и господа, Мьянма считает, что развитие технологий должно приносить пользу всему человечеству и способность инклюзивному развитию. Цифровая трансформация, искусственный интеллект, инновации и современная инфраструктура должны создать возможности для бизнеса, улучшать государственные услуги и повышать социально-экономическое благосостояние нашего народа. Международное сотрудничество остается ключевым инструментом для решения глобальных вызовов, таких как экономическая нестабильность, свой в цепочках поставок, проблемы продовольственной и энергетической безопасности, изменение климата, а также вопросы, связанные с технологическим прогрессом. Мы должны ясно понимать, эти проблемы затрагивают каждого как в глобальном масштабе, так и в евразийском пространстве. Нам необходимо укреплять сотрудничество, выстроить более прочие и устойчивые партнерства, чтобы вместе преодолевать эти трудности. Мьянма стремится к развитию цифровых технологий посредством улучшения интегрированных коммуникаций, развития цифровых навыков, внедрения инноваций и эффективного использования современных технологий в секторах сельского хозяйства, промышленности, образование, здравоохранение и государственное управление. Жетенабо, Киберсити, первый и крупнейший ИКТ-центр Мьянмы, сегодня открыт для инвестиций. Мы приглашаем вас в партнерство в его цифровой трансформации. Вместе мы сможем развивать современные услуги и связь, внедрять искусственный интеллект, цифровые платежные системы, также формировать инновационную бизнес-среду.
Nema dobiora da ubijena naivolie efektivni puch ke ustoichiva mu razvijiu i regional nam obrazvitaniu eta satrudnichitsva. Uvajenie dami Ubajame dami i gaspada. Nema imye strategichiski vachnaye rasbalajenie mejdu yuga vastochnai azie yushnai azie i kidayem. Jiblayas sukapurnimi mosta saiji nyayushim krubinye ishiye mirabiye ringi inji yu ikidai adagye strani asia se nasilenye vole shiso shijisaj miliona chilebjek kromye davo myema jiblayasa chilene asia organizazi sadrunjisba nanchan meko i bimstek takje myema jiblayasa chilene rikyanal naba Все объем любящего экономического партнерства, крупнейшие соглашения о свободной торговле, открывающие доступ к рынкам таких стран, как Китай, Япония, Южная Корея и Австралия. Нема расположена в центре региональных транспортных магистралей, таких как автомагистраль Индия, Мьянма, Таиланд, сеть автомагистралей АСИАН. Восточно-западный и китайско-мьянманский экономические коридоры. Таким образом, Мьянма обладает огромным потенциалом для того, чтобы стать страной, способной установить связи с экономическими путями Азии. В настоящее время Мьянма занимается развитием транспортной инфраструктуры, проводит стабильную внутреннюю торговую политику и модернизирует приграничные экономические зоны для облегчения трансграничной торговли. Уважаемые дамы и господа, в современном мире продовольственная и энергетическая безопасность приобрели стратегическое значение для каждой страны. Благоприятные природные условия, обширные земли и богатые водные ресурсы Мьянмы позволяют нам уделять особое внимание сельскому хозяйству и животному животноводству для обеспечения продовольственной безопасности. Мы стремимся не просто производить сельхозпродукции и продукции животноводства, построить сельскохозяйственную цепочку, которая связывает продовольство, переработку, хранение, транспортировку продукции с добавленной стоимостью. Мы сотрудничаем с международными сообществами для содействия взаимовыгодному сотрудничеству в возобновляемой энергетике. Уважаемые дамы и господа, Мьянма продолжает укреплять дружбу, взаимопонимание и сотрудничество со странами-партнерами на международном уровне. Президент Республики Союз Мьянма У Мин Онлайн недавно совершил официальные визиты в Российскую Федерацию, Китайскую Народную Республику, Индию, Беларусь, Таиланд и Лаос. Эти визиты не только укрепили существующую дружбу и взаимопонимание между Мьянмой и странами-партнерами, но и создали важные возможности для дальнейшего расширения практического взаимодействия сотрудничества. В частности, Мьянму и Россию связывают давние отношения, основанные на дружбе и взаимном уважении. Сейчас мы дальше развиваем эту дружбу, переходя к практическому сотрудничеству в экономической сфере и сфере развития. Несмотря на географическую удаленность, Мьянма и Россия поддерживают прочные и тесные отношения. Страны сотрудничают в разных сферах и оказывают взаимную поддержку как на региональном, так и на международном уровне. В настоящее время Мьянма реализует совместные проекты с фондом реинвестиций России в нефтегазовом и производственном секторах. Кроме того, две страны обсуждают и реализуют
лет проектом включая металлургический завод, завод по производству удобрений, глубоководный порт, особая экономическая зона ТВ, экспорт топлива. Как член АСЕАН, Мьянма приветствует развитие сотрудничества между Россией и АСЕАН. Дальний Восток может стать важным каналом для укрепления экономических связей России с Азиатско-Тихоокеанским регионом, соединение экономической мощи Дальнего Востока с обширным рынком АСЕАН откроет новые возможности для бизнеса, взаимовыгодные для обеих стран. Поскольку Мьянма активно стремится к вступлению в Евразийский экономический союз, Дальний Восток, как важный транзитный и торговый узел для взаимодействия со странами ЕС, может стать еще более значимой площадкой для наращивания торгового сотрудничества между Мьянма и государствами членами Союза. Мьянма готова сотрудничать со всеми международными партнерами, включая Россию, в целях содействия устойчивому развитию, укрепления связей, поощрения инноваций и построения более устойчивой региональной экономики. Уважаемые дамы и господа, мы находимся в начале периода масштабных экономических и технологических перемен. Становится очевидным, что ни одна страна не может в полной мере реализовать свой потенциал в одиночку. Мьянма готова сотрудничать со всеми странами, участниками форума и членами АСЕАН, региональными и международными партнерами, включая Российскую Федерацию, в целях построения более взаимосвязанного, сильного и развивающего региона. Мы также настоятельно призываем вас к совместной работе, чтобы наши народы действительно могли пользоваться преимуществами экономического развития. Поскольку у нас есть возможности для дальнейшего укрепления связей между Российским Дальним Востоком и Азией и преобразования наших географических связей в экономике. В завершение я хочу пожелать всем представителям стран-участников Восточного экономического форума больших успехов, динамического прогресса, а также мира и процветания. Спасибо большое.

0: Господин вице-президент, прошу, возьмите наушник. Господин вице-президент, несколько крупных проектов, крупных региональных проектов вы назвали. Я себе записал вот, трехсторонние автомагистрали Индия-Мьянма-Таиланд, экономическая зона Телава, лупопроводный порт и так далее. Ну и в целом Мьянма, вы об этом неоднократно говорили, стратегически важное географическое положение в регионе занимает. Хотелось бы спросить о том, как вот это стратегически выгодное положение превратить в конкретные транспортные или проекты, инвестиционные проекты и так далее. Ну и в частности, какую роль Российская Федерация может и должна сыграть в этих проектах, где вы здесь видите интерес и России, и Дальнего Востока. Ну, Дальнего Востока, разумеется, в составе России.
1: Спасибо. Прежде чем ответить на вопрос, я хотел бы немного рассказать о Мьянме. Мьянма – страна стратегического значения, расположенная в стратегически важном месте между Южной Азией, Юго-Восточной Азией и Китаем. Является членом АСЕАН. Поэтому не только стратегически, но и экономически важно. Наша страна граничит с Китаем, Индией и Лаосом, Таиландом. Население нашей страны составляет более 51 миллиона человек. 70% трудоспособные. Яркий и влажный муссонный климат позволяет нам заниматься сельским хозяйством и животноводством круглый год. Отвечая на этот вопрос, я считаю важным превратить географическое положение Мьянмы в экономический центр, способный действительно привлекать торговлю, инвестиции и производство, а не просто являющиеся преимуществом. Мьянма находится между крупными рынками Индии, Китаем и странами АСЕАН. Граничит с Таиландом на востоке и выходит к Бенгальскому заливу и Атманскому морю на западе и юге. Это дает ей потенциал стать сухопутным и морским мостом между Юго-Восточной и Восточной Азией. В этом отношении особая экономическая зона Тилава является для нас важным практическим примером. ОСЕ Тилава расположена недалеко от Янгона и занимает общую площадь 2400 гектаров. Это совместный проект правительства и частного сектора с участием Мьянмы и иностранных инвесторов. Успех можно видеть в Сибири. 2026 год, 126 компаний из 220 стран получили одобрение и осуществляют деятельность. Инвестиционная сумма 2,23 миллиарда долларов. Это проект создал рабочие места 15 тысяч. Следующий. ОС ДВЭ обладает иным преимуществом по сравнению с Дилава. Это мелко. ДВЭ – это глубокобордный порт. Он имеет потенциал стать южным торговым воротом. Торговый путь из Атманского моря с Таиландом и Индийским океаном. Инвесторы в особой экономической зоне ДВЭ может освободить от налогов на определенный период. Мы проводим переговоры с Россией по реализации проекта ОСДВ и осуществим его. Мы рассматриваем проект ДВ не просто как порт, как интегрированный экономический коридор, способный соединить не имеющие выхода к морю азиатские страны.

0: Развитие новой сети торговых и логистических центров между российским Дальним Востоком, Мьянмой и странами Азии. Спасибо большое.
1: Большое спасибо, Владимир Владимирович. Я, с вашего позволения, хотел бы продолжить разговор все-таки про инвестиции. Без них никуда, ни жилье построить, ни дороги, ни генерацию, ни ЦОДы. До ЦОДов, я думаю, тоже доберемся. Про искусственный интеллект поговорим, куда без него. Коллеги также упоминали эту технологию или пул технологий, как угодно. Вы ранее говорили, что перезапуск инвестиционного цикла – крайне важная задача, крайне значимая, необходимо его осуществить. Хотелось бы поговорить об источниках средств для этого перезапуска. Знаете, у меня в руках всего один слайдик. Спасибо коллегам из Российского союза промышленников-предпринимателей. Они нам помогли опросить бюро и правление РСПП, и мы им задали всего один вопрос. Есть ли у вашей компании ресурсы на участие в запуске нового инвестиционного цикла? Да, 9% положительно ответили. Да, но очень ограниченный, 31%. Нет, 38% затруднились ответить, я их понимаю, 22%. Ну, получается, что значительная часть, я не буду говорить больше, тут все несколько сложнее, тех, на кого, наверное, возлагается надежда по перезапуску этого цикла, инвестировать как-то не очень готовы. Тогда где, собственно, источники? Это частный капитал, вы о нем также говорили. Это банковское кредитование, у нас его доля традиционно не очень высока в инвестировании. Государственные инвестиции, но мы начинали с вами с бюджета. За счет чего будем перезапускать?
2: За счет стабильных условий в экономике. Вот наш гость, наш друг из Китайской Народной Республики сказал, что одним из важнейших приоритетов он считает стабильность экономической политики. И вот это самое главное. Что касается источников инвестиций, мы стараемся как раз в этом направлении работать. Значит, что касается источников, то они могут быть самыми разными. Если мы создаем стабильные условия в экономике, то тогда придут инвестиции и из-за границы, они приходят. Так, вот наши коллеги говорили о своих планах развития в тех проектах, которые представляют для них существенный интерес. А в таких регионах Российской Федерации, как Дальний Восток, такой интерес есть. Я перечислил ряд направлений в своем наступлении, но это не все. Это далеко не все. Это просто долгосрочные вещи, которые представляют интерес для сотрудничества. Что касается взаимоотношений с нашим российским бизнесом, он строится на стабильной, хорошей основе. Да, мы знаем, мы же в постоянном контакте с нашими коллегами, часть из них находится в этом зале, представлены. Мы понимаем, что такое и с чем связано повышение ключевой ставки, понимаем, как в этих условиях работает вся экономика. Хочу еще раз повторить, что это сознательные решения, связанные с поддержанием макроэкономической стабильности. А если мы этого не добьемся, то тогда вообще ни о каком инвестировании речи быть не может. Мы должны решить эту задачу – макроэкономическая стабильность. И я уже сказал, на нас двузначные цифры там с инфляцией были. А о каких инвестпроектах может идти речь, если инфляция в двузначных цифрах выражается? Нет, это невозможно. Да, ключевая ставка подросла на первом этапе, она снижается 6,3%, как я сказал. Так что это условие постепенно нормализуется. Так? Значит, в целом, я знаю представителей промышленности, как они думают, о чем говорят, что их заботит. Знаю, о чем говорят представители финансового сектора. Многие считают, что правительство, центральный банк, регулятор немножко пережимает с тем, что связано с регулированием, что нужно бы, пора, настало время для того, чтобы перейти к более мягкой кредитно-денежной политике. Но в целом у нас ситуация стабильна. Здесь, да, и доходы банковского сектора, они же приличные, они, кстати, растут. Вот и у Сбербанка, и у Внешэкономбанка, и у ВТБ, у Россельхозбанка. Стабильная ситуация, доходы есть. Вопрос в условиях. И здесь есть еще одна важная вещь, на которую я хотел бы обратить внимание. Она заключается в том, что, в принципе, и инструментов поддержки достаточно много. Вопрос, вы знаете, в чем?

0: в том, чтобы обе стороны, когда мы говорим о частно-государственном партнерстве, одно из перспективных направлений организации нового цикла инвестиций, чтобы обе стороны, и представители частного бизнеса, и государства, выполняли свои условия, взятые на себя обязательства. Я очень хорошо помню эти ситуации, которые в разное время по-разному складывались, в том числе во времена кризиса банковского финансового кризиса в мире в 2008 году. Я был тогда председателем правительства, я это очень хорошо все помню. И даже тогда государство всегда выполняло свои обязательства и вносило свою часть ресурсов в общие с частным бизнесом проекты. Но нужно, чтобы и наши коллеги из частного бизнеса тоже были дисциплинированными и своевременно вносили соответствующие ресурсы, которые зафиксированы были в договорах о частно-государственном партнерстве. Ну и, наконец, немаловажная вещь, об этом тоже мы говорили. Дело не только в ключевой ставке, в макроэкономических составляющих всей этой деятельности. Дело в том, что у нас крупные инвестиционные проекты, как бы их цикл завершен, и нам нужно начать этот новый цикл. Крупные проекты, я сейчас не буду их все перечислять, которые осуществляются частными компаниями при поддержке государства, прежде всего при поддержке создания необходимой инфраструктуры, они завершаются успешно. И нам нужен новый цикл. Вот над этим мы вместе будем работать. И у меня сомнений нет, что мы добьемся этого. Мы постоянно, сейчас не буду даваться детали, но постоянно держим это на контроле и правительство, и Центральный банк. Постоянно дискутируют друг с другом. Никогда на 100% мнения не совпадают. Но это и нормально. В этом и состоит, значит, возможность поиска оптимальных решений. Они будут найдены, уверен. Процесс не останавливается. Но вот если вы спросите представителей Центрального банка, они вам скажут, что кредитование растет. Но мы понимаем, я знаю, я вижу, что кредитование растет, в том числе для реструктуризации взятых ранее кредитов. Это мы все понимаем. Но есть и новый. Постепенно государство должно создать условия для инвестиций в те направления, которые наиболее важны для развития экономики в целом. Работа идет, уверен, результат будет позитивным.
1: Спасибо. Правильно я понимаю, вот вы сказали о том, что двигателем экономического развития Дальнего Востока и России в целом последние годы были крупные предприятия, крупные проекты, капиталоемкие проекты, вы многие из них перечислили, их огромное количество в регионе, много построено в стране, но правильно я понимаю, что вот основой нового цикла будут не такие уж мегапроекты, может быть более скромные, менее капиталоемкие, основанные на высоких технологиях, более глубинном переделе и так далее. Это первый, наверное, вопрос. И второй, не могу не задать сразу. Все-таки вот такие годы стабильности. Стабильность нам крайне важна, с этим спорить. Ну, глупо и бесполезно, разумеется. Но все-таки крайне невысокого, около нулевого роста. Они не таят в себе рисков каких-то внутренних? Вот есть подсчеты некоторые, что мы в течение чуть ли не 10 лет там, не сможем выскочить из роста, извини за выражение, в 1.5%. Это достаточный уровень для России?
0: Ну, вы знаете, за последние 3 года у нас рост нашей экономики был существенно выше среднеевропейского. Да, сейчас он где-то 0,6%. Но рост продолжается. Он может быть и будет выше, я нисколько не сомневаюсь. Я повторяю еще раз, это принципиальная вещь. Если мы сохраним главные преимущества нашей экономики, они заключаются в том, что у нас стабильная, живая и здоровая экономика, здоровая макроэкономика, все спокойненько встанет на свои места. Забегать вперед, накачивать деньги на денежные массы и рассчитывать на то, что это вообще никак не повлияет на инфляцию, мне кажется, это опаснее. Это опаснее. Потому что в условиях галопирующей инфляции строить планы развития, долгосрочного развития инвестиций очень сложно, либо практически невозможно. Здесь дискуссии между тем, что надо больше и больше вливать, и между тем, что надо быть более консервативным и осторожным. Вот здесь посерединке как раз и правда и кроется. Да, мы же каждый день почти встречаюсь с представителями бизнеса. Каждый день. и банковского сектора. Все это знаю. Я внимательно за этим наблюдаю. Уверен, что в дискуссии между двумя точками зрения это оптимальное решение будет найдено. И стабильность будет обеспечена. А в условиях стабильности, уверен, будут инвестиции.
1: Спасибо. Владимир Владимирович, вы в своем выступлении дали, я записал, своего рода пас в Государственной Думе, да, которая, выборы в которой состоятся совсем скоро, и по большому счету, если я правильно это считал, такой мандат на улучшение делового климата. Правильно я вас понял? Насколько, получается, у нас парламент тоже облекается новыми полномочиями, новыми обязанностями, насколько это в полномочиях Государственной Думы, ну и какие задачи парламент, на ваш взгляд, должен, парламент нового созыва, решать в первоочередном порядке?
0: В соответствии с обновленной Конституцией парламент получил очень важное полномочие, касающееся большего участия в формировании правительства. Вот это очень важно. Напрямую парламент влияет на назначение министров и заместителей председателя правительства. Это очень важно, потому что депутаты имеют возможность оценить деловые качества каждого чиновника высшего ранга. А это кадровое обеспечение предстоящих наших совместных действий, конечно, очень важно. Но кроме этого, ну что ж, как в любой другой стране, парламент принимает главный финансовый закон, бюджет, решает вопросы, связанные с направлением государственных ресурсов на те или другие, для решения тех или других задач, для достижения целей. И если говорить о том, о чем я коротко сказал в своем выступлении, то я очень рассчитываю на то, что парламент поддержит вот те начинания, которые будут предложены правительством в самое ближайшее время. Я о них сказал. Но прежде всего речь должна идти о выстраивании такой совместной работы, которая будет помогать нам развивать высокие технологии, создавать новые высокооплачиваемые рабочие места. А это важно для того, чтобы создать такую благоприятную базу и для развития экономики. Хочу обратить ваше внимание на то, что, несмотря на все сложности, а их достаточно в каждой стране и у нас тоже, но все-таки за первый квартал текущего года заработная плата в России в реальном выражении выросла на 6,3%, а безработица составляет всего 2,3%. Кстати, в регионе Дальнего Востока всего 2,2%.
1: Спасибо. Владимир Владимирович, вы неоднократно вот в ходе нашей сессии упомянули о необходимости построения высокоэффективной технологической экономики, высокотехнологичной экономики. Знаете, можно в сторону немного, опять к людям, опять от денег, пойдем в сторону людей. Вот мы хотим построить эту высокотехнологичную экономику в будущем, а в Москве, и не только в Москве, кстати, жалуются, что школьников, ну и, соответственно, родители, это все-таки у нас семья, единый организм и так далее, фактически выдавливают из 10-11 классов, просят...
0: Я даже сейчас не понимаю, о чем вы говорите. Нет, ну, в Москве жалуются на школы, первый раз слышу. Наверное, всегда есть какие-то ошибки, есть какие-то недоработки, но мне кажется, что система школьного образования в Москве это эталон, к чему должны стремиться и все другие регионы Российской Федерации.
1: Я про Россию в целом говорил. Я просто не успел договорить, что и в других регионах эта история
0: наблюдается. Вы сказали, в Москве жалуются. Но, тем не менее, я с Собяниным поговорю, он должен обратить внимание на те моменты, которые вызывают какую-то критику со стороны граждан. Это самый главный показатель.
1: Хорошо. Ну, и раз нет фактических подтверждений этому, хотя у нас большое количество жалоб мы получаем, мы, да, спасибо.
0: А как без этого? Конечно, жалобы всегда есть.
1: Спасибо. Спасибо большое. Давайте продолжим наш разговор. Господин Собянт, я вас, наверное, хотел бы спросить, поговорить о перспективах энергетического сотрудничества с Россией, энергетических проектов и, может быть, проектов, которые развиваются вне энергетики, вне тех сфер, где у нас традиционно все очень неплохо в контексте сотрудничества обстоит. Спасибо.
2: Я полагаю, что мы рассматриваем все возможные перспективы. Мы обсуждаем сотрудничество с российскими группами, в части разработки совместных проектов, строительства НПЗ, перерабатывающих заводов, терминалов для хранения энергоносителей. Сейчас мы активно занимаемся СПГ и в некотором смысле мы, наверное, напрямую в российском газе-то не нуждаемся, но технологии, им мы открыты. Мы предоставляем необходимую информацию нашим российским партнерам. Мы говорим о том, что Индонезия сейчас открыла 130 участков для разведки. И мы приглашаем российские группы, российские компании, российские корпорации, обладающие соответствующей технологией, вести работу, вести разведку на этих 130 участках. То есть обсуждение у нас идет очень хорошо сейчас. Я думаю, вот сегодня, по-моему, был подписан меморандум о взаимопонимании между нашей компанией, производящей удобрения, и одной из крупнейших компаний аналогичного профиля в России. Речь идет о совместных инвестициях в проекты, которые как раз и предусматривают совместное производство удобрений, используя в качестве сырья природный газ, поступающий из России, из Дальнего Востока. Я думаю, что работа идет очень неплохо. И мы уже существенно продвинулись в сфере, скажем, горной добычи. Мы работаем, по-моему, сейчас с крупнейшей алюминиевой компанией мира, «Русалом». Но «Русал» очень серьезно зашел в Индонезию сейчас. Они строят соответствующие мощности вместе с индонезийскими компаниями. То есть, да, мы ждем, что сотрудничество между нами будет расширяться в дальнейшем. Спасибо.
1: Спасибо большое. Владимир Владимирович, вы подчеркнули, что в зале находятся представители... Извините, прервал?
3: Нет.
1: Представители крупнейших российских банков, я не могу не спросить, опять же, про источник средств. Извините, все про деньги, профессиональные искажения. Фондовый рынок российский может служить источником средств сегодня для нового инвестиционного цикла. Есть ваше поручение по удвоению, собственно, его размеров, но вот здесь могу, наверное, утверждать с уверенностью, что, кажется, у нас есть движка вправо. Или совершим рывок, удвоимся?
0: Ну, рывки вообще неплохо, но нам нужно действовать спокойно, ритмично. Мы прекрасно отдаем себе отчет в том, в каком состоянии находится российский фондовый рынок. Видим и проблемы, с которыми он сталкивается. Я уверен, что у нас и экономика в целом, и уровень профессионализма тех, кто работает в этой сфере, будет достаточным для того, чтобы двигаться вперед. Вот вы сейчас сказали про то, что из там, 10-11 классов выдавливают детей из школ. Я думаю, что не выдавливают, а просто создают условия, стараются, во всяком случае, создать условия для того, чтобы обеспечить то, что экономика в Москве в данном случае наиболее востребована. А что наиболее востребовано сейчас в Москве, да и во всей экономике? Высококлассные специалисты среднего уровня и высококлассные рабочие. Ну, вот. Это, я так понимаю, что представители бизнеса сейчас как раз вот и аплодируют. Это то, что нужно сейчас. И, ну, конечно, это нельзя делать там как-то насильно, выдавливать, но нужно условия создавать. И уровень заработной платы этих людей достаточно высокий. И интерес очень большой у ребят. Интерес большой. Ну, вот. Но действовать, конечно, нужно очень аккуратно. Также и в той сфере, о которой вы сейчас сказали, действовать аккуратно нужно, но последовательно. Источники есть. Вон, наверняка руководитель Сбербанка выступал, я не знаю, на форумах, говорил, наверное, сколько они денежек заработали. Сколько? 4 триллиона? Ну, сколько у вас доход?
1: Мы можем предложить микрофон Герману Оскаровичу, я думаю.
0: Да ладно. Ну, скажи, я услышу, сколько заработали в прошлом году? Сколько? Не слышу.
1: 1,7
0: триллиона. 1,7 триллиона. Только один банк заработал. 1,7 триллиона. Так? И другие чуть-чуть еще подросли. Растут же, понимаете? Значит, вопрос в ставке, которую дает банк. Да, понятно. А чтобы была хорошая ставка, в третий раз повторяю, нужно, чтобы в экономике все было стабильно, чтобы денежная масса соответствовала тому, что мы производим и так далее. Ну, здесь много составляющих. Вы представляете РБК, у вас там хорошие профессионалы. Все понимаем, о чем идет речь. Поэтому деньги есть. Вопрос только, как ими грамотно распорядиться. Ну, кстати говоря, и правительство ведь тоже не просто так сидит, ничего не делает. И нельзя сказать, что у нас совсем уж слишком жесткая денежно-кредитная политика. Ну, а как же вот эти все инструменты, которые правительство предлагает? Фабрика, инвестиции, там, значит, различные льготные программы по линии Министерства промышленности. Их целый набор. Понимаете? Там, если взять, страницы не хватит. И все это льготы, все это какие-то в том или ином виде субсидии или под конкретные крупные проекты или по отраслям. Все это делается. Вопрос в том, чтобы делать это аккуратно. На мой взгляд, в целом нам удается проходить вот очень аккуратно по этому пути. Да, фондовый рынок, конечно, это один из важнейших инструментов того, чтобы экономика развивалась. Да, мы понимаем, сейчас он в небольшом минусе, но я уверен, все будет постепенно восстанавливаться с сохранением и укреплением макроэкономических показателей.
1: Спасибо большое. Спасибо, Владимир Владимирович, ну, в том числе за высокую оценку работы моих коллег. Я поэтому еще раз не могу просто не сделать оговорку некоторую. Я ни в коем случае столицу не обвинял в выдавливании учеников. Насколько нам известно, проблема типична для регионов, а столица как раз активно делится лучшими практиками, образовательными, медицинскими, финансовыми и так далее. Есть еще одна тема, которую не могу не затронуть, хотя мы вот опять же в холдинге стараемся ни на чьей мельнице никакой воды не лить, но не могу не спросить про перспективы сбережения населения. Они уже там пробили потолок в 70 триллионов, я имею в виду депозиты физических лиц, рекорды бьют и юридические лица, и регулярно нам приходится рассказывать, отвечать гражданам на тему того, что со всем этим делать, конечно, и отвечать на вопрос, а не будет ли заморозки.
0: С какой стати?
1: Постоянная, регулярная история, которая волнообразно с нами появляется. Я не могу вас об этом не спросить, или нет.
0: Это просто вбросы какие-то. Кстати говоря, довольно глупые. Почему? Потому что даже в 22-м году, когда у людей возникли определенные тревоги, связанные с известными событиями, и многие вкладчики пошли в банки для того, чтобы обналичить имеющиеся у них средства, даже тогда наши банки в абсолютно спокойном рабочем режиме выдали вкладчикам все, что они потребовали. И потом все это быстро прекратилось, и деньги вернулись. Что касается сегодняшних накоплений, тоже понятно, с чем это связано. Ставки высокие, люди несут деньги в банк. Вот и все. Значит, ставки будут пониже, ситуация изменится, в том числе для участников экономической деятельности. Мы с вами это все хорошо понимаем. Вот так это и все будет работать. И уверен, будет работать в позитив. А самое-то главное ведь в чем заключается? Что, да, мы видим все вот эти вещи, о которых мы сказали, и сложности видим. Но самое главное, вот я хочу это подчеркнуть, я это уже говорил. Российская экономика находится в абсолютно стабильном режиме, в абсолютно стабильной ситуации. И вот что, это самое главное.
1: Спасибо большое. Мы много говорим о российских бизнесменах, ну, преимущественно, иностранные нас, конечно, тоже интересуют, но в меньшей степени, в том числе малых и средних. Ждать ли роста вклада малого и среднего бизнеса, который очень непросто пережил налоговую донастройку, давайте так аккуратно это назову, ВВП России? Вот у коллег, например, насколько мне известно, из Китайской Народной Республики 50-60% вклад именно малого и среднего бизнеса.
0: У нас вклад малого и среднего бизнеса в экономику страны постоянно растет. Мы знаем, что после, при любой настройке, тем более при любом повышении налогов, это отражается на экономике. И правительство перед тем, как принять эти решения, делало соответствующие прогнозы. В целом прогнозы совпали с реальной действительностью. И даже вот этот возможный, условно говоря, негативный эффект от повышения ставки, он не стал даже таким, о котором думали эксперты правительства. Я думаю, что это прошло. Вопрос в целом в поддержке малого и среднего бизнеса. У нас целый набор мер по поддержке малого и среднего бизнеса. И, конечно, по мнению малого и среднего бизнеса, этого еще недостаточно. И, конечно, мы будем продолжать вместе с коллегами из соответствующих объединений работать над тем, чтобы искать новые, но эффективные инструменты для поддержки. Здесь вопросов много, в том числе вопрос деления бизнеса. Тоже вы хорошо это знаете, для того, чтобы перейти на более благоприятные налоговые ставки, значит, чтобы крупный бизнес не превращался в средний, а средний в мелкий. Ну, вот это все находится в процессе живого обсуждения с нашими коллегами из соответствующих объединений, которые защищают интересы малого и среднего бизнеса. Но правительство Российской Федерации стремится к тому, чтобы он был не только защищен, но и эффективно развивался. Но так, чтобы мы, государство и представители соответствующих компаний, понимали правила, по которым мы работаем, и вырабатывали их вместе с тем, чтобы и государство чувствовало, что налогоплательщики защищены, и они понимали, куда двигаться. Самое главное, опять говорю о том, о чем здесь уже прозвучало, для всех, ну и для бизнеса, в данном случае для малого, было ощущение и понимание устойчивости, стабильности. Вот здесь должен сказать, что, может быть, государство не всегда это, ну, государство не всегда вот, действует таким образом. Может быть, слишком часто у нас происходят определенные изменения, даже не только в налоговой базе, а вообще в фискальной нагрузке. И здесь вот малый бизнес обращает всегда на это наше внимание. Хорошо, вы там обещали и в какой-то степени держите вопросы, связанные с налогами, но кроме налогов есть еще другие сборы и, мягко говоря, поборы. Вот просим вас вот на этот счет подумать. И я понимаю, в этом смысле они абсолютно правы. Правительство должно над этим тоже подумать и поработать.
1: Спасибо большое. Коль уж мы обратились к опыту Китайской Народной Республики, господин Дин Сюйсян, хотел бы вам задать вопрос. Относительно недавно Китайская Народная Республика выступила с инициативой, насколько мне известно, по учреждению Всемирной Организации по искусственному интеллекту, по сотрудничеству, если быть точным, в области искусственного интеллекта. Можете, собственно, ключевую идею изложить, ключевой свой взгляд, подход, официальную позицию? Спасибо.
4: Вы только что упомянули, что в июле этого года в Шанхае, Китае, состоялась Всемирная конференция по искусственному интеллекту. И таким образом создана Всемирная организация по искусственному интеллекту. Кроме Китая, еще Россия, Индонезия, Мьянма. Всего 38 стран стали государствами, учредителями данной Всемирной организации по искусственному интеллекту. Это очень важная веха в истории развития искусственного интеллекта. И представитель Си Цзиньпин в рамках данной конференции выдвинул предложение по формированию справедливой и рациональной системы по глобальному управлению искусственным интеллектом. Всего 4 предложения. важно фокусировать на внимание на четырех словах. Первое – это развитие, поскольку искусственный интеллект – это важная движущая сила нового раунда научно-технической революции и индустриальной трансформации, становится новым драйвером роста мировой экономики и ускорителем трансформации старой и новой движущей силы. И поэтому важно содействовать научно-технических инноваций, распространению искусственного интеллекта в отраслях экономики, а также сценарное использование искусственного интеллекта в целях содействия социально-экономическому развитию, то есть оказать содействие развитию всех отраслях нашей экономики. А второе важное ключевое слово – это безопасность. Я всегда считаю, что искусственный интеллект – это как в сказке «Пещера Али-Бабы» с бесценными сокровищами. А если он развивается по ошибочной траектории, то тоже будет проблема. То может превратить в ящик Пандоры. Это очень опасно. И поэтому в процессе развития искусственного интеллекта необходимо соблюдать красную линию в сфере безопасности, предотвращать злоупотребление и злонамеренное использование искусственного интеллекта, обеспечить, что искусственный интеллект всегда остается под контролем человека. Это очень важно. И третье слово – это общей доступности. То есть общей доступности для всего человечества, поскольку искусственный интеллект – это плод мудрости и достояние всего человечества. И поэтому необходимо эффективно сокращать такой интеллектуальный разрыв, цифровой и интеллектуальный разрыв в целях совместного процветания, избежать возникновения новой справедливости. Это тоже договоренность всего человечества. Четвертое слово – это общее управление. Китайское правительство всегда подчеркивает, что влияние искусственного интеллекта носит трансграничный характер, поскольку влияние распространяется на все страны, а не только одну страну. И поэтому в этой сфере важно претворять в жизни подлинную многосторонность, эффективно проявлять важную роль ООН, цементировать наше общее понимание, формировать справедливую и рациональную систему глобального управления в области искусственного интеллекта, чтобы ИИ стал мощной движущей силой для повышения благосостояния всего человечества. Это наше общее чаяние. Спасибо.
1: Владимир Владимирович, ну к вам, разумеется, вопрос. Да, ведущие экономики мира, ведущие страны мира инвестируют колоссальные, Китайская Народная Республика, тому отличный пример, колоссальные средства в развитии технологий искусственного интеллекта. Вы довольны тем, как обстоят дела с развитием технологий у нас? И сразу не могу не спросить, личный опыт вот, использования есть, может быть, через какой-то гаджет, прибор, или только в контексте подготовки крупных государственных документов, программ и так далее. Спасибо.
0: Я, как вы понимаете, очень плотно работаю с правительством, с администрацией, и вот они самым активным образом это используют. Я пользуюсь плодами того, чего они делают, и хочу их за это поблагодарить. Но в целом мы очень активно занимаемся этим вопросом. Я уже много раз говорил об этом. Это уже общее место, повторю еще раз. Сейчас только что коллега китайский сказал. Искусственный интеллект уже проник во все сферы нашей жизни. И те страны, те народы, которые осваивают эти инструменты, они, безусловно, получают огромные преимущества в развитии. Но вот эти огромные преимущества таят в себе и определенные риски, поэтому мы приветствовали инициативу председателя Си Цзиньпиня, который предложил объединять усилия мирового сообщества в освоении этих инструментов и предотвращении этих рисков. У нас достаточно продвинутым, на продвинутом уровне находятся эти работы. И Яндекс, и некоторые другие наши компании, вы знаете об этом хорошо. Даже конкретные предприятия крупные, в том числе в машиностроении, достаточно активно развивают все эти инструменты. Главное здесь, конечно, обеспечить, здесь два момента. И суверенитет обеспечить в определенном сегменте, и сотрудничество развивать. Вот по этим направлениям мы и двигаемся. И должен отметить, мы наблюдаем, мы уже пользуемся результатами той работы, которая проводится в России. Это одно из главнейших направлений нашей работы.
1: Спасибо большое. Ну, я не могу от высоких технологий, тоже к элементу, может быть, лишь чуть менее технологичному, поговорить о нефтепереработке и поговорить, разумеется, о бензине. Вернее, ситуация на топливном рынке в целом, она для значительной части российской экономики стала неожиданностью. Мы продолжаем, к сожалению, фиксировать удары по нашей инфраструктуре, разбираться с последствиями. Но вот то, что мы так общо довольно называем топливным кризисом, по-прежнему продолжаем наблюдать. Есть ли у нас все-таки понимание, как такие ситуации предотвращать? А там еще склады, маркетплейсы, о которых вы также вступительной речи говорили, о платформенной экономике. Есть понимание, как подобные ситуации предотвращать, или пока идет СВО, единого подхода нет, и предотвращать, увы, не получится?
0: Есть, конечно. Что же, пока идет СВО, ответ только один – укреплять систему противовоздушной обороны. Хочу... И хочу обратить ваше внимание на что? На то, почему вот мы столкнулись с этой ситуацией. Да потому что исходили из того, что это чисто гражданские объекты, они не могут быть объектами каких бы то ни было атак, даже в условиях вооруженного конфликта. Ну, в этом смысле мы ошиблись. Наш противник, к сожалению, думает иначе, и начал наносить удары по этим гражданским, чисто гражданским объектам. Как вы видите, мы вынуждены были отвечать зеркально. И, судя по всему, наш ответ, в общем и целом, оказался весьма значимым для тех, кто открыл этот ящик Пандоры. Вот. Но у нас есть и другой аспект. Во-первых, нам нужно всем вместе это делать. И сейчас наши компании включились в эту работу. И уверяю вас, результат уже есть и будет. Вот позавчера только ночью опять было, я уже говорил об этом в Киргизии, может быть, в этой ночи тоже были, я просто не успел переговорить еще с руководством Минобороны, но вот позапрошлой ночью на 3 НПЗ тоже были, значит, атаки. Ну, все отбиты. Но начали компании, включились, начали деньги вкладывать в защиту своих предприятий. Это уже приносит необходимый результат и эффект. Мы будем дальше это делать. Это на будущее пригодится. Это всегда создает определенные условия и гарантии безопасности. Ну и ремонтная работа проводится. Вчера министр энергетики доложил, что где-то 10% осталось. Ну, в целом. На провести ремонтных работ на 10%, но предприятий. Но и предприятия, я вот встречался с нашими ведущими компаниями, цены на нефть подросли, и выгодно вывозить нефть сырую. Сейчас сколько уже там, $95, по-моему, за баррель, Brent. Выгоднее вывозить нефть сырую, чем перерабатывать внутри страны. Но чувство ответственности все-таки в наших компаниях есть. Повторяю, ремонты идут достаточно быстрыми темпами. Думаю, 10% оставшихся восстановим в самое ближайшее время.
1: Спасибо. Я в продолжение. Все-таки россиянам стоит привыкать к систематическим дефицитам топлива или нет? Это первый вопрос. Ну, и не могу не спросить, раз уж вы сказали, метод один – это развитие ПВО. С этим тоже не поспоришь. Зачем понадобился?
0: Есть второй.
1: Так.
0: Наносить ответный удар, чтобы неповадно было нам вредить. Вот и все.
1: Но зачем тогда понадобился указ о защите критической инфраструктуры? Вы, выступая в Бишкеке, сказали, что речь о национализации никакой не идет, о национализации активов это не поможет, и быть этого в принципе не может. Но тогда зачем? Есть конкретные нарушители, кто не выполняет обязательства. Я не знаю, есть какие-то системные проблемы, потому что, еще раз признаюсь, бизнес это беспокоит очень сильно. Мало конкретных критериев своевременности, достаточности и так далее. Я вас попрошу ответить бизнесу.
0: Да бизнес прекрасно все знает. Я же с ними регулярно встречаюсь. У вас, вы, что называется, ломитесь в открытую дверь. Это связано только с одним. Вы говорите, все знают свои обязательства. Да не было никаких обязательств защищать свои предприятия нефтегазовой сферы. Не было никаких обязательств у предприятий защищать и тратить деньги на систему противовоздушной обороны. Не было. Здесь дело совершенно не в каких-то там планах национализации. Причем здесь вообще ни о чем. В мыслях не было государства что-то национализировать. Мы просили наших коллег, ну, в данном случае вот из нефтегазовой сферы, позаботиться о защите своих предприятий. Не было таких обязательств. С учетом этого указа такие обязательства появились. Но я хочу отметить, и коллеги, ну, это приличные деньги, понимаете, это, ну, я скажу, только одна крупная компания наша, вот вчера, позавчера я разговаривал, речь идет о десятках миллиардов рублей, они вкладывают свои деньги в закупку необходимого оборудования и обустройства специалистов по защите своих предприятий, вот о чем идет речь, в этом и только в этом смысл и цель указа, о котором вы сказали.
1: Правильно я понял. Не стоит привыкать к регулярным дефицитам топлива. Раз и с ПВО работаем, удары наносим, и указ должен заработать таким образом, как предполагается.
0: Мы должны быть ко всему готовы. И только наша готовность ко всему даст понимание всем, кто хочет нам навредить, что лучше этого не делать.
1: Спасибо. Господин Учрал, к вам хотел бы обратиться и про мирный топливно-энергетический комплекс поговорить. Хотел бы спросить о том, как будет строиться сотрудничество с Россией в контексте энергетического сотрудничества, топливно-энергетического комплекса и так далее, учитывая, что вы, ну, насколько нам известно, по крайней мере, довольно успешно занимаетесь строительством собственного НПЗ. Спасибо.
5: Да, мы много лет, благодаря межправительственному соглашению, импортировали по преференциальной цене. В год мы примерно 3 миллиона тонн используем и 90% импортируем из России. Атаки на НПЗ в России, это очень негативно отражается в нашей стране. Несмотря на внутреннее тяжелое положение, Российская Федерация и народ России продолжает поставлять нам топливо, и за это мы очень благодарны. Конечно, мы сейчас начали работу по строительству НПЗ. Мы планируем, что завод запустится раньше 2029 года, но даже с запуском данного НПЗ это все равно не будет стопроцентно снабжать наши потребности. То есть все еще будет сохраняться потребность в импорте. Сейчас экспорт угля с каждым годом увеличивается. В следующем году у нас будет 120 миллионов тонн угля экспортироваться. В горнорудной промышленности тоже строятся новые предприятия. Медные комплексы, алюминиевые комплексы, а также в сфере сельского хозяйства мы строим перерабатывающие заводы. Это все требует увеличения использования горюче-смазочных материалов. И таким образом, если мы сейчас используем 3 миллиона тонн топлива в год, в следующем году это может вырасти до 4 миллионов в год. По состоянию на сегодняшний день мы планируем, что НПЗ, наш НПЗ сможет удовлетворить 50% нашего спроса, но все равно спрос на топливо для экономики Монголии все еще будет возрастать, поэтому для нас приоритетным является расширение сотрудничества с Российской Федерацией в области топливного сотрудничества. Монголия — это очень солнечная страна. Большую часть года у нас солнечные дни, поэтому в последнее время мы считаем, что приоритетным направлением является также зеленая энергетика, ветряная энергетика. Но несмотря на это, все равно мы планируем, что спрос на горючие смазочные материалы и на топливо из России все еще будет возрастать, вследствие чего наше сотрудничество в данной области будет только увеличиваться. Наши народы имеют многолетнюю дружественную историю сотрудничества, и от имени правительства мы выражаем благодарность за ту помощь, которую оказывает Россия.
1: Владимир Владимирович, мы с вами начинали разговор с ситуацией с российским бюджетом. Я надеюсь, мы, конечно, еще не заканчиваем, еще у нас есть немного времени поговорить, но хотелось бы к бюджету вернуться, вернее, к практикам его пополнения, в частности, к такой практике, с которой, я уверен, многие собравшиеся знакомы, в частности, добровольные сборы с бизнеса. Добровольные сборы с бизнеса есть?
6: Я протестую. Так. Сборов нет.
1: Добровольные
6: взносы. Это разные вещи абсолютно. И я хочу, извините, ради бога, что я вас перебил, но это действительно инициатива бизнеса, это и никакие не сборы. Вот я встречался с представителями наших бизнес-кругов, люди встали, абсолютно неожиданно для меня, вот абсолютно неожиданно, предложили внести определенный вклад. Ну, знаете, так, ну, у нас традиционно к бизнесу относятся как, ну, по-разному, так скажем. Люди инициативно встали, сказали, мы работаем в этой стране, мы граждане этой страны. Мы, в общем, и личные состояния накопили приличные, и бизнес чувствует себя уверенно, несмотря на все проблемы. Мы хотим внести вклад в сегодняшних условиях, в развитие и экономики, и социальной сферы, что самое главное. Значит, прежде всего это образование, здравоохранение, некоторые другие направления деятельности государства. И вообще мы ничего не спрашивали, никак не дирижировали этой ситуации. Но я вам говорю совершенно вот так, как было. И потом пошли эти взносы, причем прямо на счет Минфина Российской Федерации, который распределяет эти средства, повторяю еще раз, прежде всего на социальные нужды. Хочу поблагодарить бизнес России, в том числе и сидящих здесь коллег, за эту инициативу. Спасибо большое.
1: Владимир Владимирович, может, все-таки приоткройте завесу тайны, если есть цифры в голове, сколько таких добросовестных предпринимателей было, объемы, может быть, взносов. Совершенно правы, да, сборы, они, если добровольные, то только добровольно-принудительные.
6: Вот,
1: а это взнос.
6: Силуанов вернется из Соединенных Штатов. Вы говорили о развитии отношений с Соединенными Штатами. Наш министр финансов, не знаю, вернулся, нет, на двадцатке он там был, на министра финансов. А вот он вам назовет точные цифры, если захочет. Я не знаю, я его заставлять не буду. Но речь идет о сотнях миллиардов рублей.
1: Владимир Владимирович, я понимаю, что сессия наша и сам форум посвящен прежде всего развитию Дальнего Востока, страны в целом, но я не могу не спросить вас про СВО. Разумеется, я слушал ваше выступление, вернее, ответы коллегам в Бишкеке. Вы крайне детально описали ситуацию на линии боевого соприкосновения на СВО в целом, но если есть что-то добавить, все-таки у нас бывает за пару дней меняется очень многое, то попрошу вас это сделать. Ну и не могу, конечно, в очередной раз извинить это. Знаете, как со вкладами, да, есть темы, которые постоянно баражируют в медиапространстве, какие-то достоверные, которые какие-то являются частью информационной войны и так далее. Не могу не спросить про перспективы мобилизации в очередной раз. Я себе позволю вас процитировать, когда еще с такой сцены это сделаешь. «Чушь собачья и информационная атака на Россию». Но хватает ли нам действительности бойцов и допускаете ли вы проведение мобилизации? Если да, то при каком сценарии?
6: Нет такого сценария на сегодня, который потребовал бы мобилизации. Это информационная атака со стороны противника в преддверии выборов в Государственную Думу с попыткой повлиять на результат. Что касается... Это просто задуманная информационная операция. У нас люди идут, как известно, добровольно подписывают контракты. В отличие от того, что делается на Украине, как известно, мы смотрим каждый день по телевизору, это в интернете, как там на Украине, людей как собак бездомных вылавливают и силой затаскивают на фронт. Поэтому уровень готовности к ведению боевых действий противника, мотивации очень низкие, и количество дезертиров очень большое. Там только официально уголовных дел за дезертирство возбуждено официально свыше 300 тысяч. А на самом деле, конечно, как минимум 500 000, я думаю. Но если официально возбуждено за дезертирство 300 тысяч, больше, чем 300 тысяч. Ну, о чем это говорит? Значит, это... сложное, тяжелое дело, боевые действия. И, конечно, много здесь возникает проблем. Мы их решаем. Что с точки зрения наличия военнослужащих, у нас здесь никаких проблем нет. А вот у противника каждый месяц минус увеличивается. Количество потерь значительно больше, чем людей, которые поступают в результате насильственной мобилизации. Возвращение там, из госпиталей, количество это каждый месяц минус там, 8-12 тысяч человек. Каждый месяц. Поэтому и динамика ситуации на линии боевого соприкосновения всем понятна. Здесь можно чего угодно рассказывать, так? Но войска-то каждый день идут вперед российские. Каждый день. Причем на всех участках линии боевого соприкосновения. Где-то быстрее, где-то медленнее. Но это и в последнее время темп движения нарастает. Но у нас же все-таки не форум посвящен не конфликту на Украине, а экономике. И вот наш уважаемый друг, президент Индонезии, выступая, вспомнил русскую пословицу «Один в поле не воин». Он вкладывал в это чисто такой экономический, я думаю, смысл. Но и я бы хотел продолжить эту мысль, тоже вкладывая чисто экономический смысл. «Вместе победим».
1: Владимир Владимирович, уважаемые участники нашей пленарной сессии, мне кажется, это лучшая точка в нашей дискуссии, которую хотелось бы, разумеется, продолжать и продолжать. Но у всех свои планы, пора продолжать работу. Мы желаем успеха всем участникам Восточного экономического форума и всем тем, с кем мы работаем каждый день во благо своих стран и России. Спасибо.
6: И ведущему нашему тоже хотел бы от всех участников нашей дискуссии сказать спасибо и поблагодарить вас.
1: Это была трансляция пленарного заседания Восточного экономического форума в присутствии, естественно, Владимира Путина, нескольких мировых лидеров. Будем подробно разбирать в ближайшее время все, что было сказано, и все ощущения от этого мероприятия.
7: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Дневной ракурс.
1: Вот такой у нас сегодня любопытный дневной ракурс получается, потому что хочешь не хочешь, а ключевое событие дня, ключевое событие всего, всей недели, наверное, тоже, да, это Восточно-экономический форум. Это пленарное заседание. Владимир Путин, ряд мировых лидеров, которые очень любопытно по-разному и в разном стиле выступили, рассказывали. Это вот очень интересный момент, потому что, безусловно, содержание очень важно. Но и форма, формат того, как это было подано, тоже, на мой взгляд, заслуживает внимания. Поэтому будем в ближайшее время, безусловно, подробно разбирать с разными гостями, с коллегами тоже, безусловно. Главное, наверное, я не знаю, на что стоит обратить внимание, об этом будут спикеры, безусловно, говорить, наши гости. Здесь очень хотел бы обратить внимание, насколько разные были политические лидеры, которые присутствовали на мероприятии. И чтобы не ошибиться просто в именах, в должностях, каждый из них выступил очень по-своему. Каждый обращал внимание на что-то свое. Если, допустим, ну вот было логично, наверное, что представитель Китая очень-очень так методично, очень консервативно выступил, например. При этом очень эмоциональное выступление из Индонезии, президента Индонезии. Когда вот буквально, ну, такое ощущение было, что вот, ну, эмоционально как-то будет вовлекал, что ли, участников, зрителей, которые находились, и всех других, будто бы пытался тоже как-то призвать, поддержать. Собственно, будем обсуждать на ближайшее время. В студии также моя коллега Лисо Хабалова. Лисо, привет.
8: Привет. Привет, Алексей, всем здравствуйте, здравствуйте, дорогие слушатели радио «Спутник». Но сейчас было очень много интересных выступлений, на самом деле, очень много всего важного было сказано, и есть на что обратить внимание. Полностью согласна с Алексеем Красильником обо всем, что он говорит. Мы сейчас будем обсуждать все вышесказанное в течение, наверное, сколько? Ближайших 2 часов, поэтому...
1: Я бы сказал, 2 лет.
8: Даже думаешь, 2 лет. Но в любом случае не переключайтесь, потому что на радио «Спутник» всегда очень интересно. И пишите обязательно нам с Алексеем Красильниковым. Очень интересно ваше мнение услышать, что вы думаете по поводу всего, что говорил, например, Владимир Путин сейчас, по поводу всего, что вы слышали. Очень хочется обсудить это вместе с вами. Также будем обсуждать все это вместе с нашими спикерами. Все правильно?
1: Конечно, обязательно. Естественно, наши коллеги с Дальнего Востока включаются. Можно уже с ними поговорить или как?
9: Потому что можно.
1: Да, Александр Кузмак, Данил Залюбовский, собственно, присутствовавший на месте событий. Коллеги, приветствую вас еще раз после такой продолжительной паузы. Ваши ощущения быстро, вкратце, наверное, для начала, для фундамента, да, для того, чтобы потом продолжить. Прошу вас.
9: Ну, да, во-первых, Лисо тоже приветствую, нас теперь четверо. И, собственно, вопрос, на мой взгляд, в следующем. Все те, кто находится поскольку Восточный экономический форум проходит в азиатской части России, и лидеры из азиатских стран, да, у них совершенно иное, в этом смысле, иное восприятие, безусловно, происходящего. И то, что мы слышали от президента Индонезии, и то, что мы слышали от представителей Китая, Монголии, Мьянмы, их отношение к этому форуму, это в первую очередь отношение к России с точки зрения большого экономического партнерства. То есть даже вот последнюю часть разговора, которая была связана так или иначе с политической ситуацией, с проблемами непосредственно России, это скорее такое исключение. А вот то, что является правилом для этого разговора, это в первую очередь именно те экономические тезисы, и, конечно, на них надо делать акцент. И, кстати, Владимир Путин на этом в конце еще раз сделал акцент, что с экономической точки зрения вместе победим. То есть этот форум, он был в первую очередь адресован азиатским партнерам России с точки зрения сотрудничества России, развития России в азиатском регионе и сотрудничества с теми партнерами, которые на этом форуме, собственно, и были представлены.
10: Но в первую очередь, мне кажется, даже я бы хотел поставить на первое место не азиатских партнеров, а тех самых дальневосточников.
9: Это само собой. Ну, я имею в виду, если мы сейчас говорим про гостей, да, ну, да. А так-то, конечно, Дальний Восток, да, это пункт номер один. И, конечно, все то, что было, и то, что будет происходить, и то, что вы будете обсуждать, это, конечно, главное обсуждать здесь, что здесь надо, это, конечно, сам Дальний Восток и его развитие, о котором Владимир Путин говорил в первую очередь и говорил в своем, собственно, обращении.
11: Ну, вот вы обращаете внимание, естественно, это самое главное, конечно же, Владимир Путин, то, что он говорит, то, как он говорит, но вот действительно, сам обратил внимание, и вас, вам тоже предложу этот момент, если вы, например, тоже это заметили, если нет, то это уже другое. Очень разные были гости, очень разные спикеры. Вот настолько разные. Моя любимая Монголия, я теперь в нее еще больше прям влюблен. Китай совершенно по-другому позиционировался, нежели, например, Индонезия. И в конце вот так, кто-то говорит на опыте. Вот прям ты представляешь, видишь, ну вот это правда человек из Китая, его не перепутать никак, потому что на опыте, на

0: фактически чуть ли не энциклопедическую статью вначале рассказывал, отвечая потом уже на вопросы, что вот у нас страна находится вот здесь, мы вот здесь, мы вот поэтому, поэтому и поэтому важны и знакомы.
1: Ну, да.
2: Да, я на самом деле очень обратила внимание, эта тема тоже обсуждалась последние дни очень активно, на вопрос, при каком сценарии возможна мобилизация в России. Путин Владимир Владимирович отвечает, нет никакого сценария, при котором она бы понадобилась. Это задуманная психологическая операция противника, и у нас хватает добровольцев. Вот на самом деле очень сильно понравилось, понравился вопрос, понравился ответ, и можно сказать, что всех людей, которые об этом очень много говорили, переживали, что их вот так вот очень коротко успокоили.
1: Ну, вот тут я как раз готов даже возразить, в том смысле, что вот, на мой взгляд, вот этот вопрос Владимир Владимирович как раз обратил на него внимание даже с некоторым раздражением. Именно в том смысле, что этот вопрос, он неоднократно на него отвечал. До него на этот вопрос отвечал Дмитрий Анатольевич Медведев. Собственно, Дмитрий Песков неоднократно отвечал на этот вопрос. И когда он был задан снова, уже в этих очень жестких формулировках, Путин сказал то, что он сказал совсем недавно на пресс-конференции в Бишкеке на подходе к журналистам уже...
0: Буквально два дня назад.
1: Да, буквально два дня назад, поскольку его еще раз об этом спросили, он еще раз об этом ответил. И после этого еще раз сказал как раз о том, что не эта тема разговора на Восточном экономическом форуме, разговора о том, как ведет Россия специальную военную операцию. Ну, естественно, что поскольку он лидер огромной страны, которая находится вот в той ситуации, в которой находится, он отвечал на этот вопрос еще раз неоднократно и сделал это, ну, на мой взгляд, теперь уже, вот тут я с Лизов соглашусь, ну, настолько определенно, определеннее уже, по-моему, дальше, что называется, некуда.
0: Я бы хотел...
1: Что касается разницы в подходах, то буквально два слова. Это говорит о статусе разных стран. То есть это говорит о стремлении, например, Индонезии как можно больше интегрироваться в сотрудничество с Россией. Например, мы помним президента Индонезии на Питерском форуме, где были подписаны не только договоренности, но еще, например, строительство космодрома, да, в Индонезии на экваторе, что является колоссальным совместным проектом между Россией и Индонезией. То есть Индонезия хочет интегрироваться вот в эти все колоссальные процессы. А Китай — это... Ну, как ты правильно совершенно сказал, это, так сказать, это солидная, спокойная, консервативная позиция колоссальной страны первой экономики мира, да. Монголия – страна, которая, опять же, показывает весь свой энтузиазм в этом вопросе. Ну и Мьянма, опять же, да, это страна, которая, вот смотрите, мы тоже есть на карте мира, мы важны, мы нужны и будем с этим работать.
0: Данил, хочу непосредственно тебе, наверное, вопрос задать, который тоже назрел. Uh-huh. Некоторые вопросы, некоторые тезисы, которые озвучивались ведущим, они вот были какими-то, ну, не то что злыми, но вот очень такими острыми, противоречивыми. Почему, собственно говоря, именно тебе тоже вопрос адресую? Потому что, ну, слушайте, вопрос про килограмм яблок, он может быть и очевиден, потому что про него многие, ну, понимают и примерно представляют. И Владимир Путин, кстати, ответил тоже, что как бы вы должны понимать, что есть разные условия и по доставке, и по выращиванию тех или иных фруктов, овощей. Как выглядело все это? Не с той точки зрения, что какую-то конфликтную, что ли, атмосферу создать, но с точки зрения того, чтобы поднять вот те проблемы, которые могут быть действительно у дальневосточников насущные, каждодневные, бытовые, казалось бы, перед мировыми лидерами.
3: А какая разница? Вот у меня большой вопрос ответный. А какая разница, каким образом это задавать? Это абсолютно с этической точки зрения было, ну... Я бы даже сказал элегантно, очень в лоб, очень прямо. Есть конкретные вопросы, есть конкретные проблемы, которые нужно обозначать. Это вот у нас параллельно, да, с пленарным заседанием уже среди коллег возникла давнишняя дискуссия, вот, по поводу свободы и как она выражается, в чем она выражается у нас, в чем она выражается со стороны, например, американцев. И я искренне не понимал и не пойму никогда, что значит свобода по-американски и чем у нас она отличается. Отличается от той стороны. Здесь же, ну, я не увидел ничего более, не знаю, что-то, чего-то агрессивного, чего-то напористого. Это был серьезный разговор серьезных людей. И когда решаются подобные экономические вопросы, да, тем более вопросы развития, еще раз повторюсь, большей части территориально, да, страны, ну, а как их еще задавать?
1: Я сегодня, видимо, буду находиться в оппозиции к своим коллегам, почему-то по странному стечению обстоятельств, сказать, совсем этого не хочу. А я-то как раз увидел в этом провокацию. Честно скажу, Леш, потому что...
0: А я с тобой согласен, больше, что... мы с тобой, смотри, вот даже немножечко по экрану распределились.
1: Я в этой ситуации... я как раз считаю, что в этой ситуации вот как раз этот вопрос, заданный по килограмму, про килограмм яблок, это как раз вопрос Ну, в некоторой степени, с моей журналистской точки зрения, это мое оценочное суждение, очень популистски звучало, потому что проблема с точки зрения ее серьезности, она очевидна. Понятно, что в разных регионах России цены разные, в силу того, что условия разные. Но вопрос был задан таким образом, как будто президент страны не знает, что килограмм яблок стоит

0: или килограмм морепродуктов стоит в регионе, где они производятся или вылавливаются, дешевле, чем там, где их нет, куда их надо доставлять. Поэтому, на мой взгляд, как раз в этой ситуации, ну, Владимир Владимирович Путин человек настолько опытный в подобного рода таких риторических баталиях в риторике, да, что он, конечно, легко парировал вот подобного рода, так сказать, высказывания, но, на мой взгляд, скажем так, с точки зрения уровня серьезности вопроса, я бы его поставил серьезнее. Ну, понятно, что не я, но я.
1: Справедливо. Вот исходя из того, что в целом на полях форума обсуждается, может, где-то в закулисье, что, условно говоря, ну вот не попало в это в пленарное заседание, есть ли что-то, что можно добавить, докинуть, не в том смысле, что мы вот сейчас доделаем за уважаемыми мировыми лидерами, но вот то, что вот вы лично, может быть, со своей точки зрения, с точки зрения того, что сами видели, ну вот как-то сами добавили бы, осветили и не преминули бы упомянуть.
0: Но тут как раз Данилу и карты в руки, потому что он здесь живет, в этом регионе. Он знает об этом гораздо больше, чем я. Что бы ты добавил сюда?
2: Но здесь нет, тут очень важно уточнить вопрос. То, что мы видели, или лично мое мнение, чего не хватает?
1: Нет, я именно непосредственно о том, как вот было представлено пленарное заседание. Потому что, ну, это действительно это мероприятие, которое фронтом для всего выступает вот этим самым локомотивом. И, возможно, ну, не знаю, чтобы задали, чтобы добавили. Или вот, условно говоря, все было представлено вот в этих выступлениях, в дополнительных вопросах и в достаточно вот таких вот любопытных гостей из-за границ.
2: Я здесь хотел бы акцентировать внимание на том, как завершилось пленарное заседание. Оно завершилось очень оперативно, быстро, да, если вы заметили, и важные слова прозвучали, что, конечно, это можно обсуждать очень долго. И если мы говорим еще раз про развитие такой территории, про планы 10-летний, 20-летний, да, 20-летнего горизонта, о чем тут говорить? Действительно ли исчерпывающий этот перечень вопросов или нет? Конечно, нет. Конечно, остались за кадром огромное количество и некоторых проблемных точек, и уточняющих вопросов. Но и временный регламент, и, к сожалению, формат пленарного заседания и не подразумевает, что мы здесь и сейчас, извините меня, решим абсолютно все проблемы. И буквально с пятницы Дальний Восток заживет совершенно иначе. Конечно, мечтается, да. Но мы понимаем формат и степень ответственности. Степень ответственности и тех слов, которые произнес наш президент, которые произнесли стратегические партнеры из других стран. И нам остается ждать, верить и, конечно, желать и надеяться, что все обещанные договоренности на уровне муниципалитетов, на уровне региональных представительств, они будут решены и закрыты. Но это мы посмотрим уже вот в эти, как вначале мы сказали, первые 2 года после форума.
1: Да. Лисо, к тебе хочу тоже обратиться. Вот с точки зрения, опять же, мероприятия, которое проводится. Нет, безусловно, Александр, Данил, ваше мнение тоже, безусловно, интересно. Просто еще, чтобы Лисо подключить, потому что не возникает ощущение, что, по сути, это два форума провели. Один посвященный непосредственно проблематике региона, вовлечению и экономического, инвестиционного, и человеческого потенциала вот в Дальний Восток, который сам по себе огромный. А с другой стороны, вот у нас, извините, у нас еще есть международное направление, которое, безусловно, тоже имеет отношение к первой части, но, по сути, вот как-то здесь мы говорим про свое, а здесь мы говорим с уважаемыми иностранными гостями.
3: Нет, на самом деле у меня нет такого впечатления, что прошло будто бы там два форума. Конечно, понятное дело, обсуждались очень важные, интересные темы, абсолютно для всех. Мне понравилось. Также, не знаю, может быть, Александр Кузьмак меня здесь тоже поправит, но мне очень понравился вопрос про то, доволен ли Владимир Владимирович состоянием развития технологий искусственного интеллекта в России. И да, он сказал о том, что действительно он доволен, он сам использует. Искусственный интеллект проник во все сферы нашей жизни. Но это все требует некоторых правок и ограничений. Вот здесь я полностью согласна. И еще наблюдаю за коллегами, Александр Кузьмак, за вами тоже наблюдаю. Смотрю, у вас там очень солнечная погода, все прекрасно, все улыбаются.
0: Ох,
3: мне
0: вот тут
3: хочется немножечко. Мне хочется немножечко закулисья всего, что мы не видим. Мы тут в студии, мы читаем новости. Хочется узнать, как там у вас вообще все проходит.
0: Вот
3: что-то, что может
0: коротко.
3: Быть интересно нашим слушателям тоже.
0: Да, я отвечу коротко, потому что вполне возможно, опять-таки, так сказать, наш эфир на той живой, в данном случае сразу по итогам, сразу по, что называется, по горячим следам того, что происходит здесь, во Владивостоке, то есть по окончанию пленарного заседания. За это время яркая, солнечная, жаркая погода сменилась проливным дождем, причем таким, что прямо стеной шел дождь настоящий. И вот к завершению пленарного заседания погода вернулась в свое первоначальное состояние. Поэтому мы тут пережили, скажем так, такое диаметральное изменение погоды, такое прям по синусоиде. Вот, просто вполне возможно сейчас даже и по ходу эфира мне вот так подсказывают, знаки подают, что возможно изменения еще, да.
2: Я просто перехвачу в завершении, вот как раз-таки, как сказали, что форум как будто разделен на два, я бы еще дополнил, что он фактически разделен на трое, потому что 4-6 сентября фактически продолжение, я считаю, что это своеобразное продолжение, это российско-китайский форум в Хабаровске, вот, и на эту тему мы поговорим уже чуть позже, потому что сейчас ненадолго покину вас, коллеги.
0: Прямо сейчас, Данил Злибовский нас покидает, но прямо сейчас к нам в студию пришел глава Республики Саха-Якутия Арсен Николаев, и я рад вас приветствовать. Спасибо вам большое. Я подозреваю, что вы прямо, практически уверен, что вы сейчас пришли, непосредственно с пленарного заседания.
4: Безусловно.
0: Да, и здравствуйте, спасибо большое, что нашли время и силы, потому что, это, в общем, действительно по смыслу, это большая смысловая нагрузка. Поэтому первый вопрос к вам, конечно, как главе Республики. Что для себя, именно как для главы Республики, вы услышали главного, что для вас, так сказать, наиболее значимо?
4: Знаете, самое главное то, что президент четко и ясно сказал, что с 1 января 2027 года на территории Дальнего Востока, Арктики, будет действовать единый профессиональный режим для инвесторов. Это революционное решение. Оно, конечно же, я так считаю, будет способствовать очень серьезному увеличению притока инвестиций в реализацию самых разных проектов по всем субъектам Дальнего Востока.
0: А вы не могли бы чуть подробнее рассказать, что это значит, в общих чертах?
4: В общих чертах, если так говорить, то до сегодняшнего дня территории опережающего развития они создавались локально. Вот у нас в Якутии их два. Угу. Один в районе Якутска, второй в районе Нерингри. И, соответственно, если бизнес хотел открыть тот или иной проект, хотел получить льготы по как раз закону о торах, то он должен был пытаться зарегистрироваться в этом торе. Под это дело было решение о том, что земельные участки могут находиться немножко в другой территории, нежели это. Но это все занимало огромное количество времени. Решение проходило через правительство Российской Федерации, расширение границ тора. И, безусловно, не всякий инвестор был готов идти вот на такие достаточно серьезные временные, и на самом деле и материальные затраты только для того, чтобы получить этот статус. Угу. А сейчас это станет достаточно просто. Сейчас вся территория Дальнего Востока – это единая вот зона льготная. Да? Но другой вопрос, что там, конечно, сейчас надо будет окончательно закон посмотреть. Там будут две категории инвесторов от 100 миллионов до миллиарда, я так понимаю, или до 10 миллиардов, и те, кто будет вкладывать еще больше цифр.
0: Я считаю, для вас это прямо новости такие, которые прямо радовать должны, греть.
4: Мы понимаем, что, конечно, для тех, кто хочет инвестировать, это резкое сокращение всей этой бюрократии. Угу. Это возможность достаточно быстро начать уже живой проект, получать уже результаты. Ну, а для нас это и рабочие места, и те же налоги, которые мы получим гораздо раньше и гораздо быстрее, нежели чем это происходит сегодня.
0: Да, конечно. У нас просто еще Алексей Красильников и Лесо Хабалов в московской студии, они тоже задают вам вопросы. Да, пожалуйста, коллеги.
1: Не-не, я не против того, чтобы чуть позже, но просто вот у нас фактически такой красной нитью и через сегодняшний эфир, и в целом в рассуждениях про ВЭФ проходит вот эта масштабность, вот эта громадность самого Дальнего Востока. Здесь же, Арсений Сергеевич, вы свой регион представляете, который сам по себе очень большой, очень разный. Вам достаточно было тех возможностей, тех, условно говоря, мощностей, которые представляет ВЭФ? Или, например, где-нибудь не за горами условный СЯЭФ?
4: СЯЭФ – это что?
1: Саха-Якутинский экономический форум. Непосредственно свой.
4: Вы знаете, я считаю, что у такой страны, как Россия, должно быть несколько крупных, мощных форумов мирового уровня. И вот слава богу, что у нас есть сегодня Питерский форум и Восточный форум. Так, нам это вполне хватает. Конечно, надо делать тематические форумы по субъектам. Вот у нас, кстати говоря, ежегодно проходит очень интересный форум недропользователей, связанный с нашей спецификой, как раз по вопросам геологии, геологоразведки, изучения недр. И он среди профессионалов, среди компаний вот, недропользователей пользуется тоже очень большим таким, знаете, успехом, да, но еще раз говорю, я считаю, что вот такие форумы, как Восточная, это на самом деле и бренд не только Дальнего Востока, но и страны.
0: Вы знаете, о чем хотел вас спросить? Я слышал такую фразу, сейчас уже, честно признаюсь, может быть, уже конец рабочего дня, я тут сразу не вспомню, от кого именно, о том, что размеры республики Саха-Якутия, ее... ну, скажем так, не очень большая заселенность, да, по понятным причинам, может стать ее преимуществом там через какое-то время, скажем так, исходя из того, какие колоссальные богатства скрыты в республике, какой колоссальный потенциал у нее есть. Если я правильно цитирую вот этого неназванного автора, вот, но, то на ваш взгляд, имеет ли право такая точка зрения на существование? То есть ведь потенциал Якутии колоссальный.
4: Безусловно, мы понимаем, что мы с точки зрения даже природных ресурсов, это номер один в мире. Мы главная база сырьевая для всей страны. Мы сегодня первые в мире по добыче алмазов, первые в России по добыче серебра, вторые по золоту, по углю.
0: Топ-5. У вас даже улыбка на лице появилась при этом.
4: Я могу перечислять. Там, топ-5 по нефти, газу. Угу. Сейчас мы начинаем уже заниматься добычей металлических руд, полиметаллических руд. Не за горами время, когда начнется добыча редкоземельных металлов. И это, конечно же, очень ответственно для нас. Еще раз говорю, мы понимаем, что особенно сейчас непростое для страны время. Мы служим, вот, знаете, вот, экономический тыл. Вот мы сейчас очень хорошо понимаем.
0: Я уже не говорю про ваших героев специальной военной операции. Да, отдельно.
4: Это наша гордость. Их у нас сейчас 13.
0: Вот. Я продолжаю эту тему. Хотел бы просто... Здесь вот вы говорили об инвестициях и как раз о новом режиме преференциальном. Вот у меня вопрос. Я попытаюсь попросить вас конкретизировать, в каких областях сейчас наиболее серьезная как бы необходимость в этих самых инвестициях? Куда в первую очередь, на ваш взгляд, такие инвестиции должны идти? Какие отрасли?
4: Вы знаете, вот вы в предыдущем вопросе, ответ на данный вопрос уже сами
0: уже есть.
4: Мы настолько большие, что здесь, слава богу, можно реально сегодня реализовать проекты, не просто российского масштаба, здесь можно реализовать проекты мирового масштаба. Вот компания «Эльгуголь», начав работать у нас где-то вот с конца 2019 года, с начала 2020 года, скажем так, сегодня создала проект самого уже крупного в мире разреза коксующихся углей. Так, и построила при этом крупнейшую частную железную дорогу нашей страны. И сегодня, благодаря именно работе этой компании, мы добываем уже свыше 52 миллионов тонн угля.
0: То есть речь идет об инфраструктурных проектах?
4: И инфраструктурные, и сырьевые. Есть проекты, связанные с центрами обработки данных. Есть проекты, связанные с креативными индустриями.
0: Это прям был бы отдельный вопрос.
4: Это тоже отдельная история. Так, поэтому вот я считаю, что Якутия – это сегодня то место, да, вообще, как в целом Дальний Восток, где вот каждый может найти проект себе по душе.
0: Алексей, я готов передать слово, но у меня есть еще вопросы.
3: У меня тоже. Да, сейчас к тому, что вы сказали, очень сильно подходит мой вопросик, потому что все это время я сижу, знаете, и очень хочу вас спросить. Это, наверное, скорее такой личный вопрос, но уверена, и нашим слушателям он тоже будет полезен, интересен. За что вы больше всего любите Якутию, и что бы вы сказали, посоветовали тем, кто никогда там не был? Вот куда нужно ехать в первую очередь?
4: За что я люблю Якутию?
0: Лесов хочет к вам, да, очевидно.
3: Очень хочу, конечно, почему бы нет?
4: Человек, который не любит свою родину, для меня это загадка, да?
3: Ну, это понятно, но может быть есть какие-то...
4: Вот за что вы любите свою землю? Ну, она потому что она ваша родина, да, все.
0: Куда Лесо поехать в первую очередь в Якутию? Куда бы вы ее...
3: Слушай, ну, Северное Сияние люди ездят смотреть.
4: Вот опять же, в любое время года можно приехать в Якутию и что-то найти уникальное. Я всегда всем говорю, если есть возможность, приезжайте летом на наш праздник Исы, который проходит в последняя суббота, воскресенье июня в городе Якутске, СФ Туймаада, самый крупный национальный праздник России. 240 тысяч человек там собирается на два дня. И это вот побывайте на этом празднике, вы больше из Якутии, можете вообще даже не уезжать.
0: Понятно. Тогда про креативную индустрию давайте поговорим.
1: Можно я здесь включусь как раз, Саш?
0: Конечно.
1: Александр Сергеевич, вот действительно, у нас был руководитель другого региона, который рассказал, и Саша, и ты тоже рассказывал, про фильм, который был снят, про серфинг на Камчатке.
0: Да.
1: Вот я бы хотел у вас уточнить, что-нибудь подобное возможно ли? Потому что есть, безусловно, о чем рассказать. И как, ну, условно говоря, традиционно понятно, известно, засвеченные виды спорта, в которых представители вашего региона добиваются больших успехов и на мировой арене. И что-то свое, что, может быть, человеку будет незнакомо, но вот он заинтересуется каким-нибудь маленьким, нишевым, местечковым продуктом, спортом, и потом как-то тоже поучаствует. И как бы вторым вопросом вдогонку, планируете как-нибудь это продвигать? Потому что это же может быть и должно быть интересно. И не только в России,
0: в соседних странах. Между прочим, сообразно моему вопросу, Леш, потому что я хотел спросить про креативные индустрии ваши, а они просто легендарные. Мы их видим здесь на набережной, и мы знаем про них очень много, и Якутия лидер в этом направлении. Поэтому у меня вопрос, как вы себя популяризируете? Потому что это очень важно, мне кажется, для такого региона.
4: Вы знаете, когда есть что...
0: Ну, у вас же есть
4: продвигать, то это очень легко. Была бы любовь к этому, было бы желание, все остальное приложится. И мы гордимся на самом деле с нашими креативными индустриями. Я благодарен нашим ребятам, талантливым ребятам, которые после того, как мы им дали маленькую такую точку опоры, сейчас переворачивают мир, да, по самым разным направлениям. Кто 10 лет назад знал о якутском кино? Кто 10 лет назад мог думать, что у Якутии будут делать IT-игры мирового уровня? Кто пару лет даже назад, уж не говоря, 5 лет назад, мог думать, что вот на iJourney, которое Сбер проводит вместе с правительством страны, из 100 им представленных лучших проектов России, 12 будут якутские разработки по искусственному интеллекту.
0: Потрясающе, на самом деле.
4: Это сделали все наши ребята, якутяне, так? И я им горжусь, я их поддерживаю, я их люблю. Уверен, что наше главное достижение еще впереди. Вот. Но при этом... Вот про спорт спросили.
0: Да.
4: У нас есть виды спорта, которые крайне популярны. Вот сейчас игры кочевников идут, вот на которых сейчас президент наш на открытии был. Там как
0: с
4: раз...
0: флагом и гимном, кстати.
4: Там два вида наших, даже не два, там три вида спорта якутских представлены. Это борьба хапсагай, это перетягивание палки, масс-рестлинг, и это вот игра камешка, когда вот подбрасываешь, ловишь, ну такая на ловкость. Вот. И вот масс-рестлинг точно имеет все возможности стать будущим олимпийским видом спорта. Очень понятный, очень простой, крайне телегеничный вот такой вид спорта. И, ну, мы всегда доминировали, но в этот раз на играх кочевников хозяева золото все взяли. Так? Поэтому чемпионат мира будет в ноябре в Казани, будем брать реванш.
0: Ага, то есть, тут, кстати, тут вопрос, который тоже, вот у нас еще сколько, 6 минут осталось, да, до окончания вот этой части эфира. Не могу не спросить про конкуренцию регионов. Уж коль скоро вы об этом сказали, хорошую конкуренцию, в здоровом смысле слова. А она ведь есть, у вас наверняка есть какие-то традиционные в этом смысле, ну, плохое слово соперники, да, ну, то есть, тем не менее, да, вот соседние регионы, регионы Дальнего Востока, а тут еще вы сказали про Татарстан, да, то есть другие регионы, которые с вами находятся в таком творческом соперничестве, спортивном каком-то еще, как это происходит?
4: Вы знаете, и у нас нет, вот на Дальнем Востоке точно нет такого...
0: У вас тут нет конкурентов?
4: Нет соперничества и так далее. Мы здесь одна большая команда, как мы все работаем на результат и все помогаем друг другу. Если нам плохо, нам помогает, и кому другому, мы тоже приходим на помощь, стараемся помочь как можем. И это вот как раз позволяет, может быть, сегодня вот большой команде Дальнего Востока под руководством Юрия Петровича Трутнева нам достаточно успешно решать далеко не простые вопросы. Вот мы вчера ночью у президента собирались там, ну, я честно скажу, не все так было гладко, да? Там были и споры, и дискуссии с членами правительства и с крупнейшим бизнесом по ряду направлений развития Дальнего Востока. Но я всегда знаю, что президент нашей страны, он за Дальний Восток, он за нас.
0: Тут я прям не могу вас не спросить. Да,
4: и в нужный момент нас всегда поддержит.
0: Как это вообще возможно? Потому что для меня, я знаю, я встречался когда и с вашими коллегами, и в этой студии год назад уже об этом говорилось, президент находится в курсе всего того, что происходит, да, на Дальнем Востоке, в частности. В прошлом году тоже было такое совещание, да, и были совершенно потрясены. Многие говорят о том, насколько велика осведомленность Владимира Владимировича о том, что происходит в каждом из регионов. Подозреваю, что эта ситуация никуда не делась, и разговор был, наверное, не очень простой. Я понимаю, что раскрыть детали вы не сможете, но, тем не менее, хотя бы в общих чертах, как это работает.
4: Разговор был вот именно непростой и очень... глубокий, именно потому что президент прекрасно осведомлен, прекрасно понимает, что здесь делается, знает историю вопроса, вот, знает, почему те или иные вещи вот, не решаются или решаются вот именно так, а не по-другому. И это, конечно, с одной стороны, нам легче, а с другой стороны, тяжелее. Тут
0: как мимо бы, не проходит.
4: Да, не забалуешь. Там плюс-минус он сразу...
0: Приоткройте маленький секрет. Критика была какая-то? Со стороны Владимира Владимировича. Где-то что-то, что он посчитал, что надо улучшить, усилить, ускорить.
4: Ну, у нас все совещание было на эту тему.
0: А, понятно. Да. Вопрос понятен. Алексей?
1: Алексей Сергеевич, я бы хотел, извините, здесь обязательно все-таки вклиниться и задать вопрос, как антрополог по образованию. Мы много говорим про масштабы, много говорим... Вот вы упомянули несколько первых мест, которые регион занимает в мире. И вместе с тем, реализация больших проектов, масштабных идей и инициатив. Все-таки про малые народы, про крайний север. Удается успеть подумать, достаточно ли ресурсов, чтобы поддержать, чтобы поучаствовать? Потому что, ну слушайте, игры кочевников упомянули, прекрасное продвижение. Но есть вот и другие народы, которые тоже заслуживают внимания, а порой кажется, только лишь кажется, что остаются немножечко обойденными страной.
4: Спасибо за вопрос. У нас, кстати, проводятся игры народов севера на постоянной основе. Так что приезжайте, можете Лесо, посмотреть, поучаствовать. Каких-нибудь показательных соревнованиях. Вот. А на самом деле у нас эта поддержка на серьезной государственной основе делается. У нас есть и программа развития Арктики, поддержки коренных малочисленных народов Севера. Очень большая работа у нас идет по сохранению языков, в том числе в цифровом пространстве. Вот наша программа, которую Якутия разработала как раз по сохранению в цифровом пространстве народов Севера, это единственная сегодня программа от Российской Федерации, которая Арктическим Советом не приостановлена, а реализуется. Были попытки ряда скандинавских, скажем так, стран ее заморозить, но тут уже встали ихние малочисленные народы и сказали, не мешайте нам сохраняться в цифровом пространстве благодаря той программе, которую сделала Россия. И я считаю, что это вот как раз один из ярких примеров мягкой силы, которой мы должны пользоваться.
0: Глава республики Саха-Якутия Айсен Николаев сразу после окончания пленарного заседания пришел к нам в студию, за что вам огромное
1: спасибо
0: за этот разговор. Спасибо, что вы к нам пришли.
4: Спасибо, всего хорошего.
0: Да, и удачи вам в вашем очень непростом деле. И пусть у вас все получается. Но я так понимаю, что да, у нас есть еще несколько секунд, чтобы завершить, да,
1: там
0: наш
1: эфир
0: прямо сейчас.
1: Не выгоняй нас из эфира, Саш. Вообще, действительно, вот всегда, это опять же, снова возвращаясь к тем словам. Вроде бы, если представить, наверное, любую другую страну, там буквально за исключением одной-двух. Вот один регион, но это ограниченный спектр вопросов, которые нужно решать. Здесь же это вот столько всего, и при этом очень много разных вызовов, которые стоят, и опять же в связи с теми самыми задачами, которые возникают. Это очень было интересно.
0: Знаешь, я буквально 20 секунд потрачу. Вот я думаю, ты согласишься со мной, когда ты приезжаешь на место, вот непосредственно, это касается любого из нас, да, и видишь это все на месте, не из Москвы. Ты понимаешь, насколько эти люди воодушевлены и одухотворены тем, что здесь происходит. И вот когда мы говорим о регионах отдельных или о конкретно, или обо всей этой задаче, когда находишься здесь, например, на Дальнем Востоке, ты понимаешь, что все на самом деле чуть иначе, а может быть и сильно иначе с точки зрения мотивации людей. Потому что из Москвы она видится другой. И вот я очень рад вот этому вот такому счастливому обстоятельству попасть сюда и увидеть это еще раз.
1: Ну, ты и сам выглядишь немножечко так более воодушевленным, одухотворенным.
0: Ты устал, я очень, откровенно говоря.
1: Надеюсь, что не расплескаешь, привезешь все это.
3: Приятно. Мужчины обменялись комплиментами на самом-то деле. Замечательно просто.
1: Давайте сейчас послушаем рекламу новости. После этого продолжим обсуждение. Александр Кузьмак, Данил Залюбовский в студии на Дальнем Востоке.

0: Страна героев. Евгений Балухта. Передовой группе наших десантников, в составе которой действовал младший сержант Евгений Балухта, превосходящий по силам противник оказывал ожесточенное сопротивление. Российские воины освобождали от неонацистов и иностранных наемников один из важных населенных пунктов. Шел упорный штурм. Евгений, действуя грамотно, хладнокровно и отважно, прицельным огнем из орудия боевой машины уничтожил грузовой автомобиль врага. В нем находилось не менее 2,5 десятков радикалов ВСУ и вооруженных граждан других стран. С ними в грузовике был подвижный пункт управления. Работать приходилось под шквальным огнем. Однако Евгений Балухта и его боевые товарищи справились с задачей и посеяли панический ужас в рядах противника. Это позволило российским военнослужащим успешно развить наступление. Оставшиеся в живых ВСУшники и наемники поняли, что сопротивление бесполезно. Бросая оружие и технику, они стремительно бежали с поля боя. В результате боев нашим воинам удалось захватить ценные документы. Они содержали сведения о дислокации подразделений националистов и минировании дорог на маршруте наступления российских сил. Использование этой информации сохранило жизни многих бойцов. Страна героев. У каждого героя свой подвиг, свой голос, свое послание домой. Музыкальные приветы от бойцов из зоны специальной военной операции передаем в программе «Позывной спутник» на волнах полевой почты. Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на Рутьюб. Смотрите, подписывайтесь. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве час дня, в Калининграде полдень, в Хабаровске 8 часов вечера. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин объявил о введении единого льготного режима для бизнеса на всем Дальнем Востоке и в Арктике. В российском совбезе предлагают создавать стратегические ресурсы, независимые от Запада. Германия хочет подавить нормальные отношения отдельных стран ЕС с Россией, считают в российском МИДе. Подробности далее. С 1 января на Дальнем Востоке должен быть запущен особый правовой режим, который поможет быстро и беспрепятственно обкатывать новые технологии, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. В частности, Дальний Восток должен стать регионом для обкатки использования гражданских беспилотников и упрощенной системы госзакупок, в том числе через маркетплейсы. Путин отметил, что нужно сделать тестирование технологических решений на Дальнем Востоке максимально удобным. Как пример, он привел перевозки гражданских грузов с помощью дронов на малых высотах. Этим займутся Минтранс, ГЛОНАСС и китайские партнеры. Минобороны России сообщила об уничтожении 4 из 16 беспилотников над российскими регионами. По данным ведомства, БПЛА перехвачены и уничтожены в 14 областях европейской части России, в московском регионе, Крыму и над Черным морем. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с минувшего вечера силы ПВО уничтожили 81 дрон на подлете к столице. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропортах Геленджика, Сочи, Пензы, Саратова, Ярославля, а также в Домодедово и Жуковском. Аэропорт Нижнего Новгорода, а также Внуково и Домодедово отправляли и принимали рейсы по согласованию. Стратегические резервы ресурсов, независимые от действий Запада, надо создать в рамках евразийских интеграционных объединений, считает заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов. Речь идет в первую очередь о продовольствии, углеводородах, удобрениях и медицинских препаратах, пояснил он, выступая на панели Восточного экономического форума. У Евразийского экономического союза накоплен существенный опыт обеспечения продовольственной и промышленной безопасности его членов, а также устойчивости национальных экономик стран Евразийской пятерки, отметил Шевцов. Германия вновь пытается подмять под себя всех остальных и подавить нормальные отношения отдельных стран ЕС с Россией. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая в рамках лектория Российского общества знания на полях 11-го Восточного экономического форума. Он подчеркнул, что ФРГ сделала выбор в пользу попыток влиять на Россию скрытыми способами, а не теми, через которые передается культура. Как следствие, в ответ на закрытие русского дома в Берлине филиалы Гёте-института в России также будут закрыты. Министр добавил, что Россия не станет бегать за Европой и просить об отмене санкций, так как у страны есть гордость. Российская госкорпорация «Росатом» и Агентство Республики Казахстан по атомной энергии в рамках Восточного экономического форума подписали контракт на сооружение атомной электростанции «Балхаш». Она будет способствовать энергобалансу всего региона, заявил глава атомного агентства республики Алмасадам Саткалиев. Он отметил, что АЭС даст возможность использовать казахстанский уран в качестве собственного топлива. Напомню, в июне прошлого года Астана и Москва подписали дорожную карту по реализации проекта. На тот момент его стоимость оценивалась в 14 миллиардов долларов. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
2: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
3: Дневной ракурс вот в таком креативном сегодняшнем формате, в непохожем, происходит просто потому, что действительно одно из ключевых событий, как минимум недели, как минимум месяца, то и вообще вот этого в принципе времени, которое сейчас есть, Восточно-экономический форум, пленарное заседание при участии Владимира Путина, при участии мировых лидеров, очень разных, говоривших очень по-разному об очень разном. Будем разбирать подробно в ближайшие, я уже даже не знаю сколько часов, Лисо Хабалова в студии, моя коллега, меня зовут Алексей Красильников. Лисо, привет.
4: Привет, Алексей. Всем здравствуйте еще раз. Согласна, абсолютно такой необычный формат, но, в принципе, мы уже работали в таких форматах. Это все происходит, когда происходит что-то действительно важное в России. Вот как сейчас, например. И все подробности мы сейчас будем обсуждать вместе с нашими спикерами, экспертами. Главное, что есть о чем поговорить, есть так, что обсудить.
3: К нашей беседе прямо сейчас подключается политолог Инна Ямбулатова. Инна Николаевна, здравствуйте.
5: Здравствуйте, коллеги. Лисо, Алексей.
3: Инна Николаевна, во-первых, огромное спасибо, что так оперативно согласились выйти к нам в эфир, потому что вот-вот буквально полчаса с небольшим, как закончилось пленарное заседание. Что-то главное, на что обратили внимание вы? Что бы вы выделили с точки зрения того, как Россия сейчас выглядит вот в сфере обозначенных на форуме вопросов сложностей, идей и инициатив, то, что максимально оперативно, максимально здесь, сейчас, а то и вчера необходимо решать. Может быть, вот для фундамента я вам такой вопрос задам, а дальше уже пойдем посмотрим по ситуации.
5: Давайте, коллеги, одним словом скажем, да, собаки лают, караван идет. 11-й форум, и мы подошли сегодня к вот слова, которые говорил чаще всего Владимир Владимирович. Он говорил комплексный подход, комплексное развитие. И впервые, кстати, прозвучало, что Дальний Восток и Арктика, да, вот у него везде в докладе было, он подчеркивал, что арктическая территория, это, кстати, 64% территории страны, на секундочку, да, на сегодняшний момент планирование осуществляется на 100 лет вперед. Спасибо китайским товарищам, они все-таки потихоньку приучают нас к тому, что планирование стратегическое при участии государства осуществляется не на 5-10 лет, да, а на поколение, 3 поколения в 100 лет укладывается, да, и это очень серьезный подход. А корректировка планов стратегических сейчас уже осуществляется, как сказал Владимир Владимирович, помимо того, что на весь 21 век, до 2036 года идет корректировка. Это первый важный момент, да, о том, что планируем жить долго и счастливо. То есть стабильность, если кто-то рассчитывает, что Россия не проживет 100 лет, то он глубоко ошибается. Планирование происходит как в сфере безопасности, правовой, так и инвестиционной политики и демографической политики. Это очень важно, что это общий комплексный подход. Второй момент немаловажный. Появляются новые инструменты финансового и экономического развития. Вы, наверное, услышали, это революционное заявление, это так называемые контракты, да, офсеточные контракты, да, вы, наверное, слышали эту формулировку, которую сказал Владимир Владимирович. Это при строительстве тех или иных инвестиционных вложений, вот в том числе и инвестиций иностранных, это буквально проданный объем, который будет произведен. То есть государство нам уже говорит, что оно выкупит какой-то объем, который это доходность, которая 100% покрывает расходы, которые вкладывает частный инвестор. Это совершенно новый подход вообще на самом деле. Он использовался у нас при западных инвестициях. Но, кстати, посмотрите, как бледно выглядит Европа на фоне тех инвестиций, которые, тех проектов, которые сегодня обсуждаются с Монголией, с Индонезией, с Китаем, да?
3: А это, притом, Николай, важный... прошу прощения, а это как раз, вы очень замечательный момент здесь обратили внимание на то, что это страны, которые многие привыкли недооценивать. И тут вопрос да? не только в сути масштабов, но и в том, что Россия готова, может, хочет и имеет возможность их реализовывать с теми, ну, кого как-то вот запихнули. Как там страны третьего мира их называли? Считайте.
5: Да. Барель говорил, что это джунгли, да? Но на самом деле, если вы заметили, то, на самом деле, и мировой экономический вот банк, например, развития, они же недавно сделали этот доклад, но мы просто вперед уже гораздо ушли. В чем? Азиатско-Тихоокеанский регион – это центр мировой экономики, туда перемещается. Вот обратите внимание, сколько он сказал примерно Севморпуть, да, заберет, это с учетом еще без индийского потока, 70-80 миллионов тонн. Это примерно столько, сколько делает Ормуз. Ормузский пролив. Это примерно столько, сколько Малакский пролив пропускает. Вот, кстати, недавний демарш Японии, он во многом, конечно, связан с общей риторикой японской, да, и их претензии на северные территории, как говорят американцы и японцы. Но ведь на самом деле это значительный участок Севморпути из азиатского региона, да, прыжковым, да, таким толчковым является, и дальше выходит. И вот как раз Курильская гряда, она сопровождает этот поток. Перевожу на экономический язык Японии, да, или американцев, которые за этим стояли. Дайте нам кусочек пирога. Ну вот, собственно, речь идет об этом. Ну, понятно, что со стратегической точки зрения внутреннее море России распечатывается, да, но прежде всего речь идет об этом. Отсюда, кстати, пересмотр итогов Каирской конференции 43-го года, на секундочку. Отсюда как раз и Китай бросился защищать, в том числе, потому что это вопросы Тайваня тоже встает. И тут вот как раз вот этот вот форум сегодняшний, который проходил при участии нынешних глав государств и представителей государств, он говорит о том, что Россия ВТР надолго. И вот та стратегия, которую США выпустили, да, Трамп, который говорит, что они хозяева ВТР, планируют стать, во всяком случае, он уже рассыпается на глазах. Вот почему я и сказала, да, собака лает, караван идет. Мы просто движемся дальше. Восточная биржа. А это очень серьезное, на самом деле, заявление. Восточная биржа — это некая форма новой системы построения дедоларизированной системы, да, или британской лондонской биржи, потому что это новые правовые механизмы. Несмотря на то, что постоянно подчеркивалось значение ООН, я, кстати, хочу сказать, что, видимо, скорее всего, стратегически принято решение, что ООН все же, большинство стран сегодня намерены сохранить этот институт и усилить этот институт. Путем, может быть, и пересмотра участников, в том числе и в составе Совета Безопасности ООН. Дальше немаловажный момент, на мой взгляд, это, конечно, то, на чем останавливался Владимир Владимирович. Он прямо сначала тезисно говорил общее пространство, да, как будет развиваться, а потом пошел уже буквально по направлениям, по отраслям. Первое направление развития отрасли, ну, безусловно, это логистика, транспортные подходы. Но, коллеги, я обращаю ваше внимание, он не первый раз говорит, что вы под логистикой понимаете исключительно линию вот этого ледового сопровождения, когда мы идем по Севморпути и приходим, условно говоря, на рынки там Европы и дальше распределение. Он говорит об образовании территории подскока, подхода из глубины России и из южных регионов, то есть еще и вниз и вверх, да, соединение происходит потоков. Дальше он говорит об образовании внутреннего спроса. Это крайне важно, потому что вот мы китайскую модель сейчас рассматриваем как пример экономического развития, но в Китае не сегодня внутренний спрос еще не замещает зависимость от экспорта товаров, да? Сравнивая эту модель, Владимир Владимирович как бы предупреждает, что крайне важно будет обеспечивать и вот эту модель. Дальше он связывает ее, вот то, о чем мы с вами, Алексей, по-моему, неоднократно мы у вас на площадках обсуждали, что развитие субъекта промышленности вообще и геологоразведки, о которой он говорил, развитие предприятий добычи нефти, газа и редкоземов начинается с энергетики. Вот то, о чем мы говорили, мы указывали, говорили, что правительству придется пересмотреть план энергетического развития. И он сказал об этом и подчеркнул, что мы первые в мире, которые поставили плавучие малые атомные станции, которые уже в северной части начали работать, и малая атомная энергетика. Они все говорят, но делаем только мы. Сегодня ни одна страна этого не делает. А малое атомное развитие, на секундочку, это дата-центры. Попробуйте сегодня работать, интегрировать сегодня искусственный интеллект без наличия дата-центров. Где вы будете это обрабатывать? Вот тот диалог с Британией, который напряженно в последнее время мы видим, да? Ведь когда он сказал «военная тайна», ответил в Бишкеке, да? О чем речь шла, по большому счету? Нет смысла бить по самой Британии. Прекрасный остров. Может быть, там есть замечательные люди где-то живут. Не знаю, где пока. Но поискать можно. Но ведь достаточно же стратегические цели. Попробуйте сегодня, если вдруг сбой даст дата-центр, который обслуживает сегодня лондонскую биржу и платежи. Сингапурская, гонконгская биржа, чикагская биржа, да, осуществляется мировой вот этот финансовый поток.
3: Небольшой пробничек, кстати,
5: проблема
3: был.
5: Большая.
3: Небольшой, да, пробничек был на примере Венгрии, когда вот погода застановила ваши электростанции венгерские, я имею в виду, из-за этого экономика вся стала.
5: Как сделала Иран? Иран, пожалуйста, вам, да, когда он ударил по дата-центру. И тут наша оппозиция, там, и в том числе поуехавшие, кричали, что вот в России не могут обеспечить деятельность, там, интернет-связь обеспечить. А ведь во многом не наш Роскомнадзор был виноват. Мы же все связаны, все эти дата-центры. На самом деле обвалился ближневосточный дата-центр, обвалились. Тут же полетел за ним сингапурский. Поэтому тут на самом деле все эти процессы очень связаны. Заметьте, что он еще сказал. Идет обеспечение группировки спутников над Арктикой и Дальним Востоком. И еще очень важный момент. Территория Дальнего Востока, я просто с ней очень хорошо знакома, потому что принимала участие в том числе и подготовке стратегии вот там, демографического развития. И, кстати, хочу сразу, пользуясь случаем, поздравить коллег Хабаровский, Забайкальский край. Ребята, вот тот закон, который у нас 2 года назад мы впервые обсуждали на площадках Дальнего Востока регионов, это о так называемых каникулах для женщин в состоянии репродуктивного выбора, которые родили ребенка, сохранили ребенка 1,5 года, он вступил в силу. Я поздравляю, потому что это была как раз инициатива дальневосточников. И второй момент. Дальний Восток продолжает программу мат-капитала на 3-го ребенка с правом закрытия по ипотеке. Владимир Владимирович сегодня это сказал, попросил продлить. А наша задача как раз, вот берем обязательства такие, продвигать эту инициативу на федеральный уровень. Это то, что касается жизни для людей, потому что он сказал, что это все можно настроить. Для кого это? Для людей. Вот этот момент, кстати, китаец очень откликнулась, да, Китай. Когда комментировал выступление, он как раз сделал акцент именно на этом. Монголия, на чем сделали они акцент? Для Монголии очень существенно это наличие энергоресурсов. И благодарность безмерна, что вы в такой трудной ситуации продолжаете, потому что те, кто был в Монголии, знают, что такое Монголия зимой, когда дышать невозможно от выбросов угля, да? Вот это нужно понимать. И вот эта вторая очередь «Сила Сибири», которая сейчас планируется, это как инвестиционный такой толчок для наших субъектов, по которым пройдет, потому что там газовая генерация появляется. Там, где есть газовая генерация, там есть производство таких стратегических продуктов, таких как удобрения, например, да? То есть вот те регионы наши, они получат дополнительный импульс, соответственно, рабочие места новые. А для Монголии это вообще жизнь. И вот попытка, конечно, Монголию оторвать от нас, но я не знаю, как это, что нужно было пообещать Монголии, чтобы она попыталась даже отойти. Это оказалось невозможным, она между нами, между Китаем и Россией остается.
3: Вам спасибо огромное, что вышли к нам в эфир так оперативно после пленарного заседания Восточно-экономического форума. Спасибо вам огромное за ваши комментарии, за ваши слова. Инна Ембулатова на радио «Спутник». Будем продолжать. Много, конечно, действительно вот таких мелочей или таких деталей, которые, с одной стороны, очевидны, большие, глобальные и серьезные, а с другой стороны, они могут быть запрятаны вот в каких-то вот совершенно в небольших формулировках, на которые навскидку внимания не обратишь. Но будем обращать внимание, и наши гости на это как раз-таки будут обращать внимание тоже. И вот действительно, один из ключевых, наверное, моментов, важных, значимых, ради чего, в принципе, и форум-то экономический форум производится, инвестиционные моменты, инвестиционное движение, причем как в страну, так и из страны, потому что ну, очень действительно было примечательно и занятно слушать мировых лидеров, которые обращали на себя внимание с этой точки зрения об денежном, о финансовом, об инвестиционном моменте. Составляющей об этом поговорим с Анатолием Аксаковым, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель Совета Ассоциации банков России с нами на связи. Анатолий Геннадьевич, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
3: Анатолий Геннадьевич, спасибо огромное, что вы к нам вышли в эфир. Тоже, может быть, что-то самое главное, самое ключевое, самое денежное вот из того мероприятия, которое мы посмотрели, не только с точки зрения выступления Владимира Путина, но и с точки зрения вопросов, которые задавались, в том числе представителям Монголии, Индонезии, Китая, Мьянмы, или на что вы обратили внимание лично?
6: Я обратил внимание на историческое выступление президента. Он фактически, можно сказать, переместил центр развития нашей страны на восток. И Восток, я так понимаю, сейчас получит очень мощное развитие благодаря, в том числе, законодательным решениям, поскольку маркетплейсы будут развиваться на Востоке. Но инфраструктурные облигации уже отрабатывались, в том числе на восточной части нашей страны. Теперь я уверен, что Дом РФ выделит достаточно большие ресурсы, и благодаря этим инфраструктурным облигациям будет развивать разные направления, и инфраструктуру будет развивать, и предприятия будут создавать, ну и поддерживать те предприятия, которые выпускают передовую продукцию именно на Востоке. Плюс концессионные соглашения, о которых говорил президент, тоже будут реализовываться. Эти концессионные соглашения, опять же, будут направлены на то, чтобы продукция, производимая предприятиями, создаваемыми или развиваемыми на Востоке, будет гарантированно востребована, в том числе с помощью государственного заказа. То есть такие очень исторические решения, ну и Восток у нас получит мощнейший толчок в своем развитии. В том числе благодаря вливаниям кредитных организаций, поскольку инфраструктурные облигации находятся в центре внимания финансовых институтов, многие другие проекты в центре внимания. Я думаю, что как раз благодаря, в том числе и зафиксированном бюджете деньгам, но эти деньги будут направляться не на финансирование каких-то проектов, а они будут субсидировать процентную ставку, и благодаря этому деньги будут более дешевыми для тех организаций, которые привлекают ресурсы на реализацию проектов вот как раз на Востоке.
4: Вот хотелось бы еще очень вам задать вопрос. Представитель МИД России Мария Захарова, она как раз вот свежее абсолютно ее заявление очень. Вот она говорит, интересно было всем и тем, кто профильно присутствует на форуме с точки зрения экономических интересов бизнеса, но и в целом всему нашему обществу. Я думаю, что за рубежом это выступление и сама пленарка отзовется мощно. Это она про выступление Владимира Владимировича, естественно, говорит. И здесь мне, знаете, сразу вопрос в голове. А есть ли какой-то риск, что Запад может как-то помешать нашим партнерством, возможно ли это? И если да, то как мы будем на это отвечать?
6: Ну, понятно, что восток нашей страны ориентирован и на восточные страны, либо на южные страны, примыкающие как раз к территориям востока страны. Китай, Индия, обе корейские страны, Вьетнам, да и Япония, я думаю, увидев выгоды от инвестирования как раз в восточные регионы нашей страны тоже придет и будет развивать свои отношения с бизнесом на востоке нашей страны. Поэтому Запад там, конечно, будет пытаться, но он уже давно пытается. Но в данном случае у него будет меньше возможностей влиять на реализацию проектов, поскольку Восток, понятное дело, будет ориентирован на ближайшие страны. И, очевидно, эти ближайшие страны не очень-то зависят от Запада.
3: Анатолий Геннадьевич, вот в процессе пленарного заседания непосредственно одним из вопросов, который был задан Владимиру Путину, ведущий, ну, так достаточно едко привел данные исследования, опроса, которые провели относительно готовности российского бизнеса инвестировать непосредственно в экономику. И там не очень такие хорошие цифры получались. При этом Владимир Путин достаточно спокойно обозначил те направления, по которым российская экономика является приоритетной и готова гарантировать, условно говоря, что-то под эти инвестиции. Это и устойчивость, это и стабильность в этом плане. В этом смысле, вот как оцените вот именно те направления, те характеристики, которые Владимир Путин экономике российской дал на сейчас? Потому что, да, действительно, если подойти, вот, ну, условно говоря, со стороны, невооруженным взглядом, ну ведь действительно, вроде бы особых предпосылок для инвестирования, может быть, можно и не увидеть. А здесь речь, прошу прощения, добавлю, здесь речь идет не только об инвестиции непосредственно в российские регионы, но и, пожалуйста, в соседи. Опять же, президент Индонезии, ну, чуть ли не прямым текстом кричал, рассказывал: ребята, инвестируйте в Индонезию. Ему так плакатик еще не хватало такого. Максимально уважительно я это отмечу.
6: Ну, это нормально, то, что он выступал и призывал инвестировать в Индонезию. И, в принципе, понятно, что развитие Востока нашей страны будет неразрывно связано с экономическими и финансовыми, инвестиционными отношениями прилегающих стран. Поэтому отношения с Индонезией будут развиваться, и я допускаю, что российский бизнес будет инвестировать в Индонезию. Но и обратный процесс будет происходить. Индонезийские предприятия, бизнес будут финансировать российскую экономику. Почему Путин так уверенно говорил об этом? Да потому что российский бизнес, обжигшись с отношениями с Западом, сейчас ищет, куда бы вложить свои деньги. И когда такие преференции будут предлагаться для бизнеса при инвестировании в российскую экономику, очевидно, они с удовольствием это сделают. Бизнес циничен. Он раньше, к сожалению, зачастую инвестировал в западные экономики, считая, что это более перспективно и выгодно им. Но сегодня они уже поняли, что с Западом лучше отношений не иметь, а рискованно, да и они потеряли достаточно много. Еще другие сферы вложения, и вот предложение президента со льготами, в том числе, очень большими, с гарантией сбыта той продукции, которая будет создаваться на Востоке, это, конечно, ну, я уверен, приведет к большим инвестициям, прежде всего, российского бизнеса, но и китайцы, и индийцы, и корейцы, и вьетнамцы, индонезийцы обязательно придут и будут развивать свой бизнес в России, на Востоке.
4: Анатолий Геннадьевич, можно я тоже спрошу? Очень хочется услышать ваше мнение. Вот какой главный экономический итог вы бы в итоге выделили?
6: Главный экономический итог — это то, что начинается разворот на восток нашей страны. Это долгожданное, об этом давно говорили, а сейчас реальные решения принимаются, и разворот произойдет. Тем более, как говорят, климатические изменения на востоке тоже меняются. Они становятся более, ну, такими теплыми, что ли, более приемлемыми для наших граждан. Я ожидаю переток нашего населения, во-первых, на восток. Ну и нам надо подумать, как привлечь рабочие силы из ближайших стран. Полагаю, что соответствующие решения тоже будут для того, чтобы, ну, эти граждане из соседних стран тоже приезжали и вкладывались в восток нашей страны.
3: А вот правда, действительно, одним из пунктов выступления Владимира Путина была как раз-таки задача привлекать российских и зарубежных ученых-специалистов как раз-таки, ну, я так понимаю, можно расширить, в принципе, к работе в российских регионах, не только по Дальнему Востоку. Что сейчас может предложить Россия? Вот давайте, может быть, правда, в завершении как раз полторы минутки остается в качестве такого небольшого резюме.
6: Вы знаете, у нас разворот, в том числе в образовании, происходит, и связь с практикой усиливается, в том числе, кстати, и с бизнесом. И все это говорит о том, что как раз и на Востоке мы сможем усилить свои взаимоотношения с соседними регионами и в научной сфере, и в научно-прикладной сфере. Это тоже даст толчок тому, чтобы молодежь, во-первых, которая там родилась, живет, оставалась на Востоке, ну и, во-вторых, пойдет приток, в том числе молодых гуманитариев, молодых интеллектуалов. и в том числе естественных наук в России. А у нас образовательный потенциал большой, сейчас он более системно будет развиваться в связи с практикой. И это тоже такой центр притяжения для кадров из соседних стран.
3: Антон Геннадьевич, вам спасибо огромное за ваши ответы и за то, что вышли к нам в эфир прокомментировать некоторые заявления, некоторые вопросы и некоторые ответы, которые были озвучены на пленарном заседании Восточного экономического форума. Анатолий Аксаков, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель Совета Ассоциации банков России в эфире радио «Спутника» поделился своими мыслями относительно увиденного и услышанного. Мы с тобой, Лисо, остаемся. У нас впереди еще несколько любопытных гостей, которые расскажут нам и вот о том, как в свете сказанного выглядят взаимоотношения России с Западом. И, собственно, внутри российские, внутри экономические, внутри, наверное, еще социальные моменты тоже попробуем осветить подробнее. А пока рекламные новости. Продолжим чуть позже.

символики Российской Федерации лыжникам строго запрещена. За нарушение предусмотрены санкции, вплоть до снятия с соревнований. Спортивная общественность допуск российских и белорусских спортсменов считает большой победой Минспорта России и Олимпийского комитета. Остается все меньше федераций, запрещающих представителям союзного государства выступать на транснациональных состязаниях. Несмотря на сопротивление западных политиков и некоторых спортивных функционеров, а также жалобы Украины, ограничения сняла Международная федерация конного спорта. Причем атлеты получили право выступать с национальными флагом и гимном. То же самое сделали федерации дзюдо, водных видов спорта, гимнастики, фехтования, волейбола, гандбола. Логика тут очевидна. Без российского спорта, одного из сильнейших в мире, любые международные соревнования становятся необъективными и неполными. Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь.

0: Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник».
1: Они как будто с другой планеты.
2: Подают непонятные сигналы.
3: Выглядят очень странно.
4: И, кажется, готовы объединиться против нас.
0: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
5: В студии Денис Захаров. Здравствуйте. Возможности пользоваться всеми благами цивилизации должны быть равными для всех россиян, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума. Он также указал на возможность развития тепличного хозяйства на Дальнем Востоке для удешевления продуктов. Лидер страны рассчитывает, что Россия продолжит развивать добычу полезных ископаемых на востоке и севере страны, в том числе нефти, газа и золота. Он поручил правительству оперативно завершить доработку плана развития Арктики и трансарктического транспортного коридора. Шансы на урегулирование украинского конфликта есть. Договориться между собой должны прежде всего Россия и Украина, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. По словам главы государства, контакты с США сохраняются, поэтому есть надежда, что они приведут к результатам. Также он поблагодарил всех, кто пытается внести свой вклад в урегулирование. Наконец, российский лидер отметил, что выступает за полноформатное восстановление отношений с США и видит позитивный настрой Дональда Трампа на конструктивную работу. В Белгородской области за сутки сбили 124 беспилотника. В регионе погиб местный житель, еще 21 человек получил ранения, сообщил в РИО губернатора Александр Шуваев. На этом фоне в Калужской области сбиты 24 беспилотника. Обломки упали на крышу многоквартирного дома в Малоярославском округе. Как рассказал руководитель Московской области Андрей Воробьев, в регионе повреждены несколько домов в результате атаки БПЛА. По его словам, за ночь над Подмосковьем уничтожены 56

0: беспилотников. В Кубинке в результате попадания дронов в многоквартирный дом произошло возгорание на 8-м и 9-м этажах. Из дома эвакуировали 10 человек, предварительно без пострадавших. Однако мужчина получил ранение в Одинцовском округе, сообщил глава муниципалитета Андрей Иванов. Россия и Китай рассматривают синхронизацию национальных систем маркировки товаров. Это одно из направлений двустороннего сотрудничества, сообщил вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян в рамках Восточного экономического форума. Практическая проработка инициативы началась еще в июне на двусторонней встрече в Пекине. Использование цифровой маркировки и механизмов слежения о перемещении может стать новым инструментом развития российско-китайской торговли. Все это повысит прозрачность товарооборота и надежность поставок. Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак 3 сентября до 2032 года. Под товарным знаком можно организовывать концерты, выпускать рекламу, оказывать услуги гостиниц и ресторанов. Напомню, 3 сентября в нашей стране стало особым днем календаря благодаря одноименной песне Михаила Шуфутинского. Еще больше информации, фото и видеоматериалов в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Дневной ракурс.
2: Давайте продолжать. Это «Радио Спутник». Меня зовут Алексей Красильников. В студии также коллега Лисо Хабалова. Лисо, привет еще раз.
3: Привет еще раз, Алексей Красильников. Всем здравствуйте еще раз.
2: И у нас продолжается сегодняшний дневной ракурс в формате некого такого автопати, потому что пленарное заседание на Восточном экономическом форуме состоялось. Много разного было сказано, и заявлений, и вопросов было задано, в том числе достаточно таких сложных. Ответы были даны, как с ними жить дальше, как их можно трактовать, и что они, собственно, и на короткую перспективу, и на дальнюю означает, будем разбираться прямо здесь и сейчас. Член экспертного совета комитета по защите конкуренции Госдумы Дмитрий Тортьев с нами на связи. Дмитрий Геннадьевич, здравствуйте.
4: Ну, хорошо, что автопати, а не дискотека. Добрый день, коллеги.
2: До дискотеки не торопитесь, еще впереди день долгий, рабочий имеется в виду. Дмитрий Геннадьевич, для начала, я не знаю, может быть, не совсем экономический вопрос, но от него все-таки все и будет связано. Про рождаемость было сказано, про коэффициент рождаемости было сказано. Не совсем удобные вопросы тоже задавались. Владимир Путин упоминал и сравнивал коэффициент рождаемости, например, со странами, ну, условно говоря, развивающимися. Упоминал страны соседские с Дальним Востоком. Вот этот момент, вот этот фактор, непосредственно упоминал этот показатель для конкретного региона. Вот насколько это дает фундамент, опять же, для дальнейшего какого-то, ну, в конечном счете, это же человеческий потенциал, это тот ресурс, который, ну, который самый важный для экономики может только быть, и не только для экономики, кстати.
4: Ну, абсолютно верно. Первичная аналитика, которая вчера, например, в западных изданиях по поводу ВЭФ публиковалась, она констатировала, что заявляемая Россией стратегия развития Дальнего Востока, которую планировали обсуждать как раз на пленарном заседании, это переход от модели ресурсного освоения, так ее назовем, к модели обустройства территории. Поэтому если первые 10 лет форума они проходили под лозунгами «давайте привлечем инвестиции», «давайте развивать добычу и транспортные коридоры», то сейчас акцент предсказуемо смещается на качество жизни, на кадры, на жилье, на городскую среду. Мы давайте не будем забывать, что Дальний Восток занимает 40% территории России, а живет там меньше 8 миллионов человек. И если в регионе там побывать, что я, ваш покорный слуга, регулярно делает, там отток населения выражается в серьезных цифрах, и поэтому любые какие-то средние долгосрочные индустриальные планы, они все равно будут упираться в дефицит рабочих рук.
2: В этом плане, опять же, и про регион были несколько цифр озвучены, и про безработицу, которая снизилась в 4 раза, и про ВВП, который за эти самые 11 лет увеличился втрое, если, опять же, я правильно вот это считал эту информацию. Но и также было, ну вот тоже немножечко едко, а может быть, немножечко тоже ведущий вживался в роли плохого полицейского, напомнив о том, что, ну вот есть показатели, и что фактически России нужно как-то смириться или сжиться с тем, что экономические показатели растут. расти будут не так хорошо, как хотелось бы. Упоминались, опять же, конкретные цифры по всей стране в целом. На что Владимир Путин, опять же, тоже отмечал, что есть показатели эти самые разные. И упираться, и молиться, и боготворить одну конкретную цифру, наверное, здесь все же не стоит. Вот в этом смысле, насколько российская экономика крепко, нормально, адекватно смотрит в мировых условиях, понимая, что в целом-то в мире сейчас нестабильно. В том числе, опять же, насколько крепко стоит на основании того, что было сказано, на основании тех заявлений, которые были сделаны в рамках форума, и того, что мы услышали вот буквально несколько пару часов назад.
4: Ну, это, конечно, экономический форум, а не рекламные кампании по переселению на Дальний Восток, но все равно ВРП Дальнего Востока, конечно, за 11 лет он вырос больше, чем в 3 раза, это сильный результат, хотя, конечно, мы, как всегда честно в наших прямых эфирах говорим, необходимо уточнить, это в значительной степени все-таки за счет эффекта низкой базы и мегапроектов, которые там развиваются, это газ, нефть и уголь. Но, по-моему, в 2014 году, если не ошибаюсь, ВРП всего Дальнего Востока было около 2,5 триллионов рублей. Но это, наверное, какой-то не самый богатый район Москвы даже. Мы сопоставим. Сейчас более 8 триллионов. Рост номинальный, но и реальный тоже очень приличный. Хотя, как мы говорим, диспропорции сохраняются, и концентрация в нескольких регионах, и сырьевая зависимость. Но в целом, вот то, что вы говорите, тональность выступления, я не следил особо за тональностью ведущих, но президентская тональность – это уверенно прагматичное, все-таки подчеркивается, что экономика стабильна, что макроэкономические риски под контролем, но и вместе с тем нужно двигаться дальше, да, от тех цифр, которые мы имеем, запускать новый инвестиционный цикл, хотя и быть готовыми к внешним шокам.
3: А мне бы, знаете, хотелось еще узнать, есть ли какие-то отрасли, которые требуют сейчас особенного внимания с точки зрения, возможно, конкуренции или с точки зрения их дальнейшего развития?
2: Дмитрий Геннадьевич, прошу прощения, звука нет.
4: Ну, да, смотрите.
3: Все, прошу вас. О, появился.
4: За всеми этими цифрами, о которых мы говорим, стоят реальные проекты, которые на Дальнем Востоке реализуются. Их за 2-3 месяца, понятное дело, не сделаешь, но это и газопроводы, это и нефтяные терминалы, это и порты, и горно-рудные комбинаты. И, как мы знаем, сейчас в единый преференциальный режим на базе корпорации развития Дальнего Востока вообще весь экономический потенциал Дальнего Востока хотят каким-то образом свести. Но и индикатор, опять же, тот же дальневосточный, о котором президент говорит, безработица снижается 2,2%. В большинстве экономик, правда, такой показатель, он считается признаком перегрева, но на Дальнем Востоке у нас, как всегда, особая история. Это острейший кадровый голод, это ограничение любых новых инвестиций, о чем мы только что сказали. Предприятия зачастую не могут найти работников, люди не закрепляются в регионе из-за нерешенности жилищного вопроса и качества социальной среды. И вот, отвечая на ваш вопрос, это и должно стать вот этим самым главным мегапроектом, наверное, смысл которого президент хотел донести в ходе пленарного заседания.
2: Дмитрий Геннадьевич, персональный вопрос. Может быть, все, кроме меня, это понимают, но вот формулировка про квантовые коммуникации, которые необходимо дотянуть до Дальнего Востока, но они немножечко, как минимум, бровь заставили подняться, потому что звучит очень по-будущему, я очень, в стиле будущего, футуристически даже как-то. Очень хорошо помню вот эту шутку, что если добавишь в название своего диплома или своего проекта слово «квантовый», можешь сразу просить на миллион больше. Насколько это действительно возможно, насколько есть ресурсы, насколько есть силы, и в целом, что под этим подразумевается?
4: Ну, у меня-то диплом был в свое время 20 с лишним лет назад по советской цензуре.
2: Квантовой цензуре?
4: По советской. Туда слово «квантовый» сложно добавить, но это тоже про распространение информации со скоростью света, как вы понимаете, да? Но здесь мы можем говорить о двух вещах. Первое – это безопасная коммуникация. Любые квантовые коммуникации, которые протянуты внутри одной комнаты либо в масштабах целой страны, они защищены от подглядывания и подслушивания. И, во-вторых, уже не первую неделю, может быть, случайно, может быть и нет, говорилось о необходимости развитие на базе энергомощности, которые есть на Дальнем Востоке, центров обработки данных, которые будут в том числе и искусственный интеллект поддерживать, и проекты на его базе. И вот это, конечно, логичное завершение. Те технологии, которые в ближайшие 5-10 лет, наверное, правительство должно и будет развивать.
3: А еще слушатели очень интересует вопрос. Я несколько раз его здесь по мере беседы уже заметила. Вот Сергей, например, спрашивает, развитие региона любого невозможно без ресурсов людей. Будут ли какие-то программы привлечения специалистов? А вот, ты знаешь, я вот не помню, были ли какие-то разговоры о программах привлечения специалистов. Были разговоры о том, что будет целый набор мер по поддержке малого и среднего бизнеса. Вот, кстати, было бы интересно тоже узнать, что это за набор такой мер может быть. И, кстати, ищут новые... Я постараюсь найти цитату, но помню, что вот Владимир Владимирович как раз говорил о том, что будут искать новые эффективные инструменты для поддержки. Вот вы как думаете, что за инструменты могут быть?
4: Мы, когда говорим про Дальний Восток как про регион такого опережающего развития, в том числе и сейчас НАВЭФ, мы, наверное, должны учитывать и тех, кто там живет. Они сейчас считают, что Дальний Восток – это вовсе не регион развития, а такой вахтовый цех. Поэтому сегодня НАВЭФ и вообще в последнее время озвучивается ключевые социальные инициативы, которые имеют не только гуманитарное значение, хотя это хорошо, но и сугубо экономические. Это продление выплат за третьего ребенка, это поддержка льготной дальневосточной ипотеки. Каждая, по-моему, вторая квартира в новостройках Дальнего Востока по этой программе приобретается. И планы по удвоению объемов жилищного строительства за 6 лет. Если вы там приземлитесь где-нибудь на Камчатке, вы поймете, что там не всегда есть где жить. Вот это все инструменты борьбы за человеческий капитал, без которого Дальний Восток у нас всерьез развиваться не будет.
2: Дмитрий Ильич, в завершении совсем, может быть, коротко, хотя, понимаешь, что тема огромная. Вот всегда, когда проблемные какие-то, привлекающие внимание термины в одно предложение соединяются, как-то дополнительное, все прям утрируется. Госзакупки по упрощеночке для Дальнего Востока. Подвох какой-нибудь есть, потому что, ну вот, ох, сложно с госзакупками и ох, сложно с этими упрощенными схемами.
4: Но упрощение госзакупок, оно обсуждается уже годами. Регулятор в лице Минфина Российской Федерации всегда был против расширения количества площадок, на которых эти закупки происходят. И мы тоже беседовали с предыдущим куратором госзакупок Алексеем Михайловичем Лавровым по этому поводу. У нас были крайне серьезные дискуссии, очень острые. Но сейчас решение президентом принято. Это самая радикальная реформа в сфере госзаказа за последние годы. Конечно, лишних посредников она не уберет, как многие говорят, в микробизнесе, в малых закупках там посредников нет, значит, ты не выживешь. Но какую-то бюрократию сократит, и коррупционные риски, наверное, снизит. Посмотрим, как это будет реализовано на практике.
2: Дмитрий Ильич, вам спасибо огромное, что прокомментировали. Лаконично, но по существу, некоторые из моментов, которые были озвучены на пленарном заседании Восточно-экономического форума, Дмитрий Тортьев на радио «Спутник». Мы же продолжим. Ну и куда деться от того, что мероприятие проходит на Дальнем Востоке? В качестве гостей приехали представители азиатских стран, но внимание-то было приковано наверняка всего мира. Пусть в режиме каких-то дайджестов, пусть подборки тезисов или чего-то прочего, но, безусловно, какие-то отчеты на столы западных лидеров, безусловно, лягут. Какие выводы там могли сделать, какие сигналы там могли услышать, побеседуем прямо сейчас. С нами на связи генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Алексей Алексеевич, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
2: Алексей Алексеевич, ну вот оцените тоже, наверное, вы. Может быть, сначала так поверхностно дальше, то углубимся. Прошло крупное мероприятие с упоминанием серьезных цифр, серьезных проектов и при участии стран, которые, ну вот, годами выставляли как, ну что ли, страны третьего мира или какие-то там еще развивающиеся страны. А тут, смотрите, Монголия, Мьянма, Индонезия, с ними можно работать, нужно работать, можно зарабатывать, можно и нужно зарабатывать. Вот ребята, условно говоря, ближе к Атлантическому океану, что на это скажут, что на это увидят, что могли бы увидеть, исходя из вот этого пленарного заседания.
5: А что скажет Мария Петровна, да? Нас это не должно волновать, на самом деле. Мы из русской классики знаем, что это все разговоры досужих кумушек. Глобальный юг – это площадка для развития, и, собственно, так президент воспринимает страны глобального юга. Я напомню, что на Восточный экономический форум президент приехал с саммита ШОС, очень знакового саммита, на котором действительно много было чего решено. А впереди саммит БРИКС, вообще-то через буквально там, по-моему, пару недель. Вот. И все это бесконечная череда довольно серьезных мероприятий, которые конструируют мир после того, как стало понятно, что гегемон, западные страны, уже не гегемон. И санкционный режим – это путь в никуда, это тупик. По сути, сейчас Владимир Путин такими широкими мазками формирует вместе с Цзиньпином, Нарендра Моди и так далее, формирует контуры будущего, того мира, в котором мы будем жить через некоторое время. И этот мир, судя по тому, что формулирует Владимир Путин, все-таки мы строим на основах справедливости, а не на такой клубной основе, где одни равнее других. И где одному правила и законы не писаны, а другой вынужден в ущерб своим национальным интересам их исполнять. Все это на самом деле подводит нас к более справедливому миропорядку, который мы называем многополярным миром.
2: В этом ключе я с вами абсолютно согласен, что, собственно говоря, мероприятие и происходит на Дальнем Востоке немножечко еще и потому, чтобы показать, что можно, нужно и будем работать как раз-таки со странами, которых, опять же, где-то недооценивали, где-то еще как-то и здесь, но вместе с тем сквозило все-таки, опять же, и в вопросах, которые касались украинского конфликта, и в вопросах, опять же, переориентирования экономики. Если мы даже говорим переориентирован, значит, она раньше-то была ориентирована вон туда, вон сюда. Вот с подобными вещами. Плюс, опять же, не надо забывать, что даже проект «Северный морской путь» — это во многом проект, который так или иначе тоже будет с Европой связан, со странами Атлантического региона. Поэтому я не в том смысле, что как-то перед ними подлебезить, да, что там, где вы, извините, а что прикажете. А именно с точки зрения того, что это... Ну, все еще значимый все-таки для России, для российской экономики, для России взаимоотношений с азиатскими странами. Ну, вот процесс, объект, направление.
5: Так и с западными странами у нас будущее связано. Поэтому Северный морской путь, как вы совершенно правильно упомянули, 80 миллионов тонн в год его проходимость и так далее. Сейчас идут тестовые рейсы китайские, южнокорейские, на секундочку. Европейцы пока не участвуют в этом, но поглядывают с ревностью и с большим вниманием. Поглядывают в сторону Северного морского пути, потому что, извините, в два раза короче он и безопаснее, потому что на пути нет таких рискованных факторов, как там, сомалийские пираты, либо еще кто-то, либо флот Соединенных Штатов. Вот. И здесь, на самом деле, Северный морской путь одна из ниток логистических, которая альтернативная тем, которые западные страны решили обрушить, сделать высокорискованными и так далее, судя по тому, что происходит на Ближнем Востоке. Здесь без России никуда не деться. И Китай это понимает, Индия это понимает. Кстати, забавный случай. Именно те преференции, которые имела западноевропейская экономика, благодаря российским недорогим и экологичным энергоносителям, теперь имеет Китай и в перспективе Индия, которая с Китаем конкурирует за это право. На секундочку, так. Я уверен, что через некоторое время выяснится, что западные страны крайне враждебно начнут относиться и к Китаю, и к Индии, хотя сейчас они с большим вниманием это делают, потому что поймут, что именно они перехватили их вот эти конкурентные преимущества. Правда, от этих конкурентных преимуществ они отказались сами. Вот. И ничтоже сумнявшись, сейчас пытаются обвинить Россию в том, что она якобы создала для этого какие-то условия. Это не так. Все это, безусловно, оправдание, а факт остается фактом. Экономическая подложка, которую сейчас делают прямо своими руками Владимир Путин на Восточном экономическом форуме с Индонезией, с Вьетнамом, с Мьянмой, с разными другими странами, она будет играть в ближайшие десятилетия определяющую роль. Это не значит, что наш уровень нашего потребления снизится, даже, скорее всего, наоборот. Почему? Потому что многое, что потребляют европейские страны, производится в Азии. И от этого никуда они не денутся в ближайшее время, потому что там теперь это делать дешевле, качественнее и гораздо больше.
3: Алексей Алексеевич, вот так как мы сейчас говорим на самом-то деле о главных посылах для Запада из выступления, мне хочется зачитать несколько цитат. «Россия и Украина должны договориться сами», «Запрос на полноформатное восстановление отношений», то есть тут говорится о том, что Москва готова возобновлять полноценные связи с США. Также были обвинения в соучастии о том, что молчание Запада по поводу атак на российские гражданские суда, НПЗ, вот, это все является соучастниками международного терроризма. Многое другое. Здесь хочется, знаете, что у вас спросить. Как вы думаете, есть ли кто-то, кто на Западе сегодня способен адекватно услышать все эти посылы, заявления, эти сигналы и адекватно на них отреагировать?
5: Да, президент стал формулировать жестче. Да, это юридические формулировки, и от них тошно становится тем актором западных стран, которые завязались на коррупционные связи с Украиной, которые сейчас чувствуют, что ответственность рано или поздно наступит, и поэтому упорствуют в своем преступлении, доводя его до абсурда, до того, что Зеленский прямо заявляет о том, что он будет атаковать гражданские суда. В перспективе он еще объявит, вангую немножечко, о том, что он вполне может использовать украинские атомные станции как оружие. Он уже на это намекал, но прямой текст через некоторое время последует. Чтобы, что называется, не доставайся это никому. И западные страны становятся соучастниками. С кем там разговаривать? А с теми, кто не участвует в этой абсолютно лицемерной и жлобской вакханалии. Кстати, напомню, есть такой премьер-министр Бельгии, Барт Вевер. И он, кстати, опять недавно поставил заслон на пути попыток своровать российские золотовалютные резервы. Он сказал, этого не будет, потому что это объявление войны России фактически. Есть достойные люди, есть люди, которые вполне себе противостоят этому нарративу, относительно русофобскому нарративу, который по этническому принципу дискриминирует все русское, например. Ну, что это, как не нацизм? А с нацистами мы умеем бороться, весь 20 век боролись.
2: В завершении тогда, у нас 2 минутки с небольшим остается, все-таки вот про украинский конфликт тоже хотел бы задать вопрос, потому что комментируя заявление, точнее отвечая на вопрос про заявление Дональда Трампа относительно как раз-таки развития украинского конфликта, Владимир Путин подчеркнул, причем он не один раз это сказал, что все идет к тому, и все понимают потихонечку, что Россия и Украина должны договариваться без посредников. Но это же напрямую тоже, вот прям табличка такая с надписью, что уважаемый там, не знаю, Лондон, Брюссель, Берлин или не знаю кто еще, Андорра, Сьерра-Валле, как ее там правильно называть, разбираться будем без вас.
5: Напрямую с нынешним киевским режимом разбираться не получится, потому что, смею заверить, Зеленский ведет себя как агент МИ-6. Вот прям вот четко ведет себя как агент МИ-6. Для этого есть определенные основания. Я напомню, как только он избрался, один из первых визитов его был в Лондон, и там он на несколько часов пропал в штаб-квартире МИ-6. Вообще-то подобного рода вещи запрещены для глав государств. Но, судя по всему, вот у Зеленского это не указ, и с тех пор он действует в формате собственных интересов Британии. Я не зря Карл III называет его нашим человеком. Конечно, ведь Зеленский и его окружение хранят деньги в британских банках, семьи их находятся там, подозреваю, в качестве заложников. Поэтому это их человечек. Вот, с ним договариваться бесполезно, с Британией договариваться бесполезно. Поэтому смена власти и хорошее, нормальное, мирное соглашение на долгие годы с Украиной. Вот что нас ждет.
3: Ну вот мне хотелось бы, у нас остается буквально там 30 секунд, спросить у вас, какое все-таки итоговое послание Западу, возможно, вот какое, которое вы бы выделили одной фразой, может быть, даже?
5: Все, что вы задумали, не случится с Россией, а случится именно с вами, господа из западных стран.
2: Вспоминая, кстати...
5: Разорванная в клочья экономика, потеря суверенитета и проигрыш в войне.
2: Вспоминали поговорки просто... Да, у нас просто совсем немножечко времени остается. Вспоминали поговорки, и президент Индонезии, и Владимир Путин отвечал. Это, к слову, о том, что кто к нам с мечом придет, тот от меча и отхватит. Алексей Алексеевич, вам спасибо огромное за ваши комментарии. Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации, в эфире «Радио Спутник». Еще раз спасибо огромное. В студии же, московской студии «Радио Спутник», Лесо Хабалов, Алексей Красильников. Лесо, благодарю.
3: Спасибо.

0: Страна героев. Иван Юртаев. Российские военные выполняли задачи по освобождению одного из поселков, занятого ВСУ. Рядовой Иван Юртаев управлял боевой машиной в составе батальонно-тактической группы десантно-штурмового полка. Она попала под шквальный огонь врага. Рядовой Юртаев не растерялся, начал быстро и грамотно маневрировать, прикрывать броней товарищей, вступивших в огневой контакт с противником. Иван действовал самоотверженно и отважно, находя удобные позиции для стрельбы. В один из моментов вражеский гранатометчик сумел попасть в боевую машину. Юртаев был контужен. Теряя силы, на одной из улочек он сумел расположить БМД так, чтобы она не мешала продвижению другой российской техники и служила прикрытием для товарищей, находившихся под плотным огнем. Несмотря на потерю сил из-за контузии, Иван помог выбраться из подбитой машины раненому наводчику, оказал ему первую медицинскую помощь и продолжил боевые действия. Когда пришло подкрепление, наши бойцы перешли в контрнаступление и заставили противника отступить с важного рубежа. Безвозвратных потерь среди российских военных не было, а поставленные задачи подразделение выполнило в полном объеме. Страна героев. Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник».

0: 100 вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. По будням с 6 до 8 проведите свой вечер на радио «Спутник». Духовный путь может начаться с одного вопроса.
1: Здравствуйте, меня зовут Дима, и я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
2: Доброе утро, отец Павел.
3: Я в эфире, да?
4: Меня зовут Золотый.
2: Меня зовут Анна.
5: У меня есть к вам небольшой вопрос.
6: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Два часа дня в российской столице. В Самаре на час больше. В Бишкеке 5 вечера. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Из-за какого ответа России на закрытие русского дома переживает немецкий министр? Был ли у капитана затонувшего у Кипра парома шанс спасти людей? Из какого языка переведут текст для всероссийского диктанта? Об этих и других темах подробнее далее. Дело о покушении на жизнь военнослужащего возбуждено в Саратовской области. Пострадавший госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь. Об этом сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета. Подробности в следующих выпусках. Министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль стал переживать о будущем закрытии института Гёте в России. Это стало ответной мерой Москвы на антироссийскую линию Берлина и решение закрыть русский дом. Вадефуль при этом признал, что между людьми в России и Германии всегда существовали дружеские отношения. По его словам, немецкие власти были готовы и дальше поддерживать работу института. Затонувший у Кипра паром вышел в море с повреждениями, но капитан мог бы спасти людей, развернуть судно и на низкой скорости вернуться в порт, пишут местные СМИ со ссылкой на следствие. Суд продлил еще на 8 дней арест 9 фигурантов уголовного дела, в том числе капитана парома. По данным местной газеты, капитан заявил на допросе, что погодные условия не препятствовали отправлению парома. Напомню, паром с 259 пассажирами и 8 членами экипажа 30 августа перевернулся в море в 2,5 километрах от берега города Герне Турецкой Республики Северного Кипра. Число жертв выросло до 9. 19 человек считаются пропавшими без вести. Среди них одна гражданка России. Правоохранительные органы в Новосибирской области задержали двоих подозреваемых в хищении выплат участникам специальной военной операции, сообщает прокуратура региона. В ведомстве отметили, что уже установленный ущерб от преступлений составил 6 миллионов рублей. Обстоятельства совершенных преступлений устанавливаются. Полиции пояснили, что злоумышленники убеждали молодых людей заключать контракты на прохождение военной службы, а затем оформлять доверенности, которые дают право оформлять от их имени банковские карты. После этого фигуранты и похищали положенные военнослужащим деньги. Румыния рассчитывает на утверждение амбициозного бюджета Европейского Союза со значительными средствами на развитие сельского хозяйства для сокращения разрыва между странами, заявил румынский президент Никош Ордан. В четверг в Бухарест в рамках тура по столицам стран ЕС прибыл глава Евросовета Антонио Кошта. В ходе поездок он обсуждает с национальными лидерами приоритеты Евросоюза и подготовку следующего многолетнего бюджета. Румынские СМИ сообщают, что местные фермеры сталкиваются с ростом издержек и задержками в получении выплат. Параллельно политический кризис в стране и срыв реформ привели к тому, что Румыния потеряла около 800 миллионов евро из средств плана восстановления ЕС. Это усиливает давление на бюджет, включая аграрный сектор. Всероссийский диктант «Россия. Дом народов» впервые пройдет в том числе в онлайн-формате в интернет-энциклопедии «Рубики» 8 сентября. Участниками диктанта могут стать все желающие. В этом году в основу текста вошли фрагменты произведений Расула Гамзатова, выдающегося аварского поэта, чье творчество стало одним из символов Дагестана и многонациональной литературы. Специально для диктанта текст был адаптирован и переведен с аварского языка. 8 сентября также отмечается день рождения поэта. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Стратегия и власть.
2: Здравствуйте, друзья. Андрей Школьников, политолог, экономист, геостратег и еще, наверное, кто-нибудь сегодня. Сейчас посмотрим. В студии «Радио Спутник» я Алексей Осин. И теперь о них, кого мы, так сказать, дружно ненавидим. Вот они там где-то там, а мы здесь в основании пирамиды, а не на ее сияющей вершине. Да? Мы про элиты сегодня поговорим. Обязанность – это удача. Или подарок с небес, который на вас по праву рождения опустился. Вот что это такое и что это за психология этих людей? Чем они от нас, простых людей, отличаются?
3: Да, день добрый, друзья. Ну, понятие элиты – это один из самых таких возмущающих, самых спорных моментов вообще в общественной сфере. Сейчас более-менее, по крайней мере, это все успокоилось, но каких-то, лет 10 назад, еще когда у многих было, жило советское представление о всеобщем равенстве, и потом появились люди, которые не очень равны, причем люди не то чтобы не лучшие, а, как правило, очень не лучшие. То есть это люди, которые сделали свои первые миллионы у нас на глазах, причем эти миллионы были сделаны абсолютно незаконно, аморально, плюс это еще не спряталось, не ушло в тень, это еще не завесили красивыми историями про английских лордов, которые там подстригают газон. А на самом деле, кто у нас в предках был у английских лордов?
2: Джентри. Сэр Фрэнсис Дрейк, например.
3: Пираты, опийные торговцы и кулаки-мироеды. Потому что джентльмены – джентри. Это кулак-мироед, собственно говоря, в переводе на русский язык. Ну и что из этого вышло? С учетом того, что, собственно говоря, Британия всю дорогу продолжала жить по этим же принципам. Ну да, вот есть красивая обертка, которую они всем показывают. А в реальности они вот это вот. Так и осталось. Поэтому, когда мы говорим об элитах, нужно четко понять все-таки, что мы под этим подразумеваем. Есть много разных определений, но, как правило, если мы посмотрим и определения, и кто себя причисляет элиты, кого причисляют к элитам, можно выделить три основных типа. Первый тип – это лучшие люди в чем-то. С точки зрения социальной, с точки зрения творчества, с точки зрения духовности. То есть максимально достигают, и причем продуктивно лучшие. Но это во многом соотносится и с изначальным понятием элиты, и с сельскохозяйственно-биологическим понятием элиты, как элитные сорта, соответственно.
2: А это красивые, что ли, получается?
3: Ну, самые лучшие, продуктивные, то есть именно продуктивные с точки зрения ценности. И, в принципе, как правило, люди, которые пассионарии, которые энергичные, которые создавали мир, делали много, то есть были в основе аристократических родов, они были, элитариями-пассионариями. Им на смену пришли другие люди, которые уже рождались, будучи, соответственно, вхожи в эти слои, которые получали разными способами возможности управления обществом, максимально контроль над ресурсами, и варианты были разные, но это те, чье мнение максимально значимо для принятия решений в обществе, наиболее влиятельные. Их тоже можно назвать элиты. И мы прекрасно понимаем, что первые и вторые очень разные. Что лучшие по каким-то признакам доказавшие и оказавшиеся на вершине, это не совсем одно и то же. Если мы даже сейчас будем спрашивать людей, уважаемых, много чего достигших, вспоминая, как они проходили эту жизнь, что у них было в этой жизни, и они будут рассказывать, но человек, который не просто называется умный, но еще и мудрый, искренне скажет: я не понимаю, как я здесь оказался. Потому что вот тот набор, да, я понимаю, как я между какими-то точками шел, как я работал, как я делал, но почему в этой точке был выбран именно я? Вот из сотен, из тысяч, там мог оказаться практически любой. И значит, значимая их часть сделала бы не сильно хуже, не сильно лучше. Примерно. Но вот почему вот так у меня получилось? Почему мне вот так вот везло?
2: Почему?
3: А никто не скажет.
2: А, случай. И как
3: случай,
2: там?
3: Случай.
2: И случай бог изобретатель, у Александра Сергеевича. Нет, единственное, что такой вопрос будет. Вот это первая группа. Это, наверное, ученые, артисты.
3: Завоеватели, художники. Военачальники.
2: Военачальник, он чем-то управляет, да? А вот эта вот страта, да, интеллектуальная, наверное, элита, можно так сказать. Но они же не управляют. Может быть, они управляют своим театром. Или еще чем-то.
3: Сейчас мы к разновидности элиты дойдем. Это следующий вопрос. Надо сказать вот третью группу, просто завершить ее. Поскольку третья группа, она тоже считает себя элитой, это богема.
2: А.
3: Да. Это те, которые...
2: Зашли в ту дверь.
3: Или... Это которые, называется, видят примерно, как себя ведут люди влиятельные, богатые, значимые, и начинают пытаться делать то же самое. Причем эта богема, она не обязательно является творческой, такой постсоветской интеллигенцией, театральной. Это много таких и среди там мыслителей, журналистов, кого только нет называется. Все вот попытки, давайте напишем образ будущего, давайте придумаем идеологию для России, и вот с этим всем придем в Кремль, и нас возьмут в элиту, Я говорю, спасибо, не надо. Вы не хотите в элиту? Я говорю, не, не хочу. Без меня. Вам, вы не понимаете, что делаете, вы уже хотите с вечностью говорить, а мне потом всем рассказывай, что я не в ту дверь вошел, вообще случайно проходил, случайно зашел и вышел. Ну вот, не-не-не, ребят, спасибо, не надо.
2: А кто у нас Бонни отвечал? Президент или еще кто-то? Ну, в общем, вот элита или не элита? А другие обижались, что, дескать, я тут для страны работаю, а отвечает какой-то Бонни.
3: Давайте не будем разбирать вот эту вот похабщину.
2: Давайте, хорошо.
3: Вот вообще вот называется. Это даже не богема.
2: А, понял.
3: Это хуже. Там еще есть другие разновидности, просто, ну, у нас же вот все эти блогеры, психологини, тарологи и прочее, как бы, там есть хорошее слово, которое это все обозначает, которое называется, вот там вот доэскорта называется, вот было слово, вот это вот все туда. Поэтому, когда мы начинаем вот скручивать...
2: Пониженная сексуальная ответственность.
3: Социальная ответственность. Когда мы начинаем вот все то же замешивать, когда начинают проявляться люди, в принципе, раскрученные, и что-то требовать, и вот это вот все начинает вот крутиться, просто вот давайте не будем называться даже к элите.
2: Привел замешательство, я извиняюсь.
3: Не в замешательство, а тут просто да, то есть как бы, как человек, который работал в нефтегазе, в стройке и других моментах, я был в ситуации, когда совещания проводились на мате. Соответственно, и иногда его бывает не хватает, чтобы не ругаться, а разговаривать на нем, объясняя некие моменты. А публично делать нельзя, да и неприлично, собственно. Поэтому, есть разные. Есть, на самом деле, в театральных среде клоуны – это один из самых уважаемых, самых сложных моментов. Но должно быть профессиональное, должно быть тонкое, должно быть красиво. У нас, к сожалению, вот богема деградировала до ужаса. Полного непонимания вообще границ.
2: У них смешение кровей просто.
3: Там не кровей, там...
2: В творческом смысле.
3: Там смешение всего. Был тут в свое время такая чудная реклама, все ароматы Франции в одном флаконе, то есть там еще из 90-х годов. Мне всегда от этой рекламы даже в детстве называется дергало, потому что я себе представлял себе, какие ароматы могут быть у Франции, и что они вот смешаны в одном. Там было в одном наборе, но считался один флакон. То есть это все собрали вместе, что это будет? Оно и будет. Поэтому все-таки, достоинство. Первое, что должно быть у элиты, это достоинство. Его надо держать. Поэтому, да, есть люди, которые много чего сделали, достигли, вопросов нет, для общества. Вообще замечательно. Есть люди, которые разными хитрыми способами оказались на вершине и обладают ресурсами. Есть люди, которые искренне считают, что они влияют, они раскручены, они значимы и пытаются этим пользоваться. Собственно говоря, природная элита, элита социальная и богема.
2: Самоназначенная.
3: Ну, конечно. Да. И теперь у нас возникает вопрос, то есть как бы, мы четко, когда поэтому говорим элиту, это не самые лучшие люди. В своей основной массе мы сталкиваемся именно с социальной элитой. Плюс статусов у элитных много. То есть мы привыкли к тому, что есть некий генерализованный статус. Вот человек статусный. А на самом деле в каждом направлении деятельности свое должно быть. Есть люди, которые являются элитариями, например, в сущности денег, богатства. Есть с точки зрения государственного управления. У него может не быть таких количеств денег, даже близко. С точки зрения творческой деятельности, духовности, с точки зрения спорта. И в разных направлениях у нас разные структуры, разная иерархия. И это нужно четко понимать. Что человек может быть в одном быть лучшим, значимым самым в стране, а в другом он внимательно слушает и не комментирует. Ну да, у тебя есть миллиарды, но с точки зрения духовности, тебя, в принципе, пускать никуда нельзя. То есть вот так вот. И вот эти вот фразы из серии «Если ты такой умный, почему ты не богатый?» Это вот оттуда. Давайте генерализируем статус единый. Нет. Поскольку обратным будет «Если ты такой богатый, почему ты не умный?» То есть вот эти вот вещи, то есть не надо смешивать. И когда мы начинаем смотреть по статусу, мы как бы более-менее должны понимать, что статусы есть... как человек начинает уровень лейтенанта, условно, в обществе условный лейтенант, он смотрит на то, что как определяется статус. Количество звездочек на погонах. Человек, который уже средний офицер, условно говоря, в жизни, он начинает смотреть, он знает, что статусов бывает много, бывают разные линии, бывают разные направления. Что, условно говоря, майор и из вооруженных сил, и майор из ФСБ – это очень разные люди.
2: Да.
3: А звездочки другие. А майор из МЧС – это и вообще другая история. То есть, как бы вот это вот. И летчики уже по-другому. То есть, как бы вот эта вот сложность. А в обществе, как мы говорим, уже много вариантов. Есть силовая, называется вертикаль. Есть, соответственно, управленческий вертикаль. Вертикаль, связанная с деньгами, с там, культурой. И это все. Мыслители – это отдельная структура. А есть отдельная раскрученность. Люди не понимают, что раскрученность, вот популярность, это не имеет отношения. То есть человек, там, раскрученный академик, он не становится более умным академиком. Он получает дополнительную линию по уровню раскрученности, а вот тут возникает вопрос, а хороший ли он академик или нет? Зачем это полезно?
2: Немного, есть у нас раскрученная академия. Хотя, наверное, так, если припомнить...
3: Ну, периодически у нас появляются медийные личности, которые пытаются что-то доказать, то есть как вот это вот, вот. Ну, будь собой, называется, не выходи за рамки, за приличия, то есть как вот это вот все, то есть это понимание. У генералов еще другая логика. Они настолько всего этого насмотрелись, что они оценивают не текущее положение, а они оценивают потенциал. Сможет ли это, кем он станет через 5, 7, 10 лет? Если он будет уважаемым, зачем мне сейчас с ним портить отношения? Если я понимаю, что это его потолок, и он уже не поднимется, зачем он мне нужен? И бывают забавные ситуации, когда приходят два человека, один вроде более статусный, другой менее статусный. Вот с менее статусом с интересом общается, а человека формально более статусного отодвигает, говорит, все, иди. Потенциал, то есть тоже взгляд называется намет, а на это вот понимание есть. И когда мы говорим о глобальных элитах, мы говорим о второй группе, которые там оказались. Это не лучшие люди. Там практически нет людей, которые оказались там благодаря собственным заслугам.
2: Глобальные, давайте мы просто...
3: Да, национальные элиты, как правило, это европейские. Это во многом, собственно, ну, начиная от старых аристократических еще домов Европы. Дальше мы добавляем туда капиталы, которые лет 100-150 назад сформировались. Ну, лет 150 назад, как правило, молодые деньги. Это всевозможные семьи банкирско-ростовщические. Ну и последняя вот волна, итерация, это те, кто пришел уже последние десятилетия на всевозможных пузырях, акциях, то есть на вот всех этих деривативах, выросшие, тоже ставшие миллиардерами. Вот эти вот элиты, как правило, они, среди них нет людей дико талантливых. Это или потомственные, или люди, которые все равно свой круг. Ну, или витрины. Но когда мы наблюдаем истории, рассказы о том, что какой-то там миллиардер, талант, много чего сделавший, его распорядок дня возникает вопрос, когда он работает. Там и йога, там и прогулки, там и всевозможные записи. И ты, когда представляешь себе, как работает глава крупной корпорации, то есть это, ну, на это все времени просто нету. А человек отдыхает, развлекается. Ну, что это такое? Как он так оптимизировал? Тут люди никто не могут, а он соптимизировал.
2: А нужные люди у него стоят на важных направлениях.
3: Ненужные люди. Во многом часто такие люди просто являются витриной.
2: Когда, условно говоря, другой, да?
3: Ну, конечно, или держателями фонда, номинальными держателями. Когда мы вспоминаем компанию Microsoft, куда сначала отдали технологии, вкачали деньги и потом поставили, соответственно, соответствующего мальчика. И вот он эти деньги создавал, дальше отправлял фонды куда надо. Ну, это, по крайней мере, еще тогда было. Сейчас таких полно. Когда мы наблюдаем вот этих вот очень богатых людей, которые якобы вот всего добились сами, ну, посмотрите, кто за ними стоит. Как они могут? Могут ли они распоряжаться? У них очень серьезные ограничения по возможности что-то куда-то направить. Да, есть суммы, которые они могут тратить на себя, а все остальное нет. А все остальное, извините, направляется на нужные проекты, нужные решения и не более. Ну, или когда мы начинаем читать замечательные вообще истории, как человек вот из элиты и прочие там, женился на девушке из спорной индустрии, бывшей, мы говорим, ребята, что это? Ну, вот значит, вот так вот.
2: Это
3: вот
2: Золушка, мы же да. В прошлой передаче варианты сценариев
3: да.
2: Стандартных. Но тут ведь еще они идеологии несут, мягко говоря, странную, которая у многих непонимание вызывает.
3: Вот нам надо понять до образ их мышления, поскольку то, что они предлагают, то, как они говорят, это очень разный, ну, как бы неправильный странный взгляд на мир. То есть это разрушение всего и вся. Это поощрение всевозможных перверсий, извращений. Это попытка, ну, раскачивания, по сути, лодки мира. И тут мы должны понять, что реально решают не те, условно говоря, которых вот мы видим, а реально решают люди, которые сидят в тени, которые не показываются. И наше представление о мировой наднациональной этой вот элите, собственно, из системы, которой мы выбиваемся, мы выходим, нас пытались сюда интегрировать на нижних позициях, как территорию. Мы из этого выламываемся, создаем свой, называют, свою территорию, куда не входит, как Советский Союз. Советский Союз, никакого интереса к элите западной, ну, не было. Поскольку это были разные миры, разные подходы, разные смыслы. Вот мы сейчас идем по такому же принципу. Собственно говоря, те значимые, влиятельные, богатые люди в России, которые отправили своих детей на Запад, но они нарушили преемственность. Эти дети не смогут вернуться. Они чужие здесь. Они не проходили эту социализацию. Они пытались строиться в тот мир, который для них, ну, их никогда не примет. Их никогда не будут считать равными себе вот эти вот представители местных элит. Их учили в заведениях для туземцев, приехавших подучиться. И они так и останутся на нижнем уровне.
2: Да, там же рекомендация есть в отдельной...
3: Просто чтобы вступить, да, чтобы вот. Вступить, да, да.
2: Как у нас в партию, в комсо... Кстати говоря, партия же в этом плане тоже пропуск какой-то в элиту был своеобразный.
3: Ну, скажем так, это был, это вступительные экзамены.
2: Угу.
3: Это не столько пропуск, это, ну как, вот диплом о высшем образовании сейчас является просто возможностью пройти дальше. Не гарантируют тебе ничего. Нет, он тебя дальше пустит. Перед тобой дверь откроют. То же самое, как какие-то достижения, проекты, моменты. У нас вся жизнь — это сплошная череда испытательных, этих испытаний вступительных. Куда-то что-то. Не прошел все, ты остался на этом уровне. Доказал, смог, сделал. Пожалуйста, поднимайся. И когда мы начинаем смотреть на вот эти глобальные элиты, у нас первый момент, мы начинаем смотреть по книгам. По золотой молодежи, по различным извращенцам. И мы начинаем думать, что они все такие. А на самом деле воспитание там довольно жесткое. Но поскольку эти люди прекрасно понимают, во что превращается богатый недоросль, которому все можно, и их жестко держат. Как раз вот по нетипичным мы и судим. Мы судим по острову Эпштейна, о всей элите. Ну, потому что это не столько элита. Те, кто более-менее адекватные, воспитанные, и которым дали дисциплину, они туда бы не полезли. А вот как раз вот всех, кого можно сносить, собственно, поэтому и сдали этот остров. Поскольку сейчас идет чистка, и люди, принимающие решения в западной элите, решили, что они будут чистить по этому принципу. А моральных и дураков. Кто не понял, что за ними следили, что это все записывало, что никакой анонимности нету, и кто не смог себя сдержаться, туда полезть. Вот, собственно говоря, когда мы говорим о глобальных элитах, это все-таки люди, да, из другого мира, но люди, принимающие решения там, это не вон та циничная, которая была на этом острове. Это люди дико циничные, рациональные, но которых все-таки воспитывали. Которым дисциплину вбивали, не самую, называется, лучшую, приятную, но это, ну, немного другим взглядом на мир.
2: Все-таки получается, что есть некие неизвестные нам люди, которые управляют, а вот эти вид известные все.
3: Ну, мы можем взять эти вот большие богатые семьи, которые там топ-50 семей, управляющие. Причем там же не персональная передача власти от отца к сыну. Тут не так давно была замечательная новость, как в Швейцарии, там не дожили 60 лет, помер представитель, по-моему, швейцарской ветви Ротшильдов. По-моему, Ротшильдов. И власть перешла к британской ветви Ротшильдов. То есть просто вот-вот. Не в том смысле, что все капиталы перешли. Нет. Вот есть владение семьи. Каждый имеет право на какой-то кусок его, на свою жизнь. Но если ты не соответствуешь высоким критериям, к управлению тебя не подпустят. Вот там так и происходит. То есть люди, которые наверху, которые внутренний отбор происходит. Ну, когда вот есть патриарх рода, у него там 4-5 детей. У них так оно есть. У каждого 4-5 своих. Вот из этих 20 внуков 1-2 будут адекватными для управлениями. Нет, ну, у его брата есть, соответственно, тоже человек 20 внуков. Вот и передали, называется, власть дальше.
2: А как же демократия?
3: Ну, демократия, да, красивое слово. Замечательное слово.
2: Только ну, а реальности... для нас, или это для туземцев, у нас это... демократия, все решают. А получается, что родственники какие-то решают.
3: А где она хоть раз была, эта демократия? Причем в том, не в том смысле изначальном, как мы понимаем, а в том смысле, как вот мы вот идеально представляем картинку. Где хоть как-то в мире реально один человек был равен одному голосу без социальных всех факторов? Мы живем в сложном мире, где, если ты хочешь, чтобы с тобой считались, должен участвовать в социальных соревнованиях, в борьбе, чего-то доказывать, достигать. Ты не можешь 30 лет лежать на печи, ничего не делать для общества, а потом прийти и требовать: учтите мой голос, мое влияние, мою значимость.
2: Ну, Ильи Муромца получилось.
3: Ну, для этого надо было очень постараться, и для этого, ну, как бы, все возможно. Камбэки называются, бывает.
2: Исключение, да.
3: Да, да, да.
2: Ну, вот да, такая ситуация. Поговорим, может быть, после перерыва о том, почему такие странные идеи продвигают элитарии западные и какие надо продвигать нам. И это крайне важно, потому что здесь вот намечается некий цивилизационный какой-то вот раскол, как там...
3: Очень серьезно, конечно.
2: Да, вот об этом как раз поговорим. Андрей Школьников, политолог, экономист, геостратег в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Через пару минут новости. Оставайтесь на орбите.
0: Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на Рутьюб. Смотрите, подписывайтесь. Узнать за 90 секунд. Без устройств, генерирующих интенсивные узконаправленные пучки света, известных как лазеры, современная жизнь невозможна. Их используют в медицине, промышленности, науке, связи, военном деле и быту. С помощью лазеров читаются и записываются данные на компьютерной и аудиотехнике.

0: экономического форума. Он также добавил, что переговоры о маршрузе и коммерческих условиях поставок газа по Силе Сибири-2 между компаниями России и КНР идут. В пятницу этот проект будет обсуждаться на межправительственной комиссии с Китаем. Объем поставок нефти через Ормузский пролив практически вернулся к уровню до начала конфликта с Ираном, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Американский лидер опубликовал в своей соцсети изображение, согласно которому сейчас через пролив проходит около 18 миллионов баррелей нефти в сутки против 20 миллионов до начала конфликта. Интерес российских школьников к системе среднего профессионального образования растет. Уже более 60% девятиклассников выбирают продолжить обучение в колледжах и техникумах. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он отметил, что министерство активно работает над созданием современных условий. В школах действует единая модель профориентации. Так, проект «Билет в будущее» и занятия «Россия. Мои горизонты» охватывают уже более 8,5 миллионов учеников от 6 до 11 классов. Они проходят тестирование, знакомятся с профессиями, посещают экскурсии на предприятия и в колледже. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям 14-го Всероссийского форума рабочей молодежи отметил, что государство уделяет приоритетное внимание подготовке квалифицированных, конкурентоспособных рабочих. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Российский лидер отметил, что участники форума смогут обсудить актуальные проблемы, которые связаны с развитием молодежного предпринимательства, наставничества, корпоративного волонтерства и совершенствования финансовой и правовой грамотности. Кроме того, подчеркнул президент, у участников есть возможность познакомиться с промышленными предприятиями Пермского края и их трудовыми коллективами. Память жертв теракта в Беслане почтили в Москве. По традиции в небо запустили 334 белых воздушных шара, передает корреспондент РИА Новости. Панихида по погибшим в теракте 2004 года состоялась днем в храме Рождества Пресвятой Богородицы в Маланском подворье. Финал 11-й спартакиады пенсионеров России стартовал 3 сентября в Пензе. По словам председателя организации Валерия Рязанского, занятия спортом помогают пенсионерам по-другому взглянуть на жизнь после выхода на пенсию, найти новых друзей и наполнить будни смыслом. Он подчеркнул, что благодаря госпрограммам занятия становятся доступнее. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Стратегия и власть.
2: Продолжаем разговор с Андреем Школьниковым, политологом, экономистом, геостратегом. В студии «Радио «Спутник» я Алексей Осин. Приветствуем всех тех, кто присоединился к нам только что. Ну вот какие вещи предлагают? Золотой миллиард, концепция так называемая, то есть как бы, в общем, остальные должны прислуживать, и вообще хорошо бы на планете Земля было бы народу поменьше, только те, кто, собственно, эти функции будет осуществлять. Ну, плюс к тому, разрушение семьи то же самое, на ее место приходят странные конструкции, как вы сами уже сказали, сексуальные перверсии, извращения даже и так далее, которые ломают уклад не то что веками, а тысячелетиями, которые образовываются на нашей планете в разных сообществах. Вот зачем им это нужно? Это же неестественно, это противоестественно.
3: Вот смотрите, ну давайте вот для есть образ там города-миллионника, и по этому городу можно ходить пешком. Вот вы ходите по нему пешком из точки А в точку Б, и вы знаете, что вот пройти это часа полтора-два, неторопливо вы ходите по этому городу, вот все ваше продвижение это пешком. А есть люди, которые по этому городу ездят на машине с мигалкой или на вертолете. И ваши, и их представления абсолютно разные. У вас это вот набор линий, дорожек, по которым вы ходите с кучей мелочей, а у них это некий набор локаций, между которыми нужно просто посидеть в машине, выпить кофе, чуть-чуть поговорить по телефону, и ты уже на месте. Несколько минут, и ты на месте. Вы, которые ходят пешком, до границ области ни разу не добирались. Где-то они там существуют. Для вас-то поход раз в год куда-то вот выйти за пределы города. А они это все облетели, объехали. Вот представители глобальных элит жили в этой логике. У них весь мир был маленький. Они из одного

0: мегаполиса, из одного там курорта перемещались в другой. Комфортно, доехал быстро по времени, прилетел, тебя встретили, оказался в другом месте. И они живут на этом слое, они ничего этого не видят. То же самое, как люди, которые ездят на машине вот по городу с мигалкой или вертолете, не представляют себе особенности жизни обычного человека, так и эти люди не представляют себе особенности жизни мира. Они с этим не сталкивались. Как дети после детдома не понимают жизни. Вот они такие же. Только у них есть куча подчиненных, которые за них решают эти бытовые вопросы. Они прилетают на какую-то новую страну, территорию, у них все документы за них сделали, они прошли по зеленому коридору. Машина, самолет сел, там уже встречает машина правительственного класса, проехала мимо, выехали сразу в город. Никаких досмотров, ничего нету. Вы когда приезжаете на курорт отдыхать, вас интересуют местные проблемы муниципалитета? Что тут происходит? Выборы в муниципалитете? Кто что там делает?
1: Ну, если муниципалитет раскопал какую-нибудь канаву, и я не могу на пляж пройти, то
0: вам... Вот. А если все тихо? Ну, вот у них такое же отношение к национальным государствам. Плюс, добавляем, мы много и часто говорим, что классовая теория, она была хороша для конца 19 века, начала 20 века. С тех пор сложность мира стала такова, что классовая идентичность для абсолютного большинства людей, ну, 10-15% снимает, может, меньше, чуть больше, то в зависимости от, но не сильно много. Меньше этнической и религиозной идентичности, меньше принадлежности к национальному государству, то есть это вот куда-то ушла. А для них наоборот. Для них какой-нибудь шейх-араб по мироощущению, мировоззрению, ближе, чем их соотечественник того же этнического происхождения, который там обычный работяга. Они его не понимают, а вот шейха понимают. И алкоголь этот шейх также с ними пьет, и интересы у них общие. Да, есть какие-то маленькие культурные особенности, вот, ну, незначительные.
1: Да, ты Месси купил, а я Роналду. Ну, вот примерно так, да.
0: И что? Ну, вот они вот так вот и живут. И вот теперь представьте себе, есть такое большое количество людей, не понимающих мир, не знающих мир, ну сколько большое там, несколько тысяч, но которые владеют ресурсами громаднейшими, способными этот мир менять. И у них появляется представление о том, какой он должен быть.
1: А почему такое-то?
0: И вот они вот и начинают придумывать. Вот с борта своего самолета, яхты и прочее, они вот на это все смотрят, какие-то до них отголоски отходят, и как, ну как вот такие люди начинают воспринимать происходящее? Ну, вы плохо работаете, вы какой-то ерундой занимаетесь. Как можно получать образование, чтобы потом работать по этой специальности? Образование же не для этого. Что значит работать, чтобы есть? Ну, вы просто не понимаете, вы как-то, ну, неправильно устроились. Вы не следуете, вот делаете то, что делаем мы. Вот мы же делаем, и все получается.
1: Нет хлеба, ешьте пирожное, так что ли?
0: Ну, скажем так.
1: Мария Антуанетта.
0: Там немножко по-другому было, там как бы, но смысл прям такой же, да. И вот это вот оно. Они живут в мире, где все по-другому. Какие страны, какие регионы, какое отношение какой-то муниципалитет имеет к там, богатствам корпорации? Вот у меня корпорация, там подконтрольная часть ее, она создает филиал. Поругались с местными. Ну хорошо, убираем филиал оттуда, ставим в другом месте. Не будем с ними торговать. Пусть сами называются, чинят свою канализацию и ищут деньги на нее. Вот их представление. Они кочевая элита уже считаю. Живущая в мире, не понимающая всех этих особенностей. И в их представлении надо же менять.
1: А зачем? Ну вот есть оно, есть эти работяги, живут своей вот традиционной семьей, зарабатывают деньги, чтобы есть и пить. Зачем это менять-то? Ну, оно же работало.
0: Он несовершенен, мир. А людям хочется сделать мир совершенным. В их понимании, в их искаженном представлении, в упрощенном. Ну, у нас, вы знаете, если тут послушать практически любого, то есть, ну, есть люди, которые, с одной стороны, вроде бы ничего не делают, никуда не хотят, но мнение и как поменять страну вот есть. Никто не называется, вся страна не знает, как тренировать и играть в футбол, кроме тренера и 11 игроков на поле. Ну, вот примерно так же. А теперь представьте себе, вот эти вот люди реально могут поменять. Вот выберите случайных людей, сидящих на диване и объясняющих, как тренировать матч, и дайте им возможность действительно построить игру. Что это будет?
1: Ничего не будет.
0: Нет, это будет забавно. Или возьмите оркестр, играющий,
1: дирижер. Каждый думает, что он может комментировать спортивные соревнования. Он же сидит у телевизора, у него все
0: и будет да.
1: Да.
0: И получается вот. Каждый уверен, что он может, и дальше список чего. У нас, сколько у нас специалистов, которые объясняют, как генеральному штабу воевать надо. Вот. А до этого они были энергетиками, вирусологами. Сейчас опять энергетики называются. То есть, вот, и они знают. Причем они даже не удосужились. Ну, друзья, когда начались военные действия? Ну, хоть для понимания сложности, военная наука – это очень серьезная вещь. Вот скачайте из интернета учебники для военных, называется, институтов, и полистайте хотя бы, как это происходит, как это считается, какие там объемы знаний, чему учат, чтобы вы понимали, что это не взять у ребенка фломастер, раскрасить карту и начать рисовать стрелочки. Я помню, на военной кафедре нам выдали планы, сказали, ну, нарисуйте, называется, обороны взвода. Но мы так на это все посмотрели, ну, что-то мы там карандашами вот какую-то ерунду там нарисовали. Ну, это было для галочки из серии, ну, как проверка на то, что карандаш держать умеют. Вот это вот так вот было. Вот. Ну, друзья, как бы, ну, вот что-то большое, сложное, попробуйте нарисуйте. Вот хотя бы. Не вот эти ваши стрелочки куда-то побежали, а вот по науке, как это полагается. Со всеми расчетами, с пониманием, называется, запасы, резервы, движения, времени сколько есть. Там это все считается, это очень серьезная работа. Но мы все понимаем, мы знаем, мы говорим. Вот то же самое. А теперь люди, которые реально могут изменить. Сколько примеров, когда во главе компании, как бы, отец, там, основатель уходит и ставит сына, который получил образование, которого натаскивали, учили, как быстро этот балбес уничтожает все. А теперь за себя идут балбесы из поколения в поколение, против которых защиту от дурака сделали. Их предки, вот выстраивая систему, поставили защиту от дурака, чтобы они не могли это все угробить. И вот отбор там из 20 внуков одного, который будут управлять. Куча этапов. То есть, чтобы он только годам к 50, пройдя вот по всей, называется, по всем ступеням, он смог выйти на уровень, когда его допускают до серьезных дел. И тогда он действительно, он хороший, качественный топ-менеджер. Очень хороший управленец. Но он для этого шел. А абсолютно их большинство занимается своими делами. Хобби, лошади, яхты, деньги выделяются, главное вот не лезь. И вот куча вот этих вот людей, которые в принципе дела не делают, но которые готовы заняться изменением человечества. То есть которых не подпускают к серьезным делам, но которые в силу статуса рождения и доступа к ресурсам имеют что сказать. И вот они начинают говорить и про золотой миллиард, и про перверсии. И в их представлении, например, этническое, ну, что мешает человеку быть такими же, как они? Но ограниченность его. Давайте ее уберем.
1: Совсем.
0: Религия, этническая принадлежность, там еще какие-то моменты. Это все нужно убрать, раскрепостить человека. И вот этот вот весь бред, который выдают люди с кучей ресурсов, и сыпался на голову Западу, а от Запада всему остальному миру. Мы получили кучу не очень умных людей с большими ресурсами, которые пытались построить идеальное будущее. В своем понимании, не понимая, что это сделать нельзя.
1: Значит, получается, они взяли и угробили не только что корпорацию, а всю западную цивилизацию? Так?
0: Нет, их корпорации не подпускали. Они не ее гробили. Ну как, когда у вас есть сложная задача, вы, как правило, как думаете? Ну, у любого начальника есть задачи первый уровень, второй уровень, там, третий приоритет. И вы на серьезно ставите людей соответствующих. И дальше начинаете там... Ну, вот эти вопросы гуманитарные были отданы вот этим вот чертям.
1: Угу.
0: То же самое, как на Украине. Вопросы гуманитарные, социальные, культурные отдали националистам. А экономические, политические решали серьезные люди с Восточной Украины. Донецк, Днепропетровск. И далее называется. Но они серьезные вопросы решали. А вот всю вот эту вот социалку они отдали, ну, пусть маются дурью, маются. И получили то, что получили. Вот глобальный мир примерно так же.
1: Так они то, что отдали, те сами забрали.
0: Нет. Для того, чтобы получить поддержки, начиная там и Кучма, и Кравчук, и вот эта вот вся вот эта вот товарищи, они приходили на прорусских лозунгах с заявлениями. Каждый день заявлял, что русский язык будет государственный. Каждый день их обещал. Приходил и начинал искать консенсус. В итоге он брал, что у нас в приоритете? Денежные потоки. Мы их забираем себе. Что отдать вот этим вот неадекватным казакам-гаврюлякам, называется? Ну вот это вот и отдадим им. Пусть они как дураки бегают, прыгают. Денег им не дали. Они без денег бегают, прыгают. Ну и слава богу.
1: Ну и к чему привело?
0: Вот к этому и привело. Когда вы,
1: государственных,
0: правильно, когда вы так из текущих интересов отдаете то, что кажется вам неважным, но то, что имеет долгоиграющую роль, долгие тренды отдаете, не понять кому, вы получаете то, что получаете. Вот глобальные элиты, мировые элиты, которые, слава богу, называются нашими, перестают быть, мы выходим из этой системы. Вот западные вот эти вот. Они, по сути, занимаясь серьезными делами, зарабатывая, богатея, отдали всю гуманитарную повестку не понять кому. Ну, когда ты делаешь дела, ну, какая тебе разница? У тебя большой завод. На этом заводе куча проблем. И у тебя тут какая-то местная самодеятельность есть еще. Ну, отдал и забыл. Есть, пить не просят, денег не требуют. Вот такая местная самодеятельность и вылезла. А эти гаврики наменяли, устроили, поменяли социальную структуру. У нас же подобное было в стране. Мы, по сути, весь 21 век...
1: 21 или 20?
0: Не, начало 21 века. Мы наблюдали последние десятилетия, как страну спасали. Создавали госкорпорации. Занимались тем, чтобы, как в 2014 году выяснилось, что у нас, оказывается, все стратегические отрасли абсолютно экспортно зависимые. Импортозависимый. Это все убирали, вычищали аккуратно. А вопросы образования, гуманитарной сферы и прочее отдавали западным либералам, прозападным либералам, именно исходя из того, что с точки зрения выживания это не такое значимое, но вроде бы они как бы заняты, и мы не вступаем в прямую конфронтацию раньше времени. И вот мы получили то, что получили. Благо мы, называется, успели вовремя это все остановить. Поскольку у нас тоже, например, миграционную тему, ее только году в 19-м открыли по максимуму. И вот теперь разгребаем. Тот же ЕГЭ, да, приняли там под кучу разговоров и прочее. Сейчас аккуратно это все убираем. Сколько сейчас скандалов идет по поводу как так, почему там стобальники не поступают, а поступают люди по дети по Олимпиадам в самые лучшие вузы. Ну, друзья, я не знаю, честно скажу, я не знаю, как сейчас выглядит Олимпиада. С точки зрения сложности, как эта вся система построена. Я проходил через эти системы олимпиад. Называя и по математике, там, и по истории у меня были, и, называя, там, и области, и дальше уходил. Друзья, это уровень в разы выше, чем сдать экзамен натренироваться на тесте ЕГЭ. Это по определению выше. Это от всех.
1: Правильно, что ли, получается? Что олимпиады?
0: Люди, если это олимпиады, такие, какие были там в постсоветское время, советское время, то вопросов никаких нет. Это другой уровень. Это не уровень экзаменов. Это более глубокое понимание, это решение творческих задач, когда ты не понимаешь, есть ли вообще решение.
1: Я тоже участвовал, да, я представляю.
0: Да. Если, да. Когда ты получаешь какую-нибудь геометрическую фигуру, и в ответ называется, докажи, что вот это вот соотношение не зависит от вот этого соотношения. И ты начинаешь эту фигуру вот пытаться вот-вот понять, как это делается. Когда нету алгоритма, нету последовательности, как подойти, даже не понимаешь вот эту вот линию, ты пытаешься ее растянуть. Когда получаешь задачи, которые, ну, не то, что не проходили в школе, соединить даже эти вот подходы вариантов не получается. И если это действительно олимпиады такого уровня, и на них иногда тренировали, то это по уровню знаний, по уровню понимания много выше, чем ЕГЭ. Если система построена так, что ребята проходят на более высокие. Ну, друзья, если у вас 100 баллов и прочее, прочее, идите на Олимпиады. Такие правила игры. Вы знали эти правила игры. Когда вы... Ну, как выглядит нормальная... Как выглядит нормальный экзамен в наше время? 5-6 задач по математике. Решить надо любые 4. В общем, задачи сложные. Не 15, 20, 30 там маленьких, простеньких, которых надо знать. Нет, ты, бывает, сталкиваешься, смотришь и начинаешь первый раз видишь. Сам подход каждый раз по-разному. Сложные вступительные экзамены в какой-нибудь серьезный институт. Когда у тебя вместо одной большой сложной задачи штук 10 простых, да, они делаются несколько действий, но они делаются на автомате. Это другой уровень, это комбинаторика.
1: Угу.
0: Там творчества нету. Поэтому такой серьезный отсев. Плюс говорят, как они не поступили, куда хотели. Значит, они поступают в более простые. Они же не вообще не поступили. Они конкретно в эти вузы не поступили.
1: Ну, есть другие вузы не сильно хуже.
0: Абсолютно. Плюс давайте, у нас вот это вот есть культ диплома, культ образования, куда поступить. С точки зрения дальнейшей работы, поступать нужно в сложный институт, сложный, на самую сложную кафедру, фундаментальную, базовую, и там учиться, чтобы было тяжело. Чем тяжелее тебе учиться, чем сложнее, чем больше для тебя нового, чем легче для тебя будет дальнейшая карьера. Тебе еще после института диплом, он нужен, вот красный у тебя диплом или синий диплом у тебя, серьезного вуза или нет, нужен всего один раз. Поступить на первую, вот, первую работу. Все остальные трудоустройства будут идти с точки зрения, где ты работал дальше. Есть высшее образование, одно, второе, третье, четвертое называется, где ты работал дальше. О, все. Неинтересно, какой был конкретно вуз. Даже называется направление, условно говоря, у тебя техническое там или экономическое, если у тебя есть опыт работы, все. Поэтому ставить это во главу угла, думать, что это шаг к успеху. Нет. Это всего лишь одна из ступеней. Это доступ. Это вступительный балл во взрослую жизнь. Закончить институт с хорошим...
1: Методология, да. Это на основе умения работать, искать, конечно, информацию, анализировать. Вот это главное. Соображать. Ну, по крайней мере, да, вот какие-то вот навыки логики и прочее.
0: Конечно.
1: То, что ты все забудешь через там, если ты не будешь с этим соприкасаться через несколько лет. Ну вот, какими должны быть элиты наши? Ну вот тут понятно, значит, люди, оторванные от реальности, которых не допускали до серьезных дел. У нас задачи другие какие-то. Вот я думаю, что наша страна не может жить без масштабных проектов.
0: Ну, в идеале, конечно.
1: Стремление куда-то,
0: в идеале, да, конечно, мы должны стремиться к меритократии. Наследование не по крови, наследование по духу. И мы сейчас к этому, на самом деле, вот идем. Понятно, что у нас еще нет системы передачи, но если мы посмотрим, ну, то есть вот сейчас идет вовсю сменное поколение в элите. Те, кому 70 плюс, начинают уходить, ну как, многие уже ушли. То есть те, кто на первом, называется, уровне, они продолжают работать, потому что, извините, в текущих условиях пересменка – это очень болезненно. Те, кто под ним еще, она минус один уровень, тоже с ними. Минус два уровня уже практически все ушли. Ну, потому что у тебя есть возможность, называется, уйти на пенсию, насладиться сколько-то лет еще, там, лет 10-20, насладиться жизнью, просто расслабиться. Ты десятилетия пахал, как раб на галерах, вот это все вот разгребая. Там действительно, это кажется, что это здорово на машине пронестись по Москве, да, ну как пустой, с мигалкой. То есть. Но, друзья, ты работаешь 7 дней в неделю, у тебя постоянно это все есть, ты в диком цейтноте, ты это время вот не замечаешь. Это время, грубо говоря, лишние полчаса работы, а не отдыха. Вот это нужно четко понимать. И это поколение уходит. Им приходит на смену поколение, которое будет состоять из трех групп. Если бы не было СВО, это были бы люди, условные резервисты. Это было вот те школы губернаторов, которые проходили, угу, когда там, ну, в первую школу вообще попадали полуслучайные люди, которые сейчас уже много где чего сделали, поработали, многие уже перегорели, кто-то уже смог уйти от этого. Ну, в общем, это вот то поколение, которое без СВО получило бы власть. Из-за СВО не было смены ротации, чуть-чуть все сместилось, и у нас добавились еще две группы. Вторая группа – это так называемые наследники. То есть это люди, которые наследники, и те, кто пришел в 90-е, в нулевые, добились там власти. Но это не дети. Дети-то как раз это не потянут. Там, как правило, племянники, мужья племянниц.
1: Да, приближенные,
0: дети, но не... Да, дети друга детства. То есть какой-то вот такой. То есть люди из своей среды, которым начинают помогать, которые тянут, которые могут. И которым где-то 35-40. Ну, первым, соответственно, где-то в районе 45-50, этим 35-40. И они уже тоже прошли. То есть они уже через многие задачи прошли. И третья группа будут дерзкие полковники.
1: Угу.
0: Это те, кто... Это офицеры, старшие офицеры, которые, ну, стали там генералами, которые герои на фронте, которые сейчас, придя в мирную жизнь, устроились, себя хорошо проявили. И ближайшие несколько, там, год-полтора... И станет понятно, что они того стоят. И вот эти вот, многие отсеются. Кто герой называется фронте, на войне, тут в мирной жизни-то не обязательно будет хорошим управленцем. Собственно, после Великой Отечественной войны так и было. И вот эти вот три группы, и будут следующие вот элиты, те, кто будут управлять. Это вот сочетание. Как раз вот одна группа где-то 45-50, там ядро, другие 35-40. Они смешаются, никакого противостояния не будут. И, собственно, им как раз и идет сейчас передача власти. Потихонечку. И это поколение, которое не наследственное, которое именно по духу. И мы четко понимаем, что на ближайшие лет 30 у нас все в этом плане будет очень хорошо. Это люди, которые выросли, как вот то предыдущее поколение, которое сейчас уходит, это люди, выросшие в советских дворах, со всеми их принципами. Двор на двор, улица на улицу, школа на школу, вот это вот. И сейчас будут люди, которые прошли войну, которые поколение победителей. Одни прямо воевали, другие, соответственно... обеспечивали это все, да. И это все будет в куче. Плюс, давайте понимать, что те же дерзкие полковники, это, как правило, все-таки не армейские полковники. Это очень часто спецслужбы.
1: Ну, да.
0: С другим менталитетом. Тоже полковники, молодые генералы, собственно говоря. Вот это поколение.
1: Ну, война дает импульс, как после 812-го, да, после, да, 45-го. И сейчас будем надеяться тоже. Спасибо большое, Андрей Юрьевич. Андрей Школьников, политолог, экономист, геостратег, был в студии «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.

0: Страна героев. Вячеслав Шастин. Батарея управления артиллерийской бригады Вооруженных сил России принимала участие в боях на одном из участков спецоперации. Наши военные подвергались систематическим обстрелам противника. Вели не менее интенсивный ответный огонь. Гвардии старший прапорщик Вячеслав Шастин выполнял боевые задачи по обеспечению устойчивой связи. Это было необходимо для оперативного управления огнем российских дивизионов. Украинские радикалы понимали значение надежной связи. Они упорно пытались лишить наше подразделение эффективного управления. В результате очередного обстрела осколками была повреждена машина связи. Узнав об этом, Вячеслав Шастин без промедлений загрузил в БТР необходимые для ремонта запчасти и выдвинулся на место происшествия. С угрозой для жизни он прибыл на передний край, в зону интенсивного огня. Старший прапорщик оперативно восстановил работоспособность машины. Затем переместил ее в безопасный участок и наладил прерванный канал взаимодействия подразделений. Благодаря профессиональным и мужественным действиям российского военного было восстановлено устойчивое управление войсками. Вылазки врага были отбиты, а наши вооруженные силы перешли в контрнаступление. Страна героев. В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма! Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на radiosputnik.ru. Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу удалить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 15.00, столько же в Донецке, Луганске и Минске. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Москва ответит на эскалацию Лондона. В российского региона замечен американский самолет. Российские ученые разработали искусственно-интеллектуального помощника участкового. Об этих и других темах подробнее далее. Временный поверенный в делах России Василий Цыганов заявил в ходе беседы в Министерстве иностранных дел Великобритании, что Москва не стремится к конфронтации с Лондоном или другими странами Европы, но ответит на эскалацию. Об этом заявили РИА Новости в российской дипмиссии. Временный поверенный был приглашен в британский МИД, где ему был заявлен протест в связи с якобы причастностью России к инциденту с БПЛА в аэропорту Лейпцига. Напомню, 5 августа сотрудник аэропорта города обнаружил БПЛА со взрывчаткой в зоне безопасности грузовых авиаперевозок. Германия возложила ответственность на Россию, не приведя этому конкретных доказательств. Москва назвала инцидент наспех состряпанной провокацией. Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии у Германии доказательств, угроз со стороны нашей страны и связал обвинение в адрес Москвы в инциденте с дроном в Лейпциге с тяжелым внутриполитическим положением в ФРГ. Американский самолет-разведчик кружит вдоль западной границы России в районе Пскова. Это следует из полетных данных, которые изучил РИА Новости. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием российской агрессии. Венгрия против ускоренного вступления Украины в Евросоюз. Однако окончательные решения об этом будут принимать венгры на референдуме. Об этом заявила глава венгерского министерства иностранных дел Анита Орбан. Дети и подростки быстрее поддаются вербовке преступников, потому что нередко боятся угроз или верят в возможность избежать уголовной ответственности в силу возраста. Об этом рассказала в интервью РИА Новости уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. При этом она подчеркнула, что важно предпринимать максимум усилий для того, чтобы этому противостоять. Около 5000 объектов в России, посвященных памяти о событиях военных конфликтов, смогут отремонтировать в ближайшее время без проволочек и финансовой нагрузки на местные власти благодаря принятому закону. Об этом сообщила советник президента России Елена Ямпольская. С 1 сентября этого года в силу вступили изменения в федеральный закон об объектах культурного наследия, памятниках истории и культуры народов России. Закон направлен на упрощение порядка проведения ремонта таких объектов, которые увековечивают память о военных конфликтах. Ученые президентской академии разработали интеллектуальную систему ИИ-помощник участкового, который может взять на себя рутинные задачи по подготовке процессуальных документов, сообщили в пресс-службе вуза. Система позволяет загружать разноформатные материалы проверки, заявления, сканы, изображения, аудиодиктовки, распознавать их и формировать готовые проекты процессуальных документов. Переход к промышленной эксплуатации планируется через контролируемые пилоты с участием сотрудников Министерства внутренних дел, юристов-методологов и специалистов по кибербезопасности. Еще больше новостей на канале Макс, Радио Спутник. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Здравствуйте, друзья. Очередной информационный час на «Радио Спутник». В студии Лесу Хабалова, Алексей Осин. Интересные темы. Две в первой части. Ну и затем еще через некоторую паузу три интересных вопроса мы рассмотрим. Начнем с Восточного экономического форума. На пленарном заседании говорил или выступал президент России Владимир Путин и, в частности, коснулся темы взаимоотношений с Соединенными Штатами Америки, сказав, что наша страна за восстановление полноформатных отношений с США. Не только от нас зависит, отметил президент, от американской стороны, разумеется, тоже. Контакты продолжаются. И, как сказал Владимир Владимирович, Дональд Трамп, по его мнению, настроен на позитивную и конструктивную работу. мы по-прежнему в контакте.
3: А вот, еще в связи с этим, простите, Алексей, очень хочется добавить отдельно Владимир Владимирович с такой особой теплотой отозвался о Стивене Сигале, об актере, и назвал его лучшим посланцем мира. Очень хочется разобрать все эти сигналы, все эти заявления вместе с нашим экспертом, который уже с нами на связи, главный научный сотрудник Института США и Канады Российской Академии Наук, доктор экономических наук Владимир Васильев. Владимир Сергеевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте, день добрый вам и нашим слушателям.
2: Здравствуйте.
3: Расскажите, пожалуйста, что, по-вашему, значит полноформатное восстановление отношений в понимании Владимира Владимировича? Ну, вроде бы, да, все так понятно, объективно, но если посмотреть вглубь этой истории, то, может быть, можно что-то отдельно отметить.
2: Парохода все равно не ходят, а самолеты не летают. Пока.
4: Ну, вы знаете, я бы сказал так, география имеет значение, размер имеет значение. Вот, судя по всему, в общем-то, когда глава государства прибывает в восточные наши земли, в данном случае Индо-Тихоокеанский регион, то мы настраиваемся на позитивный лад. В данном случае я считаю, что Владивосток, Приморский край, а год назад это был Анкоридж в Аляске, которая сопровождалась, ну, примерно такой же риторикой. То есть, видно, в географии имеет значение. Когда мы прибываем в западном уже, как говорится, вот в западных, вот к западу от Уральских гор, то тут, понимаете, радужное настроение сменяется, возможно, не очень такими радужными перспективами. Вы знаете, ну, собственно говоря, все, что было заявлено, это, в общем-то, подтверждение нашей позиции, которая была выражена в Анкоридже. Это совершенно очевидно. Американцы, как говорится, устами Рубио заявили о том, что это пройденный этап, перевернутая страница. Ну, вот, судя по всему, после визита вроде бы, как говорится, ну, кто что называется, учитывая, так сказать, вот, так сказать, морскую ситуацию, рыбка стала клевать. То есть, насколько я понимаю, администрация ничего ведь, собственно говоря, не выдвинула. Никаких новых предложений они не поступили. Это мы знаем из сообщений и Ушакова заявления, и заявления Сергея Викторовича Лаврова. Ну вот, по всей видимости, понимаете, в отсутствии этих новых инициатив наша дипломатия, в том числе наш президент, решили, что, в общем-то, пора вернуться, что называется, к тем соглашениям, которые были, в общем-то, уже согласованы. Я единственное хочу сказать, что, в общем, мы должны исходить из того, что сейчас в Америке имеет место очень серьезная вот эта предвыборная кампания, она уже началась, связанная с промежуточными выборами, которые будут 3 ноября. 3 ноября может решиться судьба администрации. В том плане, если республиканцы потеряют контроль над Палатой представителей и еще, не дай бог, над, в данном случае, Сенатом, ну, тогда пиши пропало. В Америке есть такая точка зрения, или, вернее, такое представление, и тогда администрация становится хромой уткой. 8 лет назад Трамп уже пошел по этому пути, а дело все в том, что за это время тогда ему демократы объявили импичмент, а сейчас, в общем, я, по-моему, по моим представлениям, они стали еще более кровожадными. Они готовы, что называется, вообще даже растерзать всю администрацию. Только попади вот в руки им Палата представителей. Ну и в этом плане, понимаете, сегодня уже можно прямо сказать, что идет подготовка или началась подготовка к встрече президентов, которая вот обсуждалась, в общем, сейчас уже ясно, это были вопросы, которые вел директор ЦРУ, и уже поговорили о том, что возможно, кстати сказать, на встрече глав АСЕАН, может быть, еще в каком-то другом формате, до выборов в Америке, она состоится. И вот этот вопрос надо учитывать, потому что сейчас, 24 сентября, Трамп встречается с Си Цзиньпинем. Насколько я понимаю, он делал какие-то экивоки, что он не прочь встретиться и с Ким Чен Ыном. И в данном случае, я думаю, что сегодня на повестке дня стоит и эта встреча. В данном случае Трампу надо показать, что он такой мировой лидер. Понимаете, с ним все считаются. Ну и то, что он говорит с утра до вечера. А у меня со всеми хорошие отношения.
2: А Владимир Владимирович, делая вот эти заявления, он в преддверии выборов, как играет. Он помогает Трампу, наоборот, его притапливает и так далее. Помните, ведь он говорил, что мы, нам бы лучше, если бы Байдена выбрали, когда, значит, было... Вот, а в данном случае это за кого вот это все?
4: Ну, вот это и есть, как говорится, знаете ли, можно сказать... Ну, в определенного рода, я бы сказал, политическая игра. Можно ее назвать игры в кости. Можно, как говорится, выиграть, а может быть и не совсем. Кстати сказать, с Байденом так, в общем, дело и не пошло. Вот. Хотя, может быть, там был продлен этот тогда договор СНВ-3, но, в принципе, все, как говорится, отношения, даже, я бы сказал, не на то, что на минорной ноте, а на состоянии по существу горячей войны между нашими странами, учитывая безоговорочную поддержку Байдена или администрации Байдена Украины. И, в общем-то, разговор о нанесении России стратегического поражения из уст и Байдена, ну и ближайшего его, так сказать, окружение ближайших ответственных лиц администрации Байдена. Поэтому давайте здесь, в общем-то, будем вот как бы исходить из того, что вот эта политическая конъюнктура сегодня предвыборная, она имеет значение. И многое, что определяется именно вот такими вот для Трампа, я еще раз говорю, важно показать этот момент. Это уже было на протяжении, еще раз говорю, полутора лет и даже больше российско-американских отношений. Было и Анкоридж, но было и, в общем-то, разговоры и даже официальные заявления о том, что как-то этот дух Анкориджа куда-то там пока удалился.
2: Ну там 4 километра, может, он доносится все-таки?
4: Да, я думаю, что...
2: Через Берингов пролив.
4: Да, вот получается, что он сначала думали, что он испарился, но вот он опять материализовался.
2: А вот извините, что прерываю, если так смотреть, то Владимир Владимирович делает некие реверансы уже не в первый раз в сторону Дональда Трампа, говорит, что тот за восстановление отношений, тот на позитивной волне, на конструктивной, да, я так вот уточню. А вот с европейцами, по поводу европейцев, Владимир Владимирович ничего подобного не говорит. Ну так, мы, дескать, готовы к переговорам, но, в общем, там особо и не с кем. Вот где-то такой тон. А почему разные такие, вот как считаете?
4: Это сложилось уже давно, это сложилось как раз после Анкориджа, и сегодня есть все основания говорить, что эти европейские или западноевропейские союзники внесли решающий вклад, что мы заговорили о том, что, в общем, Америка отходит или нарушает, или забыла эти договоренности. Сегодня эти восточные, так сказать, вернее, европейские союзники никуда не ушли. Более того, они сегодня еще более такие злые, более агрессивные, вот, и тоже готовы, что называется, там, я уж не знаю, как говорится, ввести даже дело к тому, чтобы, в общем-то, резко обострить отношения с Россией. Достаточно вот посмотреть сейчас то, что происходит в российско-германских отношениях, все эти там Лейпциги и так далее и тому подобное. Ну, в общем, да, Трамп, я еще раз хочу сказать, что Трамп также непредсказуем, как, насколько я понимаю, тихоокеанская погода, на, в общем-то, в нашем Приморском крае и даже где-то на Камчатке, мне тут недавно говорили, погода очень резко меняется. Вот это тоже надо понимать на сегодняшний день. Ну вот на сегодняшний день светит ясно. Или, как говорится, есть надежда на радужные перспективы.
3: Владимир Сергеевич, еще один вопросик вам успеваем задать. Хочется услышать очень ваше мнение. Как вы думаете, какие практические шаги могли бы стать первыми, возможно, в разморозке вот этих отношений, ну или восстановлении отношений с США?
4: Это было заявлено год назад в Анкоридже, и нам было сказано так, знаете, Украина, Украина, и что за там еще, давайте развивать двухсторонние отношения. И двухсторонние отношения, понятно, давайте восстановим авиационное сообщение, давайте наладим нормальную работу дипломатических ведомств, будем усиливать. Почему возник сразу проблема Сигала? Она возникла как человеческие отношения, понимаете, давайте больше человеческих контактов, ну, между людьми, между организациями.
2: Хоккей сыграем, да?
4: Да, парламентарии, ученые, в общем, то, что иногда называется там научная дипломатия. Вот давайте, как говорится, в этом направлении действовать. И вот здесь я вам должен сказать, что сегодня дело не только в европейских союзниках, но и в самой администрации. Вот примерно с этими идеями несколько дней назад в Северной Каролине, так сказать, выступил наш министр финансов Сергей
2: Силуанов.
4: Ну и что он получил? Он тут же получил по голове от Бессета, так сказать. Нет-нет, это, знаете, давайте сначала Украина, а потом все остальное. И вот тут я вам должен сказать, что сегодня, так сказать, у Трампа есть не только, как говорится, что называется, противники в Европе, которые ждут, не дождутся, пока он потеряет контроль республиканцы над палатой, над Конгрессом США, но еще ястребы его администрации.
2: Ну и в самих Соединенных Штатах, да. Спасибо, к сожалению, времени не так много, Владимир Сергеевич. Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады Российской Академии Наук, доктор экономических наук, был в эфире «Радио Спутник».

0: Полнейший игнор по поводу Восточного экономического форума демонстрируют Париж и Брюссель. Беседуем об этом с Еленой Караевой. Хотел сказать, что московский голос с французским прононсом. Но уж я не знаю, где сейчас Лен. Лен, привет.
1: Я в Москве.
0: А, в Москве, да, все нормально.
1: Конечно.
0: Отлично.
1: Конечно.
0: Отлично.
1: Коллеги, здравствуйте, привет.
0: Привет, Лен.
1: Да, и слушатели.
0: Что же это нас так, да, доктор, меня все игнорируют, следующий, вот этот, помнишь, как старый анекдот. А нам вообще есть дело до того, игнорируют они нас или нет?
1: Но это на самом деле это важно, потому что все экономическое соперничество переносится из европейского субконтинента, как бы там, так сказать, там Запад из себя не корчил, значит, они не такие, в регион Азиатско-Тихоокеанский. Там за следующие 4 года все экономисты, они абсолютно единогласно прогнозируют рост до 70% общего ВВП тех стран, которые туда входят. То есть и мы тоже. Я хочу сказать, что и Франция тоже, понимаете? Потому что у Франции, например, есть Новая Каледония. Она как раз там, да? Она как раз там. А вообще делать вид, что не происходит такое важнейшее событие, это, конечно, чудовищная ограниченность, глупость, французская спесь. Как угодно это можно сказать. Мы можем очень по-разному относиться, например, к группе, значит, к семерке, но когда она проходила, встреча проходила во Франции, вообще в любой европейской стране, мы ее освещали, если ты помнишь, Леша, мы,
0: конечно,
1: об этом говорили, да, исправно и регулярно. Почему? Потому что нас слушают люди, потому что эти люди должны принимать решения, потому что те, значит, постулаты, которые вырабатываются, те коммюнике, которые принимаются и подписываются, они имеют значение для жизни очень многих миллионов людей. Делать вид, что сейчас ничего не происходит, значит, во Владивостоке, ну, по меньшей мере, фантастическая, упоротая, демонстративная русофобия.
0: А там прям вот вообще так... ничего нет, или хоть что-то
1: вообще
0: все-таки напишут?
1: Ноль.
0: Ну, может, там где-нибудь между погодой и спортом, и шарадами,
1: да нет,
0: и ребусами.
1: Нет, во Франции все как бы по-картезиански, там если есть международная повестка, то она отражается. Если ее нет, ее не, так сказать, ее даже не обсуждают. Да, конечно, в каких-то телешоу, если бы была затронута хоть какая-то европоцентричная тема, наверное, об этом сказали. Но вообще, конечно, подобная близорукость, она граничит даже с не то, что не профессионализмом. Это, в общем, такая поправимая история. А она граничит с абсолютно тупой, упоротой, упорной идеологической русофобией. То есть мы про Россию никогда не будем говорить, если происходит что-то, что Россию, так сказать, ну, красят или в выгодном свете представляет, или то, что Россия абсолютно не в изоляции международной, о чем бесконечно кричит Макрон. Но на самом деле 80 стран, которые присутствовали, 80 стран, вообще там присутствовали самые важные экономические игроки будущего, не сотрудничать с ними, не говорить с ними, делать вид, что этого не происходит, это какая-то абсолютно феерическая, я даже думаю, это не тупость, это уже даже шизофрения, как и было сказано.
0: Ну, там все-таки 3 из 4 крупнейших экономик мира, ну, помимо Соединенных Штатов.
1: Да,
0: там лидеры больше... Китая и Индии, страны, которые половину земного... Как это можно обойти вниманием? Ну, хорошо, ну вот про Путина бы не говорили. Но что там Си встречался с Нарендрой Моди, что-то они обсуждали. Нет, тоже ничего?
1: Нет. Дело в том, что, значит, про Китай, значит, в Европе говорить сейчас очень больно и неприятно. Они же попытались наложить экономические санкции, Брюссель.
0: Ага.
1: У них ничего не вышло. Абсолютно ничего не вышло. И, собственно, китайцы даже не почувствовали. Они просто, ну, вежливо улыбнулись и сказали, что вам же будет хуже. И действительно, Европе мгновенно стало хуже. И действительно, европейский валовый продукт пошел немедленно в падение. То есть он четко, значит, показал дорогу на юг. И Европа была вынуждена отказаться отказаться от подобных историй. Европа сейчас, вообще для сравнения, Европа сейчас живет в ситуации, когда у нее есть свыше 2500 торговых ограничений. Это нужно понимать. А Европа, которая раньше хвасталась тем, что она такая продвинутая, такая, значит, наукоемкая, такая вся из себя изобретательная, топ-30 технологических компаний, лидеров рынка, из них всего 3 европейских. То есть в Европе не происходит ни с экономической, ни с точки зрения изобретений и внедрения научных разработок ничего. В Европе сейчас готовятся к грабежу, значит, к заморозке и к изъятию, соответственно, банковских накоплений, банковских вкладов. В Европе готовятся к очень холодной зиме и связано, значит, соответственно, с температурой ограничений в потреблении энергии. В Европе готовится к взрыву вновь цен на продовольствие, потому что неурожай прошел по самым, как бы так сказать, важным сельхозпроизводителям, это Италия, Испания и, соответственно, Греция, и там все очень плохо просто со сбором каких-то элементарных абсолютно овощей, не говоря уже о зерновых, которые погибли, и уж про скот я не говорю, сколько будет стоить мясо. Поэтому в Европе все в этом смысле чрезвычайно траурно и плохо. Конечно, когда они смотрят, как российский лидер встречается с основными экономическими игроками мира, ну, конечно, их душит жаба, зависть, и, конечно, они начинают немедленно кричать от боли, обвиняя нас во всех смертных грехах, или замалчивая то, где мы традиционно сильны, то есть налаживание экономических связей с Востоком.
2: Ну, то есть можно смело говорить о том, что они нам действительно завидуют всем подписанным контрактам, всем успехам в условиях санкций, которые сейчас происходят. И можно даже, как вы думаете, Лена, можно ли говорить о том, что молчание — это признание собственной несостоятельности в данном случае? Потому что раньше они хотя бы как-то пытались что-то говорить, как-то пытались поспорить, а сейчас они просто игнорируют.
1: Вы знаете что, Элису, я думаю, что они не в состоянии, они такие тупые, что даже собственную тупость признать не могут, потому что для этого требуется некий рефлексивный аппарат, ну, люди должны как-то адекватно более или менее оценивать реальность, политики должны понимать, значит, в какой, как сказать, в каком мире они сейчас живут, какой экономикой они управляют, этого ничего нет. Они молчат, потому что, ну, как двоечнику им сказать нечего, все мы учили в школе, мы все помним, когда, значит, двоечник тупо смотрит в пол, и он не знает, что сказать учителям. Мы точно так же помним, мы все родители, мы помним, когда наш маленький ребенок, если разбивал вазу, он стоял и молчал, потому что он не понимал, он не видел связи между тем, что он толкнет, значит, так сказать, там, стеклянный какой-то, стеклянный предмет интерьера, и то, что он, этот предмет упал. Поэтому здесь ровно та же ситуация. И это... К сожалению, да, это, к сожалению, деградация элит, это, к сожалению, то, что называется, пусть и красивым словом назначает, в общем, на самом деле, очень мрачную ситуацию, декаданс, это означает, что Европа возвращается в самую мрачную свою эпоху, это нацизм, но нацизм средневековый, когда отступников... если и когда они появлялись и высказывались противоположным мейнстриму образом, просто сжигали на кострах. Ну, а теперь их, видимо, будут отменять.
0: Тут, я надеюсь, так без аутодафе обойдется. У меня короткий вопрос, и, Лена, осталась минутка, короткий ответ. Я чуть-чуть, так сказать, съехал, да, переместился с Дальнего Востока в Бишкек немного, поэтому вот спрашиваю, чтобы себя самого поправить. А про саммит ШОС спрашивают, то есть писали...
1: Практически нет.
0: То же самое, да? То есть я не ошибся?
1: Нет, ты не ошибся, потому что все, что происходит за пределами их очень узкого лба, их очень узкого сознания и их дефицита, значит, так сказать, нейронных связей, они не воспринимают. Ну, вбито в голову. Но это еще персонажи из Салтыкова-Щедрина, там, Органчик и так далее. У них есть одна повесточка, одна тема музыкальная. И вперед, так сказать, из песней о том, что Россия такая-сякая.
0: Зло,
1: Россия,
0: да, такая-сякая. Понятно. Так, ах, мой милый Август. Путин, у них такая штука была. Спасибо, Елена Караева, наш московский голос с французским прононсом, Лесо Хабалова, Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.

0: Компания по вакцинации против гриппа. Контекст. В России стартовали мероприятия, направленные на массовые прививки населения. В Роспотребнадзоре заявляют, что вакцинация против гриппа – самый надежный способ профилактики заболевания. Вакцины начали поступать в регионы страны. В предстоящем сезоне планируется привить до 60% населения. Среди граждан, входящих в группы риска, охват вакцинацией должен составить не менее 75%. Прививка от гриппа включена в национальный календарь профилактических прививок. Бесплатно ее проводят для целого ряда категорий граждан. К группам риска относятся дети с 6 месяцев, учащиеся старших классов и студенты, люди старше 60 лет и лица с хроническими заболеваниями. В нашей стране преимущественно используются инактивированные вакцины отечественного производства. Они не могут вызвать заболевания, так как не содержат живого вируса. Состав препаратов полностью обновлен в соответствии с рекомендациями ВОЗ. Оптимальными сроками вакцинации считаются сентябрь и октябрь. Иммунитет должен сформироваться до начала сезонного подъема заболеваемости. Обычно он приходится на ноябрь-декабрь. Впрочем, прививаться можно и позже, пока вирус циркулирует и не потерял своей силы. Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на Рутьюб. Смотрите, подписывайтесь. В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелом из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник».
1: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
2: А где тут бродит жираф на озере Чад?
1: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
0: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Организация Объединенных Наций фактически избегает прямого осуждения Киева за удары по мирным жителям, ограничиваясь обезличенными заявлениями. Об этом рассказала

0: На Восточном экономическом форуме подписано соглашение на общую сумму свыше 6 триллионов рублей, заявил вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Труднев. Он добавил, что Владимир Путин назвал проведение Восточного экономического форума четким и организованным. Россия на авиасалоне в Египте впервые покажет стелс-беспилотники для истребителей пятого поколения Су-57М, сообщили в пресс-службе Ростеха. Ранее госкорпорации уведомили, что на выставке в Египте истребитель впервые будет показан с принципиально новым вооружением. Международный авиационный космический салон пройдет в Египте с 8 по 10 сентября. Единую российскую экспозицию организует Рособоронэкспорт. Россияне на 1 сентября чаще остальных выбирали розы, хризантемы и альстромерии, выяснили для РИА Новости аналитики сервиса доставки. Самым популярным букетом стал букет из 15 разноцветных роз, а самым дорогим – букет из 51 синей розы и букет из 101 белой роз. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Место встречи – Владивосток. Радио «Спутник» на Восточном экономическом форуме 2026.
2: Восточный экономический форум продолжается. Продолжается серия наших больших и интересных интервью в студии «Радио Спутник». Александр Кузьмак у нас в гостях. Николай Вавилов, российский китаевед, публицист, политолог, общественный деятель, директор Института развития коммуникаций, исследования Китая, стран Азии, Африки, Латинской Америки.
3: Здорово, это вы говорили, Александр. Да. Я вас приветствую. Приветствую всех наших слушателей, зрителей и всех-всех-всех. Призываю подписываться на «Спутник» в наших соцсетях и на «Китай Вавилов».
2: Да, я подписываю.
3: Тоже в наш слово.
2: Супер.
3: Да. Спасибо.
2: Поэтому все мои вопросы, они в определенной степени пропущены через меня самого. Мне это очень интересно.
3: Прекрасно.
2: Много, естественно, слушал ваши слова по поводу Китая, ваши комментарии. И хотел бы вот с чего начать. Роль Китая, вообще с такого общего вопроса, в мировой экономике по-разному разными экономистами, политологами, общественными и государственными деятелями оценивается даже сейчас. Что я имею в виду? Кто-то говорит, что Китай — это наше все, так сказать, на ближайшие там много-много лет. Китай — лидер, первая экономика мира и так далее, и так далее. И что если кто и зависит от кого, то это все зависят от Китая, от его решений, от его макроэкономических действий и так далее. С другой стороны, видя, как вы видите, как человек, занимающийся предметно Китаем, что происходит внутри Китая с его экономикой, с его зависимостями от остального мира, я хотел бы вот вас об этом спросить. Насколько Китай сам по себе в этом смысле, насколько здесь есть двузначность, то есть такая многозначность, насколько он уязвим в этом смысле, зачем ему сотрудничество и в БРИКС, и с Россией, и даже США?
3: Да, Александр, значит, дискуссия на самом деле уже для тех, кто вовлечен вот в российско-китайскую повестку, Китай — это будущее или это Китай не будущее, ее уже нет. Вы пользуетесь китайским телефоном, вы передвигаетесь на китайском электромобиле, гибриде или даже бензиновом автомобиле, вы пользуетесь, вы не подозреваете даже, но такие корпорации, там, монстры, как Ростелеком, иные компании, они тоже перешли на ИКТ-оборудование китайское, и даже наше частично и продукция двойного назначения уже серьезно. То есть индекс китайского, значит, вовлечения китайской промышленности в российскую, я думаю, что ну, до половины в ряде отраслей, а в каких-то это почти 100%, и это не очень благоприятно для нас ситуация, потому что мы импортозамещаем. То есть речь идет о том, что мы уже давно, плотно, не говоря о нефти, газе, калийных и прочих удобрениях, лес, платина, олово, никель, да черта в ступе, все. Все мы уже в Китай везем, и вопроса-то нет, на самом деле, это вопрос вчерашний, мы в Китае, или, а следующие 10 лет мы в Китае или нет. Вопрос насущный, который надо решать, как нам максимизировать КПД российско-китайского взаимодействия. Как нам во всей вот этой вот мощном цунами взаимоотношений, и мы видим, что это все развивается, особенно на Дальнем Востоке и так далее, как нам усилить, вот если там говорить языком добычи, переработки, вот, ну, извлечения руды, значит, непосредственно, да, из, значит, концентрата, из этого вот огромного массива взаимодействия, чтобы на нашей стороне больше оказалось все-таки, да, прибыли и так далее, как

0: и носить китайские производства сюда, потому что, ну, и как создавать наши производства там, казалось бы, да, вот и, ну, я, значит, великая, мощная, именно пионер, и во многом до сих пор это лидер, чемпион российско-китайского взаимодействия компания «Роснефть». Это очень мощный игрок, который продает огромное количество нефти, курирует ряд целых крупнейших продукций, завод и так далее, решил создать НПЗ в Китае в 2010 году, значит, Тензине. Но до сих пор он не создан. Это не то, чтобы камень в огород, а ни одна российская компания не может похвастаться, что у нее на территории Китая реализована какая-то продукция с добавленной стоимостью. Хотя в Индии тоже Роснефть создала НПЗ, владеет там и часть дизеля.
1: Это потому что Китай так себя ведет?
0: Китайская позиция, вы должны вообще понять Китай, когда вы работаете с ним. Его задача не деньги, его задача не отхватить кусок уссурийской, не дай бог, там какой-то тайги, о чем разные, значит, помышляют деятели прошлых там десятилетий, там даже столетия, я бы даже сказал, прошлого и так далее. Да? Это совершенно другая задача. Задача Китая – это устойчивое социальное, экономическое развитие собственного населения. Оно огромное, его надо трудоустраивать. Один из ключевых показателей китайского правительства – это трудоустройство 10 плюс миллионов человек ежегодно. То есть вопрос выноса завода или создания чужого предприятия, когда бы сверхприбыль бы или прибыль бы уходила бы куда-то за рубеж, это для Китая, скажем так, это вопрос социальной стабильности. А что скажут китайские рабочие, пролетариат? Да? 340-400 миллионов человек до сих пор, это Китай, самое страна с большим, самое трудо, значит, вот именно в промышленности занятым населением. Протекционизм. Почему до сих пор Ростех, который заявил 2 года назад о выносе, опять же, чтобы никто не подумал, что тут Роснефть решил поругать, значит, да, Ростех заявил, что мы поставим в Красноярске или в Новосибирске в полностью автоматизированный завод электромобилей. Нету пока, да, и так далее и тому подобное. То есть здесь надо думать вот над этим. То есть первая фаза, значит, взаимодействия, когда мы в Китай входим, не ходим, мы вошли в него. Китай крупнейшая экономика в Евразии точно, в мире спорит с Соединенными Штатами и так далее и тому подобное, и курс на то, что она будет дальше занимать и больше свою промышленную продукцию расширять и так далее, это уже очевидно. А нам дальше надо думать, как в этой паре нам, значит, быть главным китайским партнером, да, потому что у него партнеров есть другие крупные игроки. 300-миллионная Индонезия, значит, там, Саудовская Аравия гигантская, Бразилия, там, да, выше 100 миллионов населения, там, скоро будет 200, Пакистан 200 миллионов, и так далее. Вот, это первый вопрос. То есть второй момент, который мы видим, китайское взаимодействие с нами, оно носит экологичный, неагрессивный, очень важно подчеркнуть, характер. И это не потому, что китайцы неагрессивные, они вполне себе нетравоядные ребята, которые поставили себе цель глобального доминирования на экономических рынках. Они понимают, что с Россией надо вести себя деликатно, чтобы она была другом Китая. Потому что в глобальной игре... Да, вы задали второй вопрос по поводу самой зависимости Китая от... Да. Внешних рынков. Это есть история. Это очень трудный такая и большой болезненный вопрос для Китая, потому что позиция Си Цзиньпина — это не встраиваться в западные рынки, а захватывать их. И в этом была ключевая как раз коллизия последних 10-15 лет противостояния различных политических групп внутри Китая. Потому что они хотели встраиваться мирным путем. Нет, Си Цзиньпин сказал, мы будем строить авианосцы, мы построим мощный флот, мы будем идти в Африку, мы построим один пояс, один путь. Это беспрецедентная инициатива. И мы будем воевать за внешние рынки. Но пока США проигрывает эту войну, пока Европа проигрывает эту войну, потому что на китайские электромобили это отнюдь не по безвыходности мы берем. Второй, номер два по покупке китайских электромобилей. Кто? Великобритания. Номер три, Бельгия. Они уже там вытесняют местные бренды.
1: Германия тоже.
0: Германия, да. Все там идет разрушение Volkswagen, сокращение рабочих мест. Приходят туда китайцы. Они агрессивно захватывают эти рынки. Они ничего им не могут противопоставить, потому что утрачена производственная культура. Утрачена корпоративная культура. То есть китайцы сосредоточат в себе вот этот вот огромный комплекс, некую формулу успешного мирового экономического лидера. Суперобразование, техническое в первую очередь, супертехнические науки фундаментальные. Это лидер. Мы видим, в космос запускают, значит, и так далее. Новые материалы, которые способны революцию в строительстве не только там где-то в ширпотребе произвести и так далее. Второе, суперорганизация на уровне сращивания корпоративного партийно-государственного аппарата. То есть вот это все создает возможности, то, что они все-таки выясняют. Да, им будут давать бой. И этот бой будет в конечном счете вылиться в геополитическое противостояние. Тайвань, Южно-Китайское, Восточно-Китайское море. Это серьезнейший вызов. Но, если вы знаете хорошо китайцев, вы знаете, что они готовятся к бою заранее и побеждают всегда заранее. В самом бою уже они вступают в него только когда они поняли, что они... Почему, говорят, на Тайвань до сих пор не вторглись? Ну, то есть наша правильная формулировка, не вернули в родную гавань и так далее. Потому что они ждут 100% попадания. 100%. И они к этому готовятся. Какие результаты пошлин Трампа? Как было страшно, мы сейчас вас тут всех их обрубим. А представьте, президент США, при всей его великой, знаете, хоть повторить Жириновского, великая армия, великий флот, великая разведка, там 65 этих разведок, там у каждого, от Минфина, там, значит, до Минэнерго, у них там разведки свои есть. Все просчитались. Никто не знал, что Китай, заранее зная, что Трамп может победить, подготовил все цепочки поставок, перестроил их так, что все идет через Южную Корею, Мексику, Бразилию, Перу и так далее. Кроме того, что эти поставки не остановились, Китай сделал бенефициарами этой торговли весь мир. Его, по сути дела, сделал бенефициарами эти политические элиты всех этих третьих стран. То есть Трамп почистую проиграл Китай. В Иране проиграл, в торговой войне проиграл. Ну, я вижу такую тенденцию, как любой аналитик вам скажет, если раз, два, три битвы проиграны, то и четвертая битва за ограничение великого китайского экспорта, он тоже проиграет.
1: Тогда получается, исходя, ну, как бы, да, прямым образом продолжая вашу логику, что у России положение, ну, скажем так, в каком-то смысле эксклюзивное относительно Китая.
0: Это не в каком-то смысле, оно абсолютно эксклюзивное. Я, поскольку раскрою ваш термин, есть нюанс. Да, действительно, протекционистская политика у Китая. Мы не, значит, вывозим производство ни в Турции, почти не в Индии, хотя есть там китайские индийцы пытаются, значит, автомобилепроизводители пытаются принести. Все-таки мы достигли определенных преференций, когда часть китайского промышленного потенциала все-таки присутствует негласно, обычно не будем сейчас бренда называть, но даже и цифры, и присутствие масштабов, китайцы уже помогают здесь производить. Да, их инженеры, они на определенных станциях, значит, промышленных мощностях автомобильных, в том числе, наладили производство. Мы эксклюзивная страна, в которой разрешил Китай единственную поставку собственных микрочипов, чего ни для кого не делал Лонгсом. Не исключаю, что и всякие суперкомпьютеры — это будущее и так далее. И боюсь военные тайны все раскрыть. Очень опасно. Но, скажем так, сферы такие очень высокотехнологичные. Китайцы там сотрудничают с нами.
1: А тогда вопрос, Николай Николаевич, тогда вопрос. Это означает, что Китай от нас тоже что-то получает? Получает такое, что дает ему возможность...
0: Да, я сейчас скажу, и все опять, значит, посмеются, да, получают дружбу. Это очень дорого стоит.
1: Что есть дружба?
0: Дружба с Россией. Вообще не воевать с Россией — это бесценно.
1: А, вот.
0: Это бесценно.
1: Безопасность.
0: Да, получают безопасность. Первое, они получают безопасность на протяжении 4200 километров своих границ. А успех победы всегда зависит от концентрации. Если вы собрались направлять свои все удары на Тайвань, а Тайвань — это только на карте маленький остров, это одна из крупнейших армий мира, сопоставимых с Сахалом, например, да? Угу. Ну, или там нынешняя действующая украинская армия, да, не к ночи упомянутая, или не к утру, как там по Москве, то это очень мощная армия. Если они хотят победить, им нужно по всему периметру границ абсолютно уверенность, что никакого передислокации войск или так далее не понадобится. И у китайского руководства, а это Стариковского, всегда славится стратегичностью и долгосрочным планированием. А на его уровне долгосрочного планирования Китай рассматривает Россию как долгосрочного друга. Именно поэтому новые шахты базировали межконтинентальных баллистических ракет находятся в Синьцзяне. На моменте их старт их легче всего сбить, это граница с Россией. То есть мы по сути дела, гарантируем и возможность нанесения Китаем ответного удара по США. Мы гарант такой истории. Причем наши возможности расширения нашей гарантии и возможности, я намекну на что, я же все-таки китаец-публицист, намекну, что ракеты, например, могут полететь кратчайшим путем через Северный океан в США. И это мы можем предложить, например, Китаю, да? Значит, второй момент, который неочевидный, расширение потока, такая дорога жизни была во время Великой Отечественной войны между Ленинградом и основной частью, мы можем дать такую дорогу жизни в виде Северно-морской, раз. Транссибирская магистраль, сейчас начали обсуждать Иртыш-Обь с выходом на Мурманск.
1: А это думаю, товары в Европу?
0: Товары в Европу, да. Критики скажут, значит, диванные аналитики, кухонные эксперты, они скажут, ну это же совсем маленький поток. В Китае 15 миллиардов тонн общий товарооборот, грузооборот его портов, а мы можем только сейчас, ну, РЖД рапортовал очередной успех, 115 миллионов тонн, но, есть очень важное но, имея такую дорогу жизни, ни один западный партнер Китаю не может сказать, что а мы вас полностью вот так вот удушим, и успехи невероятные.
1: И она неуязвима.
0: Неуязвима, успехи невероятные. То есть при Си Цзиньпине количество поездов, которые шли через Россию в Европу, увеличилось, внимание, в 1000 раз. В 1000! То есть приход Цзиньтао, которого, помните, вывели со съезда под белые рученьки, может быть, его вели в туалет, но есть такие тоже эксперты, они так считают. При нем было всего 10 пар поездов. Сейчас 20 тысяч пар поездов. Это не предел. Мы должны выйти вовсе не на такие порядки, обращаю внимание, суммы. Должно быть 200 тысяч. Должно быть в финале нашего большого строительства, это может 2 миллиона пар поездов. То есть эти территории они приобретут, и Средняя Азия колоссальная.
1: Почему? А это ведь и наша инфраструктура внутри страны, да, это
0: инфраструктура,
1: развитие.
0: Инфраструктура — это дальше, это новая жизнь для таких городов, для тех, вот Тюмень, да, ну вы знаете только про нефть, что Тюмень. А если вот путь из внутренних районов через Синьцзян, через Обь пойдет, значит, соответственно, через Тюмень, Тюмень-Сингапур.
1: Николай Николаевич, еще один геополитический вопрос хочется задать. Да. А многократные встречи президента России и Си Цзиньпина, а это рекордные показатели,
0: да среди, для всего мира,
1: для всего мира.
0: Даже организм играет.
1: И в ту, и в другую сторону. Да. А когда они стали происходить регулярно, и когда на одной из встреч эти великие кадры обошли весь мир, когда Си Цзиньпин говорит, мы начинаем, я сейчас точно не процитирую.
0: Да вот это Примитное, которых не было 100 лет.
1: Получается, что вот это вот стратегическое планирование России и Китая, в какой-то момент все эти решения были приняты, и сейчас мы видим просто процесс их воплощения.
0: Я видел интервью Владимира Путина, когда еще был кандидатом, да, даже на пост премьер-министра, это, по-моему, 99-й год, он уже тогда упомянул взаимодействие по линии Китая, что Китай стремится к... Я полностью там, конечно, не приведу, но я просто, когда его увидел сильно позже, естественно, я бы увидел там году в 15-м, по-моему, или в 17-м, я уже тогда понял, что, ну, стратегия у нашего лидера была уже тогда, но она не односторонняя, потому что Дзен Цзиминь, который в этом году 100 лет, и вся компартия вспомнила про этот юбилей, естественно, при ком заключался договор о дружбе и добрососедстве в 2001 году, у них тоже была уже вот это вот движение к созданию вот этого нового полюса мирового. И первым шагом для создания этого полюса хотя бы решение противоречия. Граница, делимитация полная. Они все, китайские границы далеко не везде делимитированы. Начиная от Южно-Китайского моря, заканчивая Индией. До сих пор там вопросы. Вьетнам, все это остальное. Очень много вопросов. Наша граница и казахская самая стабильная сейчас вообще в Китае. Судя по каким границам там Канады, США, да, соответственно, по родненьким твитам Трампа, мы понимаем, что это самая протяженная и стабильная граница вообще где бы то ни было. То есть стратегия была спланирована сильно до. Она лежит на поверхности, и она, кстати говоря, касается того, что если мы создаем новый полюс мира, а не меньше, не больше, об этом идет речь, и в этом полюсе мира должна происходить внутренняя торговля, неуязвимая и невлияемая со стороны морских держав. Пока что они контролируют море.
1: Назовем это макрорегион?
0: Наш союз, макрорегион, да, наш этот большая двойка, потому что, ну, мы с конкуренцией между, казалось бы, Россия гораздо меньше США в десятки раз по экономике, в 20 раз меньше по экономике, 15. Соответственно, какой может быть большая двойка между Россией и Китаем? Тем не менее, она создается. Не обязательно в экономике дело. Даже не по паритету покупать способности, я буду вспоминать. Речь очень... Кроме экономики есть вещи, как вы знаете, вообще в жизни есть вещи дороже денег.
1: Да.
0: Это жизнь, это стабильность, это безопасность и так далее. Мы это даем Китаю, соответственно, и для держав моря смерти подобно появление трафика огромного внутри континента, который они не контролируют. Да, то есть даже если появится тоже пассажирский поезд, там, Пекин-Москва, о чем идет речь, ну, конечно, это будет удар просто по мировой торговле. Она больше физически может не происходить на пространстве моря долларовой торговли, или там, неважно, там, фунта стерлинга, евро и так далее. Соответственно, когда формируется эта большая двойка, все остальные регионы мира, Индия, Европейский Союз, который точно перетрансформируется, Ближний Восток, Иран, который мы видим, ему заблокировали пролив. Как идет иранская нефть? Через Каспий. То есть в рамках этой большой двойки и Восточная Азия присоединяются все остальные игроки. И действительно формируется новый полюс мира. Да, мы меньше Китая, но наша роль не меньше, чем у Китая в формировании этой большой двойки. То есть вот здесь наша роль. Поэтому каждый, условно, там, рубль или юань, реализованный как инвестиция в России, умножайте его с точки зрения безопасности, его стоимость на 10 для Китая. Вот это вот реальность.
1: Такие исторические перспективы. Да. А теперь хотел бы, конечно, про Дальний Восток несколько слов. Вот у нас еще есть примерно 7 минут, а поскольку мы находимся на Восточном экономическом форуме. Из того, о чем вы говорили относительно стратегического положения России и региона Дальнего Востока, я имею в виду регионов Дальнего Востока, в контексте Китая, что мы видим на данный момент времени, что будет происходить в дальнейшем? И про Северный морской путь хочется поговорить.
0: Да.
1: Может быть, и про пролив Лаперуза.
0: Давайте.
1: Может быть, и про что-то
0: еще. Да, и Берингов не забывайте.
1: Да. Вот, вот в связи с этим, здесь насколько это долгосрочные, среднесрочные перспективы, что мы видим? И второй вопрос в нем же, чтобы потом успеть его задать. Это, а не увидим ли мы здесь, об этом же много говорят в других контекстах, некую новую Ялту? То есть условный Трамп или безусловный Трамп придет разговаривать с нами на равных.
0: Да, Александр, смотрите, вы говорим про Ялту, это значит, что у нас происходит, вы в голове держите изменения 80-летней давности или масштаба 100 лет. Но то, что мы видим сейчас в мировой экономике, это перемещение центров производства и вообще, ну, торговли в Азию, а этого 500 лет не было. То есть мы должны говорить, когда всегда мы говорим о каких-то переменах или анализируем, прогнозируем что-либо, мы должны понимать характер сдвига. Это сдвиг столетний или это сдвиг десятилетний, а это сдвиг 500-летний. Понимаете, 500 лет назад Восток был центром всего, И поэтому, значит, а Европа была просто окраиной, да, Чукоткой. А теперь Чукоткой становится наоборот. Да, если последние станут первыми, неожиданно для Дальнего Востока, в том числе мы сейчас к этому придем, происходят такие изменения. Поэтому здесь изменения 500-летние. Ялта, опять же, скажу так вам, что это финализация этих изменений. А мы только, мы еще не начинали ничего менять.
1: Ну, хочется же посмотреть будущее.
0: Значит, Ялта — это финализация переговоров между игроками. Никакой финализации, да, я лично не вижу, хотя все хотят, чтобы вот Ялта, значит, Новая Россия, Китай. Эта игра очень интересна, она будет очень долго длиться. Мы только в самом начале, она только десятилетие еще предыдущее, ближайшее будет формироваться, и только к 40-м годам мы увидим выход на эту Ялту. И, опять же, Ялта — это кто? Это встреча победителя. А я не вижу среди США в победителях этой встречи. Поэтому...
1: А как же так? Вот это вот все уход из регионов.
0: Это есть уход. Это проигрыш. Это проигрыш. То есть Ялта будет уже не с теми США.
1: Ну да.
0: С тем Трампом.
1: Ну, хотя как с региональной державой.
0: Да, региональная держава. То есть мы будем Ялту говорить в 2042-44 году с преемниками Трампа из его, возможно, семьи. Может быть, Мелания доживет, не знаю. А с ней будем говорить, но мы будем говорить уже не на языке силы, а мы будем говорить с ней как с Бразилией, у которой есть, возможно, к тому времени останется выход к Тихому океану, если Калифорнийская республика не объявит независимость. Я сейчас говорю такие вещи, скажу, да ну как? Слушайте, после того, как начались изменения 2022 года, ничто не должно вас удивлять. Все может быть. Гэвин Ньюсом, губернатор Калифорнии, приезжал в Китай, общался с Си Цзиньпином и подписал отдельное соглашение с китайским министерством о сотрудничестве между Калифорнией. Понимаете, с этого все начинается. Маленькими шагами.
1: Это вредитель китайский... просто.
0: Да, ну нет, не вредитель, он просто понимает, что реально происходит, что Калифорния — это без Китая, это несуществующая экономика. На самом деле, это крупнейшая экономика США, 5 триллионов долларов, эквивалентно Индии, но это экономика продолженного Китая. На самом деле, диаспора китайский нам всем руководит, тогда не будем продолжать, значит, эту линию Калифорнии со свой Дальний Восток. У них, значит, свое, значит, побережье, East Coast, да, у нас, значит, West Coast, а у нас, соответственно, свой Дальний Восток. Поэтому вот это изменение. Второе, по поводу Дальнего Востока. Ну, очевидно, жизнь стала другой. Я был в Еврейской автономной области после введения моста в 22-м году. Просто это из депрессивного, спасаемого региона, который было, ну, мало чем похож. Просто там взлет, там, значит, 40% роста ВВП, да, ближайшие годы за короткий пятилетку. И везде по Дальнему Востоку рост в 2 раза выше. Показатели — это все. И приоритация на Восток.
1: Да?
0: Вопрос очень хороший. Тут нужно разъяснить, почему. Потому что каждый регион сейчас в России, тоже и Кузбасс заговорил о своей железной дороге непосредственно в Китае, да, чтобы, ну как, разгрузить. Тува говорит об этом. Путь через Монголию. Значит, Красноярск уже заговорил о своем. Обер, Тыш, опять же, Синьцзян. Не спешите делать выводы. Да, Дальний Восток обязательно развивается, да. Но, опять же, давайте вот ложку дегтя, да. Прекрасный регион, мощный буст. Наконец-то это не то, что мы спасаем, а то, что нас поведет вперед. Реально, меры, вот то, что важно подчеркнуть для нас и слушателей, меры по поддержке Дальнего Востока реально работают. То есть это ипотека, вот эта 2%, Сахалин, специалисты пошли, стройка пошла, гектар пошел. Туры заработали, есть нюансы, но они заработали и так далее. Большой Уссурийский, где сегодня, значит, с Демишиным губернатором он вел дискуссию, мы это все проговаривали, обсуждали и так далее. Все работает, все цветет и так далее. Но, смотрите, есть нюанс. Есть товароприемный туризм, да, гуманитарный сотрудничество. У нас пару минут осталось. Поток в Россию порядка 1-2 миллиона человек. Но в прошлом году, уже после введения безвиза, Дальний Восток посетил всего 200 тысяч туристов. Не надо вложения, чтобы больше приезжали и так далее. Второе. Ну, сколько из крупных компаний китайских построило производство? Пока нет. То есть пока что это драйвер в основном российское государство. Моя позиция немножко, ну, скажем так, она не совпадает прям 100% с позицией согласованных планов 2030 года развития и так далее. Не противоречит, но не совпадает. Почему? Верю в Дальний Восток только как форпост России на Дальнем Востоке, Восточной Азии. Больше верфей типа «Звезды», которая принадлежит Роснефти. Больше космодромов типа «Восточного». Больше железных дорог типа «Обама». Больше инфраструктурных объектов. Больше военных баз. Больше возможностей для проецирования силы. Это вложение. Это не противоречит природе Дальнего Востока, как нашего форпоста. Не зря Владивосток называется Владивостоком, да? Владивостоком и так далее. Да, туристы, это прекрасно. Это замечательно. Но цифры, к сожалению, или, ну, пока что, да, они не говорят о том, что тут больше, чем на Петербург, Байкал и так далее идет туристов. Дальний Восток — это энергетика, Дальний Восток — это транспорт. мы должны сконцентрироваться на этом. Мы не должны распыляться и думать, что, грубо говоря, один из каких-нибудь заповедников или локаций туристических в одной из областей привлечет больше, чем Санкт-Петербург, Иркутск. Или не надо, ну, верить в это. Не надо. Давайте реально смотреть на регион. Больше российских вложений, больше присутствия именно российских туристов, больше наших собственных присутствия государства здесь. Единственное, что может, и единственная доктрина развития Дальнего Востока. Я не думаю, что иностранцы, как за границей, вам поможет. Нет, за границей вам не поможет. Это наш регион, наша земля. Мы должны усиливать здесь собственное присутствие, особые режимы государственного присутствия и так далее. Но, а все остальное, оно приложится. То есть здесь должно быть
1: государство. Я не вижу противоречия, я вижу только усиление позиции.
0: Да, кажется, ну, я думаю, такое, что надо уповать на иностранного инвестора при создании Дальнего Востока. Дальний Восток — это крепость России. На века.
1: Нос корабля.
0: Здесь, да, нос корабля, на века. Это все верно, абсолютно верно. Нос корабля. Орудие головное на нем должно быть установлено и так далее. Это башня, с которой все наши регионы и наша логистика защищается, что мы видим милитаризацию Японии, мы видим милитаризацию вот этого пространства.
1: Николай Николаевич, да, не спасибо. Хочется вас прерывать, время наше закончилось. Да. Огромное спасибо. Спасибо вам, как всегда, такой разговор будет иметь продолжение. Российский китаевед, публицист, политолог, общественный деятель, директор Института развития
0: современного Китая. Пусть будет,
1: пусть будет так. Спасибо. Николай Вавилов, спасибо большое. Оставайтесь на радио
0: «Спутник». Спасибо. Все, Александр, спасибо.
2: Восточный экономический форум 2026. Дальний Восток. Развитие во благо людей. Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
3: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
4: Да.
3: А переоценивали?
4: Вряд ли.
3: Сколько друзей вы потеряли?
4: Не так много.
2: Искусство изящных пикировок.
5: Часто ли ты ошибаешься?
4: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
2: И точных попаданий в цель.
3: Чему главному тебя научили твои дети?
6: Тому, что взрослый человек может расти.
2: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».
7: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
2: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер ФС 77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
8: В Москве 5 вечера, столько же в Кирове и Херсоне. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте. В этом выпуске. Россия отвергает обвинение ФРГ в причастности к инциденту в Лейпциге. Верховный суд вынес окончательное решение по делу бывшего замминистра обороны. Лидера зарубежной страны пригласили на всемирно известный русский балет. Об этих и других темах подробнее далее. Посол России в Дании Владимир Барбин отверг в Министерстве иностранных дел Королевства обвинение ФРГ в адрес России в причастности к инциденту в аэропорту Лейпцига. Об этом сообщили РИА Новости в Дипмиссии. Полиция Лейпцига информировала 5 августа, что сотрудник аэропорта города обнаружил беспилотник со взрывчаткой в зоне безопасности грузовых авиаперевозок. Германия возложила ответственность на Россию, не приведя этому конкретных доказательств. Москва назвала инцидент наспех состряпанной провокацией. Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии в Германии доказательств угроз со стороны нашей страны и связал обвинение в адрес Москвы в инциденте с дроном в Лейпциге с тяжелым внутриполитическим положением в ФРГ. Верховный суд России отказался изменять приговор для бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, который осужден на 13 лет за растрату при покупке паромов для Керченской переправы. Об этом рассказал РИА Новости его адвокат Денис Балуев. Между тем, Симоновский суд Москвы рассматривает в отношении Иванова второе уголовное дело о получении взяток на 1 миллиард 300 миллионов рублей. Процесс проходит в закрытом режиме. Популяция тигра в Приморье поднялась до 550-600 особей, в том числе благодаря поддержке главы государства. Об этом заявил губернатор края Олег Кожемяка. Он рассказал, что Владимир Путин, находясь в Приморье, в одном из районов Южного Приморья, встретил тигра. По его словам, это хороший знак, потому что, цитата, «никто столько больше не сделал для повышения популяции тигра, как сделал президент». Конец цитаты. Губернатор напомнил ситуацию, которая была в Приморье в начале 2000-х годов, когда хищника отстреливали, продавали шкуры, то есть было развернуто браконьерство. На пленарном заседании Восточного экономического форума Владимир Путин поделился, что во время пребывания в дальневосточном регионе он увидел тигра, который вышел на дорогу, когда машина ехала через лес. Глава государства назвал тигра хозяином тайги. В России не будут выключать из жизни величайшие произведения немецкой культуры. Об этом заявил журналистам на Восточно-экономическом форуме глава Большого и Мариинского театров, народный артист России Валерий Гергиев. Комментируя решение властей ФРГ закрыть русский дом в Берлине, глава МИД ФРГ Йохан Вадефуль заявил во вторник, что Германия закроет Генеральное консульство России в Бонне и расторгнет договор, который касается деятельности русского дома в Берлине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что в результате этого решения отделения Института Гёте в России также будут закрыты. Председатель КНР Си Цзиньпин и представители руководства Китая приглашены на показы балета «Лебединое озеро», которые пройдут в Пекине в рамках гастролей Московского академического музыкального театра имени Станиславского Немировича Данченко, рассказал генеральный директор учреждения Андрей Борисов. Гастроли в Китайской Народной Республике будут проходить в Восточный Новый год в феврале следующего года. Еще больше новостей на канале Макс, Радио Спутник. Следующий выпуск уже через 30 минут.
9: Вы слушаете Радио Спутник. Дуэль с Манучаровым.
10: 91,2 FM, Москва, Радио Спутник. Дуэль с Манучаровым. В гостях у меня сегодня Кай Метов, композитор, заслуженный артист России, но человек, который не нуждается в представлении, потому что является любимцем всей нашей страны и вообще многих стран рядом. Здравствуйте.
11: Добрый день.
10: Радостно вас видеть. Сначала блиц, потом пойдем по вопросам. Кто ваш любимый композитор?
11: У меня несколько любимых композиторов, но из наших, наверное, все-таки Чайковский. Хотя, ну, мне думаю, и Скрябин, и Рахманин, такого года можно назвать огромное количество.
10: Ну, приходит же Чайковский.
11: Да, а вот из таких вот иностранных, конечно, Бах. Потому что это немножко другое мышление, это другая музыка, это совершенно другая вселенная.
10: Напомню, что это блиц,
11: да,
10: короткий вопрос, короткий ответ. Какой урок для вас на сегодняшний день стал самым главным?
11: Ну, как можно блиц ответить на такой вопрос?
10: Можно.
11: Вот, у нас жизнь, мне кажется, постоянно дает уроки, и каждый урок, который у тебя получилось сдать, в этот момент он является главным.
10: Ну, назовите самый.
11: Да, огромное количество уроков. Вы понимаете, я понимаю, что вы требуете факты, но мне не хочется сейчас называть никаких фактов, уходить в личное. Я скажу, что просто если ты на определенном этапе жизни что-то не сдал, и тебе второй раз закручивается такая ситуация, то тут ты уже задумываешься и понимаешь, что нужно собрать все резервы, силы и все-таки этот жизненный этап пройти и получить пятерку.
10: Если в лесу ты встречаешь одно и то же дерево второй раз, значит, ты заблудился. В какой песне, от какой песни вам становится грустно сегодня?
11: Да мне грустно не становится сегодня. Я могу сказать, что у меня огромное количество грустных песен, но дело в том, что все-таки грусть я рассматриваю как эмоцию, которая приходит, уходит, как, знаете, на небе тучи. Вот, и поэтому иногда нужно это состояние, и оно вдохновляет на определенные творческие экзерцисы. Вот. Но так, чтобы мне стало грустно, по-настоящему я ушел в какую-то депрессию, ну, такого понятно. Нет. Таких песен не существует.
10: Вам знакомо чувство зависти?
11: Я не думаю, что это называется завистью. Может быть, в русском языке есть такое понятие «белая зависть». Я с удовольствием радуюсь за людей, у которых что-то получается, и мне есть что у них перенять и на кого равняться.
10: Ну, понятно. Но это не зависть, это, наоборот, такое белое, светлое чувство. Да,
11: ну, если одним словом.
10: Вот мода на 90-е, она вернула популярность многим исполнителям. Не только в нашей стране, но и вообще в принципе. Вот чем вы объясняете вот подобный тренд, вот что... Песни, которые звучали вот, да, тогда, сегодня звучат заново. Новая аудитория, новые люди, новые слушатели, молодежь, и долго любят ваши хиты. Это вот как вы себе объясняете?
11: Я, наверное, отвечу не только за себя, а вообще за то, что вы это называете трендом. Но мне кажется, это, если смотреть на этот вопрос глубже, все мы отталкиваемся все-таки от внутреннего мелодизма, от культурного кода и от каких-то вещей, которые передаются нам вместе с молоком матери, вместе с нашими старшими товарищами, от которых мы перенимаем опыт, и нашими учителями. И вот, и в какой-то момент это закладывается, может быть, даже в подсознательную историю на генетическом уровне. А дальше важно, чтобы это проснулось. Вот, и когда страна поворачивает, скажем, ну, в какую-то очень далекую от данной истории тему, наверное, это спит. Вот, но стоит каким-то вещам слегка сработать как триггер, и это просыпается. Я это знаю, вот теперь уже перехожу к себе. Вот, я знаю, что на мои вот концерты приходит огромное количество людей, которые не жили в 90-е, а если и жили, были в таком возрасте, что не осознавали, скажем так, глубину тех или иных произведений. Вот, и для многих звучат эти песни впервые, но я вижу, что в них что-то именно в эту минуту срабатывает, именно в эту минуту открывается, ну, не знаю, или раскрывается какая-то, какой-то поток информации изнутри их самих, которая находилась в них, но, наверное, была в спящем режиме. И это подталкивает их, ну, к проявлению бурных эмоций. Это видно просто, они же подрываются все на определенных песнях.
10: Год назад объявлял вас в Кремле на там одной премии. Скажем так, мы стояли с Галиной Ивановной Симонович, который режиссер кремлевский, и я смотрел, как на вашем выступлении откуда-то из амфитеатра, из дальнего партера, с балкона спускались зрители, люди вашего возраста, чуть помоложе, чуть постарше, и пели слово в слово, танцевали, и для меня это произвело какое-то невероятно неизгладимое впечатление. Вот я правильно понимаю, что есть люди, которые выросли на ваших песнях?
11: Ну, наверное, это как-то так преувеличено немножечко, вот, потому что,
10: ну,
11: а, скорее всего, они выросли не только на моих песнях, но некоторые песни, особенно написанные в 90-е годы, настолько слились, не знаю, с восприятием эпохи, с восприятием огромных перемен, с восприятием, ну, большой внутренней борьбы, может быть, за что-то, за выживание или еще как-то, что когда эти песни звучат, ну, вот, действительно, вот, хочется все бросить и как-то так отвлечься и прожить еще раз какие-то эмоции, связанные не только с теми годами, но и которые рождаются здесь и сейчас.
10: Вы понимаете, о чем я говорю, да? Вы же понимаете, что, ну, к вам на концерт ходят одни и те же люди?
11: Нет, я не соглашусь. Есть действительно люди, которые приходят на мои концерты по много раз уже.
10: Вы знаете, видите их?
11: Ну, так что у меня, несмотря на то, что у меня хорошая зрительная память, запомнить всех невозможно. Но я по несколько раз приезжаю в год иногда в некоторые города, а в некоторые города приезжаю раз в год, в некоторые города приезжаю раз в два года. И если такие бывают яркие люди, запоминающиеся, особенно если они сидят весь концерт с большим букетом цветов и прям, цветов, и прям в первом ряду, конечно, они врезаются в память, и я их встречаю. Но я должен сказать, что огромное количество новой публики приходит. И это здорово, потому что все-таки есть запрос на культурную составляющую концерта. Вот. И люди, которые приходят на концерт, может быть, потому что у них вот есть то, о чем мы говорили раньше, ассоциативный ряд с 90-ми, с трендом, с песнями 90-х, с атмосферой 90-х. Все-таки после концерта они уходят, и на выходе по им глазам можно прочитать, что не только их надежды оправдались, но еще очень много удивительного для них сложилось, с чем они с удовольствием делятся, и дальше любопытство срабатывает, и приходит другая аудитория, которой они рассказали об этом концерте.
10: Сарафанное радио такое, да?
11: И сарафанное радио, и более того, там Мама приводит детей, бабушки приводят.
10: Вот я как раз об этом говорю.
11: И аудитория молодеет, и самое главное, она подготовлена, как вы правильно сказали, спускаясь сверху на каких-то финальных песнях и собираясь внизу возле сцены, они с удовольствием подпевают, и просто видно этот восторг, эти эмоции.
10: У вас такая большая гастрольная жизнь, я вот посмотрел на сайтах на каких-то, в интернете полазил, у вас достаточно много выездов, гастролей, помимо, наверное, еще и частных мероприятий. Как вы все успеваете?
11: Да, тут я скажу, что самая важная история – это логистика. Концерт приносит огромное удовольствие, он приносит огромное количество энергии от зрителя, вот, и всегда вдохновляет, после него довольно сложно отойти сразу, и вот если там какой-то особенно временной сдвиг, это прям накладывается и сложно. Поэтому два нюанса. Первое – это логистика, и второе – это вот сдвиг по времени наших частот, наших этих...
10: Колесов.
11: Да,
10: часовые
11: пояса. И вот, а если бы этого не было, то вообще все было бы хорошо и замечательно.
10: Дорога... Как вы себя мотивируете вот на эту работу? Потому что я правильно понимаю, вы достаточно долго, сколько уж, 30-40 лет на сцене, да, ну как бы...
11: Ну, если я скажу, что 55, я не ошибусь.
10: 55, фантастика.
11: Ну, потому что в 5-летнем возрасте я вот определился, что стану музыкантом. Это было такое взрослое, обдуманное решение. Вот, причем, как я к этому пришел, я долгие годы не понимал, а вот сейчас все-таки даже вот здесь с вами разговариваю, могу закрыть глаза, вспомнить эту сцену встречи с профессором Алматинской консерватории в очереди в продуктовом магазине, вот, и я понимаю, что, ну, это вот какой-то...
10: И что это было?
11: Это не могло не случиться.
10: А что это за встреча, расскажите?
11: Ну, я уже много раз ее рассказывал везде. Суть заключается в том, что у меня, когда мне исполнилось 5 лет, родился младший брат. Это была советская семья. У каждого члена семьи были свои обязанности. Вот в моей ходила уборка по дому. И вот в связи с рождением брата ходить в магазин за молоком, там, за какими-то продуктами, цена в которых укладывалась в рубль, который мне давала мама. А в советском магазине там была такая система, кто помнит из наших радиослушателей, там нужно было занимать сразу несколько очередей. Вот, и еще одну очередь в кассу. И вот между этими очередями бегать, суетиться, и все время доказывать, что ты здесь стоял. И вот очереди как-то так одновременно продвигались, потом ты пробивал, бежал, и как-то, в общем, у меня это все было на автомате. Вот, а для того, чтобы у взрослых не возникло ощущения, что я здесь не стоял, вот, мне приходилось, так сказать, быть заметным, проявлять общение. Вот, я вообще был разговорчивым. И вот в одной из очередей я встретился с профессором Алматинской консерватории. Это был такой очень уже человек в большом возрасте. И что-то мы с ним разговорились, что-то там я, наверное, ему сказал такое, после чего он меня спросил, а не хочешь ли ты стать музыкантом? Я говорю, я люблю пианино, вот я бы с удовольствием играл на пианино. Он говорит, а что-нибудь спой, я там спел прямо в очереди песню «Коробейники». Ну и все, и вот он сказал, что завтра я вас жду. А он жил как раз посередине между магазином и нашим домом. Вот в частном секторе. И он сказал, все, завтра приходите с родителями. Вот, понятное дело, я рассказал родителям, они на это все забили. Точнее, ну, скажем так, у них сразу провертелся счетчик, что это надо пианино покупать, это надо там что-то платить. Семья у нас была такого среднего достатка, даже, я бы сказал, ниже среднего достатка, поэтому эта тема умерла. Вот, но через какое-то время я его опять встретил в магазине.
10: Судьба.
11: Да, судьба. И все. И тут уже мама пришла, мы с ней поговорили, и я стал поступать сразу в 3 музыкальные школы. Во все 3 поступил по классу скрипки. И вот так началась моя жизнь музыканта. Причем ни моя мама, ни мой папа никакого отношения к музыке не имели. Вот, поэтому что тут сказать. Я сам удивлен этому, но это было вот так.
10: Фантастика.
11: И после этого никуда меня жизнь больше не бросала, ни в какие другие большие творческие эксперименты.
10: Ну, объясните мне, пожалуйста, вы заслуженный артист Российской Федерации, вы суперзвезда, вас знают, любят. Ну, я сейчас без иронии это говорю абсолютно. Вы как бы успешный исполнитель, да, ваши хиты поют. У вас, я уверен, в финансовом смысле за долгие годы работы все уже как бы вопросы закрыты, семейные и так далее и тому подобное. Что вас сегодня мотивирует как человека встать с кровати, понимаете, и поехать не с детьми?
11: Да мне кажется, я столько еще не сделал в жизни. Во-первых, любопытство. А что там за горизонтом? Во-вторых, я люблю учиться, я люблю получать новую информацию. Посмотрите, как развивается жизнь. Вы посмотрите, какие информационные технологии развиваются, какие технологии, которые помогают музыкантам выражать свое творчество. Это же все постоянно вот с таким темпом идет, что я просто боюсь слететь с этого поезда жизни. Поэтому я не то, что меня что-то мотивирует. Я замотивирован просто 24/7.
10: Чем?
11: Нашей жизнью. Она же настолько интересна, она настолько разнообразна, она настолько информативна. В ней столько неизведанного, в ней столько вкусного, в ней столько замечательного. И самое главное, что это все любой творческий человек может впитать как губку, переварить и выдать на гора, и дальше, дальше понимание, обсуждение, не знаю, восхищение. Это же вот ну, такая... Понятно.
10: Вы сейчас наверняка ответите, что типа нет таких городов, все города прекрасные, нет такой публики, вся публика прекрасна. Но я задам этот вопрос. Дальше уже решайте сами. Вот в каких городах самая тяжелая публика? Не хотелось бы никого обижать, но, может быть, ваше отношение. То есть, как бы вот в какой, в ком городе тяжелее всего взять зал?
11: Я думаю, что это очень такая субъективная история, потому что в некоторых городах, может быть, у кого-то прям вот так вот зал сразу на 100% проникается происходящим. А в других городах, может быть, не так. Просто каждый концерт, вы поймите меня правильно, это отдельная песня. Не бывает одинаковых концертов в одном и том же городе, на одной и той же площадке у одного и того же исполнителя. Я просто чуть шире хочу ответить на этот вопрос. Поэтому вы можете приехать в город, вот приехать в город, и у вас там просто будет какой-то взрыв эмоций на концерте. А на следующий год приехать...
10: Наоборот, да.
11: И не понимать, что происходит.
10: От чего это зависит?
11: Вот. От чего это зависит? Это зависит от разных факторов, вы понимаете? Все-таки, не хочу уходить в дебри, но создается все-таки некая энергоинформационная сущность, которая объединяет происходящее в том или ином зале. И вот и в зависимости от того, какое настроение уже общее у зала, общее подсознательное или как там, подсознание социума, а я это очень четко чувствую. Может быть, кто-то и не замечает, говорит, ой, а сегодня концерт был еще лучше, чем в прошлом году. А я чувствую, что вот здесь вот как-то так шестеренки надо было чуть-чуть побольше эмоций дать. Вот тут нужно было, вот у меня, допустим, вот так выстроена программа, а здесь нужно было поменять, немножечко усилить вот так, а потом дать вот такой надрыв, бабах, перелом. То есть, вы понимаете, вот бывает публика, которая... Но заточено, вот я просто вижу по настроению, это все понятно на первой песне, что вот они хотят сегодня отдохнуть. Вот сегодня я вижу, что люди хотят немножечко вот глубины надо дать побольше глубины. Здесь надо побольше дать лирики, а вот здесь надо дать побольше акустики. Вот, допустим, я выхожу, я сейчас говорю, вот, ну, вы просто сказали вот это слово «сложная публика», я сейчас отталкиваюсь от этого. Вот выходишь, допустим, на площадку, и понимаешь, вот у меня там все сразу, тутти все шпарят, все громко, круто, клево, там диапазон, оп, что-то как-то так. Сейчас все разрулим. Сажусь за рояль, просто сразу обрубается первое представление и начинается раскручиваться второе. За роялем акустическая песня — это всегда 100% зал твой. Вот 100%, ну, потому что здесь, может быть, подключается понимание того, что хороший музыкант на сцене, что не зря купили билеты. Вот, а во-вторых, ну, песня в любом случае известная и на слуху, но когда ты ее слышишь не в привычном для себя акустическом звучании, это всегда 100% победа. Вот, но я говорю о каких-то очень единичных случаях. В основном сложная публика бывает не на концертных площадках, а в заказных мероприятиях. Когда там люди тебя пригласили на выступление, они уже видели все, всех зарубежных звезд, всех отечественных звезд, и посередине твоего выступления могут выйти, вернуться там.
10: Как вы к этому относитесь?
11: Вот, это, наверное, действительно сложная публика. А что касается городов и нашей аудитории концертной, то это всегда
10: замечательные. А как вы относитесь к тому, когда вы поете, и начинают люди ходить?
11: Ну, я же не буду никому делать замечания. То есть, вы знаете, тут история такая, то есть мы каждый находимся во своей вселенной, наши вселенные соприкоснулись, есть некие точки соприкосновения. В этих точках соприкосновения мы несем одно, они несут другие, мы взаимо, так сказать, зачлись.
10: Я почему улыбаюсь, потому что мне вспоминается история. Елена Васильевна Образцова мне рассказывала, что в 90-х, когда не было совсем работы, народная артистка оперной дива Елена Образцова, ей позвонила Маклава Косрашвили, художественный руководитель оперной труппы Большого театра, и сказала: «Леночка, а ты знаешь, такое дело, мои друзья будут сейчас отмечать мероприятие, у них там день рождения, очень хотели, чтобы ты спел». «Да-да, хорошо, и что?» «Ну, вот чтобы ты спела там «Темно-вишневая шаль», там «Романсы», «Шмарнсы», «Да, и что?» Она говорит: «Леночка, единственное, когда ты будешь петь, они будут есть».
12: «Да? А сколько они платят?»
10: $1000, Лена.
12: О, пускай хоть.
10: Есть и такая позиция.
11: Ну да. Ну, это...
10: Вот у вас какая?
11: Я никогда не противопоставляю себя социуму. Но по мере возможности пытаюсь донести то, что в моих силах.
10: Ну, это такой ответ не принимается. Я
11: как
10: не отстану.
11: Не,
10: ну, так, нет. Конкретно, вот вы поете, понимаете, народ идет. Я помню, у Тарико был такой Тарико, магнат. Вот он вел, я вел у него мероприятие. Вышел Элтон Джон. Вот я объявлял Элтон Джона в Москве на Рублевке. Вышел Элтон Джон, сел за рояль, начал играть. Люди не поняли, что это Элтон Джон. Они встали, пошли на перекур. Весь зал, все 400 человек.
11: У меня был самый смешной случай, наверное, тоже на Рублевке, Шале Березка. Вот тоже меня пригласили на какое-то мероприятие. Передо мной Баккара, после меня там еще там Буньем, ведущий там тоже человек. Ну, сейчас, наверное, не буду называть лучшую фамилию, да. И я смотрю, а он там, ну, очень известный человек. У нас по телевизору его показывали просто... Практически каждый божий день. Что-то он рассказывает, смотрю, никого нет в зале вообще, то есть все курят. Вот, потом вышла группа, там один человек зашел, что-то постоял в дверях, тут посмотрел, тоже вышел. И то есть вроде как бы сам для себя...
10: У вас же тоже такое бывает?
11: Ну вот я и рассказываю, вот это у меня такое и было.
10: И какое отношение к этому?
11: Ну как, ну я посмотрел, это же не только ко мне такое отношение. Я так понимаю, что это, ну, вообще уровень восприятия...
10: Вас это не обижает? Как артиста, как исполнителя, как музыканта?
11: Вы знаете, я считаю, что меня может затронуть и, наверное, оставить какой-то такой след, если такое восприятие будет на концерте.
10: Вот, пришли непосредственно.
11: Где пришел мой зритель. А где меня пригласили, я понимаю, что здесь отношения, люди не пришли там слушать меня. Люди пришли там праздновать мероприятие, на которое они пришли. А тут вот совокупно проходит поезд, из него там машут привет. Вот. Одни артисты, потом другие.
10: Понятно.
11: Ну, другой, конечно.
10: Что может заставить вас не выйти на сцену?
11: Ну, вот это прямо, я даже не знаю, как на этот вопрос ответить.
10: Как вообще есть. Это... Было такое?
11: Я просто вспоминаю. Я могу уйти со сцены, и то в каких-то таких ситуациях, когда это необходимо сделать. Вот. А чтобы не выйти на сцену, ну, не знаю. Мне кажется, зритель никогда ни в чем не виноват. У меня бывали случаи, когда я не выходил на сцену, потому что я просто не знал о том, что под моим именем проходит мероприятие.
10: А, даже так.
11: Это такое бывало, да. И вот я до сих пор пожинаю плоды там 90-х, когда там работали люди под моим именем. Вот, и я приезжаю в город, и мне там рассказывают, а вот мы тогда, вот, у нас там было то-то, то-то, мы пожертвовали этим, там, купили вот это, пришли, хотели прийти на ваш концерт, а вы не приехали. И, а я говорю, как я а ситуация такая бывает довольно часто, что вот некоторые люди...
10: До сих пор?
11: Вот, года два назад в Новосибирске объявили меня, и мне присылают афиши, весь город завешен там. А у меня в графике этого концерта нет, я начинаю искать, кто проводит этот концерт. Ну вот, значит, я даже нашел этого человека, вот, я ему позвонил, вот, он там что-то извинялся, но в конечном итоге вот такие ситуации бывают.
10: Концерт отменили?
11: Концерт проходил, прошел, но там выступал не я уже, такое бывает.
10: Вот в 90-е, поправьте меня, у многих артистов из вашего цеха эстрадного не было работы. И у вас, в частности, тоже, я читал и смотрел несколько ваших интервью, 90? Где у вас...
11: Да, в 90-х как раз, по-моему...
10: Ну, или после 90-х. Ну, вот был период, когда был застой. Он у каждого артиста есть, и вы об этом тоже рассказывали.
11: Помните, что я рассказывал?
10: Что вот было время, когда не было работы, звонок телефонный не звонил, телефон и так далее, и тому подобное. Такого не было?
11: Ну, может быть, по заказникам. Концерт этот, тут звонков ждать не надо, тут...
10: То есть у вас не было периода забвения некого, застоя, некого, ну, так, чтобы, отсутствия работы?
11: Так, чтобы далеко уходить из этого, ну, так, чтобы у меня был какой-то месяц в жизни, чтобы у меня не было ни одного концерта, такого не было никогда.
10: Никогда в жизни?
11: Нет, там, я всегда планирую, чтобы там, ну, кроме, вот, допустим, там, июля и августа, ну, минимум 5-6 концертов на площадках должны быть. Нужно всегда держать себя в тонусе, начнем с этого. Вот. Не всегда можно заработать какие-то очень большие деньги, там не всегда ты делаешь какие-то там на огромных площадках прибыльные или концерты. Иногда ты работаешь, потому что тебе это необходимо. Это не такие большие деньги, иногда, может быть, даже...
10: Ну, то есть перерывов не было вообще, поправьте меня.
11: Ну, таких вот, чтобы я мог сказать, что я ушел, а потом вернулся, такого не было. Такое, наверное, было в медиапространстве. В 96-м году, когда я не поехал... или 95-96 года, вот когда это «Голосу или проиграешь», у меня там вот с 97 года начался такой небольшой провал. Вот.
10: Вы не поехали на предвыборную вот эту
11: кампанию? Да.
10: Почему?
11: Ну, что-то не захотел, честно.
10: Это от Бориса Николаевича Ельцина?
11: Да.
10: Вам предлагали?
11: Кстати, не жалею, да.
10: И деньги предлагали? Естественно. Ну, а почему не поехали?
11: Сейчас не хочу об этом сильно распространяться.
10: Да, ну, это же факт известный, что это не бесплатно.
11: Ну, да. Ну, короче, я
10: а
11: не
10: почему
11: знаю,
10: не поехали?
11: Там платно, не платно. В общем, я не поехал.
10: Какая причина?
11: Ну, начнем с того, что в эти годы у меня и так все было хорошо, я работал сольные концерты, вот, а во-вторых, сама личность Бориса Николаевича, ну, она не очень воодушевляла на меня, на поддержку, прямо скажу.
10: Не боялись это озвучивать?
11: Я не сильно это озвучивал, вот, но я не озвучивал противоположное, что я его поддерживаю, вот, это тоже позиция.
10: И что, и после этого вы не поехали? Они
11: ну,
10: вас
11: после
10: не
11: этого
10: поехали?
11: Я думаю, что в медийном пространстве у меня был определенный такой...
10: Что они сняли вас с эфира за это потом, да?
11: Да, то есть как-то так на радио что-то стало меньше эфиров, а потом вообще прекратились. Потом на телевидении тоже как-то так все заглохло потихонечку. Ну, это, может быть, продолжалось там сколько-то там, может, лет 5-6.
10: Чем вы занимались в это время?
11: Да все то же самое было. Точно так же ездил, точно так же выступал, просто не было информационной поддержки, скажем так.
10: Такой нет. Смелый шаг отказаться от кандидатов.
11: Да я не один такой был, мне кажется.
10: Нет, ну вы же сейчас один здесь в студии у меня стоите, сидите, я с вами разговариваю. Да. Понятно, что много кто, но там, понимаете, огромное количество.
11: Ну что значит отказался? Это я же там не выступил на Первом канале, там, ОТР или где-то.
10: Ну,
11: я
10: вы
11: сказал, я не поддерживаю, я все. Я просто сказал, я не хочу в этом участвовать. Все. Вот.
10: Это кому вы сказали? Кому тут?
11: Ну, тем, кто мне предлагал тогда.
10: Угу. Какие-то известные люди или нет?
11: Ну, конечно, мы все известные люди, кому предлагали и кто предлагал.
10: Угу. Ну, это тоже смелый шаг. А чем он мотивирован?
11: Я же только сам сказал.
10: Не боялись?
11: Вот у меня покупки.
10: Есть же черные списки. Вы же понимали они?
11: Смотрите, значит, слава богу, все это в прошлом.
10: Понятно, понятно.
11: Вот, это первое самое. Во-вторых, я не жалею. Вот, мне кажется, что история еще растает там по своим местам все, что было сделано в 90-е годы. Что было хорошего, хорошее было в огромном количестве, и что было плохого тоже в огромном количестве. Вот сейчас в сухом остатке я просто констатирую факт, что если сложилось какое-то мнение, и я где-то когда-то что-то сказал о том, что на какое-то время я выпал из медийного пространства, скорее всего, это связано с этим фактом.
10: 91.2 FM, реклама на «Спутнике». Вернемся через минуту.
13: Дуэль с Манучаровым. Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. Азиатский путь. Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
14: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
13: Бесценное от второстепенного.
14: Просто не надо себе врать.
13: Найти баланс посреди хаоса.
14: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
13: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
14: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
13: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. То вечер на «Радио Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. По будням с 6 до 8 проведите свой вечер на «Радио Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
15: Здравствуйте, микрофон Дарья Гущина. Германия отвергла возможность перевода сотрудников Генерального консульства в Бонне в штат посольства России в Берлине. Об этом заявил посол России ФРГ Сергей Нечаев. Глава немецкого МИД Йохан Вадефуль заявил во вторник, что Германия закроет Генеральное консульство России в Бонне и расторгнет договор, который касается деятельности русского дома в Берлине. Перед этим министр внутренних дел ФРГ Александр Добринт бездоказательно обвинил Россию в якобы причастности к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига. Полиция города сообщила 5 августа, что сотрудник аэропорта города обнаружил БПЛА со взрывчаткой в зоне безопасности грузовых авиаперевозок. Германия возложила ответственность на Россию, не приведя этому конкретных доказательств. Москва назвала инцидент наспех состряпанной провокацией. Более 7 тысяч человек из 78 стран приняли участие в Восточном экономическом форуме, сообщил вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Он добавил, что в форуме приняли участие выше 2 тысяч представителей российского и иностранного бизнеса. Украина не способна самостоятельно оплачивать свои долги и находится в состоянии дефолта, считает бывший украинский премьер-министр Николай Азаров. По его словам, украинский долг Евросоюзу и другим западным странам никто не будет выплачивать, поскольку НАТО делает ставку на войну против России. Евросоюз согласовал кредит Украине в размере 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы. Из них около 60 миллиардов предназначены для военных нужд. Киев добивается досрочного предоставления части из 45 миллиардов евро, запланированных на следующий год, на фоне дефицита военного бюджета.

0: Праге на Рендре-Моде копию монумента «Ворота Индии», выполненную из бельгийского шоколада, поскольку скульптура не пережила поездку. Де Вевер находится с официальным визитом в Индии 2-4 сентября. Бельгийский премьер сделал вывод, что шоколад, цитата, «прекрасно подходит для дипломатии, но не очень подходит для дипломатических поездок». При этом он заверил, что Моди без подарка останется. Ему привезут копию. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Дуэль с Манучаровым.
2: Мы продолжаем. Кайметов, заслуженный артист России, у нас в студии. «Дуэль с Манучаровым». А в 90-х вот, да, начался ваш создание образа. Да, вашего образа. Вот кто его лепил, как вы его лепили сами? Вы...
3: Из того, что было, то и слепили. То есть, на самом деле, у меня произошел такой очень большой перелом в жизни, такой вираж. Вот в 84 году, после демобилизации вооруженных сил СССР, я поступил на службу в Тамбовскую областную филармонию, и моя жизнь как-то пошла вот в этой колее эстрадного артиста. Вот. А потом наложилось сразу много обстоятельств. С одной стороны, во-первых, я развелся, вот, причем развелся, я остался, собственно говоря, без всего, все отдал жене с ребенком, вот, и мне нужно было заново начинать всю свою жизнь, а тут еще начались эти все процессы 91-93 год, вот, и просто как-то так, как будто бы я открыл дверь и вышел из одной реальности и попал в другую, вот, и в этой другой реальности вот мне захотелось поделиться своими ощущениями. Вот. Может быть, там было много иронии, может быть, там было недостаточно иронии, но людям почему-то понравилось то, что я сделал. Это вот 92-93 года.
2: Что именно в виду?
3: Ну, сначала у меня появилась песня «Я тебе не верю», потом вслед за ней вышла песня «Position No. 2», и потом все это добил альбом «Position No. 2», который там где-то 93-94 года вышел. Вот. И бабахнуло. Бабахнуло не по-детски. Вот у меня был период до 95-го года. В 95-м году впервые меня показали в программе «Акулы пера», и люди увидели, как я выгляжу. А до этого, в общем-то, звучали везде песни. Вот, ну, какие-то там плакатики. Какие-то
2: кассеты
3: там,
2: везде
3: на, были. На кассетах что-то там было.
2: Да-да-да.
3: Может быть, фотография какая-то.
2: Я даже вот. Думаю, есть кассета.
3: Да-да-да. Вот, и, но так... чтобы сказать, что я был узнаваемо популярен, нет. Но при этом я выходил на улицу и понимал, что слева играет моя песня, справа моя, сверху моя. Вот денег особых я тогда не получал, но вот это было сладкое ощущение того, что сейчас вот прорвет и что-то случится. Вот прям и в ожидании этого я прожил где-то 1.5 года, а может быть даже и 2 года. И вот потом, когда меня пригласили как самого многотиражного, кстати, артиста в 95-м году в программу «Акулы пера», я там сел в белом пиджаке, вот так вот. Ой, страшно было, честно скажу. А тут еще все эти монстры.
2: Ты первый выход, да, получается?
3: Журналистики. Ну, у меня там еще был клип, который нигде не показывали, так, какими-то там урывками где-то. Но в этом клипе я был в таком виде, что меня узнать там было невозможно. Вот, и вот я сидел, и вот я понимал, что сейчас это одна из самых рейтинговых программ на телевидении, что завтра я вот...
2: Проснусь звездой.
3: Не, ну я уже был известным человеком, завтра я проснусь узнаваемым. Примерно такое ощущение.
2: Вы понимали это, да?
3: Ну, понимал, да. Все шло к этому. Вообще у меня был такой интересный момент. Это вот я 91 или 92 год, сейчас уже затрудняюсь сказать. Вот, я пришел на студию «Звук» на метро Тимирязевская, вот, и отдал туда несколько своих песен. Ну, я не только туда их принес, я в разные студии занес песни. Это вот как все происходило. Вот. И вдруг, а вот как раз после развода у меня съемная квартира, в которой нет ничего, только радиоточка, телефон и диван. Вот. Я тогда работал сторожем на музыкальной студии, и вот сижу дома, и вдруг мне звонок такой. Я снимаю трубку, и мне товарищ звонит и говорит: включай срочно Первый канал, там про тебя говорят.
2: Сколько лет вам было?

0: Так, ну, мне где-то 28, наверное, было. Uh-huh. Нифига себе. А у меня телевизора нету, я включить ничего не могу. Вот. А там, значит, Иван Демидов, тогда ведущий муза-босс программы, вот, к нему пришел как раз директор студии «Звук» Андрей, и он, Лукинов, Андрей Лукинов, и там что-то у них разговор какой-то пошел, а вот можно ли так вот взять, чтобы откуда-то там, не специально там продюсер, а вот просто пришел человек, написал какие-то песни, и вдруг стал популярным. Он говорит, да, и вот вам подтверждение. Пока меня не было на студии, вот пришел молодой парень, назвался Кайметов, оставил песни, хорошие песни, и куда-то ни адреса, ни телефона, ничего не оставил. Поэтому, если есть такая возможность, Кай, если ты меня видишь, слышишь, срочно, значит, приедь туда.
1: Сказка,
0: да.
1: Просто.
0: Это сказка была, да. И эту сказку я увидел только на «Акулах пера» в 95-м году, потому что у меня не было телевизора, я не мог это посмотреть, а в 95-м году они это откопали откуда-то и показали. Но это была бомба, конечно. Я такой, это меня очень сильно воодушевило. И вот смотрите, и до 95-го года вот у меня шел этот процесс. Какие-то концертики, какая-то что, везде играют песни, как я выгляжу, никто не знает.
1: Ну, а вот так. К слову по поводу, как выгляжу, Кай, вот скажите мне, вот этот образ, в котором вы выступаете, такой black and white, черно-белая история. Ну,
0: так вот мы с этого и начали.
1: Вот он откуда? Вы сами его придумали или кто-то посоветовал?
0: Ой, я был бедным человеком, мне дорогие вещи где-то приобретать, а тем более шить на заказ.
1: Я его слепил из того, что было.
0: Поэтому вот ровно слепил из того, что было. И мне, кстати, было так неудобно, я смотрю, там все такие яркие какие-то стразы, у них тут какие-то, как Женя Белоусов рассказывал, какие-то битые игрушки, там, ну, все выходят ослепительные такие. И я такой в пиджачке, вот в белом. Вот. Кстати, купил я его в центре моды «Люкс» на проспекте Вернадского. Вот тогда там была какая-то выставка, там были красные, белые, синие. И вот, и была какая-то большая скидка, и вот у меня появился вот черные брюки, черная водолазка и...
1: А потом этот образ ваш менялся?
0: Да я бы так особо не заморачивался. Мне всегда... Вот мой первый шеф в 1984 году, когда я начал работать в Тамбовской областной филармонии, он мне все время говорил, артист должен выглядеть опрятно, и костюм, в котором ты выходишь на сцену, должен быть именно сценическим. Вот. И вот это у меня запало в голову, поэтому я на сцену выходил опрятный. Костюм у меня был, по моему мнению, сценический. По мнению зрителей, может быть, он проигрывал другим артистам, которые тогда в 90-е там, ну, показывали себя таким.
1: А вообще образ вот для артиста – это важная составляющая? Одежда, костюм, ну, прическа?
0: Я вкладываю в понятие образ все-таки немножечко такое, скажем, расширенное понятие. Вот. Образ – это составляющая все-таки в том смысле, в котором мы привыкли это думать. Прическа, там, одежда, да. Да, макияж. Вот. Образ – это все-таки вот ты даже с закрытыми глазами можешь почувствовать этот образ, грубо говоря, ну, чтобы понимать, о чем я говорю. То есть образ – это твое энергетическое наполнение, это твоя духовная составляющая, которая облечена ну, в какой-то внешний костюм, который не забивает своими излишествами
1: этот образ. Да, не откликает. Образ.
0: Да.
1: Не откликает ну, от артиста.
0: Так,
1: ну, здорово, нет, просто такая, знаете, история удивительная, да, что вот так вот действительно, как в сказке, абсолютно история золота.
0: А у меня было несколько таких сказочных историй. А вот в 7 классе я учился в алматинской школе, там у нас были республиканские конкурсы. Ну, мне, честно скажу, все хорошо и удачно давалось. То есть у меня всегда были пятерки с плюсами. Угу. То есть вот там кто-то чего-то прям там репетировал, у меня как-то сходу все давалось. Вот, и в 7 классе приехала комиссия из Москвы в нашу школу, меня прослушали. Вот, и смотрю, резолюция. Министерство культуры, значит, запросило, а Министерство культуры СССР, вот это Петр Милович Демичев тогда там возглавлял, а у нас наш министр культуры Казахстана, короче, направили меня, как талантливого ребенка, для продолжения обучения в Москву, в Центральную музыкальную школу.
1: Фантастика.
0: Да, и я такой, оп, приехал туда, а тут уже вообще, там, извините, тут такие дети рядом со мной учатся, тут педагоги такие, и фамилии такие. В общем, там, конечно, я был потрясен. Вот. И начиная с 8 класса, я стал жить на постоянке в Москве, на Арбате. Вот там, где была ЦМШ. Ну, она и сейчас там перестроенная стоит. И вот с этого времени я прям как-то так вот, знаете, попал в какую-то такую очень высокоинтеллектуальную музыкальную атмосферу.
1: Вы соответствуете ей полностью же, как вы действительно талантливый артист.
0: Ну вот мне...
1: Дается не просто так же.
0: Я просто хочу поблагодарить, пользуясь случаем, конечно же, и свою судьбу, и своих родителей, и своих учителей. Вот в чем... И всем желаю, вы знаете, очень важно, кто рядом с тобой, кто подсказывает
1: конечно.
0: Тебе, кто тебе дает вот эти вот моменты правильной информации. Это очень здорово, потому что вот у меня был какой-то период, когда пришлось заниматься самообразованием вот, в 90-е. Знаете, пальцем в небо, там ошибки, это самое. А тут просто как по маслу тебе. Вот ты пришел, сел, и тебе рассказывают вот прям сконцентрирован ту информацию, которая тебе поможет в жизни, скажем, стать, ну, вот в моем случае, музыкальным музыкантом. Но самое главное, за что я благодарен своим преподавателям, что они не только вложили в меня знания, они научили меня ими пользоваться. Я до сих пор понимаю, что даже вот какие бы современные задачи тот или этап моего жизненного трека мне не ставил, вот эта база ЦМ-шовская, ну, она меня вытаскивает из любой ситуации. Я прямо так вот, оп.
1: Ну, это собираю, что, как это называется? Такое, это старая закалка?
0: Да черт его не знает. У меня такое ощущение, что вот даже когда нужно прям вот немножечко концерт поднять на какой-то вот такой вот очень высокий, я не хочу сказать слово уровень, чтобы не было ощущения, что я другие концерты буду плохо, но вот на более ответственный такой вот, я сажаю мысленно своих педагог. Преподавателей туда. И вот прям совершенно другое все переключается. Уже нету излишнего там какого-то общения, может быть, с залом. Нету, но вот, ну, просто бывают разные.
1: До сих пор так делаете?
0: Ну, это у меня, когда я... Не получается наша программа такая, что я хвастаюсь очень много.
1: Нет, она просто посвящена вам.
0: Если что, тормозните, да, тормозните. Вот просто с 84-го, там, наверное, где-то по 88-й год, ну, вот, когда я работал сначала в Тамбовской областной филармонии, потом в Коми Республиканской филармонии, у нас было такое понятие, ну, там, то, что произведения литовались, это отдельная история, когда человек должен проходить тарификацию. И вот ты выходишь в зал, пустой зал, на 7-14 ряду сидит комиссия, там отдел культуры, там, департамента или чего-то там, связанное с коммунистической партией, вот, и ты всю свою программу показываешь непосредственно этим людям. И дальше они выносят вердикт. Может тебя допустить к общению с обществом? Несешь ли ты правильную информацию? Не разрушаешь ли ты человеческое «я»?
1: Некий своих... худсовет, да, такой?
0: Ну, худсовет, он принимает программу, а здесь-то тебя оценивает. Можно ли тебя допустить к общению с обществом? Потому что, ну, человек, когда приходит на концерт, он делегирует свою волю тому человеку, который стоит на сцене.
1: Я вас сбил, и что?
0: И что? И вот тут тоже, там незнакомые мне люди, я просто сажал, я просто сейчас даже не про концерты говорил, наверное, больше, а вот про тарификации. Сажал туда своих педагогов, знал, кто мне улыбнется, кто будет серьезно, и вот как-то так это меня так накручивало на правильный лад, и все проходило хорошо.
1: А критика для артиста, она важна, как вы считаете?
0: Ну, критика критики рознь. Я сталкивался очень много с моментами критики, которые происходят как момент самоутверждения вот теми людьми, которые критикуют. Вот. А есть критика, которая очень полезна. И ты, понимая, что это профессиональная критика, еще просто благодарен должен быть за то, что тебе указали на эти нюансы. И такое тоже в моей жизни было. Поэтому тут, как говорится, бывает так, а бывает эдак.
1: Ну, вы как к критике относитесь? Положительно?
0: Если критика исходит от человека, которому я доверяю, которого уважаю, который профессионал в том, что он говорит, это критика 100%.
1: Но если в соцсетях...
0: Если человек говорит по наитию, вот, как вот я так чувствую, я так вижу, здесь уже 50%. А если человек просто говорит, я вижу, что здесь вообще непонятно что, вот у меня в это ухо влетает, а в это вылетает.
1: Почему не только у вас, а вообще в принципе так тяжело повторить успех хита? Почему так мало хитов? Ну, как бы в вашем случае они есть, но тем не менее, вот даже не только вы, вообще в принципе артисты, это не конкретно вам укол, что типа почему мало хитов, а вообще в принципе, почему трудно повторить хит? Что трудно взять эту планку заново?
0: Ну, вот здесь, наверное, сам вопрос немножечко я скорректирую, потому что дело-то не в повторить, это не личность определяет, это определяет общество. Вот. Хитом может стать песня, которая может стать им абсолютно незаслуженно. А может быть, песня, которая просто должна стать хитом, потому что это просто, ну вот, а она может вот пройти мимо. Это вот такое хитросплетение личности и истории, что, к сожалению, не так все бывает. Вот взять, опять же, вернемся к альбому «Position No. 2», там были песни, на которые я очень сильно ставил. Там была такая песня «Так сложились звезды». Ой, там такой кач был, там такая вообще подача, такая, ну, энергетика. Я думал, ну, вот здесь народ просто, ну, это не может пройти незаметно. Или там, допустим, песня «Битое стекло», которая сейчас вот просто ренессанс какой-то. Мне все время просят спеть, хотя она там вообще 90 лохматого года. Вот. А победила песня «Position No. 2». Вот как? Я вообще бы никогда не подумал, что именно она... О чем эта песня? Я сам не знаю, о чем она. Ну вот как-то так. Вот так вот сложилось. Так вот распорядилась история, так распорядился зритель. И спасибо зрителю за это.
1: На старте поэтому... это невозможно, да, предугадать?
0: Это можно предугадать по второй песне, наверное. Вот когда у тебя первая зашла, и у тебя есть шанс выпустить вторую в том же ключе. Она 100% зайдет. Вот. А вот если ты... Ну, ты же не можешь одно и то же все время делать. Вот. А если ты... Да и это никому не надо. Зачем это надо? Это же не... Как это когда художник превращается... Короче, ладно, уже забыл, кому превращается. Но все мы начинаем все-таки как художники, когда ты хочешь, чтобы то, что ты нарисовал, то, что ты сделал, понравилось людям. А потом ты переходишь в разряд мастеров, и ты уже думаешь о прибыли. Вот, и мне очень, конечно, хочется пожелать всем творческим людям, чтобы у нас это было в балансе, чтобы мы думали и о том, чем удивить, как это сделать искренне и честно, чтобы вау, ну и чтобы за это что-то, какую-то копеечку получить тоже. Вот.
1: Вы имеете какую-то некую ностальгию по тому времени, по 90-м? Думаете, вспоминаете это?
0: У меня сейчас папе 85 лет. Вот.
1: Дай Бог здоровья.
0: Да, Бог здоровья. Он один, мама уже ушла. И вот иногда, точнее, не иногда, а практически каждый вечер, когда у меня есть возможность с ним общаться, вот, мы погружаемся вот в эти ностальгические вечера. Поэтому сейчас ваш вопрос, даже он как-то так, настолько я впечатлен вот этими нашими диалогами с папой, что сейчас свои собственные ностальгические даже не могу припомнить. Но вы знаете, в каждом времени есть хорошее. Вот. А у меня еще память так устроена, что все плохое как-то оно куда-то улетучивается, а хорошее оно так западает. И когда мне нужно подтянуть какое-то эмоциональное состояние в дне текущем, вот, я с удовольствием беру взаймы, как говорится, из прошлого. То есть ностальгия это или не ностальгия, но это ощущение, его всегда можно вытащить.
1: Спасибо вам большое. Надевайте наушники, у нас есть вопросы от наших зрителей. Давайте послушаем, что же они вам приготовили. Итак, прошу первый вопрос.
2: Снятся ли вам цветные сны?
0: Ага. Я вот когда только приехал в ЦМШ, и, понятное дело, что я там начал жить в интернате, вот, и там с нами психологи разговаривали. Вот меня спросили, снятся ли вам цветные сны. А я даже не знаю, как ответить. Я вообще не понимаю, какие сны мне снятся, черно-белые или цветные. Я их не дифференцирую. Я так понимаю, что цветные сны – это когда они очень яркие и очень образные. У меня все спокойно. Единственное, что меня иногда удивляет, что мне очень хочется во сне продемонстрировать какой-то свой успех. Вот недавно опять летал. Взлетаю первый раз, что-то не идет. Оп, машу руками, не идет. Потом бах, и это самое. И я чувствую, у меня энергия поднимается. Я такой, вау, вау, и начинаю кричать своей девушке. Говорю, Настя, Настя, Настя, смотри. А она спит и не обращает на это внимания. Вот, я не знаю. Но вот по силе эмоций это что-то значимое. Но по цветовой гамме я не могу даже сказать. Но, скорее всего, такое какое-то серое.
1: Следующий вопрос, прошу.
3: У вас был один официальный брак. Почему вы больше никогда не женились?
1: Насте будет интересно послушать на этот вопрос.
0: У меня был один официальный брак, и я на пороге, так сказать, следующего официального брака, я так думаю. А почему между этими браками такая большая, длинная, долгая история? Вот. Но в моей жизни случился такой вот очень... сложный, наверное, момент переосмысления. То есть до определенного возраста почему-то у меня отношение к женщине было, ну, прям вот как к некому такому божественному существу. То есть мужчина должен, там, не знаю, прожить какую-то жизнь, совершить огромное количество подвигов, потом, не знаю, принести все к ее ногам, и вот она там так спустится с небес, и вот и дальше вы живете вместе долго и счастливо. Вот, когда у меня начались отношения, это все сразу разбилось в пух и прах. Вот, а потом в браке это еще все усилилось, ну вот, и после развода, конечно, вот, скажем так, наверстать, насытить вот свое понимание взаимоотношений с женщинами новыми какими-то ресурсами, чтобы на это решиться, заняло определенное время. Вот. Но сейчас, да не сейчас, уже давно я вернул свое правильное отношение, свою, как сказать, уверенность в женском плече, вот, благодаря той девушке, которая сегодня рядом со мной. Поэтому я думаю, что все впереди.
1: Следующий вопрос.
2: Вы в хорошей физической форме. В чем секрет?
0: Не делаю никаких специальных физических упражнений, но я тут как-то раз повесил этот шагомер во время концерта, глянул на него и понял, что за время концерта у меня затрачивается достаточное количество эмоций.
1: Вы же прыгаете, да, просто как...
0: Да, я очень активно веду себя на сцене, а прибавьте к этому еще 2 часа репетиции перед концертом, прибавьте к этому иногда такие довольно долгие маршруты туда-сюда. Вот, получается, что физическая нагрузка у меня присутствует. Ну и плюс ко всему, честно скажу, я люблю копаться на природе. Вот у нас...
1: В смысле, огород или что?
0: Да нет, ну, у меня большой участок. Угу. Вот в свое время еще родителям купил. Вот сейчас, получается, под моим ведением все это дело. И поэтому то одно подрезать, то другое скосить, то это убрать, то это... Тоже огромное количество энергии на это уходит. Поэтому физическая форма отчасти, наверное, надо сказать спасибо вот условиям, в которых я пребываю.
1: Следующий вопрос прошу.
4: Кто был вашим учителем пения?
0: Учитель пения как таковой в моей жизни отсутствовал. Но у меня были уроки хорового пения. Вот, и это были разные учителя. Вот, у меня больше, наверное, вот у меня, наверное, и это очень важно, было 2 важных учителя, которым я благодарен за инструмент скрипка. Потому что скрипка, в отличие просто от пения, и в отличие от других инструментов, это очень утонченное восприятие жизни как таковой. Вот если звук внутри тебя рождается, внутри инструмента рождается, то в скрипке здесь такой взаимообоюдный процесс. Вот если просто взять скрипку и начать на ней играть после долгого перерыва, она звучать не будет. Вот капризная, как женщина. Вот нужно договориться, нужно подержать, поцеловать, я не знаю, потянуть какие-то длинные ноты. И дальше, когда звук начинает рождаться в скрипке, он рождается сначала внутри тебя. И потом ты эту ноту соль, а там главное обертон в скрипке, это соль, вот он рождается внутри тебя, передается в деку скрипки и дальше идет в пространство. И вот эта хитрость, вот, мне кажется, помогает, особенно вот в низкой тесситуре, мне звучать.
1: Следующий вопрос.
2: Можете ли вы отказать женщине, если она о чем-то просит?
0: Если это твоя любимая женщина, конечно, отказать никак нельзя.
1: Все, это все вопросы. Спасибо вам огромное за эфир, за этот. Я получил большое удовольствие, надеюсь, вы тоже. И самое главное, я уверен, что наши зрители, телеслушатели это получили в настоящий. А это очень важно и очень редко. Спасибо вам большое.
0: Вам спасибо. Было интересно, динамично. Вот, и здорово. И, кстати, немножечко ностальгично, что тоже неплохо.
1: 91,2 FM, Москва, радио «Спутник». В следующий четверг, 17:00 по Москве. Я жду вас, пожалуйста, не прогуливайте. До скорого. Спасибо.
5: Дуэль с Манучаровым. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
6: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны. Радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
7: Здравствуйте, друзья.
5: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
8: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
5: Изолента «Лайф». На ней все держится. Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
9: Что?
5: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью.
10: Адрес «Радио Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
5: Закон Вселенной. Гармония. Четыре времени года. Четыре стихии. Четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник». Рост мировых цен на нефть. Контекст. Очередной обмен ударами США и Ирана повлиял на глобальный рынок. Стоимость бочки нефти вновь приблизилась к $100. Ситуация в Ормузском проливе, контроль над которым пытаются установить противоборствующие стороны, далека от стабильной. Страны-экспортеры из Ближнего Востока ищут альтернативные маршруты, но дело это не быстрое и дорогостоящее. Конфликт приобрел вялотекущий характер с регулярными обострениями, а значит, стоимость нефти вряд ли пойдет вниз. Большой войны штатов с Исламской Республикой до ноября эксперты не ожидают. Стало быть, и скачкообразного роста стоимости сырья не будет. В этом месяце пройдут важные промежуточные выборы. Республиканцам в Белом доме и парламенте не с руки опять сесть в лужу в Иране, как это произошло зимой. Вашингтону невыгодно падение цен на мировом рынке. Это сделает многие проекты в США, на которые сделал ставку Трамп, невыгодными, а инвестиции в нефтянку – маловероятными. При этом рост цен возмутит десятки миллионов потребителей. И это тоже угроза. Наиболее вероятный сценарий – поддержание стоимости нефти в коридоре от 80 до 105 долларов с помощью управляемых вооруженных стычек с Ираном. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 вечера, столько же в Анапе и Санкт-Петербурге. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте. В этом выпуске. Министерство обороны представило отчет об успешных действиях наших военных в Черном море. МИД России вызвал посла Норвегии в Москве. Никита Михалков прокомментировал закрытие русского дома в Берлине. Об этих и других темах подробнее далее. Вооруженными силами России поражен сухогруз с вооружениями и боеприпасами ВСУ в акватории Черного моря, сообщило Министерство обороны нашей страны. Также российские военные ликвидировали контейнеровоз с военно-техническим имуществом ВСУ в акватории Черного моря. Наши военные продолжают нанесение групповых ударов по объектам логистики Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Посол Норвегии в Москве Хейди Олафсен была вызвана в МИД России из-за задержания в Норвегии российского судна «Профессора Молчанов», сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. Норвежские власти арестовали судно по ордеру суда, выданному по заявлению украинской компании «Нафтогаз». Судно находится в порту Баренцбург на Шпицбергене. Президент России Владимир Путин назвал захват Норвегии российского судна проявлением государственного терроризма. Режиссер Никита Михалков, комментируя закрытие русского дома в Берлине, заявил, что Россия может зеркально отвечать на подобные решения и не должна пытаться сохранить сотрудничество с теми, кто сам от него отказывается. Министр иностранных дел ФРГ Йохан Вадефоль заявил, что Германия закроет Генеральное консульство России в Бонне и расторгнет договор, который касается деятельности русского дома в Берлине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в результате этого решения отделения Института Гёте в России также будут закрыты. По мнению режиссера, стремление России проявлять сострадание и снисходительность в отношениях с другими странами иногда оборачивается против нее самой. Российское оборудование в области топливно-энергетического комплекса за последние 4 года перешло от повестки суверенитета к идее технологического лидерства. Об этом заявил глава Минпромторга России Антон Лиханов на полях Восточно-экономического форума. Он отметил, что для повышения эффективности добычи трудноизвлекаемых запасов нефти важным стал выход на серийное производство первого российского комплекса для гидроразрыва пласта. Для добычи углеводородов на континентальном шельфе импортозамещены ключевые элементы подводного добычного комплекса. Министерство просвещения утвердило план воспитательной работы на 2026-2027 учебный год. Мероприятия помогут педагогам грамотно выстроить работу с детьми. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. В число основных мероприятий вошли акции и события, которые приурочены ко Дню Победы, Дню Родного Единства и Дню Наставника, также Дню Защиты Животных, Дню Российской Науки и другим памятным датам. Школьники также смогут принять участие во всероссийском исследовательском конкурсе «Семейная память», всероссийской военно-патриотической игре «Зарница 2.0» и цикле внеурочных занятий «Разговоры о важном». Захар Петров и Матвей Арсенов завоевали золото на дистанции 500 метров в соревновании каноэ-двоек на спартакиаде народов России в Казани. Спортсмены преодолели дистанцию за 1 минуту 40 секунд. Второе место у Алексея Каравашкова и Сергея Свинарева. Тройку лидеров замкнули Максим Каратаев и Артем Черненко. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник».
2: 4:07, четверг, ваш любимый день, 3 сентября, 26 год. Всем здравствуйте, меня зовут Алеша Тимофеев. Сегодня Михаил Нуфриенко с нами не будет, но, как я люблю говорить, это не отменяет интересности эфира. С нами на прямой связи экономист, инвестор, трейдер, автор телеграм-канала Вячеслав Таквиль, Гудвин. Вячеслав Таквиль, здравствуйте, Вячеслав.
3: Да, добрый вечер, добрый.
2: Да, добрый, как, Алексей. Как у вас дела, все в порядке?
3: Да все хорошо, спасибо большое.
2: Смотрите, можем устроить то, что сегодня, если там какая-то тема появится, у вас вопрос какой-то заинтересует, вас мнение общественности широкой, ну как широкой, а нашей аудитории. Вот, можем задать вопрос, поговорить со слушателями. Если появится такой вопрос, это не задача, а просто если вдруг что. Значит, так, начнем с ВЭФа. Понятно, это главное событие сейчас и экономическое, и отчасти даже политическое, потому что там звучат разного рода заявления. Но мы про экономику, конечно, в первую очередь сегодня решили поговорить. Соглашение за три дня работы ВЭФ достигли 6 триллионов рублей. 6 триллионов рублей. Я даже посмотрел, а вот как раньше было, по годам. За 5 лет, смотрите, 22-й год 3,2 триллиона, 23-й 3,8, 24-й 5,4, 25-й тоже более 6 триллионов рублей, 6,58, и 26-й вот опять более 6. А что это говорит об экономике, об уровне площадки, или, ну вот в первую очередь, о чем, с вашей точки зрения?
3: Ну, смотрите, 6 триллионов там считаются особым образом. Дело в том, что это все, так скажем, инвестиционные проекты, которые рассчитаны не на один год, а на много, большие периоды, там, и в том числе и транспортные какие-то крупнейшие проекты. И если в таком разрезе считать, то это скорее не результат одного года, что вот мы сейчас сразу в экономику получим 6 триллионов или там благодаря взаимодействию какого-то, да, это речь идет о договоренности, которые будут постепенно поступать. Конечно же, они будут улучшать общую экономическую направленность, потому что сюда же входят и меморандумы, всевозможные планы финансирования, проекты, которые могут реализовываться на протяжении долгого времени и, конечно же, создавать как рабочие места, так и потенциально могут улучшать жизнь, ну, в данном случае, Дальневосточного региона, в том числе, конечно же, России, потому что, по большому счету, все это так или иначе упирается в бюджет. И даже частичная реализация, давайте так, да, представим себе какой-то, ну, не очень хороший, да, сценарий, при котором не все будет реализовано. Даже частичная реализация.
2: Такое сложно представить, Вячеслав, такое практически невозможно представить, но мы попытаемся.
3: Так вот, даже частичная реализация – это все равно большой плюс, потому что это означает и заказы для строителей, и для металлургов, энергетиков, банков, которые будут проводить операции, различных транспортных компаний. То есть это вложение в капитал, определенные инвестиции, которые помогут развивать конкретный регион дальневосточный. И, в свою очередь, он будет создавать условия для того, чтобы… То есть эти инвестиции, они будут создавать условия для того, чтобы там появились новые, в общем-то, бизнесы, экономические места и так далее. Это, в общем-то, позитивный сигнал.
2: Угу. А знаете, какой вопрос вот возник? Мы часто слышим из лагеря ястребов, например, да, о необходимости мобилизации экономики, а переводят там экономики на военные рельсы, типа не то время и прочее, прочее. И вот тут возникает вопрос, а могли ли быть вот теоретически эти 6 триллионов рублей, если бы вот этот ястребиный сценарий был бы реализован хотя бы частично?
3: Дело в том, что, ну, часть мобилизационной экономики мы все равно получили, и даже стимулы, которые были направлены, бюджетное стимулирование, которое было в 2022 году, в 2023 году, оно действительно, ну, вывезло экономику, и во многом это распространилось на всю нее и позволило иметь даже очень хорошие цифры как по ВВП, так и в целом по восстановлению экономики. То есть все ждали, что санкции ударят очень серьезно, настолько, что мы не сможем оправиться десятилетиями. Но вдруг для наших западных партнеров, назовем так это мягко, оказалось это супер неожиданностью. Как раз благодаря тому, что была проведена как раз-таки вот на первых порах мобилизационная вот эта процедура перекидывания ресурсов как раз-таки в ВПК, и через ВПК это все распространилось на всю экономику. Сейчас же давайте порассуждаем так. Если действительно мы бы перешли окончательно вот на такой формат, когда только все направлено в ВПК, то потом адаптироваться, но уже рано или поздно СВО закончится, адаптироваться к экономике будет очень сложно. Потому что у нас, ну, все ресурсы, все мобилизационные силы, причем как людские, так и, в общем-то, всевозможные экономические, финансовые, будут направлены в одном направлении. И это, ну, сделает огромные перекосы. Конечно же, они невыгодны, ну, нам, простым слушателям, да, простым людям, которые бы хотели получать хорошие качественные услуги, пользоваться там хорошими товарами, в том числе, там, возможно, импортозамещенными и так далее. То есть это все такой процесс, который, ну, мы сейчас, наверное, находимся на пороге, когда Россия пытается перестать тушить вот те проблемы, которые были раньше. Я напомню, что вот мы буквально там бегали и занимались там тушением каких-то отдельно взятых вот проблем и пытались вот перекинуться то в одну сторону, то в другую, то в третью. Сейчас вроде как мы переходим на режим стабилизации экономической и стараемся перейти в область постепенного нового инвестиционного цикла и нового роста. И это, конечно, будет прежде всего связано, почему вот Дальневосточный экономический форум, Восточный экономический форум, он интересен, потому что это, конечно, прежде всего будет уже направление на восток.
2: Сейчас вот, смотрите, вот две вещи важные еще тут, мне кажется, стоит проговорить. Во-первых, кто это сказал? Это сказал Путин, что за 11 лет проведения Восточного экономического форума в регионы Дальнего Востока Российской Федерации было привлечено около 25 триллионов рублей, 25 триллионов рублей капитальных вложений. Я тоже там не поленился, посмотрел. Ну, конечно, это в первую очередь там корпорации. «Газпром», «Росатом», «Сибур», «Новатек», «Группа ВЭП» и так далее. Значит, куда вкладывались эти деньги? В первую очередь добыча полезных ископаемых, газохимию, металлургию и портовую инфраструктуру. Как бы помягче спросить, нет ли здесь дисбаланса какого-то, ну, какой-то диспропорции, потому что, конечно, это деньги, привлекаемые в регион, да, но а на жизни людей-то они оказывают влияние или нет? Вот, вот, так сказать, если мы, ну, там, просто будем спрашивать честно и откровенно, нас слушают, может быть, дальневосточники, напишите нам, а вы чувствуете за 11 лет вот эти 25 триллионов рублей? Вот на вашей жизни обычной, они отразились, эти 25 триллионов рублей? Пожалуйста, напишите нам, кто живет в дальневосточных регионах. Просто интересно, любопытно. Сумма огромная. Результат, да. Ну, как бы, ну, там, экономика, так сказать, вот наша же там живет, да, это тоже результат этих капиталовложений. А на жизни людей в этих регионах сказалось или нет? В общем, нет ли здесь, Слав, какой-то диспропорции или дисбаланса?
3: Да, безусловно, конечно, определенная диспропорция присутствует, но не нужно ее, знаете, как подавать с точки зрения того, что вот мы только в направлении каких-то крупных компаний действуем. А как по-другому? Крупные компании гораздо проще с точки зрения государственного управления, с точки зрения всей структуры, вертикали власти и так далее, очень проще, гораздо проще, ну, в общем, контролировать, смотреть за финансовыми потоками, в общем-то, заниматься крупными инвестиционными проектами, которые требуют действительно как раз вот тех сумм, о которых заявлено, то есть это и 25 триллионов, скорее всего, там большая часть суммы инфраструктурные проекты. И тут, ну, какими-то даже средними, малыми бизнесами, ну, даже близко ничего нет. Но одновременно с этим, давайте так, экономика – вещь гибкая, и если какой-то идет крупный инвестиционный проект, то под него подстраиваются абсолютно все бизнесы в этом регионе. То есть это, как правило, и какие-то средние поставщики, которые занимаются поставкой различных строительных материалов, каких-то важных компонентов на данную стройку. Также здесь появляются всевозможные субподрядчики, люди, которые работают в данной сфере, которые получают, ну, как правило, зарплаты повыше, чем в среднем регионе. То есть они общий уровень улучшают. Это безусловно. Там я как бы сталкивался в свое время с проектами, которые «Новатек», «Артик», «СПГ». Вот я уточнял у ребят, которые там работают, насколько у них там зарплаты, хороши или не хороши. И действительно, по цифрам, которые мне называли, то есть это там и 300, и 400, и 500, а некоторые там особо ценные, так скажем, кадры и сотрудники получали вплоть до 700-800. Ну, давайте так, это цифры весьма...
2: Это большие, весьма, безусловно. Но смотрите, мы-то говорим про регион. Вот эти ребята, которые получают 300, 400, а то и 700, 800, скорее всего, вахтовики. Ну, скорее всего.
3: Ну, чаще, да, такие.
2: И вот я о чем говорю, что понятна инвестиционная привлекательность за счет ресурсов и прочего-прочего, там инфраструктуры, порты, там выход в моря и прочие, и океаны. Но как бы становится ли жизнь лучше, что ли, да, вот в чем вопрос.
3: Ну, в данном случае сложно мне судить, я не нахожусь, не проживаю в Дальневосточном регионе. Определенная динамика есть. Я видел, как это по другим регионам, буквально там еще там, в середине там, 2010-х годов, там, 2015-го, ну, ощущалось совершенно по-другому очень многое в различных регионах. Сейчас многие подтянулись. Там инфраструктурно как-то выглядит более красиво города, более чисто, более интересно. Ну и я думаю, что по зарплатам все равно мы в среднем плюс-минус по стране имеем там, в некоторых случаях похожие зарплаты. Единственное, что вот уровень жизни благодаря покупательной способности этой зарплаты, он может быть разный. Дело в том, что в каком-нибудь юге России, там, где дешевые, в общем-то, плодово-овощные продукции, хлеб там, и прочие другие вещи, то есть продукты питания, да, которые являются базой для потребления, они сильно дешевле, чем на каком-нибудь Дальнем Востоке или там где-нибудь в условиях близких к северу. Потому что туда доставить нужно. Как раз-таки сложное по качеству, соответственно, нужно, чтобы они были достаточно свежие, чтобы туда приехали. И доставлять с того же самого нашего юга России туда товары, как вы понимаете, 11 тысяч километров, ну, сложная задача. И, скорее всего, так не происходит. Они поступают из гораздо более ближних регионов нашего зарубежья. И там как раз-таки другая уже наценка, потому что товар нужно растаможить.
2: Ну, да, да.
3: И сертификаты, и качество, ну и многие прочие другие вещи. В общем, это все складывается в копеечку, в определенную цену. И действительно, люди, даже имеющие такую же или примерно такую же зарплату, по качеству жизни будут чуть хуже. Просто в рамках того, что им приходится тратить больше.
2: Это да. Вот пишет слушатель, спасибо вам большое. У меня еще к вам будут вопросы, поэтому, так сказать, телефон далеко не откладывайте. Пишет, работаем в Пивеке, зарплата повысилась ощутимо, людей все равно не хватает. А какая у вас зарплата? Давайте прорекламируем сейчас Пивек на радио «Спутник». А, может быть, кто-то поедет. Ну, типа водителям давайте там, ну, не знаю. Ну, кто там еще? Ну, кто еще нужен на Пивеке, а? Или в Пивеке, как сказать правильно. А, напишите, пожалуйста. Да, ну и про жизнь, про вашу. Ну, типа магазины, не знаю, там что-то какие-то. Какая-то доступность, развлечения. А, пожалуйста, напишите. Значит, продолжаем. Теперь про регионы, вот то самое зарубежье. Значит, на ВЭФ 7 тысяч человек, делегации из Китая, Индии, Индонезии, Японии, Вьетнама, Республики Кореи, Мьянмы и ряд других государств. Здесь, конечно, хочется, типа, там, включить некий такой этот, нажать на какая она там, коричневая кнопка пропагандиста, значит, и сказать, вот, видите, а вы все говорите, значит, что мы там под санкциями и прочее, прочее.
3: Изолированы.
2: Изолированы, да, а там 7 тысяч человек и огромные делегации из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. А где тут будет правда?
3: Ну, правда, посередине. Определенно, что в прошлые времена форум пользовался как и Петербургский, так и Восточный экономический форум, пользовался гораздо большей популярностью и представительства различных стран, в том числе, которые сейчас для нас не сильно дружественные, их было больше. Ну, объективно, это больше. Но при этом, да, действительно, правильно вы, Алексей, заметили, прям совсем уж изоляции не чувствуется. Более того, мало того, что изоляции не чувствуется, так и еще и вот эти различные инвестиционные инфраструктурные проекты, которые мы заключаем в рамках этого форума, как раз нам говорят о том, что мы по-прежнему экономически активны, у нас есть внешние партнеры, с которыми можно строить долгосрочное сотрудничество, и это всегда полезно и хорошо для нас, в частности, ну и для экономики, конечно, если уж мы вот так вот по плоскости идем экономики.
2: Угу. Значит, заявление Путина. В условиях галопирующей инфляции, ну, в смысле разгоняющейся, строить план развития, долгосрочного развития инвестиций очень сложно, либо практически невозможно. Значит, президент говорит, что власти, правительство работает над созданием стабильных условий для развития экономики. При этом накачка экономики денежной массы является опасным путем, потому что это, конечно, разгонит там инфляцию. Вот давайте тут разберемся.
3: Да, вот хорошая тематика, вы прям здорово этот блок пометили. Смотрите, дело в том, что это, наверное, самая сложная задача абсолютно всех макроэкономистов, как сделать так, чтобы у вас и все показатели росли, там ВВП росли, там у вас хорошо росли зарплаты, у вас экономика чувствовала себя замечательно и прекрасно, и при этом у вас не было разгона инфляции. Это одна из самых сложнейших задач, которые существуют в области экономики и тех, кто как раз-таки управляет миром финансов, то есть это Минфин, ЦБ и прочие структуры. И вот здесь очень хорошее, четкое заявление со стороны Путина. Накачка экономики деньгами, которая была на первых порах, наверное, нам пришло огромное количество денег, таких сверхбыстрых, легких, благодаря увлечению стоимости нашего экспорта, это я про период 22-23 года говорю, когда резко возросла цена на нефть, когда резко газ, и наши поставки, которые мы совершали благодаря нашим крупнейшим корпорациям, они, в общем-то, накачали довольно существенный бюджет различными, в общем-то, и евро, и долларами. И эти деньги потом пошли в область экономики, то есть пошли накачивать. Но сейчас в итоге мы пожимаем те плоды, которые случились тогда. То есть, да, произошел быстрый скачок, да, мы получили хорошую позицию, при котором экономические санкции ударили не так сильно. Ударили, но не так сильно. Но при этом из-за этого разгон инфляции, пришлось поднимать ставку в последующие года. То есть у нас 24-й год, 25-й год у нас планомерно повышалась ставка, вышла на вообще астрономическую цифру 21. В современный, так скажем, период экономики у нас максимально было 20. Ну, я имею в виду вот 2000-х годов, так скажем, периода Путина, да, ну, мы вышли на 21. То есть, и все прям ждали, даже, может быть, 23 будет, насколько было страшно, и все боялись разгона инфляции. Естественно, для того, чтобы развивалась экономика и получился новый инвестиционный цикл, нам нужны дешевые кредиты. Дешевые кредиты, это значит, что ставка должна быть ниже, но при этом, если мы ее сейчас прямо начнем резко снижать, как многие хотят, говорят, да что вы там, давайте ставку сделаем там шестую, или там седьмую, или ну, давайте хотя бы десятую. Но вы же понимаете, что резко сделать десятую ставку, вы в моменте, на ближайшие там ну, полгода, да, вы почувствуете улучшение. Но в последующем инфляция съедает весь этот рост. То есть это самый известный факт, который обсуждается абсолютно всеми экономистами, что рост последующий просто съедается тем, что покупательная способность денег падает. И вот сейчас переохлаждать экономику власти не хотят, тем самым говорят о том, что мы готовы поддерживать благодаря инфраструктурным проектам, благодаря тому, что будут точечные какие-то кредиты, кредитные линии. Опять же, не забываем про там, семейные ипотеки и прочие вещи. Это же это точечная помощь, то есть это кредит на других условиях. Но при этом резко вот накачивать, как правильно сказал там Путин, сейчас быстро экономику не будет.
2: И но в здесь же в том числе шла, прости, что я прибиваю, значит, здесь да. же в том числе шла речь о привлечении инвестиций. Но просто, да. А что, так сказать, вот сейчас очередь из инвесторов выстраивается, чтобы инвестировать в российскую экономику, мы такие, минуточку, да, давайте, так сказать, выстроим в две очереди, вот мы, чтобы не разгонять, не дай бог инфляцию.
3: Ну, прям очереди нет, но в любом случае есть ряд проектов, которые привлекательны, я бы так их обозначил, для зарубежных наших партнеров, и они бы хотели в них поучаствовать.
2: Каких и где? Что... Давайте конкретизировать.
3: Ну, конечно, это прежде всего нефтегазовый сектор. Вы должны понимать, что там те же самые наши восточные партнеры, они хотели бы стабильных цен, стабильного получения тех, в общем-то, товаров, которые они рассчитывают, и желательно как можно дольше, и еще и по цене более интересной. Для этого, как правило, они и заходят в эти проекты, участвуют в них финансово, помогают всячески их развитию. Ну, тот же самый там «Сила Сибири-2», который сейчас «Сила Байкала», да, по-другому обозначили. Видимо, не нравится, что он долго фигурировал в СМИ именно под «Силой Сибири-2», и уже все как бы все ждут, когда же он будет реализован. Теперь такой ребрендинг произошел, да, у нас теперь «Сила Байкала». Ну, хорошо, вот «Сила Байкала», ну, вы же понимаете, что это с двух сторон будет финансирование. Со стороны «Газпрома», со стороны китайской компании «Синопек». И, в общем-то, очевидно, что это как раз тоже инвестиционная часть, которая будет с их стороны. И они понимают, что это, если рассматривают там, на 10, на 15 лет, на 20, это очень интересный перспективный проект. И поэтому, да, будут участвовать. Ну, как пример просто привожу.
2: Да население бы вложилось, пишет нам Анатолий из Петербурга. Денег на руках много, но условий нормальных не предлагается. Но вы жалуетесь или хвастаетесь, что у вас, Анатолий, денег на руках много?
3: Ну, а... как бы вклады, да, сколько там, 63 триллиона лежит на вкладах у населения.
2: Так, ну и по поводу создания стабильных экономических условий. Здесь, ну, вот президент говорит, правительство работает над созданием стабильных экономических условий. Но мы же, так сказать, знаем одно слово, которое не хотелось бы употреблять, да, которое, собственно, и определяет вот эту самую стабильность. Ну, или, по крайней мере, ну, типа ожидания от этой стабильности. Так ли это или нет? Боевые действия могут или играют какую-то роль в создании стабильных экономических условий?
3: Тут немного, наверное, не так, не сколько боевые действия, сколько санкционные риски, которые могут увеличиваться. То есть все текущие санкции всем известны. Более того, как правило, уже известны и схемы.
2: Схемы, да, как обходить, да, да.
3: Как обходить, куда пойти, что сделать, и, в общем-то, чтобы все было хорошо, да, у всех участников экономического цикла. Но вот что будет потом или что может быть в ближайшем будущем, никто не знает. И именно вот этот риск, он такой геополитический, и как раз-таки, наверное, сдерживает очень сильно инвестиционную привлекательность, сдерживает тот факт, что у нас как раз-таки нет двух очередей, как вы правильно сказали, там две очереди. Идут к нам инвесторы и партнеры для того, чтобы заключаться какие-то новые проекты. Поэтому, ну, со стороны государства тут все просто. Нужно сдерживать инфляцию, предсказуемая ставка, предсказуемая траектория какая-то политическая. Бизнес может в этих условиях планировать. Дальше, соответственно, производство, рабочие места, какие-то доходы, они тоже предсказуемы, и их траектория понятно. Вот это и есть как раз-таки то, о чем мы говорим, то есть это стабильность экономическая. И она как раз позволяет, наверное, что-то планировать на какой-то средний срок, на пятилетку, на десятилетку вперед. И если здесь будут какие-то прям сложности и изменения, то это наложит дополнительный фактор риска, благодаря которому мы, наверное, практически ничего не увидим в области инвестиций и всего остального.
2: Так, мы прервем сейчас на выпуск новостей и рекламу, пусть его продолжим. Я в целом, пишет Анатолий, когда ему спросил, жалуется ли он хвастаться на большое количество денег на руках. У меня на жизнь хватает, но хотелось бы и больше. Как и нам всем, Анатолий, как и нам всем. Так, Вячеслав Таквиль на прямой связи, буквально несколько минут, и будем продолжать прямой эфир.

0: Сколько ни ищу, все не то.
1: Ага.
0: Нужен и мужественный, и заботливый.
1: Ага.
0: Чтобы говорил интересно.
1: Ага.
0: И с чувством юмора.
1: Ага.
0: Нужен он, тот самый.
2: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
0: Тот самый.
2: В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма!
3: Они как будто с другой планеты.
4: Подают непонятные сигналы.
5: Выглядят очень странно.
0: И, кажется, готовы объединиться против нас.
2: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник».
6: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
2: «Радио Спутник». Новости.
7: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Российская армия взяла под контроль населенные пункты Василевка, Благодатные, Должанка в Харьковской области, а также населенные пункты Ижевка в Донецкой Народной Республике. Средства ПВО за сутки уничтожили 998 беспилотников, 3 реактивных снаряда «Хаймерс» и 2 управляемые авиационные бомбы ВСУ. Помимо этого, силы Черноморского флота России уничтожили 6 морских дронов ВСУ в Черном море. Противник за сутки потерял до 1510 военнослужащих. Российская сторона категорически не приемлет не только арест норвежскими властями российского судна «Профессор Молчанов», но и в целом попытки Осло ограничить законное российское присутствие на архипелаге Шпицберген, заявили в МИД России. Министерство вызвали посла Норвегии в Москве Эдди Олсен, который был заявлен решительный протест. Норвежские власти арестовали судно «Профессор Молчанов» по ордеру суда, выданному по заявлению украинской компании «Нафтогаз». Судно находится в порту Баренцбург на Шпицбергене. Президент России Владимир Путин назвал захват Норвегии и российского судна проявлением государственного терроризма. Герой России Егор Захаров сообщил, что после завершения военной службы планирует получить дополнительное образование и работать детским тренером. Захаров с детства занимался лыжными гонками, участвовал во всероссийских соревнованиях и в 2014 году выполнил норматив мастера спорта. После школы он поступил на факультет физической культуры Новосибирского государственного педагогического университета. Более 1000 индонезийских студентов обучаются в российских вузах, сообщило посольство России в Индонезии по итогам встречи посла Сергея Толченова с представителями Ассоциации индонезийских студентов России «Пермира». Представители организации рассказали о своем опыте обучения в нашей стране и реализуемых ассоциацией проектах. Российский посол проинформировал их о карьерных перспективах для иностранных выпускников российских вузов и высоко оценил вклад студентов в развитие двусторонних отношений в гуманитарной сфере. В свою очередь, директор «Русского дома» рассказал о наиболее значимых молодежных мероприятиях в России, в частности, о Международном фестивале молодежи 2026 в Екатеринбурге, и призвал индонезийских студентов активно участвовать в таких инициативах.

0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Вечер на Радио «Спутник».
1: 18.33, четверг. Продолжаем прямой эфир. Экономист, инвестор, трейдер, автор телеграм-канала Вячеслав Таквиль. В скобочках Гудвин с нами на прямой связи. Слав, еще раз, да, здравствуйте.
2: Значит, да, добрый вечер.
1: Пивек нам откликается, Пивек. Откликается Пивек. Работа, монтаж теплосетей. Мы просто спрашивали, может быть, кто-то включился. Спрашивали, как у дальневосточников там дела обстоят. Мы называли огромные какие-то суммы, там 25 триллионов рублей за 11 лет. Общий объем инвестиций в регион. Об этом сегодня президент сказал вот на нынешнем Восточном экономическом форуме. Подписали соглашение более чем на 6. Ну и, в общем, мы зашел разговор, и просто хотелось узнать мнение людей, живущих в регионе на Дальнем Востоке. А чувствуют ли они, так сказать, вот эти инвестиции, как изменилась жизнь и прочее. И вот нам написал слушатель из Пивека, зашел разговор. Я попросил его там уточнить, сколько зарплата там и прочее. Вот он пишет. Работа, монтаж теплосетей. Зарплата 300к. Монтаж теплосетей. Тут понятно, что там целый комплекс, что это там, я не знаю, земляные работы или сварка там, или что там, или сама прокладка. Ну, короче, да, вот пишет. Зарплата 300к. Развлечение, бесплатный контактный зоопарк с белыми медведями. С белыми медведями контактный зоопарк. Смешно, конечно. Хотя не очень. Снабжение продуктами так себе, лет такой же. Но тенденции подвижки вечной мерзлоты уже заметны. То есть, видимо, глобальное потепление, так сказать, вот дает о себе знать. И это тоже, Слав, мы просто говорили о предсказуемости, стабильности, выстраивании, да, экономики, вот такой. Вечная мерзлота в этом тоже, так сказать, нам и помогает,
2: не
1: и
2: вечно.
1: Мешает.
2: Даже не вечная.
1: Не вечная, да. Музыка вот вечная, а мерзлота, как оказалось, не вечная. Так, что еще? Что еще из заявлений президента? Путина проверка, возможность заморозки средств на счетах граждан. Эта тема, там ее тоже там широко не обсуждают, но в рейтинге тревог или в перечне тревог это, конечно, всегда, так сказать, есть вот такой риск, такая тревога у россиян. Ну, история у нас учит нас. История нас учит в этом смысле, поэтому мы что-то боимся. Значит, Путин говорит, с какой стати-то замораживать эти самые средства? С какой стати? Это просто вбросы какие-то. Кстати, довольно глупые. Даже в 22-м году, когда у людей возникли определенные тревоги, связанные с известными событиями, и многие вкладчики пошли в банк для того, чтобы обналичить имеющиеся у них средства, даже тогда наши банки в абсолютно спокойном рабочем режиме выдали вкладчикам все, что они потребовали. Что касается сегодняшних накоплений, тоже понятно, чем это связано. Ставки высокие, люди несут деньги в банки. Вот и все. Значит, все это так и будет работать. И уверен, будет работать в позитив. В общем, президент успокаивает, что никакой заморозки вкладов не будет и не может быть.
2: Да, все правильно делает. А как по-другому? Это банковская система, которая сейчас выстроена, которая... Давайте так. Был период, когда у нас в России было больше 200 банков частных, которые занимались различными видами деятельности, не только банковскими, давайте так их обозначим. Ну и в свое время, когда пришла Эльвира Набиуллина, в свои первые, так скажем, сроки, первоначально она начала зачистку этих банков, которые там занимаются не совсем легальными вещами, и постепенно отбирала лицензии. Если помните, был такой период, когда... По-моему, с 14 по 17 год что-то там около там больше 100 банков было отнято лицензию. Да. Вот я точные цифры сейчас могу ошибаться, но был вот такой период, и все те, кто оставались в этих банках, у них, например, были какие-то вклады, это были и предприниматели, и частные, в общем-то, лица, которые могли так или иначе держать там деньги, они получили вот такой шок, в рамках которого они просто потеряли все. А нет варианта, как вернуть. Угу. То есть там даже там, суммы какие-то не у всех были там астрономические, у всех были, естественно, какие-то разумные. И вот с того момента

0: У нас появилась такая формат, как страхование вкладов.
1: Да.
0: С того. А до этого, как вы помните, еще был период, когда в советское время там, на сберкнижке сгорели деньги. То есть вот буквально там всего-навсего-то несколько там, десятилетий назад. Это вот свежо, максимально свежо у людей. И поэтому все переживают, как же так. Вот сейчас рекордная сумма лежит на вкладах, 63 триллиона. Конечно, переживают.
1: Даже
0: И
1: на июль
0: тут
1: вроде бы
0: нужно
1: 68,
0: разделять.
1: 68 писали
0: Или
1: мы,
0: 68, ну вот
1: да.
0: по 68 уже, да, цифры, ну, растет, потому что люди, те деньги, которые они получают благодаря заработку на вкладах, они туда же и направляют, то есть их не забирают. То есть я имею в виду проценты по банковским вкладам, поэтому ну, и цифры растет, все время прирастает. Так вот, нельзя вот тут все мешать в кучу, то есть там, допустим, дефицит бюджета, нельзя мешать в кучу те факты, что там, допустим, государству нужны так или иначе деньги дополнительные, с тем, что брать деньги со вкладов, потому что это разрушит то не совсем устойчивое доверие, которое только сложилось. То есть у нас сейчас там есть определенное доверие населения, там у нас преобразились действительно банки, если мы говорим про государственные, преобразились в области предоставления услуг, в области качества услуг, в области того, что они дают. И они сейчас максимально там находятся на каком-то передовом, причем мировом передовом уровне. То есть, если мы говорим про наши банки, в плане того, какие услуги и как они их оказывают, мы находимся где-то там на передовице. Потому что там, скажи иностранцу, какому-нибудь европейцу, что я просто по СБП перевожу деньги там кому угодно, и в долю секунды, ну, он просто покрутит виска и там не поймет. Или американцу и скажет, а как же чековая книжка? А как же вот обналичить чек, пойти? Ну, то есть для них это такое все где-то на уровне пока фантастики. Я к чему-то все возвращаюсь. К тому, что системной заморозки, скорее всего, так и не будет, потому что слишком высокий политический риск. Это такой политический риск, на который вряд ли кто-то пойдет. Плюс риск краха всей банковской системы, если завтра сказать, что какие-то средства будут каким-то образом заморожены, или там, допустим, не все будут выдаваться, или какие-то ограничения по сумме выдачи будет или еще что-нибудь подобное. Все, этого будет достаточно для того, чтобы вся система полетела к чертям собачьим. Почему полетела? Потому что физически нет у банка столько денег, сколько в данном случае у него формально числится. Потому что он эти деньги использует. Это экономический оборот называется, когда деньги, которые вновь поступают в виде кредитов, назад возвращаются в экономику и, в общем-то, образуется да, таким образом тот самый банковский процент, на который они и живут. А вот этого допустить никак нельзя, обвала банковской системы, поэтому я вообще 100%, 200% верю, что такого не будет, никаких заморозок там и ничего подобного, даже слухов. Даже слухи уже плохо, поэтому спасибо резиденту, что он развеял их и сказал.
1: Но тот слух берется, мы можем тоже это проговорить. Слух-то берется откуда? Ну, типа, вот ситуация в экономике плохо все, у страны денег нет, а у населения 68 только в банках, да, это не
0: Да.
1: считая тех, что там под березками зарыты там или в
0: Или в
1: матрасах.
0: реальных банках закручены.
1: Да, или в банках, совершенно верно, да, закручены. И отсюда как бы разгоняется эта мысль. Отсюда разгоняется эта мысль.
0: Ну, да, конечно, мысль-то разгоняется, что не хватает денег, но поверьте, вот многие даже как начинают сравнивать, что посмотрите, сейчас Россия стала больше занимать, благодаря вот там УФЗ, там выпуску облигаций. Да, действительно, стало больше это делать, но в рамках соотношения ВВП, соотношения того, какой у нас бюджет, и соотношения, в общем-то, других, например, даже стран, ну, там ни в какое сравнение не идет, потому что там на другие западные страны гораздо больше занимают и гораздо больше у них долги. Поэтому да, больше, да, это контролируемо. И я думаю, что эта ситуация, конечно же, будет временно. Мы увидим через некоторое время период, конечно, более хорошего профицитного, наверное, бюджета и меньше заемов со стороны государства.
1: Ну да, ну и правда, что там что-то критичного, какого-то опасного там ничего нет. Вот смотрите, значит, что еще? Вот слушатель Анатолий тоже с нами общается. Банки отчитываются о сверхприбылях и раздают деньги под сумасшедший процент, по крайней мере, звонят без конца. Вот претензии у россиян к банкам все-таки есть. Да, потому что мы действительно слышим постоянно, ну, во-первых, мы, так сказать, видим процентные ставки по кредиту, по ипотеке и по прочему-прочему, при этом банки все время отчитываются о сверхприбылях, просто рекордные год, год от года. Ну и кажется, что в этом тоже некая, некая диспропорция есть, что вот банковский и финансовый сектор чувствует себя очень хорошо, в то время как вся экономика не очень хорошо. Ну и в этом смысле вот что можно предложить, я не знаю, там, в правительству для того, чтобы эти деньги со счетов пошли в реальный какой-то сектор, сектор экономики. Ну типа хорошо, даже если там денег на что-то не хватает, но давайте вот какие-то облигации, не знаю, что, что там еще.
0: Да, такое, кстати говоря, действительно периодически возникает в различных средствах массовой информации, и там некоторые депутаты Государственной Думы тоже об этом обсуждают, что давайте выпустим некий аналог облигаций, который был бы формально вот и под защитой точно так же, как ОФЗ, но при этом вот мог бы финансировать, например, тот же самый сектор ВПК. Да, такое гипотетически возможно, но, если честно, сама по себе идея выглядит достаточно странной по причине того, что и так государство получает, например, если мы говорим про ОФЗ, оно делает какой-нибудь свежий новый выпуск и получает под там, 15%, например, под 16%, 15,5%, в зависимости от того, какой по срокам выпуск ОФЗ. И если она сделает в данном случае какую-то дополнительную облигацию, ну, которая будет там чуть выше процент, но государству-то нужно будет платить эти проценты чуть больше. И, а главное, зачем? То есть это тоже их облигация. И если деньги и так поступают в бюджет, и так же перераспределяются, то получается какая-то ну, странная ситуация, при которой создание облигации просто ради создания облигаций. Если мы говорим про деньги, которые лежат так или иначе на депозитах, они все равно работают на экономику, потому что они точно так же нашими банками выдаются в виде, возможно, кредитов, кредитов как для малого бизнеса, так и для крупного, и они работают в экономике, они не лежат там мертвым грузом, иначе кто бы вам мог платить тот процент, о котором идет речь со стороны банков. Ну и период, давайте так, высоких сейчас заработков банков, он будет постепенно снижаться. С чем это связано? С тем, что высокая ставка, у них очень большой спред, это разница между тем, за сколько денег они могли получить, в общем-то, банковские, например, вклады или деньги от центрального банка, и те деньги, за которые они, в общем-то, могли спокойно выставить какой-то кредит или какой-нибудь там автокредит, там еще что-нибудь, в общем, на бизнес, и у них вот этот спред был высоким. То есть разница эта была весьма существенна. И благодаря этому, конечно же, у банков получилось хорошо заработать. Но эта ситуация временна. Как только ставки пойдут вниз, как только, в общем-то, и вклады тоже, доходы по вкладам будут падать, то и вот эта вся как бы масса будет постепенно снижаться. Но, конечно, благодаря тому, что накоплено денег в области как раз-таки вкладов, мы еще какое-то время увидим хорошие отчеты у наших банков. Но со временем, я думаю, что там будет не так все радужно и замечательно, потому что мы увидим небольшое снижение. Это точно. Это просто так. Экономика устроена.
1: Так, что пишут нам? Стоит напомнить, что деньги в стеклянных банках портятся физически. Ну, хорошо, да. Я их буду перекладывать, с вашего позволения. Ну, просто, так сказать, сдувать с них что-то там, что там образуется, да, чтобы они не портились. А если бы не конские банковские кредиты, не исключено, что я бы не закрыл два бизнеса своих, пишет слушатель. А еще Анатолий продолжает. Двухконтурная экономика для реального сектора процент маленький, для купи-продай высокий. Сказки про работу и деньги в банках уже не воспринимаются.
0: Ну да. Почему сказки? Они в любом случае работают на экономику. Эти деньги, они физически никак там не лежат. Все время перераспределяются в виде всевозможных кредитов, займов и всего остального. Поэтому они в любом случае работают на экономику. Те же самые, опять-таки, малые и средние предприниматели приходят в тот же самый банк и берут тот же самый кредит, который как раз-таки они используют для того, чтобы создавать новые рабочие места, какие-то товары, продукты, услуги и тому подобное.
1: 3591, наверное, с подвохом спрашивает. Банки коммерческие предприятия? Ну, я почему-то думал, что да, банки коммерческие предприятия. Налог на прибыль у них есть?
0: А я, кстати, даже не помню, у них и была ли такая у них отдельная графа налог на прибыль. По-моему, была. Банки и коммерческие предприятия у нас просто сейчас в топ-10 банков находится большая часть, это государственные и буквально там несколько частных. Все остальное у нас государственная система, по большей части банковская. Поэтому как-то даже восприятие такое из серии государства.
1: Зелененький банк пишет, да, коммерческие банки платят налог на прибыль, как и любые другие юрлица на общей системе налогообложения. Для них не существует послабления, правила расчета регламентируются налогом. Отчисляют государству стандартную ставку налога на прибыль, которая составляет 25%. Ну, типа
0: Ну,
1: платят.
0: значит, все хорошо.
1: Да.
0: И они точно так же деньги платят в бюджет, и плюс еще часть государственных банков платит их в виде дивидендов.
1: Так, значит, что еще из заявлений президента? Ну, то, что волнует и касается каждого, это, конечно, помимо банков, инвестиций и прочего-прочего, это, значит, сборы и поборы. Сборы и поборы. Об этом говорит президент. Малый бизнес обращает внимание на слишком частые изменения фискальной нагрузки. Правительство должно об этом подумать. У нас целый набор мер по поддержке малого и среднего бизнеса. И, конечно, по мнению этого самого малого и среднего бизнеса, этого еще недостаточно. И, конечно, мы будем продолжать вместе с коллегами соответствующих объединений работать над тем, чтобы искать новые, но эффективные инструменты для поддержки. Ну, просто если говорить там, ну, давайте сначала про МСП, да, малое и среднее предпринимательство. Но, правда, часто слышишь, конечно, сетования, да, какие-то жалобы. И в связи с новыми правилами, и с честными знаками, и с логистикой новой, и с, как эти называются-то, которые выдают экспертизу, господи, которых становится все меньше и меньше. В общем, сложностей действительно много. Только ли в налогах?
0: Да. Я думаю, что тут вообще целый спектр, если мы говорим про малый и средний бизнес, проблем, и он так как снежный ком, то есть одно затрагивает второе, третье, так по кругу, и начиная от того, что там доступность кредитов, и какие-то поборы, какие-то всевозможные административные штрафы, и куча другого всего. То есть, ну, максимальная, конечно, нагрузка в данном случае как раз приходится на малый и средний бизнес, потому что они эти издержки для них весьма существенны. То есть, если для какого-нибудь среднего крупного бизнеса он может это написать, записать в статью расходов и, в принципе, даже не сильно на это обращать внимание, то для как раз-таки малых предпринимателей это все влечет за собой сложности. Да, вот мне нравится, что президент обратил на это внимание. Проблему признают на высшем уровне, это хорошо и замечательно. Но следующий шаг, конечно, было бы хотелось бы увидеть конкретный перечень отмененных каких-то платежей, каких-то проверок, требований, которые там. Вот помните, был такой период, когда там запрет был проверок там, в ближайшие там 3 года
1: Не
0: малого
1: будем
0: среднего предпринимательства.
1: кошмарить бизнес, это
0: Вот.
1: называлось, да.
0: Да,
1: Не
0: а
1: будем
0: потом
1: кошмарить.
0: было, да, много фраз как раз-таки со стороны наших президентов, не будем кошмарить бизнес и так далее. И вот на какое-то время даже отстали. Даже вот как говорили, как будто вот там друзья, знакомые говорили, даже чуть полегче, да, стало. Но сейчас снова активизировалась эта волна. Волна, и связанная с тем, что, конечно же, все хотят успеть, в общем-то, у каких-то успешных предпринимателей забрать какой-то кусочек. И это все приводит как раз-таки вот к этому общему недовольству. Ну и плюс не забывайте, опять же, вот эти все атаки на Wildberries, Ozon, там огромное количество как раз-таки малых и средних бизнесов участвовало, и они больше всего пострадали. И после того, как они пострадали, никакого сочувствия на различных уровнях они не увидели. Никакой заботы тоже не увидели. Когда у них товар сгорел, причем на немалые суммы, вот там знакомый один у него там на 40 миллионов товар сгорел. И вот как-то вот не было каких-то даже подвижек в эту сторону, что, может быть, давайте как-то
1: А
0: подумаем.
1: были другие, знаете, это тоже вот, значит, вот когда власть, в широком смысле слова, после атак говорит, а мы будем там, ну, я так сказать, перевожу, да, с политико-экономического дискурса на общечеловеческий,
0: Обычно
1: понятно,
0: бытовой.
1: да, они говорят, а мы, значит, а мы будем помогать Вайлдберрису. Ну, Wildberries не и нужно, да, причем акценты на то, что мы будем по крупнику, у которого там, это значит, 180 миллиардов, по-моему, или сколько там, или тысячи миллионов, значит, как и доходы какие-то огромные, значит, в прошлом году тоже рекордные он публиковал, и именно доходы, прибыль, это не просто оборот, прибыль, и мы будем помогать им, но при этом мы действительно почему-то не говорим про бизнесменов, я позволю себе, это значит, это про бедолаг, которые пострадали, да, последние деньги там что-то купили, чтобы продать, но это активные люди, которые, конечно, которые платят налоги и прочее, прочее, и здесь, да, это тоже диспропорция вызывает.
0: Более того, вопросы. Там еще и Wildberries их на проценты поставил.
1: Да, совершенно верно.
0: Вы
1: да.
0: знаете вот эту историю, когда в итоге Wildberries же оказывал в данном случае услугу по логистике, по транспортировке товара в данном случае, который там в итоге сгорел, и его нет. Но счет-то выставляется за подобного рода услуги. И так как предприниматели многим, ну, у них не было никаких денег, не было возможности заплатить каким-то образом, и Wildberries сказал, ну, давайте вы у нас возьмете это в виде кредита и будете платить.
1: Да.
0: И в итоге еще и фактически обернул это в какой-то степени в свою пользу. Давайте так по-честному.
1: Это тоже про прогнозируемость экономики, про привлечение в инвестиции и прочее, прочее. Вот это тоже такая...
0: Ну, я бы хотел какую-то большую заботу увидеть, то есть на самом высоком уровне в отношении как раз-таки, ну, самого, наверное, незащищенного пласта предпринимателей, это как раз-таки малый и средний бизнес, которые пострадали в результате всего этого.
1: А ну, давайте честно.
0: Какой-то озабочен.
1: Значит, Вячеслав, а если честно, из 18-й страны, как я люблю посмотреть, ну, а что заботиться-то о них? Значит, ну, смотрите, у нас есть крупники, которые, сколько там, от 40 до 60% бюджета там формируют. О них, конечно, надо заботиться. Но на их плечах лежат все наши холодильники, все, что в холодильнике и прочее, прочее. Ну, эти, ну, бедолаги, да. Ну, мусульмане вообще не ввязываются. Знаете, у них есть правило, если бизнес не рискованный, если ты не рискуешь ничем, ну, в смысле, не рискуешь потерять свои деньги, то это харам. То есть, если у тебя 100% прибыль будет, это нельзя так... Ну, я, так сказать, тоже перефразирую, я вот не вот тебе там, чтобы...
0: Ну, это да, теолог, это я сильно богослов... перефразирую.
1: Да, значит, но в целом. Ну, типа, ну, пострадали, но риски, ну, а что? Это бизнес, такое дело, такое, времена такие и прочее. Вот они, а вот это малый и средний бизнес, они на самом деле, ну, типа, ну... Полезны, что ли, не знаю, государству? И насколько, да,
0: конечно,
1: они,
0: полезны.
1: Насколько
0: представьте
1: они
0: себе,
1: полезны?
0: Сколько миллионов рабочих мест благодаря малому и среднему бизнесу. Во-первых, они уменьшают нагрузку на государство в плане социалки, потому что они создают сами себе все, создают себе рабочее место, создают себе зарплату, сами еще и платят налоги в этот момент. Ну, это вот как экономически выгодный агент, который все сам делает, берет еще потом кредиты, берет потом ипотеку, все сам на себе тащит. И вот, ну а какой вот минус-то с него? С него одни плюсы, то есть со стороны государства. Одно
1: но
0: дело,
1: он что-то
0: когда...
1: жалуется, все время что-то требует, что-то ему надо, надо какие-то условия ему, какие-то условия ему надо создавать. Ну что это? Ну,
0: конечно. Конечно, ему надо больше условий создавать. Он хочет, чтобы у него лучше были условия для того, чтобы он больше мог там прокормить семью и чувствовать себя более комфортно и хорошо. Но мы динамику видим, что в какой-то период времени малому и среднему бизнесу в России было очень комфортно. Было хорошо.
1: Да.
0: Сейчас из-за того, что увеличились налоги, поборы, очень дорогой кредит, стало снова плохо, потому что у вас ни одна бизнес-модель не вяжется. Если вы собираетесь платить честно, хорошо, открыто налоги, у вас ни одна бизнес-модель не вяжется, потому что у вас кредит 25%. Ну, о чем можно говорить?
1: Слав, вот смотрите, значит, 20 секунд у нас остается. Классный разговор, даже и слушатели вон подключились. Значит, вот есть два варианта. Есть бизнес в Москве, ну, в месяц там до 300 можно получать. Ну, не знаю, кофейни там и прочее, прочее. А можно теплосети прокладывать в Певеке и получать вообще эти 300 тысяч рублей. Ну, что для государства важнее? Чтобы человек поехал...
0: Играться с белыми медведями.
1: Да, в Певек, да, в контактный зоопарк с белыми медведями. Да. Или в Москве кофейню содержал. Что лучше? 10 секунд.
0: Ну, в моем случае, конечно, кофейню.
1: Кофейню, да.
0: Я люблю сложные виды действий.
1: Хорошо, спасибо вам большое. Как всегда, интересный экономист, инвестор, трейдер, автор телеграм-канала Вячеслав Таквиль был с нами на прямой связи. Спасибо большое.
2: знать за 90 секунд. Нейросети шагают по планете широкой поступью, завоевывая симпатии миллионов новых пользователей. Они автоматизируют рутинные процессы, анализируют данные, выявляют закономерности и дают прогнозы. ИИ стал элементом творческих процессов и помощником в обучении. Но не все так безоблачно. Американские специалисты пришли к выводу, что популярнейший чат-бот с генеративным искусственным интеллектом ChatGPT все чаще внушает откровенно бредовые и псевдонаучные мысли. Пользователи жалуются. Платформа иногда выдает идеи и рассуждения, способные свести с ума. В буквальном смысле. Она предлагает абсурдные концепции спасения мира, убедительные научные теории, в реальности не имеющие отношения к настоящим знаниям, и пророчит апокалипсис. Причем весьма аргументированно. Своим собеседникам ИИ может рассказывать о плотности контактах с внеземным разумом или прогнозировать скорый глобальный финансовый крах. Уже и термин в научной среде появился – психоз искусственного интеллекта. Увы, люди подпадают под влияние ложных утверждений и в результате глубоко погружаются в мир опасных иллюзий, теряя связь с реальностью.

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 7 вечера, столько же в Сочи и Краснодаре. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. ВСУ продолжают атаковать гражданские объекты. В европейской стране усилят охрану российского посольства. Соединенные Штаты требуют вернуть сотни миллиардов долларов, потраченных на Украину. Об этих и других темах подробнее далее. Пять мирных жителей пострадали в результате целенаправленного удара ВСУ по пассажирскому автобусу в Горловке, Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил глава города Иван Приходько. Он добавил, что вследствие атаки украинского беспилотника в Никитовском районе Горловки погибла мирная жительница. Правоохранительные органы Швейцарии подтвердили готовность повысить меры охраны посольства России в Берне на время выборов в Государственную Думу. Об этом заявил РИА Новости посол России в городе Сергей Гармонин. Для голосования в Швейцарии будут открыты два участка – в Женеве и в Берне. Выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва состоятся в сентябре. Голосование пройдет в три дня – с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин назвал предстоящие выборы важнейшим внутриполитическим событием страны. Соединенные Штаты потребуют от Европы вернуть сотни миллиардов долларов, потраченные администрацией бывшего американского лидера Джо Байдена на военную помощь Украине, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, сотни миллиардов долларов были даны Украине и НАТО безвозмездно. Кроме того, Трамп сказал, что считает маловероятным участие Вашингтона в новой войне. Но добавил, что даже на этот случай Соединенные Штаты располагают необходимым объемом боеприпасов. Трамп сказал, что США в настоящее время не поставляют боеприпасы своим союзникам, поскольку наращивают собственные запасы. Посол России в Польше Георгий Михно назвал абсурдными обвинения России в инциденте с БПЛА в аэропорту Лейпцига в ФРГ. Министр иностранных дел Польши Ярослав Сикорский в четверг вызвал посла России в МИД в связи с инцидентом в аэропорту ФРГ. Голословное обвинение, причастности к которому Москва отвергла и назвала инцидент наспех состряпанной провокацией. Памятная акция, посвященная жертвам теракта в Беслане, прошла в четверг в Цхинвале у храма Рождества Пресвятой Богородицы, сообщил МИД Южной Осетии. Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Этот день был учрежден в память о трагических событиях в Беслане 1, 2 и 3 сентября 2004 года. В течение этих трех дней террористы удерживали в заложниках в здании школы учащихся и их родственников. Погибли 334 человека, 186 из них – дети. Акция памяти жертв терактов прошли в Москве. Мероприятия состоялись в театральном центре на Дубровке, у гостиницы «Националь», у станции метро «Рижская» и у дома номер 19 на улице Гурьянова. Российские спортсмены завоевали 4 награды в первый медальный день чемпионата Европы среди юниоров, который проходит в Черногорской Подгорице. Валерия Козлова стала серебряным призером весовой категории до 52 килограммов. Бронзу завоевали Софья Захарова, Ислам Султыгов и Абдуллах Парчиев. Соревнования завершатся 5 сентября. Исполком Международной федерации дзюдо проголосовал за возвращение права россиянам участвовать в международных соревнованиях с национальной символикой. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Обсудим.
2: Обсудим.
3: Обсудим.
4: Обсудим.
5: Обсудим.
6: Обсудим.
7: Обсудим.
8: Конечно, обсудим.
9: Программа «Обсудим» радостно врывается в первый осенний эфир.
10: С грустью входит, я бы сказал.
9: Что-то с грустью входит.
10: Ну, мы с оптимизмом
9: смотрим в будущее.
10: А я с грустью вхожу.
9: Петр Алексеевич, вот у всех, кто имеет отношение к академической среде, сентябрь – это просто водораздел. Это месяц, когда начинается внутренний год, потому что начинается учебный год и запускаются как бы все процессы. То есть для меня, например, 1 сентября – более знаковая дата, чем 1 января, потому что там, ну, хронологии, ладно. А здесь прям вот, знаете, какое вот ощущение ощущение этапности. Я думаю, что у всех, у кого вот какая-то есть связь с этой средой, есть вот это вот чувство внутреннее.
10: У большинства людей это кончается в раннем возрасте.
9: Ну вот, а у кого-то это продолжается всю сознательную жизнь.
10: Это ваш выбор.
9: Что мы вообще можем сказать про 3 сентября, день нашего эфира? День, между прочим, важный. Много что произошло 3 сентября, и интересного, и страшного. Например, 3 сентября был коронован Ричард Львиное Сердце. 3 сентября состоялось бракосочетание Грибоедова и княжны Чевчевадзе, которая потеряла его, и потом всю жизнь была верна его памяти. 3 сентября с нитроглицерином Альфред Нобель проводил свои опыты, у него подорвалась лаборатория, и, соответственно, погибло 6 человек, включая его младшего брата. 3 сентября... Объективно, наверное, если не самый, то один из самых трагических, безусловно, дней в новейшей истории России – Беслан. И 3 сентября, конечно же, ну, последний лет, наверное, цать, может быть, 20 или 15, это, конечно, день, когда горят, Петр, костры рябины. Ну, вот как бы мы ни относились к этой песне, но вот да. Я, кстати, ее уже полностью прослушала уже в зрелом возрасте, потому что меня заинтересовала строчка из припева.
10: Когда я был в незрелом возрасте, ее не было, поэтому...
9: Нет, просто понимаете, меня заинтересовало, что ж такого должно было у людей произойти 2 сентября, что за один день сломалась такая просто прочная, можно сказать, богом благословленная связь. И вот честно, я прослушала как бы весь трек целиком, я не нашла ответ на этот загадочный вопрос.
10: Ну, текст довольно простой, там, в общем, не подразумевает ответ.
9: Ну, там какие-то про чувства?
10: Да, там какие-то эмоции, не знаю.
9: Вся эта прелюдия была к тому, чтобы люди знали, что в этот день... Много чего интересного произошло в разные исторические эпохи, но мы, конечно, переходим.
10: Это в каждый день, вы знаете, что произошло в разные исторические эпохи. Вот, например, если брать эту неделю, то у нас был 2 сентября, день гораздо более важный, окончание Второй мировой войны, подписание капитуляции милитаристской Японии.
9: Да.
10: На борту американского линкора «Миссури» где-то там в Японском море. Которые вызывают много вопросов. Например, я уже задавал их своему соведущему Трофиму, но в качестве, исключительно в качестве риторических, не требующих ответов.
9: А что вас беспокоит?
10: Ну, например, а почему вот Япония, например, милитаристская, а Германия нацистская, или фашистская? Хотя Италия вначале была фашистская, потом Германия стала нацистская, а Япония осталась милитаристской, хотя Япония, в принципе, тоже нацистская по полной программе, еще даже, может, и более нацистская, чем Германия.
9: Это разные политические, общественные образования. Ну, с этим связано,
10: здесь,
9: на самом деле.
10: Мне кажется, оно приклеилось к ним.
9: Ну, то слушайте, есть, как японцы... бы, идеология в моменте и
10: милитаристская идеология Японии?
9: А ну, дело
10: что,
9: в том,
10: не
9: что...
10: было концепции превосходства японской нации над другими? Была.
9: Более...
10: Не уничтожали они миллионами
9: китайцев? У них
10: китайцев.
9: Это все же еще из синтоизма в том числе шло. Именно поэтому там развенчивали культ богини Аматерасу, именно поэтому император отрекся от того, что
10: говорю.
9: Он аватар, там и так далее.
10: Они тоже были нацисты.
9: Тут, ну, в расширительном смысле, а не в определении просто, национал-социализма. Что... Япония никогда не была национал-социалистической. Здесь просто речь о терминах.
10: Хорошо,
9: но то, что
10: почему
9: в выражениях это так,
10: Италии,
9: да,
10: если сказать, что а потом похоже. Фашистами стали нацисты, а потом опять перестали быть фашистами, стали нацистами. Ну, то есть я к тому, что много определений,
9: тут
10: которые...
9: Это игра словами, я согласна с вами, что здесь...
10: Которые исторически приживаются, и вот теперь мы говорим...
9: Слово-то старое, милитаристское... фашизм еще от Римской империи пошло.
10: Так я понимаю, да. Но изначально фашизм возник в Италии.
9: Да?
10: Да, там вот, ну, в Новой Италии.
9: Ну, да, естественно, в Муссолини.
10: Вот, ну, неважно, не суть. Второй вопрос. Вот, между прочим, Советский Союз 3 сентября объявил днем победы над милитаристской Японией. Угу. И нерабочим днем его сделал.
9: Так.
10: А потом в какой-то момент он перестал быть нерабочим днем. Вопрос, почему?
9: У нас меняются государственные праздники.
10: Нет, еще раз, не требую. Вы сейчас
9: понятно.
10: Вы не отвечаете за товарища Сталина,
9: Я поняла. Окей, все, молчу.
10: Да, я это мог спросить.
9: Ну, то есть, это значит, что вас беспокоит,
10: знаете, я спросил, почему Хрущев передал Крым. Вы мне сейчас попытались объяснить,
9: кстати,
10: что
9: мы
10: на это
9: поговорим.
10: Были веские основания там, и так далее.
9: Сейчас будет
10: Нет,
9: про Крым.
10: Нет, не надо писать, просто говорю к тому, что даже ты берешь простой факт исторический, связанный с нашим... Почему от нас подписывал, например, это был, по-моему, генерал-майор Деревянко, который был там заместитель начальника штаба, там, не помню должность, прошу прощения. Ну, то есть это был не, ну, даже не Жуков.
9: Понятно. Вот. Все, молчу, у меня есть ответ, но я молчу, я не буду начинать.
10: Ну, наверное, да, да. То есть у вас... Почему? Если же мы же потом говорим, что это же мы победили Японию, угу. да, что это не США, а мы. Ну, это было на борту Миссури, там подписывали, ну и так далее. От них подписывал кто-то там, Эйзенхауэр, по-моему, ну или кто-то такой.
9: Серьезный человек.
10: Ну, там, да.
9: Да, Рузвельт уже умер.
10: Вот. Нет, ну, он был не президент тоже. Ну, да. Вот, много интересного, вот, например, эта дата. Вот, дальше взять вашего вот этого вот исполнителя, так сказать, Шуфутинского с песней.
9: Нашего.
10: Песня-то проходная. Ее, честно говоря, никто, вот я живу дольше вас, вы говорите, в детстве там и так далее. Ее никто не знал. Она была, она существовала, он ее пел, пока не появился интернет.
9: И завирусилась, да?
10: Да, она завирусилась. Вот это, кстати, очень хороший пример того, как, ну, довольно проходная песня. У Шуфутинского там есть песни получше, учитывая то, что ему...
9: Я вообще не владею его творчеством.
10: Я вам
9: да
10: скажу,
9: меня,
10: большинство
9: Михаил.
10: Его песен — это авторы Розенбаум.
9: Ну, у него шансон в основном такой.
10: Ну, у него все песни практически, 90% их написал Розенбаум, и Шуфутинский их исполнял. Вот. Хорошие песни. Про еврейского портного там, например. Ну, такие душевные, с хорошим текстом. Здесь-то, в общем, как вы сами заметили...
9: Пусть тебе приснится Пальма де Майорка, это не он.
10: Не думаю,
9: пардон.
10: Что нет,
9: это все, не это просто мне тут что-то не
10: нет,
9: то.
10: Нет, это Шуфутинский, но...
9: Все, я молчу. Я в этом не знаток, в этом
10: вот,
9: я...
10: Это больше похож на Игоря Николаева.
9: Окей.
10: Это из этого.
9: Петр Николаевич, у нас еще актуалка. У нас
10: да, ну, то есть довольно простая песня. Но вот она завирусилась, и теперь каждый год Шуфутинский 3 сентября проводит персональный концерт в Кремле, на секундочку, в огромном зале на 5000 мест. Это большой зал, вот там еще собери. А в этом году вообще я там одного им не хватило дня, потому что там такой ажиотаж, что пришлось второй день продлевать. То есть 4-4 он проводит. Да, я сегодня даже с утра смеялся, что сегодя переворот состоится в Кремле.
9: Какой там
10: что,
9: Канье Уэст,
10: потому
9: простите.
10: Что я календарь переверну, и вот в Кремле сегодня будут переворачивать. Так что это вот как раз, мне кажется, интересный феномен того, как интернет из, ну, в общем, довольно заурядные вещи, совершенно на... прикольном, вот просто на приколе, да?
9: Да,
10: то есть, что это там же нет ни смысла никакого. Ну,
9: привязка к дню, календаря, тупо, который
10: вот
9: все равно случается каждый
10: мемы
9: год.
10: С этим Шуфутинским, который там выглядывает, и уже можно, или еще нельзя. Да. Вот из этого фактически делается касса, и для артиста, он большой артист в своем жанре, безусловно, он человек с интересной биографией, иммигрант, эмигрировал там и прошел там, так сказать, трудности этого самого Брайтон-Бича и всего остального. Знает жизнь-то.
9: Брайтон.
10: Это вот стало его визитной карточкой. Ну, хотя, мне кажется, что у него там и поинтереснее есть история.
9: Итак.
10: Так что мир наш...
9: Мир суров, сложен. Но происходят там удивительные вещи.
10: А кто уж когда там браком с кем сочетался, это, знаете, каждый день. Ну, по пачке тут никаких проблем нет. Все женятся.
9: Брак – дело хорошее. По поводу актуалки. У нас как-то очень много сегодня тем, связанных с Арктикой, в широком смысле этого слова. У нас министр Лавров написал статью про Арктику, и в Арктике сейчас происходят драматичные события на Шпицбергене, и президент Путин на Восточном экономическом форуме очень много говорил про арктический регион, но, конечно, вот на повестке то, что норвежцы злобные арестовали, задержали, по-разному везде это как бы слово используется, что они конкретно сделали, российское судно «Профессор Молчанов». Между прочим, Павел Молчанов, это был большой советский ученый, это доктор технических наук, он первый в мире изобрел радиозонд, метеоролог. Соответственно, всех возмущает поведение норвежцев. Кто-то где-то краем уха слышал, что Шпицберген – это такое вообще еще и особенное место, и это правда. Ну и плюс вообще, как бы, как вот посмели вообще проклятые империалисты творить такое. На самом деле это настолько, если копнуть многослойную историю, и в ней настолько, как в капле воды, отражено действующее международное право, то, как оно работает, то, как оно может вообще вылезти каким-то совершенно удивительным боком там, где ты его не ждешь, что прям вот об этом надо поговорить. Вот, Петр, это интересно. Знаете, с чего все началось? Все началось 10 лет назад. То есть вот то, что сейчас происходит на Шпицбергене, так сказать, все это началось в 16-м году, и даже не в 16-м, чего уж там, в 14-м. Вы сегодня вспоминали Крым. Вот когда в 2014 году Крым вошел в состав Российской Федерации, естественно, Украина возмутилась, и они тогда таким широким бродом прошлись по всем доступным и существующим на планете органам международного правосудия. Шли они, шли, и в 2016 году они дошли до старейшего из существующих международного суда. Как и почти все, что уж там, международные суды, за исключением, там, скажем, Гамбургского трибунала по морскому праву, эта структура находится в Гааге. Он создан был еще в конце 19 века. Ходят до сих пор у профессионалов споры, суд или не суд, потому что он такой формата ад-хок. То есть он собирается, если его об этом попросят, и если его не просят, то эти судьи не собираются. То есть такой как бы спорадический орган, но вот существует более 100 лет. И туда обратился «Нафтогаз Украины», то есть их, так сказать, энергетическая компания, с тем, что они упустили контроль над транспортной инфраструктурой, над логистической нефтяной инфраструктурой из-за потери Крыма. И они попросили компенсацию за то, что вот эта вся инфраструктура нефтяная ушла из-под их контроля. Мы на участие в этом мероприятии и на то, чтобы работать с этим гаагским арбитражем, согласия не давали, но с интересом так одним глазом косились, что там они, собственно, делают. И суд в итоге вынес решение в пользу украинской стороны, при этом настолько извернувшись, насколько вот это вообще вот умеют юристы-международники высокого класса. Они сказали, мы вообще не отвечаем на вопрос, чей Крым, потому что, ну, как бы это большое политическое событие, мы вообще не при делах. Но мы можем ответить на вопрос, понесла ли украинская сторона в лице «Нафтогаза» убытки, которые нуждаются в компенсации, ну, и там плюс судебные издержки и так далее. И мы считаем, что да, таки понесла. И было вынесено это решение. По-моему, в 23-м году. Это все такая долгая песня, она тянется, и поется, и поется. Означает ли, если вот у нас вот этот гаагский арбитраж выносит какое-то решение, что все страны мира тут же берут под козырек и говорят, да, сэр, мы сейчас тут всех накажем и обеспечительные меры примем? Нет. То есть это не исполнительный лист, но это толчок для каждого конкретного государства, как к этому относиться. Но без принятия национального какого-то внутреннего текста никаких обеспечительных мер, то есть там арест российского имущества для того, чтобы там что-то передать Украине, ничего это невозможно, если страна сама на это не пойдет. И вот, значит, норвежцы 31 августа 2026 года, то есть это прям буквально вот на этой неделе, в понедельник получается, они национальный суд Норвегии выносит решение, что для них это решение значимо, и они попробуют обеспечительные меры ввести. Ну, сказано, сделано. И вот, собственно, они их ввели. То есть судно арестовано как бы, ну, с перспективы, что хоть что-то арестовать российское, потому что нужно, там, по-моему, 4 миллиарда присудили Украине, откуда-то эти 4 миллиарда материализовать, так сказать, в реальных каких-то вещах. Тонкость в том, что дело происходит в российском поселке Баренцбург, который находится на Шпицбергене, а сам Шпицберген, он по Шпицбергенскому трактату 1920 года, один из старейших действующих текстов, он территория со смешанным режимом. То есть там юрисдикция норвежская, то есть, например, там, преступление совершишь, сядешь на норвежскую тюрьму по норвежскому законодательству. Но при этом там действует вот этот купол международного права для тех, кто подписал этот текст. А мы его подписали еще, это был вообще первый текст, который подписали большевики. Соответственно, не имеет никакой власти, в данном случае Норвегия, над Российской Федерацией в поселке Баренцбург, но в качестве обеспечительных мер – Они это сделали, потому что они ссылаются на решение норвежского суда. Ну, мы, естественно, сказали, что как бы решение норвежского суда пляшет от решения нелегитимного заседания вот этого гаагского арбитража, нелегитимного, потому что мы в этом не принимали участие, там себя и не защищали, вообще ничего не комментировали. Но, в общем, вот сейчас настолько идут вот эти вот юридические тонкости, что называется, коса на камень, что мне прямо любопытно сейчас, чем это все завершится, потому что тут у каждого не то чтобы своя правда, своя трактовка того, как бы, что является отправной точкой, потому что мы-то считаем, что отправная точка Крым, а они говорят, нет, мы на эту тему ни с кем не общаемся, с чьей Крым. Мы исходим из того, что они упустили выгоду, они потеряли контроль над вот этими всеми там шельфами и прочее, да. Прочее. Ну, в общем, любопытная история. Сергей Викторович Лавров написал статью про Арктику.
10: Ну, это уже, мне кажется, история-то, может, любопытная, но президент России уже высказался по этому поводу, назвал это международным терроризмом. Мне кажется, тут на этом все дискуссии закончены правовые.
9: Он, по-моему, даже сказал не международный терроризм, а он назвал это государственным терроризмом. Это важно, потому что кто несет ответственность за государство, несет государство и отдельные индивиды, а за терроризм как бы индивидуальная уголовная ответственность. Вот так вот мы как бы это скажем. Поскольку Шпицберген — это кусок Норвегии в Арктике, вполне логично поговорить про то, что Арктика сейчас стала просто эпицентром всего, что происходит. И вы вот сейчас упомянули президента. Он сегодня пленарку проводил на ВЭФе, Восточном экономическом форуме. Такое очень презентабельное собрание, в том числе и с участием иностранных делегаций. Хотя вообще это внутреннее такое больше мероприятие. Но он международный, но все равно как бы с акцентом на развитие российских регионов, в том числе да, за счет там какой-то, может быть, международной кооперации и т.д. и т.п. В общем, что мне показалось важным, особое сейчас будет внимание уделяться развитию так называемого трансарктического транспортного коридора. Это не только Северный морской путь, как все могли бы подумать, но это в том числе он и плюс вся прилегающая инфраструктура. То есть все порты, все прибрежные города, вся логистика, вся вот эта система отгрузки, погрузки, контейнера, воза, куда будут приставать, лоцманская проводка. И вот, соответственно, все вот это, все наши северные границы, плюс заездом, так сказать, на Дальний Восток, вот это все... ТТК он называется, то есть трансарктический транспортный коридор. Что, кстати, красивое название, потому что оно такое более глобальное, чем Севморпуть. Кстати, Дональд Трамп, которого мы часто обсуждаем на эфирах программы «Обсудим», он вообще неоднократно заявлял о том, что, а кто вообще сказал, что Северный морской путь — это вот исключительно юрисдикция Российской Федерации. А давайте поговорим на эту тему. Это он говорил еще в свой первый президентский срок. Заговорит и во второй. Просто в этот раз первый досталось Гренландии. Кстати, поручение важное дал наш президент. В два раза мы должны нарастить загрузку вот этого трансарктического транспортного коридора.
10: Мы готовы,
9: тем более, что Петр... Эль-Ниньо-то не дремлет, а уж супер-Эль-Ниньо тем более. И мы видим, что происходит, какие проблемы происходят в Ормузском проливе и, соответственно, в Суэцком канале. Мы видим, что происходит с Панамским каналом, где вот сейчас с сентября в два раза снижена пропускная способность судов. Ну, то есть идут глобальные изменения в мировой логистике. И тут, добрый день, мы тут. У нас есть шикарное предложение, так сказать, для всего международного сообщества. И об этом, кстати, говорит и министр Лавров в своей статье для портала Арктика.ру. Там такая очень интересная статья. Я сначала удивилась, почему она вообще написала, а потом я сообразила, что 19 сентября 26 года 30-летие Арктического совета. И он там как бы в проброс говорит в том числе и про Арктический совет. То есть я думаю, что здесь какая-то, ну, такая к этому есть привязка. Про Арктический совет, кстати, у нас очень мало говорят. Хотя, казалось бы, структура интересная, но с 22 года заблокированная. То есть эта структура, это, по сути, единственная по Арктике международная межправительственная организация. куда входит арктическая пятерка, и там всякие сочувствующие, типа, ну так условно, приарктические государства второго порядка, то есть не имеющие выхода к Арктике непосредственно, не имеющие выхода к Северному полярному кругу, но у них, скажем так, там тоже вечная мерзлота, вот это Исландия, например, ей как раз же Гренландия загораживает, или, например, там Финляндия, Швеция. Ну, в общем, в 22-м году все схлопнулось, и эта структура сейчас просто, она как бы стоит. Не то, чтобы она что-то прям такое делала до этого, потому что они даже территориальные споры не решают, но они там, ну, такие, там всякие климатические изменения, поисково-спасательные операции, там коренные народы севера, вот, вот это все обсуждалось. Ну, в общем, я прочитала статью Лаврова, так сказать, дорогие зрители и слушатели, so you don't have to, как сказали бы наши англоязычные коллеги. То есть, чтобы вам не пришлось этого делать, я взяла это на себя. Ну, все знают, я фанат развития арктического региона. Я считаю, что за этим будущее, это будущее просматривалось еще там 5-10 лет назад, когда мы там занимались, да даже раньше. Сколько уже времени прошло, когда 15 лет, с ума сойти, когда впервые мы начали заниматься проектом вот этих вот плавучих атомных электростанций. Ну, то есть, грубо говоря, такая огромная лодка с ядерным реактором, и она может подплывать куда угодно, и очень заинтересовались страны, которые со сложной логистикой, то есть для них это вообще был классный вариант, но это было прям как раз накануне, накануне взрыва на японской как раз станции в 2011 году, и вот, собственно, после этого чуть-чуть эта тема схлопнулась, а потом она опять понеслась. И вот сейчас уже у нас эти ПАТЭС, так называемые плавучие атомные теплоэлектростанции, это у нас прям тоже один из таких козырей, я бы сказала, компании Росатом. Вообще у нас, конечно, Росатом вот в самой, наверное, одна из самых крутых, я бы сказала, структур, которая, ну, просто, конечно, в мировых масштабах, то есть такого просто больше нигде нет, чтобы с таким количеством всяких сфер, которые затрагивают ядерку, такого, по-моему, ни у кого нет. И, конечно, самый большой пакет по станции, атомный Петр Алексеевич. Ваше сердце-то что говорит относительно Арктики?
10: Я с вами согласен. Единственное, что это вопрос стратегический и долгосрочной перспективы. То есть я-то не увижу, скорее всего, какого-то серьезного там грузопотока. Вот. Но, безусловно, то, что мы делаем сейчас, это крайне важно.
9: До 35-го года давайте с вами договоримся дожить. У нас на ближайшие 10 лет стратегия
10: арктическая. Я думаю,
9: арктическая.
10: Что вот арктическая вся эта стратегия, она рассчитана на более долгий период. И
9: пока на 10.
10: Я думаю, что ну, объективно вот как-то преодолеть все трудности и реальный грузопоток там создать какой-то серьезный. Ну, нет, это очень правильно. Это эти регионы нужно развивать. Это вопрос 50-столетнего планирования, вот я бы так сказал. И это здорово, что у нас такое планирование есть. То есть это не вопрос завтрашнего дня, безусловно, пожалуйста, все там давайте везите, там объективные сложности есть. Вот. Но, тем не менее, да, на будущее, безусловно, это хороший задел для создания стабильной, мощной державы, которая будет действительно владеть вот таким вот уникальным маршрутом. Плюс, естественно, это и логистика. Там можно вспомнить, многие смеются, вот тоннель под Беринговым проливом.
9: Не надо смеяться, кстати.
10: Это тоже все, так сказать, не за один день и не завтра, но, в принципе...
9: Проект Кирилла Дмитриева, для тех, кто подзабыл.
10: Это интересное, очень и нужное стратегически важное направление развития. То, что оно есть, это здорово, потому что видно, что страна занимается таким планированием, живет не сегодняшним днем, а смотрит далеко в будущее, это очень похвально.
9: Еще президент говорил на ВЭФ про беспилотную доставку грузов в различные регионы, вот как раз в том числе вот Дальний Восток, севера, вот это, конечно, было бы, ну вот если все это совместить, ну, вот эти все технологии, это...
10: Технологии есть, и они, там, есть тоже всякие ограничения, но... Это, там еще много межотраслевых ограничений, кто что регулирует. Там...
9: Ну вот как раз вот этим слаживанием-то и это, сейчас уже надо заниматься.
10: Уже да. Давно этим занимаются, пока безуспешно, к
9: сожалению. Ну ничего, самое главное, что мы, так сказать, на правильном направлении, Петр Алексеевич.
10: Это правда.
9: Это, согласитесь, дорогого стоит. Ну что, сейчас мы послушаем новости на радио «Спутник», и у нас еще очень много всего интересного, и будет даже ваш любимец. Все знают, кто.

0: приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу удалить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – radio_спутник. Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
5: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал требования президента Соединенных Штатов Дональда Трампа к Евросоюзу о возврате денег, потраченных на военную помощь Украине. По его словам, это не должно стать проблемой для блестящих европейских лидеров, которые считают, что знают, что делают. Дмитриев также отметил, что европейские политики, цитата, «попали на деньги». Австрия забыла о заявленном нейтральном статусе и сознательно пошла на обострение отношений с Россией, заявило посольство России в Вене. Российские дипломаты обратили внимание на заявление главы австрийского МИД Беаты Майнл-Райзингер. В нем, как пишет посольство, содержится резкое осуждение России и выдвинутые против нее обвинения в гибридном нападении на Лейпциг. Майнл-Райзингер также выразила солидарность с Германией и призвала к введению новых антироссийских санкций. Провокации во время голосования на выборах в Государственную Думу на участках в Швейцарии вполне возможны. Об этом заявил посол России в Берне Сергей Гармонин. Он отметил, что коллектив посольства приложит все усилия, чтобы гарантировать российским соотечественникам свободу волеизъявления. В Швейцарии будут работать два участка – в Женеве и Берне. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва состоятся с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин назвал предстоящие выборы важнейшим внутриполитическим событием страны. Тело бывшего командующего боснийских сербов генерала Ратка Младича доставили из Нидерландов в аэропорт Белграда вечером в четверг. Младич скончался 27 августа в тюремной больнице следственного изолятора Организации Объединенных Наций при Международном остаточном механизме для уголовных трибуналов в Гааге. Как сообщил его адвокат, трибунал отказал его подзащитному перед смертью в гуманитарном освобождении и лишил возможности провести последние дни жизни в окружении близких. Свыше 13 тысяч юных москвичей посетили спортивно-патриотические лагеря летом. Всего в них прошли почти 3 тысячи мероприятий. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Глава города подчеркнул, что образовательные программы были выстроены вместе с Министерством обороны и МЧС России. В лагерях Васильевский, Ушаков и Чуйков дети попробовали себя в роли спасателей. Тушили огонь, эвакуировали условных пострадавших на носилках, накладывали повязки, помогали людям справиться с паникой. Кроме того, мэр отметил, что в Рокоссовском, Жукове, Коневе, Суворове, Кутузове, Багратионе и Нахимове отряды ориентировались на местности по карте и компасу, показывали навыки стрельбы из пневматических винтовок и переправлялись через реку. Следующий выпуск менее чем через полчаса.

0: То есть четверть века уже исполнилась этой организации, которая, между прочим, скажем так, государства, которые в нее входят, представляют больше половины человечества, что несложно, конечно.
1: За счет кого?
0: Же, когда у вас, так сказать...
1: За счет Кыргызстана, видимо.
0: За счет, конечно, Индии, Китая и Пакистана. Так что да, ну и Россия тоже, кстати, входит в...
1: Да, так, тоже такой у нас такие аргументы.
0: Антологии.
1: Знаете, вот мы, значит, мы представляем больше половины человечества. Ну окей, ладно, ничего, что там в Индии две трети живут на подножном корму из этих, так сказать, достойных...
0: Индия растет.
1: Достойных донов.
0: Во многом...
1: Вот и гадят на улице.
0: Во многом за счет... Парламентскую лексику мы оставим в стороне.
1: Почему тут? Ну так и есть. Вы не бывали никогда в Индии? Не видели, как...
0: Петр, на юбилей надо что делать?
1: Мужчина, так сказать...
0: На юбилей надо, Петр Алексеевич, поздравлять, а не говорить, что в Индии две трети за чертой бедности. Тем более, что так душевно...
1: Не богатые.
0: Ну, безусловно. Но президент наш встретился с Нарендрой Моди.
1: Он сейчас еще поедет.
0: Вот.
1: Вот, БРИКС.
0: Кстати, опять же, понимаете, в чем дело? Вот вопрос там бедных и богатых, там, как и в любой такой огромной стране, суперполяризованное население. И есть небольшая, но тем не менее прослойка таких людей, которые однажды сняли всю Италию. Просто всю Италию взяли и, так сказать, сняли на проведение вот этой вот самой богатой семьи в Индии, вот этой вот большой индийской свадьбы. Так что разная там совершенно публика, вы так с таким вниманием тогда посмотрели, там что-то происходит, но мы делаем...
1: Кто-то зашел и громко разговаривает.
0: Это нехорошо, товарищи, в прямом эфире никто громко не разговаривает, кроме ведущих. Что с вами?
1: Бывает так.
0: Соответственно, юбилейный саммит и плюс, не то чтобы тестировали, но очень хорошо сработал формат ШОС плюс. То есть, как бы, это не только страны ШОС, но и те, кто, ну, скажем так, с интересом относятся к этому формату. Приехали уважаемые доны, как вы говорите. Приехал Реджеп Таип Эрдоган, представитель Турции. Приехал представитель Азербайджана, господин Алиев.
1: Я бы сказал, не представитель, а руководитель.
0: Руководитель, да, ни много ни мало. Никол Пашинян. Представитель
1: фигура.
0: Мятежной Армении.
1: Это вот тоже одна из стран, которая большинство человечества.
0: Это одна из стран, с которой у нас сейчас сложный период.
1: Это страна,
0: мы ждем от них референдума.
1: Граждан, которые в России живут больше, чем в той самой стране.
0: Чем в той самой Армении, да. Так что формат ШОС это... Это сложнейшая история с дипломатической, да, с политической, конечно, точки зрения. Столько там было бесед, такой, да, был прекрасный пресс-подход.
1: Что решили?
0: Приняли Бишкекскую декларацию.
1: Слава, все, Фёдор, теперь,
0: ну,
1: теперь
0: все
1: заживем.
0: Ну, конечно, все будет и хорошо.
1: Прекрасно. Хорошо, вот, что мы движемся. Нет, слушайте, мы просто, вот я все время пытаюсь этот оптимизм чуть-чуть пригасить, но... Справедливости
0: зачем?
1: Ради...
0: Жизнь эти... все расставит на свои места.
1: Просто эти все встречи, они, ну, наверное, не приносят какого-то такого вот масштабного результата, такого вот единовременного.
0: Безусловно.
1: Но то, что эти организации растут и развиваются, БРИКС, ШОС, что там еще у нас...
0: АСЕАН хорошо
1: АСЕАН
0: развивается,
1: прочее.
0: Да.
1: Ну, АСЕАН давно существует, а вот как раз БРИКС и ШОС, это как раз...
0: ОДКБ.
1: Это как раз вот символ того, что мир действительно меняется, сильно меняется. Это скорее, опять же, стратегическая такая история, что доллар реально начинает, так сказать, терять свои позиции.
0: Да, интересно слышать.
1: Нет, нет, на это тоже есть объективная причина, и они в поведении Соединенных Штатов Америки исключительно. Да?
0: Такой челлендж, кто выговорит слово дедолларизация.
1: Ну да, тут ситуация очень простая. Когда договаривались сделать доллар там, единой валютой, это делалось для удобства. Это было всем удобно. Это был продукт, который всем был удобен, поэтому...
0: На этом американцы сыграли.
1: Американцы не сыграли. Американцы играли бы и дальше на этом. И все бы этим пользовались, если бы они не были идиотами и не проводили политику применения валюты своей как оружия. Те что заявляют? Они говорят, любой доллар во
0: называется
1: всем мире...
0: Называется випонизация угроз.
1: Это наш, так сказать, внутренний инструмент. И если вы совершили какое-нибудь любое преступление в любой точке мира, в которой замешан наш доллар, то вы попадаете под юрисдикцию США, мы у вас можем эти доллары забрать, вас, да, значит, изъять, осудить и посадить.
0: Так вот. Точно.
1: Ну, например, вы дали взятку гаишнику $5. Вы автоматически попадаете под законодательство США, потому что вот это так. Дальше они стали что делать? Угрожать отключить SWIFT. Угрожать это, угрожать то. Ну и, в общем, да, угрожались.
0: А да.
1: Теперь нормальные страны в долларах, ну, не только там копить. Ну, копить там будут использовать как инструмент, но понятно, что рассчитываться время уже неудобно.
0: Ну, монополии уже не будет,
1: это ошибка. Это их ошибка. Потому что они не понимали.

0: Они настолько поверили,
1: они переоценили себя, наверное.
0: Они настолько поверили, да, в свое величие после окончания 20 века, угу, и распада Советского Союза, что теперь они, значит, все тут сейчас будут, не будут, потому что дураков нету больше. Все понимают и всем показали, как, собственно, хорошая инициатива-то была, да, иметь одну всемирную такую вот валюту. Но вот.
1: Ну, скажем так, темпы глобализации вообще как явление, которое объективно существует,
0: да, переоценили,
1: что вот это все настолько сейчас вот все сольются в некого такого единого мирового человека.
0: Ведь на самом концептуально деле это как коммунизм. На бумаге
1: не совсем.
0: Все... Ну, почему?
1: Ну, потому что глобализация — это не про равенство, а про взаимозависимость.
0: Я не про идеологию саму, mm-hmm, а про то, что есть прекрасная идея. И это здорово. Посмотрите, мировое разделение труда, да, там, значит,
1: смотря, отсутствие где ты в этом разделении пошлин, окажешься.
0: Значит, никаких барьеров, все равны, все честно, все классно, все конкурируют и все растут вот на общих условиях и идут к процветанию. Это классная идея, действительно, это прекрасно, никаких вопросов нет. Но на практике оказывается, что это используется как инструмент, инструмент принуждения, инструмент удушения. Смотрите, что сейчас делают США с Кубой, да? Вот вам там, да, пример экономических санкций. То есть они экономическими санкциями сколько стран уже перевернули с ног на голову. Слава богу, с нами не получается, с Китаем не
1: хотя
0: получилось.
1: Хотя мы чемпионы, 33 тысячи санкций мы перешли,
0: да,
1: за
0: этот парк. С Ираном не получилось. Вот, поэтому и глобализация туда же отправилась, куда и коммунизм. Коммунизм тоже прекрасная идея. Каждому, как там, каждому, от каждого по способностям, каждому по потребностям. Что может быть, действительно, все же милые, прекрасные люди.
1: Каждому.
0: Но потом оказывается, что люди не милые и не прекрасные.
1: Люди разные,
0: и человек,
1: да,
0: человеку волк, и может ударить чем-нибудь тяжелым по голове и отобрать то, что по потребностям тому выдали.
1: Но мы знаем человека одного, который так себя не ведет.
0: Кто?
1: Это он.
0: Да?
1: Ваш,
0: нормально.
1: Петр, ваш.
0: Он тоже в Бишкек же прилетал.
1: Конечно. Он прилетал в Бишкек. И он, причем одновременно с Бишкеком, написал пост очень интересный. Друзья, кто не понял, мы говорим про, конечно, генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антонио Гутерриша, который, конечно, всегда просто на языке, что называется, у Петра Алексеевича. Заканчивается у него сейчас срок, между прочим.
0: Я к нему с нежностью отношусь.
1: Вот.
0: Мне кажется, это человек, который просто
1: попал... А много ли таких людей, Петр, которым вы с такой теплотой?
0: Попал под раздачу, что называется.
1: Жернова.
0: В то время, как он действительно раздирает противоречия объективные.
1: Кстати, португальский социалист.
0: Как раз с теми же процессами, о которых я говорил. Когда водораздел вот этот вот все ярче и ярче становится, и лава горячая начинает течь оттуда, да, в разных, да, местах, вот, разрыв, вернее, породы, то бедный Гутерриш пытается, ну, подпластать.
1: Сшить ткань бытия. Да,
0: он пытается как-то всем понравиться в этой ситуации.
1: Он не то, что пытается понравиться, он в этот раз обратился с призывом: дорогие ядерные державы, благо на планете их, ну, сравнительно немного, 9 штук. В общем, он сказал: дорогие друзья, вот у кого у кого есть ядерное оружие, большая просьба не всем сдать, а хотя бы пообещать, что не будет у нас во второй четверти 21 века ядерных испытаний.
0: Будут.
1: Потому что, да, очевидно, что к этому все идет.
0: Будут, Антонио.
1: Но вот Антонио будут. Пытается как-то остановить мир на краю пропасти. Нет, ну, слушайте, ну правильно делает. То есть, действительно...
0: Антонио, мне кажется, находит хоть что-то, что может быть реализовано хоть как-то, даже гипотетически, потому что все остальное,
1: кстати,
0: бесполезно.
1: Шансы есть.
0: Нет, ну, представляете,
1: США...
0: вот Антонио Гутерриш своим авторитетом сказал бы: остановить все войны завтра.
1: Но это невозможно, а вот испытание...
0: А тайский король может так делать. Он между своими, значит, вот этими, когда у них там перевороты начинаются, он вызывает обе стороны. И говорит: значит, так, все, завтра, и его слушают.
1: Называется третейский судья. То есть, когда кто-то... Нет, но для этого надо быть над обеими сторонами. В международных
0: судья.
1: Отношениях такого нет.
0: Нет, а вот в Таиланде там
1: вот.
0: Король... Вот,
1: но это внутренняя
0: история. Но это уникальный
1: история.
0: Случай.
1: Ну, безусловно.
0: В Великобритании не может.
1: Понятно. Ой, я вас умоляю, там у них вообще полномочия короля сильно очень ограничены. Ну, хотя они не настолько сильно, как вот всегда там, ой, там reigns but not rules. Это не совсем так. У них там все чуть сложнее. Ну, не настолько он без зуб, и не настолько вот он... стоит в сторонке. Но суть не в этом. Мы сейчас с вами...
0: Вино пьет, ходит.
1: Ну, в общем, про Гутерриша надо же договорить. Он сказал, говорит: дорогие друзья, на дворе 2026 год. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был когда?
0: Тогда.
1: В 96-м году.
0: Так точно.
1: Сколько лет прошло?
0: 30.
1: 30. А ВОЗ и ныне там. То есть он до сих пор не вступил в силу.
0: Я уже успел поступить в институт, закончить его, отработать в ООН, стать генсеком ООН и уйти в отставку.
1: Два срока отсидел парень. Вот так вот. И все еще государство не готово этот текст, так сказать, запустить в жизнь.
0: Парафировать.
1: Да нет, парафировать-то это был делать. И здесь суть в том, что не готовы отказаться от мягкой формы контроля, то есть моратория, и перейти к жесткой, то есть к формату прям текста, прям конвенции. Поэтому на самом деле, все, вот, чтобы просто люди понимали, все держится на честном слове и на одном крыле. Потому что ядерные испытания — это не то же самое, что прям вот там атомная война. Люди это путают. На самом деле атомных испытаний вот после трагических событий Хиросимы и Нагасаки, когда прям по мирным били атомными бомбами малыш толстяк, во второй половине 20 века было более 2000 атомных испытаний. Причем, как бы, это не только были страны, которые вот, ну, что-то изобрели и проверяли, как работает. А это были американцы, это были французы и вообще все те, у кого все те, у кого есть возможность куда-нибудь поехать далеко, так сказать, от себя и где-нибудь там на выселках, в какой-нибудь там бывшей колонии
0: вот
1: провести какие-нибудь испытания.
0: Неправо.
1: А что такое?
0: Как бы мы жили без бикини?
1: Атолл Бикини, между прочим, самая прямая связь с названием, то есть аллюзия «женский купальник» производил эффект взорвавшейся атомной бомбы. Это прямая связь.
0: Мы потеряли бы смысл жизни, понимаете?
1: Так же, как овечка Долли в честь Долли Партон, недавно почившей в БОЗе. Это вот такие вот удивительные исторические факты, которые можно узнать только в программе «Отсюда», между прочим.
0: Без испытаний тогда бикини не появилось бы.
1: Ну, целый атолл. В общем, ситуация серьезная, но с 96-го года пятерка совбеза, то есть, напомню, Россия, США, Великобритания, Франция, Китай, держатся, ну, таким волевым усилием, скажем так. Штаты держатся плохо, просто из рук вон. То есть они проводят субкритические испытания. Все об этом знают, но как бы, ну ладно. То есть субкритические испытания не приводят к цепной реакции. Они это называются, они это очень поэтично называют, американские ученые, щекотание хвоста дракона. Ну то есть как бы вот мы находимся на грани, но мы ее не переходим.
0: Китайского? Хорошо, что не
1: Китай медведи. Сейчас, кстати, тоже наращивает ядерные арсеналы. Поэтому ситуация серьезная. Вернуться ко всему этому можно вот так по щелчку. В 21 веке только Корея проводила испытания. В конце 20-го Индия и Пакистан проводили испытания. Но вот в целом мы уже, ну, некоторое время держимся. Но я, конечно, ну, в общем, не то чтобы вангую, но предполагаю, что, конечно, держаться будем недолго, и здесь, естественно, будет такой, ну, цепная реакция. То есть, скорее всего, там, условно, американцы начнут, а все остальные, а, не, ну, да, американцы проводят, а мы что, сидим? Мир небезопасен. То есть такая классическая ловушка Фукидида и, как бы, начало эскалации. Кстати, про ловушки Фукидида и вообще как бы то, как вот одно тянет за собой другое. Для тех, кто пропустил предысторию, в августе в аэропорту Лейпцига обнаружили какой-то небольшой, но крайне такой коварный, не разорвавшийся, кстати, дрон. Начали думать и гадать, чей это дрон, а зачем думать, если любой дрон в мире автоматически, ну, по версии...
0: Украинского самолета.
1: Тем более, но тем не менее, всегда все, что где-то плохое происходит, это значит, что это, наверное, где-то за этим стоит Российская Федерация. И, собственно, немцы так решили, и у нас сейчас очень такой, на самом деле, непростой период, неполного пока разрыва отношений, то есть там, да, вызывают послов, на ковер идут дипломатические переговоры, но в целом ситуация ухудшилась, скажем так. То есть она была стабильно плохой, сейчас она стала чуть хуже. Потому что у нас разрываются культурные связи. Немцы начали первыми, они закрывают русский дом, соответственно, в Германии, и Россия, в свою очередь, закрывает Гёте-центр, Петр Алексеевич. Как вы думаете, что происходит в русских домах, которые на самом деле центр русской культуры, и в Гёте-центрах? Вот вы когда-нибудь вообще были в таких, ну, местах? Интересно, кстати. Никогда это, по сути, это такие форпосты мягкой силы, которые по взаимному согласованию открывают страны, так сказать, друг в друге, и они продвигают язык, культуру и книги. и образование. То есть, ну, казалось бы, это такое вот вроде бы все кажется очень такое романтическое, то есть это не какая-то там военная там история, но на самом деле это, ну, скажем так, это способствует пониманию друг друга, то есть на уровне, ну, скажем так, народов, то есть, например, там изучение русского языка. Потом люди вот изучили русский язык, там пойдут на какую-нибудь там кафедру там русистов, славистов, может быть, начнут специализироваться по России, начнут больше понимать про Россию, про ее историю. Mm-hmm. Ну, то есть это неплохо. То же самое у нас. Изучали люди немецкий язык, получали, как он у них называется, TOEFL это американцы выдают. Что там, Гёте-сертификат он так и называется. По-моему, кто вот немецкий учит, они получают Гёте-сертификат, и, соответственно, он, ну, то есть это сертификат, который подтверждает ваш уровень немецкого вообще везде в мире, где вам понадобится немецкий, включая саму Германию. Ну, то есть такая как бы вот взаимная процедура признания языковых дипломов. У нас вот эти русские дома, их курировало Россотрудничество и курирует, там, например, был самый большой магазин русской литературы во всей Западной Европе. На минуточку. Ну, то есть, опять же, понятно, что это не для всех история, но вот кто-то находил в этом отдохновение, то есть можно было там прийти, купить литературу. То есть это не вот прям продвижение такое в лоб, но это, скажем, там фильмы с субтитрами можно купить и посмотреть, и так приобщаться к языку, книжки какие-то. Кто там, например, там занимается какой-нибудь там гуманитарной наукой, можно было какие-то редкие издания выписать через них. Ну, то есть это вроде бы так и все, ну, не супер важно.
0: Культурное сотрудничество.
1: Да, культурное сотрудничество. В общем, нет сейчас у нас с немцами культурного сотрудничества.
0: Ну, это легко восстановить, там, если отношения исправятся. Но в целом, да, это печально. Ну, демонстративный жест.
1: Ну да, это такой демонстративный жест.
0: Ну, русские дома везде позакрывали в этих странах давно уже. У нас тоже были, ну, то есть соответствующие были все эти центры. И ну, что сейчас есть, по-моему, у нас, я не знаю, есть ли у нас, ну, у китайцев есть тоже.
1: Китайцы очень активно открывают вот эти центры Конфуция, да, у нас.
0: Причем... У нас русские дома, соответственно, да. Имеются. Вот, вообще дело хорошее. Но, опять же, если отношения хорошие, хорошие, если отношения плохие, ну а как?
1: Ну, как-то предполагалось, что типа язык и культура остаются всегда это, на своей волне. Ну да, согласна, что вот это самое всегда печальное.
0: Если
1: что...
0: отношения враждебные, ну, угу. Как это смысл? Они скажут, что это шпионская сеть, и мы скажем, что это шпионская сеть. И вполне возможно, что это будет использоваться таким образом. А кто-то ходит, а давайте с ним поговорим.
1: Ну, скажем так, кстати, если взять какие-то структуры типа British Council, которые создавала Великобритания там еще с конца 19 века, и у нас тоже, кстати, были филиалы, то надо понимать, что эти структуры занимались не только культурным сотрудничеством, но и кое-чем другим.
0: Ну, слушайте,
1: скажем так,
0: ну, я думаю,
1: естественно.
0: У нас в Великобритании древнейшие наши скандалы с Аркос, например, в 20-е годы еще... Они нас там разоблачили нашу сеть, так сказать, агентов через торговые
1: представители. Я молчу про то, что каждый второй британский писатель работал на британскую разведку.
0: И мы, и они, это как бы да. Ну что теперь, закрыть, что ли, все?
1: Да нет, конечно, ну просто я к тому, что да, вот сейчас вот такая вот история, хотя мне кажется, что это все просто какая-то такая грандиозная инсценировка вот того, что происходило там в контексте этого дрона в Лейпциге, потому что уже тут и поднялся и Макрон, и поднялась Польша, и все, в общем, выступили и сказали, что Германия, мы с тобой, хотя у них вообще ничего не произошло, но вот как бы сейчас они единым фронтом выступают против русского медведя. То есть хотя просто вот с нуля все это начало происходить.
0: Эпизод.
1: Ну вот это может быть даже не просто эпизод, может быть даже это повод или предлог, или то и другое.
0: Может быть.
1: Надо подумать. Ну что, друзья мои, любимая моя рубрика, видит Бог, персоны недели.
0: Очень много персон.
1: Поехали.
0: Не сдержусь.
1: Петр. Не надо воздерживаться, надо, чтобы вы потоком просто.
0: Нет, у меня нету таких вот прям каких-то уникальных. У вас наверняка есть какие-то люди достойные, но на этой неделе
1: у меня юбиляры.
0: Мы видим, что лето кончилось. Началась активная политическая жизнь. Но меня поразил, конечно, президент России наш, потому что у него, смотрите, какой маршрут, да, у него сейчас был.
1: Значит, Бишкек.
0: Бишкек, теперь у него этот самый Владивосток. После этого у него будет Нью-Дели. Саммит БРИКС, вот, две встречи
1: обсудим,
0: Си и так далее. То есть это прям серьезный график, плюс довольно серьезное заявление сделано. Вот. Я бы и Трампа вспомнил. Он продолжает одерживать безоговорочные победы в информационном поле.
1: В сети True Social, да, особенно блистает.
0: Именовал Армунский пролив, вот, так сказать, минувшей ночью.
1: Озеро Онтарио, теперь озеро Америка.
0: Он реально Армунский пролив он хочет переименовать, предложил переименовать пролив имени Трампа. Вот, показал новые методы ведения войны через искусственный интеллект и сгенерированными изображениями взрывов.
1: Собственно, кстати, а вот я подумала, я а что все стесняются? Надо вот, да, вот так вот надо вести войну, конечно.
0: Ну, неплохо, если все вели так войны. Но на самом деле...
1: Сделаем ролики, выкладываем, у кого круче, кто-то победит.
0: Ради иранцы первые начали это.
1: О, у них там такое,
0: они же пораньше показывали вот эти вот, значит, ракеты там летящие.
1: У них, кстати, красивые такие ролики есть.
0: Да, поэтому Трамп здесь не новатор, просто у него какой резонанс. И вот я считаю, что если перевести войны в соревнования дизайнеров по компьютерной графике, вот, то был бы неплохой, между прочим, вариант.
1: Гутерриш был бы доволен, потому что все это было...
0: И Армунский пролив бы работал как
1: раз. Все бы работало как часы вообще,
0: вот,
1: да.
0: И все бы победили.
1: Конечно,
0: все были бы
1: в своем телевизоре, в своих соцсетях.
0: Потому что, ну, действительно, вот если так, если не брать, конечно, то, что происходит, реальные трагедии реальных людей в реальных местах, то основное 90% до 99% информации – это картинка, которую все смотрят, да, и ради нее все и делать.
1: Работаем, так сказать,
0: так
1: на
0: что
1: экран.
0: Людей много, и с отрицательным знаком, и с положительным. Я не знаю, нету, наверное, такого политика. Вот Мерц отличился, ну, про Зеленского этого урода я вообще не говорю. Вот, поэтому и плохих персон недели, и хороших вот из этого круга можно выбрать много. А так вот, ну, вот навскидку, вот примерно так.
1: Ну что, в оставшееся время расскажу про свои персоны недели. У меня два великих юбиляра. Во-первых, вчера столетие было замечательному актеру Евгению Леонову. У меня есть такой, я даже не знаю, это какой-то рефлекс, но когда в белорусском вокзале вот эта вот песня начинает звучать в исполнении Нины Ургант «Здесь птицы не поют, деревья не растут», и он начинает плакать, у меня просто слезы текут вот за ним. Причем там другие актеры тоже плачут, мужчины суровые, фронтовики, и тоже это все производит впечатление. Но вот я ломаюсь именно на Леонове. Я не знаю, почему он это так делает. И он вообще, конечно, был человек такого удивительного обаяния. И, конечно, вот эти все его роли у Марка Захарова, и, значит, и дракон, и вот этот вот королек, как его называл,
0: ну, да,
1: герой
0: Мирона.
1: То есть великолепный, конечно, актер, и Кин-дза-дза, ну, то есть действительно...
0: Да, выдающийся.
1: Выдающийся человек. И на этой неделе...
0: Даже эпизоды, знаете, там, ну, эпизодически никак, второго плана роли, «Осенний марафон», например, там тоже прекрасно.
1: И на этой неделе Петр Алексеевич, 80-летие, самого известного занзибарца в истории человечества Фредди Меркьюри. 80 лет, но умер он в 45. Так что совсем прожил такую...
0: Ты 96-й, что ли?
1: Начало 90-х, да. И, ну вот, говорят, что там незаменимых нет и так далее. Нет, это неправда. Он 49-го, можно посчитать. У кого не гуманитарный факультет, тот может себе позволить посчитать все эти вещи. Ну, в общем, великий. Я считаю, что он абсолютно незаменимый. Великий исполнитель, человек удивительной харизмы, просто вот такой вот сносящий. И да, я не знаю никого, кто бы вот сегодня мог с ним потягаться. Ну, точно так же, как вот есть там фигура Майкла Джексона. Тоже абсолютно вот он такой один. Вот это люди, которые были, и все. Сейчас как бы можно там их клонировать с помощью нейросети, можно там вставлять в какие-то клипы. Но вот, конечно, вот то, как они выступали, то, как они отдавали себя публике, при том, что Меркьюри, говорят, в жизни был тишайшим, спокойнейшим, таким очень закрытым, скромным человеком, но вот выходил на сцену и просто вот фонтан страстей. Ну что, Петр Алексеевич, до следующей продуктивной недели, до следующего четверга обсудим, это наш пароль.
0: До свидания.
1: Надо говорить, конечно, обсудим.
0: Дорогие радиослушатели.
1: До свидания. Всего доброго.

0: допуск российских лыжников к соревнованиям. Контекст. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда разрешила атлетам из России и Белоруссии участвовать в международных соревнованиях, но только в индивидуальных дисциплинах и с условием. Они должны выступать в нейтральном статусе, подписав соответствующую декларацию. Демонстрация любой государственной символики Российской Федерации лыжникам строго запрещена. За нарушение предусмотрены санкции, вплоть до снятия с соревнований. Спортивная общественность допуск российских и белорусских спортсменов считает большой победой Минспорта России и Олимпийского комитета. Остается все меньше федераций, запрещающих представителям союзного государства выступать на транснациональных состязаниях. Несмотря на сопротивление западных политиков и некоторых спортивных функционеров, а также жалобы Украины, ограничение сняла Международная федерация конного спорта. Причем атлеты получили право выступать с национальными флагом и гимном. То же самое сделали федерации дзюдо, водных видов спорта, гимнастики, фехтования, волейбола, гандбола. Логика тут очевидна. Без российского спорта, одного из сильнейших в мире, любые международные соревнования становятся необъективными и неполными.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 8 вечера, в Уфе, Челябинске и Перми 10 вечера. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Советник министра обороны Украины пожаловался на беспомощность БПЛА перехватчиков ВСУ. В Минпромторге назвали ключевые меры поддержки судостроения на Дальнем Востоке. Транспортный комплекс Москвы подготовил особенную программу ко дню города. Об этих и других темах подробнее далее. Правительству Германии нужно проводить более взвешенный курс, а не пытаться вступить в прямую конфронтацию с Россией. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что канцлер ФРГ и руководство Германии встали на путь забвения результатов Второй мировой войны. Реактивные БПЛА-перехватчики не помогут ВСУ от новых российских ударных беспилотников, пожаловался советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов. Ранее американская газета «Вашингтон-Пост» писала, что российские передовые модели БПЛА настолько быстрые, что ВСУ приходится поднимать в воздух боевые самолеты, пытаясь их перехватить. В посольстве России в Швейцарии ожидают высокую явку избирателей на выборах в Государственную Думу. Они приедут из ФРГ, Франции и Лихтенштейна, заявил посол России в Берне Сергей Гармонин. Он отметил, что российские граждане, которые проживают на территории немецкоязычной части Швейцарии, проголосуют в Берне, а жители франкоязычной части в Женеве. Выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва состоятся с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин называл их важнейшим внутриполитическим событием страны. Ключевыми мерами поддержки судостроения на Дальнем Востоке выступают субсидии на выплату процентов по кредитам, просрочки на покупку гражданских судов, а также программа льготного лизинга. Об этом сообщил в рамках Восточно-экономического форума заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Матушанский. Он добавил, что на сегодня в округе работают 42 плавучих и 3 сухих дока. Часть из них требует модернизации с учетом возраста. Сам глава Минпромторга уточнил, что предприятия в такой ситуации могут воспользоваться механизмом льготного заемного финансирования Фонда развития промышленности, программой «Проекты развития». Словацкое правительство выступает против перехода на 12-месячное продление европейских санкций против России, пишет издание «Политика» со ссылкой на источники. Министерство иностранных дел Словакии отказалось комментировать эту информацию. Там заявили, что обсуждения по пересмотру сроков продления санкций продолжаются. Ожидается, что решение будет принято к 15 сентября. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сказал, что канадским политикам, в том числе премьер-министру Марку Карни, выгодно делать из него врага до тех пор, пока экономика Канады не рухнет. По его словам, после краха экономики Канады такая политика обернется для канадских политиков серьезными последствиями. Ранее Карни заявил, что его страна готова заключить торговую сделку с Соединенными Штатами, когда к этому будет готов Вашингтон. Более 50 тематических мероприятий ко дню города проведет транспортный комплекс Москвы 5 и 6 сентября, сообщил заммэр столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Лексутов. В выходные гостей и жителей столицы ждет фестиваль профессий московского транспорта, осенний парад трамваев и праздничная программа на Северном и Южном речных вокзалах. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Словом по столу.
2: Целиком.
3: Все, мы в эфире.
2: Сейчас не буду. Друзья.
3: Да, мы уже в эфире.
2: Да.
3: Уже в эфире.
2: Всем привет. Всем здрасте. Четверь.
3: Налил?
2: Нет, подожди, сейчас заварится чуть-чуть. Я нашему гостю зато налил чай, предложил, да. Король Артур. Блогер же, можно так сказать.
3: Ну, можно, наверное, да.
4: Можно сказать, медийный деятель.
2: Как?
4: Медийный деятель.
2: Медийный деятель, общественный медийный деятель. А так все те же на манеже. Петр Алексеевич, тот самый Лука Андрей, Алеша Тимофей. Все здесь. Все.
5: Как говорится, знаешь, все там будем, а все здесь.
4: Все здесь будем, друзья.
5: Уже здесь.
2: Все здесь. Так, как тебе чаек?
6: Крепкий.
2: Крепкий.
5: А ты с собой вот этот вот пуэр, да?
2: Пуэрчик, да. У меня сегодня мне подарили грамм 50, значит, 25-летнюю, по-моему, какой-то там супер выдержанный. Он еще 5 лет у него хранился. Так что там 30, да, да, я знаю, конечно.
6: Главное, к концу эфира не отъехать.
2: Не, ничего, наоборот, я думаю, что к концу ты эфира как раз бодришься.
4: Мне кажется, он тебе индийский чай подогнал.
2: Нет, классный, хороший. Может, я тебе сейчас налью, попробуешь?
5: А я как-то не могу очароваться чаем. Вот я заставляю себя периодически, и даже пуэр пил в трудную минуту.
2: Но чтобы очароваться, Петь, пуэр не самый подходящий чай. Вот очароваться можно красным. В нашей терминологии то, что мы называем черный чай, а вот китайцы называют его красным. И вот им реально можно очароваться. Потому что есть...
4: Красным халатом
2: каким-то? Нет, красный халат другое. Красных, это дахунпау, нет. А есть красный, просто он называется... У меня вот есть красная кудрявая слива с ручья 9 поворотов, так называется чай.
4: Значит, это буквально мой жизненный путь.
2: Да. Нет, есть классные, особенно там, если подбирать, там есть красный на сырье улун. И он считается просто, он очень вкусный.
4: Знаешь, что я подумал, нам надо вот этого я забыл, как его зовут, газгольдеровского эксперта.
6: Я тоже думал, что я все это слышал.
2: Как же его фамилия, это я забыл, да. Но он известный, да, дядька. Вообще, самый известный, конечно, все, кто у нас затеял эту движуху, в том числе Цукерберг его зовут, да. Значит, его зовут Цукерберг.
5: Мрак?
2: Да. Чуть, нет, не мрак, другой.
4: Не тот.
2: Это был Борислав Виноградский. Он затеял первый чайный клуб, и самая от него классная история, потому что никто еще не знал, а вот был чайный домик где-то не скучным, в саду Эрмитаж. Открылась первая чайная еще, так сказать, 90-е годы, и туда приходили люди, там, значит, распробовали. Он говорит, и я понял, что тот росток, который я, значит, посадил и расцвел, когда где-то, значит, по дороге в Тамбов или в Липецк остановился в придорожном кафе, а там у них чайная карта. Но не просто черный-зеленый, знаешь, там типа, а еще там молочный улун там или там какой-нибудь этот. И он говорит, я понял, что да, какие-то...
6: Ну, башу всех тоже.
2: Какой-то, да, они тоже,
6: какой-то,
2: да,
6: эффект же у каждого чая свой.
2: Я у всех чаев один-единственный эффект – трезвить, приводить в состояние. Вот как бы...
6: Не наоборот.
2: Вот не наоборот, нет, не наоборот. Хотя многие любят как раз за то, что у него действительно есть там типа опьянение, чайная пьяница, и все такое, и помогает много. Девочка, я много раз говорил, у которой вот я... У нее магазин неподалеку, хороший, классный, она давно этим занимается, профессионально, очень здорово. Она сотрудничает с рехабами.
4: Я ни разу не чувствовал чая опьянения, но мне очень нравится вкус. Но я вообще в последнее время понял, что я даже на тренировках начал заваривать чай вместо воды.
2: Да?
4: Мне очень нравится.
2: Какой?
4: Какой-то белый. Ну, мне тренер заваривает белый чай.
2: Да. А тебе габа подойдет? Потому что
4: габа я в таблетках пью. В габа она во всем чае есть.
2: Да. Но есть отдельные, есть прям габа, такие у меня есть пластиночки, да, тоже габа классные, да, как эспрессо. Ну, перед сном, не знаю, можно не уснуть, тоже там разные есть, а так хорошо. Так что...
5: Что, Петр? Можно не уснуть никогда.
2: Да.
5: Значит, можно уснуть навсегда, а тут можно никогда не уснуть.
2: Как дела, Артур? Что у тебя?
6: Отлично.
2: Что отлично?
6: Я только что был на фестивале новых медиа. Дмитрий Анатольевич выступал у нас.
2: Серьезно?
6: Да, Мария Захарова выступала.
4: А он когда вживую выступает, он также выступает, как телеканал,
2: как
4: ведет?
2: Как пишет?
6: Он сказал, кстати, что он сам ведет его.
4: Да, естественно.
2: Он всегда говорит. Понятно,
6: я думал просто, что кто-то пишет, нет, сам ведет. Да, разговаривает точно так же. Там даже, мне кажется, некоторые моменты потом пришлось вырезать.
2: Да?
6: Да. Ну, в такой же своей фирменной агонии бывает.
2: А, ну, агония, это, так сказать, может быть, неподходящее слово, да?
5: Ну, это ирония.
2: Ну, да.
5: Легкая.
2: Так, что новые медиа?
6: Проходил большой фестиваль, 3 дня обсуждали искусственный интеллект, предстоящего
5: конец
6: света. Что будет много сложностей.
2: У нас?
6: В том числе. Во всем мире. Почему у нас? Во всем мире.
2: Кажется, что спадает тема, да?
5: Больше, интересно, чем было до этого, мне кажется.
2: Скажу так, в конец света, в риски.
5: Ну, вообще, сколько, да, вот мировая история же долго.
2: Ну, да.
5: Столько там сложностей было.
2: Но все равно...
4: А почему тебе кажется, что спадает?
2: Я по своим каким-то даже ощущениям, ну, я там режу, например, этот, и потому что, с одной стороны, спадает, а с другой стороны, ну, типа, должны расти скиллы какие-то, навыки для промптинга, для, значит, какого-то более глубокого погружения. А это, типа, отдельный какой-то вид обучения, который не каждому там под силу. Ну, я как будто бы меньше стал.
4: Мы недавно с кем-то общались, он говорит, что очень углубляется в военку эта вся история.
2: Ну, естественно.
6: Ну, одно из, наверное, основных целей, для которых используется искусственный интеллект, это для использования там беспилотной техники. Да. Поэтому, да, в плане военного он, конечно, необходим.
4: А потом и в гражданское, как обычно, все перейдет.
2: Ну, давным-давно Пелевин еще писал, помните, у Пелевина был классный рассказ, я его люблю вспоминать, значит, про Алиф-Эсби. ФСБ, Алиф-Эсби, это, значит, какой-то капитан, отставник, силовик наш, который сражался с дронами. Значит, американцы изобрели дроны, в основе которого искусственный интеллект, который принимает решение, как, типа, на суде присяжных. Знаешь, 8 человек, каждый говорит свое мнение, и есть судья, который вот 8 мнений выслушивает и принимает. Вот бить, значит, по этой свадьбе в Ираке, там, или не бить по этому шатру, там, значит. И вот он принимает. И капитан, по-моему, Алиф-Эсби этот, значит, как он выводил из строя искусственный интеллект, он писал на песке матюки, русские какие-то выражения. И искусственный интеллект просто не мог отдуплиться, что значит это, исходил с ума. Это я не знаю, какой, ну, начало 2000-х, наверное, у него такой рассказ был.
4: Ну, сейчас я его освоил.
2: Да, это актуальная тема такая. Как свести
6: Пригодится
2: с ума.
6: В войне со Скайнетом.
2: И искусственный интеллект, да.
4: Кстати, по-моему, на днях ровно 30 лет, да. Как по Терминатору, Скайнет,
6: да,
4: сошел с ума.
6: Да, да. 29 августа.
2: 29 августа, да. Так, ладно. Как кот твой, Петя?
4: Да, кстати.
5: Завтра.
4: Всей страной я... переживаем.
2: Да, чик-чик или что?
5: Нет, не чик-чик, еще ему рано, ему полтора месяца всего. Нет, там он
2: пока
5: просто
2: горло.
5: Приболел. Лишаем всякие. Так много у него букет. Но все, вроде я его мыл несколько раз в перчатках, там, специальным шампунем, обрабатывал. В общем, он, ну, он чувствует себя отлично. Он бодр и весел. Завтра придет ветеринар. И, по идее, я надеюсь, что скажет, что все нормально, можно выпускать. Угу. Дальше будет знакомство с собакой у него.
2: Да.
4: А он еще не познакомился.
5: Он познакомился, но все-таки через барьер. Собака больше на его еду реагирует, требуя, что за дела вообще. Почему этому жидкое носит, а мне
2: фу. Да.
5: Да, прекрасно. Да, так что вот, я думаю,
4: интересно, дай бог ему здоровья.
2: А у меня история коротко не получится, но постараюсь минуту. Значит, у меня не было цоколя на доме.
4: Что такое цоколь?
2: Цоколь — это не такой, значит, не, часть дома, которая покрыта плиткой снизу. Ну, значит, цоколь, вот там. Потому что когда мы въезжали, там плохо сделали, эта плитка отвалилась, мы ее клеили, уже раз 5 или 6, они клеили, она все отвалится зимой, выдавливает. Все это тут, думаю, надо сделать этот цоколь уже, ну, в конце концов. Ну, надо сделать цоколь. Да. Двое армян, значит, в поселке.
4: А у меня цоколя нет.
2: А у меня цоколь. Думаю, ну, надо, так сказать. Говорю, ребят, ну, пойдемте. Ну, посмотрите, сколько там будет стоить, что это. И понеслось. Значит, цоколь. Нет, цоколь просто так не получится. Надо сделать крылечко. Но надо сделать крылечко. Я говорю, ну ладно, давайте тогда сделаем еще крылечко, цоколь, крылечко. И у меня там еще чуть-чуть есть на заднем дворе. Я так хотел бы сделать тоже площадочку. Ну, пойдем, посмотрим, пойдем. Ну, договорились о цене. Значит, ну, все хорошо. Но сделали крылечко красиво, классно. Не, ну так же не пойдет, надо же парковку переделать. Ну, не, ну ты посмотри, ну-ка, это вообще не пойдет. Сейчас вода вот туда вниз будет идти. Я говорю, я вообще не понимаю, как это будет выглядеть. Алексей, не переживай, все будет красиво. И вот это ты не можешь привести контраргумент к тезису, что все будет красиво. Понимаешь ты? Ну, что, вот все будет красиво.
4: Так это же классическая проблема дома. Ты только начинаешь это ремонтировать.
2: И вот понеслось, значит, цоколь, крылечко, парковка на задней стороне, площадка. Площадка ведет за собой цоколь. Ну, и вчера они все сделали.
6: Ну, надо... Красиво получилось.
2: Да, все классно. Надо газон перекладывать, понимаешь? Но это неизбежно. То есть одно течет другое.
4: Да нет, это дом. Ну, у тебя же тоже дом.
5: У меня другой подход. Я вот, например, реализовал гениальный проект очень практически бесплатно. Я подумал, ну, там, где беседка, я подумал, что будет круто, если вглубь повесить экран, который вот так вот.
2: Ага.
5: И поставить проектор.
2: Да.
5: Проектор стоит сейчас 5000 рублей.
2: Да.
5: Ловит Wi-Fi там, и тебе все,
4: что 5000 рублей, что за проектор?
2: Как ну, а просто обычники.
5: Нет, да. Лазерный луч, там все. То, что раньше стоило 10 тысяч долларов, сейчас стоит вот это. Экран там, ну, не знаю, еще 10 тысяч рублей. Два мужика пришли, повесили. И это потрясающий эффект, потому что ты сидишь, костерок.
2: Да,
5: вот класс. Диванчики, звездное небо. Ощущение такое, что ты в пионерском лагере, в кинотеатре.
2: Да.
5: Мой фильм включаешь. Да. И кайфуешь еще. Вот,
2: да,
5: вот, вот, понимаешь, какие проекты надо делать.
2: Это фан-фан, а тюльпан, да.
5: Цоколь. Цоколь, да, пусть отваливается.
2: Но у меня, я периодически выношу телек просто. А так, конечно,
4: да. Вот вынес, да,
5: выносили телек,
2: да,
5: на день рождения. А сейчас там вот это, да, все опустило. Там, теле... О, и звук еще прикольный. Что,
2: да, в пространстве.
5: Он как бы идет куда-то, да, он идет как бы немножко не оттуда. И как-то он так вот интересно.
2: Прикол. Так,
5: кайф такой.
4: Так, подожди, а звук откуда?
5: Ну, из колонки.
4: А, отдельно еще колонка.
5: Она не там, где экран. Да, она, ты ее поставил там куда-нибудь.
2: Ну, любая, вот, это сейчас колонка. Все просто, да, да. Это все стало очень доступно.
5: Это все абсолютно бесплатно. В общем,
4: просто я, когда последний раз заморачивался проектом в заведении, это как раз было лет 7 назад, это просто такие деньги,
5: да, стало. Да, ты знаешь, там лампа какая-то, там что-то менять.
2: Не, ну, проектор, есть проекторы, есть проекторы.
6: По 180 тысяч они стоят.
5: Там и сейчас тебе могут продать, да, такой. Но я искал хотя бы 1020.
2: Но на улицу поставить себе.
5: Нету.
2: Смотреть фан-фан тюльпана, да.
5: Знаешь, что мне, я подумал, выкину.
4: Изображение нормально.
5: Да, отлично.
2: А фан-фана убьют, убьют. Не убьют, не убьют.
5: Да, Фанечка, вот когда... такой, я там включал старые фильмы, и цвета.
2: Да, классно.
5: Обалденно.
2: Ну, надо подумать, кстати, да, это хорошее решение.
4: Ну, тогда газон переложишь, дальше сетку надо.
2: А дальше нет, дальше крыша там начинается. Тут надо перекладывать. Ой, короче, это все. Я к тому, что это и дорого, конечно. Но как одно, как все по-буддистски взаимозависимо. Ты начинаешь делать одно, и ты не можешь делать его хорошо, например, да, пока ты не переделаешь что-то другое. А другое тянет третье, и, в общем, это
4: кайф. Здоровье, то же самое, анализы не сдавай.
2: Нет, поэтому я...
6: Это все на любителя. У меня тут жена постоянно мне говорила, надо дом загородный строить или покупать. Года два мне про это рассказывала. Этим летом мы поехали на дачу, провели все лето на даче у родителей. Она больше не хочет дома.
4: Это лучшая пилюля.
6: Да, она больше не хочет дома, она сказала, я еще не доросла, все, отмена.
4: Я еще молода, должна сказать, она.
6: Ну, она называет это не доросла, потому что этого нужно, наверное, дорасти.
5: Ну, до сих пор. Спортзале не так же, там сначала одно подкачал, потом...
4: Да, это тоже так.
5: То же самое, да.
2: А икры все равно худые, понимаешь? Да. Что не делай, а икры худые.
5: Я уже сегодня выложил, там ноги продемонстрировал.
4: Ну, это просто лилась. Но...
5: Вот сегодня мы увидели.
4: Икры вообще, если у тебя не растут, то это надо убивать их, чтобы они что-то, хоть что-то... Это они хотя бы хоть что-то выросло, по сравнению, да, с тем, что было. Но есть у людей все, но икры вообще отстают часто.
2: Угу.
4: Там другое, да, там начинаешь одно, а просто качаться нельзя, надо растягиваться, потому что ты забиваешься, а ты просто растягиваешься, тебе еще надо мышцы-стабилизаторы качать, и ты говоришь, я же устал в спортзал. Физики гораздо легче.
2: Я две недели... Не здоровый образ жизни, да.
4: Нет, тоже проблема, две недели пьешь, уже не так весело.
5: Так много, вообще не весело.
4: Вообще. Первые два дня весело, а потом не весело.
5: Да, есть другая проблема, долго, когда не пьешь, потом очень трудно себя заставить. Я помню, я приходил на вечеринку какую-нибудь, там все пьяные. Я так смотрю на их, что я не хочу.
2: Интересно,
5: так,
2: да.
5: И так я себя прям с болью заставлял, вот эту вот,
4: да,
5: маху.
4: Да, первую с болью.
5: Но
4: идет.
5: Потом нормально.
2: Не, я
4: только первый день в тренажере тоже с болью.
2: Неделю или неделю, нет.
6: Говорят, все, кто раньше много пил, теперь бегают марафоны, да, по улицам.
5: Это тоже, кстати, стрёмная история.
4: Марафоны я не побегу, я 120, я же куда я побегу?
2: На колени. Колени оставишь, да.
5: Да.
2: Ну, ладно. Ох. Так, давайте, есть несколько новостюшек с советами. Значит, в Питере поймали очередную банду консуматорш. 13 мошенниц, среди которых две несовершеннолетних, вынуждавших мужчин покупать им дорогие вещи, ну, в частности, вот коктейли, кальяны за 400 обычные тысяч рублей и все обычные прочее. Женщины. 8 пострадавших. Девушки втирались в доверие, приглашали, ну, понятно, значит, их задержали, накрыли кафе, куда консуматорши сайтов знаком, заманивали мужчин. При этом цена заведения была сильно завышена. Оказывается, что даже вот эти схемы, иногда чуваки просто арендовали помещение даже без кухни. А все тащили просто из супермаркета там, и ценник потом выставляли.
5: Так в этом... Порезочку раз?
2: Да, да, и все.
5: Ананасы порезали.
4: 5500.
5: Давай ананасов поедим.
6: Ну, они же платили не против своей воли, правильно?
2: Кто? Вот вопрос. Вот это,
6: мужики.
2: Артур, я согласен с тобой. Вот это вопрос, кстати. Понимаешь, их привлекает за мошенничество, что они разве... Ну, там же, на самом деле,
6: если меню другое.
2: Да, меню другое.
6: Конечно, это...
4: Я вам сейчас сразу несколько статей назову, потому что, во-первых, у них по-любому нет лицензии никакой на общепит. И не могут заниматься едой. Во-вторых, санэпидемстанцию, если они откуда звали, что-то нарезали, ты думаешь, так легко ресторан?
2: Там, на самом деле, заводит, я вот с Клишсом, например, тоже с сенатором, который у нас, я ему ровно те же вопросы задавал. Говорил, слушайте, но там же суть-то в другом. И на самом деле заводят уголовное дело именно за мошенничество.
5: Да,
2: не потому, что там, значит, на кухне там тараканы или там что-то, лицензии нет, а именно за мошенничество. И здесь, ну, вопрос. Ну, чуваки, сами, вы, у вас мозги есть или нет? Вот, у меня простой вопрос, простите.
6: Я вот помню, Андрей, клуб Москвы, я тут не при чем.
2: Да.
6: Помнишь раньше, как было? Как? Девочки стояли на барах, им платили, чтобы они мужиков разводили.
4: Ну, это,
6: да, купить, что
4: это в стриптиз-клубу было.
6: Не, не только в стриптиз-клубу, клуб Рай был, помнишь?
4: Везде. Да?
6: Клуб Рай.
4: В районе, по-моему.
6: Были.
4: Я там работал, не было процентов девочек.
6: Ну, я не знаю насчет процента, но они целенаправленно там стояли.
4: Нет, их приглашали для красоты, давали им депозит, чтобы они встречали вечер, 20 красивых девушек стояли у бара, пили, мужики приходят, такие, о, здесь можно остаться.
6: Вот как вот разница с мошенничеством.
4: Да, да, нет, ну там никакого мошенничества, это клуб оплачивал.
5: Нет, ну, консумация, да.
4: А клубничный фреш, знаменитый из стриптиз-клубов по 5000 рублей, вот 1500 ее, 3500 клуба. И каждый раз...
6: Я не хожу по таким местам.
4: Да я, мне друг рассказывал.
5: Ну, это просто на более опустилось такой бытовой уровень, потому что в стриптизе там тебя предупредили, ты понимаешь, что для того, чтобы с ней пообщаться, ей надо купить напиток, и это как бы часть процесса. Ты можешь отказаться, никаких проблем. А здесь-то как? Он вынужден, он пришел. На него давит что? Ну, во-первых, некое там достоинство,
2: да,
5: а потом,
2: давит,
5: потом охрана давит. Ну, то есть, что-то у тебя денег нет, что-то нищий. Такого плана. И некоторые люди просто, значит, принесли счет. Ну, как-то я не знал.
4: Не, ну подожди, если тебе принесли, ты приходишь там какой-то сарай, тебе принесли нарезанный ананас и коньяк какой-то, и приносят счет, как, я не знаю, в самом дорогом...
5: Там 20 тысяч, допустим.
4: Да какие 20, там считал люди?
2: Конкретный кальян, значит, чувака, там любопытная история, 420 тысяч счет. Кальян, два бокала шампанского, 420 тысяч.
4: Ну,
2: значит, он... Он начал пытаться оплатить, банк заблокировал. Вышли два чувака, охранника, и начали ему, так сказать, доходчиво объяснять, что все-таки счет надо закрыть. Давай звони в банк, подтверждая операцию. Он звонит в банк, и в банке надо отдать должное. Может быть, это, так сказать, реклама банка какого-то была. Но типа они, да, услышали, что на клиента оказывают давление, и вызвали по геолокации телефона наряд туда, где вот он
4: находится. Ну, откуда банк доступ к геолокации? А, наверное, по
2: ИП-шке? Может быть, не знаю. Короче говоря, такая.
4: Не, просто равно не понимаю, как мошенничество может. Нет, если доказать группу лиц по предварительному...
2: Группы, конечно, да.
6: Можно же от заведения потребовать какую-то утвержденную... Меню, правильно, с ценами?
5: Можно.
4: Да, но он же пришел, он видит дешевое кафе. Он сам, туда попадаются люди такие, скажем,
6: тебе
4: не богатые.
6: Тебе принесли бы такой счет, ты бы не...
4: Я бы тогда, когда только зашел в это место, я бы сказал спасибо.
6: Я бы сказал, я не буду платить.
2: А если ты зашел, я не знаю, с Моникой Белуччи туда, понимаешь? Что ты тоже...
4: И она меня туда тянула?
2: Да.
5: Да, может быть, девушка для них Моника Белуччи.
2: Ну, именно так, да. А как ты? Я
4: отказался. Не, я же писал на эту тему полгода назад пост. Это и в Москве был такой. Они знакомятся на сайтах знакомств. Парень понимает, что девушка уровнем выше него в три раза, но она проявляет ему интерес, он уже все поплыл. И вот он мне эту историю рассказывал, я прям плакал. Я говорю, а что за заведение? Он говорит, я не знаю, куда-то поворот, разворот, заворот и в подвал. Я говорю, и счет 120. Он говорит, да. Я говорю, ну он же тоже не понимает, какие счета. Он напуганный Москвой. Он думает, это нормально, мы тут все москвичи по 120 ужинаем.
2: Да.
6: Платят за этот регион.
4: Платят за этот регион.
2: Значит, смотрите, что нужно делать? Там три варианта. Можно добиться через банк, на самом деле, возвращение денег. Можно через полицию. Можно через Роспотребнадзор. Ну, Роспотребнадзор и банк, это там судебная процедура, надо будет доказывать, а что точно надо делать. Значит, первый шаг – обращение в полицию. Писать заявление, укажите, что стали жертвой организованной мошеннической схемы. Опишите хронологию, значит, знакомство, навязывание конкретного адреса, несоответствие цен в меню и финальном счете. Скриншоты переписки с девушкой, фискальный чек, выписку из банка, фотоменю. Это, слушайте, мало ли кому-то пригодится. Значит, и если полиция зафиксирует, что на это заведение поступают массовые однотипные жалобы, они будут обязаны провести типа проверку. Значит, действие, которое нужно сделать прямо, ну, если вы попали. По ИНН на чеке пробейте реальное юридическое лицо ресторана через налоговую. Это имя понадобится для всех заявлений. Зайдите на карты и найдите отзывы на это заведение. Сделайте скриншот. Это чужих отзывов, где мужчины описывают ту же самую ситуацию.
4: То есть заведения они все-таки регистрируют, и юрлицо открывают.
2: Там, но разные, они все-таки есть такие,
5: есть такие. Помнишь, была история в Питере на Рубинштейна, там целая сеть была, там учреждение.
4: Ну да, я даже двух этих учредителей знаю, которых посадили потом.
2: Да?
4: Они ко мне приходили, пытались бороться. Он мне когда рассказывал про оборотки, я говорю, как ты это делаешь в Питере? Ты что, у нас все пьют, очень красивые девушки, клиенты. Я думаю, квадратура, как у меня, оборотка в 10 раз больше.
6: Не, ну если не говорить про какую-то подмену меню, а про то, что просто люди на дурачка пришли и заплатили котлету целую за девушку.
7: Я, если честно, не понимаю, как это...
6: Какое мошенничество здесь может быть?
7: Нет,
6: я смотрел совершенно твое мошенничество много раз.
7: Если...
6: В таком случае.
7: Нет,
4: ты добровольно пил.
2: И только один раз я женился, да.
4: Там надо подтягивать группу лиц. Ну, такие люди, когда такие обороты, я думаю, что там все коррупционные схемы с органами есть.
2: Но наверняка не без этого.
5: В Питере там были счета по миллиону там и так далее. Помнишь, что они звонили, там банки и так далее. В общем, люди приходили домой, что-то там какие-то пьяные там подливали, что-то. Там еще целая вообще схема.
2: Знаете, есть такой в Питере Вышенков, Евгений Вышенков, он тоже, по-моему, работал и в Фонтанке, он дружен был, известный такой чувак в Питере, он в бандитском Петербурге играл, он бывший мент в 80-е, потом стал бандитом, отсидел в крестах, у него такая очень любопытная биография.
4: Сейчас консуматор?
2: Нет, он занимался, значит, в том числе СМИ, вот Фонтанкой, ну такой.
4: То есть насыщенная жизнь.
2: Насыщенная, очень насыщенная. И вот он рассказывал про Ленинград советский, куда приезжали, значит, иностранцы. Это примерно та же история, как с консуматоршами. Он говорит, что это для них приключение. И попасть там на консуматоршу, на разводил, значит, или на что угодно, это как это для европейцев, для этих финнов было, но это приключение. Они ехали за эмоциями. Они эти эмоции испытали. Да, остались в одних трусах. Ну, бывает такое. Но зато он приедет в свою, значит, типа Финляндию, где ничего не происходит, и будет всю жизнь вспоминать, как его развели.
4: Ну, не очень-то хотелось.
2: Не очень.
4: Я так, да. Впечатление.
2: Но логика в этом определенно есть.
7: Но иностранцы еще были напуганы КГБ.
2: Да.
5: Ну, плюс деньги все-таки, да. Так дорого у нас это было.
2: Ну, я к тому, что, так сказать, вот и даже чуваки, которые попадают на консуматорш, в каком-то смысле ты сам этого хотел?
4: Да, не хотел.
2: Да, конечно, хотел. Конечно, ты хотел. Ты хотел форсануть, хотел потратить.
4: Я не хотел форсануть, он это, как называется?
5: Ты его совершенно развели, совершенно
2: точно. Ну, сам обманываться рад.
5: Если хочешь форсануть, то иди туда, куда ты знаешь.
4: Ну, да.
5: Форсань там или что там делать, как хочешь.
2: Да, новая схема.
4: Ты сейчас по радио решил рассказать?
2: Чтобы чуваки, которые там пользуются, например, этими всякими сайтами знакомств, да. Значит, девушки часто заменяют карьеры, вот эти вот, в смысле, курьеры свиданий, вот эти вот, да, в сфере стендап-шоу приватных кинотеатров и винотек. Мужчины на сайтах знакомств пишет девушка и предлагает пойти не в ресторан, а на закрытые кинопоказы для двоих. Или камерное стендап-шоу. Скидывает ссылку на фишинговый сайт, где надо покупать билеты по 15.
4: Это девушка ему скидывает.
2: Да. Типа, пойдем, Тарковского будет показывать, да. Значит, где-то.
4: Люблю Тарковского, закрытый.
2: Не могу, совершенно верно.
5: Ты играешь там кабинет на двоих,
2: да.
5: Кинотеатр,
2: да.
5: Сайт его, там,
2: да.
5: Фоточки, все это... там же сядем,
2: да.
5: Сразу приступим к делу.
2: И там... все, посмотрим кино заодно, как говорится. Да,
4: билеты в пустоту.
5: Билеты в пустоту.
2: Да, и ты его покупаешь на фишинговом сайте. Билеты, и все, и девушка пропадает, и сайт пропадает, и все на свете пропадает.
5: Ну, это довольно старая история.
2: Ну, я вот не знал.
4: А вот если бы действительно сделать кабинет и показывать Тарковского, то никакого мошенничества.
2: И
4: билеты по 30-ке продавать.
6: Да. Хотя бы суммы небольшие все равно.
4: Ну, ты представляешь,
6: там как женщина работает. Там речь или про счет на 400 тысяч.
2: Да, тут за
7: 30. Это, видишь, опасно.
2: Ну, давай сейчас на новости. На новости надо уйти, ребят. И вернем, скоро вернемся, ребят.
0: Словом по столу. Духовный путь может начаться с одного вопроса.
8: Здравствуйте, меня зовут Дима, и я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
9: Доброе утро, отец Павел.
10: Я в эфире, да?
11: Меня зовут Золотой.
9: Меня зовут Анна.
10: У меня есть к вам небольшой вопрос.
12: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Конфуций учил. Три пути ведут к знанию. Путь размышления самый благородный. Путь подражания самый легкий, и путь опыта самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
11: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Представители нынешнего руководства ФРГ ведут себя как неонацисты и продолжают печальное дело своих предшественников. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев. Руководство Германии сейчас пытается бороться с Россией, подпитывая бандеровский режим в Киеве и закрывая консульство России, добавил он. Глава МИД ФРГ Йохан Вадефуль заявил во вторник, что Германия закроет генеральное консульство России в Бонне и расторгнет договор, который касается деятельности Русского дома в Берлине. Перед этим министр внутренних дел ФРГ Александр Добринт бездоказательно обвинил нашу страну в причастности к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига. Москва назвала инцидент наспех состряпанной провокацией. Владимир Зеленский рискует войти в историю не только как человек, который привел Украину к катастрофе, но и как главный бусификатор страны. Об этом заявил РИА Новости сенатор от Донецкой Народной Республики Александр Волошин. В начале августа на сайте украинского Кабмина появилась петиция с призывом распространить воинскую обязанность на женщин, у которых нет детей, якобы для реализации конституционного принципа, по которому защита Украины является обязанностью всех граждан. 24 августа бывший спецпосланник президента Соединенных Штатов Кит Келлог заявил, что женщины на Украине должны быть мобилизованы в армию, так как они воюют ничем не хуже мужчин. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что знаком с примерами насильственной мобилизации на Украине. Министерство внутренней безопасности Соединенных Штатов совместно с Минюстом и Минздравом прорабатывает механизмы, которые позволят отказывать во въезде в страну иностранным гражданкам на поздних сроках беременности для борьбы с так называемым родильным туризмом. Об этом заявил глава ведомства Маркуэйн Малин. В августе Трамп подписал указ, который запрещает въезд в Соединенные Штаты иностранцам, чьей единственной целью поездки является рождение ребенка на американской территории для последующего оформления ему гражданства. Обновленный курс внеурочной деятельности «Россия. Мои горизонты» с усиленным региональным компонентом для учеников 6-11 классов стартовал в российских школах, сообщили в пресс-службе Минпросвещения. Программа направлена на помощь в выборе будущей профессии. В рамках занятий школьники знакомятся с различными отраслями экономики и современными достижениями страны. Индонезийские пользователи социальных сетей по итогам визита президента страны Прабово Субианта в Россию на Восточно-экономический форум заявили о симпатиях к Москве, назвав Россию давним и надежным другом Индонезии. А некоторые признались, что предпочитают ее Соединенным Штатам. Особенно активно индонезийцы обсуждают то, что их президент был приглашен в Россию в качестве главного гостя Восточного экономического форума. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Словом по столу.
2: Ну что, продолжаем наш уютный четверг.
4: Наши машинические схемы.
2: Да, машинические схемы.
4: Давай, какая еще?
2: Про пенсию есть.
4: А, это машинская схема была недавно.
2: Значит, так, ну давайте скажем, все тут же, да? Король Артур на

0: Колумбии там зарплата, наверное, по 6 долларов.
1: Ну да.
2: Поэтому, в общем, меньше просто купюр нет.
3: Совершенно верно. То есть это не про то, не про благосостояние, да, а просто вот сколько это. Но в целом все равно показатель. На последнем месте вот в списке Литва 17,4. Ирландия 24,3, ну, как в России примерно. В Польше чуть больше, 28,6.
0: В отличие от России, там зарплаты самые высокие в Европе, я думаю.
3: Да.
0: Все в порядке. А что касается этих самых...
3: Колумбийцев?
0: Кто там первый был?
3: Испанцы и греки.
0: Испанцы?
3: Юг.
0: Я думаю, да. Испанцев, с учетом приезда, так сказать, новых испанцев, да. Туда больших количеств.
1: Скоро все чуть разводится.
2: Там, там такие цены в Испании. У меня соседи туда регулярно ездят. Сейчас у них дети там учатся. И он когда приезжает, он говорит, слушай, я когда в Москву приезжаю, у меня так все дешево кажется. Он говорит, прогулка по центру Москвы вообще...
1: Слушай, вот кто что говорит?
3: Да,
1: вот
3: совершенно верно.
1: Я этим летом, как кто-то мне говорит, это что, у меня друг приехал с Дубая, говорит, Андрей, да у вас дороже жить, чем в Дубае стало. Кто-то говорит, в Европе дешевле, кто-то говорит, дороже. Я когда ездил всегда, вот сколько я уже... Ну, я давно не был в Европе, наверное, с 2019 года не был.
2: Мы с тобой последний раз вместе, мне кажется, ездили.
1: Нет, я после ездил еще во Францию. Ну, в 22-м я был в Лондоне, и вот мне казалось в разы дороже, просто в разы, просто безумно. Ты даже не хочешь деньги, ну, типа, 1200 за пиво в пабе, ты не хочешь отдавать.
3: Ну, да, а сейчас как будто бы...
1: А сейчас как будто как в Москве. Ну, возможно, и там подросло.
3: Да. Ну, не знаю, ну, Испания, вот юг, Испания, Греция на первом месте. На пенсию рассчитываешь?
2: Честно?
1: Да, конечно. Не работает.
2: Нет. Нет, ну, у меня же накопилось за трудовой стаж что-то, наверное. Не знаю, сколько...
1: Я думаю, что вот у нас с тобой пенсии не будет уже.
3: В принципе, вообще, как
1: будет,
3: таковы.
1: Не будет такого.
3: То есть, типа, через 30 лет, да? Ну, не да. Через 30, через 25.
1: 30 лет. Не... Ну, ладно, я думаю, что на такой жесткий шаг прям не пойдет. Будет там какие-нибудь 100 долларов.
3: Не знаю, не хотел бы, честно говоря. Нет? Как будто бы.
1: Не знаю. А что? Ну, а кто сейчас? Ну, уж... Нет, наверное, кому-то она помогает.
0: Ну, слушай, если ты пенсионер, и у тебя нет источников дохода, и ты вынужден... Ну, предположим, не все же, вот как мы здесь сидим, там, кто журналист, кто-то еще, у тебя есть какая-то возможность где-то заработать. Там, вот, Алексей может работать до смерти, да, там, по профессии своей совершенно спокойно. Или я, или там любой из нас. А человек, который, ну, предположим...
3: Шахтер.
0: Шахтер, там, я не знаю, водитель, там...
1: Ну, да, всю жизнь заработал, да.
0: Например, или там...
3: На заводе, на предприятии, да, на большом,
0: там, да. Там рассчитывают, конечно, на пенсию, и они живут на...
2: Военные в том числе.
0: Рассчитывают. У всех они живут, да, военные.
2: Ну, военные хорошая пенсия, как я понимаю.
3: Ну, вот,
0: ну, хорошая,
3: вот,
2: за выслугу лет.
1: Да, ну, вот будут вычленять, наверное, таких социально незащищенных.
0: Обычный человек получает сейчас пенсию, ну, не знаю, 25 тысяч,
3: например. Ну, да. А то и меньше. У меня мама меньше, по-моему, даже.
0: Ну, если вот всю жизнь пенсии, работал.
2: Да. И у батя. Одно радует, что в Прибалтике еще хуже.
3: Да? Греет, думаешь?
2: Эталон, мне кажется, европейской социальной политики. Это... Как раз таки вот Литва, Латвия, Эстония.
3: Но меня это не греет, честно говоря, абсолютно. Ну, то есть, ну, радоваться тому, что, значит, тут 20 тысяч пенсии, а там...
2: Нет, просто
3: тут...
2: мы не в самом последнем месте.
3: А, в этом...
1: Среди европейских стран,
3: да,
1: проще.
3: Да, да. Там не только европейская, Колумбия же оказалась там как-то. Значит, про большие... UK, например, 44,7. От зарплаты.
1: В UK там столько от зарплаты во время твоего рабочего стажа забирает.
3: Чили 50 почти.
1: Ничего про Чили вообще не знаю.
3: Так, USA... А, вот USA...
2: Так он же тоже забирает. Сколько?
3: USA 39,7. 39,7, ну тоже под 40.
0: Ну там же просто еще тоже надо понимать, что и в Великобритании, и в США там частные пенсионные фонды, да, тебя не оплачиваются. Там есть такое понятие, например... Там как раз более-менее с этим хорошо, потому что помимо государственной вот этой пенсии, видимо... Там ты сам, как бы, у тебя накопительный этот вот момент есть. И там, например, вот есть такое понятие early retirement, то есть ранний выход на пенсию. Например, вот компания, ты работаешь в корпорации, в частный бизнес, им невыгодно тебя держать. Они говорят, давай мы тебе вот там
3: будем
0: еще
3: платить.
0: Добавим. Нет, ты уходи, там ты должен работать там условно до 65, давай ты уйдешь там в 55. Вот, или ты сам можешь им предложить. Потому что им выгоднее взять молодого, это дешевле, он там... И они тебе выплачивают. Там, не
1: знаю, золотой парашют.
0: Лимона там, да, допустим.
3: И... А, то есть не пенсию, а разовую выплату,
0: пенсию,
3: да?
0: То есть и они тебе как бы всю твою пенсию, то, что накопилось, они еще добавляют, и тебе просто ее выплачивают разово.
1: Все, говорят, мальчик.
0: И говорят, иди. И это очень выгодно, потому что ты выигрываешь. То есть ты получаешь свои 10 лет, ты получаешь деньги... Едешь в Таиланд.
1: Едешь, да, в Таиланд.
0: Да, и там на тебя выходит замуж, за тебя выходит замуж 20-летняя тайка.
3: Прекрасно.
0: И тебя за 3 года обувают.
3: Да. Но это если...
1: И дед твой, дед с ума сошел.
0: Да, да, да.

0: Если ты развелся.
1: Да.
2: Это здесь есть такие примеры в жизни.
0: Да, да, да, конечно.
2: Именно, как ты говоришь, так, в Таиланде, с Тайкой, с молодой.
0: Да,
1: работает. И развели или любовь?
0: Я только что видео записал.
2: Не знаю, 3 года любовь, но туда все переехало из Москвы. Все имущество переехало в Таиланд.
0: Имущество там останется, потому что там семья в деревне, там мама болеет, папа болеет, дом надо чинить, бык заболел, это заболело, все заболело.
1: И у них а тут друг виллу строит, давай.
0: Как-то некоторые еще дистанционно и так далее. Это очень интересное тело.
1: Приехал. Я думал, это все про любовь, понимаешь, он взял все, весь все это.
0: Для них это не про любовь, это их образ жизни.
2: У них там вообще много чего странного, да?
0: Да, это нет, они так зарабатывают. Это вся семья, это они. Как бы, нет, ты для них источник дохода.
1: Да.
0: Ты лично. А какой-нибудь
1: Ганс,
0: например, из Ганновера какой-нибудь.
3: Ну, ты был в Таиланде же?
1: Я не был ни разу.
3: Нет, сейчас по улицам идешь, белый европейский дед, 50 лет, с двумя тайками.
0: То есть твои там, не знаю, 200 тысяч евро накопленные за всю жизнь.
1: Я просто пропустил мимо ушей 50-летнего деда, но.
0: Не знаю.
1: Да, да,
3: да, да. Я недалеко от этого деда, поэтому. Я могу уже.
0: 57.
3: Ну, а мне 40.
1: Так.
3: Возможно, мы с Петром даже встретимся на Макдауне.
0: Где, да. Я там в да? Все, отходил свое.
3: Отходил свое?
0: Да, в 30 лет мне сейчас там...
1: Есть, смотрите, еще какая. Такая, вот это хорошая. У меня тоже в детстве, я, значит, переживал это все. Новость ерунда, но в целом, чтобы поговорить, есть тема, мне кажется. Возлюбленная Тимати на лысо побрила дочь и резко ответила на хит сети. Значит, маленькая девочка.
3: Какая из?
2: Последняя? Самая маленькая, я понимаю.
1: Валентина Иванова.
3: Кто последняя.
1: Бы, кто бы это ни был, я не
3: это
1: знаю.
3: Это последняя.
1: Значит, она...
3: Летописец с ними. Обращайтесь.
1: Значит, она побрила наголо дочь.
3: Ну, это старая советская традиция.
1: Год, маленькая. Да. И я тоже думаю, что надо, значит, ее...
3: Нет, сейчас вы просто, сейчас я вам объясню тренды. Уже 3 года идет огромный спор, что это вообще бред. Ну, типа, брили, чтобы волосы гуще росли.
1: Нет, она объясняет, она говорит, что вы почитаете, значит, методичку, методический материал. Генетика есть генетика, волосы другими типа не будут.
3: А она побрила для чего?
1: Не знаю для чего.
2: Нет, у меня тоже такие были вопросики.
3: У меня тоже вчера парикмахер.
2: Дочке годик был, когда у нее плохо волосы росли, и нам многие советовали подстригите на лос, да, потому что детский пух сойдет, да. И пойдут густые волосы. Но жена была против категорически, и в 3 года у нее в итоге грива сама по себе выросла такая.
3: А еще многие, типа, скандалы прям выкладывают, когда теща говорит, там, или бабушка, брей, мать не против, но оставляет у бабушки, и она против воли мамы, типа, бреет, и там слезы.
0: А в чем проблема? Для годового ребенка это нарушение прав?
3: Ну, мама воспринимает, что против него пошли.
1: Вот смотри.
0: Ногти стричь можно?
1: Ногти, да, кстати.
2: Хороший вопрос. Резонанс это вызывает.
1: Но в каком-то смысле, ну хорошо, про год нет, про 3, наверное, тоже нет, а уже в 5, например. Нет, и когда он не хочет, например, ребенок не хочет, а ты его бреешь наголо. Это вот стресс. Это вопрос. Ну, вот это... у меня вот так. Нет. У меня батя выдавал погоняло, в том числе помимо там Алифана, еще что-то. Я был какое-то время лысым. Значит, потому что у меня тоже там был пушочек, меня побрили наголо, и он, значит, лысый.
3: А ты был против?
1: Да я не помню, был я вообще в какой-то...
3: Ну, был у меня право голоса.
1: Да, мог ли я, но это еще там самое начало детского сада, там, понимаешь?
3: Так, подожди, а в чем суть конфликта?
1: Никакой, я к тому, что вот конфликт. Стоит ли, например, 5-летнего ребенка против его воли в 4 или в 5 лет брить наголо...
3: Да нет, конечно.
2: Но нет, против воли еще нельзя. Но там-то речь про годовалую дочку, правильно?
1: Да,
0: тут годовалую. Дочка тоже может так побрить, что все, например, опасной бритвой на камеру, там, в стриме, в состоянии наркотического опьянения.
3: Значит, она сама брилась?
0: Наверное, не надо.
2: Вот как она сама
3: побрилась. Ты сама побрилась.
1: Она поделилась кадрами, где убирает волосы годовалой дочери с помощью машины для стрижки. Ну, в смысле, бреет, видимо.
3: Она сама дочь бреет?
1: Ну, видимо, так я так понял. Убирает волосы годовалой дочери с помощью машинки для стрижки. Однако пользователи сети раскритиковали ее действия в канале.
3: А она ответила, что это не для роста волос,
1: нет, да.
3: А просто мы...
0: Просто для красоты.
3: Для красоты. Просто я тоже так буду делать скоро.
0: А что нет?
2: Но пользователи сети любят вообще поднять.
0: Побрили.
3: Не, ну пользователи сети вообще не угадаешь, а она это сделала специально.
1: А от вши раньше. В вши все, наголо побрили.
3: Смотри, блядь, в вши, господи. В вши видел последний раз.
1: Не, ну я имею в виду...
3: В Франции только.
1: Не пройти мыть ее.
0: Это гнида.
1: Кто?
3: Нет. Ты про Black Star весь сейчас?
1: Нет, гниды это маленькие вши. Это вши детки.
0: В волосах, которые...
1: В волосах, да.
0: Они называются гниды.
1: Нет, это вши. А у вшей бывают детки.
3: У нас самая разносторонняя передача на всем...
1: Серьезно? Да, да.
0: Ты не знал, что ли? Я этого не знал.
1: Да.
0: Гниды — это другой...
1: Не-не-не.
3: Значит, мы поговорили про мошеннический развод. Как называются маленькие вши у тебя. Это интеллектуальная программа.
0: У нас все гниды заразились.
1: Да.
0: Включая меня, но нас не брили наголо.
1: А дихлофосом?
3: Ну, каким-то... А керосином или...
0: Каким-то раствором.
3: Керосином.
1: Дихлофосом.
0: Горяченьким обработали все.
3: Надо дихлофосом помыть.
1: Значит, тебя не мыли. Дихлофос — это же аэрозоль.
3: Ну.
1: Распрыскивали этот...
3: Воняет, умереть.
1: Это
3: можно.
1: Не просто воняет, это токсичный яд, который убивает все живое.
0: Это был 80-й год.
1: Значит, у меня, но это был, наверное, 91-й, может быть, или что-то тоже. Я ходил на куда-то
3: пошел.
1: На дихлофос? Да. Пакетиком, так сказать, тёплым подвязали. Это все начинает в какой-то момент подпекать.
0: Каким-то чем-то мыли.
3: Не, ну сейчас люди Айкос курят, в принципе.
1: Да, дустовое мыло еще там всякие.
0: Что-то вот всех отправили.
1: Ужасные какие-то истории.
3: Ой, ладно, я загляну себе за страницу к Валентине Ивановой, в следующей передаче я соберу резюме.
0: Был, из него поползли, когда мы вот...
3: Гниды или взрослые вши?
0: Такие желтенькие.
1: Но там блохи все.
0: Блохи, скорее всего.
1: Это блохи.
0: Штук 6 вылезло.
1: Так, а, значит...
0: Так ничего страшного, друзья.
3: Вердикт какой? Что? Бреем детей?
0: Бойтесь шеи, друзья.
3: Брейте детей.
0: Брейте детей.
3: Желательно своих.
2: Но до года.
1: Да. И по желанию все.
3: И желательно не на камеру.
1: Да. Так, кто-то ищет блох и вшей, а кто-то редкие археологические находки. А?
0: Это ты себе
1: ищешь. Нет, в 2026 году российские археологи совершили множество открытий. Самые удивительные находки рассказали. Ну, прикольные, любопытные. Нашли колечко нефритовое. Вот тоже про нефрит.
3: В ломбарде.
1: Нет, нашли при исследовании неолитического могильника Ой-Муран, откопали нефритовое кольцо. На Таманском полуострове нашли древний винный квартал, включающий 5 виноделин, склады и магазины.
3: Это губернатор.
1: Теща губернатора.
2: Это, кстати, неудивительно. Я читал про Тамань. Там раньше была колония греческая же.
1: Да.
2: Там все вот оттуда и пошло.
3: У нас вообще все побережье Черного моря — это Римская империя. Там постоянно что-то находится.
1: Под Калининградом 59 серебряных монет.
3: Тоже.
0: Они раньше были.
3: Хорошо.
1: Раньше всех, причем. Под Калининградом 59 серебряных монет.
3: В Римской империи же там
1: арабского халифата. В Старой Ладоге ученые раскопали в христианское захоронение эпохи Рюрика. Археологи нашли крест возрастом более 1000 лет. Значит, ладейные заклепки. А еще нашли в Суздале, любопытно, значит, думали, что до Суздали викинги не доходили.
3: Подожди, а путь из варяг греки как не доходили?
1: Ну, не доходили, потому что это далековато. Вот они тут пишут.
3: Они охраняли весь путь.
1: Смотри, в Суздаль вышел на большую историческую арену позднее, чем Ладога, Гнездово или Киев. А здесь выяснили, что в 9 веке, да? 9 лето или 11? Нет, это 9. Значит, о чем речь? Нашли чувака с собакой и с конем. А это знать, это какого-то...
3: Я здесь живу.
1: Какого-то...
2: Отстань, я от жены ушел. Древняя элита.
1: Да, древняя элита. И думали, что просто там элита не жила, а она добралась сюда.
3: Как она в Суздале не жила? Почему они так думали?
1: Ну, не жила, а пришла позднее, понимаешь? Думали, типа,
3: 19
1: век, да. А оказалось, что уже...
3: В Рюрике это есть варяги вообще, в принципе.
0: Ну, это на что, Михалыч.
1: Не, ну прикол. Археология вообще супер, как бы, интересная вещь. Что там можно...
2: Да, у нас там можно найти, мне кажется, все что угодно. У нас 3 торговых пути основных, по-моему, в Руси было, да?
1: Я рассказал про право. У меня знакомый есть, который, значит, ищет у него эти металлоискатели. Да, и он ищет, находит всякие разные монетки. Рассказал про своего дружбана.
3: Они очень часто мины находят, не разорвавшись.
1: Тот вообще был, значит, повернутый. И там реально очень интересно, вот как логика выстраивается. Вот тут был, например, вот как он рассказал про этого знакомого, как он мыслит, да. Они заезжают в какой-то... У них старые карты. Они знают, что на этом месте был, например, храм. И он говорит, так, вот оттуда ехали люди по воскресеньям в храм. И вот так бросали милостыню, значит, попрошайкам возле церкви. Начинают прикапывать, действительно, старые монетки находят. То есть там логика вот эта интересная. А еще история про него, значит, он в поле. Значит, идет, дзинь-дзинь-дзинь, дзинь-дзинь-дзинь, оп, дзинь-дзинь-дзинь, на золото, типа. Прикапывает, действительно, золото начинает блестеть, браслетик золотой. Он еще прикапывает.
3: Это
1: Нет, еще поглубже. А там спортивный костюм «Адидас», три полосочки. И? С золотым браслетиком. Ну, так
3: и сказать, с рукой?
1: И с рукой, совершенно верно, да. Вот такие.
3: Накопал себе лет на 20.
1: Не, но вызвал, все там ничего, конечно, ничего нет. Я к тому, что археология...
3: Но твой друг, он как-то прибыльный это или так?
1: На природе побывать. Для него чистое хобби, но при том, что у него были удачные очень находки и продажи. Ну, то есть он там мог что-то найти такое в хорошем состоянии, и задорого у них же там сообщество, они все это
3: обменивают.
1: Ну, я не...
0: Я был, когда я писал, вот ищут погибших бойцов Второй мировой вот на этих раскопках. Там люди, ну, понятно, что они благородным делом занимаются, очень много у нас незахороненных, до сих пор медальоны находят, бойцов поднимают, как они говорят, находят родственников, потом сообщают им, большое дело, но там тоже прям вот ты когда начинаешь в это включаться, они тоже там ищут, азарт прям очень серьезный. Ну, там такое больше вот человеческое, конечно, потому что ты думаешь, найдешь человека. Там,
1: доброе дело, да, там, баба, да.
3: И у меня брат...
0: При мне там нашу юристику.
3: Брат купил однажды эту штуку, пропадал целый день в лесу, ничего кроме шлемов и гильз не приносил, пока мы ему не запретили вообще приносить. Мы ему сказали, что цены найдешь, приноси. Все остальное складируй там в сарае. Потому что у меня одно время, я помню, подоконник висел еще у мамы, когда жил, был завален этими по коррозии, вот это все, ули, шлемы. Шлем прям немецкий один нашел с рогом. Интересно.
1: Ну, шлемы, да, вот такие какие-то находки. Крестики, тут тоже крестики, и Тора нашли еще. Я думаю, сейчас новоязычники во всем этот молоточек Тора там нашли какой-то древний на территории России. Сейчас празднику новоязычников. Сегодня вечером костры смотрим в окнах, так сказать, какие-то. Ну, короче, такая любопытная. Мне очень нравится, да. И про нефрит. Вот нефрит находит, например, 8...
3: Это камень.
1: Кого-то, да, нефрит, камушки, значит, находит по 8 тысяч лет украшения. Колечки простые, 8 тысяч лет. Вот только представить. У нас в том числе в Бурятии есть знаменитый бурятский нефрит. Но в основном в Китае, конечно, там это все. Но так 8 тысяч лет.
3: Потому что сохраняется хорошо или что так долго пользуются этим камнем?
0: Цивилизация там была, такая развитая, которая могла колечки делать.
1: Ценила камень конкретный, который продолжают ценить сейчас. И поэтому это в том числе, когда, значит, вот есть там же тоже там типа старый нефрит, новый нефрит, когда по этому поводу возникает вопрос, мне тоже нравится эта отговорка, что вот что ты переживаешь, он в какой-то момент будет все равно старым. То есть даже то, что делают китайцы сейчас из нефрита или у нас в Бурятии, да, через 3000 лет могут откопать и сказать, о, это...
0: Любой булыжник, вон, он там.
3: Надо переживать, через 3000 лет...
0: Галька будешь... на пляже, знаешь, сколько лет ей?
1: Гату, конкретно какую-то ты гальку имеешь в виду на пляже, или что?
3: В Абхазии познакомился.
1: Вдова?
0: Пицунь.
1: Галька на пляже. Так. У нас есть вопросы еще от женщин. Все мы успели обсудить?
0: Да.
1: Зарплаты, Тимати.
3: Что самое важное?
1: Зарплаты, вид из окна. Господи, как же это? Вид из окна напрямую влияет на продолжительность и качество нашего сна. Как думаете, где спится лучше? Что, точнее, когда ты будешь спать лучше, какой вид из окна должен быть, чтобы ты спал лучше?
3: На деньги.
2: Я не знаю. Я как обладатель прекрасного вида из окна, у меня еще окно 5-метровое. Но я скажу так, я закрываю блокаут на ночь, и мне это все равно, что там бетонная стена или там лес, вид на Москву.
3: Это уже надо смотреть спать.
1: Значит, смотрите, что выяснили. Результаты исследования выявили четкую взаимосвязь между тем, что человек видит в течение дня и перед сном в окне, и физиологическим расслаблением организма. Обилие зелени продлевает сон, если у тебя какой-то парк. Угу. Если какой-то парк. И упорядоченная застройка тоже дарит чувство защищенности.
3: Упорядоченная.
1: Да, то есть если у тебя в окне, но ты видишь чей-то дом, то это тоже действует на тебя как успокоительное. А вот если у тебя большое открытое пространство или то, что называется видовой квартирой...
0: Тревожно.
1: Это тревожно. А в нынешнее время это тревожно X5.
3: Это беспилотная сторона.
1: Это совершенно верно. Это тревожно X5. Но интересно, ибо пешеходные дорожки тоже мешают спать, если рядом пешеходные дорожки какие-то.
2: Сейчас ходят пешеходы. Мне кажется, за такие... Видовые квартиры.
1: Совершенно так всегда приплачивали, да. А оказывается, что плохо.
2: Это на уровне мифа все на самом деле.
1: Нет, но тут исследование большое.
2: Не все же плохо. У нас все спят, большинство людей спит с блокаутом. Все-таки нет?
1: Я думаю, что большинство людей, Артур, не знает даже, что такое блэкаут, честно говоря.
2: Ну, я в Москве, хорошо, мы же про Москву сейчас говорим.
1: Да, это не про Москву, это про Токио было. Но в целом, да, наверное.
3: Ну, то есть, если у тебя соседи, и ты смотришь им в окна, то тебя это успокаивает. Я часто, у меня сериал прям, следим за соседями. Они там с детьми веселые есть.
1: А потом блэкаут, это сейчас называется, а раньше ставни были в домах, например. Ставни тоже на ночь закрывали. Да, блэкаут совершенно верно.
3: Ну, тогда за блэкаут тебя на костре сожгли.
1: Ну, или камешки.
0: Где? В Англии не
1: сожгли. В Англии. Почему?
3: Ну, там, где ставни, я имею в виду.
1: Да.
0: Там, где ставни. Ну, за использование иностранных слов.
1: Ну, я понял.
0: Санкционировано. Ты что, шпион, что ли?
1: Нет. Блэкауты. Блэкауты. Так, значит, вопросы от женщин успеем?
3: Давай. Ну, два точно успеем.
1: Вас не смущает сознание того, что иногда ваша женщина обсуждает вашу интимную жизнь со своими подругами?
3: Моя не обсуждает.
1: Я надеюсь, что моя тоже не обсуждает.
2: Насколько мне известно, моя тоже.
0: Но у меня нет
3: женщины. А что там обсуждать?
1: Не, но в целом.
2: Не, меня вообще это не...
1: Мне кажется, что только непорядочная женщина может так поступать, обсуждать.
0: Тут еще важно иметь интимную жизнь.
1: Это правда.
0: Что обсуждать.
1: Да. Ну или отсутствие интимной жизни, например, с подругами.
0: А что там обсуждать?
2: Короче, всегда есть что обсудить.
1: Нет. Вообще разговор с подругами, жен, вот...
3: Представляешь, она начинает обсуждать мою интимную жизнь с подругой, потом говорит, он так?
0: Может, он наоборот, преувеличивает.
1: Не, да, или, или подруга что скажет, да ладно, хватит, что я не знаю, что ли, твоего, что ли? Ну что ты в самом-то деле рассказываешь? Или наоборот, понимаешь, да. Что ты рассказываешь?
0: Ой, девочки, сегодня я... Ой, мой, конечно.
3: Я такая, так он у меня же был.
1: Да. Да. Да что ты мне рассказываешь-то? Ну, что ты еще не знаешь? Нет, вообще, вот
2: мне это... Мне кажется, это в большей степени относится не к не мужей обсуждают, а просто каких-то мужиков своих.
1: Любовь.
2: В этом ничего такого нет.
0: То есть, если она других мужиков своих обсуждает, это нормально.
3: Да. А муж? Муж это святое.
2: Муж святое.
3: Он этими губами детей целует.
1: Типа того, да. Значит, а есть же еще, например, мужики, которые тоже любят рассказывать подробности, но не жен скорее, да, ну а там каких-то подруг.
2: Не, никогда в жизни я не обсуждал жену с друзьями. Можно обсуждать все, что угодно.
1: Да, но нет.
2: Но не жену. Ну, какой-то...
3: Я бы удивился, если бы ты начал. Я не хочу знать, вы как брат с сестрой должны быть.
0: Есть история, да? Тут такое вчера было.
1: Помнишь, на вечеринке мы исчезли? Да, да, надо с 31 на 1. Помнишь, мы пропали куда-то? Так вот.
3: Ты в 17 лет.
1: Да, да, да.
3: Ну что, серьезно?
1: Увидели стиральную машину. Да.
3: Я думаю, просто дружим.
1: Не, ну я к тому, что это правда странно.
3: Ну это, да, какой-то вопрос к 16-летиям.
1: Не, ну почему? Ну она, может быть, обсуждает интимную жизнь с подругами. Тут вот это...
2: Мария Ивановна, знаешь, там...
1: Степень откровенности в принципе... Вот тема степень откровенности женщин...
3: Нет, но мне моя рассказывала, что у них вот ее холостые подруги обсуждают.
2: Ну просто мужиков, не мужей, наверное.
3: Пытаются выудить у нее информацию, она говорит, я не буду говорить, отстаньте.
1: Ну, хороший.
2: Он тоже сравнил, да, каких-то мужиков и
3: ему. Ну, да.
0: Еще один успение, наверное, сесть.
1: А, как обращаетесь к своей женщине по имени или ласковое прозвище? Солнце, зай и так далее.
3: Мышь.
2: Ну, не, вот эти какие. Ну, зай это такое избитое, наверное, на автомате.
1: Ну, на автомате, да. Откуда?
3: Нет, смотря, что мне от нее надо. Или если она что-то забыла.
0: Зая!
1: Да. Солнышко, солнце.
3: Да. Или бывает, просишь ее весь день что-то сделать? Уже третий день просишь ее сделать, Мариан?
1: Да.
3: Он смотрит по-любому сейчас.
2: Ну, да. Я в основном по имени.
3: Ну, по имени это знаешь, что я злюсь.
1: Не, ну по имени.
2: Нет, вот когда меня жена называет по имени, значит, она злится.
1: Угу.
2: Это всегда так. Значит, что-то нехорошее последует. А ее я постоянно.
1: Не, у нас меняется, ну, как бы погоняло позывные. Все производное от имени.
2: Погоняло?
1: Да, ну, у нас было разное. Ну что, все, надо закрывать двери мужка.
3: Закрываем наши уютные двери.
1: Уютные двери.
3: Нашего уютного четверга.
1: Артур, спасибо тебе, дорогой, что
2: пришел. Спасибо.
1: Все, друзья, до следующего четверга. Покеда.
3: Переха.
4: Словом по столу. Узнать за 90 секунд. Споры о том, существовала ли упоминаемая античными философами Атлантида, не утихают столетиями. Согласно легенде, разгневанные боги наслали на остров беду, и он ушел под воду. Вместе с населяющими его отважными воинами, выдающимися мореплавателями, художниками и учеными. Согласно одной из гипотез, Атлантида покоится на дне океанического плато около Азорского архипелага. Недавно там нашли пирамидальный объект высотой 60 50 метров, дороги из базальтовых блоков и древние артефакты. Впрочем, скептики уверены, они имеют естественное происхождение. А вот британский археолог Майкл Донеллан утверждает, что точно обнаружил Атлантиду в паре миль от побережья испанского города Кадис. Своим исследованиям он посвятил 8 лет. Донеллан продемонстрировал подводные кадры, доказывающие его слова. На них запечатлены огромные камни идеально прямоугольной формы. Более того, на дне океана покоятся круглые стены со следами разрушений. По его мнению, они свидетельствуют о том, что на город обрушилось мощнейшее цунами. Соотнеся свои находки с описаниями Платона о климате и устройстве древних поселений, британец пришел к выводу: это Атлантида.

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Девять вечера в российской столице, в Самаре на час больше, в Бишкеке полночь. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте, в этом выпуске. Андрей Белоусов поздравил российских военнослужащих с освобождением новой территории. Глава института Гёте считает, что настал конец эпохи культурных отношений между Россией и Германией. В Армении опасаются, что не справятся с турецкой экспансией без России. Об этих и других темах подробнее далее. Министр обороны России Андрей Белоусов назвал освобождение Новопавловки символом мужества и примером ратной доблести русских воинов. Населенный пункт в Запорожской области был взят под контроль российской армии во вторник. В министерстве сообщили, что Белоусов поздравил с этим событием командование и личный состав 217-го гвардейского парашютно-десантного Ивановского орденов Кутузова и Суворова полка. Он отметил, что верные отечеству воины полкам по первому зову Родины встали на его защиту и с честью выполняют задачи специальной военной операции. Некоторые страны Евросоюза настаивают на разрешении поставок газа из России вопреки решению ЕС запретить их полностью. Об этом рассказал РИА Новости на полях Восточного экономического форума заместитель главы МИД России Александр Грушко. Он отметил, что окончательный запрет на импорт газа из России, который вступит в силу в 2027 году, грозит Евросоюзу дальнейшим спадом экономики. Глава института Гёте Гёши Йост сообщила о конце эпохи культурных отношений между Россией и Германией на фоне закрытия русского дома в Берлине и отделения института Гёте в России, после того, как власти ФРГ обвинили нашу страну в причастности к инциденту в Лейпциге. Глава МИД ФРГ Йохан Вадефоль заявил во вторник, что Германия закроет Генеральное консульство России в Бонне и расторгнет договор, который касается деятельности русского дома в Берлине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что в результате этого решения отделения института Гёте в России также будут закрыты. Остановить турецкую экспансию против Армении без российской военной базы не удастся, заявил член исполнительного органа бывшей правящей республиканской партии Эдуард Шармазанов. Ранее президент России Владимир Путин сказал, что если Ереван считает, что база России в Гюмри не нужна, российская сторона уйдет хоть завтра и навязывать никому ничего не будет. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ответ сказал, что Ереван готов обсуждать с Москвой сохранение в Армении российской военной базы, если Россия выразит такое желание. Решение Владимира Зеленского продолжать эскалацию конфликта ведут Украину к катастрофе, заявила его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель. По ее мнению, действия Зеленского ведут только к потерям Украины и кровопролитию, а его самого уже никто не воспринимает всерьез. Президент России Владимир Путин во вторник назвал заявкой на государственный терроризм угрозы Зеленского в адрес гражданских самолетов в российском небе. Россия найдет, чем ответить, если Киев попытается реализовать эти угрозы, подчеркнул глава государства. Россиянка Полина Козякина завоевала серебряную медаль в плавании на открытой воде на юниорском чемпионате мира, который проходит в Санта-Фе. Среди спортсменок от 18 до 19 лет она преодолела дистанцию 10 километров за 1 час 56 минут 55 секунд. Победу одержала представительница Италии Людовика Терлице, бронза у спортсменки из Венгрии Напшугар Надь. Еще больше новостей на канале Макс, Радио Спутник. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Час Островского.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. В студии «Радио Спутник» священник Павел Островский. Программа «Час Островского», в которой я отвечаю на ваши вопросы, которые вы задаете в соцсети «Радио Спутник», в мои соцсети. Ну и, конечно же, когда звоните по телефону прямого эфира +7 495 95 95 912, +7 495 95 95 912. Ну и есть прекрасный комментарий от Альбины. Ну что, батюшка опять всех поучит? Но, дорогая Альбина, я считаю, что я здесь мало кого учу, а скорее мы общаемся. Вот. По той причине, что когда люди, например, рассказывают какие-то свои истории, и вообще, когда с людьми разговариваешь, то очень много чему можешь сам научиться. Кстати, хочу заметить, что когда ты людей не перебиваешь и даешь им в полной мере высказаться, то очень много что вообще узнаешь в целом о жизни, как она разнообразная. Вопросы. Как поверить в Бога, если никогда не видел его? Хороший вопрос. Мне кажется, что вера – это, в принципе, та история, которая познается на практике. Не глазами, а именно личным практическим опытом. То есть вот я, например, встретился, там, будучи молодым, со своей будущей женой. То есть, ну, внешне человек понравился. Но я же не могу сказать, что это там моя жена, что у нас там будет прекрасная жизнь и все остальное. То есть мне для этого, чтобы поверить, и поверить настолько в человека, что потом сделать ему предложение, мне нужно было сделать сначала предложение, чтобы пойти на свидание. Сходили на свидание, потом еще одно, стали общаться. И таким образом через этот практический опыт у меня стала появляться вера. Вот, соответственно, вера в Бога. Она приходит именно через такой же практический опыт. Вы же имеете право общаться с ним, даже если как бы не видите его и так далее. И потом, соответственно, анализируйте, проверяйте, что в вашей жизни поменялось, почему оно поменялось и так далее. Так, собственно, вера и приходит. Как научиться молиться, не рассеиваясь? Вы знаете, друзья мои, рассеянная молитва – это не следствие того, что вам там даже как-то скучно молиться, хотя и такое бывает. Рассеянная молитва – это следствие того, что человек в течение дня очень много суетится, совершенно о Господе не вспоминает, и поэтому, когда он хочет собраться на молитву, то он не может переключиться. Ведь мы рассеиваемся, то есть не в сон же мы уходим. Есть и правда такое, что бывает, человек устал, он прям засыпает. А тут, наверное, правда, стоит, может быть, отдохнуть, а потом уже молиться. Но рассеянная молитва – это по той причине, что мы переключаемся на те события, которые были в течение дня. А вот если бы мы в течение дня о Господе бы вспоминали, и была бы у нас так называемая непрестанная молитва, то есть когда мы там, начинаем какое-то дело, мы там, Господи, благослови, там, сделали что-то, слава тебе, Господи, там, храм увидели, помолились, то потом, когда мы будем вставать на молитву, она будет уже сосредоточенной. Что говорить на первой исповеди? Исповедь, именно вот если смотреть в контексте, что говорить, а что не говорить, она не отличается, что первое, что второе, что третье. Исповедь по-русски – это открытие, соответственно, мы рассказываем о тех вещах, о тех событиях, которые у нас произошли, за которые нас мучает совесть. Тут уже разные из традиций. Кто-то считает, что нужно подробно об этом говорить, кто-то считает, что не нужно подробно. Ну, зависит тоже там и от священника, и от самого человека. Поэтому, с одной стороны, вы можете взять там книжечку, есть такая известная, там «Опыт построения исповеди» автора Крестьянкин. Или еще что-то там, можно даже в интернете посмотреть на каких-то официальных сайтах. Ну, как, знаете, как шпаргалку, как основу. Единственное, что только вам рекомендую, это если вы пойдете на первую исповедь, то обязательно священнику сообщите, что для вас это исповедь первая. Ну, как бы, что священник тоже мог бы как вам и снисходить и понимать то, что вы там много чего не знаете. А также еще добавлю, что если вдруг у вас как-то вот этот первый опыт исповеди не сложится, ну, мало ли, знаете, как говорится, в семье не без урода. Мало ли, вдруг попадете вы на какой-то там, как говорится, волка в овечьей шкуре, то не отчаивайтесь, не унывайте, как говорится, первым блин комом найдите другого священника, и все будет норм. Вопрос, можно ли венчаться с иноверцем? Знаете, когда уже люди приходят, уже состояв в браке, то тогда, да, мы, конечно, там говорим о том, что в некоторых случаях, то есть если там эта вера близкая к православию, например, там католики, да, то там даже есть такие случаи, когда церковь разрешает венчание. В случае, если вера далекая там, от христианства, с ним никак не связана, там, например, ислам или индуизм, язычество, то понятно, что никакого венчания быть не может. Но все-таки, друзья мои, когда люди еще не в браке, когда на стадии знакомства, или когда человек чисто гипотетически спрашивает, то надо все-таки заметить, что церковь против создания браков с иноверцами. Есть, если вообще так строго говорить, даже есть правила, церковные правила, прям запрещающие такие браки. Если на это правило смотреть буквально, оно даже считает, что такие браки расторгать нужно, если уже они созданы. Ну, сегодня, конечно, так никто не требует, что браки, если человек с иноверцем, брак вступил, что его расторгать нужно. Но, по крайней мере, церковь, конечно, не за то, чтобы такие браки были. У нас есть звоночек. Здравствуйте, добрый вечер.
3: Добрый вечер. Меня зовут Дмитрий. Я хочу рассказать историю свою. Она связана с тем, что я являюсь предпринимателем, и в связи с недавними событиями, которые случились с маркетплейсами, это не обстрел, а налоги подняли, комиссии подняли. Вот у нас очень серьезный кризис наступил в фирме. Вот мы погрязли все в кредитах, в долгах, товары просто не продавались. Мы начали с супругой молиться святителю Спиридону Тримифунскому в районе месяца. И буквально спустя месяц вдруг ниоткуда, мы ничего не делали, не настраивали рекламу, вообще забили на этот магазин. У нас начались такие объемы продаж пошли. Просто настолько много, что мы даже не успевали их отгружать и за это штрафы получали. Я даже не успевал их уносить там в день по ФБС, кто селлеры, они знают, по 400 штук у нас там, по 500 заказов было. Вот такая ситуация. Если кто-то сейчас нуждается в какой-то поддержке, связанной с тем, что у кого-то бизнес погорел, хочу, чтобы люди знали, что можно вот к святым обращаться, и в частности святитель Спиридон Тримифунский помогает. Вот мы с женой молились вдвоем.
2: Скажите, пожалуйста, а как вот это событие чудесное сказалось на вашей религиозной жизни?
3: Да никак, как бы, ну и ну да, такое случается. Ну, как
2: нет, но, или вы уже конечно, там регулярно ходите в храм, исповедуетесь, причащаетесь?
3: Регулярно хожу в храм, исповедуюсь, причащаюсь, жена уверовала.
2: Это все хорошо. Все
3: друзья уверовали, и дальше такая ситуация была. Я, ну, хотел молебен заказать, отблагодарить батюшку. Вот, и я не мог найти храм, и я звоню просто вот в первый попавшийся храм на картах, который свободен. Я говорю, я хочу молебен заказать батюшке. Все, на следующий день прихожу на молебен, и оказывается, вчера, когда я позвонил, приехала с острова Корфу масло святителя Спиридона Тримифунского, приехали какие-то там частички, которые освящены на его мощах.
2: В общем, вот я очень рад, что у вас так произошло, и жене тоже поклон передавайте. На всякий случай, просто, да, чтобы вопрос, или даже вопрос о вашей истории использовать, в том числе и для такого пользы людской, друзья мои, если в вашей жизни бывает, происходит какое-то чудесное событие, но вы при этом еще не живете такой вот регулярной христианской жизнью, то не забывайте, что спрос, да, всегда возрастает, когда в нашей жизни что-то такое происходит. Потому что бывает, человеку меньше дается, в его жизни нет таких, может быть, знаменательных событий. Ну и, соответственно, его их нет, и спрос меньше. Но если такие события происходят, и мы понимаем, что явно чудесные, то нужно понимать, что ответственность также вырастает.
3: Да, можно еще дополню, что это все творит Христос, это все от Господа нашего. Это Он дает святым, как бы, по нашим молитвам, вот, помощь.
2: Спасибо
3: можно
2: большое.
3: Я еще скажу?
2: Ну, у нас, скажу, у нас время, простите, пожалуйста.
3: Буквально просто минуту.
2: Не-не-не, давайте, просто так. Это все-таки программа вопросов-ответов. Я понимаю, что, ну, так скажем, это хочется поделиться. Здесь вообще, в принципе, вопрос, ну, то есть если вы это делились ради того, чтобы другим, ну, как бы, это хорошо. Но я бы даже какой-то, может, подробности придержал бы при себе. Мне кажется, так будет лучше. Леонид Сергеев спрашивает. Здравствуйте, отец Павел. В одной из передач, отвечая на вопрос, вы сказали, что рукоблудие не является грехом. Как тогда можно понимать слово Писания «Малакии Царство Небесное не наследует»? Поясните, пожалуйста. Спасибо. Леонид, я, честно говоря, не помню, чтобы я хоть раз в жизни говорил, что рукоблудие не является грехом. Если вдруг такое прямо из моих уст прозвучало, то это стопроцентная оговорка, потому что без вариантов. Рукоблудие, конечно, является грехом. Но фраза «Малакия, Царство Небесное не наследует» не касается рукоблудия. «Малакия» — это слово происходит от слова «малакос» или «мягкий», или «пассивный». Речь идет о пассивном гомосексуализме. Или о тех людях, там другое толкование есть, которые, то есть мужчины, которые, значит, ведут себя как женщины. не в смысле, что там человек женственный, там, да, а когда мужчина переодевается в женщину, ну, вообще то, что сегодня называют трансгендеры. Соответственно, если человек так себя ведет, это, да, это очень плохо. Именно это означает молоки. А рукоблудие, да, хоть и не является, безусловно, смертным грехом, то есть в сравнении там убийства, прелюбодеяние, воровство, колдовство, конечно, рукоблудие гораздо меньше грех. Но, безусловно, да, это греховная привычка, с которой надо любому христианину как-то бороться. Юрий Анисимов спрашивает. Здравствуйте, батюшка, супруга и моя мать, как кошка-собака. Как правильнее в этой ситуации себя вести? Надо с уважением относиться к маме, с пониманием, что она, может быть, скучает по вам и тому подобное. Но, конечно, супруга должна четко понимать, что она все-таки за мужем, а не за вашей мамой. И как-то просить свою маму, чтобы она, может быть, не разрушала брак ваш, да, как-то вела себя, может быть, чуть-чуть помягче. При этом, конечно же, здесь нужно знать подробности, мало ли, может быть, там вместе живете, может быть, ваша супруга как-то ведет себя неправильно и провоцирует вашу маму. Тут, конечно, да, без подробностей не обойдешься. Елена. Здравствуйте, отец Павел. Сыну 30 лет. Женится в начале сентября. Говорю, что родители должны благословить ваш брак перед росписью. На что он ответил, чтобы с этими своими ритуалами я к нему не подходила. Категорически против. Как-то я сказал ему, что без Бога нельзя прожить. На что он ответил, что он сможет, это его жизнь. Крещеный, носит крестик, но все, что касается веры, Бога становится агрессивным. Я очень переживаю. Как мне маме вести себя в этой ситуации? Елена, надо с сыном сохранять добрые отношения. И если вы видите, что на ваши какие-то вопросы касаемо там, веры он реагирует агрессивно, то, вспоминая слова Христа «не мечите бисер перед свиньями, не давайте святыни псам», это означает не то, что мы должны к людям относиться как к свиньям и как к собакам, а то есть если человек находится в состоянии, например, вот если агрессия, это вот как люди говорят, собачиться, да, то есть человек начинает как-то рычать, то зачем вы тогда вы про это говорите? Не провоцируйте его. Сохраняйте добрые отношения, ему уже 30 лет, может быть, даже и вообще не стоит никаких советов давать. Если он захочет вашего совета, пусть тогда и спросит. Поэтому будьте добры, вот, держитесь как-то в стороночке, молитесь за него, и думаю, что все как-то будет нормально. Верно ли, что в Библии написано, что Иисус Христос – это Бог, и что Мария родила Бога? Говорил ли Иисус, что Он Бог? Или к этому выводу пришли люди, читая тексты? Есть ли в текстах Писания слово «Троица», «Богородица»? Но «Троица», «Богородица» – это слова, понятно, что обозначают те или иные какие-то там догматы, или те или иные какие-то людей, события. Но, безусловно, да, про Троицу прямо сказано. Христос говорит, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Вот перечисление трех лиц той Троицы. Во имя, то есть именем, да, чьей силой все будет происходить. Крещение, которое происходит во имя Господа, ну и вот эти перечисляются имена Бога, Отец, Сын, Дух Святой. Да, каждое это имя, это личность Бога самостоятельно, при этом Троица у нас нераздельная. Потому что сущность каждого лица Святой Троицы – это любовь, поэтому любовь, как все объединяющее, все это едино. И, конечно, да, в Священном Писании прямо написано, что Матерь Божия родит ребенка, который будет при этом Богом. Например, известно пророчество «Дева, сам Господь даст вам знамение, Дева зачнет ребенка», ну, то есть знамение в том, что будет непорочное зачатие, дева не может просто так зачать, дева зачнет ребенка, родит сына, нарекут имя ему Эммануил, да, и слово Эммануил, имя Эммануил означает «с нами Бог». Ну, и также пророчество, что сын дан нам, да, и его имена перечисляются потом, Бог крепкий, властитель, начальник мира, отец будущего века. Это все, вот если так вот по памяти, на самом деле мест гораздо больше, Иисус Христос сам про себя говорит, что он Бог, когда у него спросили, так кто же ты? Вот, когда Христос рассуждал про Авраама, ему сказали, тебе еще там 50 лет нет, а ты уже там говоришь там что-то про Авраама. И Христос сказал, еще Авраама не было, а я уже был. Естественно, после этого иудеи поняли, что он говорит, что он Бог, намекает на то, что он Бог, схватили камни, чтобы его побить, потому что за то, когда человек говорит про себя, что он Бог, требовалось побитие камнями. Ну, таких мест довольно много, но нужно просто Писание читать. Отец Павел, здравствуйте, меня зовут Григорий. О чем молиться на службе? Предположим, на всеночном и на литургии. Я рекомендую взять книжечку «Закон Божий» авторства протоиерея Серафима Слободской и просто изучить смысл богослужения, конкретно что происходит на всеночном бдении, что происходит на литургии, какие события, как и что они обозначают, ну и так далее. Андрея Солопенко. Ну вот, магия, оказывается, работает. Наверное, это вот про рассказ про помощь свидетеля Спиридона, что вот магия, оказывается, работает. Вы знаете, надо очень четко, друзья мои, понимать различия между магией и религией. Не все это знают. Есть вообще как бы три вида. Религия, магия и язычество. Значит, язычество – это когда ты, значит, богов считаешь не то, чтобы даже равными, а ты просто делаешь какие-то жертвоприношения, они просто обязаны это все исполнить. Магический подход, когда ты считаешь, что нужно вот, сделать какие-то определенные действия. Если ты вот все правильно сделаешь, то тогда, значит, как бы ты вынуждаешь небесные силы тебе помогать. Это магический подход. А религиозный подход – это когда ты смиренно понимаешь, что Бог несоизмеримо выше тебя, ты смиряешься с Его волей, живешь по Его воле, ну и, соответственно, если Господь сделает тебе что-то, ты радуешься. Если не сделаешь, ну, тоже радуешься. Соответственно, когда мы просим что-либо у святых, то да, это может быть и магическим подходом, и религиозным. Все зависит от сердца человека. Нормальный человек, конечно, будет понимать, что у Бога чего-то требовать смысла нету, неправильно, что нужно, чтобы все было по его воле. Господь сам знает, как лучше. Здравствуйте, добрый вечер.
4: Алло, здравствуйте, уважаемый отец Павел, здравствуйте, уважаемые радиослушатели, Андрей из Краснодара.
2: Здравствуйте.
4: Хотел бы такой вопрос задать. Существует ли какая-то, может быть, редколлегия или комиссия по переводу священных текстов, потому что многие слова, вот, ну, непонятные, архаичные, как вот, допустим, мыкари, скажем, не проще ли было назвать их просто коллекторами, то есть они же, по сути, выбивали это долги, да, или вот менялы, которые там возле храма сидели, но можно их микрофинансистами, да, в широком смысле назвать, это будет, ну, более понятно, почему вдруг Иисус, да, который словом действовал, который цитатами действовал из Библии, притчами, и вдруг довольно резко на них отреагировал. То есть людям, ну, не совсем понятно, вот. А если бы более современным языком текст перевести, ну, ближе к нашему времени, было бы понятно,
2: понял,
4: почему он
2: понял,
4: так вот поступил.
2: Понял.
4: А вот, спасибо.
2: Да. Но я с вами не согласен. Одно дело, когда мы переводим, правда, Священное Писание на родной язык, когда-то вот там переводили с греческого, еврейского на славянский, потом с славянского переводили на русский. Я могу это понять. Но вот переводить так, чтобы уже прям слова под современный чуть ли не сленг, это на самом деле никак не сработает, потому что все-таки нужно каждому помнить, что образование, то есть получение образования, это его личное, так скажем, личный подвиг. То есть если человек будет образованный, начитанный, и книжечки будет читать, естественно, не только там Библию, но и классическую литературу и так далее, то у него не составит проблем понять и кто такие мытари, и что означает слово «меняло», тем более у нас там обмен валюты на каждом шагу, и, соответственно, меняло тот, кто работает в обменнике. Вот. Это, мне кажется, вопрос просто образованности. А если так мы будем подстраиваться под современный чуть ли не сленг, ну так мало того, что сленг меняется очень быстро, там каждое поколение имеет свои какие-то сленговые обороты, свои какие-то жаргонизмы, профессионализмы и так далее. А сейчас с учетом ускорения времени интернета это еще быстрее происходит. Так что тот вид Библии, например, если брать синодальный перевод, его уже, в принципе, большинству людей хватает, понятно, но даже уже сделаны переводы на современный русский язык. Но и то, там, конечно, не употребляются такие слова, как там финансисты и тому подобное. Это наоборот, мне кажется, это людей только будет в заблуждение вводить. Мирослав спрашивает. Батюшка, здравствуйте. Поведайте, пожалуйста, чем отличается рай, в котором жили Адам и Ева, и рай, в который попадает праведник после смерти сейчас, и вечная жизнь, которая будет после второго пришествия? Ну, надо сказать, что мы, конечно, в полной мере это не знаем. Как вот был там Адам и Ева в раю, вот как у них там жизнь происходила, как это считается с раем, который будет после смерти. Но если вот про рай, где жили Адам и Ева, я мало что вам могу сказать, то после нашей смерти, очевидно, будет два разных состояния. Первое состояние – это жизнь души без тела до второго пришествия Христа. Это вот райское такое радостное ожидание вечного блаженства. И, соответственно, после второго пришествия Христа, когда все воскреснут в телах, все души соединят своими телами, будет полностью обновленное тело, это будет уже вечная блаженная жизнь или Царство Небесное. Здравствуйте, добрый вечер.
5: Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, как часто нужно причащаться, чтобы это не приелось, как бы, ну, не стало такой просто привычкой и не потерялся этот вот уже такой, как сказать, интерес, и все это не стало просто какой-то обыденностью?
2: Спасибо большое. Мне кажется, что не надо бояться слова «привычка». По той причине, что есть хорошие привычки, есть вредные привычки. Если человек привык чистить зубы по утрам и вечерам, и, может быть, делает это без какого-то, не придает ему какого-то большого такого значения, именно потому что привык, то что в этом плохого? То есть, конечно, когда человек приходит в храм, он регулярно ходит на богослужение, субботы, вечер, воскресенье, утро, то, наверное, именно психологически, вот чисто эмоционально, это у него не будет вызывать такой бешеной радости, как если, например, если его отлучить от церкви, не знаю, там, в тюрьму его посадили незаслуженно, и он жил без церковной жизни, без богослужения год, и потом, наконец, его выпустили, и вот он приходит на службу, ну, конечно, у него будет там восторг. Но это больше такие человеческие эмоции. А на самом деле, конечно, если появилась хорошая привычка, что ты не можешь жить без святого причастия, это хорошо. Что касаемо страха Божьего, чтобы его не потерять, или чтобы это не стало как-то обыденностью. Но для этого как раз уже такой был вопрос. Здесь про рассеянную молитву нужно просто между богослужениями. То есть вот в воскресенье утром человек причастился, до следующего воскресенья у него неделя. Вот нужно на протяжении недели стараться жить по-христиански, и тогда на богослужении и ум будет не рассеиваться, и оно, в принципе, все будет хорошо. Отвечая на вопрос ваш, как часто нужно причащаться, понятно, что это как бы... У всех это бывает по-разному. Но если вот хотите мое личное мнение, то есть заповедь 6 дней работы, и дело в них все дела твои, день 7 Господу Богу твоему. Учитывая, что Господь нас ждет всех в храме, и именно Господь хочет с нами причащаться, то, соответственно, вот мне кажется, раз в неделю это самое-самое нормальное. Плюс еще те какие-то праздничные дни, потому что как можно церковный праздник отметить, если ты со Христом не соединяешься. Вот праздничные дни плюс праздники. Вот эти воскресные дни плюс праздники. Вот, мне кажется, так будет нормально. Друзья, сейчас будет небольшая пауза. Рекламка, новости, потом продолжим.
0: Час Островского.

0: Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику.
1: Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник».
2: Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть?
1: И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь.
0: Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
3: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
0: Радио «Спутник». Новости.
4: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. 4 человека, включая 2 работников скорой помощи, погибли в Шебекино-Белгородской области в результате удара киевского режима. Еще 3 ранены. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев. Он отметил, что пострадавшим оказывают неотложную помощь в Шебекинской ЦРБ, после чего их переведут в Белгород или в федеральные клиники. Германия уже потеряла многое из-за отказа сотрудничать с Россией. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Он отметил, что последствия для ФРГ могут быть иными, если она продолжит антироссийские действия. Об этом предупреждало Министерство обороны России и другие должностные лица. Посол России в Лиссабоне Михаил Камынин на встрече в португальском МИД заявил об отсутствии доказательств причастности российских государственных структур к инциденту с дронами в аэропорту Лейпцига. Об этом говорится в комментарии дипмиссии. Во время встречи Камынин заявил, что сложившаяся ситуация еще больше подрывает отношения между Москвой и Евросоюзом и отвечает интересам Киева. По мнению российской стороны, украинское руководство стремится как можно глубже втянуть Евросоюз в противостояние с Россией и довести ситуацию до точки невозврата. Кроме того, дипломат изложил позицию российской стороны по украинскому конфликту и представил данные о преднамеренных ударах Киева по гражданским объектам с 2014 года. Российскую экономику можно сравнить с медведем, который может гораздо больше, чем ему позволяют. Такое мнение выразил в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума заместитель председателя правления финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов. По мнению собеседника агентства, российская экономика имеет гораздо больший потенциал, чем то, как она сегодня выглядит. Ранее советник главы Центрального банка России Кирилл Тримасов в рамках сессии на форуме сравнил российскую экономику с выносливым верблюдом, так как это животное, которое может жить в самых экстремальных условиях. Россия в июле увеличила поставки гречки в США почти на 30% в месячном выражении. Экспорт достиг 273 тысяч долларов. Это следует из данных американской таможни, которая изучила РИА Новости. Июльские поставки стали наиболее заметными с ноября прошлого года. Тогда экспорт в денежном выражении достигал 276 тысяч долларов. Динамика в годовом выражении также оказалась положительной. Рост составил 16%. Памятник бойцу группы «Альфа» Вячеславу Малярову, погибшему при освобождении заложников в школе «Беслана» в 2004 году, открыли в Балаково, Саратовской области. Об этом сообщил глава района Сергей Барулин. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Москва 91.2 FM. Час Островского.
3: Вечер добрый, дорогие друзья. В студии «Радио Спутник» священник Павел Островский. Программа «Час Островского», в которой отвечаю на ваши вопросы, которые вы задаете в соцсети «Радио Спутник», в моей соцсети. Ну и, конечно, когда вы звоните по телефону прямого эфира, +7 495 95 95 912, +7 495 95 95 912. Вопрос от Ольги Ребровой. Здравствуйте, отец Павел. Скажите, пожалуйста, что значит или как правильно молиться, если святой, например, Феодосий Углический, просил молиться за его родителей? Но я не знаю житие Феодосия Углического и что там была такая за история. Вот. А молиться нужно, ориентируясь на эталонную молитву «Отче наш», которую нам оставил Спаситель Христос. Так что рекомендую найти такую книжечку, которая называется «Катехизис», например, авторство святителей

да будет воля твоя, как на небе, так и на земле. Не очень понятно, как после этого еще о чем-то просить. Ну, по крайней мере, уже глубоко верующим людям. Но вот благодарственная молитва и молитва, вот, прославляющая Бога, она составляет основу, по большому счету, молитвы. Константин, какие-то скучные вопросы. Если Бог хочет, чтобы люди были добрыми, зачем создавать систему, где страх вечного наказания является одним из главных стимулов быть добрым? Получается, Бог делает людей озлобленными. Ну, Константин, такой подход к религиозной христианской системе, конечно, неверный, потому что в основе как раз лежит выбор самого человека. Если человек именно сам добровольно, он хочет любить, ему это нравится, то любовь делает человека счастливым. Если же человек не хочет любить, именно сам не хочет любить, не хочет любить Бога, не хочет любить ближних, он хочет только все себе, то именно его этот личный выбор и делает его озлобленным. Поэтому, как сказано, по вере ваше будет вам. Или, кажется, что за каждое... Как Господь говорит, сейчас я вспомню, сейчас... твоими устами... буду судить тебя, лукавый и ленивый раб. То есть все будет справедливо. Как ты вот относишься к людям, в том числе на словах это проявляется так, соответственно, человек будет судим. Когда мы говорим человеку, я тебя прощаю, соответственно, и Господь нас прощает. Если мы человека не прощаем, там, мучим его и так далее, соответственно, нас тоже это ждет, потому что мы сами это выбрали. Так что здесь говорить о том, что кто-то как-то что-то создал, Господь создал прекрасный мир. И если этот мир и страдает, то, как опять же пишет апостол Павел, из-за человека. Уже много раз, в том числе на радио «Спутник», говорил, что самое прекрасное, что вообще есть на земле, это человек. Сколько всего прекрасного мы создали, прекрасна человеческая любовь, искусство и так далее. При этом всем самое ужасное и отвратительное, что есть на земле, это тоже человек. Сколько ужасного человек создал, сколько бед натворил, сколько скорбей, сколько страданий. Природа из-за нас страдает, животные от нас страдают, и мы сами друг от друга тоже страдаем. Екатерина. Здравствуйте, отец Павел. У меня вопрос. Почему Господь сказал юноше, который соблюдал все заповеди с юности, и что, будучи привязанным к богатству, он не может наследовать Царство Небесное? Разве такому юноше было бы невыносимо находиться рядом с Богом, если ад создан из любви именно для тех, кому невыносимо быть с Богом в вечности? Дело все в том, что Царство Небесное – это царство любви. Когда юноша ответил Господу Богу, что все заповеди он собрел от юности, а заповеди Божии, они ведут человека к любви, то Господь своим, ну, своими словами, он как бы намекнул юноше, что если он и правда собрел все эти заповеди о любви к Богу и ближним с юности, то нет проблем раздать свое имение нищим. То есть как так, что ты говоришь, что ты собрел все заповеди от юности, а нищих у ворот своих не замечаешь? Поэтому юноша и пошел расстроенным, потому что оказывается, что, будучи богатым, он очень много думал про себя, он выполнял многие заповеди формально, а не замечал людей по-настоящему нуждающихся. Так что есть такое понятие «духовный эгоизм». Это когда человек, в том числе, и ведет духовную жизнь, но все делает ради себя. Далее, Дмитрий. Добрый вечер, отец Павел. Объясните, пожалуйста, кому разрешено иметь жен, а кому нет из служителей веры? Если мы берем священников, то все священство делится на две группы. Черное духовенство и белое духовенство. Черное духовенство – это те люди, которые еще до священства ушли в монастырь и приняли монашеский постриг. Соответственно, одним из обетов монашества – является обет безбрачия. Собственно, слово «монашество», если кто не заметил, происходит от слова «моно» – один. Вот у нас есть «моно» и «стерия». Соответственно, «моно» и «монахи» – это однокоренные слова. Соответственно, монах дает обет безбрачия, всю свою жизнь посвящает Господу Богу служение церкви. И если потом монах становится священнослужителем, то, соответственно, он также не может иметь жены и так далее. Белое духовенство – это те люди, которые не давали обетов безбрачия, то есть они не монахи, они вступили в брак, у них есть жены, а потом они приняли священный сан. При этом хочу заметить, что если вот мы говорим про белое духовенство, вот священник, он женатый, служит, но если у него, например, жена умирает, он вдовец, то он не может второй раз жениться. В Священном Писании прямо написано про священников, что это муж одной жены. Поэтому, если

0: человек имеет второй брак, он не может стать священником. Если у человека, который сам находится в первом браке, но его жена, она замужем второй раз, он тоже не может быть священником. То есть священники могут рукоположить человека только того, который сам находится в первом браке, и жена его тоже в первом браке. Ну и, соответственно, никакого второго брака не допускается. Так, Анна Александровна. Отец Павел, здравствуйте. Обязательно ли поддерживать дружеские отношения со своим обидчиком, человеком, который намеренно хочет причинить тебе зло? А это невозможно. Это невозможно. Даже если вы будете это как бы поддерживать, это будет цирк. Одно дело, когда мы стараемся любить человека. В Священном Писании прямо написано, что любить даже нужно врагов. Но любовь к врагам – это не означает то, что мы с ними общаемся, поддерживаем дружеские отношения. Любовь – это когда мы человеку желаем искренне всего самого лучшего, не злимся на него, молимся за него. А дружеские отношения – это, я бы сказал так, общение, основанное на взаимной приятности, когда есть доверие, есть взаимопонимание, есть взаимная поддержка. Вот это дружба. Это бывает очень редко. Понять, что с обидчиком или человек, который уж тем более намеренно хочет причинить тебе зло, никакой дружбы быть не может. Так, недавно сказали, что судей можно хранить только за забором, так как не судите, не судимы будете. Как относится православная церковь к судьям? Первый раз такое слышу. Судебное служение, Богом благословленное, когда-то буквально именно судьи управляли израильским народом. Если вы откроете книгу Библии, то там есть такая книга, которая называется «Судьи» или «Судей», да, книга «Судей». Это то время, когда люди жили по, это была теократия, то есть народом управляет именно сам Господь Бог, а судьи следят за тем, чтобы люди как бы исполняли Божьи законы, были такие, как пророки, если так можно сказать. Вот. Поэтому не знаю, кто такое сказал. Батюшка, я редко читаю Библию. Мне больше нравится смотреть толкование батюшек. Мне так понятнее. Это плохо, что мало читаю первоисточник? Да, это плохо. По той причине, что, во-первых, священник может ошибаться. А если вы не знаете Священное Писание, то вы даже не поймете, ошибается ли священник или нет. Поэтому, да, когда вы слушаете священника, если вам это нравится, ну, некий такой душевный отдых, может быть, даже полезный душевный отдых, но нужно все-таки прикладывать усилия и читать Священное Писание. Понемножечку, но каждый день. Найдите, если вам тяжело, синодальный перевод, найдите современный русский перевод и читайте. Бисмилля. Спасибо. Правда, это не наше приветствие. Если кто не знает, бисмилля – это мусульманское приветствие. В Коране суры начинаются именно с бисмилли. Это бисмилля Рахим Рахман. По-моему, так вот она звучит. Это во имя Аллаха, милосердного и милостивого. По-моему, если не ошибаюсь, это так. Вот. Но если вы так меня поприветствовали, то спасибо. И вам тоже добрый вечер. Илья Прокофьев. Отец Павел, как утихомирить тревогу, если даже молитву сложно читать? Работать надо больше. Трудиться. Чтобы было меньше возможности думать, размышлять. Это первое. Второе. Тревога связана с тем, что вы очень много размышляете про будущее, вместо того, чтобы жить в настоящем времени. Поэтому, если вдруг у вас от работы еще даже какое-то свободное время осталось, потратьте его на любовь к тем людям, которые вас окружают, на настоящее время. Чем больше вы будете жить, дорогой Илья, в настоящем времени, тем меньше у вас останется размышлений о будущем, ну и, соответственно, будет меньше страхов. А вот Илья пишет, так тревога из-за работы. Но, опять же, из-за работы это все равно вы думаете про будущее. Тревога не может быть из-за того, что происходит здесь сейчас, когда вот здесь сейчас вы просто работаете. Там, со вниманием. Бывает, люди раздражаются здесь сейчас. Да, по той причине, что вот я что-то делаю, мне не получается. Можно понять. Но тревога за работу, то есть вдруг меня уволят, вдруг у меня не получится, это все будущее время. В настоящем времени живите, и меньше будет всяких фантазий и тревог. Отец Павел, доброго вам вечера. Скажите, почему, когда начинаешь к вере приходить, начинаешь молиться и в церковь ходить, жизнь начинает сыпаться, и все становится не так. Может, я неугодный получаюсь? Но я слышал такое мнение, но, честно говоря, мне кажется, это нарушение причинно-следственных связей. Если бы, знаете как, из 1000 человек, которые начинали бы христианскую жизнь, и у них там у 900, а потом жизнь бы разрушалась, мы бы еще, может быть, как-то могли бы сделать вывод, что есть что-то подобное. А тут, ну, просто совпадение. Но мы же ведем духовную жизнь не ради того, чтобы у нас здесь какие-то блага, даже там материально получить. У нас, если взять символ веры, то какими словами он заканчивается, да? «Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века». То есть ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. То есть мы живем ради вечной жизни, ради Царства Небесного. А если нам хочется что-то делать для жизни здесь, то это не к церкви, не к Господу Богу. Соответственно, когда мы, не знаю, у нас там какое-нибудь заболевание, мы обращаемся не к священнику, а к врачу. Если у нас там, может быть, не получается что-то по работе, может быть, есть смысл обратиться к специалисту, который вот в этих вопросах разбирается, даст совет. Здравствуйте, добрый вечер.
1: Добрый вечер, отец Павел.
0: Здравствуйте.
1: Меня зовут Генри, и у меня с детства мучает такой вопрос. Я им относительно недавно серьезно задался. Я по национальности армянин и хожу как и в армянскую церковь, так и в русскую церковь, потому что у меня супруга русская, и для меня нету на самом деле там ограничений, приватности, какая это церковь. Но у меня вопрос в том, что я всегда все молитвы и слова благодарности Господу всегда произносил на русском языке. И относительно недавно меня серьезно заинтересовал вопрос, корректно ли это, что я там и в армянской церкви слова благодарности и молитвы произношу на русском языке, или же все-таки нужно на своем языке родном в армянской церкви приносить молитвы и благодарности Господу?
0: Спасибо большое, Генри, за вопрос. Конечно же, Господу Богу неважно, на каком языке вы будете молиться, потому что Господь смотрит не на нашу речь, не на правила там, русского или армянского языка, Он смотрит на сердце человека. Поэтому мы Господа Бога называем сердцеведцем. Нормально ли то, что вы ходите и в армянскую церковь, и православную? Думаю, что все-таки, раз уж у вас тем более такой вопрос стал, нужно как-то определиться. Потратить какое-то время, изучить вопросы вероучений, расхождения вероучений, понять, почему православная церковь не совершает совместное богослужение с армянской апостольской церковью, и все-таки принять решение, кто вы все-таки, православный христианин, или вы принадлежите к армянской апостольской церкви, и уже ходите и участвуйте в том числе и в богослужении. Потому что очевидно, что если вы будете не просто ходить в храм благодарить Господа, что уже, в принципе, хорошо, а все-таки начнете принимать участие в полноценной христианской жизни, это святое причастие, исповедь, то вам придется выбрать. И сразу скажу, что здесь не нужно думать про какое-либо предательство, что вот, дескать, я предам своих родных или предам там жену и так далее. Это вопрос именно выбора вашего такого вот, ну, вашей души. Но для этого нужно, чтобы выбор был осознан, нужно изучить внимательно вопрос, почему этот раскол произошел, он еще там с века так 6-7 пошел, да, какие были там потом дальше события происходили, почему не смогли помириться и все остальное. Так, далее идем. Наталья Скубанина, со святым вечером, спасибо за эфир, очень полезно. Спасибо большое. Добрый вечер, отец, Евгений Иванович. Добрый вечер, Павел. Грех ли работать без выходных? Да это прекрасно. Вообще непонятно, выходные, для чего они. Смотрите, 6 дней работы, заповедь Божия, и делай в них все дела твои. День 7 Господу Богу твоему. Одно дело, когда мы говорим про отдых необходимый. Это у нас сон есть, да, в положенное время. Бывает, там, если есть возможность, там, и правда устали, может, еще сделать дополнительное время, там, где-то 1-2 поспать. Но вот праздность – это грех, когда мы ничего не делаем. Поэтому есть люди, которые прямо на работе работают без выходных, есть люди, которые работают там 4 дня работают, 3 дня они потом там по дому еще много что делают, там в деревне помогают там родственникам, ну тоже, в общем, трудятся. Так что трудиться нужно, да, без выходных. Но при этом хочу напомнить, что не может быть так, что мы трудимся без выходных за счет христианской жизни, что мы не участвуем в богослужении, не причащаемся, не исповедуемся, потому что у нас работа. Это неправильно. Потому что не может быть так, что мы служим себе, семье и так далее за счет богослужения. Бог по иерархии выше. Так, далее. Хотел спросить, у бабушки появились самые уничиженные мысли про себя. Она говорит, это очень часто. Но, Наталья, я не знаю, как вам сказать, здесь, конечно, нужно разбираться. Да? То есть, откуда эти мысли появились? Нужно, например, с бабушкой разговаривать. Почему эти мысли появились, это, может быть, она что-то прочитала, может, ей кто-то что-то сказал, может быть, она что-то вспомнила, это, наоборот, даже хорошо, какие-то там раскаяния. Но тут нужны подробности. София, добрый вечер. Подскажите, что стоит прочитать перед венчанием, литературу? Сегодня уже упоминал эту книгу. Эта книга называется «Катехизис». По-русски это краткое изложение православного учения, который необходимо знать любому православному христианину. Катехизис. Настоятельно рекомендую. Самый простой – это «Свидетели Филарета Дроздова». Там в том числе рассказывается и про таинство церкви, про все, про крещение, миропомазание, покаяние, которое исповедь, причастие, венчание, оно по-другому называется еще брак, таинство брака, священство и соборование, оно уже называется Елеево священие. Про все семь таинств там рассказывается, почему они необходимы, кем установлены, на основе чего и так далее. Далее. Духовник разрешил покрестить ребенка без крестных, так как среди родных и близких нет никого воцерковленного. Тогда родители сами становятся восприемниками и ответственными за ребенка. Родители всегда ответственны за своего ребенка. Восприемники – это те, которые помогают родителям в случае какой-то там необходимости или беды. Здравствуйте, добрый вечер.
2: Добрый вечер, отец Павел.
0: Здравствуйте.
2: Меня зовут Владимир. Скажите, пожалуйста, меня вот мучает такой вопрос, как поступок, ну, скажем так, папа Гапона, который вывел народ на кровавое воскресенье. И как вы вот оцениваете этот поступок? Ну, и непонятно вообще вот его, для чего он это сделал.
0: Ну, я, честно скажу, не осведомлен в подробностях этого исторического момента. Конечно, папа Гапон, кто это не слышал. Поэтому мне здесь сложно это комментировать. Уж тем более, даже если были какие-то исторические свидетельства, конкретно уже в жизни человека, в его сердце не залезешь. Но то, что в истории церкви, вообще в истории человечества были совершенно разные священнослужители, как те, которые были достойнейшие и в том числе и причислены к лику святых, поставлены примеры церкви для всех остальных православных христиан, как и те, которые были просто вопиющие негодяи, настолько негодяи, что даже другие негодяи, глядя на них, возмущались, думали, как вообще, как так можно. И такое, да, конечно, тоже было. И предатели были, и воры, и насильники, и педофилы, и те, которые, значит, там и дрались, и начинали колдовать, и еретики, кого только не было, причем за всю историю церкви. Так что, да, это как бы, по крайней мере, удивляться этому совершенно не стоит. Бороться с этим нужно, а удивляться нет смысла. Благословенного дня, отец Павел. Как бороться с гордостью? Гордость – это самолюбие, когда слишком много думаем про себя. Соответственно, напротив гордости находится любовь. Любить ближних нужно. Конкретно прямо ставить, может, себе задачу, вот день начинается, что вот у меня есть ближние, с которыми я буду пересекаться, как я их буду любить, что я буду для них делать. Как говорил апостол Павел, мы должны не себе угождать, а ближним во благо к назиданию. Что такое благо? Это любовь и добро. Вот, соответственно, поменьше, может быть, разговаривать, побольше делать всяких добрых дел, дел любви. Этим самым мы будем показывать им пример, то есть назидать. Вот это христианская жизнь. Тогда автоматически, если вы будете так жить, автоматически будете с гордостью бороться. Так, Юрий Сычев. Отец Павел, можно ли считать просвещенных в исламе монофизитами? И, соответственно, считать, что у церкви за 1000 лет достаточно миссионерского опыта диалога с монофизитской ересью, который в чем-то может быть применим в общении со сторонниками ислама? Если да, то какая часть опыта общения с еретиками здесь применима? Ну, честно говоря, никоим образом я не понимаю, как можно мусульман отнести к монофизитам. Но это совсем не так. Монофизиты – это моно, это один, физио, природа. Соответственно, это были христиане, которые верили, что у Христа было две природы – божественная и человеческая, и божественная природа, она как бы так поглотила человеческую. Это совершенно не сходится с исламом, потому что мусульмане вообще не верят, что Иисус Христос – это Бог. И поэтому не думаю, что миссионерский опыт диалога с монофизитской ересью как-то может вообще быть применим мусульманам. Но, опять же, если, кстати, говорить про диалоги религиозные между православными монофизитами и православными мусульманами, конечно, с мусульманами гораздо проще вести диалог. Ну, тут даже особо какого-то опыта не нужно. Отец Павел сегодня в ударе. Не знаю, что-то я себя как-то, друзья, не очень здорово себя чувствую, и вообще мне язык заплетается. Мне кажется, наоборот, я как-то, может, расстраиваю вас, ну, может, видите, у меня самооценка падает, депрессия, наверное, надо сходить к психологу, проработать проблемы с детства. Ладно, шучу. Евгений Иванович, отец Павел, каково ваше мнение по поводу четырехдневной рабочей недели? Негативное. Мне кажется, что нужно работать больше. Не по той причине, что я как-то обесцениваю труд людей, которые сейчас трудятся. Есть люди, которые сейчас работают и 5, и 6, и бывает даже и 7 дней. Но если ты 4 дня работаешь, а 3 дня отдыхаешь, то для многих людей вот это праздное времяпровождение ни к чему хорошему не приводит. Это даже христиан касается. Вследствие праздности некоторые начинают во всякие грехи влетать, не самые хорошие. Там и алкоголь, и ссоры с мужьями, с женами, уныние, тревоги и так далее. Так что трудиться надо. Вот. И мне кажется, что если вдруг в нашей стране как-то прям, знаете, какой-то будет экономический рост, что прям вот вообще работать не надо, ну, всегда, знаете, как один монах, я помню, сказал, что работа есть всегда, надо просто ходить работать. Мне кажется, вот желание трудиться – это... ну, как бы, естественное проявление здорового человека. А вот желание постоянно отдыхать, ничего не делать, это как раз уже какое-то болезненное состояние. Это вот мое вот личное субъективное мнение. Друзья, на этом мы заканчиваем. Спасибо большое за ваш вопрос. Сегодня много было хороших вопросов. Вот. Побольше говорите друг другу добрых слов. Побольше снисходите друг другу, прощайте друг друга. Все будет хорошо. Всех обнимаю. В субботу утром услышимся. Пока-пока.
3: Час Островского.

0: Компания по вакцинации против гриппа. Контекст. В России стартовали мероприятия, направленные на массовые прививки населения. В Роспотребнадзоре заявляют, что вакцинация против гриппа – самый надежный способ профилактики заболевания. Вакцины начали поступать в регионы страны. В предстоящем сезоне планируется привить до 60% населения. Среди граждан, входящих в группы риска, охват вакцинацией должен составить не менее 75%. Прививка от гриппа включена в национальный календарь профилактических прививок. Бесплатно ее проводят для целого ряда категорий граждан. К группам риска относятся дети с 6 месяцев, учащиеся старших классов и студенты, люди старше 60 лет и лица с хроническими заболеваниями. В нашей стране преимущественно используются инактивированные вакцины отечественного производства. Они не могут вызвать заболевания, так как не содержат живого вируса. Состав препаратов полностью обновлен в соответствии с рекомендациями ВОЗ. Оптимальными сроками вакцинации считаются сентябрь и октябрь. Иммунитет должен сформироваться до начала сезонного подъема заболеваемости. Обычно он приходится на ноябрь-декабрь. Впрочем, прививаться можно и позже, пока вирус циркулирует и не потерял своей силы.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге 10 вечера, в Ереване 23 часа. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. 4 человека погибли при ударе ВСУ по Шебекино. США не будут вести переговоры с Ираном, пока продолжаются атаки на суда. Память жертв терроризма почтили евгенические подробности. Далее. Четыре человека, включая двух работников скорой помощи, погибли в Шебекино Белгородской области в результате удара со стороны ВСУ. Еще трое ранены, сообщил в РИО губернатора Александр Шуваев. Он отметил, что пострадавшим оказывают неотложную помощь шебекинской ЦРБ, после чего переведут в Белгород или федеральные клиники. Временные ограничения на прием и выпуск самолета введены в аэропортах Тамбова и Сочи, сообщил Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Ранее Минобороны информировало, что силы ПВО за 12 часов уничтожили 426 украинских беспилотников над российскими регионами. Заявление Владимира Зеленского о намерении создавать угрозу гражданской авиации над Россией – это свидетельство отчаяния киевского режима, заявил РИА Новости первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он отметил, что ответственность за подобный государственный терроризм должны разделить и его спонсоры. По мнению Чепы, перевооруженная Украина задумывалась как инструмент решения русского вопроса. Однако, добавил депутат, прежние попытки добиться этого силы от наполеоновского и гитлеровского нашествия до других исторических интервенций провалились, не получится и сейчас. Президент Владимир Путин во вторник назвал заявкой на государственный терроризм угрозу Зеленского в адрес гражданских самолетов в российском небе. Россия найдет чем ответить, если Киев попытается реализовать эти угрозы, подчеркнул Путин. Глава Минтранса Андрей Никитин, в свою очередь, заверил, что российские власти своевременно реагируют на угрозы гражданской авиации, постоянно совершенствуют требования безопасности полетов и безопасности аэропортов. США не будут вести переговоры с Ираном, пока не прекратятся атаки против коммерческих судов, заявил американский вице-президент Джей Ди Венс. Хозяин Белого дома Дональд Трамп в конце августа выразил сомнения в целесообразности заключения соглашения с Тегераном на фоне фактической заморозки переговоров между странами и продолжающейся блокады Ормузского пролива. Память жертв террористических актов в День солидарности борьбы с терроризмом почтили евгенические представители правительства и парламента Херсонской области, а также активисты волонтерских и общественных организаций. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. По его словам, в память о погибших в Беслане собравшиеся возложили белые цветы к подножию памятника «Скорбящая мать», а также повязали белые шелковые ленты и усадили бумажных белых журавлей на установленную рядом с монументом инсталляцию. Россиянка Полина Козякина завоевала серебряную медаль в плавании на открытой воде на юниорском чемпионате мира, который проходит в Санта-Фе в Аргентине. Среди спортсменок от 18 до 19 лет она преодолела дистанцию 10 километров за 1 час 56 минут и 55 секунд. Победу одержала итальянка, бронзу взяла венгерка. Еще одна россиянка Варвара Харченко финишировала 6-й. Чемпионат мира по плаванию на открытой воде среди юниоров завершится 6 сентября. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Место встречи – Владивосток. Радио «Спутник» на Восточном экономическом форуме 2026.
2: Восточно-экономический форум продолжается. Продолжается работа в студии «Радио «Спутник». И в гостях у нас сегодня Алексей Александрович Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени Михаила Васильевича Ломоносова, доктор исторических наук, профессор, один из главных специалистов по Китаю в нашей стране, что, наверное, как никогда актуально, как говорят в таких случаях. Алексей Александрович, большое спасибо, что пришли.
3: Здравствуйте.
2: Мне вообще кажется, что вот если Владимир Владимирович Путин говорит сейчас о том, что вообще, ну не только он, но и он это подчеркивает, постоянное перемещение всех центров силы на восток, то сейчас вы, наверное, востребована как никогда вообще, да? Вот чем дальше, тем больше.
3: Да,
2: ваша работа...
3: К счастью, да, это так.
2: Это же здорово,
3: да,
2: это же прекрасно. Ваши экспертные...
3: Да. Наконец, специалисты по Востоку понадобились.
2: Вот. Да. И в этой связи я бы хотел общий вопрос сначала задать. Ведь такое ощущение иногда складывается, что в обществе, ну, у обывателя есть некое, ну, такое популистское, иллюзорное представление не только о Китае, но и об отношениях с Китаем. Вот у нас есть такой добродушный сосед за дверью, мощный, красивый, добрый, который нам всем помогает, машины нам поставляет, технологии поставляет и так далее. С другой стороны, мы понимаем, насколько велик не только потенциал, но и велика, как бы это сказать, статус личности Китая, так вот скажем, в мировом масштабе. Что мы не знаем о Китае, как о его менталитете, думая о нем как просто вот о добром соседе? То есть хочется немножко розовые очки вот эти вот снять, если они есть.
3: Нет, ну они, конечно, есть, потому что в обществе действительно есть мнение такое, оно, правда, полностью противоположно, что Китай — это тот, кто решит за нас все наши проблемы, поставив все, что мы сами не производим, от автомобилестроения до инженерно-технической конструкции. Есть и другое.
2: А заодно посуду.
3: И посуду. Да. То есть, в общем, да, ничего нам делать не надо, только продаем туда нефть, газ, угу, а в обмен получаем готовые товары. И что здесь плохого-то такого? И есть другое мнение, что на самом деле Китай очень опасен. У него есть какие-то тайные замыслы. Да, да. Есть такое по-китайски выражение «Йимоу». Это тайные замыслы, когда одни полководцы против других что-то замышляют. Мы не понимаем, но мы подозреваем, что они все равно есть. Полярность мнений очень велика, и, на мой взгляд, это происходит из-за недооценки, точнее, непонимания внутренней логики развития Китая. Так же, как и русскую душу тяжело понять, но китайскую тоже непросто. У Китая есть, во-первых, своя повестка дня, как говорится, а Китай решает свои проблемы, и сегодня решение многих китайских проблем совпадают с российской тематикой. Это, конечно, общеполитические вещи. Когда мы говорим о многополярном мире, это для Китая не просто какая-то фигура речи, это, безусловно, способ удержать себя, свое влияние в этом пространстве. Поэтому мы нашли общий язык в ШОС, в БРИКС. Китай сейчас имеет программу взаимодействия с ЕАЭС и так далее. Есть у Китая и свои вопросы, например, энергообеспечения. Сегодня Китай обеспечивает себя по разным подсчетам энергетикой всего лишь на 40-50%. Грубо говоря, все остальное он вынужден
2: закупать,
3: да. Это газ, нефть, это ряд других ресурсов, уголь, например. Как следствие, Россия вот здесь как раз сыграла свою роль. Мы продаем Китаю почти 20-22 даже сейчас процента от общего объема сырой нефти, который использует Китай.
2: Это плюс газ, уголь там, да,
3: еще газ, уголь. И есть, например, ну, казалось бы, далекие от энергетики вещи, рыба. Вот в этом году мы вообще вышли, в 25-м году, вышли на первое место по поставкам морепродуктов в Китай. Мы занимаем от всего китайского рынка 13-14%, учитывая объем китайского рынка, колоссальный. Просто российский минтай оккупировал китайский рынок.
2: Российский минтай оккупировал Китай, да.
3: Вот так, да, хорошо получается. 90% минтая, который употребляет Китай, это качественный минтай, это не тот, который десятилетиями назад в столовых давали.
2: Кошкам.
3: Да, да, кошкам, да. Нет, это очень качественная продукция, выращенная в других условиях, вот в Китае. Угу. И когда многие в Китае едят рыбу, заливая ее соевым соусом, мало кто догадывается, что это российская рыба, соевый соус сделан из российской сои, то есть поэтому, конечно же, у нас есть и наш интерес туда. Но надо четко понимать, что Китай всегда будет играть на своей стороне. Угу. Китай никогда не обещал, что он будет решать российские проблемы. Например, у Китая есть проблема торможения экономики. И хотя для нас это кажется очень смешным, ну, всего лишь там 4%, 4,5% растет экономика ВВП. Угу. Ну, нам приходится только об этом мечтать. Но Китай, который привык, что их экономика растет 9, иногда 10% росла, такое торможение...
2: Но это во времена раннего Си Цзиньпина, да, еще?
3: Во времена, да, вообще при Си Цзиньпине прекратило. Во времена предыдущих людей, там, Ху Цзинтао и все остальное. Есть нормативное торможение. Поэтому, ну, люди-то, обычные китайские граждане, они же привыкли к тому, что у них ежедневно или ежегодно прибавляется какой-то объем денег на счетах, в карманах. Поэтому им сложно объяснить макроэкономические механизмы. И они говорят, где наш рост? А в чем здесь дело? Почему у нас ухудшились отношения с США? Вот продавали США.
2: Как это на нас похоже?
3: Конечно, да. И вообще, из фразы из Огедри, куда смотрит президент? Да. Вот поэтому вопрос для Китая – это вопрос решения своих проблем. Другая проблема – это, например, проблема перехода на новые, более высокие технологии. С одной стороны, мы восхищаемся китайским автопромом, китайской техникой.
2: Чипы всякие.
3: Чипы, да. Вот здесь Китай сумел догнать во многом США, Тайвань. Но, с другой стороны, надо понимать, что у Китая не хватает, а он сам говорит, не хватает специалистов. Поэтому Китай буквально по всему миру подметает многих специалистов, в том числе и приглашая из России. И поэтому здесь он тоже решает свои проблемы. Другой момент, который решает Китай, это, конечно, вопрос самопозиционирования в политике. Китай величайшая страна, но если мы посмотрим, много ли союзников у Китая, которые вот готовы впрягаться за Китай, оказывается, что не так много. И Россия здесь имеет общую повестку с Китаем, поэтому мы вот нашли общую компоненту. Но самое главное, надо понимать, что не надо путать договоренности между лидерами, которые действительно очень позитивно развиваются, с договоренностями в области реального бизнеса. Потому что, с одной стороны, я много раз слышал, и на этом форуме слышал, российские президенты, китайские представители КНР договорились там развивать совместные площадки, подписали ряд документов. Где? Почему дальше ничего не идет? А потому что лидеры создают платформу. Дальше. Бизнесу надо действовать самим. И здесь нужны навыки реальные. К сожалению, вот разрыв между созданием платформы, что надо сказать, что оба государства много чего делают, и реальным бизнесом огромный. Это переходный период. Я не вижу здесь ничего трагического, потому что, вспомним, еще 5-7 лет назад весь бизнес российский был устремлен на Запад. Никакого опыта реального не было. И вот сейчас российские крупные предприятия, малые и средние предприятия постепенно пытаются врасти в китайский, в азиатский рынок. Это болезненный процесс, потому что всем казалось, что все то же самое, только на китайском. Оказывается, нет.
2: Я как раз хотел спросить, каких навыков нам не хватает?
3: Во-первых, навык реальных связей, реального общения, потому что установить связи с китайскими бизнесменами на уровне личных связей, на уровне понимания рынка, требуется довольно много времени. У нас мы проходим, на самом деле, мы просто уже забыли, тот же самый период, что и было в 90-е годы, когда после распада Советского Союза молодой российский бизнес открывался Западу. Крутились какие-то непонятные личности, какие-то странные эксперты.
2: Вечные сауны.
3: Приезжали какие-то странные эксперты из США, из Европы. Оказывались просто людьми, которые едва ли не полукриминальные. Но ведь в конце концов все же наладилось. И бизнес развивался очень хорошо. Сейчас с Китаем у нас проходит практически та же самая история. У нас есть масса каких-то странных экспертов с российской стороны, с китайской стороны. Люди, которые долгое время работали с Западом, сегодня переориентировались на Китай и пытаются давать какие-то советы. И, кстати говоря, вот на этом форуме неоднократно обсуждался вопрос экспертизы. Откуда она вообще берется? Да. Раньше было все очень просто. Эксперт — это тот, кто знает много цифр по Китаю. Сегодня искусственный интеллект вам напишет экспертную справку за 5 минут, но она ничего не даст без реального понимания, без реального врастания в эту среду. Вот не хватает навык врастания в среду, раз. Во-вторых, навык реального общения. Потому что, конечно, странно, когда академические институты, которые занимались фундаментальными проблемами, вдруг начинают говорить о бизнесе, не имея никаких навыков. И это трагически отражается на бизнесе. Но вот мы пройдем, мне кажется, этот переходный период за 5-7 лет.
2: Это проблема роста. Знаете, еще вот с этой точки зрения есть еще один миф, не миф, но это такой очень важный момент, который обсуждается зачастую, когда речь заходит о роли Китая в современной геополитике. Это закрытость Китая с точки зрения того, какие данные он предоставляет миру. Мы ведь до сих пор не знаем, в широком пространстве нет данных о численности вооруженных сил Китая, количестве авианосцев, которые они построили, и так далее. Но при этом мы понимаем, и об этом говорится много, что Китай внутренне готовится к тому, к чему его, кто-то говорит, подводят американцы в вопросе Тайваня или Ирана и так далее. Кто-то говорит, что вообще Китаю в какой-то момент придется отстаивать свои интересы и России ему в помощь и так далее. На ваш взгляд, вот вы сказали про друзей, я к чему веду? К тому, что Владимир Владимирович очень часто подчеркивает, что у нас отношения с Китаем дружеские. В чисто человеческом плане слово «друг» здесь именно так надо понимать.
3: Владимир Владимирович научился хорошо использовать китайский механизм при общении с китайцами. Потому что когда вот в российской традиции друг — это вот готов умереть за друга. Друг — это тот, ради которого можно пожертвовать жизнью. А в Китае друг — это немного другое. Вот это понятие пханьё. Это, по сути дела, человек, с которым отношения значительно теплее, чем с партнером, со стратегическим партнером. Это другой уровень отношений. И когда Си Цзиньпин называет либо Владимира Владимировича другом, либо Россию, Россию дружественной страной, это, по сути дела, показ, что это максимально теплый характер отношений.
2: Но это не про эмоции.
3: Это не про эмоции, абсолютно.
2: Да.
3: Это не про готовность умереть или пожертвовать своей экономикой ради друга. Ни в коем случае. Поэтому Китай здесь действительно нам дружественная страна. Вот обратите внимание на один простой факт. На протяжении последних 40 лет, вот с того момента, как Си Цзиньпин начал, реформы и открытость, отношения Китая с другими странами, с Европой, США переживали взлеты, падения, сейчас там совсем упали, чуть-чуть поднялись. И в любом случае, это такая гребенка. С Россией Китай, так же, как Россия с Китаем, методично, шаг за шагом развивает отношения. В какие-то годы быстрее, в какие-то медленнее, но у нас всегда каждый год прибавляется хоть немножко либо по торговле, либо по, например, совместным учениям. Поэтому здесь мы идем как бы вот вместе. Но надо понимать, что вот вы правильно сказали, что насколько мы правильно или грамотно оцениваем Китай. Китай не совсем закрытая страна, она по некоторым позициям начали более открытая, чем российская. Публикуются регулярно, если это, конечно, не секретные данные, довольно много статистики. Мы можем сравнивать с региональной статистикой, можем сравнивать с региональной статистикой вплоть до уездов и понимать, развивается это или нет. Зачем это Китай делает? Может быть, Китай-то и хотел бы что-то скрыть, но ведь Китай привык к тому, что люди инвестируют в Китай. Прежде всего, западные страны, Япония, несмотря на все сложности отношений. А для инвесторов важна прозрачность. Вот поэтому как раз при необходимости и при желании вы можете понять, развивается, в каком объеме, с какой скоростью. И вот есть же много слухов, что, во-первых, Китае меньше населения, чем говорят, или, наоборот, больше там, вот, это все неправда. Или то, что все говорят, что Китай растет, на самом деле он давным-давно падает с точки зрения ВВП. Нет, есть прямые косвенные данные, экономисты, аналитики вам покажут, что население подсчитывается не только исходя из сайта Госкомстата КНР, но, например, из энергопотребления, из количества включенных сим-карт.
2: Продуктовая корзина, там, не знаю, да, ну, конечно.
3: Есть целый ряд косвенных сведений, которые совокупно показывают картину. В этом смысле нам надо подсчитывать Китай. Я объясню, почему. Здоровье китайской экономики отражается на российской экономике. Хотим мы этого или не хотим, но вот если мы возьмем весь объем российско-иностранной торговли двусторонней, то в целом на Азию приходится почти 77%, а на Китай из этого вообще из всего приходится почти под 40%.
2: Вот это как раз про совпадение интересов, то, что вы сказали вначале, сути дела. И когда вы говорите, что здоровье российской экономики зависит от состояния китайской, а вот сегодня можно ли хотя бы частично сказать, что состояние китайской экономики зависит от состояния российской? Это хоть чуть-чуть уже работает в обратную сторону?
3: Да, это работает, потому что вот если просто рассуждать цинично и по цифрам, забыв о словах там дружбы, стратегическое сотрудничество, мы видим простую вещь. Китай сегодня закупает нефть больше всего у России. Без нефти китайская экономика развиваться не может. Почему еще у России? Не потому, что есть какой-то там необыкновенная любовь к стране, но потому, что это самый безопасный способ закупки. Посмотрите, что творится с Армузским проливом и со всеми проливами, и нынешними, и потенциальными, или что произойдет, как нефть пойдет, как газ пойдет. А здесь у нас есть же нефтяная труба, газовая труба. Сейчас вот мы
2: говорим... Безопасно полностью.
3: Это безопасно, это, в общем, идет трансграничная труба. У нас перевозка, даже если мы везем сырую нефть, мы перевозим по внутренним морям. Вот здесь, кажется, и Северный морской путь, который контролируется Россией. Так что это самая безопасная история. Китай – страна очень прагматичная. Она понимает, что безопасность – это в дальнейшем безопасность бизнеса. Вот это вам прямое совпадение.
2: Следующий вопрос, он такой, не сочтите его провокационным, просто есть некая точка зрения на этот счет. Интересно ваше мнение. Вот вы сказали про совпадение интересов, я прям себе сразу эту историю выписал. Может ли в будущем случиться ситуация, при которой не будет такого прямого совпадения интересов Китая и России? Что я имею в виду? Российская экономика, ну, скажем так, готовится, как мы все верим и надеемся, к технологическому и вообще к такому статистическому прыжку. То есть, как бы, что опять пойдет рост, Россия начнет развиваться, в том числе и с помощью многих своих партнеров и друзей, как Китай. Но мы таким образом становимся конкурентом для Китая прямым. И в этой связи наши интересы в какой-то момент могут начать расходиться. Насколько такая точка зрения, скажем так, опять же, вот она имеет право на жизнь, так вот коротко спрошу.
3: Ну, я был бы просто счастлив, чтобы Россия хотя бы в чем-то когда-то стала серьезным конкурентом Китая, ну, кроме энергоресурсов. К сожалению, во-первых, мы должны быть реалистами. Мы отстали по развитию технологий Китая, скорее всего, на десятилетия, по объективным и по субъективным причинам. Я думаю, что будет совсем другая история. И вот как раз здесь на сессиях обсуждалось, в том числе на сессии Сбера, которая была посвящена использованию ИИ и искусственного интеллекта, ИИ-агентов в торговле, в других вещах. А скорее всего, мы будем здесь создавать совместные модели. Эти модели будут взаимопроницаемыми.
2: И мы уже... Как цифровой рубль, цифровой юань?
3: Абсолютно правильно, да. Уже сегодня это используется в некоторых моделях искусственного интеллекта российских. Потому что так, там, где Китай обогнал нас, это так же, как в автопроме. Ну, конечно, мы можем тихо развивать свою телегу, но, может быть, имеет смысл патенты купить хотя бы раз, что мы и делаем. А что, Китай разве по-другому развивался в 90-е годы? Все было то же самое. Поэтому, во-первых, будет взаимопроникновение технологий, операционных систем. Сегодня, например, очень важный вопрос, который мы даже, мне кажется, боимся поднять, это стандарт операционных систем. Посмотрите, чьи системы стоят у вас на компьютерах, на телефонах. Не китайские, скорее всего. Иногда даже совсем не российские. У Китая есть разработанные системы. Но мы правильно говорим, что мы отказываемся, грубо говоря, от американских систем взамен на, опять на другую
2: замену. Другая уздечка.
3: Да. Вот в этом важно нам сейчас понять, до какого способа, до какого уровня можем сохранять свой суверенитет. Может ли быть какой-то серьезный конфликт с Китаем? Это действительно очень важный вопрос. На самом деле я не вижу позиции для этого серьезного конфликта. Более того, вот те руководители, которые сегодня в России, в Китае, даже не беру высший уровень, а вот уровень топ-1, -2, это очень рационально мыслящие люди. Зачем, как говорится, воевать даже в области экономики, когда можно договориться обо всем? В Китае тоже изменилась же ситуация. Говорят, ну как же, вот вспомните 60-е годы, конфликт России с Китаем, Советского Союза с Китаем. Вообще-то там был идеологический конфликт, или что-то пошло, не экономический.
2: Отошел от принципов, да,
3: и
2: вот
3: все,
2: это
3: да. Все. Слово ревизионизм. Да, гегемонизм. Сегодня у нас нет и не может быть идеологического конфликта. Более того, что Россия, что Китай стали очень гибкими. Китайская позиция, это знаменитая, пускай в политике будет прохладно, а в экономике должно быть горячо. Давайте торговать. Вот в этом суть очень простая. Поэтому мы можем на какой-то момент, скажем, может быть, через 15, через 20 лет, замереть, заморозиться на каком-то уровне, потому что невозможно все время идти вверх. Да. Но отношения останутся ровными, и все-таки совместная протяженная граница, очень много связей через границу, я имею в виду, это пункты перехода, мосты, вот как в Амурской области уже работает мост.
2: Говорят, такой дал толчок региону.
3: Колоссальный абсолютно. Так сейчас там еще заработает и фуникулер, который из Китая в Россию перевозит. Я не знаю ее экономическую состоятельность, сообразность, но просто проекция над рекой Амур, это очень классно.
2: А теперь давайте о международных отношениях, о геополитике, теперь уже поговорим, а не об экономике. Сейчас, ну, скажем, поскольку контакты между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, они регулярные и вообще рекордные с точки зрения, да, контактов мировых лидеров, есть как бы третий игрок, да, про которого мы сейчас пока не говорили, хотя он, может быть, и не третий, хотелось бы, чтобы был третий, Соединенные Штаты Америки, разумеется. В этой связи в заявлении растолкуйте, пожалуйста, расшифруйте действия Си Цзиньпина и китайского руководства на украинском треке. Зачастую приходится сталкиваться с точки зрения, почему Китай в открытую нас, и вот сейчас даже, да, там не поддерживает, почему Си Цзиньпин поздравляет Зеленского с Днем независимости Украины, а потом, так сказать, говорит, что готов быть, опять-таки, в процессе урегулирования. Для большого количества обывателей в России это выглядит непонятно, скажем так.
3: Ну, я думаю, что как раз это все очень просто. Есть так называемый государственный эгоизм очень многих государств, в том числе и США, потому что для США выгодно все время поддерживать тлеющий конфликт, потому что так проще управлять миром. Это правда. Ведь самые главные рычаги, которые используют сейчас США, это рычаги финансовые. То есть, когда ты контролируешь доллар, то ты контролируешь весь мир. Но сейчас создаются альтернативные механизмы в ШОС, в ЕАЭС, в БРИКС, я имею в виду, в том числе и платежные механизмы. И у США возникает реальная возможность потерять контроль над процессами. Поэтому надо сделать так, чтобы эти механизмы не заработали, чтобы постоянно был конфликт между странами. Вы не можете договориться о единой валюте, пока вы друг с другом воюете. Вот в этом смысле американские политики поступают для себя очень-очень правильно.
2: Разделяй властвуй.
3: Конечно. По поводу китайского пути в украинском конфликте. Китай поразительным образом, мы просто, ну, я понимаю, что не каждый отслеживает китайские заявления на китайском языке каждый день. Угу. Китай за последние, там, с 22 года никогда не изменял своей позиции. Позиция очень простая. Любой конфликт должен быть урегулирован мирным и переговорным путем. Нету другого выхода. Китай предложил дважды свои услуги как посредники. У него даже был план из 12 пунктов, если не ошибаюсь, в 23-м году. В 24-м году Китай вместе с Бразилией выступил, и никто его не услышал, ну, кроме России. Ну, Китай говорит, слушайте, ну вы что такое? Был назначен спецпосланник Ли Хуэй, это бывший посол Китая в России, человек, блестяще знающий русский язык, бывший замминистра иностранных дел Китая. Он объехал все страны, ну, был в Украине, и понял, что это просто недоговороспособный. Да. И Китай, вот что Китай остается в этом смысле делать, да. Китай, надо понять, что, вот посмотрите, почему-то мы решили, что Китай должен буквально военным образом впрягаться за Россию. Но, во-первых, а мы этого хотим или нет? Это тоже главный вопрос. Мы же не хотим переводить это все в мировую войну.
2: Да-да.
3: Это как раз Запад хочет так, чтобы Россия воевала со всем блоком НАТО. И если, вот представьте, что на какую-то секунду Украина осталась без малейшей поддержки со стороны стран Европы по ракетам, по финансам, все, она закончится через...
2: Алексей Александрович, простите, что перебиваю вас, у нас полтора минутки просто стало чуть меньше, а я хотел продолжить эту тему следующим вопросом. Означает ли это, что вопрос Тайваня для Китая – это его личный вопрос, и ситуация будет зеркально похожей?
3: Абсолютно правильно сформулировано, потому что для Китая это вопрос внутренней политики. Не надо в него вмешиваться, не надо его раздувать, и Китай в конечном счете договорится об этом. Посмотрите, Китай делает очень много усилий. Например, в прошлом году Китай посетил лидер партии Гоминдан. Идут переговоры, так называемые, через пролив. Но время от времени вмешивается США, вмешиваются другие страны. И, естественно, будируют этот вопрос. И понятно почему. Потому что главное, чтобы Китай чувствовал себя дестабилизированным. Но вот это и есть политика «разделяя властвуй».
2: Ну, то есть та же история, по сути дела. Абсолютно. Они просто разжигают огонь, подливают у него, так сказать, вот это вот. И с этой точки зрения, уж коль скоро мы об этом заговорили, вся иранская вот эта Катавасия, она, ну, очевидно, антикитайский характер носит, да, тогда получается, что так?
3: Это попытка ударить и по Китаю, грубо говоря, странам прокитайской коалиции, по энергетике, по финансам, потому что как только американцы видят, что Китай где-то усиливается, вот как, например, в Иране или в других странах Ближнего Востока, тут же там наносится удар. Кстати говоря, посмотрите, что произошло с Венесуэлой, это же тоже удар по Китаю. Поэтому, конечно же, Китаю не дают стабилизироваться. Почему Китай так и возмущен и удивлен? Он говорит, вы же устанавливали правила экономической конкуренции. Мы начали конкурировать, вы начали проигрывать. Угу. И после этого вы, наоборот, вводите неэкономические меры. Так дела не делаются.
2: Ну, вот у нас осталась минутка. Вопросов, конечно, еще огромное количество. Я хотел вот какой вопрос задать. А Китай же тоже очень неоднороден, как и Россия. Понятно, с точки зрения людей, живущих на севере, на юге и так далее. Люди, которые сейчас едут в Россию, что это за люди с точки зрения... Я имею в виду туристы. Что это за люди, с точки зрения, их же уже много, с точки зрения их любопытства, ментальности, это кто? Какие китайцы едут в Россию?
3: Это абсолютно новое поколение, не те, которые когда-то уже любили Россию, те, к сожалению, уже Советский Союз ушли из жизни. Это люди, которые интересно посмотреть на нового партнера. Потому что вообще интерес к русской культуре, к русской жизни, к северному сиянию в районе Мурманска, резко возрастает. Мы видим, например, поездки в Ростов и даже в Дагестан. То есть это абсолютно новые туристы.
2: Алексей Александрович, огромное вам спасибо. Жалко, что мало времени, но у нас оно, безусловно, я абсолютно уверен, будет еще. Алексей Маслов, доктор исторических наук, профессор, директор Института стран Азии и Африки, был в нашем эфире. Оставайтесь на Радио Спутник. Спасибо. До встречи.
3: Всего доброго.
0: Восточный экономический форум 2026. Дальний Восток. Развитие во благо людей. Так-так, повернитесь левее. Угу. Теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». У каждого героя свой подвиг, свой голос, свое послание домой. Музыкальные приветы от бойцов из зоны специальной военной операции передаем в программе «Позывной спутник» на волнах полевой почты. В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному Дон Кихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. 3 человека погибли, еще 14 пострадали в результате атак ударных украинских БПЛА на ДНР. За сегодня всем раненым оказывают медицинскую помощь. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин. Он уточнил, что одна женщина погибла и 6 человек ранены в Волновахе. В Горловке женщина погибла при атаке на рейсовый автобус. Пострадали 5 человек. Глава Донецкой Народной Республики добавил, что в поселке Красный Партизан при атаке на мусоровоз погиб мужчина, еще один пострадал. 2 мирных жителя ранены на автодороге Р-150. Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что сумеет добиться завершения конфликта на Украине. Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу. Кроме того, он заявил, что пока не рассматривал вопрос о направлении российскому лидеру Владимиру Путину приглашение на предстоящий саммит группы стран Большой Двадцатки. Саммит G20 состоится в Майами 14 и 15 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в конце июля сообщал журналистам, что Москва на высоком уровне эффективно и деятельно примет участие в мероприятии. Тем временем Владимир Зеленский выступил с утверждением, что представители президента США Дональда Трампа в ближайшие дни посетят Украину. В конце августа Зеленский сообщал, что провел телефонный разговор со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткофом и зятем Трампа Джаредом Кушнером и заявил, что обсуждаются даты их визита на Украину. Тем временем президент России Владимир Путин во вторник заявил, что переговорный процесс по Украине на сегодня находится в замороженном состоянии. При этом он подчеркнул, что Москва готова к переговорам по теме со всеми, кто этого желает. Уиткоф и Кушнер всегда желанные гости в России, отметил глава государства. Вице-президент США Джей Ди Венс на фоне сообщения об американской атаке на свадьбу на юге Ирана признал, что Штаты наносят удары по гражданскому населению в ходе боевых действий по ошибке. Он также заявил, что Вашингтон проводит расследование инцидента. Кроме того, Венс также подчеркнул, что не считает нынешнюю стадию конфликта Соединенных Штатов Америки с Ираном войной. По его словам, основные боевые действия продолжались около 6 недель. Иранские власти информировали, что вечером 1 сентября под атаку штатов в округе Сирик южной иранской провинции Хормазган попала свадебная церемония. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Место встречи – Владивосток. Радио «Спутник» на Восточном экономическом форуме 2026.
4: Радио «Спутник» продолжает свою работу на Восточном экономическом форуме. У микрофона Данил Залюбовский. У нас в гостях Ольга Викторовна Петрова, заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации. Ольга Викторовна, здравствуйте.
5: Добрый день.
4: Ну, сразу давайте из огня да в полымя. Да. У нас тема касается образования, образовательной траектории Российской Федерации. Да, и поэтому затронем отдельные ее аспекты в том объеме и ключе, в котором успеем за это незначительное время. Судя по последним и не последним, по постам в вашем телеграм-канале, мероприятия образовательного характера по всей стране в целом проходят буквально от востока до западных границ, то есть по всей территории России, вне зависимости от этнического состава, вне зависимости от населения. Как они и вообще как разрабатываются общие стандарты этих самых, да, мероприятий, насколько они похожи в отдельных частях нашей страны и чем отличаются?
5: Ну, смотрите, одна из национальных целей 309-го указа, национальная цель развития нашей страны до 30-го, в перспективе до 36-го года, это реализация потенциала каждого, развитие его талантов, воспитание патриотичной социально ответственной личности. А это означает, что для любого студента, независимо от того, где он учится, в Калининграде, в Балтийском федеральном университете, в Дальневосточном федеральном университете, при Амурском государственном университете, университете Лобачевского, в МГУ, в СПбГУ, в Горном, и можно перечислять и перечислять, должны быть созданы условия для того, чтобы студенты, кроме того, что они однозначно

0: человек, плюс еще коллеги, которые курируют этот блог в филиалах. И да. Мы такими едиными действиями реализуем и спортивные мероприятия, патриотические мероприятия, мероприятия волонтерские, добровольческие. Делаем день донора, да, донорские акции в университетах. Научное сообщество у нас. Ребята, которые программа «Архивный десант» занимается вопросами сохранения исторической памяти. То есть вот это все инициативы, которые, по сути, мы говорим, заполняют нашу вторую половину дня в неучебную деятельность, но позволяют сформировать такой ценностный мировоззренческий каркас у студентов, потому что мы точно понимаем, что вот это вот понимание самих себя, понимание своей страны и правильное осмысление ценности 809-го указа и вот такое уже создание такого ценностного суверенитета, это тоже все является необходимыми частями нашей деятельности, которые происходят, безусловно, в действии. То есть это то, что мы называем воспитание действием, воспитание участием и, ну, формирование такой активной гражданской позиции.
1: Что может быть результирующей, наверное, всех этих, всего этого комплекса мероприятий? Что я имею в виду? То есть это конкретный, ну, для меня, да, эффект заключается в конкретном результате. Например, сформированное сообщество какое-то всероссийское, да, ну, гражданскую позицию отследить, да, ее формирование очень сложно, возможно, количество участников, да, какой-то отклик. Есть ли какая-то, ну, не статистическая, а, может быть, ваша личная позиция по части того, что эти мероприятия действительно эффективны, и они действительно вот ту гражданскую позицию формируют?
0: Ну, я бы сказала, что, наверное, ориентиром является, опять-таки, показатели указа, да, где нам, например, к 30-му году должно быть не менее 45% ребят, вовлеченных в добровольческую общественную деятельность. Мы вместе с коллегами из Добро РФ есть платформа, где ребята регистрируются, когда они участвуют в каком-либо мероприятии, и это тоже является таким маркером деятельности. Курс обучения служением — это то, что иногда мы называем профессиональное волонтерство, когда ребята уже свои профессиональные компетенции используют, реализуют, точнее, для решения той или иной социально значимой задачи. Например, ремонт школ, колледжей, создание дизайн-проекта. Ребята, архитекторы, педагоги собираются и предлагают те или иные проекты. Очень важная тоже такая инициатива, которая хорошо отрабатывает. Это студенческое инициативное бюджетирование. Ректор говорит, ребята, вот вам бюджет, ну, условно, 500 тысяч.
1: Занимайтесь.
0: Вы предлагаете проект, ребята предлагают проект, ребята защищают, и есть университеты, которые таким образом даже создали себе коворкинги, пространство в общежитиях. Здесь, конечно, понимают, что это их, что они важны. И это вот то, что мы, безусловно, оцениваем. Конечно, ребята формируют сообщество. Сообщество экологов, сообщество волонтеров, сообщество ребят, которые являются участниками ассоциации «Я горжусь», сообщество спортсменов, студенческие научные общества. Это тоже для нас есть такие ориентиры, когда мы делаем мониторинг деятельности, воспитательной деятельности в университетах. Все это является вот такими пунктами, где, конечно, проректор отмечает и сам смотрит на то, как у него все развивается. Но, что очень важно, мы как бы не снимаем ответственность проректора за то, что он формирует у себя в университете вот ту самую среду формирования для студентов. То есть мы не даем единый формат действий для всех вузов, для всех университетов. Потому что у каждого своя специфика, у каждого региональная особенность. Ну, например, в ДВФУ. 1 сентября в ДВФУ нету, потому что
1: да,
0: это как здесь все время Восточно-экономический форум либо уже идет, как в этом году, либо все готовится. Поэтому сказать ДВФУ, что они должны сделать линейку 1 сентября, но мы понимаем, что нет, это не будет сделано. Это будет другая дата. И такие же вот особенности, они, конечно, есть. Еще Славянский университет, тоже у нас, например, Киргизский, Российский славянский университет очень активно тоже сейчас вместе с нами реализует и спортивные мероприятия, такие студенческое самоуправление делают, ребята предлагают какие-то проекты развития. То есть вот это вот все то, что на самом деле настолько многообразно, потому что студентов-то много, их 4,5 миллиона, и мы понимаем, что, конечно, мы хотим дотянуться как до можно большего числа студентов. Однозначно есть активисты везде, но активисты — это как раз те ребята, которые должны собой заразить тех, кто вокруг. С прошлого года мы активно стали работать с ребятами, кто играет в КВН.

0: Сейчас делаем Кубок ректоров КВН. В этом году мы тоже стартовали инициативу по студенческим театрам. То есть делаем конкурсы тех, кто создает спектакли, и тоже, потому что это тоже важная часть сообщества. Ну, конечно, студенческая весна.
1: Ну, безусловно, всероссийский фестиваль.
0: Артмастерс. Угу. Тоже, это тоже творческие профессии. То есть, ну, спартакиады, да, универсиады для спорта. И на самом деле, одной из задач, которую мы себе ставим, и, как правило, это для первого-второго курса, чтобы студент, ну, понял, что ему ближе, что ему больше нравится. Конечно, лучше попробовать как можно больше, да, потом определиться. Кто-то волонтерит, и мы тоже очень благодарны. Они регистрируются на Добро РФ и получают баллы донорства, тоже, я уже сказала, сейчас набирают обороты, и университеты предлагают целый календарь донорства и неделя доноров, где, конечно, принимают участие и студенты, и преподаватели. И мы сейчас точно понимаем, что личный пример преподавателя, наставника, он всегда очень важен, потому что вот этот тот океан возможностей, который существует, но вот как в нем не утонуть? Как понять, что вот это вот моя траектория? Конечно, посоветоваться с кем-то хочется и спросить. Также я бы еще, наверное, обратила внимание на ребят с особенностями здоровья.
1: Угу.
0: Тоже такие ребята у нас
1: отдельная
0: есть.
1: Отдельная тема, да. Очень важная, да.
0: И мы тоже стараемся сделать, как говорим, пространство безграничных возможностей, делаем конкурс отдельный. Тут весна у нас есть для ребят. Пробовали сделать вместе, но потом поняли, что лучше как-то вот, ну, по отдельности, потому что так чуть-чуть проще с точки зрения организации. Универсиада спортивная. Конкурс «Профессиональный завтрак», где ребята встречаются со своими потенциальными работодателями, и тоже мы тем самым корректируем такую вот образовательную траекторию. Ну, то есть много, на самом деле, вот таких инициатив, которые существуют. И вы абсолютно правильно сказали, что сложно сказать, какая именно произведет вот тот самый результат, что мы скажем «все». Работа выполнена, мы поставили зеленую галочку, и студент вышел из стен университета таким неравнодушным гражданином своей страны. И это процесс постоянный. Но мы как оцениваем? Конечно, оцениваем, но открытость и готовность студента вот реагировать и помогать. То есть вот эта вот система ценностей, которая сформирована, тем, как ребята откликаются на ту или иную инициативу.
1: Но вот главное, что эти возможности есть, действительно, и они все ведут беспрекословно, каким бы ты делом ни интересовался, ни занимался, они в любом случае все дороги ведут к социально значимым и благим, полезным действиям, инициативам и делам для себя, для своей семьи, для своего города и для своей страны. Еще один абсолютно, ну, радикально противоположный на самом деле вопрос, но отмеченный президентом как особенно значимый и важный, речь идет об интеграции участника специальной военной операции в мирную жизнь. А это одна из ключевых, еще раз повторюсь, задач на сегодняшний день, но их дальнейшая квалификация — это, в частности, вопрос системы образования. Вот в этом направлении, особенно в регионах, как это работает и чего сейчас крайне не хватает?
0: Ну, знаете, здесь у нас, во-первых, идет очень тесное взаимодействие с коллегами из Фонда защитников Отечества, mm-hmm. потому что, как правило, ребята приходят уже в фонд, и происходит маршрутизация по тому или иному образовательному маршруту.
1: Перераспределение.
0: Да, то есть если это идет высшее образование, то, понятно, предлагается университет и определяется направление подготовки. Более того, у нас есть подготовительные курсы к поступлению, что тоже очень важно, и этих 2000 мест выделено. В этом году это было на площадке Бауманки сделано такая подготовительные курсы. Если говорить, но не всегда речь идет о высшем образовании. Очень часто это колледж, и тут коллеги из Министерства просвещения, региональные колледжи тоже подхватывают.
1: Перехватывают, да, инициативу.
0: И дают вот уже, ну, профессию. Uh-huh. Где-то речь идет просто о профессиональной переподготовке. И тут университеты предлагают очень большое количество программ, но мы опять смотрим на вопрос трудоустройства и работодателя, то есть где дальше ребята будут работать. Угу. Мы разработали свою программу, называется она «Свой путь». Это для тех ребят, которые потом готовы, бойцов готовы работать в системе образования на всех уровнях. То есть мы также отбираем вместе с коллегами из Фонда защитников Отечества.
1: Ну, вы выступаете как работодатель, да.
0: Да, но не только мы как университет, uh-huh. а именно вся система образования. Да. Это может быть и школа, это может быть и доп. Образование, это могут быть коллеги из Росмолодежи, потому что там тоже нужны вот наставники, но мы являемся вот тем, кто потом дальше уже заберет ребят на работу. То есть эти тоже программы есть. Мы в университетах, где много бойцов, сейчас создаем даже ассоциации ветеранов СВО, ТОГУ, например, в Тихоокеанском государственном университете. Ребята тоже работают вместе, ну, координируют и помогают тем, кто учится, правильнее выстраивать вот эти индивидуальные маршруты. Там ассоциацию возглавляет боец, который является советником ректора, то есть он уже работает в университете. Угу. Где-то просто студенческое объединение, ребята объединились, понимая, что когда вот вместе, то и нам проще чуть-чуть помогать. Ну, то есть много есть форм таких вот взаимодействия. В 158 университетах у нас есть подразделения, которые тоже координируют и помогают вот сделать, ну, так выстроить. Как правило, это такой индивидуальный маршрут, и вот это самое основное. Найти то место, куда прийти, где тебе помогут, подскажут и правильно смаршрутизируют. Поэтому, ну, точно система образования к этому абсолютно готова. Конечно, многие бойцы приходят с такой сложностью по здоровью. И здесь мы тоже, имея опыт обучения ребят с инвалидностью и с ОВЗ, имеем систему ресурсных учебно-методических центров, которые предлагают адаптивные программы. Ну, уже там у нас их 25 центров, за ними закреплены университеты. То есть мы тоже можем сразу сделать маршрутизацию и подобрать, в каком университете будет комфортнее учиться, но и опять с упором на вот именно трудоустройство, чтобы понимать, а где дальше работать. Это тоже, ну, важный уже следующий этап жизни.
1: Опять же, мы возвращаемся к тому, что возможности есть, и этими возможностями просто нужно вовремя пользоваться и правильно пользоваться, да. И не стесняться. А давайте несколько слов перевернем. Да, мы так галопом скачем, да, но чтобы хотя бы половину из обозначенных тем затронуть. Несколько слов о международном сотрудничестве в сфере образования, потому что действительно сейчас очень много говорят и о стажировках, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и о том, что наши, особенно дальневосточные университеты, огромное количество партнерских контактов налаживают и с университетами Харбина, и Шанхая, и Пекинского университета. Ну, я так Китай затронул, но там и отдельные стажировки. Вот давайте по этому поводу и взаимодействие с разными странами в системе образования обсудим.
0: Ну, знаете, здесь тоже получается как бы двустороннее, да, взаимодействие с разными странами и в обратную сторону обучения иностранных студентов в наших университетах, потому что один из показателей как раз 309-го указа, чтобы к 30-му году у нас было не менее 500 тысяч иностранных студентов, да? Обучающихся в наших университетах. И мы не говорим, что нам нужно вот количеством найти, количеством...
1: Формально завести.
0: Нет, мы говорим, конечно, про качество. И мы понимаем, что качественное образование, которое получено в университете, это залог того, что выпускник навсегда будет иметь любовь к России в своем сердце и будет нашим амбассадором, куда бы его дальше жизнь ни занесла, вернулся ли он в свою страну или стал у нас продолжать работать. То есть вот это вот выстраивание вопросов интеграции иностранных обучающихся в наше сообщество и формирование также пространства развития возможностей. И для них тоже мы активно вместе с коллегами из Росмолодежи тоже прорабатываем разные форматы. И опять-таки Славянский университет, обращу внимание, это тоже вузы, где мы много инициатив реализуем. Но точно можно сказать, что сейчас очень много межправосоглашений, которые существуют, открывают возможность развития не только для студентов, но и для преподавателей, для научного сотрудничества. Потому что, конечно, университеты — это не только образование, это еще и, конечно, большая наука, это формирование фундамента для развития общества. Думаю, международное сотрудничество, оно тоже, конечно, сейчас поменялся спектр стран. Конечно, как вот такое азиатское...
1: Тот самый поворот, да, на
0: поворот
1: восток,
0: на о восток, котором мы говорим. О котором, да, говорит и Владимир Владимирович. Но мы точно понимаем, что происходит новое становление такого многополярного мира, и Россия — это, конечно, та страна, которая значима и которая, ну, многое определяет.
1: Отдельный вопрос на самом деле про, в первую очередь, я думаю, тут у нас не так просто много времени остается, поэтому есть из чего выбрать, но давайте остановимся на студенческих семьях. Вы вообще большое внимание им уделяете. Почему эта тема особенно важна, и какие в ней проблемы потенциальные кроются, и как их сразу потенциально, можно ли их вообще решить?
0: Знаете, когда мы говорим про студенческие семьи, ну, во-первых, мы всего совсем недавно, полтора года назад, определили, что такое студенческая семья, да, как мы ее сочетаем, как мы поймем, сколько у нас есть, это опять для того, чтобы, ну, определить, куда двигаться. Меры поддержки огромное количество было всегда в университетах, но мы тоже систематизировали. Почему это важно? Потому что семья однозначно — это основа основ, и это та ценность, которая также должна быть просто внутри, в глубине. И когда ребята понимают, что это не страшно создать семью, и вдвоём-то, может быть, даже будет проще в решении каких-то следующих задач, становления в профессии, и в университетах где-то кольца дарят на свадьбу, во всех общежитиях сейчас дают семейную комнату ребятам, большие выплаты. Ну, например, в Дальневосточном федеральном университете 100 тысяч выплачивают за создание семьи. И это тоже та поддержка, и это тот фактор заботы, который есть. Мы создаем комнаты для детишек. Конечно, это не только для студенческих семей. Это и для преподавателей, которые также понимают, что они могут не уходить в декрет, а не терять нагрузку и не делать вот этого выбора.
1: Продолжать, собственно говоря, насколько я понимаю, и получать образование, и потенциальный выход на карьерный.
0: Конечно, то есть не надо делать выбор или-или, нет.
1: Бросать все ради ребенка, бросать все ради карьеры.
0: Да, но дети и семья — это основа всего. И Россия — это семья и семей, как мы прекрасно понимаем. Поэтому вот это вот привитие ценностей и создание такого, что семья — это норма, студенческая семья, это ничего в этом страшного нет.
1: И даже в каком-то смысле преимущество.
0: В какой-то степени, да, потому что мы, когда 2 года назад стали работать, ну вот по формированию такого сообщества даже, да, студенческих семей, ректоры стали встречаться со студенческими семьями, пить чай. То есть это тоже не каждый студент имеет возможность встретиться с ректором. Где-то какие-то помощь оказывает. Ну, то есть вот это вот такое, ну, внимание, которое тоже важно. Причем у нас даже было сначала сложно, не все студенты хотели сказать, что у них есть семья. Но за счет выплат, за счет того, что
1: убедили,
0: что, ну, уж пожалуйста, скажите нам, что вы семья, тоже от этого вам будет лишь лучше. Поэтому это вот общая такая концепция, которая здесь, конечно, хочется сказать огромное слово благодарности и депутатскому корпусу, и Совету Федерации, и Валентине Ивановне Матвиенко, и Лиле Словатовне Гумеровой, потому что это такая совместная работа, причем очень мощный межвед вместе с Минтруда, социальной защиты, Росмолодежи, потому что это как раз вот то, что мы можем сделать, и, конечно, губернаторы регионов, потому что мы ведь каждую семью имеем не в университете живущие, она же живет в каком-то субъекте, и она является как раз семьей региона, и регион тоже заинтересован в ней. Поэтому, когда мы объединяем меры поддержки и на это еще обращаем внимание, то становится еще больше всего интересного.
1: А, ну и завершающий вопрос. У нас остается буквально 4 минуты. Здесь хотелось бы услышать ваш комментарий, знаете, на какую историю? На заявление главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова. Он заявил, что Российская Федерация возвращается к лучшим традициям советской системы образования. Вот вы это чувствуете, и это, ну, хорошо или плохо?
0: Вы знаете, наверное, это так и есть, но мы понимаем, что это традиции, которые преломляются у фактора реальности, действительности. И да, мы увеличиваем срок обучения, и он становится равным так, как это было раньше. Да, мы создаем единое фундаментальное ядро, единое социогуманитарное ядро. Но все эти действия, которые мы предпринимаем, они являются ответом на запрос к нам, к системе образования, от работодателей, от общества. Потому что, ну, точно, система образования не может быть сама в себе и выпускать тех, кто не будет востребован и кто не будет дальше отвечать на те задачи, которые ставит наш президент перед нами, перед системой высшего образования, перед наукой, которая должна быстро перестраивать многие процессы и где-то опережающим темпом развиваться. Так же, как и студенты сейчас тоже, ведь мы много предлагаем разных траекторий развития, потому что это тоже большой запрос именно от студента. Хочется сразу все и выйти таким профессионалом сразу, который может интегрироваться. Практика, стажировки — это тоже базовые кафедры, все больше появляются вот таких работодателей. Работодатели все больше являются частью образовательных программ. Но это в рамках уже наших текущих проектов «Приоритет 2030», «Передовые инженерные школы». То есть, да, конечно, внешне это похоже, но с учетом того, что жизнь меняется, запросы меняются, но вместе, объединяя все усилия, мы как раз создаем то, что требуется в настоящий момент.
1: Ну и завершающий вопрос, буквально минутка. Есть ли какой-то, если обозначить один самый главный и приоритетный вызов в системе образования сегодня, то как бы его можно было обозначить и сформулировать?
0: Знаете, я, наверное, вот к той же национальной цели вернусь.
1: Это реально... С чего и начали.
0: Добавила еще цели технологического лидерства. То есть, конечно, мы должны создавать тех, кто будет дальше вести к технологическому суверенитету, к ценностному суверенитету, то есть быть такой основой для развития настоящего нашей страны, ну и будущего нашей великой России.
1: Ну вот на этом я больше не посмею, мне кажется, дальше задавать вопросы, потому что на этом замечательно мы завершим. Ольга Викторовна Петрова, заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации, была с нами. Ольга Викторовна, спасибо вам большое.
0: Спасибо.
1: Конечно, еще остался пул огромных вопросов, которые мы хотели бы затронуть. И действительно, тут можно бесконечно разговаривать. Очень благодатная почва для дискуссий, для размышлений, все, что касается системы образования Российской Федерации. Но мы выяснили главное, что у каждого из вас, из наших слушателей, из детей наших слушателей, есть абсолютно все возможности для того, чтобы вы стали действительно сознательным, любящим свою страну, уважающим свои традиции, понимающими эти традиции человеком. Мы не завершаем, а продолжаем работу на Восточном экономическом форуме. У микрофона был Данил Залюбовский. Услышимся.
2: Восточный экономический форум 2026. Дальний Восток. Развитие во благо людей. Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, _«Спутник». Узнать за 90 секунд. 1 декабря 1963 года рядом с поселком Уртабулак в Узбекистане произошло ЧП. На газовом месторождении загорелась скважина. Работы велись с нарушениями инструкций и без использования сверхпрочного оборудования, способного выдержать колоссальные нагрузки. На глубине почти 2,5 километров бур попал в породу, содержащую сероводород под давлением в 300 атмосфер. Установку выбросил на поверхность. Хватило малейшей искры для возгорания вырывающегося из-под земли газа. Языки пламени достигали 120 метров, а пожар длился целых 3 года. Ни спецтехника, ни даже артиллерия не помогали. Потери достигли огромных 15 миллиардов кубометров. Перепробовав все известные методы борьбы с аварией, правительство СССР обратилось к ученым-ядерщикам. Те провели расчеты и доказали, ядерный взрыв вблизи очага возгорания создаст громадное давление, которое сожмет отверстие любого диаметра. Специалисты пробурили наклонную штольню, в которую на глубине 1,5 километров поместили ядерный заряд. Он вдвое превышал мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму. Взрыв был чудовищной силы. Пламя потухло менее чем за минуту. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 23 часа, в Якутске 5 утра, в Цхинвале 11 вечера. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Три мирных жителя пострадали при ударе ВСУ по Белгородской области. Трамп хочет завершения украинского конфликта. Выставка к юбилею Прокофьева и Шостаковича открылась в Риме. Подробности далее. Три мирных жителя пострадали в результате сброса взрывных устройств беспилотника ВСУ на Грайворонский округ Белгородской области, сообщил оперштаб региона. Там добавили, что бойцы самообороны доставили пострадавших в Борисовскую ЦРБ, где им оказывают необходимую медпомощь. Некоторые страны Евросоюза настаивают на разрешении поставок газа из России вопреки решению ЕС запретить их полностью, рассказал РИА Новости на полях Восточного экономического форума замглавы российского МИД Александр Грушко. Он отметил, что окончательный запрет на импорт газа из России, который вступит в силу в будущем году, грозит Евросоюзу дальнейшим спадом экономики. Совет ЕС ранее утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактом вступил в силу 25 апреля, а по долгосрочным начнет действовать с 1 января 2027 года. Запрет на поставки трубопроводного газа из России по краткосрочным контрактам действует с 17 июня, а 1 ноября 2027 года в силу вступит запрет на импорт по долгосрочным контрактам. Президент США Дональд Трамп в интервью местному телеканалу заявил, что хочет завершения украинского конфликта. По его словам, темп украинского урегулирования объясняется неприязнью между российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. «Их просто нельзя собрать в одной комнате», — сказал хозяин Белого дома. Накануне Трамп допустил возможность нового саммита с российским коллегой, а также заявил, что трехсторонняя встреча с Зеленским возможна, когда стороны будут готовы заключить сделку. Владимир Зеленский заявил о служебном расследовании против глав службы безопасности Украины и Главного управления разведки и увольнении их замов из-за перестрелки между сотрудниками ведомств в Киеве. Зеленский не назвал имена заместителей глав ведомств, при этом в штате СБУ есть несколько заместителей руководителей, а точный штат ГУР засекречен. Накануне украинские СМИ сообщили, что сотрудники ГУР и СБУ устроили в Киеве перестрелку из-за того, что не могли поделить между собой мошеннические колл-центры. По данным СМИ, в результате один сотрудник ГУР погиб, еще двое ранены. Позднее СБУ заявила о нападении военных на своих сотрудников во время проведения спецоперации. СМИ писали о задержании троих сотрудников СБУ, которые участвовали в перестрелке. Выставка «Двойной портрет на фоне века» к 135-летию Сергея Прокофьева и 120-летию Дмитрия Шостаковича открылась в Русском доме в Риме, сообщает корреспондент РИА Новости. В экспозиции представлены изображения ранних сценических работ и авторских рукописей Прокофьева и Шостаковича, фотографии, нотные издания и программы концертов из архивов Музея музыки. Музыкальные фрагменты доступны посетителям по QR-кодам. В завершении выставки размещен своеобразный хронограф, который позволяет сопоставить даты создания произведений двух композиторов и проследить, как их творчество развивалось в контексте исторических событий. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Место встречи – Владивосток. «Радио Спутник» на Восточном экономическом форуме 2026.
2: Радио «Спутник», у микрофона Данил Залюбовский. Продолжаем рассказывать и освещать самые важные актуальные аспекты Восточного экономического форума. И в гостях у нас Елена Васильевна Дягилева, сенатор Российской Федерации от Мурманской области, член Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Елена Васильевна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Мы говорили, вот я думаю, с этого необходимо начать. Мы немного за эфиром обозначили, что вы тоже, как и я, верите в то, что Дальний Восток с каждым годом станет все только краше, только лучше и только экономически богаче?
3: Ну, это, несомненно, Дальний Восток, так же, как Арктическая зона Российской Федерации, это такой крупный макрорегион, который, собственно, на сегодняшний день имеет целый ряд перспектив, целый ряд задач, которые и президент нашей страны обозначил, поставил перед правительством. Ну и, в принципе, это территории сами по себе перспективные, даже с точки зрения туристической. То есть всем интересно посмотреть на необыкновенную природу данных территорий.
2: Мне интересно и не только на природу сегодня взглянуть, но и с точки зрения действительно экономики и острых вопросов в этой части. Вот о чем я именно говорю. Сегодня на федеральном уровне очень активно обсуждается как раз-таки трансформация и то, что называется унификация вот тех самых преференциальных режимов, которые действуют на Арктике, Дальнего Востока, да, имею в виду ТОР, СПВ, свободный порт Владивостока, да, а Арктическая зона Российской Федерации. Не приведет ли вот та самая желанная единая унификация к потере тех самых уникальных северных льгот для тех же самых заполярных инвесторов, которые, ну, во многом туда идут, может быть, не только из-за этого, но во многом благодаря?
3: Спасибо за вопрос. Да, сегодня готовится единый преференциальный режим для единой территории опережающего развития. Всем помним, год назад было дано поручение президентам нашей страны по этому направлению. И что важно, на мой взгляд, было в рамках данного поручения, это то, что президент обозначил, что инвесторы не должны почувствовать ухудшение в результате создания единого преференциального режима. А инвесторы, они как и в арктическую зону приходят, так и на Дальний Восток. Соответственно, это в любом случае учет уже территориальной специфики и географическое положение, и климатические условия. Но сейчас при подготовке преференциального режима единого, конечно, учитываются все необходимые аспекты. Но в первую очередь предусматриваются льготы, то, что, конечно, инвесторам интересно при вложении, крупных капитальных вложениях, конечно же, очень нужна поддержка государства в виде освобождения от налогов, какие-то льготные ставки по страховым сносам. И, соответственно, также, конечно, это инфраструктурная поддержка, административная поддержка. И на сегодняшний день это уже все учитывается, исходя из объема проекта. То есть к каждому проекту будет индивидуальный подход. В рамках индивидуального подхода как раз и будет учитываться специфика территорий. И на сегодня какие беспокойства есть в рамках преференциального единого режима, на площадке мы обсуждали это все. Это объем капитальных вложений, который составил от 100 миллионов рублей на данном этапе обсуждается, либо от миллиарда. То есть пока спорная немного позиция, но есть история того, что в составе резидентства у нас также присутствуют малые предприятия, средние предприятия. То есть это небольшие капитальные вложения, но это очень важно для отдаленных территорий. И ведение бизнеса, как мы понимаем, в арктической зоне Российской Федерации, в Дальнем Востоке, оно очень усложнено как раз-таки как климатическим, так и географическим положением. Если брать Арктику, например, это заработная плата, которая в два раза выше среднего, потому что северные коэффициенты удорожания. Это, опять же, сроки строительства, они сильно сжаты ввиду климатических условий. То есть есть ряд объективных факторов, которые влияют на удорожание бизнеса. Поэтому, конечно, в рамках единого префрежима очень важно все это учитывать. Наша главная задача, чтобы единый префрежим способствовал развитию территории, потому что при прозрачном, понятном режиме для резидента, для инвестора, можем быть в таком случае уверены в том, что у нас будут появляться новые производства, а что ключевое – это новые рабочие места, высокие заработные платы и, соответственно, качество жизни на территории.
2: А вот насколько быстро эти проекты окупаются? То есть в виде там, рабочих мест, я не говорю про сверхприбыль, да, в виде рабочих мест, вторичных налоговых поступлений. И понятное дело, что у нас колоссальные и налоговые каникулы, да, за счет и субсидирования и так далее. Но в равной степени, я думаю, понятно, что для региональных бюджетов того же самого Мурманска, Приморского края, Камчатки, это буквально выпадающие доходы.
3: Ну, смотрите, здесь немножко хотелось бы поспорить, потому что, понятно, Министерство финансов Российской Федерации, Счетная палата Российской Федерации, конечно, обозначает как выпадающие доходы, но мы же вспомним все о том, что это новые производства, новые инвестпроекты, которые до этого не были реализованы. Соответственно, их не было, и доходов, соответственно, от них не было.
2: Логично.
3: Да, появляются новые резиденты, и тогда что получается? Мы помогаем ему, поддерживаем, чтобы он реализовал инвестпроект, что впоследствии, это, так скажем, доходы будущих периодов, чтобы впоследствии получить эти доходы. А для нас ключевое в любом преференциальном режиме, что является развитие территории. Развитие территории идет через инвестиции. Это драйвер развития территории. Потому что, как я уже сказала, это появление большого количества рабочих мест. То есть, если мы возьмем, например, Дальний Восток, это более 1000 предприятий появилось. Почти уже подходит к 200 тысячам рабочих мест новых, высокооплачиваемых. Также, если мы возьмем Арктическую зону, Российская Федерация, именно Мурманская область, она лидер по количеству резидентов. Это более 300 резидентов за 7 лет. Соответственно, 1,8 триллиона рублей вложений. Мурманская область на сегодняшний день входит в топ-10 по уровню заработной платы. Ну, а кроме того, инвесторы, резиденты, они заключают и социальные соглашения с правительствами регионов. То есть, в частности, могу привести компанию Мурманской области «Новотек», с которой такое соглашение заключено более чем на 5 миллиардов рублей. То есть, соответственно, обновление социальных объектов. То есть, помимо самого инвестиционного проекта, это еще и вложение компании в том, чтобы территория, в которой они присутствуют теперь, стала лучше, качественнее для проживания. Это медицина, это культурные учреждения, это детские развивающие центры. То есть это вот как раз все создает качество жизни.
2: Есть еще один аспект, который, на самом деле, ну, побратим с Приморьем. Вот Приморье и Мурманская область, мне кажется, по части рыбопромышленного комплекса очень, ну, в какой-то степени схожи. Вот. Но, несмотря на то, что рыбопромышленники рапортуют и рассказывают о прекрасных уловах у нас, вот буквально из Восточного экономического форума, там тоже много новостей про то, что у нас переполнен мир сельдью вот из этого разряда. Но покупатель видит, насколько мы понимаем, что в магазинах, например, стоимость того же самого лосося или трески, она часто превышает цены на какое-то премиальное мясо. Вот где в этой цепочке, в условной цепочке, траулер, порт, логистика и федеральная сеть, и непосредственно руки покупателя, оседает максимальная маржа, и какие законодательные, в первую очередь, меры нужны, чтобы рыба стала по-настоящему доступным продуктом? О чем мы так активно говорим?
3: Хотелось бы начать с того, что на самом деле рыба – это ограниченный ресурс. Это не является массовым продуктом с точки зрения, как вот молоко, хлеб. Она ограничена запасами, промысловыми запасами. И здесь, когда мы говорим «отлично улову рыбаков», они на самом деле тоже ограничены квотами, которые им выдают. То есть им выдают квоту на вылов трески, на вылов другого любого биоресурса, который они уже осваивают. Отличная улова у них – это связано с тем, что они освоили квоты, они молодцы, потому что нельзя не освоить квоту.
2: То есть это немного привирают, получается, нет?
3: Как посмотреть? Потому что они же зависят от... А квота не просто так выдается, она выдается, исходя из промысловых запасов как раз-таки. То есть наука определяет, сколько можно выловить трески, и исходя из этого уже устанавливают эту квоту. При этом еще есть ряд факторов. То есть если вот мы возьмем конкретно треску, раз уж мы о ней заговорили, то за последние, ну, с 2019 года примерно, за последние, получается, 7 лет, объем вылова трески уменьшился на 70%. На 70.
2: Это критическая цифра, я так понимаю.
3: Это такая, да, серьезный показатель. Но при этом наука нам обещает, что, ну, прогнозирует, так скажем, что в следующем году на 10% ожидается увеличение популяции. Но понимаем, что это к этому году. То есть это незначительно на самом деле. И по оценкам науки, опять же, по истечении ближайших 5 лет, мы можем ожидать некое восстановление популяции трески. Тогда объемы квот будут увеличены, и объем продукта на рынок станет в большем объеме поступать. Но мы же понимаем с вами, как цена формируется. Недостаточность продукта ведет к удорожанию, то есть она становится дорогой. То же самое возьмем, например, лосось, форель, которые выращиваются в морских водах, и здесь тоже непростой процесс. То есть, если мы возьмем, например, лосось, то как она набирает вес, рыба, как она себя, самочувствие, зависит, например, от погоды. То есть холодная зима, жаркое лето, соответственно, заражение заражение может быть рыбы при жарком лете. И тепло, и жарко, и у нее идет процесс заражения, она не набирает вес, продукта мало, и, соответственно, ценник сразу подрастает. Далее логистические операции, поставка, опять же, корма для лосося, который выращивается в морских водах. То есть все это в совокупности формирует повышенную цену. Ну а кроме того, мы понимаем, что идет далее товарная цепочка, которая также уже логистика, поставка на полки, на прилавки, она тоже ведет к удорожанию. То есть здесь, как сами рыбопромышленная отрасль видит, что на самом деле необходимо переключаться на переработку, что именно переработка рыбной продукции, весовая единица, она покупателю больше даст рыбы, чем при разделке. То есть, во-первых, это и цена, наценка на переработку ниже, чем на рыбу, которая не разделана. Uh-huh. Это связано и с условиями хранения, со сроками хранения. То есть здесь много факторов, которые влияют на образование цены. И, конечно, очень важно для того, чтобы рыба была доступной, различные программы применять. Ну, здесь, например, приведу Мурманскую область пример. Решение губернатора региона Андрея Владимировича Чибиса. В частности, это ярмарка «Наша рыба». Она с 2019 года практически действует, и с поставщиками налажено взаимодействие. В определенные периоды времени поставляется рыба напрямую на рынок, и, собственно, это возможность купить ее по более низкой цене. Ну, и также, конечно, не могу не отметить, что Мурманская область – это регион, который 9% вылова, общероссийского вылова рыбопродукции обеспечивает. И в части еще способов того, каким образом снизить цену, конечно, хотелось бы еще отметить субсидирование поставки. Это железнодорожные, например, поставки. Это тоже одно из решений, которое позволит снизить цену на такой важный ресурс.
2: А по части законодательных?
3: Законодательные. Здесь также нужны меры, которые снимают административные барьеры. То есть, в частности, например, взаимодействие в любом случае с отраслевыми сообществами, потому что они всегда формируют и рассказывают нам о том, какая проблематика есть. Это и в Совете Федерации отслеживается, и профильным комитетом отслеживается. И, например, последний закон, который буквально по весне был принят, печень трески. То есть производство консервов печени трески на судах прибрежного промысла было запрещено. И в результате внесения изменений в закон это разрешено. Соответственно, какой результат? Это экономное использование биоресурсов, потому что ранее в связи с короткими сроками хранения невозможно было ее поставить на берег для консервирования. Теперь, соответственно, консервы делаются на судах и поставляются на наш отечественный рынок. То есть больше продукта, цена снижается, и, соответственно, это вот тоже одно из решений. Ну и другие законодательные аспекты, над которыми мы работаем, это и ветхий флот, то есть здесь и квоты с этим связаны, здесь есть ряд проблем, которые возникают, но это тоже корректировка сроков и работы.
2: Я предлагаю, Елена Васильевна, чуть отойти от рыбопромышленной сферы, потому что есть еще один интересный аспект. Вы являетесь автором, ну, одним из авторов, насколько я понимаю, инициативы включить семейные предприятия в категорию социального бизнеса. Почему? Откуда вот такое принципиальное желание вообще зафиксировать понятие семейного предприятия каким-то образом, законно, юридически, да, и тем более включить как раз-таки их в категорию социальную?
3: Это, в принципе, уже не первый год обсуждалось. И да, мы только-только внесли законопроект в августе, 24 августа, в Государственную Думу и в соавторстве с депутатами Государственной Думы, в соавторстве с коллегами-сенаторами. Этот законопроект подготовлен, и цель его какая? Мы понимаем, что он ориентирован на малый семейный бизнес, то есть до 15 человек, это микропредприятие. И мы понимаем, что микробизнес — это большей части связано, например, кофейни, гостиницы, мини-гостиницы.
2: Пекарни какие-нибудь,
3: пекарни,
2: да?
3: Да, какие-либо. Это могут быть заправочные комплексы небольшие. То есть, и когда это дело ведет вся семья, то есть супруги оба, дети, родители подключаются, то есть зачастую это доход единственный у семьи. И здесь, конечно, очень важна забота государства о предпринимателе, о том, чтобы они чувствовали уверенность в завтрашнем дне. И здесь, на самом деле, речь не о каких-то дополнительных налоговых льготах, каких-то дополнительных грантах, субсидиях. Нет, здесь речь именно больше о заботе, потому что Есть спектр, набор льгот для среднего, малого предпринимательства на сегодняшний день присутствует, и предприниматели им пользуются. Но важно сейчас на данном этапе просто вычленить из всего количества микропредприятий семейный микробизнес, чтобы уже дальше определиться, каким образом лучше поддержать, лучше помочь. Сейчас сами предприниматели семейные, они говорят о чем? Что нам нужно просто уверенность в том, что завтра наш бизнес будет на плаву, что мы будем работать, будем получать доход. И здесь нужна некая защита. То есть здесь уже вопрос продумывания каждой территории, каждой региона, как они хотят поддержать семейный бизнес у себя в регионе. Ну, помимо зеленых коридоров, там административной поддержки. И здесь отмечу, что у нас уже на сегодняшний день 24 субъекта, 24 региона нашей страны приняли законодательные акты, которые отдельно выводят данную категорию и поддерживают ее. И принятие на федеральном уровне таких изменений послужит даже некоторым катализатором для других субъектов нашей страны уделять внимание семейному бизнесу, поддерживать его. И, в принципе, это очень важная часть демографической политики.
2: А может ли стать, возможно, есть примеры, да, когда семейный бизнес и его, не хочется говорить, да, легализация, имеется в виду, что перевод в действительно прозрачное правовое поле, он сыграл ключевую роль, например, и может сыграть ключевую роль в процессе закрепления семей вот в таких труднодоступных районах, например, Крайнего Севера или Дальнего Востока?
3: Да, это очень важная часть данного законопроекта, его, так скажем, посылы, потому что, первое, семейный бизнес – это что? Это традиции, это передача опыта, это уважение к труду старших. То есть все это важные традиционные ценности, которые должны прививаться с детства, когда видишь, что родители занимаются делом вместе, это укрепляет семью. Ну а молодежь, которая подрастает и делает выбор своей профессиональной карьере, как дальше, куда развиваться – и видя, что крепко на ногах стоит предприятие, кофейня, пекарня, угодно, видя, что крепко стоит на ногах, он сам готов включаться, и интересно поддержать уже это направление. Поэтому, конечно, особенно для Арктики, для Дальнего Востока, где отдаленные населенные пункты труднодоступны, очень важно, чтобы такие компании, предприятия семейные поддерживались, потому что порой они являются такими укрепляющими территорию, потому что это рабочие места, это уже комфорт проживания в этих населенных пунктах. Поэтому это, конечно, 100% должно способствовать тому, чтобы наша молодежь закреплялась, оставалась, поддерживала родителей и продолжала дело их жизни.
2: И зарабатывали деньги, если мы говорим про бизнес. Да. А также у нас остается еще время, чтобы обсудить очередной аспект, на самом деле, актуализированный. На самом деле, не так давно, как мне кажется, в течение 5 лет, я имею в виду финансовую культуру и финансовую грамотность. И на сессиях ВФ поднимается эта тема. Тем более, вообще финансовой культуры как стратегического ресурса развития нашей экономики. Вот давайте буквально несколько слов о том, почему сейчас даже рядовому жителю, который не имеет отношения с бизнесом, равно как и бизнесмену, который выходит на внешнеэкономическое взаимодействие с тем же самым КНР, с представителем ЭТР, почему важно совершенствовать свою финансовую грамотность и почему эта тема настолько актуальна вот сейчас?
3: Да, это действительно очень актуально. Здесь, наверное, даже хотелось бы начать с понятийного аппарата, что есть финансовая грамотность, что есть финансовая культура. Финансовая грамотность – это, по сути, набор знаний, умений, навыков. То есть, по большому счету, это знание теории. А финансовая культура – это уже образ мышления, образ жизни, повседневный образ жизни. Когда ты понимаешь, как устроены процессы, и не просто понимаешь, а применяешь это на практике. Умеешь ориентироваться в финансовых инструментах, применяешь их. И как раз вот здесь вот очень важно, чтобы финансовая грамотность и финансовая культура прививались со школьных лет. И хотелось бы отметить в данном аспекте, что уровень финансовой грамотности за последние 15 лет на в нашей стране вырос на 17%. Это хороший показатель.
2: За 15 лет?
3: Да. Это хороший показатель, и у нас считается, что уровень финансовой грамотности достаточно высокий. Но при этом ключевым показателем, ключевым в данной ситуации является то, насколько наши граждане являются финансово активными, инвестиционно активными. А это всего 13%. То есть те, кто действительно на практике применяют знания.
2: И не просто И тихо экономят.
3: Да, да. И здесь интересен факт того, что молодежь, она наиболее финансово грамотна, и она как раз-таки не боится открывать брокерские счета, доверяет фондам. То есть это как раз та составляющая будущего экономики нашей страны. Ну а экономика, собственно, сбережения граждан, это ресурс для развития экономики. Это важная часть экономического развития. Но при этом еще в части вот внешнеэкономической деятельности и бизнеса предпринимателей. На сегодняшний день Центробанк дает оценку, что буквально за последний год объем трансграничных платежей вырос на 25%. То есть во внешнеэкономическую деятельность включается все больше предпринимателей. И здесь очень важно, конечно, чтобы финансовая культура была, ну, как занятие физической культурой и спортом у нас, да, зарядку сделать. Также и финансовая культура. Это вот как просмотреть сводки, какое новое законодательство вышло. Уметь ориентироваться во
2: всем. На базовом понятийном, да, уровне такого, психологического.
3: Это важно.
2: Как новость?
3: Да, это важно, ориентиры вот эти, чтобы у тебя всегда были в голове. То есть, например, вот буквально в июле месяце текущего года приняли закон, который устанавливает обязанность резидентов, которые осуществляют платежи в иностранной валюте с нерезидентами, контролировать эти операции, контролировать платежи с нерезидентами. И по большому счету, если предприниматель об этом не знает, это штрафы, потеря контрактов. То есть здесь очень важна, конечно, финансовая культура, чтобы она была как с добрым утром, как чашка кофе.
2: Ну, буквально, как у нас новости на радио «Спутник». И буквально у нас остается минутка. От вас такой личный совет. Да? Какие сейчас инструменты сохранения средств, если мы уже говорим про финансовую грамотность, да, являются наиболее оптимальным вот в современных, нестабильных во многом политических условиях?
3: Ну, здесь, если коротко, то рекомендация скорее в формате того, что свои финансовые накопления, если они имеются у граждан, правильнее всего диверсифицировать. То есть имеется в виду использовать различные финансовые инструменты, и короткие, и длинные финансовые инструменты. Почему выгодно длинные использовать? То есть если понимаешь, что объем средств в ближайшее время не понадобится, и у тебя желание накопления здесь больше, то нужно вкладываться в длинные финансовые инструменты в виде облигаций, например. И почему? Потому что ставка сегодня, денежно-кредитная политика смягчается, и, соответственно, зафиксироваться на длительный период по высокодоходной ставке – это выгодно. Если короткий инструмент, то ну, деньги понадобятся в ближайшее время, то лучше уложиться на небольшой период времени. Ну, а вообще средства правильнее всего распределять по разным финансовым инструментам. Это снижает риски, ну и при этом, конечно, не надо гнаться за сомнительными финансовыми институтами и высокомаржинальными ставками. Риски большие.
2: Елена Дягилева, сенатор Российской Федерации от Мурманской области, член Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и финансовым рынкам, была с нами. Елена Васильевна, спасибо большое.
3: Спасибо.
2: Оставайтесь с нами. Мы продолжаем работу на Восточном экономическом форуме с радио «Спутник». Данил Залюбовский у микрофона. Услышимся.
0: Восточный экономический форум 2026. Дальний Восток. Развитие во благо людей.

0: Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
2: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».
6: Они как будто с другой планеты.
7: Подают непонятные сигналы.
8: Выглядят очень странно.
9: И, кажется, готовы объединиться против нас.
0: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
10: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Минцифра России прорабатывает с участниками книжного рынка вопрос установления льготного НДС в размере 5% на книги для поддержки отрасли после атак украинских БПЛА на склады маркетплейсов. Об этом сообщил директор департамента господдержки периодической печати книжной индустрии российского ведомства Владимир Григорьев. По его словам, шаги такого характера, если они будут поддержаны правительством России, могли бы компенсировать книжной индустрии потери, которые она понесла за последние 2 месяца. В ходе конференции «Книжный рынок России» в рамках Московской международной книжной ярмарки Григорьев сообщил, что предварительные потери отрасли оцениваются в 6 миллиардов рублей. Из-за атак БПЛА уничтожено около 15 миллионов книг. Владимир Зеленский хочет подчинить себе все украинские спецслужбы. СБУ получила карт-бланш от него на монополизацию всех силовых структур, заявил посол. По особым поручениям МИД России Родион Мирошник информационной службе «Вести». Издание «Страна» накануне сообщило, что сотрудники ГУР и СБУ устроили в Киеве перестрелку из-за того, что не могли поделить между собой мошеннические колл-центры. По данным СМИ, в результате один сотрудник ГУР погиб, еще 2 ранены. Позднее СБУ заявила о нападении военных на своих сотрудников во время проведения спецоперации. СМИ писали о задержании 3 причастных сотрудников СБУ. По информации издания, одной из главных причин столкновения стал старый конфликт между в РИО председателя СБУ Александром Покладом и ранее возглавлявшим ГУР Кириллом Будановым, который внесен в Россию в перечень террористов и экстремистов. Досрочное выездное голосование на выборы в Госдуму состоится в Измити и Бурсе на западе Турции, сообщили РИА Новости в Генеральном консульстве России в Стамбуле. В голосовании могут участвовать граждане Российской Федерации, которым исполнилось 18 лет. Ранее в российском центре избиркоме информировали, что для голосования на выборы в Госдуму в этом году за рубежом откроют 319 участков в 152 странах. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва состоятся в сентябре. Голосование пройдет в 3 дня. 18 по 20 сентября. Президент США Дональд Трамп в интервью местному телеканалу пообещал скорую победу над Ираном, при этом не раскрыл, когда конкретно она случится. По словам Трампа, если бы Штаты вышли из конфликта с Ираном сегодня, Исламской Республике потребовалось бы 25 лет, чтобы восстановить свой ядерный потенциал. В конце августа хозяин Белого дома выразил сомнения в целесообразности заключения соглашения с Тегераном на фоне фактической заморозки переговоров между странами и продолжающейся блокады Ормузского пролива. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» менее чем через полчаса.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва 91.2 FM. Место встречи – Владивосток. Радио «Спутник» на Восточном экономическом форуме 2026.
11: Радио «Спутник» продолжает работу на Восточном экономическом форуме. У нас в гостях Александр Вайна, директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов. Александр, здравствуйте.
12: Здравствуйте, здравствуйте.
11: У микрофона Данил Залюбовский, и здесь сразу напрашивается главный вопрос. «Молодые профессионалы», мы немного за эфиром уже начали эту тему обсуждать, «Молодые профессионалы», и, понятное дело, главный вопрос, куда они сегодня отправляются. Если там 5 лет назад, прекрасно все понимают, что при слове «тебе, ты перспективный и талантливый молодой человек, отправляйся в Москву и Петербург». Сейчас эту парадигму в какой-то степени удалось сместить или нет?
12: На самом деле вопрос сложный, многосоставной. Парадигму удалось сместить, я отвечу сразу. Но до окончательного смещения, до окончательной возможности самореализации в своем регионе, особенно там, в своем малой родине, нам еще работать и работать. Здесь можно отметить несколько ключевых моментов. Момент первый. Возможности для самореализации мы подняли. Причем достаточно активно сейчас развиваются возможности для инженерных, в первую очередь, кадров. Все, что связано сейчас с технологическим суверенитетом, технологическим лидерством, оно у нас на коне. И, конечно же, работы для молодых ребят там достаточно много. Возможностей и, самое главное, подсветка этих возможностей у нас работает. Можно здесь сказать и про количество поступающих в СПО, в особенности в региональные, в рамках профессионалитета, на технологические специальности, поступающих больше, чем в вузы. То есть примерный котировка сейчас 60-40, 60% поступает в среднее профессиональное образование, 40% в университеты. Буквально 7 лет назад абсолютно другая картина, 40% СПО, 60% вузы.
11: Оборотное получается.
12: Да. То есть мы получилось так, что ради того, чтобы быстрее начать работать, быстрее получать уже конкретные практические навыки, молодежь действительно видит не просто возможности в

0: получения образования. В этом мы видим в том числе интерес. У нас главным замером здесь выступает наш индекс привлекательности регионов для молодежи, наш аналитический инструмент, который с этого года встроен в президентский рейтинг качества жизни, который мы, представитель нашего наблюдательного совета Владимира Владимировича, показываем ежегодно в рамках наблюдательного совета, собственно. И вот здесь мы видим рост интереса молодежи к тому, чтобы остаться, к тому, чтобы не уехать. Если раньше у нас порядка 60% молодежи точно уже там рассматривала прям переезд в регион, сейчас только задумываются 40% и 30%, вот они как раз предполагают переезд в связи как раз с самореализацией. То есть все равно вот эта вот история, конечно, есть куда расти, и вот этот тренд нам еще предстоит перебить. Здесь есть важный момент. Мы не считаем правильным говорить о том, что там, где ты родился, там ты 100% и пригодишься. А нет, это не совсем просто корректно, потому что возможности для самореализации в разных территориях, они абсолютно разные.
1: Uh-huh.
0: И на самом деле вот закреплять молодого человека за конкретной территорией просто не очень корректно. Ну, это потребует отобрать у него паспорт. А здесь скорее в создании дополнительных возможностей, в особенности в малых городах, в средних городах, формирование новых точек роста, за которым пойдет молодое поколение, за которым пойдут молодые специалисты, да и не только молодые. Здесь надо заметить, что это характерно и для более взрослого населения. То есть вот здесь такая есть определенная парадигма, которую до сих пор вот мы не научились на самом деле это изменять, что возможности вроде бы есть, а в регионах создается много новых рабочих мест, да, мы это видим по опросным показателям, но миграция все еще негативна. То есть миграция все-таки, у нас нет еще до сих пор положительного сальда, в особенности по Дальнему Востоку, молодежь уезжает в центральные регионы, даже в Сибирь, на юг. Краснодарский край достаточно привлекателен. Вот здесь важно все-таки максимально активно демонстрировать то, что вот здесь конкретно на территории Дальнего Востока за последние несколько лет появилось большое количество новых институций, в которых можно построить карьеру. Высокооплачиваемая карьера – это очень важно. Конкретную профессиональную траекторию тоже можно построить. Она более того достаточно понятна и достаточно долгосрочная. Ну, вот это вот такой момент с такой рекламой, с таким образом будущего, вот его сейчас пока еще, наверное, не хватает.
1: Если говорить про... Вы просто очень много сказали про статистику, да? И я думаю, что можем выстроить градацию сегодня. Что необходимо, ну, может быть, коренному дальневосточнику, и что у него в приоритете, когда он выбирает место для потенциального, ну, для постоянного места жительства? Есть ли 3-4, то есть какие пункты сегодня в приоритете у дальневосточников?
0: Смотрите, здесь я, наверное, сразу обозначу, что спектр, который мы считаем достаточно широкий, это более 50 показателей.
1: А, настолько.
0: Качество жизни, да, у нас более 80 тысяч опрошенных всегда по всей стране. А на самом деле молодежь всегда интересует достаточно много позиций, начиная от здоровья и безопасности и заканчивая, собственно, возможностями для трудоустройства. От федокруга к федокругу, конечно же, все меняется. То есть вот здесь важно, что для Дальневосточного федерального округа в целом запрос очень понятный. Привычные высокие зарплаты, множество, опять же, регионы по средней зарплате превосходят центральную Россию. Молодежи нужна среда для жизни. Это и досуг, и жилье, и возможности, опять же, для получения образования и, на самом деле, для старта семьи. Потому что вот вопрос, который мы, например, получаем часто от молодых специалистов на разных производственных предприятиях, у нас нет качественного садика, чтобы отдать ребенка. Зачем мне сейчас рожать его, вот, в особенности первого? То есть вот здесь запрос, конечно, на создание качественной среды. Я не говорю здесь про благоустройство, я говорю здесь больше про институты качественной среды, про третье место, то, что мы называем. То есть понятно, что есть дом, есть работа, а вот что третье, это, конечно, наверное, одна из ключевых задач, которые мы всегда показываем в рамках наших региональных дашбордов губернаторам, представителям региональных органов исполнительной власти, говорим, что вот фокус должен быть на создании как раз досуговых культурных условий для молодого человека, но все, что, конечно, связано с социальной инфраструктурой. Вот это уникально, потому что больше всего запросов по всей стране получаем в основном как раз по трудоустройство, по возможностям для самореализации. Как правило, ее негативно оценивают. Это первая часть. Вторая часть – безопасность. В регионах, в особенности центральных, безопасность в достаточно высоком уровне по требованиям. Здесь для Дальнего Востока ситуация оценивается намного лучше в отношении там, той же самой

0: Центральной России и Сибири. То есть вот здесь есть уникальные, на самом деле, условия, которые тоже выигрывают по сравнению с тем же самым Центральным Федокругом, Северо-Западным Федокругом. Мы тоже считаем и индекс приверженности, и индекс внешней привлекательности каждого региона. Вот здесь важно, что для нас там, это Хабаровск и Магадан, это два примера, которые мы всегда приводим, безумно привлекательные для внешних ребят. Очень низкая привлекательность.
1: Внешних ребят.
0: Имеется в виду из других регионов. То есть вот по стране те, кто задумывается о переезде, те, кто думают о том, что вот, куда бы я хотел, многие действительно отмечают Хабаровск и Магадан.
1: А почему? Две очень странные точки.
0: Зарплата. Вот зарплаты, возможности для трудоустройства, они и в Магадане, и в Хабаровске достаточно широко представлены. В особенности здесь важно, что молодой человек, когда говорит об этом, он думает не про конкретное место, он думает про образ. И вот образ зарабатывающего человека на Дальнем Востоке, он действительно хорошо представлен. Да, да, он здесь... Это уникальное торговое предложение, которое есть, и с которым нужно тоже уметь работать. Потому что вот если говорить про индекс приверженности, он на Дальнем Востоке, к сожалению, достаточно низкий. А молодежь хочет сюда переехать, но не хочет здесь оставаться.
1: Посмотреть.
0: Да. Да, вот не то, чтобы посмотреть, а вот скорее создать здесь карьеру, отработать, получить большую заработную плату и потом уехать.
1: Как удобно.
0: На самом деле это мы много обсуждаем с правительством, с администрацией, президентом вопрос создания такого бренда региона. На самом деле вот весь Восточно-экономический форум мы обсуждаем в разных ипостасях, начиная с цифровых мастер-планов и развития городской экономики, заканчивая, собственно, производительностью труда. Очень многие говорят как раз про формирование вот этого бренда, такого образа будущего и работа с определенной целевой аудиторией. Есть несколько регионов в Арктике, которые уже активно применяют эту брендовую систему. Прям, скажем так, губернаторы даже в том числе об этом говорят. Приезжайте молодые, но на пенсию здесь оставаться достаточно проблематично, поэтому на пенсию можно уже и уехать. Это вполне себе понятная система работы с трудовым капиталом.
1: Ну, ничего плохого в этом на самом деле нет, тем более сложно бороться, я так понимаю, и пытаться выйти в положительный какой-то контекст, особенно вот про сальдо, о котором вы говорите, когда у нас нету рычагов, и у вас нет рычагов давления, если вы не заставляете людей здесь оставаться, каким образом, и нужно ли это вообще? Вот тут это действительно большой вопрос. Я, например, ничего плохого не вижу, если человек посвятил даже, добрую треть жизни, да, вообще своей жизни, своей семье, работе. Здесь он привнес экономику много денег, и занял рабочие места, возможно, даже создал свой бизнес, и потом на заслуженный отдых, в принципе, отдохнуть полетел на ту же самую пенсию. Почему нет? Если говорить о... Вот у меня есть информация, да, про модель, несколько слов, национальной кадровой инициативы до 2030 года. В чем она заключается? Вы год назад ее предложили, насколько я знаю. И все ли сейчас вот по этой модели действительно случается и идет? Как задумано?
0: У нас эта часть как раз стратегии агентства до 2030 года, которую мы утвердили на наблюдательном совете. Президент там тоже дал ряд комментариев на... в том числе и национальную кадру, которую, конечно, мы чуть подкорректировали с учетом комментариев Владимира Владимировича, что важно. Она состоит из нескольких частей, связанных общей единой целью. Первая часть — это, конечно, работа с кадрами, работа с профориентацией. Это наше, наверное, такое одно из ключевых направлений нашей деятельности, в рамках которой вот демонстрация возможностей, формирование правильного, такого персонального даже, я бы так сказал, гиперперсонального, карьерного трека для каждого молодого человека в стране, чтобы у него была возможность, в особенности с учетом развития технологий искусственного интеллекта, такие возможности уже появляются, чтобы он мог построить и образовательную траекторию, и профессиональную в нашей стране с учетом своих предпочтений. Это, наверное, такая первая часть. Вторая часть — это развитие молодежного предпринимательства, молодежного технологического предпринимательства с учетом обозначенного фокуса на технологический суверенитет и технологическое лидерство. Вот здесь важно, что мы пытаемся вместе с коллегами, важный момент, создать такую бесшовную модель как раз развития молодого предпринимателя. Почему пытаемся? Потому что много межведа, много межведственного взаимодействия, не всегда скоординированные меры поддержки. Вот, собственно, вторая часть, она как раз посвящена такому безбарьерному формированию безбарьерного модели работы молодого предпринимателя, в особенности в технологических секторах. Третья часть — это привлечение иностранных талантов. отдельная программа. Два указа президента, 702 и 883. Мы понимаем прекрасно, что у нас есть определенный демографический спад. Не хватает специалистов, в особенности в науке, в искусственном интеллекте. Нам нужно привлекать. Нам нужно привлекать как соотечественников, так и, конечно же, иностранцев, скажем так, которые не русскоязычны. Благо, мы действительно безумно привлекательны. У нас по 702 указу переехало более 6 тысяч человек. В рамках 883, который запустился в апреле, у нас более 700 заявок. Здесь тоже важно в уполномоченную организацию. То есть поток есть, вот важно его направить, важно его сопроводить. Это, наверное, такая третья составляющая. Что все объединяет в рамках национальной кадровой инициативы? Мы считаем, что рост российской экономики завязан на рост качества кадров и уровень применимости навыков, которые получаются в рамках образования. Это все про производительность труда. Рост в кадрах, как раз в росте производительности труда, одна из ключевых задач у нас с нашей точки зрения, потому что демография, действительно, у нас много демографических программ, которые в том числе и ОСИ разрабатывают. У нас есть большое количество предложений по корпоративно-демографическому стандарту, но мы понимаем, что это все-таки очень сложная задача, которую мы очень долго пытаемся решить. Вряд ли она будет до 30-го года решена. И такой вот стратегической целью мы видим кратное повышение производительности труда. Вот это, наверное, такой общая красная линия. Теперь, если говорить про общую идею, как все идет.
1: Но пока еще есть время. Можно сказать, еще 4 года.
0: Я бы сказал, что времени у нас, к сожалению, наверное, осталось достаточно немного, потому что мы видим уже сейчас, потому что задачи такие крайне амбициозные, которые и президент ставит перед нами. Мы, в том числе, учитывая вызовы времени, это наша особенность, наверное, такая креативное. Повышение производительности труда в части отраслей, возможно, достаточно оперативно, в том числе с учетом и молодых ребят, которые новые технологии приносят, в том числе искусственный интеллект активно внедряют. Есть возможности для обучения, есть возможности для применения иностранцами своего профильного образования. Но количество, опять же, запросов, которые к нам приходят, они все сводятся к одному. Это создание, конечно, такого общего для каждой целевой группы жизненного опыта, правильного пользовательского пути. Вот его, с учетом большого количества задач, мы, конечно, создать будем достаточно долго, так как комплексная задача, очень большая.
1: Отдельный пример, я думаю, о нем тоже стоит упомянуть, и у нас есть еще время, это Сахалинская область. Университет действительно мирового уровня, и более того, там еще ряд, вот совсем недавно в Южно-Сахалинске прошел Всероссийский молодежный форум «Острова». Мы знаем примеры сторонние из креативных индустрий и про Всемирный фестиваль молодежи, и вот завтра отдельный трек, можно его затронуть. То есть очень много, на самом деле, с точки зрения молодого населения делается для его развития, для того, чтобы они вообще включались часто не в просто хихоньки да хахоньки, то, что называется, а в действительно зрелую, осознанную жизнь. Вот давайте пройдемся, вот начнем, я много набросал, да, информации. Давайте с Сахалина. Что там с университетом? Откуда вообще это появилось? И каких результатов нам стоит ждать в ближайшие? Вот возьмем тот же самый период до 30-го года.
0: Да. Мы вот все время любим говорить о том, что у нас за последнее время таких форматов, как шарики-фонарики, у нас действительно появилось достаточно много вопросов в их эффективности и вопрос в том числе, что они должны работать на повышение привлекательности региона для молодежи, которая там проживает, создание новых возможностей, ну и, конечно же, для, в том числе, ребят из других регионов. Здесь вот эта вот правильная межрегиональная конкуренция, она тоже должна существовать. Мы отдельно, в том числе с правительством, работаем над созданием межрегиональной системы управления рынками труда, чтобы тоже такую конкуренцию тоже развивать. Если говорить про острова, мы вместе с Федеральным агентством по делам молодежи проводили особый трек, он как раз был посвящен индексу привлекательности регионов для молодежи. Обсуждались различные форматы привлечения молодых специалистов в регион, основные барьеры, которыми молодой человек сталкивается при переезде, при удержании, и что нужно сделать для того, чтобы оставить. И на самом деле, вот если говорить про качественную работу в рамках таких форумных кампаний, важно сказать, что без вовлечения молодого человека, без активного участия молодого человека в таких кампаниях форумных, конечно же, это все превращается скорее вот, действительно в такой больше презентационный формат, выставку народного хозяйства, которую действительно молодой человек сейчас уже достаточно давно уже перестал понимать. Важно давать возможности молодым людям проектировать собственное будущее. В рамках как раз форума «Острова» была предложена проект модели привлечения ребят на Сахалин, в том числе в рамках университета и в рамках кадрового центра, который там существует. Он один из лучших в стране. Тоже вот его опыт как раз мы пробировали и на территории и Сибири, и на территории Центрального федерального округа. Тоже вот масштабируем различные лучшие практики. И вот важно, чтобы вот молодежь тоже чувствовала, что она может влиять на какие-то принятия различных управленческих решений. Вот эта региональная модель, которую ребята предложили, я думаю, что она тоже вот как раз в общефедеральный формат вполне себе как опыт может лечь. Это, наверное, первая часть. Вторая часть. Конечно, нужно исходить из запросов молодежи. Мы всегда воспринимали молодежные дни различных мероприятий как такое, скорее, там, выставку, что мы делаем там, по волонтерству, по экопросвещению и по остальным направлениям. Это тоже важно. Важно показывать различные достижения, но важно молодежь в этом плане тоже вовлекать в диалог, чтобы молодые люди тоже имели возможность влияния на деловую программу. В рамках, собственно, Дней будущего мероприятия Росконгресса мы вместе с коллегами как раз из фонда работаем над тем, чтобы формировать правильную повестку. Это и новые форматы. У нас 30 вопросов, формат такой традиционный, в том числе завтрашнего мероприятия у нас тоже будет отдельно посвящен этому блоку. 30 вопросов, в том числе и губернатора Чукотского автономного округа, и различные другие форматы. Что важно, когда мы говорим про форумные кампании, это же тоже на самом деле труд. Там тоже нужно повышать как раз производительность этого труда, так, чтобы это не было просто выставочным, конгрессо-выставочным мероприятием.
1: Но оно выражается просто, я так понимаю, в несколько других вещах.
0: Конечно. Точно, что мы можем сделать, мы можем молодых людей вовлечь в конструктивный диалог о своем будущем, потому что молодежь действительно понимает мир теперь по-другому, с учетом того, что молодые люди, особенно там поколение 2003 года, родившиеся и после, выросли уже с информационными технологиями в руках. Структура мышления другая, она не хуже и не лучше, она просто другая, она особыми красками заиграет, когда активно будет применяться искусственный интеллект в профессиональной деятельности. Мы тоже с этим плотно работаем. А вот важно молодым людям дать понять, что с ними хотят поговорить. Вот это, наверное, тот формат, который мы активно коллегам из различных ведомств и структур предлагаем. И если на уровне региона будут создаваться такие площадки, естественно, каждый регион будет привлекательнее и привлекательнее.
1: Вот сейчас у меня сразу в голове пролетают различные, ну не скажу, можно назвать это обвинениями, да, но часто молодежь ругают за то, что она рьяно инфантильная, то, что она очень мягкотелая, у нее нет абсолютно, ну и там буквально вот вы понимаете следующую, да, мою арифметическую прогрессию. Действительно ли молодежь сегодня такая, ей нельзя доверить, ей нельзя передать в руки бразды правления?
0: Все исследования, которые показывают различные изменения, в том числе в структуре мышления, в целом показывают только одно. Молодежь каждого поколения меняется чуть-чуть. Чуть-чуть все равно поколение от поколения отличается, в особенности с учетом того, что технологии тоже взросления, они тоже, конечно же, меняются. Можно ли и нельзя? Конечно, можно. Более того, в некоторой степени даже нужно. Потому что молодые люди с учетом даже работы с новыми технологиями, с искусственным интеллектом, в особенности, мы часто просто про искусственный интеллект говорим. Здесь важно, искусственный интеллект это тоже, это инструмент. Пока структурно процессы именно производства различных товаров меняет только потихонечку.
1: То саму производительность труда не активно повышает.
0: Здесь важно, что это коэффициент к производительности труда. Если производительность труда высокая у специалиста, то тогда ему искусственный интеллект, конечно, поможет. Если низкая, то здесь искусственный интеллект или любой другой инструмент.
1: Нужно естественных, в первую очередь, конечно, да, прокачивать там.
0: Конечно. Вот в этой части молодые люди не инфантильны. Молодые люди, если они загорятся и чем-то заинтересуются, у них производительность становится выше, чем у специалиста с 20-летним стажем. Вот это важный момент. Мы это видим по новым молодым ученым, которым мы в том числе вместе с Министерством высшего образования привлекаем к различным проектам. Уровень вовлеченности такого мы не видели, наверное, никогда. Ну, то есть это просто... Это фантастика. По-другому сложно достаточно сказать.
1: А включение в какие-то конкретно?
0: Проекты, включение заинтересованности. Они готовы работать не 5 и даже не 6, а 7 дней.
1: А включение, вот включение, оно не всегда же гарантирует качество.
0: Конечно, конечно. Если молодой человек обладает определенным навыком, то он этот навык и начинает применять с особым рвением. Он готов учиться. Более того, такую страсть к lifelong learning, то, что вот мы говорим про непрерывное образование, такой страсти мы не видели тоже там достаточно давно. Но опять же, тоже это условия времени и массовое внедрение различных тех инноваций. То есть вот здесь, если дать удочку молодому поколению, оно, если оно заинтересуется рыбалкой, то оно выловит намного больше, чем мы в свое время смогли бы.
1: Ну а наша задача сейчас, я так понимаю, сделать так, чтобы молодежь интересовалась. И это самое важное. Я, насколько я вот сейчас, Александр, с вами разговариваю, вижу, что действительно возможностей, а я всегда сам непосредственно работал в молодежной политике какое-то время, и я каждое свое выступление начинал со слов, даже в мою бытность, когда я учился в школе, половина, да большая часть того, что сейчас вокруг вас, у меня этого абсолютно ничего не было, а у вас есть. Александр Вайна, директор направления «Молодые профессионалы», агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов, был с нами. Александр, спасибо большое за такой молодежный разговор, он был невероятно полезным, а мы продолжаем свою работу на Восточном экономическом форуме «Радио Спутник». Услышимся.
2: Восточный экономический форум 2026. Дальний Восток. Развитие во благо людей. Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Рост мировых цен на нефть. Контекст. Очередной обмен ударами США и Ирана повлиял на глобальный рынок. Стоимость бочки нефти вновь приблизилась к $100. Ситуация в Ормузском проливе, контроль над которым пытаются установить противоборствующие стороны, далека от стабильной. Страны-экспортеры из Ближнего Востока ищут альтернативные маршруты, но дело это не быстрое и дорогостоящее. Конфликт приобрел вялотекущий характер с регулярными обострениями, а значит, стоимость нефти вряд ли пойдет вниз. Большой войны штатов с Исламской Республикой до ноября эксперты не ожидают. Стало быть, и скачкообразного роста стоимости сырья не будет. В этом месяце пройдут важные промежуточные выборы. Республиканцам в Белом доме и парламенте не с руки опять сесть в лужу в Иране, как это произошло зимой. Вашингтону невыгодно падение цен на мировом рынке. Это сделает многие проекты в США, на которые сделал ставку Трамп, невыгодными, а инвестиции в нефтянку – маловероятными. При этом рост цен возмутит десятки миллионов потребителей. И это тоже угроза. Наиболее вероятный сценарий – поддержание стоимости нефти в коридоре от 80 до 105 долларов – с помощью управляемых вооруженных стычек с Ираном. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
3: В Москве и Санкт-Петербурге полночь, в Бишкеке 3 часа ночи. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Временные ограничения введены в аэропорту Саратова. В Гагаузии призвали местный парламент отменить решение о вакансии главы региона. Мэр французской коммуны запретил тигровым комарам летать над ее территорией. Подробности далее. В Временные ограничения на прием-выпуск самолетов введены в аэропорту Саратова, сообщил Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Бойцы расчета беспилотных систем российской группировки «Днепр» уничтожили в оккупированном Киевом Херсоне украинского наземного робота, который проводил дистанционное минирование городских проезжих частей и тротуаров. Об этом сообщил РИА Новости военнослужащий с позывным «Виски». Оккупированный украинскими войсками Херсон находится на правобережье Днепра. Сейчас освобождено около 75% территории Херсонской области, которая вошла в состав Российской Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. Немецкое правительство своим решением закрыть российское генконсульство в Бонне и русский дом в Берлине сжигает все мосты для диалога и культурного обмена с Россией, заявила основательница партии «Союз» Сара Вагенкнехт «За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт. В ходе выступления в городе Галле на митинге перед выборами в земельный парламент федеральной земли Саксония-Анхальт Вагенкнехт назвала современную политику властей ФРГ ошибочной и безумной. Она отметила, что для Германии сейчас возрастает риск войны. Политик обратил внимание на то, что сегодня в атаках против России применяются немецкие технологии, деньги и оружие. Парламент Гагаузии должен отменить постановление о признании должности главы региона вакантной, чтобы признать незаконным решение ЦИК Молдавии о внеочередном проведении 15 ноября выборов на этот пост, заявил гагаузский общественный деятель Михаил Влах. Он пояснил, что нельзя допустить проведение выборов главы автономии местного парламента в один день, поскольку это незаконно. По словам Влаха, назначать и организовывать выборы, референдумы в автономии – это исключительное право гагаузского парламента. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что не берется прогнозировать сроки урегулирования конфликта с Ираном и не знает, завершится ли противостояние до промежуточных выборов в американский Конгресс в ноябре. Хозяин Белого дома Дональд Трамп в конце августа выразил сомнения в целесообразности заключения соглашения с Тегераном на фоне фактической заморозки переговоров между странами и продолжающейся блокады Ормузского пролива. Мэр французской коммуны Сен-Жуз-Сен-Рамбер в департаменте Луара Оливье Жоли издал постановление, запрещающее тигровым комарам летать над территорией населенного пункта. Об этом сообщил французский телеканал. Согласно документу, любой тигровый комар, не соблюдающий установленные требования, подлежит привлечению к ответственности. По словам мэра, постановление призвано настроить жителей на борьбу с комарами и напомнить им о необходимости принимать соответствующие меры. Кроме того, муниципалитет уже установил ловушки для комаров, домики для летучих мышей, скворечники для синиц и солнечные опоры для привлечения ласточек, которые едят комаров. На эти меры власти коммуны выделили 45 тысяч евро. Это 4,5 миллиона рублей. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
2: Вы слушаете «Радио Спутник». Обсудим.
4: Обсудим.
5: Обсудим.
6: Обсудим.
7: Обсудим.
8: Обсудим.
9: Конечно, обсудим.
10: Программа «Обсудим» радостно врывается в... первый осенний
11: эфир. С грустью
10: входит,
11: я бы сказал.
10: Что-то с грустью входит. Ну, мы с оптимизмом смотрим в будущее.
11: А я с грустью вхожу.
10: Петр Алексеевич, вот у всех, кто имеет отношение к академической среде, сентябрь — это просто водораздел. Это месяц, когда начинается внутренний год, потому что начинается учебный год и запускаются как бы все процессы. То есть для меня, например, 1 сентября более знаковая дата, чем 1 января, потому что там, ну, хронологии, ладно. А здесь прям вот, знаете, какое вот ощущение этапности. Я думаю, что у всех, у кого вот какая-то есть связь с этой средой, есть вот это вот чувство внутреннее.
11: У большинства людей это кончается в раннем возрасте.
10: Ну вот, а у кого-то это продолжается всю сознательную жизнь.
11: Это ваш выбор.
10: Что мы вообще можем сказать про 3 сентября? День, между прочим, важный. Много что произошло 3 сентября и интересного, и страшного. Например, 3 сентября был коронован Ричард «Львиное сердце». 3 сентября состоялось бракосочетание Грибоедова и княжны Чевчевадзе, которая потеряла его и потом всю жизнь была верна его памяти. 3 сентября с нитроглицерином Альфред Нобель проводил свои опыты, у него подорвалась лаборатория и, соответственно, погибло 6 человек, включая его младшего брата. 3 сентября, объективно, наверное, если не самый, то один из самых трагических, безусловно, дней в новейшей истории России – Беслан. И 3 сентября, конечно же, ну, последние лет, наверное, цать, может быть, 20 или 15, это, конечно, день, когда горят, Петр, костры рябины. Ну, вот как бы мы ни относились к этой песне, но вот да. Я, кстати, ее уже полностью прослушала уже в зрелом возрасте, потому что меня заинтересовала строчка из припева.
11: Когда я был в незрелом возрасте, ее не было, поэтому...
10: Нет, просто понимаете, меня заинтересовало, что ж такого должно было у людей произойти 2 сентября, что за один день сломалась такая просто прочная, можно сказать, богом благословленная связь. И вот честно, я прослушала как бы весь трек целиком, я не нашла ответ на этот загадочный вопрос.
11: Ну, текст довольно простой, там, в общем, не подразумевает ответ.
10: Ну, там какие-то про чувства?
11: Да, там какие-то эмоции, не знаю.
10: Вся эта прелюдия была к тому, чтобы люди знали, что в этот день много чего интересного произошло в разные исторические эпохи, но мы, конечно, переходим.
11: Это в каждый день, вы знаете, что произошло в разные исторические эпохи. Вот, например, если брать эту неделю, то у нас было 2 сентября, день гораздо более важный, окончание Второй мировой войны, подписание капитуляции милитаристской Японии.
10: Да.
11: На борту американского линкора «Миссури» где-то там в Японском море. Которые вызывают
10: бурных
11: много вопросов. Например, я уже задавал их своему соведущему Трофиму, но в качестве, исключительно в качестве риторических, не требующих ответов.
10: Что вас беспокоит?
11: Ну, например, а почему вот Япония, например, милитаристская, а Германия нацистская, или фашистская? Хотя Италия вначале была фашистская, потом Германия стала нацистская, а Япония осталась милитаристской, хотя Япония, в принципе, тоже нацистская по полной программе, еще даже, может, и более нацистская, чем Германия.
10: Все-таки это разные политические, общественные образования. Ну, с этим как бы связано,
11: здесь,
10: на самом деле.
11: Мне кажется, оно приклеилось к ним. Ну,
10: то
11: слушайте,
10: есть, как
11: японцы...
10: бы, идеология в моменте и как
11: что
10: бы последовательность.
11: Милитаристская идеология Японии?
10: А у дело в
11: что,
10: том,
11: не
10: что...
11: было концепции превосходства японской нации над другими? Была.
10: Более...
11: Не
10: нет,
11: уничтожали
10: вы
11: они
10: в чем дело? У них
11: китайцев.
10: Это все же еще из синтоизма в том числе шло. Именно поэтому там развенчивали культ богини Аматерасу, именно поэтому император отрек от того, что
11: говорю.
10: Он аватар,
11: то есть
10: там и
11: были,
10: так далее.
11: Они тоже все. Были нацисты.
10: Тут, ну, в расширительном как... смысле, а не в определении что... национал-социализма. Япония никогда не была национал-социалистической. То есть просто речь о терминах.
11: Хорошо,
10: но то,
11: почему,
10: что
11: почему
10: в выражениях это так,
11: в Италии,
10: да,
11: а потом фашистами стали нацисты, а потом опять перестали быть фашистами и стали нацистами. Ну, то есть я к тому, что много определений,
10: тут
11: которые...
10: Это игра словами, я согласна с вами, что здесь...
11: Которые исторически приживаются, и вот теперь мы говорим...
10: Слово-то старое, милитаристское... фашизм еще от Римской империи пошло.
11: Так я понимаю, да. Но изначально фашизм возник в Италии.
10: Да?
11: Да, там вот, ну, в Новой Италии.
10: Ну, да, естественно, Муссолини.
11: Вот, ну, неважно, не суть. Второй вопрос. Вот, между прочим, Советский Союз 3 сентября объявил днем победы над милитаристской Японией. Угу. И нерабочим днем его сделал.
10: Так.
11: А потом в какой-то момент он перестал быть нерабочим днем. Вопрос, почему?
10: У нас меняются государственные праздники.
11: Нет, еще раз, не требую. Вы сейчас
10: понятно.
11: Вы не отвечаете за товарища Сталина,
10: Я поняла. Окей,
11: решение.
10: Все, молчу. Так.
11: Да, я это мог спросить.
10: Ну, то есть,
11: это,
10: что вас беспокоит,
11: знаете,
10: да.
11: Я спросил, почему Хрущев передал Крым. Вы мне сейчас попытались объяснить,
10: кстати,
11: что
10: на
11: это
10: поговорим.
11: Были веские основания там, и так далее.
10: Сейчас будет
11: нет,
10: про Крым.
11: Нет, не надо писать, я просто говорю к тому, что даже ты берешь простой факт исторический, связанный с нашим. Почему от нас подписывал, например, это был, по-моему, генерал-майор Деревянко, который был там заместитель начальника штаба, там, не помню должность, прошу прощения. Ну, то есть это был не, ну даже не Жуков.
10: Понятно. Вот. Все, молчу, у меня есть ответ, но я молчу, я не выначиваю.
11: Ну, наверное, окей. Да. То есть у вас, почему, если же, мы же потом говорим, что это же мы победили Японию, да, что это не США, а мы. Ну, это был на борту Миссури, там подписывали, ну и так далее. От них подписывал кто-то там, Эйзенхауэр, по-моему, ну или кто-то такой.
10: Серьезный человек.
11: Ну, там, да.
10: Да, Рузвельт уже.
11: Вот. Нет, ну, он был не президент тоже.
10: Да, да.
11: Вот, много интересного, вот, например, эта дата. Вот. Дальше взять вашего вот этого вот исполнителя, так сказать, Шуфутинского с песней.
10: Нашего.
11: Песня-то проходная. Ее, честно говоря, никто... Вот я живу дольше вас, вы говорите, в детстве там, и так далее. Ее никто не знал. Она была, она существовала, он ее пел, пока не появился интернет.
10: И завирусилась, да?
11: Да, оно завирусилось. Вот это, кстати, очень хороший пример того, как, ну, довольно проходная песня. У Шуфутинского там есть песни получше, учитывая то, что ему...
10: Я вообще не владею его творчеством.
11: Я вам скажу, большинство его песен — это авторы Розенбаум.
10: Ну, у него шансон в основном такой.
11: Ну, у него все песни практически, 90% их написал Розенбаум, и Шуфутинский их исполнял. Вот, хорошие песни про еврейского портного, там, например. Ну, такие душевные, с хорошим текстом. Здесь-то, в общем, как вы сами заметили...
10: Пусть тебе приснится Пальма де Майорка, это не он.
11: Не думаю, что
10: пардон,
11: нет,
10: это все, это просто мне тут что-то не
11: нет,
10: то.
11: Нет, это Шуфутинский, но...
10: Все, я молчу, я в этом не знаток, вот, я...
11: Это больше похоже на Игоря Николаева.
10: Петр, не знаешь, у нас еще актуалка, у нас
11: да, вот суд над Шпицбергом. Да, ну, то есть довольно простая песня. Ну, вот она завирусилась, и теперь каждый год Шуфутинский 3 сентября проводит персональный концерт в Кремле, на секундочку, в огромном зале на 5000 мест. Это большой зал, вот там еще собери. А в этом году вообще, я думаю, одного им не хватило дня, потому что там такой ажиотаж, что пришлось второй день продлевать. То есть 4-4 проводит. Да, я сегодня даже с утра смеялся, что сегодня переворот состоится в Кремле.
10: Какой там
11: что,
10: Канье Уэст,
11: потому
10: простите.
11: Потому что я календарь переверну, и вот в Кремле сегодня будут переворачивать. Так что это вот как раз, мне кажется, интересный феномен того, как интернет из, ну, в общем, довольно заурядные вещи, совершенно на... прикольном, вот просто на приколе, да?
10: Да,
11: то есть, что это, там же нет ни смысла никакого.
10: Ну, привязка к дню, календаря, тупо, который
11: вот
10: все равно случается каждый год.
11: Мемы с этим Шуфутинским, который там выглядывает, и уже можно, или еще нельзя. Вот из этого фактически делается касса, и для артиста, он большой артист в своем жанре, безусловно, он человек с интересной биографией, иммигрант, эмигрировал там и прошел там, так сказать, трудности этого самого Брайтон-Бича и всего остального. Знает жизнь-то.
10: Брайтон.
11: Это вот стало его визитной карточкой. Ну, хотя, мне кажется, что у него там и поинтереснее есть история.
10: Итак,
11: так что мир наш...
10: Мир суров, сложен. Но происходят там удивительные вещи.
11: А кто уж когда там браком с кем сочетался, это, знаете, каждый день, он по пачке, тут никаких проблем нет. Все женятся.
10: Брак — дело хорошее. По поводу актуалки. У нас как-то очень много сегодня тем, связанных с Арктикой, в широком смысле этого слова. У нас министр Лавров написал статью про Арктику, и в Арктике сейчас происходят драматичные события на Шпицбергене, и президент Путин на Восточном экономическом форуме очень много говорил про арктический регион, но, конечно, вот на повестке то, что норвежцы злобные арестовали, задержали, по-разному везде это как бы слово используется, что они конкретно сделали, российское судно «Профессор Молчанов». Между прочим, Павел Молчанов, это был большой советский ученый, это доктор технических наук, он первый в мире изобрел радиозонд, метеоролог. Соответственно, всех возмущает поведение норвежцев. Кто-то где-то краем уха слышал, что Шпицберген — это такое вообще еще и особенное место, и это правда. Ну и плюс вообще как бы, как вот посмели вообще проклятые империалисты творить такое. На самом деле это настолько, если копнуть, многослойная история, и в ней настолько, как в капле воды, отражено действующее международное право, то, как оно работает, то, как оно может вообще вылезти каким-то совершенно удивительным боком там, где ты его не ждешь, что прям вот об этом надо поговорить. Вот, Петр, это интересно. Знаете, с чего все началось? Все началось 10 лет назад. То есть вот то, что сейчас происходит на Шпицбергене, так сказать, все это началось в 16-м году, и даже не в 16-м, чего уж там, в 14-м. Вы сегодня вспоминали Крым. Вот когда в 2014 году Крым вошел в состав Российской Федерации, естественно, Украина возмутилась, и они тогда таким широким бродом прошлись по всем доступным и существующим на планете органам международного правосудия. Шли они, шли, и в 2016 году они дошли до старейшего из существующих международного суда. Как и почти все Чолштам международные суды, за исключением, там, скажем, Гамбургского трибунала по морскому праву, эта структура находится в Гааге. Он создан был еще в конце 19 века. Ходит до сих пор у профессионалов споры, суд или не суд, потому что он такой формата ад-хок. То есть он собирается, если его об этом попросят, и если его не просят, то эти судьи не собираются. То есть такой как бы спорадический орган, но вот существует более 100 лет. И туда обратился «Нафтогаз Украины», то есть их, так сказать, энергетическая компания, с тем, что они упустили контроль над транспортной инфраструктурой, над логистической нефтяной инфраструктурой из-за потери Крыма. И они попросили компенсацию за то, что вот эта вся инфраструктура нефтяная ушла из-под их контроля. Мы на участие в этом мероприятии и на то, чтобы работать с этим гаагским арбитражем, согласие не давали, но с интересом так одним глазом косились, что там они, собственно, делают. И суд в итоге вынес решение в пользу украинской стороны, при этом настолько извернувшись, насколько вот это вообще вот умеют юристы-международники высокого класса. Они сказали, мы вообще не отвечаем на вопрос, чей Крым, потому что, ну, как бы это большое политическое событие, мы вообще не при делах. Но мы можем ответить на вопрос, понесла ли украинская сторона в лице «Нафтогаза» убытки, которые нуждаются в компенсации, ну, и там плюс судебные издержки и так далее. И мы считаем, что да, таки понесла. И было вынесено это решение. По-моему, в 23-м году. Это все такая долгая песня, она тянется, и поется, и поется. Означает ли, если вот у нас вот этот гаагский арбитраж выносит какое-то решение, что все страны мира тут же берут под козырек и говорят, да, сэр, мы сейчас тут всех накажем и обеспечительные меры примем? Нет. То есть это не исполнительный лист, но это толчок для каждого конкретного государства, как к этому относиться. Но без принятия национального какого-то внутреннего текста никаких обеспечительных мер, то есть там арест российского имущества для того, чтобы там что-то передать Украине, ничего это невозможно, если страна сама на это не пойдет. И вот, значит, норвежцы 31 августа 2026 года, то есть это прям буквально вот на этой неделе, в понедельник получается, они на Национальный суд Норвегии выносит решение, что для них это решение значимо, и они попробуют обеспечительные меры ввести. Ну, сказано, сделано. И вот, собственно, они их ввели. То есть судно арестовано как бы, ну, с перспективы, что хоть что-то арестовать российское, потому что нужно, там, по-моему, 4 миллиарда присудили Украине, откуда-то эти 4 миллиарда вматериализовать, так сказать, в реальных каких-то вещах. Тонкость в том, что дело происходит в российском поселке Баренцбург, который находится на Шпицбергене, а сам Шпицберген, он по Шпицбергенскому трактату 1920 года, один из старейших действующих текстов, он территория со смешанным режимом. То есть там юрисдикция норвежская, то есть, например, там преступление совершишь, сядешь на норвежскую тюрьму по норвежскому законодательству. Но при этом там действует вот этот купол международного права для тех, кто подписал этот текст. А мы его подписали, еще это был вообще первый текст, который подписали большевики. Соответственно, не имеет никакой власти, в данном случае Норвегия, над Российской Федерацией в поселке Баренцбург, но в качестве обеспечительных мер они это сделали, потому что они ссылаются на решение норвежского суда. Ну, мы, естественно, сказали, что как бы решение норвежского суда пляшет от решения нелегитимного заседания вот этого гаагского арбитража, нелегитимно, потому что мы в этом не принимали участие, там себя и не защищали, вообще ничего не комментировали. Но, в общем, вот сейчас настолько идут вот эти вот юридические тонкости, что называется, коса на камень, что мне прям любопытно сейчас, чем это все завершится, потому что тут у каждого не то чтобы своя правда, своя трактовка того, как бы, что является отправной точкой, потому что мы-то считаем, что отправная точка Крым, а они говорят, нет, мы на эту тему ни с кем не общаемся, с чьей Крым. Мы исходим из того, что они упустили выгоду, они потеряли контроль над вот этими всеми там шельфами и прочее. Ну, в общем, любопытная история. Сергей Викторович Лавров написал статью про Арктику.
11: Ну, это уже, мне кажется, история-то, может, любопытная, но президент России уже высказался по этому поводу, назвал это международным терроризмом. Мне кажется, тут на этом все дискуссии закончены, правовые.
10: Он, по-моему, даже сказал не международный терроризм, а он назвал это государственным терроризмом. Это важно, потому что кто несет ответственность за государство, несет государство и отдельные индивиды, а за терроризм как бы индивидуальная уголовная ответственность. Вот так вот мы как бы это скажем. Поскольку Шпицберген — это кусок Норвегии в Арктике, вполне логично поговорить про то, что Арктика сейчас стала просто эпицентром всего, что происходит. И вы вот сейчас упомянули президента. Он сегодня пленарку проводил на ВЭФе, Восточном экономическом форуме. Такое очень презентабельное собрание, в том числе и с участием иностранных делегаций. Хотя вообще это внутреннее такое большее мероприятие. Но он международный, но все равно как бы с акцентом на развитие российских регионов, в том числе да, за счет там какой-то, может быть, международной кооперации и т.д. и т.п. В общем, что мне показалось важным, особое сейчас будет внимание уделяться развитию так называемого трансарктического транспортного коридора. Это не только Северный морской путь, как все могли бы подумать, но это в том числе он и плюс вся прилегающая инфраструктура. То есть все порты, все прибрежные города, вся логистика, вся вот эта система отгрузки, погрузки контейнеров, возы, куда будут приставать, лоцманская проводка. И вот, соответственно, все вот это, все наши северные границы, плюс заездом, так сказать, на Дальний Восток, вот это все... ТТК он называется, то есть трансарктический транспортный коридор. Что, кстати, красивое название, потому что оно такое более глобальное, чем Севморпуть. Кстати, Дональд Трамп, которого мы часто обсуждаем на эфирах программы «Обсудим», он вообще неоднократно заявлял о том, что, а кто вообще сказал, что Северный морской путь — это вот исключительно юрисдикция Российской Федерации. А давайте поговорим на эту тему. Это он говорил еще в свой первый президентский срок. Заговорит и во второй. Просто в этот раз первой досталось Гренландии. Кстати, поручение важное дал наш президент. В два раза мы должны нарастить загрузку вот этого трансарктического транспортного коридора.
11: Мы готовы.
10: Тем более, что Петр... Эль-Ниньо-то не дремлет, а уж супер-Эль-Ниньо тем более. И мы видим, что происходит, какие проблемы происходят в Ормузском проливе и, соответственно, в Суэцком канале. Мы видим, что происходит с Панамским каналом, где вот сейчас с сентября в два раза снижена пропускная способность судов. Ну, то есть идут глобальные изменения в мировой логистике. И тут, добрый день, мы тут. У нас есть шикарное предложение, так сказать, для всего международного сообщества. И об этом, кстати, говорит и министр Лавров в своей статье для портала Арктика.ру. Там такая очень интересная статья. Я сначала удивилась, почему она вообще написала, а потом я сообразила, что 19 сентября 26 года 30-летие Арктического совета. И он там как бы в проброс говорит в том числе и про Арктический совет. То есть я думаю, что здесь какая-то, ну, такая к этому есть привязка. Про Арктический совет, кстати, у нас очень мало говорят. Хотя, казалось бы, структура интересная, но с 22 года заблокированная. То есть эта структура, это, по сути, единственная по Арктике международная межправительственная организация, куда входит Арктическая пятерка и там всякие сочувствующие, типа, ну, так условно, приарктические государства второго порядка, то есть не имеющие выхода к Арктике непосредственно, не имеющие выхода к Северному полярному кругу, но у них, скажем так, там тоже вечная мерзлота, вот это Исландия, например, ей как раз же Гренландия загораживает, или, например, там Финляндия, Швеция. Ну, в общем, в 22-м году все схлопнулось, и эта структура сейчас просто, она как бы стоит. Не то, чтобы она что-то прям такое делала до этого, потому что они даже территориальные споры не решают, но они там, ну, такие, там всякие климатические изменения, поисково-спасательные операции, там коренные народы севера, вот это все обсуждалось. Ну, в общем, я прочитала статью Лаврова, так сказать, дорогие зрители и слушатели, so you don't have to, как сказали бы наши англоязычные коллеги. То есть, чтобы вам не пришлось этого делать, я взяла это на себя. Ну, все знают, я фанат развития Арктического региона. Я считаю, что за этим будущее, это будущее просматривалось еще там 5-10 лет назад, когда мы там занимались, да даже раньше, сколько уже времени прошло, когда 15 лет, с ума сойти, когда впервые мы начали заниматься проектом вот этих вот плавучих атомных электростанций. Ну, то есть, грубо говоря, такая огромная лодка с ядерным реактором, и она может подплывать куда угодно. И очень заинтересовались страны, которые со сложной логистикой. То есть для них это вообще был классный вариант. Но это было прям как раз накануне взрыва на японской как раз станции в 2011 году. И вот, собственно, после этого чуть-чуть эта тема схлопнулась, а потом она опять понеслась. И вот сейчас уже у нас эти ПАТЭС, так называемые плавучие атомные теплоэлектростанции, это у нас прям тоже один из таких козырей, я бы сказала, компании «Росатом». Вообще у нас, конечно, «Росатом» вот самая, наверное, одна из самых крутых, я бы сказала, структур, которая, ну, просто, конечно, в мировых масштабах, то есть такого просто больше нигде нет, чтобы с таким количеством всяких сфер, которые затрагивают ядерку, такого, по-моему, ни у кого нет. И, конечно, самый большой пакет по станции, атомный Петр Алексеевич. Ваше сердце-то что говорит относительно Арктики?
11: Я с вами согласен. Единственное, что это вопрос стратегический и долгосрочной перспективы. То есть я-то не увижу, скорее всего, полностью серьезного там грузопотока. Вот. Но, безусловно, то, что мы делаем сейчас, это крайне важно.
10: До 2035 года давайте с вами договоримся дожить. У нас в ближайшие 10 лет стратегия
11: арктическая. Я думаю, что вот арктическая вся эта стратегия, она рассчитана на более долгий период. И
10: пока на 10.
11: Я думаю, что объективно вот как-то преодолеть все трудности и реальный грузопоток там создать какой-то серьезный. Нет, это очень правильно. Это эти регионы нужно развивать. Это вопрос 50-100-летнего планирования, вот я бы так сказал. И это здорово, что у нас такое планирование есть. То есть это не вопрос завтрашнего дня, безусловно, пожалуйста, все там давайте везите, там объективные сложности есть. Вот. Но, тем не менее, да, на будущее, безусловно, это хороший задел для создания стабильной, мощной державы, которая будет действительно владеть вот таким вот уникальным маршрутом. Плюс, естественно, это и логистика. Там можно вспомнить, многие смеются, вот тоннель под Беринговым проливом.
10: Не надо смеяться, кстати.
11: Это тоже все, так сказать, не за один день и не завтра, но, в принципе...
10: Проект Кирилла Дмитриева, для тех, кто подзабыл.
11: Это интересное, очень и нужное, стратегически важное направление развития. То, что оно есть, это здорово, потому что видно, что страна занимается таким планированием, живет не сегодняшним днем, а смотрит далеко в будущее, это очень похвально.
10: Еще президент говорил на ВЭФ про беспилотную доставку грузов в различные регионы, вот как раз в том числе вот Дальний Восток, Севера, вот это, конечно, было бы, ну вот если все это совместить, вот эти все технологии, это...
11: Технологии есть, и они, там, есть тоже всякие ограничения, но... Там еще много межотраслевых ограничений, кто что регулирует. Там...
10: Ну вот как раз вот этим слаживанием-то и сейчас уже надо заниматься.
11: Уже давно этим занимаются, пока безуспешно, к
10: сожалению. Ничего, самое главное, что мы, так сказать, на правильном направлении, Петр Алексеевич.
11: Это правда.
10: Это, согласитесь, дорогого стоит.
2: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
5: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
2: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
5: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
2: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
5: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
2: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Обсудим.
4: Обсудим.
6: Обсудим.
4: Обсудим.
6: Обсудим.
4: Обсудим.
9: Конечно, обсудим.
10: Дорогие друзья, вторая часть программы «Обсудим». И надо обсудить, что в Бишкеке завершился не просто какой-то очередной саммит ШОС, Шанхайской организации сотрудничества, а юбилейный 25-й, то есть четверть века уже исполнилось этой организации, которая, между прочим, скажем так, государства, которые в нее входят, представляют больше половины человечества, что несложно, конечно же.
11: За счет кого?
10: Когда у вас, так сказать...
11: За счет Кыргызстана, видимо.
10: За счет, конечно, Индии, Китая и Пакистана. Так что да, ну и Россия тоже, кстати, входит в...
11: Да, так, тоже такой у нас такие аргументы. Знаете, вот мы, значит, мы представляем больше половины человечества. Ну окей. Ладно, ничего ж там в Индии две трети живут на подножном корму из этих, так сказать, достойных...
10: Индия растет.
11: Достойных донов.
10: Во многом...
11: гадят на улицу. Но,
10: во многом за счет... Парламентскую лексику мы оставим в стороне.
11: Нет, почему тут? Ну, так и Петр, есть. Вы не бывали никогда в Индии? Не видели, как
10: Петр, там, на юбилей надо что
11: мужчины,
10: делать?
11: Мужчины, так сказать,
10: на юбилей надо, Петр Алексеевич, поздравлять, а не говорить, что в Индии две трети за чертой бедности. Тем более, что так душевно...
11: Не богатые.
10: Ну, безусловно. Но президент наш встретился с Нарендрой Моди.
11: Он сейчас еще поедет.
10: Вот.
11: Вот, БРИКС.
10: Это уже... Кстати, опять же, понимаете, в чем дело? Вот вопрос там бедных и богатых, там, как и в любой такой огромной стране, суперполяризованное население. И есть небольшая, но тем не менее прослойка таких людей, которые однажды сняли всю Италию. Просто всю Италию взяли и, так сказать, сняли на проведение вот этой вот самой богатой семьи в Индии, вот этой вот большой индийской свадьбы. Так что разная там совершенно публика, вы так с таким вниманием тогда посмотрели, там что-то происходит, но мы делаем
11: вид... Кто-то зашел и громко разговаривает.
10: Это нехорошо, не товарищи, в прямом эфире никто громко не разговаривает, кроме ведущих. Что с вами?
11: Бывает так.
10: Соответственно, юбилейный саммит и плюс, не то чтобы тестировали, но очень хорошо сработал формат ШОС плюс. То есть, как бы, это не только страны ШОС, но и те, кто, ну, скажем так, с интересом относится к этому формату. Приехали уважаемые доны, как вы говорите. Приехал Реджеп Таип Эрдоган, представитель Турции. Приехал представитель Азербайджана, господин Алиев.
11: Я бы сказал, не представитель, а руководитель.
10: Руководитель, да, ни много ни мало. Никол Пашинян. Представитель фигура. Мятежной Армении.
11: Это вот тоже одна из стран, которая большинство человечества.
10: Это одна из стран, с которой у нас сейчас сложный период.
11: Это страна,
10: мы ждем от них референдума.
11: Граждан, которые в России живут больше, чем в той самой стране.
10: Чем в той самой Армении, да. Так что формат ШОС это сложнейшая история с дипломатической, с политической точки зрения. Столько там было бесед, такой был прекрасный пресс-подход. Приняли Бишкекскую декларацию.
11: Петр,
10: ну все зажили, ну конечно, все будет хорошо.
11: Хорошо, вот. Что мы движемся. Нет, слушайте, мы просто вот я все время пытаюсь этот оптимизм чуть-чуть пригасить, но справедливости
10: зачем?
11: Ради...
10: Жизнь все расставит на свои места.
11: Просто эти все встречи, они, ну, наверное, не приносят какого-то такого вот масштабного результата, такого вот единовременного.
10: Безусловно.
11: Но то, что эти организации растут и развиваются, БРИКС, ШОС, что там еще у нас...
10: АСЕАН хорошо
11: АСЕАН
10: развивается,
11: и прочее. Да. Ну, АСЕАН давно существует, а вот как раз БРИКС и ШОС, это как раз...
10: ОДКБ.
11: Это как раз вот символ того, что мир действительно меняется, сильно меняется. Это скорее, опять же, стратегическая такая история, что доллар реально начинает, так сказать, терять свои позиции.
10: Да, интересно слышать.
11: Нет, нет, но это тоже есть объективная причина, и они в поведении Соединенных Штатов Америки исключительно. Да?
10: С такой челлендж, кто выговорит слово дедолларизация.
11: Ну да, тут ситуация очень простая. Когда договаривались сделать доллар там, единой валютой, это делалось для удобства. Это было всем удобно. Это был продукт, который всем был удобно. Удобен, поэтому...
10: На этом американцы сыграли.
11: Американцы не сыграли. Американцы играли бы и дальше на этом, и все бы этим пользовались, если бы они не были идиотами и не проводили политику применения валюты своей как оружия. Те, что заявляют? Они говорят, любой доллар во всем мире...
10: Называется випонизация угроз.
11: Это наш, так сказать, внутренний инструмент. И если вы совершили какое-нибудь любое преступление в любой точке мира, в которой замешан наш доллар, то вы попадаете под юрисдикцию США, мы у вас можем, эти доллары забрать, вас, да? Значит, изъять, осудить и посадить.
10: Так вот. Точно.
11: Ну, например, вы дали взятку гаишнику $5. Вы автоматически попадаете под законодательство США, потому что вот это так. Дальше они стали что делать? Угрожать отключить SWIFT. Угрожать это, угрожать то. Ну и, в общем, да, угрожались.
10: Да.
11: Теперь нормальные страны в долларах, ну, не только там копить. Ну, копить там будут использовать как инструмент, но понятно, что рассчитываться все время
10: уже
11: неудобно.
10: Ну, монополии уже не будет,
11: это,
10: да,
11: ошибка. Это их ошибка. Потому что они не понимали. Они настолько поверили...
10: Они переоценили себя, наверное.
11: Они настолько поверили, да, в свое величие после окончания 20 века, угу, и распада Советского Союза, что теперь они, значит, все тут сейчас будут. Не будут, потому что дураков нету больше. Все понимают и всем показали, как, собственно, хорошая инициатива это была, да, иметь одну всемирную такую вот валюту. Но вот,
10: ну, скажем так, темпы глобализации вообще как явление, которое объективно существует,
11: да, то, что, та же
10: переоценили,
11: проблема с ней,
10: что вот это все настолько сейчас вот все сольются в некого,
11: слушайте,
10: такого единого мирового человека.
11: Ведь на самом концептуально деле это как коммунизм. На бумаге
10: не совсем.
11: Все... Ну, почему?
10: Ну, потому что глобализация — это не про равенство, а про взаимозависимость.
11: Я не про идеологию саму, mm-hmm, а про то, что есть прекрасная идея. И это здорово. Посмотрите, мировое разделение труда, да, там, значит,
10: смотря,
11: отсутствие
10: где ты в этом разделении
11: пошлин,
10: окажешься.
11: Значит,

0: есть вот поэтому и глобализация туда же отправилась, куда и коммунизм. Коммунизм тоже прекрасная идея. Каждому, как там, каждому, от каждого по способностям, каждому по потребностям. Что, может быть, действительно, все же милые, прекрасные люди. Каждому. Но потом оказывается, что люди не милые и не прекрасные.
1: Люди разные.
0: И человек,
1: да,
0: человеку волк, и может ударить чем-нибудь тяжелым по голове и отобрать то, что по потребностям тому выдали.
1: Но мы знаем человека одного, который так себя не ведет.
0: Кто?
1: Это он, это ваш. Он. Да, ваш, нормально. Петр, ваш.
0: Он тоже в Бишкек же прилетал.
1: Конечно, он прилетал в Бишкек, и он, причем одновременно с Бишкеком, написал пост очень интересный. Мы, друзья, кто не понял, мы говорим про, конечно, генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антонио Гутерреша, который, конечно, всегда просто на языке, что называется, у Петра Алексеевича. Заканчивается у него сейчас срок, между прочим.
0: Я к нему с нежностью отношусь.
1: Вот.
0: Мне кажется, это человек, который ну просто
1: попал... А много ли таких людей, Петр, которым вы с такой теплотой?
0: Попал под раздачу, что называется.
1: Жернова.
0: В то время, как он действительно раздирает противоречия объективные.
1: Кстати, вот
0: связанные, кстати, как раз с теми же процессами, о которых я говорил. Когда водораздел вот этот вот все ярче и ярче становится, и лава горячая начинает течь оттуда в разных местах. Вот, разрыв, вернее, породы. То бедный Гутерреш пытается... Ну,
1: пласта. Сшить ткань бытия. Да,
0: он пытается как-то всем понравиться в этой ситуации.
1: Он не то, что пытается понравиться. Он в этот раз обратился с призывом. Дорогие ядерные державы. Благо на планете их, ну, сравнительно немного. 9 штук. В общем, он сказал, дорогие друзья, вот у кого
0: считаем,
1: у кого есть ядерное оружие, большая просьба. Не всем сдать, а хотя бы пообещать, что не будет у нас во второй четверти 21 века ядерных испытаний.
0: Будут.
1: Потому что, да, очевидно, что к этому все идет.
0: Будут Антонио.
1: Но вот Антонио пытается как-то остановить мир на краю пропасти. Нет, ну, слушайте, ну правильно делает. То есть, действительно...
0: Антонио, мне кажется, находит хоть что-то, что может быть реализовано хоть как-то, даже гипотетически, потому что все остальное бесполезно.
1: Кстати, шансы есть.
0: Нет, ну, представляете,
1: США.
0: Вот Антонио Гутерреш своим авторитетом сказал бы, остановить все войны завтра.
1: Но это невозможно, ну, а вот испытание...
0: А вот тайский король может так делать. Он между своими, значит, вот этими, когда у них там перевороты начинаются, он вызывает обе стороны. И говорит, значит так, все, завтра, и его слушают.
1: Называется третейский судья. То есть, когда кто-то. Но для этого надо быть над обеими сторонами. В международных отношениях такого нет.
0: Нет, а вот в Таиланде там король. Вот.
1: Но это внутренний.
0: Но это уникальный случай.
1: Ну, безусловно.
0: В Великобритании не может.
1: Понятно. Ой, я вас умоляю, там у них вообще полномочия короля сильно очень ограничены. Ну, хотя они не настолько сильно, как вот всегда там, ой, там reigns, but not rules. Это не совсем так. У них там все чуть сложнее. Ну, не настолько он без зуб, и не настолько вот он стоит в сторонке. Но суть не в этом. Мы сейчас с вами...
0: Он вино пьет, ходит.
1: Ну, в общем, про Гутерреша надо же договорить. Он сказал, говорит, дорогие друзья, на дворе 2026 год. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был когда?
0: Тогда.
1: В 96-м году.
0: Так точно.
1: Сколько лет прошло?
0: 30.
1: 30. А ВОЗ и ныне там. То есть он до сих пор не вступил в силу.
0: Я успел поступить в институт, закончить его, отработать в ООН, стать генсеком ООН и уйти в отставку.
1: Два срока, между прочим.
0: Два срока
1: отсидел парень. Вот так вот. И все еще государство не готово этот текст, так сказать, запустить в жизнь.
0: Парафировать.
1: Да нет, парафировать-то это был делать. И здесь суть в том, что... не готовы отказаться от мягкой формы контроля, то есть моратория, и перейти к жесткой, то есть к формату прям текста, прям конвенции. Поэтому на самом деле, все вот, чтобы просто люди понимали, все держится на честном слове и на одном крыле. Потому что ядерные испытания — это не то же самое, что прям вот там атомная война. Люди это путают. На самом деле атомных испытаний вот после трагических событий Хиросимы и Нагасаки, когда прям по мирным били атомными бомбами малыш толстяк, во второй половине 20 века было более 2000 атомных испытаний. Причем, как бы, это не только были страны, которые вот, ну, что-то изобрели и проверяли, как работает. А это были американцы, это были французы и вообще все те, у кого есть... Вот, Муруро, именно так. Все те, у кого есть возможность куда-нибудь поехать далеко, так сказать, от себя и где-нибудь там на выселках, в какой-нибудь там бывшей колонии
0: вот
1: провести какие-нибудь испытания.
0: Не правы.
1: А что такое?
0: Как бы мы жили без бикини?
1: Атолл Бикини, между прочим, самая прямая связь с названием

0: то есть аллюзия женский купальник производил эффект взорвавшейся атомной бомбы. Это на самом деле это прямая связь.
1: Потеряли бы смысл жизни, понимаете?
0: Так же, как овечка Долли в честь Долли Партон, недавно почившей в Бозе. Это вот такие вот удивительные исторические факты, которые можно узнать только в программе «Отсюда», между прочим.
1: Без ядерных испытаний тогда бикини не появилось бы.
0: Ну, целый атолл. В общем, ситуация серьезная, но с 96 года пятерка совбеза, то есть, напомню, Россия, США, Великобритания, Франция, Китай, держатся, ну, таким волевым усилием, скажем так. Штаты держатся плохо, просто из рук вон. То есть они проводят субкритические испытания. Все об этом знают, но как бы, ну ладно. То есть субкритические испытания не приводят к цепной реакции, они это называются, они это очень поэтично называют американские ученые, щекотание хвоста дракона. Ну, то есть, как бы, вот мы находимся на грани, но мы ее не переходим.
1: Китайского? Хорошо, что не медведя.
0: Китай сейчас, кстати, тоже наращивает ядерные арсеналы. Поэтому ситуация серьезная. Вернуться ко всему этому можно вот так по щелчку. В 21 веке только Корея проводила испытания. В конце 20-го Индия, Пакистан проводили испытания. Но вот в целом мы уже, ну, некоторое время держимся. Но я, конечно, ну, в общем, не то чтобы вангую, но предполагаю, что, конечно, держаться будем недолго, и здесь, естественно, будет такой, ну, цепная реакция. То есть, скорее всего, там, условно, американцы начнут, а все остальные, а, не, ну, да, американцы проводят, а мы что, сидим? Мир небезопасен. То есть такая классическая ловушка Фукидида и, как бы, начало... Начало эскалации. Кстати, про ловушки Фукидида и вообще как бы то, как вот одно тянет за собой другое. Для тех, кто пропустил предысторию, в августе в аэропорту Лейпцига обнаружили какой-то небольшой, но крайне такой коварный, не разорвавшийся, кстати, дрон. Начали думать и гадать, чей это дрон, а зачем думать, если любой дрон в мире автоматически, ну, по версии...
1: Украинского самолета.
0: Тем более, но тем не менее, всегда все, что где-то плохое происходит, это значит, что это, наверное, где-то за этим стоит Российская Федерация. И, собственно, немцы так решили, и у нас сейчас очень такой, на самом деле, непростой период, неполного пока разрыва отношений, то есть там, да, вызывают послов, на ковер идут дипломатические переговоры, но в целом ситуация ухудшилась, скажем так. То есть она была стабильно плохой, сейчас она стала чуть хуже, потому что у нас разрываются культурные связи. Немцы начали первыми, они закрывают русский дом, соответственно, в Германии, и Россия, в свою очередь, закрывает Гёте-центр, Петр Алексеевич. Как вы думаете, что происходит в русских домах, которые на самом деле центр русской культуры, и в Гёте-центрах? Вот вы когда-нибудь вообще были в таких, ну, местах? Интересно, кстати. Никогда это, по сути, это такие форпосты мягкой силы, которые по взаимному согласованию открывают страны, так сказать, друг в друге, и они продвигают язык, культуру и книги. И образование. То есть, ну, казалось бы, это такое вот вроде бы все кажется очень такое романтическое, то есть это не какая-то там военная там история, но на самом деле это, ну, скажем так, это способствует пониманию друг друга, то есть на уровне, ну, скажем так, народов. То есть, например, там изучение русского языка. Потом люди вот изучили русский язык, там пойдут на какую-нибудь там кафедру там русистов, славистов, может быть, начнут специализироваться по России, начнут больше понимать про Россию, про ее историю. Mm-hmm. Ну, то есть это неплохо. То же самое у нас. Изучали люди немецкий язык, получали, как он у них называется, TOEFL это американцы выдают. Что там? Гёте-сертификат он так и называется. По-моему, кто вот немецкий учит, они получают Гёте-сертификат, и, соответственно, он... Ну, то есть это сертификат, который подтверждает ваш уровень немецкого вообще везде в мире, где вам понадобится немецкий, включая саму Германию. Ну, то есть такая как бы вот взаимная процедура признания языковых дипломов. У нас вот эти русские дома, их курировало Россотрудничество и курирует. Там, например, был самый большой магазин русской литературы во всей Западной Европе. На минуточку. Ну, то есть, опять же, понятно, что это не для всех история, но вот кто-то находил в этом отдохновение, то есть можно было там прийти, купить литературу. То есть это не вот прям продвижение такое в лоб, но это, скажем, там, фильмы с субтитрами можно купить и посмотреть, и так приобщаться к языку, книжки какие-то. Кто там, например, там занимается какой-нибудь там гуманитарной наукой, можно было какие-то редкие издания выписать через них. Ну, то есть это вроде бы так и все, ну, не супер важно.
1: Культурное сотрудничество.
0: Да, культурное сотрудничество. В общем, нет сейчас у нас с немцами культурного сотрудничества.
1: Ну, это легко восстановить, там, если отношения исправятся. Но в целом, да, это печально. Ну, демонстративный жест.
0: Ну да, это такой демонстративный жест.
1: Ну, русские дома везде позакрывали в этих странах давно уже. У нас тоже были, ну, то есть соответствующие были все эти центры. И ну, что сейчас есть, по-моему, у нас, я не знаю, есть ли у нас, ну, у китайцев есть тоже центр
0: Конфуция. Китайцы очень активно открывают вот эти центры Конфуция, да, у нас.
1: Причем... У нас русские дома, соответственно, имеются. Вот, вообще дело хорошее. Но, опять же, если отношения хорошие, хорошие, если отношения плохие, ну, а как?
0: Ну, как-то предполагал, что, типа, язык и культура остаются всегда это... на своей волне. Ну, да, согласна, что вот это самое всегда печальное,
1: если
0: что...
1: Если отношения враждебные, как это смысл? Они скажут, что это шпионская сеть, и мы скажем, что это шпионская сеть. И вполне возможно, что это будет использоваться таким образом. А кто-то ходит, а давайте с ним поговорим.
0: Ну, скажем так, кстати, если взять какие-то структуры типа British Council, которые создавала Великобритания там еще с конца 19 века, и у нас тоже, кстати, были филиалы, то надо понимать, что эти структуры занимались не только культурным сотрудничеством, но и кое-чем другим.
1: Ну, слушайте,
0: скажем так,
1: я думаю,
0: естественно.
1: У нас в Великобритании древнейшие наши скандалы с Аркос, например, в 20-е годы еще... Они нас там разоблачили нашу сеть, так сказать, агентов через торговые
0: представители. Я уж молчу про то, что каждый второй британский писатель работал на британскую разведку.
1: Мы, они, это как бы, да, ну что теперь, закрыть, что ли, все?
0: Да нет, конечно, ну просто я к тому, что да, вот сейчас вот такая вот история, хотя мне кажется, что это все просто какая-то такая грандиозная инсценировка вот того, что происходило там в контексте этого дрона в Лейпциге, потому что уже тут и поднялся и Макрон, и поднялась Польша, и все, в общем, выступили и сказали, что Германия, мы с тобой, хотя у них вообще ничего не произошло, но вот как бы сейчас они единым фронтом выступают против русского медведя. То есть хотя просто вот с нула все это начало происходить.
1: Эпизод.
0: Ну вот это может быть даже не просто эпизод, может быть даже это повод или предлог, или то и другое.
1: Может быть.
0: Надо подумать. Ну что, друзья мои, любимая моя рубрика, видит Бог, персоны недели.
1: Очень много персон.
0: Поехали.
1: Сдержусь.
0: Петр. Не надо воздерживаться, надо, чтобы из потоком просто.
1: Нет, у меня нету таких вот прям каких-то уникальных. У вас наверняка есть какие-то люди достойные. Но на этой неделе
0: у меня юбиляры.
1: Мы видим, что лето кончилось. Началась активная политическая жизнь. Но меня поразил, конечно, президент России наш. Потому что у него, смотрите, какой маршрут. Да, у него сейчас был, значит,
0: Бишкек.
1: Теперь у него этот самый Владивосток. После этого у него будет Нью-Дели. Саммит БРИКС, вот, две встречи
0: обсудим,
1: Си и так далее. То есть это прям серьезный график, плюс довольно серьезное заявление сделано. Вот. Я бы Трампа вспомнил, он продолжает одерживать безоговорочные победы в информационном поле.
0: В сети True Social, да, особенно блистает.
1: Именовал Армузский пролив, вот, так сказать, минувшей ночью.
0: Озеро Онтарио, теперь озеро Америка.
1: Он реально Армузский пролив он хочет переименовать, предложил переименовать пролив имени Трампа. Вот, показал новые методы ведения войны через искусственный интеллект и сгенерированные изображения взрывов.
0: Собственно, кстати, а вот я подумала, я а что все стесняются? Надо вот,
1: да,
0: вот так
1: да,
0: вот надо вести войну, конечно.
1: Было бы неплохо, если бы все вели так войны. Но на самом деле...
0: Сделаем ролики, выкладываем, у кого круче, кто-то победит.
1: Ради иранцы первые начали это.
0: О, у них там такое,
1: они же
0: кстати,
1: пораньше показывали вот эти вот, значит, ракеты там летящие.
0: У них, кстати, красивые такие ролики есть.
1: Да,
0: вообще.
1: Поэтому Трамп здесь не новатор, просто у него какой резонанс. И вот я считаю, что если перевести войны в соревнования дизайнеров по компьютерной графике, вот, то был бы неплохой, между прочим, вариант.
0: Гутерриш был бы доволен,
1: да,
0: потому что все
1: и
0: это было
1: пролив
0: так...
1: бы работал как
0: все
1: раз.
0: Все бы работало как часы вообще,
1: вот,
0: да.
1: И все бы победили.
0: Конечно.
1: Все были бы
0: доволен. В своем телевизоре, думаю, в своих соцсетях.
1: Потому что, ну, действительно, вот если так, если не брать, конечно, то, что происходит реальные трагедии реальных людей в реальных местах, то основное 90%, да 99% информации – это картинка, которую все смотрят,
0: да,
1: и ради нее все и делается.
0: работаем, так сказать,
1: так
0: на
1: что
0: экран.
1: Людей много, и с отрицательным знаком, и с положительным. Я не знаю, нету, наверное, такого политика. Вот Мерц отличился, ну, про Зеленского этого урода я вообще не говорю. Вот, поэтому и плохих персон недели, и хороших вот из этого круга можно выбрать много. А так вот, ну, вот навскидку, вот примерно так.
0: Ну что, в оставшееся время расскажу про свои персоны недели. У меня два великих юбиляра. Во-первых, вчера столетие было замечательному актеру Евгению Леонову. У меня есть такой, я даже не знаю, это какой-то рефлекс, но когда в Белорусском вокзале вот эта вот песня начинает звучать в исполнении Нины Ургант «Здесь птицы не поют, деревья не растут», и он начинает плакать, у меня просто слезы текут вот за ним. Причем там другие актеры тоже плачут, мужчины суровые, фронтовики, и тоже это все производит впечатление. Но вот я ломаюсь именно на Леонове. Я не знаю, почему он это так делает. И он вообще, конечно, был человек такого удивительного обаяния. И, конечно, вот эти все его роли у Марка Захарова, и, значит, и дракон, и вот этот вот королек, как его называл, ну,
1: да,
0: герой
1: Миронов.
0: То есть великолепный, конечно, ну, актер, и Кин-дза-дза, ну, то есть действительно...
1: Да, да, выдающийся.
0: Выдающийся человек. И на этой неделе...
1: Даже эпизоды, знаете, там, ну, эпизодически никакие, второго плана роли, «Осенний марафон», например, там тоже прекрасно.
0: И на этой неделе Петр Алексеевич, 80-летие, самого известного занзибарца в истории человечества Фредди Меркьюри. 80 лет, но умер он в 45. Так что совсем прожил такую...
1: Ты 96, что ли?
0: Начало 90-х, да. И, ну вот говорят, что там незаменимых нет и так далее. Это неправда. Он 49-го, можно посчитать. У кого не гуманитарный факультет, тот может себе позволить посчитать все эти вещи. Ну, в общем, великий. Я считаю, что он абсолютно незаменимый. Великий исполнитель, человек удивительной харизмы, просто вот такой вот сносящий. И да, я не знаю никого, кто бы вот сегодня мог с ним потягаться. Ну, точно так же, как вот есть там фигура Майкла Джексона. Тоже абсолютно вот он такой один. Вот это люди, которые были, и все. Сейчас как бы можно там их клонировать с помощью нейросети, можно там вставлять в какие-то клипы. Но вот, конечно, вот то, как они выступали, как они отдавали себя публике, при том, что Меркьюри, говорят, в жизни был тишайшим, спокойнейшим, таким очень закрытым, скромным человеком, но вот выходил на сцену и просто вот фонтан страстей. Ну что, Петр Алексеевич, до следующей продуктивной недели. Обсудим. Это наш пароль. Надо говорить, конечно, обсудим.
1: Дорогие радиослушатели.
0: До свидания. Всего доброго.
2: Пациент Борис Дже. Истероидной тип личности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Знать за 90 секунд. Гренландские киты – живая реликвия северных морей. Эти гигантские млекопитающие приноровились жить там, где это, казалось бы, невозможно – в ледяной воде под толстыми покровами льда. Всплеск интереса к ним вызвала недавняя находка охотников на Аляске. Им попался кит, в туловище которого хранились остатки гарпуна с неразорвавшимся зарядом, датированные 1880-ми годами. Охотники были потрясены. Кит, несмотря на ранения, прожил больше 100 лет. Этот сенсационный случай помог ученым разработать методы определения возраста китов по состоянию хрусталика глаза и тканей. А еще они получили доказательства, что отдельные отдельные особи этого вида доживают до 200 лет. Вес самцов достигает 80 тонн, а длина самок – 18 метров. Даже детеныши рождаются 4-метровыми. Настоящие исполины, кстати, не демонстрирующие склонность к публичности. Из воды они почти не выпрыгивают, да и в стаи не сбиваются. Живут парами или поодиночке. А толстый морской лед пробивают головой за счет прочного черепа. В прошлом веке гренландские киты оказались на грани исчезновения. Но жесткие природоохранные нормы и внимание местных активистов позволяют сегодня восстанавливать популяцию. Возлюбить своих врагов, не судить и не быть судимым, подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы в геополитике?
3: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
2: Песочный интерес. Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
3: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
2: Песочный интерес. Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
2: Рост мировых цен на нефть. Контекст. Очередной обмен ударами США и Ирана повлиял на глобальный рынок. Стоимость бочки нефти вновь приблизилась к $100. Ситуация в Ормузском проливе, контроль над которым пытаются установить противоборствующие стороны, далека от стабильной. Страны-экспортеры из Ближнего Востока ищут альтернативные маршруты, но дело это не быстрое и дорогостоящее. Конфликт приобрел вялотекущий характер с регулярными обострениями, а значит, стоимость нефти вряд ли пойдет вниз. Большой войны штатов с Исламской Республикой до ноября эксперты не ожидают. Стало быть, и скачкообразного роста стоимости сырья не будет. В этом месяце пройдут важные промежуточные выборы. Республиканцам в Белом доме и парламенте не с руки опять сесть в лужу в Иране, как это произошло зимой. Вашингтону невыгодно падение цен на мировом рынке. Это сделает многие проекты в США, на которые сделал ставку Трамп, невыгодными, а инвестиции в нефтянку – маловероятными. При этом рост цен возмутит десятки миллионов потребителей. И это тоже угроза. Наиболее вероятный сценарий – поддержание стоимости нефти в коридоре от 80 до 105 долларов с помощью управляемых вооруженных стычек с Ираном.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве час ночи, в Калининграде полночь, в Сухуми час ночи. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. ПВО уничтожило 10 беспилотников, летевших на Москву. Полиция ликвидировала в Стамбуле планировавшего теракт боевика. Начинается дополнительный период ЕГЭ-2026. Подробности далее. Силы ПВО уничтожили 10 вражеских БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что на месте падения обломков работают экстренные службы. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Пензы, сообщил Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Россия не против контактов по Украине, но дело в реализации договоренности. Об этом заявила газете «Известия» официальный представитель российского МИД Мария Захарова. По ее словам, Москва со своей стороны ни разу никого не подводила. Президент Владимир Путин во вторник заявил, что переговорный процесс по Украине на сегодня находится в замороженном состоянии. При этом он подчеркнул, что Москва готова к переговорам по теме со всеми, кто этого желает. Спецпосланник американского лидера Стив Уиткоф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер – всегда желанные гости в России, отметил глава государства. Досрочное голосование на выборах депутатов Государственной Думы 9-го созыва на участках, образованных за рубежом, начинается сегодня, 4 сентября. Досрочное голосование будет организовано на 14 избирательных участках в Бахрейне, Израиле, Ираке, Йемене, Китае и Кувейте, а также в 45 странах, где россияне находятся в отдаленных местностях, пройдет голосование отдельно группы избирателей. Ранее в Центр избиркома России информировали, что для голосования на выборах в Госдуму в 2026 в этом году за рубежом откроют 319 участков в 152 странах. Президент России Владимир Путин называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны. Боевик, запрещенный в России, террористическая организация «Исламское государство», предположительно планировавший теракт, ликвидирован в Стамбуле в перестрелке с полицией. Об этом сообщает турецкий телеканал. Отмечается, что в результате перестрелки пострадал один гражданин. Идет расследование инцидента. Утверждение из Вашингтона о том, что Куба ранее получала бесплатное топливо из Венесуэлы, не соответствует действительности. Об этом заявил министр иностранных дел Бруно Родригес Парилья в интервью местному подкасту. Родригес сделал это заявление после того, как госсекретарь США Марко Рубио вновь обвинил кубинские власти в получении венесуэльской нефти на безвозмездной основе. В интервью американским СМИ Рубио утверждал, что при президенте Венесуэлы Николасе Мадуро нефть якобы передавал в Кубе бесплатно, после чего значительная часть поставок перепродавалась за наличные. Дополнительный период ЕГЭ-2026 стартует сегодня. Участники смогут сдать экзамены по русскому языку и математике базового уровня. Об этом сообщили РИА Новости в Рособорнадзоре. Уточняется, что сегодня пройдет ЕГЭ по русскому языку 8 сентября по математике базового уровня, а 25 числа в расписании предусмотрен резервный день для сдачи экзаменов по обоим этим предметам. Основной период сдачи ЕГЭ-2026 проходил с 1 июня по 9 июля. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Словом по столу.
2: Друзья, да. Всем привет.
3: Всем здрасте.
2: Нет, подожди, сейчас заварится чуть-чуть. Я нашему гостю зато налил чай, предложил, да. Король Артур. Блогер же, можно так сказать.
4: Ну, можно, наверное, да.
5: Можно сказать, медийный деятель.
2: Как?
5: Медийный деятель.
2: Медийный деятель, общественный медийный деятель. А так все те же на манеже, Петр Алексеевич, тот самый Лука Андрей, все Алеша Тимофей, все здесь. Все.
6: Как говорят, знаешь, все там будем, а все здесь.
5: Все здесь будем, друзья.
6: Уже здесь.
2: Все здесь. Так, как тебе чаек?
3: Крепкий.
6: А ты с собой вот этот вот пуэр, да?
2: Пуэрчик, да. У меня сегодня мне подарили грамм 50, значит, 25-летнюю, по-моему, какой-то там супер выдержанный. Он еще 5 лет у него хранился. Так что там все 30, да, да, я знаю, конечно.
3: Но к концу эфира не отъехать.
2: Не, ничего, наоборот, я думаю, что к концу ты эфира как раз бодришься.
5: Мне кажется, он тебе индийский чай подогнал.
2: Нет, классный, хороший. Может, я тебе сейчас налью, попробуешь.
6: А я как не могу очароваться чаем. Вот я заставляю себя периодически, даже пуэр пил в трудную минуту.
2: Но чтобы очароваться, Петь, пуэр не самый подходящий чай. Вот очароваться можно красным. В нашей терминологии то, что мы называем черный чай, а вот китайцы называют его красным. И вот им реально можно очароваться. Потому что есть...
5: Красным халатом каким-то?
2: Нет, красный халат другое. Красных, это дахунпау, нет. А есть красный, просто он называется... У меня вот есть красная кудрявая слива с ручья 9 поворотов, так называется чай.
5: Значит, это буквально мой жизненный путь.
2: Да. Нет, есть классные, особенно там, если подбирать, там есть красный на сырье улун. И он считается просто, он очень вкусный.
5: Я знаю, что я подумал, нам надо вот этого я забыл, как его зовут, газгольдеровского эксперта.
3: Да, я тоже думал, что я все это слышал.
2: Трахтенберг, как же его фамилия, это я забыл, да. Но он известный, да, дядька. Вообще, самый известный, конечно, все, кто у нас затеял эту движуху, в том числе Цукерберг его зовут, да. Значит, его зовут Цукерберг, да.
6: Мрак?
2: Нет, не мрак, другой.
5: Не тот.
2: Это был Борислав Виногродский. Он затеял первый чайный клуб, и самая от него классная история, потому что никто еще не знал, а вот был чайный домик где-то не скучным, в саду Эрмитаж. Открылась первая чайная еще, так сказать, 90-е годы, и туда приходили люди, там, значит, распробовали. Он говорит, и я понял, что тот росток, который я, значит, посадил, расцвел, когда где-то, значит, по дороге в Тамбов или в Липецк остановился в придорожном кафе, а там у них чайная карта. Ну, не просто черный-зеленый, знаешь, там типа, а еще там молочный улун там или там какой-нибудь этот. И он говорит, я понял, что да, какие-то...
3: Ну, башу всех тоже.
2: Какой-то, да, они тоже,
3: какой-то,
2: да.
3: Какой-то эффект же у каждого чая свой.
2: Я у всех чаев один-единственный эффект. Трезвить. Приводить в состояние. Вот как бы...
3: Не наоборот.
2: Вот не наоборот, нет, не наоборот. Хотя многие любят как раз за то, что у него действительно есть там типа опьянение, чайная пьяница, и все такое, и помогает много. Девочка, я много раз говорил, у которой вот я... У нее магазин неподалеку, хороший, классный, она давно этим занимается, профессионально, очень здорово. Она сотрудничает с рехабами.
5: Я ни разу не чувствовал чая опьянения, но мне очень нравится вкус. Но я вообще в последнее время понял, что я даже на тренировках начал заваривать чай вместо воды.
2: Да?
5: Мне очень нравится.
2: Какой?
5: Какой-то белый. Ну, мне тренер заваривал белый чай.
2: Да. А тебе габа подойдет?
5: Габа я в таблетках пью. Ну, в габа она во всем чае есть.
2: Да. Но есть отдельные, есть прям габа, такие у меня есть пластиночки, да. Тоже габа классные, да, как эспрессо. Но перед сном, не знаю, можно не уснуть, тоже там разные есть, а так хорошо. Так что?
6: Что, Петр? Можно не уснуть никогда.
2: Да.
6: Значит, можно уснуть навсегда, а тут можно никогда не уснуть.
2: Как дела, Артур? Что у тебя?
3: Отлично.
2: Что отлично?
3: Я только что был на фестивале новых медиа. Дмитрий Анатольевич выступал у нас.
2: Серьезно?
3: Да, Мария Захарова выступала.
5: А он когда вживую выступает, он так же выступает, как телеканал?
2: Как
5: канал ведет?
2: Как пишет?
3: Он сказал, кстати, что он сам ведет его.
5: Да, естественно.
2: Он всегда говорит. Понятно,
3: я думал просто, что кто-то пишет, нет, сам ведет. Да, разговаривает точно так же. Там даже, мне кажется, некоторые моменты потом пришлось вырезать.
2: Да?
3: Да. Ну, в такой же своей фирменной агонии бывает.
2: А, ну, агония, это, так сказать, может быть, неподходящее слово, да?
6: Ну, это ирония.
2: Ну, да.
6: Легкая.
2: Так, что новые медиа?
3: Проходил большой фестиваль, 3 дня обсуждали искусственный интеллект, предстоящий, возможно, конец света. Что будет много сложностей.
2: У нас?
3: В том числе. Во всем мире. Почему у нас? Во всем мире.
2: Кажется, что спадает тема, да?
6: Больше, чем было до этого, мне кажется.
2: Скажем так, в конец света, в риски.
6: Ну, вообще, сколько вот мировая история уже долго.
2: Ну, да.
6: Столько там сложностей было.
2: Но все равно...
5: А почему тебе кажется, что спадает?
2: Я по своим каким-то даже ощущениям, ну, я там реже, например, этот, и потому что, с одной стороны, спадает, а с другой стороны, ну, типа, должны расти скиллы какие-то, навыки для промптинга, для, значит, какого-то более глубокого погружения. А это, типа, отдельный какой-то вид обучения, который не каждому там под силу. Ну, я как будто бы меньше стал.
5: Мы недавно с кем-то общались, он говорит, что очень углубляется в военку эта вся история.
2: Ну, естественно.
3: Ну, одно из, наверное, основных целей, для которых используется искусственный интеллект, это для использования там беспилотной техники. Да. Поэтому, да, в плане военного он, конечно, необходим.
5: А потом и в гражданское, как обычно, все перейдет.
2: Ну, давным-давно Пелевин еще писал, помните, у Пелевина был классный рассказ, я его люблю вспоминать, значит, про Алиф-Эсби. ФСБ, Алиф-Эсби, это, значит, какой-то капитан, отставник, силовик наш, который сражался с дронами. Значит, американцы изобрели дроны, в основе которого искусственный интеллект, который принимает решение, как типа на суде присяжных. Знаешь, 8 человек, каждый говорит свое мнение, и есть судья, который вот 8 мнений выслушивает и принимает. Вот бить, значит, по этой свадьбе в Ираке там, или не бить по этому шатру там, значит. И вот он принимает. И капитан, по-моему, Алиф-Эсби этот, значит, как он выводил из строя искусственный интеллект, он писал на песке матюки, русские какие-то выражения. И искусственный интеллект просто не мог отдуплиться, что значит это, исходил с ума. Это я не знаю, какой, ну, начало 2000-х, наверное, у него такой рассказ был.
5: Ну, сейчас он освоил.
2: Да, это актуальная тема такая. Как свести
3: пригодится
2: с ума.
3: Пригодится в войне со Скайнетом.
2: И искусственный интеллект, да.
5: Кстати, по-моему, на днях ровно 30 лет,
2: да.
5: Как по Терминатору Скайнет,
3: да,
5: сошел с ума.
3: Да, да, 29 августа.
2: 29 августа, да. Так, ладно, как кот твой, Петя?
5: Да, кстати.
6: Завтра.
5: Всей страной я... переживаем.
2: Да, чик-чик или что?
6: Нет, не чик-чик, еще ему рано, ему полтора месяца всего. Нет, там он
2: пока
6: просто
2: горло.
6: Приболел. Лишаем всяким. Так много у него букет. Но все, вроде я его мыл несколько раз в перчатках, там, специальным шампунем, обрабатывал. В общем, он чувствует себя отлично. Он бодр и весел. Завтра придет ветеринар. И, по идее, я надеюсь, что скажет, что все нормально, можно выпускать.
2: Угу.
6: Дальше будет знакомство с собакой у него.
2: Да.
5: А он еще не познакомился.
6: Он познакомился, но все-таки через барьер. Угу. Собака больше на его еду реагирует, требуя, что за дела вообще. Почему этому жидкое, значит, там нет.
2: Да.
6: Да, так что вот, я думаю,
5: интересно, как они жить будут.
2: А у меня история коротко не получится, но постараюсь минуту. Значит, у меня не было цоколя на доме.
5: Что такое цоколь?
2: Цоколь — это не такой, значит, не, часть покрытия, часть дома, которая покрыта плиткой снизу. Ну, значит, цоколь, вот там это. Потому что когда мы въезжали, там плохо сделали, эта плитка отвалилась, мы ее клеили уже раз 5 или 6, значит, они клеили, она все отвалится зимой, выдавливает. Все это тут, думаю, надо сделать этот цоколь уже, ну, в конце концов. Ну, надо сделать цоколь. Да. Двое армян, значит, в поселке.
5: А у меня цоколя нет.
2: А у меня цоколь. Думаю, ну, надо, так сказать. Говорю, ребят, ну, пойдемте. Ну, посмотрите, сколько там будет стоить. Что-то. И понеслось. Значит, цоколь. Нет, цоколь просто так не получится. Надо сделать крылечко. Но надо сделать крылечко. Я говорю, ну ладно, давайте тогда сделаем еще крылечко, цоколь, крылечко. И у меня там еще чуть-чуть есть на заднем дворе. Я так хотел сделать тоже площадочку. Ну, пойдем, посмотрим, пойдем. Ну, договорились о цене. Значит, ну, все хорошо. Но сделали крылечко красиво, классно. Не, ну так же не пойдет, надо же парковку переделать. Ну, не, ну ты посмотри, ну это вообще не пойдет тебе. Сейчас вода вот туда вниз будет идти. Я говорю, я вообще не понимаю, как это будет выглядеть. Алексей, не переживай, все будет красиво. И вот это ты не можешь привести контраргумент к тезису, что все будет красиво. Понимаешь ты? Ну, что, вот все будет красиво.
5: Так это же классическая проблема дома. Ты только начинаешь это ремонтировать.
2: И вот понеслось, значит, цоколь, крылечко, парковка на задней стороне, площадка. Площадка ведет за собой цоколь. Ну, и вчера они все сделали.
3: Ну, красиво получилось.
2: Да, все классно. Надо газон перекладывать, понимаешь? Но это неизбежно. То есть одно течет другое.
5: Да нет, это дом. Ну, у тебя же тоже дом.
6: У меня другой подход. Я вот, например, реализовал гениальный проект очень практически бесплатно. Я подумал, ну, там, где беседка, я подумал, что будет круто, если вглубь повесить экран, который вот так вот.
2: Ага.
6: И поставить проектор.
2: Да.
6: Проектор стоит сейчас 5000 рублей.
2: Да.
6: Ловит Wi-Fi там и тебе все, что
5: хочешь. 5000 рублей, что за проектор? Как диафильм?
2: Да, просто обычники.
6: Нет, лазерный луч, там все. То, что раньше стоило 10 тысяч долларов, сейчас стоит вот это. Экран там, ну, не знаю, еще 10 тысяч рублей. Два мужика пришли, повесили. И это потрясающий эффект, потому что ты сидишь, костерок,
2: да,
6: вот диванчики, звездное небо. Ощущение такое, что ты в пионерском лагере, в кинотеатре.
2: Да.
6: Мой фильм включаешь. Да. И кайфуешь еще. Вот,
2: да,
6: вот, вот, понимаешь, какие проекты надо делать.
2: Это фан-фан, а тюльпан, да.
6: Цоколь. Цоколь, да, пусть отваливается.
2: Но у меня я периодически выношу телек просто. А так,
5: конечно, да. Вот вынес на день
6: рождения.
5: На день рождения.
6: А сейчас там вот это, да, все опустило. Там, теле... О, и звук еще прикольный. Что,
2: да, в пространстве.
6: Он как бы идет куда-то, да. Он идет как бы немножко не оттуда. И как-то он так вот интересно.
2: Прикол. Так,
6: кайф такой.
5: Так, подожди, а звук откуда?
6: Ну, из колонки.
5: А, отдельно еще колонка.
6: Она не там, где экран. Она, ты ее поставил там куда-нибудь. Ну, любая.
2: Это бутылка, сейчас колонка. Все просто, да, да. Это все стало очень доступно.
6: Это все абсолютно бесплатно. В общем,
5: просто проект. Я, когда последний раз заморачивался проектом в заведении, это как раз было лет 7 назад, это просто такие деньги.
6: Да, стало. Ты знаешь, там лампа какая-то, там что-то менять.
2: Не, ну, они есть проекторы, есть проекторы.
3: По 180 тысяч не стоит.
6: Там и сейчас тебе могут продать, да, такой. Но я искал хотя бы 1020.
2: Ну, на улицу поставить себе. Нету. Смотреть фан-фан тюльпана, да.
6: Знаешь, что мне, я подумал, выкину.
5: Изображение, да, нормально.
6: Да, отлично.
2: А Фанфана убьют, убьют. Не убьют, не убьют. Да, конечно, вот когда...
6: такой, я там включал старые фильмы. Кайфы, цвета.
2: Да, классно.
6: Обалденно.
2: Ну, надо подумать, кстати, да, это хорошее решение.
5: Ну, тогда газон переложишь, дальше сетку надо.
2: А дальше нет, дальше крыша там начинается. Тут надо перекладывать. Короче, это все. Я к тому, что это и дорого, конечно. Но как одно, как все по-буддистски взаимозависимо. Ты начинаешь делать одно, и ты не можешь делать его хорошо, например, да, пока ты не переделаешь что-то другое. А другое тянет третье, и, в общем, это
5: кайф. Здоровье, то же самое, анализы не сдавай.
2: Нет, поэтому я...
3: Это все на любителя. У меня тут жена постоянно мне говорила, надо дом загородный строить или покупать. Года два мне про это рассказывала. Этим летом мы поехали на дачу, провели все лето на даче у родителей. Она больше не хочет дома.
5: Это лучшая пилюля.
3: Она больше не хочет дома, она сказала, я еще не доросла, все, отмена.
5: Я еще молода, должна сказать, она.
3: Ну, она называет это не доросла, потому что до этого нужно, наверное, дорасти.
6: Ну, до сих пор. Не так же там сначала одно подкачал, потом...
5: А это тоже так.
6: То же самое, да.
2: А икры все равно худые, понимаешь? Да. Что не делай, а икры худые.
6: Я сегодня выложил, там ноги продемонстрировал.
5: Это кровь налилась. Но...
6: Вот сегодня мы увидели.
5: Икры вообще, если у тебя не растут, то это надо убивать их, чтобы они что-то, хоть что-то... Это они хотя бы хоть что-то выросло по сравнению, да, с тем, что было. Но есть у людей все, но икры вообще отстают часто. Там другое, да, там начинаешь одно, а просто качаться нельзя, надо растягиваться, потому что забиваешься, а ты просто растягиваешься, тебе еще надо мышцы-стабилизаторы качать, и ты говоришь, я же устал в спортзал. Физики гораздо легче.
2: Я 2 недели пью. Не здоровый образ жизни, да.
5: Нет, тоже проблема. 2 недели пьешь, уже не так весело.
6: Много. Не, вообще не весело.
5: Вообще. Первые 2 дня весело, а потом не весело.
6: Да, есть другая проблема. Долго, когда не пьешь, потом очень трудно себя заставить. Я помню, я приходил на вечеринку какую-нибудь, там все пьяные. Я так смотрю на них, я не хочу.
2: Интересно,
6: так,
2: да.
6: И так я себя прям с болью заставлял, вот эту вот,
5: да,
6: маху.
5: Да, первую с болью.
6: Но потом нормально.
2: Не, я
5: только первый день в тренажере тоже с болью.
2: Недели или неделю, нет.
3: Говорят, все, кто раньше много пил, теперь бегают марафоны, да, по улицам.
6: Это тоже, кстати, стрёмная история.
5: Марафоны я не побегу, я 120 вешу, куда я побегу?
2: На колени остаюсь, да.
6: Да.
2: Ну, ладно. Ох. Так, давайте, есть несколько новостюшек с советами. Значит, в Питере поймали очередную банду консуматорш. 13 мошенниц, среди которых 2 несовершеннолетних, вынуждавших мужчин покупать им дорогие вещи, ну, в частности, вот коктейли, кальяны за 400 тысяч рублей и все обычные прочее. Женщины. 8 пострадавших. Девушки втирались в доверие, приглашали, ну, понятно, значит, их задержали, накрыли кафе, куда консуматорши сайтов знаком, заманивали мужчин. При этом цена заведения была сильно завышена. Оказывается, что даже вот эти схемы, иногда чуваки просто арендовали помещение даже без кухни. А все тащили просто из супермаркета там, и ценник потом выставляли.
6: Как в этом... Нарезочку раз?
2: Да, да, и все.
6: Ананасы порезали.
5: 5500.
6: Давай ананасов, поеди.
3: Ну, они же платили не против своей воли, правильно?
2: Кто? Вот вопрос. Они, вот это, мужики. Артур, я согласен с тобой. Вот это вопрос, кстати. Понимаешь, их привлекает за мошенничество, что они разве... Ну, там же, на самом деле,
3: если схема... Если другое.
2: Да, да, меню
3: это
2: другое.
3: Конечно,
5: это... Я вам сейчас сразу несколько статей там назову, потому чего. Что, во-первых, у них, по-любому, нет лицензии никакой на общепит. Они не могут заниматься едой. Во-вторых, санэпидстанцию. Если они откуда-то звали, что-то нарезали, ты думаешь, так легко ресторан?
2: Там, да, вы, на самом деле заводят... Я вот с Клишсом, например, тоже сенатором, который у нас... Я ему ровно те же вопросы задавал. Говорю, слушайте, но там же суть-то в другом. И на самом деле заводят уголовное дело именно за мошенничество. Да, не потому, что там, значит, на кухне там тараканы или там что-то, лицензии нет, а именно за мошенничество. И здесь, ну, вопрос. Ну, чуваки, сами вы, у вас мозги есть или нет? Вот, ну, у меня простой вопрос, простите.
3: Я вот помню, Андрей, клуб Москвы, я тут не при чем. Да. Помнишь раньше, как было? Как? Девочки стояли на барах, им платили, чтобы они мужиков разводили.
5: Ну, это, да,
3: купить что-то.
5: Это в стриптиз-клубах было.
3: Не, не только в стриптиз-клубах. Клуб Рай был, помнишь, везде.
5: Где?
3: Клуб Рай.
5: В районе, по-моему.
3: Были.
5: Я там работал, не было процента у девочек.
3: Ну, я не знаю насчет процента, но они целенаправленно там
5: стояли. Нет, их приглашали для красоты, давали им депозит, чтобы они в начале вечера 20 красивых девушек стояли у бара, пили, мужики приходят, такие, о, здесь можно остаться.
3: Вот как вот разница мошенничества.
5: Да, да. Нет, ну там никакого мошенничества, это клуб оплачивал.
6: Нет, ну, консумация, да.
5: А клубничный фреш, знаменитый, в стриптиз-клубах по 5000 рублей, вот 2500 тысячи ее, 3500 клуба. И каждый раз...
3: Я не хожу по таким местам.
5: Да я, мне друг рассказывал.
6: Ну, это просто на более опустилось такой бытовой уровень, потому что в стриптизе там тебя предупредили, ты понимаешь, что для того, чтобы с ней пообщаться, ей надо купить напиток, и это как бы часть процесса. Ты можешь отказаться, никаких проблем. А здесь-то как? Он вынужден, он пришел. На него давит что? Ну, во-первых, некое там достоинство,
2: да,
6: а потом,
2: давит,
6: охрана давит. Ну, то есть, что-то у тебя денег нет, что-то нищий. Такого плана. И некоторые люди просто, значит, принесли счет, ну, как-то я не знал.
5: Не, ну, подожди, если тебе принесли, ты приходишь там какой-то сарай, тебе принесли нарезанный ананас и коньяк какой-то, и приносят счет, как, я не знаю, в самом дорогом...
6: 20 тысяч, допустим.
5: Да какие 20, там считал
2: почти... людей. По конкретный кальян, значит, чувака, там любопытная история, 420 тысяч счет. Кальян, два бокала шампанского, 420 тысяч.
5: Ну.
2: Значит, он...
5: Он
2: начал пытаться оплатить, банк заблокировал. Вышли два чувака, охранника, и начали ему, так сказать, доходчиво объяснять, что все-таки счет надо закрыть. Давай звони в банк, подтверждай операцию.
6: Ну, да.
2: Он звонит в банк, и в банке надо отдать должное. Может быть, это, так сказать, реклама банка какого-то была. Но типа они, да, услышали, что на клиента оказывают давление, и вызвали по геолокации телефона наряд туда, где вот,
5: ну, он откуда находился. Откуда банк доступ к геолокации? А, наверное, по ИП?
2: Может быть, не знаю. Короче, ну, говорят, ну, такая.
6: Под давлением, ну это да. Это...
5: Не, я просто все равно не понимаю, как мошенничество. Нет, если доказать группу лиц по предварительному...
2: Группы, конечно, да.
3: Можно же от заведения потребовать какую-то утвержденную... Меню, правильно, с ценами?
6: Можно.
5: Да, но он же пришел, он видит дешевое кафе. Он сам, туда попадаются люди такие, скажем,
3: тебе принесли, небогатые. Тебе принесли бы такой счет, ты бы не...
5: Я бы туда, как только зашел в это место, я бы сказал спасибо.
3: Я бы сказал, я не буду платить.
2: А если ты зашел, я не знаю, с Моникой Белуччи туда, понимаешь? Что ты тоже...
5: И она меня туда тянула?
2: Да.
6: Кстати, да, может быть, от девушки до них Моника Белуччи.
2: Ну, именно так, да. А как ты? Я
5: отказался. Не, я же писал на эту тему полгода назад пост. Это и в Москве был такой. Они знакомятся на сайтах знакомства. Парень понимает, что девушка уровнем выше него в три раза, но она проявляет ему интерес, он уже все поплыл. И вот он мне эту историю рассказывал, я прям плакал. Я говорю, а что за заведение? Он говорит, я не знаю, куда-то поворот, разворот, заворот и в подвал. Угу. Я говорю, и счет 120. Он говорит, да. Я говорю, ну он же тоже не понимает, какие счета. Он напуганный Москвой. Он думает, это нормально, мы тут все москвичи по 120 ужинаем.
2: Да.
3: Платят за этот регион.
2: Значит, смотрите, что нужно делать? Там три варианта. Можно добиться через банк, на самом деле, возвращение денег. Можно через полицию. Можно через Роспотребнадзор. Ну, Роспотребнадзор и банк — это там судебная процедура, надо будет доказывать. А что точно надо делать? Значит, первый шаг — обращение в полицию. Писать заявление, укажите, что стали жертвой организованной мошеннической схемы. Опишите хронологию, значит, знакомство, навязывание конкретного адреса, несоответствие цен в меню и финальном счете. Скриншоты переписки с девушкой, фискальный чек, выписку из банков от меню. Это, слушайте, мало ли кому-то пригодится. Значит, и если полиция зафиксирует, что на это заведение поступают массовые однотипные жалобы, они будут обязаны провести типа проверку. Значит, действия, которые нужно сделать прямо, ну, если вы попали. По ИНН на чеке пробейте реальное юридическое лицо ресторана через налоговую. Это имя понадобится для всех заявлений. Зайдите на карты и найдите отзывы на это заведение. Сделайте скриншот. Что-то чужих отзывов, где мужчины описывают ту же самую ситуацию.
5: То есть заведения они все-таки регистрируют и юрлицо открывают. Там,
2: ну, разные. Они все-таки есть такие, а есть
6: такие. Ну, помнишь, была история в Питере на Рубинштейна, там целая сеть была.
5: Да.
6: Там
5: учреждение. Ну да, я даже двух этих учредителей знаю, которых посадили потом.
2: Да?
5: Они ко мне приходили, пытались
6: бороться.
5: Он мне когда рассказывал про оборотки, я говорю, как ты это делаешь в Питере? Ты что, у нас все пьют, очень красивые девушки, клиенты. Я думаю, квадратура, как у меня, оборотка в 10 раз больше.
3: Не, ну если не говорить про какую-то подмену меню, а про то, что просто люди на дурачка пришли и заплатили котлету целую за девушку.
4: Я, если честно, не понимаю, как это...
3: Какое мошенничество здесь может быть?
4: Нет,
3: я смотрел совершенно твое мошенничество много раз.
4: Если...
3: В таком случае.
4: Нет, ты добровольно пил.
2: И только один раз я женился, да.
5: Там надо подтягивать группу лиц. Ну, такие люди, когда такие обороты, я думаю, что там все коррупционные схемы с органами есть.
2: Но наверняка не без этого.
6: В Питере там были счета по миллиону там, и так далее. Помнишь, что они звонили, там банки и так далее. В общем, люди приходили домой, что-то там какие-то пьяные, там подливали что-то. Там вообще целая вообще схема.
2: Знаете, есть такой, кстати, в Питере Вышенков, Евгений Вышенков. Он тоже, по-моему, работал и в Фонтанке, он дружен был. Известный такой чувак в Питере. Он в бандитском Петербурге играл. Он бывший мент. В 80-е потом стал бандитом, отсидел в крестах. У него такая очень любопытная биография.
5: Сейчас консуматор?
2: Нет, он занимался, значит, в том числе СМИ, вот Фонтанкой. Ну, такой он.
5: Насыщенная жизнь.
2: Насыщенная, очень насыщенная. И вот он рассказывал про Ленинград советский, куда приезжали, значит, иностранцы. Это примерно та же история, как с консуматоршами. Он говорит, что это для них приключение. И попасть там на консуматоршу, на разводил, значит, или на что угодно, это как это для европейцев, для этих финнов было, но это приключение. Они ехали за эмоциями. Они эти эмоции испытали. Да, остались в одних трусах. Ну, бывает такое. Но зато он приедет в свою, значит, типа Финляндию, где ничего не происходит, и будет всю жизнь вспоминать, как его развели.
5: Ну, не очень-то хотелось.
2: Не очень.
5: Я согласен, такое, да. Впечатление.
2: Но логика в этом определенно есть.
4: Но иностранцы еще были напуганы Кигибей.
2: Ну, да.
6: Ну, плюс деньги все-таки, да. Так дорого у нас-то было.
2: Ну, я к тому, что, так сказать, вот и даже чуваки, которые попадают на консуматорш, в каком-то смысле ты сам этого хотел?
5: Да, не хотел.
2: Да, конечно, хотел. Конечно, ты хотел. Ты хотел форсануть, хотел потратить.
5: Да, не хотел форсануть, он это, как называется?
6: Это его совершенно развели, совершенно точно.
2: Ну, как-то будешь сам обманываться
6: рад. Если форсануть, отведи туда, куда ты знаешь.
5: Ну, да.
6: Форсань там или что там делать, как хочешь.
2: Да, новая схема.
5: Ты сейчас нам по радио решил рассказать?
2: Чтобы чуваки, которые там пользуются, например, этими всякими сайтами знакомств, да. Значит, девушки часто заменяют карьеры, вот эти вот, в смысле, курьеры свиданий, вот эти вот, да, в сфере стендап-шоу, приватных кинотеатров и винотек. Мужчины на сайтах знакомств пишет девушка и предлагает пойти не в ресторан, а на закрытые кинопоказы для двоих, или камерное стендап-шоу. Скидывает ссылку на фишинговый сайт, где надо покупать билеты по 15.
5: Это девушка ему скидывает.
2: Да. Типа, пойдем, Тарковского будет показывать, значит, где-то.
5: Люблю Тарковского.
2: Закрытом. Не могу, совершенно верно.
6: Да, да. Говоришь, там кабинет на двоих,
2: да.
6: Кинотеатр,
2: да.
6: Сайт его, там,
2: да.
6: Фоточки,
2: это...
6: там же сядем,
2: да.
6: Сразу приступим к делу.
2: И там... все, посмотрим кино заодно, как говорится.
5: А, да, билеты, так сказать, в пустоту,
6: да? Это... билеты в пустоту.
2: Да, и ты его покупаешь на фишинговом сайте. Эти билеты, и все, и девушка пропадает, и сайт пропадает, и все на свете пропадает.
6: Ну, это довольно старая история.
2: Ну, я вот не знал.
5: А вот если бы действительно сделать кабинет и показывать Тарковского, то никакого мошенничества.
2: И
5: билеты по 30-ке продавать.
3: Хотя бы суммы небольшие все равно.
0: Словом по столу. Великая, драматическая, родная. Русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник». Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза, Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
7: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
7: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
8: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
7: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
9: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Словом по столу.
2: Ну что, продолжаем.
5: Наши машинические схемы.
2: Клубе. Да, машинические схемы.
5: Давай, какая еще?
2: Про пенсию есть.
5: А, это машинская схема была недавно. Это...
2: Значит, так, ну давайте скажем, все тут же. Да? Король Артур у нас сегодня в гостях. Артур, еще раз привет, дорогой. Значит, про пенсию. Какую долю зарплаты замещает пенсия в разных странах? Большое исследование.
5: Замещает?
2: Зарплаты, да. Что ну, типа, значит? Ты получал...
5: 100 тысяч, сколько ты
2: 100 будешь тысяч, получать? Сколько будешь получать, да. А, в зависимости от страны, этот показатель варьируется от более чем 80 до менее чем 20. В России 24, сразу скажем. Меньше четверти.
5: Так, а где у вас?
2: А, в Испании 80.
5: Процентов.
2: Ну... Да, в Греции 79, Люксембург 75, Колумбия 74,8. Значит, это о чем?
5: Плюс
2: это...
5: надбавки от картелей.
2: Да.
6: В Колумбии там зарплата, наверное, по 6 долларов.
5: Ну да.
6: Поэтому, в общем, меньше просто купюр нет.
2: Совершенно верно. То есть это не про то, не про благосостояние, да, а просто вот сколько этот. Но в целом все равно показатель. На последнем месте вот в списке Литва 17,4. Ирландия 24,3, ну, как в России примерно. В Польше чуть больше, 28,6.
6: В отличие от России, там зарплаты самые высокие в Европе, я думаю.
2: Да.
6: Все в порядке. А что касается этих самых...
2: Колумбийцев? Кто
6: там первый был?
2: Испанцы и греки.
6: Испанцы?
2: Юг,
6: я думаю, да. Испанцев, с учетом приезда, так сказать, новых испанцев, да. На больших количествах, скоро...
5: Скоро все чуть размоется.
3: Там такие цены в Испании. У меня соседи туда регулярно ездят, сейчас у них дети там учатся. И он когда приезжает, он говорит: слушай, я когда в Москву приезжаю, у меня так все дешево кажется. Он говорит: прогулка по центру Москвы вообще...
5: Слушай, вот кто что говорит?
2: Да,
5: вот
2: совершенно верно.
5: Я этим летом, как кто-то мне говорит: это что, у меня друг приехал с Дубая, говорит: Андрей, да у вас дороже жить, чем в Дубае стало. Кто-то говорит, в Европе дешевле, кто-то говорит, дороже. Я когда ездил всегда, вот сколько я уже... Ну, я давно не был в Европе, наверное, с 2019 года не был.
3: Мы с тобой последний раз вместе, мне кажется, ездили.
5: Нет, я просто ездил еще во Францию. Ну, в 22-м я был в Лондоне, и вот мне казалось в разы дороже. Просто в разы. Просто безумно. Ты даже не хочешь деньги. Ну, типа, 1200 за пиво в пабе, ну, ты не хочешь,
2: да,
5: отдавать.
2: Ну, да. А сейчас как будто бы...
5: А сейчас,
2: да,
5: как будто как в Москве. Ну, возможно, и там подросло.
2: Да. Ну, не знаю. Ну, Испания, вот юг. Испания, Греция на первом месте. На пенсию рассчитываешь?
3: Честно?
5: Да, в Испании работаешь.
3: Нет. Нет, ну, у меня же накопилось за трудовой стаж что-то, наверное. Не знаю, сколько...
5: Я думаю, что вот у нас с тобой пенсии не будет уже.
2: В принципе, вообще, как
5: не будет,
2: таковы.
5: Не будет такого.
2: То есть, типа, через 30 лет, да? Ну, не да. Через 30, через 25.
5: 30 лет. Не... Ну, ладно, я думаю, что на такой жесткий шаг прям не пойдет. Будет там какая-нибудь 100 долларов.
2: Не знаю, не хотелось бы, честно говоря. Нет? Как будто бы.
5: Не знаю. А что? Ну, а кто сейчас? Ну, уж... Нет, наверное, кому-то она помогает.
6: Ну, слушай, если ты пенсионер, у тебя нет источников дохода, и ты вынужден... Ну, предположим, не все же, вот как мы здесь сидим, там кто журналист, кто-то еще, всегда есть какая-то возможность где-то заработать. Там вот Алексей может работать до смерти, да, там по профессии своей совершенно спокойно. Или я, или там любой из нас. А человек, который, ну, предположим...
2: Шахтер,
6: там, я не знаю, водитель там...
5: Ну да, всю жизнь заработал, да.
6: Например, или там...
2: На заводе, на предприятии, да, на большом.
6: Там, да, рассчитывают, конечно, на пенсию, и они живут на...
3: Военные в том числе.
6: Не знаю,
3: военные.
6: Потому, родители, рассчитывают. Там, у всех они живут, да, военные.
3: Совершенно. Но военные хорошие пенсии, как я понимаю.
2: Там, вот,
6: ну, хорошие,
3: за выслугу лет.
5: Ну, вот будут вычленять, наверное, таких социально незащищенных.
6: Обычный человек получает сейчас пенсию, ну, не знаю, 25 тысяч, например.
2: Ну, да. А то и меньше. У меня мама меньше, по-моему, даже.
6: Ну, если вот всю жизнь пенсии, работал.
2: Да. И у батя.
3: Одно радует, что в Прибалтике еще хуже.
2: Да? Греет, думаешь?
3: Эталон, мне кажется, европейской социальной политики. Это... Как раз таки вот Литва, Латвия, Эстония.
2: Но меня это не греет, честно говоря, абсолютно. Ну, то есть, радоваться тому, что, значит, тут 20 тысяч пенсии, а там...
3: Нет, просто мы не в самом последнем месте.
5: Среди европейских стран, между прочим.
2: Да, среди европейских стран. Там не только европейские, Колумбия же оказалась там как-то. Значит, про большие... UK, например, 44,7. От зарплаты.
5: Слушай, ну, UK там столько от зарплаты во время твоего рабочего стажа забирает.
2: Чили 50 почти.
5: Ничего про Чили вообще не знаю.
2: Так, USA... А, вот USA...
3: Так он тоже забирает. Сколько?
2: USA 39,7. 39,7, ну тоже под 40.
6: Ну там же просто еще тоже надо понимать, что и в Великобритании, и в США там частные пенсионные фонды, да, тебя не оплачиваются, там есть такое понятие, например, там как раз более-менее с этим хорошо, потому что помимо государственной вот этой пенсии, видимо, там ты сам как бы у тебя накопительный этот вот момент есть, и там, например, вот есть такое понятие early retirement, то есть ранний выход на пенсию. Например, вот компания, ты работаешь в корпорации, в частный бизнес, им невыгодно тебя держать. Они говорят, давай мы тебе вот там
2: будем
6: еще
2: платить,
6: добавим. Нет, ты уходи, там ты должен работать там условно до 65, давай ты уйдешь там в 55. Вот, или ты сам можешь им предложить, потому что им выгоднее взять молодого, это дешевле, он там, и они тебе выплачивают. Там, не
5: знаю, золотой парашют?
6: Лимона там, да, допустим.
2: И... А, то есть не пенсию, а разовую выплату,
6: пенсию,
2: да?
6: То есть и они тебе как бы всю твою пенсию, то, что накопилось, они еще добавляют, и тебе просто ее выплачивают
5: все
6: разово.
5: Все, иди, говорят, мальчик.
6: И говорят, иди. И это очень выгодно, потому что ты выигрываешь, то есть ты получаешь свои 10 лет, ты получаешь деньги... Едешь в Таиланд.
5: Едешь в круиз, в Таиланд.
6: Да, и там на тебя выходишь замуж, за тебя выходит замуж 20-летняя тайка.
2: Прекрасно.
6: И тебя за 3 года обувают.
2: Да. Да. Но это если...
5: И здесь твой дед с ума сошел.
6: Да. Это если ты развелся.
3: Да. Это здесь есть такие примеры в жизни.
6: Да, да, конечно.
3: Именно, как ты говоришь, так, в Таиланде с тайкой, с молодой.
6: Да,
2: и развели или любовь?
6: Я только что видео
3: записал. Не знаю, 3 года любовь, но туда все переехало из Москвы. Все имущество переехало в Таиланд.
6: Имущество там останется, потому что там семья в деревне, там мама болеет, папа болеет, дом надо чинить, бык заболел, это заболело, все заболело.
5: И у них, а тут друг виллу строит, давай.
6: Как-то, ну, некоторые, да, еще дистанционно, ну, и так, да, далее. Это очень интересное тело.
2: Приехал, я думал, это все про любовь, понимаешь, он взял все, весь, все это.
6: Для них это не про любовь, это их образ жизни.
3: У них там вообще много чего странного, да?
6: Да, это, нет, они так зарабатывают, это вся семья, это они... Как бы, нет, ты для них источник дохода.
2: Да.
6: Ты лично, а какой-нибудь,
5: да, Ганс,
6: например,
5: да,
6: из,
5: да,
6: Ганновера, да, какой-нибудь.
5: Ну, ты был в Таиланде же?
2: Я не был ни разу.
5: Нет, сейчас по улицам идешь, белый европейский дед, 50 лет, понятно, с двумя, да, тайками.
6: То есть твои там, не знаю, 200 тысяч евро накопленные за всю жизнь.
2: Я просто пропустил мимо ушей 50-летнего деда, но...
6: Не знаю.
2: Да.
5: Я недалеко от этого деда, поэтому... Я могу уже.
6: 57.
5: Ну, а мне 40.
2: Так.
5: Возможно, мы с Петром даже встретимся на Макдаун.
6: Где, да. Я там, мол, да? Все, отходил свое.
5: Отходил свое?
6: Да, в 30 лет мне сейчас там...
2: Есть, смотрите, еще какая...

0: Три года идет огромный спор, что это вообще бред. Не на... Ну, типа, брили, чтобы волосы гуще росли.
1: Нет, она объясняет. Она говорит, что вы почитаете, значит, методичку, методический материал. Генетика есть генетика. Волосы другими, типа, не будут.
0: А она побрила для чего?
1: Не знаю, для чего.
2: А, нет, у меня тоже такие были вопросики.
0: У меня тоже вчера парикмахер
2: дочке, дочке годик был, когда у нее плохо волосы росли. И нам многие советовали подстригите на волос, да, потому что детский пух сойдет, и пойдут густые волосы. Но жена была против. Категорически. В три года у нее в итоге грива сама по себе выросла такая.
0: А еще многие, типа, скандалы прям выкладывают, когда теща говорит, там, или бабушка брей, мать не против, но оставляет у бабушки, и она против воли мамы, типа, брей, это там слезы.
3: А в чем проблема? Для годового ребенка это нарушение прав?
0: Ну, мама воспринимает, что против нее пошли.
1: Вот смотри.
3: Ногти стричь можно?
1: Ногти, да, кстати.
2: Хороший вопрос. Резонанс это вызывает.
1: Но в каком-то смысле, в каком-то смысле, в каком-то смысле, ну хорошо, про год нет, про три, наверное, тоже нет, а уже в пять, например. Нет, и когда он не хочет, например, ребенок не хочет, а ты его бреешь наголо. Это вот стресс. Это вопрос. Ну, вот у меня, вот так, нет. Меня батя выдавал погоняло, в том числе, помимо там Алифана, еще что-то, я был какое-то время лысым, значит, потому что у меня тоже там был пушочек, меня побрили наголо, и он, значит, лысым.
0: А ты был против?
1: Да я не помню, был я вообще какой-то...
0: Меня... Был у меня право голоса.
1: Да, мог ли я, но это еще там самое начало детского сада, там, понимаешь?
0: Подожди, а в чем суть конфликта?
1: Никакой. Я к тому, что вот конфликт. Стоит ли, например, пятилетнего ребенка против его воли в 4 или в 5 лет брить наголо...
0: Да нет, конечно.
2: Но нет, против воли нельзя. Но там-то речь про годовалую дочку, правильно я понимаю?
1: Да, тут годовалую
3: дочку тоже может так побрить, что все, например, опасной бритвой на камеру, там, да. В стриме, в состоянии наркотического
1: опьянения.
0: Тогда... Слушай, она сама брилась? Наверное,
2: не надо. Вот как она сама
0: побрилась. Ты сама побрилась.
1: Она поделилась кадрами, где убирает волосы годовалой дочери с помощью машины для стрижки. Ну, в смысле, бреет, видимо.
0: Она сама дочь бреет?
1: Ну, видимо, так я так понял. Убирает волосы годовалой дочери с помощью машинки для стрижки. Однако пользователи сети раскритиковали ее действия в комментариях.
0: А она ответила, что это не для роста волос,
1: нет, да,
0: а просто мы...
1: Просто для красоты. Для красоты.
0: Просто я тоже так буду делать скоро.
2: А что нет? Ну, пользователи сети любят вообще поднять.
3: Побрили.
0: Не, ну, пользователи сети вообще не угадаешь, а она это сделала специально.
1: От вшей раньше. Вши все, наголо побрили.
0: Смотри, какие вши, господи. Вши видел последний раз.
1: Не, ну, я имею в виду...
0: С Франции только.
1: Не пройти мыть ее.
3: Гниды.
1: Нет.
0: Эти вши, ты про Black Star весь сейчас или?
1: Нет, гниды это маленькие вши, это вши детки.
3: В волосах, которые.
1: В волосах, да.
3: Они называются гниды.
1: Нет, это вши. А у вши бывают детки.
0: У нас самая разносторонняя передача на всем.
1: Серьезно? Да, да.
3: Ты не знал, что ли? Я этого не знал.
1: Да.
3: Гниды это другой.
1: Не-не-не.
0: Значит, мы поговорили про мошеннический развод. Как называются маленькие вши у тебя. Это интеллектуальная программа.
3: У нас все гниды заразились.
1: Да.
3: Включая меня, но нас не брили наголо.
1: А дихлофосом?
0: Ну, каким-то... А керосином или?
3: Каким-то раствором.
0: Керосином.
1: Дихлофосом.
3: Горяченьким обработали все.
1: Нет.
0: А как дихлофосом помыть?
1: Значит, тебя не мыли. Дихлофос, это же аэрозоль.
0: Ну.
1: Распрыскивали это.
0: Ну, воняет, умереть.
1: Это
0: можно.
1: Не просто воняет, это токсичный яд, который убивает все живое.
3: Это был 80-й год.
1: Значит, у меня, но это был, наверное, 91-й, может быть, или что-то тоже. Я ходил на
0: куда-то дихлофос.
1: Да, пакетиком, так сказать, тёплый подвязали. Это все начинает в какой-то момент подпекать.
3: Каким-то чем-то мы...
0: Не, ну сейчас люди айка скурят, в принципе.
1: Да, дустовое мыло еще там всякие.
3: Что-то вот всех отправили.
1: Ужасные какие-то истории.
0: Ой, ладно, я заглянул себе за страницу к Валентине Ивановой, и в следующей передаче я соберу резюме.
3: Было, из него поползли, когда мы вот...
0: Гниды или взрослые ши?
3: Такие желтенькие.
1: Но там блохи все-таки.
3: Блохи, скорее всего.
1: Это блохи. Штук
3: 6 вылезло.
1: Так, значит...
3: Так ничего страшного, друзья.
0: Вердикт какой? Что? Бреем детей?
3: Бойтесь шеи, друзья. Нет.
0: Брейте детей. Брейте
3: детей. Брейте детей, но
0: желательно своих.
2: Но до года.
1: Да. И по желанию все.
0: И желательно не на камеру.
1: Да. Так, кто-то ищет блох и вшей, а кто-то редкие археологические находки. А?
3: Это ты себе ищешь.
1: Нет, в 2026 году российские археологи совершили множество открытий. Самые удивительные находки рассказали. Ну, прикольные, любопытные. Нашли колечко нефритовое. Вот тоже про нефрит.
0: В ломбарде.
1: Нет, нашли при исследовании неолитического могильника Ой-Муран, откопали нефритовое кольцо. На Таманском полуострове нашли древний винный квартал, включая включающий 5 фу. Винодельни, склады и магазины.
3: Это губернатор.
1: Тещи губернатора.
2: Это, кстати, неудивительно. Я читал про Тамань. Там раньше была колония.

0: речь, скажем.
1: Да,
0: вот,
1: да.
0: Там все вот это оттуда и пошло.
1: У нас вообще все побережье Черного моря – это Римская империя. Там постоянно что-то находится.
2: Папа, под Калининградом 59 серебряных монет.
1: Тоже.
3: Они раньше были.
1: Хорошо.
2: Раньше всех, причем, да. Под Калининградом 59 серебряных монет.
1: В Римской империи же там
2: много халифата. В Старой Ладоге ученые раскопали в христианское захоронение эпохи Рюрика. Археологи нашли крест возрастом более 1000 лет. Значит, ладейные заклепки. А еще нашли в Суздале, любопытно, значит, думали, что до Суздали викинги не доходили.
1: Подожди, а путь из Варяг реки как не доходили?
2: Ну, не доходили, потому что это далековато. Вот они тут пишут.
1: Они охраняли весь путь.
2: Смотри, в Суздаль вышел на большую историческую арену позднее, чем Ладога, Гнездово или Киев. А здесь выяснили, что в 9 веке, да? 9 ли это или 11? Нет, это 9. Значит, о чем речь? Нашли чувака с собакой и с конем. А это знать, это какого-то...
1: Я здесь живу.
2: Какого-то...
0: Отстань, я от жены ушел. Древняя элита.
2: Да, древняя элита. И думали, что просто там элита не жила, а она добралась сюда.
1: Как она в Суздале не жила? Почему они так думали?
2: Ну, не жила, а пришла позднее. Понимаешь, думали, типа,
1: 12
2: век, да. А оказалось, что уже...
1: Рюрик, это есть варяги вообще, в принципе?
3: Вот оно что, Михалыч.
2: Не, ну прикол. Археология вообще супер, как бы, интересная вещь. Что там можно...
0: Да, у нас там можно найти, мне кажется, все что угодно. У нас 3 торговых пути основных, по-моему, в Руси было, да?
2: Самое, я рассказал про... У меня знакомый есть, который, значит, ищет у него эти металлоискатели. Да, и он ищет, находит всякие разные монетки. Рассказал про своего дружбана.
1: Тот они вообще, часто мины находят, не разорвавшись.
2: Тот вообще был, значит, повернутый. Там реально очень интересно, вот как логика выстраивается. Вот тут был, например, вот как он рассказал про этого знакомого, как он мыслит, да. Они заезжают в какой-то... У них старые карты. Они знают, что на этом месте был, например, храм. И он говорит, так, вот оттуда ехали люди по воскресеньям в храм. И вот так бросали милостыню, значит, попрошайкам возле церкви. Начинают прикапывать, действительно, старые монетки находят. То есть там логика вот эта интересная. А еще история про него, значит, он в поле. Значит, идет, дзинь-дзинь-дзинь, дзинь-дзинь-дзинь, оп, дзинь-дзинь-дзинь, на золото, типа. Прикапывает, действительно, золото начинает блестеть, браслетик золотой. Он еще прикапывает.
1: Это Картье.
2: Нет, еще поглубже. А там спортивный костюм Adidas, 3 полосочки.
1: И?
2: С золотым браслетиком. Ну, так
1: и сказать, с рукой?
2: И с рукой, совершенно верно, да. Вот такие.
1: Накопал себе лет на 20.
2: Не, но вызвал все, все там ничего. Конечно, ничего нет. Ну. Я к тому, что археология...
1: Но твой друг, он как-то прибыльный это или так?
2: На природе побывать. Для него чистое хобби, но при том, что у него были удачные очень находки и продажи. Ну, то есть он там мог что-то найти такое в хорошем состоянии, и задорого у них же там сообщество, они все это
3: отменяются.
2: Ну, я не знаю.
3: Я вот был, когда эти самые вот ищут погибших бойцов Второй мировой вот на этих раскопках. Там люди, ну, понятно, что они благородным делом занимаются. Очень много у нас незахороненных до сих пор медальоны находят, бойцов поднимают, как они говорят, находят родственников, потом сообщают им. Большое дело, но там тоже прям вот ты когда начинаешь в это включаться, они тоже там ищут, азарт прям очень серьезный. Но там такое больше вот человеческое, конечно, потому что ты думаешь, найдешь человека. Там,
2: доброе дело, да, баба, да.
3: И у меня брат... При мне там нашу
1: действительно. Брат купил однажды эту штуку. Пропадал целый день вот в лесу, ничего, кроме шлемов и гильз не приносил, пока мы ему не запретили вообще приносить. Мы ему сказали, что цены найдешь, приноси. Все остальное складируй там в сарае. Потому что мне одно время, я помню, подоконник весь я учил у мамы, когда жил, был завален этими по коррозии, вот это все, пули, шлемы. Шлем прям немецкий, один нашел с рогом. Интересно.
2: Ну, шлемы, да, вот такие какие-то находки. Крестики, тут тоже крестики и Тора нашли еще. Я думаю, сейчас новоязычники во всем этот молоточек Тора там нашли какой-то древний на территории России. Сейчас праздник у новоязычников. Сегодня вечером костры смотрим в окнах, так сказать, какие-то. Ну, короче, такая, любопытная. Мне очень нравится, да. И про нефрит. Вот нефрит находит, например, 8...
1: Это камень.
2: Кого-то, да, нефрит, камушки, значит, находит по 8 тысяч лет украшения. Колечки простые, 8 тысяч лет, вот только представить. У нас в том числе в Бурятии есть знаменитый бурятский нефрит, но в основном в Китае, конечно, там это все. Ну, а так 8 тысяч лет.
1: Ты к тому, что сохраняется хорошо, или что так долго пользуются этим камнем?
3: Цивилизация там была, такая развитая, которая могла колечки делать.
2: Ценила камень конкретный, который продолжают ценить сейчас. И поэтому это в том числе, когда, значит, вот есть там же тоже там типа старый нефрит, новый нефрит. Когда по этому поводу возникает вопрос, мне тоже нравится эта отговорка, что вот что ты переживаешь, он в какой-то момент будет все равно старым. То есть даже то, что делают китайцы сейчас из нефрита или у нас в Бурятии, да, через 3000 лет могут откопать и сказать, о, это
3: спит. Булыжник, вон, он
1: там. Надо переживать, через 3000 лет.
3: Ты галька на пляже, знаешь, сколько лет ей?
2: Ту конкретно какую-то ты гальку имеешь в виду на пляже или что?
1: В Абхазии познакомился.
2: Вдова. Галька на пляже. Так. У нас есть вопросы еще от женщин. Все мы успели обсудить?
3: Да.
2: Зарплаты, Тимати.
1: Что самое важное? Зарплаты,
2: вид из окна. Господи, как же это? Вид из окна напрямую влияет на продолжительность и качество нашего сна. Как думаете, где спится лучше? Что, точнее, когда ты будешь спать лучше, какой вид из окна должен быть, чтобы ты спал лучше?
1: На деньги.
4: Я не знаю. Я как обладатель прекрасного вида из окна, у меня еще окно 5-метровое. Но я скажу так, я закрываю блокаут на ночь, и мне это все равно, что там бетонная стена или там лес, вид на Москву.
1: Я тоже говорю, надо смотреть, спать.
2: Значит, смотрите, что выяснили. Результаты исследования выявили четкую взаимосвязь между тем, что человек видит в течение дня и перед сном в окне, и физиологическим расслаблением организма. Обилие зелени продлевает сон, если у тебя какой-то парк. Угу. Если какой-то парк. И упорядоченная застройка тоже дарит чувство защищенности.
1: Упорядоченная.
2: Да, то есть если у тебя в окне, но ты видишь чей-то дом, то это тоже действует на тебя как успокоительное. А вот если у тебя большое открытое пространство или то, что называется видовой квартирой...
3: Тревожно.
2: Это тревожно. А в нынешнее время это тревожно X5.
1: Это беспилотная сторона.
2: Это совершенно верно. Это тревожно X5. Но интересно, и пешеходные дорожки тоже мешают спать, если рядом пешеходные дорожки какие-то.
4: Сейчас ходят пешеходы. Мне кажется, за такие... Видовые квартиры.
2: Совершенно так всегда приплачивали, да. А оказывается, что плохо.
4: Ну, это как-то на уровне мифа все на самом деле.
2: Нет, но тут исследование большое.
4: Не все же плохо. У нас все спят, большинство людей спит с блэкаутом. Все-таки, нет?
2: Я думаю, что большинство людей, Артур, не знает даже, что такое блэкаут, честно говоря.
4: Ну, я в Москве, хорошо, мы же про Москву сейчас говорим.
2: Да, это не про Москву, это про Токио было. Но в целом, да, наверное.
1: Ну, то есть, если у тебя соседи, и ты смотришь им в окна, то тебя это успокаивает. Я часто, у меня сериал прям. Следим за соседями. Они там с детьми веселые.
2: А потом блэкаут это сейчас называется, а раньше ставни были в домах, например. Ставни тоже на ночь закрывали. Да, блэкаут совершенно верно.
1: Ну, тогда за блэкаут тебя на костре сожгли.
2: Ну, или камешки.
3: Где? В Англии не сожгли.
2: В Англии. Почему?
1: Ну, там, где ставни, я имею в виду.
2: Да.
3: Там, где ставни. Ну, за использование иностранных
2: слов. Ну, я понял.
3: Санкционировано. Ты что, шпион, что ли?
2: Да, нет. Блэкауты. Так, значит, вопросы от женщин. Успеем?
1: Давай. Ну, два точно успеем.
2: Вас не смущает сознание того, что иногда ваша женщина обсуждает вашу интимную жизнь со своими подругами?
1: Моя не обсуждает.
2: Я надеюсь, что моя тоже не обсуждает.
4: Насколько мне известно, моя тоже.
3: Но меня не обсуждает.
1: А что там обсуждать? Что там обсуждать?
2: Не, но в целом.
4: Не, меня вообще это не...
2: Мне кажется, что только непорядочная женщина может так поступать, обсуждать.
3: Тут еще важно иметь интимную жизнь. Это было, правда. Что обсуждать.
2: Да. Ну или отсутствие интимной жизни, например, с подругами.
3: А что там обсуждать?
4: Короче, всегда есть что обсудить.
2: Нет. Вообще разговор с подругами, жен, вот...
1: Представляешь, она начинает обсуждать мою интимную жизнь с подругой, потом,
2: да, он так... Да.
3: А может, он наоборот, преувеличивает.
2: Не, да, или, или подруга скажет, да ладно, хватит, что я не знаю, что ли, твоего, что ли? Ну что ты в самом-то деле рассказываешь? Или наоборот, понимаешь, да. Что ты рассказываешь?
3: Ой, девочки, сегодня я... Ой, мой, конечно.
1: Я такая, так он у меня же был.
2: Да что ты мне рассказываешь-то? Ну что ты еще не знаешь? Нет, вообще, вот
4: мне кажется, это в большей степени относится не к не мужей обсуждают, а просто каких-то мужиков своих. В этом ничего такого нет.
3: То есть, если она других мужиков своих обсуждает, это нормально.
1: Да. А муж? Муж это святое.
4: Муж святое.
1: Он этими губами детей целует.
2: Типа того, да. Значит, а есть же еще, например, мужики, которые тоже любят рассказывать подробности, но не жен скорее, да, ну а там каких-то
4: Не, никогда в жизни я не обсуждал жену с друзьями. Можно обсуждать все, что угодно.
2: Да, но нет.
4: Но не жену. за какой-то...
1: Я бы удивился, если бы ты начал. Я не хочу знать, вы как брат с сестрой должны быть.
3: Есть история, да? Тут такое вчера было.
2: Помнишь, на вечеринке мы исчезли? Да, да, да, с 31 на 1. Помнишь, мы пропали куда-то? Так вот.
1: Ты в 17 лет.
2: Да, да, да.
1: Что, серьезно?
2: Увидели стиральную машину. Да.
1: Я думаю, просто дружим.
2: Не, ну я к тому, что это правда странно.
1: Ну это, да, какой-то вопрос к 16-летиям.
2: Не, ну почему? Ну она, может быть, обсуждает интимную жизнь с подругами. Тут вот это...
4: Мария Ивановна, знаешь, там...
2: Степень откровенности... Вот тема степень откровенности женщин...
1: Нет, но мне моя рассказывала, что у них вот ее холостые подруги обсуждают.
4: Ну просто мужиков не мужей, наверное.
1: Пытаются выудить у нее информацию, она говорит, я не буду говорить, отстаньте.
2: Ну хороший.
4: Ну тоже сравнил, да, каких-то мужиков.
1: Ну, да.
3: Еще один успеет, наверное, съесть.
2: А как обращаетесь к своей женщине по имени или ласковое прозвище? Солнце, зай и так далее.
1: Мышь.
4: Ну, нет, вот эти какие. Ну, зай это такое избитое, наверное, на автомате.
2: Ну, на автомате, да.
1: Откуда? Нет, смотря, что мне от нее надо. Или если она что-то забыла.
3: Зая!
2: Да. Солнышко, солнце.
1: Или бывает, просишь ее весь день что-то сделать? Уже третий день просишь ее сделать, Мариан?
2: Да.
1: Смотрит по-любому сейчас.
4: Ну, да. Я в основном по имени.
1: Ну, по имени это знаешь, что я злюсь.
2: Не, ну по имени.
4: Нет, вот когда меня жена называет по имени, значит, она злится.
2: Угу.
4: Это всегда так. Значит, что-то нехорошее последует. А ее постоянно.
2: Не, у нас меняется, ну, как бы погоняло позывные. Все, все производное.
4: Домашнее от имени. Погоняло?
2: Да, ну, у нас было разное. Ну что, все, надо закрывать двери мужского, мужка.
1: Закрываем наши уютные двери.
2: Артур, спасибо тебе, дорогой, что
4: пришел. Спасибо.
5: Словом по столу. Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Будущее наступает.
4: Будущее за антропоморфными роботами.
6: Роботизация будет идти очень быстро.
5: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
7: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
8: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
5: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
9: Это можно тиражировать уже куда угодно.
5: Как подготовиться к восстанию машин?
10: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
5: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
11: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
5: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
12: Нас впереди ждет очень веселое время.
5: Знать за 90 секунд. Почему в США принято стирать белье не дома, а в прачечных? Такие сцены можно встретить в огромном количестве голливудских фильмов. И это не фантазии режиссеров. Они отражают общенациональную традицию, заложенную в прошлом веке. Родоначальником ее стал знаменитый гангстер Аль Капоне. Не секрет, что посадили его не за организацию преступного сообщества, убийство и другие тяжкие преступления против личности, а за неуплату налогов. Но перед этим он успел пожить на широкую ногу. Было, правда, у легендарного бандита одно существенное затруднение – легальное расходование добытых преступным путем средств. Спецслужбы, пусть и через пальцы, но следили за его деятельностью. Аль Капоне нашел простой и эффективный выход – создал огромную сеть ландроматов, прачечных с очень низкими ценами по всей стране. Проследить реальное количество их клиентов, расплачивавшихся мелкими наличными, не представлялось возможным. Мафиози через подставных директоров записывал на прачечные любые доходы. С той поры и пошло выражение «отмывать деньги». В результате все остались в плюсе, и миллионы довольных клиентов, и империя Аль Капоне. Все, кроме государства и закона. Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Кампания по вакцинации против гриппа. Контекст. В России стартовали мероприятия, направленные на массовые прививки населения. В Роспотребнадзоре заявляют, что вакцинация против гриппа – самый надежный способ профилактики заболевания. Вакцины начали поступать в регионы страны. В предстоящем сезоне планируется привить до 60% населения. Среди граждан, входящих в группы риска, охват вакцинацией должен составить не менее 75%. Прививка от гриппа включена в национальный календарь профилактических прививок. Бесплатно ее проводят для целого ряда категорий граждан. К группам риска относятся дети с 6 месяцев, учащиеся старших классов и студенты, люди старше 60 лет и лица с хроническими заболеваниями. В нашей стране преимущественно используются инактивированные вакцины отечественного производства. Они не могут вызвать заболевания, так как не содержат живого вируса. Состав препаратов полностью обновлен в соответствии с рекомендациями ВОЗ. Оптимальными сроками вакцинации считаются сентябрь и октябрь. Иммунитет должен сформироваться до начала сезонного подъема заболеваемости. Обычно он приходится на ноябрь-декабрь. Впрочем, прививаться можно и позже, пока вирус циркулирует и не потерял своей силы.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа ночи, в Челябинске 4 утра, в Ереване 3 часа ночи. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Российский посол в Ирландии отверг обвинение Дублина в причастности России к инциденту в Лейпциге. Глава МИД Украины дал интервью на русском языке казахстанскому СМИ. Около 6 тысяч человек сдадут ЕГЭ-2026 в дополнительный период. Подробности далее. Российский посол в Ирландии Юрий Филатов отверг обвинение Дублина в якобы причастности России к инциденту с БПЛА в Лейпциге, сообщила дипмиссия. Там также выразили сожаление в связи с тем, что ирландское правительство повторяет теории заговора, придуманные в Евросоюзе. В посольстве подчеркнули, что так называемая мнимая российская угроза используется Европой для оправдания военных действий Запада против России и милитаризации Европейского Союза. Однако усилия Запада не изменят динамику украинского конфликта. Полиция Лейпцига 5 августа сообщила, что сотрудник аэропорта обнаружил БПЛА со взрывчаткой в зоне безопасности грузовых авиаперевозок. Германия возложила ответственность на Россию, не приведя этому конкретных доказательств. Москва назвала инцидент «наспех состряпанные провокации». Европарламентарий, сопредседатель партии «Союз» Сара Вагенкнехт за разум и справедливость Фабио де Мази призвал немецкие власти выйти из спирали эскалации в отношениях с Россией и наладить с Москвой каналы связи. Он указал на то, что в случае с подрывом газопровода в «Северный поток» в ходе расследования немецкая генпрокуратура установила причастность к произошедшему гражданина Украины. На этом фоне власти Евросоюза перевели 90 миллиардов евро из фондов ЕС в карманы украинских олигархов, чтобы затянуть заведомо проигрышную войну на истощение. Полиция Лейпцига сообщала 5 августа, что сотрудник аэропорта обнаружил взрывчатку. Германия возложила ответственность на Россию. Глава украинского МИД Андрей Сибига дал интервью на русском языке казахстанскому изданию «Улыс Медиа». Запись, прикрепленная на сайте издания, длится почти 40 минут. В рамках разговора Сибига на русском языке дал свои комментарии по таким темам, как стоимость одного дня конфликта для киевского режима и роль президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в мирном процессе. В 2019 году Верховная Рада приняла закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Он подразумевает использование украинского во всех сферах жизни. Около 6 тысяч человек сдадут ЕГЭ-2026 в дополнительный период, который пройдет с 4 по 25 сентября. Об этом сообщили РИА Новости в Рособорнадзоре. Отмечается, что сдать экзамены в дополнительные сроки смогут выпускники, которые не прошли государственную итоговую аттестацию в основной период и не получили аттестат. В Рособорнадзоре рассказали, что для проведения ЕГЭ в дополнительный период будет задействовано 295 пунктов проведения экзамена в 82 регионах России и образовательных организаций. Организациях за рубежом, около 6,5 тысяч организаторов и других специалистов. Мониторинг хода экзамена будет вести более 400 наблюдателей. Основной период сдачи ЕГЭ-2026 проходил с 1 июня по 9 июля. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Стратегия и власть.
2: Здравствуйте, друзья. Андрей Школьников, политолог, экономист, геостратег. В студии «Радио Спутник» я Алексей Осин. И теперь о них, кого мы, так сказать, дружно ненавидим, вот они там где-то там, а мы здесь в основании пирамиды, а не на ее сияющей вершине, да. Мы про элиты сегодня поговорим. Обязанности — это удача или подарок с небес, который на вас по праву рождения опустился. Вот что это такое и что это за психология этих людей, чем они от нас, простых людей, отличаются?
3: Ну, понятие элиты – это один из самых таких возмущающих, самых спорных моментах вообще в общественной сфере. Сейчас более-менее, по крайней мере, это все успокоилось, но каких-то, ну, лет 10 назад, еще когда у многих было, вот жило советское представление о всеобщем равенстве, и потом появились люди, которые не очень равны, причем люди не то чтобы не лучшие, а, как правило, очень не лучшие. То есть это люди, которые сделали свои первые миллионы у нас на глазах, причем эти миллионы были сделаны абсолютно незаконно, аморально, плюс это еще не спряталось, не ушло в тень, это еще не завесили красивыми историями про английских лордов, которые там подстригают газон. А на самом деле, кто у нас в предках был у английских лордов?
2: Сэр Фрэнсис Дрейк, например.
3: Ну, пираты, опийные торговцы и кулаки-мироеды. Потому что джентльмены джентри – это кулак-мироед, собственно говоря, в переводе на русский язык. Ну и что из этого вышло? С учетом того, что, собственно говоря, Британия всю дорогу продолжала жить по этим же принципам. Ну да, вот есть красивая обертка, которую они всем показывают, а в реальности они вот это вот, так и осталось. Поэтому, когда мы говорим об элитах, нужно четко понять все-таки, что мы под этим подразумеваем. Есть много разных определений, но, как правило, если мы посмотрим и определения, и кто себя причисляет элиты, кого причисляют к элитам, можно выделить три основных типа. Первый тип – это лучшие люди в чем-то. С точки зрения социальной, с точки зрения творчества, с точки зрения духовности, то есть максимально достигают, и причем продуктивно лучшие. Но это во многом соотносится и с изначальным понятием элиты, и с сельскохозяйственно-биологическим понятием элиты, как элитные сорта, соответственно.
2: А это красивые, что ли, получается?
3: Ну, самые лучшие, продуктивные, то есть именно продуктивные с точки зрения ценности. И, в принципе, как правило, люди, которые пассионарии, которые энергичные, которые создавали мир, делали много, то есть были в основе аристократических родов, они были, ну, элитариями, пассионариями. Им на смену пришли другие люди, которые уже рождались, будучи, соответственно, вхожи в эти слои, которые получали разными способами возможности управления обществом, максимально контроль над ресурсами, и варианты были разные, но это те, чье мнение максимально значимо для принятия решений в обществе, наиболее влиятельные. Их тоже можно назвать элиты. И мы прекрасно понимаем, что первые и вторые очень разные.
2: Угу.
3: Что лучшие, по каким-то признакам доказавшие, и оказавшиеся на вершине, ну, это не совсем одно и то же. Если мы даже сейчас будем спрашивать людей, уважаемых, много чего достигших, вспоминая, как они проходили эту жизнь, что у них было в этой жизни, и они будут рассказывать, но человек, который не просто называется умный, но еще и мудрый, искренне скажет: я не понимаю, как я здесь оказался. Потому что вот тот набор, да, я понимаю, как я между какими-то точками шел, как я работал, как я делал, но почему в этой точке был выбран именно я? Вот из сотен, из тысяч. Там мог оказаться практически любой. И, значит, значимая их часть сделала бы не сильно хуже, не сильно лучше. Ну, вот примерно. Но вот почему вот так у меня получилось? Почему мне вот так вот везло?
2: Ну, почему?
3: А никто не скажет.
2: А, случай. И как
3: случай,
2: там?
3: Случай.
2: И случай бог изобретатель, да, да, как да, у Александра Сергеевича. Нет, ну вот я, единственное, что такой вопрос будет. Вот это первая группа. Ну, это, наверное, ученые, артисты.
3: Завоеватели, военачальники.
2: Нет, военачальник, он чем-то управляет, да? А вот эта вот страта, да, интеллектуальная, наверное, элита, можно так сказать. Вот, но они же не управляют. Ну, может быть, они управляют своим театром. Или еще чем-то.
3: Сейчас мы к разновидности элиты дойдем.
2: Кто?
3: Это следующий вопрос. Надо сказать вот третью группу, просто как бы завершить ее. Поскольку третья группа, она тоже считает себя элитой, это богема.
2: А.
3: Да. Это те, которые...
2: Зашли в ту дверь. Или...
3: Это которые, вот называется, видят примерно, как себя ведут люди влиятельные, богатые, значимые, и начинают пытаться делать то же самое. Причем эта богема, она не обязательно является вот творческой, такой постсоветской интеллигенцией, театральной. Это много таких и среди там мыслителей, журналистов, кого только нет называется. Все вот попытки, давайте напишем образ будущего, давайте придумаем идеологию для России, и вот с этим всем придем в Кремль, и нас возьмут в элиту. Я говорю: спасибо, не надо. Вы не хотите в элиту? Я говорю: не хочу. Без меня Вам, вы не понимаете, что делаете, вы уже хотите с вечностью говорить, а мне потом всем рассказывай, что я не в ту дверь вошел, вообще случайно проходил, случайно зашел и вышел. Ну вот, не-не-не, ребят, спасибо, не надо.
2: А кто у нас Бонни отвечал? Президент или еще кто-то? Ну, в общем, вот элита или не элита? А другие обижались, что, дескать, я тут для страны работаю, а отвечает какой-то Бонни.
3: Давайте не будем разбирать вот эту вот похабщину.
2: Давайте, хорошо.
3: Вообще вот называется. Это даже не богема.
2: А, понял.
3: Это хуже. Там еще есть другие разновидности, просто, ну, у нас же вот все эти вот блогеры, психологини, тарологи и прочее, как бы, там есть хорошее слово, которое это все обозначает, которое называется, вот там вот, доэскорта называется, вот было слово, вот это вот все туда. Поэтому, когда мы начинаем вот скручивать...
2: Пониженная сексуальная ответственность.
3: Социальная ответственность. Когда мы начинаем вот все то, что замешивать, когда начинают проявляться люди, в принципе, раскрученные, и что-то требовать, и вот это вот все начинает вот крутиться, просто вот давайте не будем, называется, даже к элите.
2: Привел в замешательство, я извиняюсь.
3: Не, да, не в замешательство, а тут просто да, то есть как бы, как человек, который работал в нефтегазе, в стройке и других моментах, я был в ситуации, когда совещания проводились на мате. Соответственно, и иногда его, бывает, не хватает, чтобы не ругаться, а разговаривать на нем, объясняя некие моменты. А публично делать нельзя, да и неприлично, собственно. Поэтому, есть разные. Есть, на самом деле, в театральных среде клоуны – это один из самых уважаемых, самых сложных моментов. Но должно быть профессиональное, должно быть тонкое, должно быть красиво. У нас, к сожалению, вот богема деградировала до ужаса. Полного непонимания вообще границ.
2: У них смешение кровей просто.
3: Там не кровей, там...
2: Кровей в творческом смысле.
3: Там смешение всего. Ну, был тут в свое время такая чудная реклама, все ароматы Франции в одном флаконе, то есть там еще с 90-х годов. Мне всегда от этой рекламы даже в детстве называется дергало, потому что я себе представлял себе, какие ароматы могут быть у Франции, и что они вот смешаны в одном. Там было в одном наборе, но считался один флакон. То есть вот это собрали вместе, что это будет? Ну, вот это вот оно и будет. Поэтому все-таки, достоинство. Первое, что должно быть у элиты, это достоинство. Его надо держать. Поэтому, да, есть люди, которые много чего сделали, достигли, вопросов нет, для общества. Вообще замечательно. Есть люди, которые разными хитрыми способами оказались на вершине и обладают ресурсами. Есть люди, которые искренне считают, что они влияют, они раскручены, они значимы и пытаются этим пользоваться. Собственно говоря, природная элита, элита социальная и богема.
2: Самоназначенная.
3: Ну, конечно, да. И теперь у нас возникает вопрос, то есть как бы, ну, мы четко, когда поэтому говорим элиту, это не самые лучшие люди. В своей основной массе мы сталкиваемся именно с социальной элитой. Плюс статусов у элитных много. То есть мы привыкли к тому, что есть некий генерализованный статус. Вот человек статусный. А на самом деле в каждом направлении деятельности свое должно быть. Есть люди, которые являются элитариями, например, там, в сущности нет денег, богатства. Есть с точки зрения государственного управления. У него может не быть таких количеств денег, даже близко. С точки зрения творческой деятельности, духовности, с точки зрения спорта. И в разных направлениях у нас разная структура, разная иерархия. И это нужно четко понимать. Что человек может быть в одном быть лучшим, значимым самым в стране, а в другом он внимательно слушает и не комментирует. Ну да, у тебя есть миллиарды, но с точки зрения духовности, тебя, в принципе, пускать никуда нельзя. То есть вот так вот. И вот эти вот фразы из серии «Если ты такой умный, почему ты не богатый?» Это вот оттуда. Давайте генерализируем статус единый. Нет. Поскольку обратным будет «Если ты такой богатый, почему ты не умный?» То есть вот эти вот вещи, то есть не надо смешивать. И когда мы начинаем смотреть по статусу, мы как бы более-менее должны понимать, что статусы есть, как человек начинает уровень там, лейтенанта, условно, в обществе условный лейтенант, он смотрит на то, что как определяется статус. Количество звездочек на погонах. Человек, который уже средний офицер, условно говоря, в жизни, он начинает смотреть, он знает, что статусов бывает много, бывают разные линии, бывают разные направления, что, условно говоря, майор и из вооруженных сил, и майор из ФСБ – это очень разные люди.
2: Да.
3: А звездочки другие. А майор из МЧС – это и вообще другая история. То есть, как бы вот это вот. И летчики уже по-другому. То есть, как бы вот эта вот сложность. А в обществе, как мы говорим, уже много вариантов. Есть силовая, называется вертикаль. Есть, соответственно, управленческий вертикаль. Вертикаль, связанная с деньгами, с там, культурой. И это все. Мыслители – это отдельная структура. А есть отдельная раскрученность. Люди не понимают, что раскрученность, вот популярность, это не имеет отношения, то есть человек, там, раскрученный академик, он не становится более умным академиком. Он получает дополнительную линию по уровню раскрученности, а вот тут возникает вопрос, а хороший ли он академик или нет, зачем он полезен?
2: Есть у нас раскрученная академия, хотя, наверное, так, если припомнить...
3: Ну, периодически у нас появляются медийные личности, которые пытаются что-то доказать, то есть как вот это вот, вот. Ну, будь собой, называется, не выходи за рамки, за приличия, то есть как вот это вот все, то есть это понимание. У генералов еще другая логика. Они настолько всего этого насмотрелись, что они оценивают не текущее положение, а они оценивают потенциал. Сможет ли это, кем он станет через 5, 7, 10 лет? Если он будет уважаемым, зачем мне сейчас с ним портить отношения? Если я понимаю, что это его потолок, и он уже не поднимется, зачем он мне нужен? И бывают забавные ситуации, когда приходят два человека, один вроде более статусный, другой менее статусный. Вот с менее статусом с интересом общаются, а человека формально более статусного отодвигает, говорит, все, иди. Потенциал. То есть тоже взгляд называется намет, а на это вот понимание есть. И когда мы говорим о глобальных элитах, мы говорим о второй группе, которые там оказались. Это не лучшие люди. Там практически нет людей, которые оказались там благодаря собственным заслугам.
2: Глобальные, давайте мы просто...
3: Да, национальные элиты, как правило, это европейские. Это во многом, собственно, ну, начиная от старых аристократических еще домов Европы. Дальше мы добавляем туда капиталы, которые лет 100-150 назад сформировались. Ну, лет 150 назад, как правило, молодые деньги. Это всевозможные семьи банкирско-ростовщические. Ну и последняя вот волна, итерация, это те, кто пришел уже последние десятилетия на всевозможных пузырях, акциях, то есть на вот всех этих деривативах, выросшие, тоже ставшие миллиардерами. Вот эти вот элиты, как правило, они, среди них нет людей дико талантливых. Это или потомственные, или люди, которые все равно свой круг. Ну, или витрины. Но когда мы наблюдаем истории, рассказы о том, что какой-то там миллиардер, талант, много чего сделавший, его распорядок дня, возникает вопрос, когда он работает. Там и йога, там и прогулки, там и всевозможные записи. И ты, когда представляешь себе, как работает глава крупной корпорации, то есть это, ну, на это все времени просто нету. А человек отдыхает, развлекается. Ну, что это такое? Как он так оптимизировал? Тут люди никто не могут, а он соптимизировал.
2: А нужные люди у него стоят на важных
3: направлениях. Ненужные люди. Во многом часто такие люди просто являются витриной.
2: А,
3: когда,
2: условно говоря, другое, да?
3: Ну, конечно. Или держателями фонда, номинальными держателями. Когда мы вспоминаем компанию Microsoft, куда сначала отдали технологии, вкачали деньги, и потом поставили, соответственно, соответствующего мальчика. И вот он эти деньги создавал, дальше отправлял в фонды, куда надо. Но это, по крайней мере, еще тогда было. Сейчас таких полно. Когда мы наблюдаем вот этих вот очень богатых людей, которые якобы вот всего добились сами, ну, посмотрите, кто за ними стоит, как они могут, могут ли они распоряжаться. Нет. У них очень серьезные ограничения по возможности что-то куда-то направить. Да, есть суммы, которые они могут тратить на себя, а все остальное нет. А все остальное, извините, направляется на нужные проекты, нужные решения и не более. Ну, или когда мы начинаем читать замечательные вообще истории, как человек вот из элиты и прочие там, женился на девушке из спорной индустрии, бывшей, мы говорим, ребята, что это? Ну, вот значит, вот так вот.
2: Это такая... Золушка, мы же да. В прошлой передаче варианты сценариев
3: да.
2: Стандартных. Но тут ведь еще они идеологии несут, мягко говоря, странную, которая у многих непонимание вызывает.
3: Вот нам надо понять дообраз их мышления, поскольку то, что они предлагают, то, как они говорят, это очень разный, как бы неправильный странный взгляд на мир. То есть это разрушение всего и вся. Это поощрение всевозможных перверсий, извращений. Это попытка, ну, раскачивания, по сути, лодки мира. И тут мы должны понять, что реально решают не те, условно говоря, которых вот мы видим, а реально решают люди, которые сидят в тени, которые не показываются. И наше представление о мировой наднациональной этой вот элите, собственно, из системы, которой мы выбиваемся, мы выходим, нас пытались сюда интегрировать на нижних позициях, как территорию. Мы из этого выламываемся, создаем свой, называют, свою территорию, куда не входит, как Советский Союз. Советский Союз, никакого интереса к элите западной, ну, не было, поскольку это были разные миры, разные подходы, разные смыслы. Вот мы сейчас идем по такому же принципу. Собственно говоря, те значимые, влиятельные, богатые люди в России, которые отправили своих детей на Запад, но они нарушили преемственность. Эти дети не смогут вернуться. Они чужие здесь. Они не проходили эту социализацию. Они пытались строиться в тот мир, который для них, ну, их никогда не примет. Их никогда не будут считать равными себе вот эти вот представители местных элит. Их учили в заведениях для туземцев, приехавших получиться. И они так и останутся на нижнем уровне.
2: Да, там же рекомендации есть в отдельной...
3: Просто чтобы вступить, да, чтобы вступить, да, да.
2: Как у нас в партию, в комсомол. Кстати говоря, партия же в этом плане тоже пропуск какой-то в элиту был своеобразный.
3: Ну, скажем так, это был, это вступительные экзамены.
2: Угу.
3: Это не столько пропуск, это, ну как, вот диплом о высшем образовании сейчас является просто возможностью пройти дальше. Не гарантируют тебе ничего. Нет, он тебя дальше пустит. Перед тобой дверь откроют. То же самое, как какие-то достижения, проекты, моменты. У нас вся жизнь — это сплошная череда испытательных, этих испытаний вступительных. Куда-то, что-то. Не прошел все, ты остался на этом уровне. Доказал, смог, сделал. Пожалуйста, поднимайся. И когда мы начинаем смотреть на вот эти глобальные элиты, у нас первый момент, мы начинаем смотреть по книгам. По золотой молодежи, по различным извращенцам. И мы начинаем думать, что они все такие. А на самом деле воспитание там довольно жесткое. Но поскольку эти люди прекрасно понимают, во что превращается богатый недоросль, которому все можно, их жестко держат. Как раз вот по нетипичным мы и судим. Мы судим по острову Эпштейна, о всей элите. Ну, потому что это не столько элита. Те, кто более-менее адекватны, воспитаны, и которым дали дисциплину, они туда бы не полезли. А вот как раз вот всех, кого можно сносить, собственно, поэтому и сдали этот остров. Поскольку сейчас идет чистка, и люди, принимающие решения в западной элите, решили, что они будут чистить по этому принципу. А моральных и дураков. Кто не понял, что за ними следили, что это все записывалось, что никакой анонимности нету, и кто не смог себя сдержаться, туда полезть. Вот, собственно говоря, когда мы говорим о глобальных элитах, это все-таки люди, да, из другого мира, но люди, принимающие решения там, это не вон та циничная, которая была на этом острове. Это люди дико циничные, рациональные, но которых все-таки воспитывали. Которым дисциплину вбивали, не самую, называется, лучшую, приятную, но это, ну, немного с другим взглядом на мир.
2: Все-таки получается, что есть некие неизвестные нам люди, которые управляют, а вот эти известные все.
3: Ну, мы можем взять эти вот большие, богатые семьи, которые там топ-50 семей, управляющие. Причем там же не персональная передача власти от отца к сыну. Тут не так давно была замечательная новость, как в Швейцарии, там не дожил до 60 лет, помер представитель, по-моему, швейцарской ветви Ротшильдов. По-моему, Ротшильдов. И власть перешла к британской ветви Ротшильдов. То есть просто вот-вот. Не в том смысле, что все капиталы перешли. Нет. Вот есть владение семьи. Каждый имеет право на какой-то кусок его, на свою жизнь. Но если ты не соответствуешь высоким критериям, к управлению тебя не подпустят. Вот там так и происходит. То есть люди, которые наверху, которые внутренний отбор происходит. Ну, когда вот есть патриарх рода, у него там 4-5 детей. У них так оно есть. У каждого 4-5 своих. Вот этих 20 внуков 1-2 будут адекватными для управлениями. Нет, ну у его брата есть, соответственно, тоже человек 20 внуков. Вот и передали, называется, власть дальше.
2: А как же демократия?
3: Ну, демократия, да, красивое слово. Замечательное слово.
2: Только ну, они же нас, или это для туземцев? У нас это... демократия, все решают. А получается, что родственники какие-то решают.
3: Где она хоть раз была, эта демократия? Причем в том, не в том смысле изначальном, как мы понимаем, а в том смысле, как вот мы вот идеально представляем картинку. Где хоть как-то в мире реально один человек был равен одному голосу без социальных всех факторов? Мы живем в сложном мире, где, если ты хочешь, чтобы с тобой считались, должен участвовать в социальных соревнованиях, в борьбе, чего-то доказывать, достигать. Ты не можешь 30 лет лежать на печи, ничего не делать для общества, а потом прийти и требовать: учтите мой голос, мое влияние, мою значимость.
2: Ну, Ильи Муромца получилось.
3: Ну, для этого надо было очень постараться, и для этого, ну, как бы, все возможно. Камбэки, называется, бывает.
2: Исключение, да.
3: Да, да, да.
2: Ну, вот да, такая ситуация. Поговорим, может быть, после перерыва о том, почему такие странные идеи продвигают элитарии западные, и какие надо продвигать нам. И это крайне важно, потому что здесь вот намечается некий цивилизационный какой-то вот раскол, как там...
3: Очень серьезно, конечно.
2: Да, вот об этом как раз поговорим. Андрей Школьников, политолог, экономист, геостратег в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.
0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
4: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного?
4: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
4: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю: хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
4: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
5: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
5: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
5: Это факт, с которым, ну, не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник».

0: В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному Дон Кихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
3: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента «Лайф». На ней все держится. Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Стратегия и власть.
4: Продолжаем разговор с Андреем Школьниковым, политологом, экономистом, геостратегом. В студии «Радио Спутник» я, Алексей Осин. Приветствуем всех тех, кто присоединился к нам только что. Ну вот, какие вещи предлагают? Золотой миллиард, концепция так называемая. То есть, как бы, в общем, остальные должны прислуживать. И вообще, хорошо бы на планете Земля было бы народу поменьше. Только те, кто, собственно, эти функции будет осуществлять. Ну, плюс к тому, разрушение семьи той же самой. На ее место приходят странные конструкции, как вы сами уже сказали, сексуальные перверсии, извращения даже и так далее, которые ломают уклад не то что веками, а тысячелетиями, которые образовывались на нашей планете в разных сообществах. Вот зачем им это нужно? Это же неестественно, это противоестественно.
5: Вот смотрите, ну давайте вот для есть образ там города-миллионника, и по этому городу можно ходить пешком. Вот вы ходите по нему пешком из точки А в точку Б, и вы знаете, что вот пройти это часа полтора-два, неторопливо вы ходите по этому городу, вот все ваше продвижение это пешком. А есть люди, которые по этому городу ездят на машине с мигалкой или на вертолете, и ваши и их представления абсолютно разные. У вас это вот набор линий, дорожек, по которым вы ходите с кучей мелочей, а у них это некий набор локаций, между которыми нужно просто посидеть в машине, выпить кофе, чуть-чуть поговорить по телефону, и ты уже на месте. Несколько минут, и ты на месте. Вы, которые ходят пешком, до границ области ни разу не добирались. Где-то они там существуют. Для вас-то поход раз в год куда-то вот выйти за пределы города. А они это все облетели и объехали. Вот представители глобальных элит жили в этой логике. У них весь мир был маленький. Они из одного мегаполиса, из одного там курорта перемещались в другой. Комфортно, доехал быстро по времени, прилетел, тебя встретили, оказался в другом месте. И они живут на этом слое, они ничего этого не видят. То же самое, как люди, которые ездят на машине вот по городу с мигалкой или вертолете, не представляют себе особенности жизни обычного человека, так и эти люди не представляют себе особенности жизни мира. Они с этим не сталкивались. Как дети после детдома не понимают жизни. Вот они такие же. Только у них есть куча подчиненных, которые за них решают эти бытовые вопросы. Они прилетают на какую-то новую страну, территорию. У них все документы за них сделали. Они прошли по зеленому коридору. машина, самолет сел, там уже встречает машина правительственного класса, проехала мимо, выехали сразу в город. Никаких досмотров, ничего нету. Вы когда приезжаете на курорт отдыхать, вас интересуют местные проблемы муниципалитета? Что тут происходит? Выборы в муниципалитете, кто что там делает?
4: Ну, если муниципалитет раскопал какую-нибудь канаву, и вот. Я не могу на пляж пройти, то вам...
5: Вот. А если все тихо? Ну, вот у них такое же отношение к национальным государствам. Плюс, добавляем, мы много и часто говорим, что классовая теория, она была хороша для конца 19 века, начала 20 века. С тех пор сложность мира стала такова, что классовая идентичность для абсолютного большинства людей, ну, 10-15% снимает, может, меньше, чуть больше, то в зависимости от, но не сильно много. Меньше этнической и религиозной идентичности, меньше принадлежности к национальному государству, то есть вот куда-то ушла. А для них наоборот. Для них какой-нибудь шейх-араб по мироощущению, мировоззрению ближе, чем их соотечественник того же этнического происхождения, который там обычный работяга. Они его не понимают, а вот шейха понимают. И алкоголь этот шейх также с ними пьет, и интересы у них общие. Да, есть какие-то маленькие культурные особенности, вот, ну, незначительные.
4: Да, ты Месси купил, а я Роналду. Ну, вот примерно так, да.
5: И что? Ну, вот они вот так вот и живут. И вот теперь представьте себе, есть такое большое количество людей, не понимающих мир, не знающих мир, ну, сколько большое там, несколько тысяч, но которые владеют ресурсами громаднейшими, способными этот мир менять. И у них появляется представление о том, какой он должен быть.
4: А почему такое-то?
5: Вот они вот и начинают придумывать. Вот с борта своего самолета, яхты и прочее, они вот на это все смотрят, какие-то до них отголоски отходят, и как, ну как вот такие люди начинают воспринимать происходящее? Ну вы плохо работаете, вы какой-то ерундой занимаетесь. Как можно получать образование, чтобы потом работать по этой специальности? Образование же не для этого. Что значит работать, чтобы есть? Ну, вы просто не понимаете, вы как-то, ну, неправильно устроились. Вы не следуете, вот делаете то, что делаем мы. Вот мы же делаем, и все получается.
4: Нет хлеба, ешьте пирожное, так что ли?
5: Ну, скажем так.
4: Мария Антуанетта.
5: Там немножко по-другому было, там как бы, но смысл прям такой же, да. И вот это вот оно. Они живут в мире, где все по-другому. Какие страны, какие регионы? Какое отношение какой-то муниципалитет имеет к там, богатствам корпорации? Вот у меня корпорация, там подконтрольная часть ее. Она создает филиал. Поругались с местными. Ну, хорошо, убираем филиал оттуда, ставим в другом месте. Не будем с ними торговать. Пусть сами, называется, чинят свою канализацию и ищут деньги на нее. Вот их представление. Они кочевая элита уже считают, себя считают. Живущая в мире, не понимающая всех этих особенностей. И в их представлении надо же менять.
4: А зачем? Ну, вот есть оно. Есть эти работяги, живут своей вот традиционной семьей. Зарабатывают деньги, чтобы есть и пить. Зачем это менять-то? Оно же работало.
5: Он несовершенен, мир. А людям хочется сделать мир совершенным. В их понимании, в их искаженном представлении, в упрощенном. Ну, у нас, вы знаете, если тут послушать практически любого... То есть, ну, есть люди, которые, с одной стороны, вроде бы ничего не делают, никуда не хотят, но мнение и как поменять страну вот есть. Никто не называется, вся страна не знает, как тренировать и играть в футбол, кроме тренера и 11 игроков на поле. Ну, вот примерно так же. А теперь представьте себе, вот эти вот люди реально могут поменять. Вот выберите случайных людей, сидящих на диване и объясняющих, как тренировать матч, и дайте им возможность действительно построить игру. Что это будет?
4: Ничего не будет.
5: Нет, это будет забавно. Или возьмите оркестр, играющий,
4: дирижер, как... и дайте... Каждый думает, что он может комментировать спортивные соревнования. Он же сидит у телевизора, у него все
5: и будет да.
4: Да.
5: И получается вот. Каждый уверен, что он может, и дальше список чего. У нас, сколько у нас специалистов, которые объясняют, как генеральному штабу воевать надо. Вот. А до этого они были энергетиками, вирусологами. Сейчас опять энергетики называются. То есть вот. И они знают. Причем они даже не удосужились. Ну, друзья, когда начались военные действия, ну, хоть для понимания сложности... Военная наука – это очень серьезная вещь. Вот скачайте из интернета учебники для военных, называется, институтов, и полистайте хотя бы, как это происходит, как это считается, какие там объемы знаний, чему учат, чтобы вы понимали.

0: расчетами, с пониманием, называется, запасы, резервы, движения, времени, сколько есть. Там это все считается. Это очень серьезная работа. Но мы все понимаем, мы знаем, мы говорим. Вот то же самое. А те люди, которые реально могут изменить. Сколько примеров, когда во главе компании, как бы, отец, там, основатель уходит и ставит сына, который получил образование, которого натаскивали, учили, и как быстро этот балбес уничтожает все. А теперь за себя идут балбесы из поколения в поколение, против которых защиту от дурака сделали. Их предки, вот выстраивая систему, поставили защиту от дурака, чтобы они не могли это все угробить. Вот отбор там из 20 внуков одного, который будут управлять. Куча этапов. То есть, чтобы он только годам к 50, пройдя вот по всей, это называется, по всем ступеням, он смог выйти на уровень, когда его допускают до серьезных дел. И тогда он действительно, он очень, он хороший, качественный топ-менеджер. Очень хороший управленец. Но он для этого шел. А абсолютно их большинство занимается своими делами. Хобби, лошади, яхты, деньги выделяются, главное вот не лезь. И вот куча вот этих вот людей, которые, в принципе, дела не делают, но которые готовы заняться изменением человечества. То есть которых не подпускают к серьезным делам, но которые в силу статуса рождения и доступа к ресурсам имеют что сказать. И вот они начинают говорить и про золотой миллиард, и про перверсии. И в их представлении, например, этническое, ну, что мешает человеку быть такими же, как они? Но ограниченность его. Давайте ее уберем.
1: Совсем.
0: Религия, этническая принадлежность, там еще какие-то моменты. Это все нужно убрать, раскрепостить человека. И вот этот вот весь бред, который выдают люди с кучей ресурсов, и сыпался на голову Западу, а от Запада всему остальному миру. Мы получили кучу не очень умных людей с большими ресурсами, которые пытались построить идеальное будущее. В своем понимании, не понимая, что это сделать нельзя.
1: Значит, получается, они взяли и угробили не только что корпорацию, а всю западную цивилизацию? Так?
0: Нет, их корпорации не подпускали. Они не ее гробили. Ну как, когда у вас есть сложная задача, вы, как правило, как думаете? Ну, у любого начальника есть задачи первого уровня, второго уровня, там, третий приоритет, и вы на серьезность ставите людей соответствующих, и дальше начинаете там... Вот эти вопросы гуманитарные были отданы вот этим вот чертям. То же самое, как на Украине. Вопросы гуманитарные, социальные, культурные отдали националистам. А экономические... Политически решали серьезные люди с Восточной Украины. Донецк, Днепропетровск и далее называется. Но они серьезные вопросы решали. А вот всю вот эту вот, вот социалку они отдали, ну, пусть маются дурью, маются. И получили то, что получили. Вот глобальный мир примерно так же.
1: Так они то, что отдали, те сами забрали.
0: Нет. Для того, чтобы получить поддержки, начиная там и Кучма, и Кравчук, и вот это вот вся вот эта вот, вот товарищи, они приходили туда на прорусских лозунгах с заявлениями. Каждый из них заявлял, что русский язык будет государственный. Каждый из них обещал. Приходил и начинал искать консенсус. В итоге он брал, что у нас в приоритете? Денежные потоки. Мы их забираем себе. Что отдать вот этим вот неадекватным казакам-гаврюлякам называется? Ну вот, вот это вот и отдадим им. Пусть они как дураки бегают, прыгают, денег им не дали, не дали. Они без денег бегают, прыгают. Ну, слава богу.
1: Ну и к чему привело?
0: Вот и вот. Вот к этому и привело. Когда
1: потери
0: вы,
1: государственных.
0: Правильно. Когда вы так из текущих интересов отдаете то, что кажется вам неважным, но то, что имеет долгоиграющую роль, долгий тренд, отдаете не понять кому, вы получаете то, что получаете. Вот глобальные элиты, мировые элиты, которые, слава богу, называются нашими, перестают быть, мы выходим из этой системы, вот западные вот эти вот, они, по сути, занимаясь серьезными делами, зарабатывая, богатея, отдали всю гуманитарную повестку не понять кому. Ну, когда ты делаешь дела, ну, какая тебе разница? У тебя большой завод, на этом заводе куча проблем. У тебя тут какая-то местная самодеятельность есть еще. Ну, отдал и забыл. Есть, пить не просят, денег не требуют. Вот такая местная самодеятельность и вылезла. А эти гаврики наменяли, устроили, поменяли социальную структуру. У нас же подобное было в стране. Мы, по сути, весь 21 век
1: 21 или 20?
0: Не, начало 21 века. Мы наблюдали последние десятилетия, как страну спасали. Создавали госкорпорации. Занимались тем, чтобы, как в 2014 году выяснилось, что у нас, оказывается, все стратегические отрасли абсолютно экспортно зависимые. импортозависимые. Это все убирали, вычищали аккуратно. А вопросы образования, гуманитарной сферы и прочее отдавали

0: давали западным либералам, прозападным либералам, именно исходя из того, что с точки зрения выживания это не такое значимое, но вроде бы они как бы заняты, и мы не вступаем в прямую конфронтацию раньше времени. И вот мы получили то, что получили. Благо мы, называется, успели вовремя это все остановить. Поскольку у нас тоже, например, миграционную тему, ее только году в 19-м открыли по максимуму. И вот теперь разгребаем. Тот же ЕГЭ, да, приняли там под кучу разговоров и прочее. Сейчас аккуратно это все убираем. Сколько сейчас скандалов идет по поводу как так, почему там стобальники не поступают, а поступают люди, дети по олимпиадам в самые лучшие вузы. Но, друзья, я не знаю, честно скажу, я не знаю, как сейчас выглядит олимпиада с точки зрения сложности, как эта вся система построена. Я проходил через эти системы олимпиад. Называя и по математике, там, и по истории у меня были, и, называя, там, и области, и дальше уходил. Друзья, это уровень в разы выше, чем сдать экзамен натренироваться на тесте ЕГЭ. Это по определению выше.
1: Ну, это отсев. Это правильно, что ли, получается? Что олимпиады?
0: Люди, если это олимпиады, такие, какие были там в постсоветское время, советское время, то вопросов никаких нет. Это другой уровень. Это не уровень экзаменов. Это более глубокое понимание, это решение творческих задач, когда ты не понимаешь, если вообще решение.
1: Я тоже участвовал, да, я представляю. Да. Если, да.
0: Когда ты получаешь какую-нибудь геометрическую фигуру, и в ответ называется, докажи, что вот это вот соотношение не зависит от вот этого соотношения. И ты начинаешь эту фигуру вот пытаться понять, как это делается. Когда нету алгоритма, нету последовательности, как подойти, даже не понимаешь вот эту вот линию, ты пытаешься ее растянуть. Когда получаешь задачи, которые, ну, не то, что не проходили в школе, соединить даже эти вот подходы вариантов не получается. И если это действительно олимпиада такого уровня, и на них тогда тренировали, то это по уровню знаний, по уровню понимания много выше, чем ЕГЭ. Если система построена так, что ребята проходят на более высокие, ну, друзья, если у вас 100 баллов и прочее, идите на олимпиады. Такие правила игры. Вы знали эти правила игры. Когда вы... Ну, как выглядит нормальный экзамен в наше время? 5-6 задач по математике, решить надо любые 4. Причем задачи сложные. Не 15, 20, 30 там, маленьких, простеньких, которых надо знать. Нет, ты бывает сталкиваешься, смотришь и начинаешь первый раз видишь. Сам подход каждый раз по-разному. Сложные вступительные экзамены в какой-нибудь серьезный институт. Когда у тебя вместо одной большой сложной задачи штук 10 простых, да, они делаются несколько действий, но они делаются на автомате. Это другой уровень, это комбинаторика.
1: Угу.
0: Там творчества нету. Поэтому такой серьезный отсев, плюс говорят, как они не поступили, куда хотели. Значит, они поступают в более простые. Они же вообще не поступили. Они конкретно в эти вузы не поступили.
1: Ну, есть другие вузы не сильно хуже.
0: Абсолютно. Плюс давайте, у нас вот это вот есть культ диплома, культ образования, куда поступить. С точки зрения дальнейшей работы, поступать нужно в сложный институт, сложный, на самую сложную кафедру, фундаментальную, базовую, и там учиться, чтобы было тяжело. Чем тяжелее тебе учиться, чем сложнее, чем больше для тебя нового, чем легче для тебя будет дальнейшая карьера. Тебе еще после института диплом, он нужен, вот красный у тебя диплом или синий диплом у тебя, серьезного вуза или нет, нужен всего один раз поступить на первую работу. Все остальные трудоустройства будут идти с точки зрения, где ты работал дальше. Есть высшее образование, одно, второе, третье, четвертое называется, где ты работал дальше. О, все, неинтересно, какой был конкретно вуз. Даже называется направление, условно говоря, у тебя техническое там, или экономическое, если у тебя есть опыт работы, все. Поэтому ставить это во главу угла, думать, что это шаг к успеху, нет. Это всего лишь одна из ступеней. Это доступ, это вступительный балл во взрослую жизнь, закончить институт с хорошим...
1: Методология, да. Это на основе умения работать, искать, конечно, информацию, анализировать. Вот это главное, соображать. Ну, по крайней мере, да, вот какие-то вот навыки логики и прочее.
0: Конечно.
1: То, что ты все забудешь через там, если ты не будешь с этим соприкасаться через несколько лет. Ну, вот какими должны быть элиты наши? Ну, вот тут понятно, значит, люди, оторванные от реальности, которых не допускали до серьезных дел. У нас задачи другие какие-то. Вот я думаю, что наша страна не может жить без масштабных проектов.
0: Ну, в идеале, конечно.
1: Стремление куда-то.
0: В идеале, конечно, мы должны стремиться к меритократии. Наследование не по крови, наследование по духу. И мы сейчас к этому на самом деле вот идем. Понятно, что у нас еще нет системы передачи, но если мы посмотрим, ну, то есть вот сейчас идет вовсю сменное поколение в элите. Те, кому 70 плюс, начинают уходить, ну как, многие уже ушли. То есть те, кто на первом, называется, уровне, они продолжают работать, потому что, извините, в текущих условиях пересменка – это очень болезненно. Те, кто под ним еще, на минус один уровень, тоже с ними. Минус два уровня уже практически все ушли. Ну, потому что у тебя есть возможность, называется, уйти на пенсию, насладиться сколько-то лет еще, там, лет 10-20, насладиться жизнью, просто расслабиться. Ты десятилетия пахал, как раб на галерах, вот это все вот разгребая. Там действительно, это кажется, что это здорово на машине пронестись по Москве, да, ну как пустой, с мигалкой. То есть. Но, друзья, ты работаешь 7 дней в неделю, у тебя постоянно это все есть, ты в диком цейтноте, ты это время вот не замечаешь. Это время, грубо говоря, лишние полчаса работы, а не отдыха. Вот это нужно четко понимать. И это поколение уходит. Им приходит на смену поколение, которое будет состоять из трех групп. Если бы не было СВО, это были бы люди, условные резервисты. Это было вот те школы губернаторов, которые проходили, угу. Когда там, ну, в первую школу вообще попадали полуслучайные люди, которые сейчас уже много где чего сделали, поработали, многие уже перегорели, кто-то уже смог уйти от этого. Ну, в общем, это вот то поколение, которое без СВО получило бы власть. Из-за СВО не было смены ротации, чуть-чуть все сместилось, и у нас добавились еще две группы. Вторая группа – это так называемые наследники. То есть это люди, которые наследники, те, кто пришел в 90-е, в нулевые, добились там власти. Но это не дети. Дети-то как раз это не потянут. Там, как правило, племянники, мужья племянниц.
1: Да, приближенные,
0: да, дети друга детства. То есть какой-то вот такой. То есть люди из своей среды, которым начинают помогать, которые тянут, которые могут. И которым где-то 35-40. Ну, первым, соответственно, где-то в районе 45-50. Этим 35-40. И они уже тоже прошли. То есть они уже через многие задачи прошли. И третья группа будут дерзкие полковники. Угу. Это те, кто... Это офицеры, старшие офицеры, которые стали там генералами. Которые герои на фронте. Которые сейчас, придя в мирную жизнь, устроились. Себя хорошо проявили. И ближайшие несколько, там, год-полтора... И станет понятно, что они того стоят. И вот этих вот многие отсеются. Кто герой называется фронте, на войне, тут в мирной жизни-то не обязательно будет хорошим управленцем. Собственно говоря, после Великой Отечественной войны так и было. И вот эти вот три группы и будут следующие вот элиты, те, кто будут управлять. Это вот сочетание. Как раз вот одна группа где-то 45-50, там ядро, другие 35-40. Они смешаются, никакого противостояния не будут. И, собственно, им как раз и идет сейчас передача власти. Потихонечку. И это поколение, которое не наследственное, которое именно по духу. И мы четко понимаем, что на ближайшие лет 30 у нас все в этом плане будет очень хорошо. Это люди, которые выросли, как вот то предыдущее поколение, которое сейчас уходит, это люди, выросшие в советских дворах, со всеми их принципами. Двор на двор, улица на улицу, школа на школу, вот это вот. И сейчас будут люди, которые прошли войну, которые поколение победителей. Одни прямо воевали, другие, соответственно... обеспечивали это все, да. И это все будет в куче. Плюс, давайте понимаем, что те же дерзкие полковники, это, как правило, все-таки не армейские полковники. Это очень часто спецслужбы. С другим менталитетом. Тоже полковники, молодые генералы, собственно говоря. Вот это поколение.
1: Ну, война дает импульс, как после 812-го, да. После 45-го. И сейчас будем надеяться тоже. Спасибо большое, Андрей Юрьевич. Андрей Школьников, политолог, экономист, геостратег, был в студии «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.
2: Они как будто с другой планеты.
3: Подают непонятные сигналы.
4: Выглядят очень странно.
5: И, кажется, готовы объединиться против нас.
6: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник».
7: Шейх Тамир, он с утра нас всех взбодрил. Йоу! Нету новостей, листаем и зарядку начинаем.
6: Зарядка с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник».
8: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
6: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве, прецедентные решения, правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
9: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
6: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
10: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупости.
6: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
11: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
6: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
11: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
6: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Этнограф Юрий Кнорозов в 1945 году прочитал, что дешифровать письма майя невозможно. К такому выводу пришел немецкий исследователь Пауль Шельхас. Советского ученого это так раззадорило, что он решил доказать немцу его неправоту. Он переселился в музей этнографии народов СССР, на стенах которого висели копии иероглифов майя. Их изучению Кнорозов посвящал все время. Научная общественность не верила в успех. Помогли древние европейские книги, привезенные из Берлина. Одна из них дала неординарному этнографу пищу для размышлений. Затем на основе парижской, мадридской и дрезденской иероглифических рукописей майя Кнорозов обнаружил: во всех текстах встречается 355 самостоятельных знаков. Начались публикации, вызвавшие фурор во всем мире. В 1955 году Юрий Кнорозов защитил диссертацию и получил степень доктора исторических наук. Он получил госпремию СССР. В 1990 году президент Гватемалы вручил Кнорозову большую золотую медаль. А в 2018 году в Мексике открыли памятник этому выдающемуся человеку.
12: Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику.
6: Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник».
13: Сколько ни ищу, все не то.
14: Ага.
13: Нужен и мужественный, и заботливый.
14: Ага.
13: Чтобы говорил интересно.
14: Ага.
13: И с чувством юмора.
14: Ага.
13: Нужен он, тот самый.
6: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
13: Тот самый.

Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Допуск российских лыжников к соревнованиям. Контекст. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда разрешила атлетам из России и Белоруссии участвовать в международных соревнованиях, но только в индивидуальных дисциплинах и с условием. Они должны выступать в нейтральном статусе, подписав соответствующую декларацию. Демонстрация любой государственной символики Российской Федерации лыжникам строго запрещена. За нарушение предусмотрены санкции, вплоть до снятия с соревнований. Спортивная общественность допуск российских и белорусских спортсменов считает большой победой Минспорта России и Олимпийского комитета. Остается все меньше федераций, запрещающих представителям союзного государства выступать на транснациональных состязаниях. Несмотря на сопротивление западных политиков и некоторых спортивных функционеров, а также жалобы Украины, ограничение сняла Международная федерация конного спорта. Причем атлеты получили право выступать с национальными флагом и гимном. То же самое сделали федерации дзюдо, водных видов спорта, гимнастики, фехтования, волейбола, гандбола. Логика тут очевидна. Без российского спорта, одного из сильнейших в мире, любые международные соревнования становятся необъективными и неполными.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани 3 часа ночи, в Бишкеке 6 утра. В эфире Дарья Адрафиева. Здравствуйте, в этом выпуске. Временные ограничения введены в аэропортах Самары и Ульяновска. Трамп объявил о назначении Адама Телли, исполняющим обязанности министра сухопутных войск США. Россия и Китай намерены ежегодно подсчитывать общую популяцию леопардов. Подробности далее. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Самары и Ульяновска, сообщил Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Западные страны создали монстра в лице Владимира Зеленского, и нет никакой гарантии, что он не начнет совершать теракты против их же собственных граждан. Об этом заявила газете «Известия» официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, действия Зеленского находятся за гранью даже традиционного понимания терроризма. Это смесь неонацизма, терроризма и мировой коррупции. Захарова также отметила, что действия Украины уже вышли за рамки Европы, упомянула теракты в Африке и на Ближнем Востоке. Более того, она добавила, что украинские власти также занимаются черным реэкспортом западных вооружений. Массовая служба женщин в ВСУ – дело времени, заявила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в телеграм-канале. При этом она не уточнила, имеет ли она в виду срочную службу после завершения украинского конфликта или же мобилизацию во время действия военного положения на Украине. В публикации Безуглая прикрепила фотографию военнослужащей армии обороны Израиля, а также процитировала женщину-полковника израильской армии. Когда речь идет о защите своей страны, пол не имеет значения, говорится в цитате. В начале августа на сайте украинского Кабмина появилась петиция с призывом распространить воинскую обязанность на женщин, у которых нет детей, якобы для реализации конституционного принципа, по которому защита Украины обязаны все граждан. 24 августа бывший спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что женщины на Украине должны быть мобилизованы в армию, так как, по его словам, они воюют ничем не хуже мужчин. Президент США Дональд Трамп объявил о назначении Адама Телли, исполняющим обязанности министра сухопутных войск страны, вместо ушедшего в отставку Дэна Дрискола. Об этом написал американский лидер в своей соцсети Truth Social. Дрискол 1 сентября подал Трампу прошение об отставке на фоне затянувшихся разногласий с шефом Пентагона Питом Хекситом. СМИ писали, что отношения между Хекситом и Дрисколом, которые многие с самого начала оценивали как напряженные, со временем переросли в открытый конфликт.